0: уже менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
2: Дорогие друзья, спасибо, что вы на спутнике. Мы тоже с вами. Это «Живая природа», в студии Эдгар Запашный, Алексей Красильников. А с Алексеем, кстати, давно мы не вели эту программу. Так
3: это
2: получилось.
3: Очень приятно, да. Очень приятно оказаться, да, в таком эфире, потому что никогда не скрывал, всегда призывал и голосовать, и поддерживать «Живая природа», та, которая... Очень живая передача. Вот мы обсуждали, кстати, те передачи, которые, в принципе, нравятся, да? Которые о том, что вот действительно не только в смысле жизни, но и в смысле течения, в смысле хода, потому что так или иначе с питомцами, с домашними животными общаются, если не все, то многие, а вот как это правильно делать, и более того, что из этого можно получить в полной мере, знают не все.
2: И для этого создана наша передача, для того, чтобы просвещать, удивлять, радовать и информировать. Дорогие друзья, давайте начнем потихонечку. Вы знаете, некоторые новости поражают даже меня, потому что иногда не задумываешься, какую пользу приносят животные. И вот попугаи, оказывается, повышают IQ своего хозяина на 15%, говорится из исследования. Владельцы попугаев набирают на 15% больше баллов в тестах на вербальный интеллект и память, чем люди без птиц. Попугаи вынуждают своих хозяев постоянно разговаривать с ними, повторять слова, придумывать новые фразы, и это тренирует мозг как лингвистический тренажер. О как!
3: Мне кажется, немножечко депрессивная фраза, на самом деле. То есть с людьми, значит, когда человек общается, этого не происходит. Но если добавить вот в систему попугая, сразу раз и скачок.
2: А мне кажется, человеком-то это. А мне кажется, потому что нагрузка добавляется. Все-таки ты с человеком.
3: Дополнительная, да.
2: Да, да. Ты с человеком как бы поговорил, все понятно. А тут по животному надо долго объяснять, долго повторять. И, дорогие друзья, присоединяйтесь к нашей видеотрансляции. Вы сможете видеть не только меня и Алексея, но и наших гостей прямо сейчас. У нас на связи психофизиолог, преподаватель факультета психологии МГУ Вячеслав Лебедев. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Ну вот подскажите, пожалуйста, как вы относитесь к таким новостям? Неужели действительно, если я завтра заведу себе попугая на 15%, это очень большая цифра по-настоящему, человек становится, ну, в хорошем смысле слова, умнее, ведь повышение IQ – это, ну, показатель ума нашего, правильно?
4: Да, здесь, смотрите, цифра действительно такая впечатляющая, 15% – это достаточно серьезный прирост, вот, который не каждый человек, даже который захочет, сможет показать. Но я к таким новостям отношусь, как британские ученые доказали. Вот, мы смотрим, да, мы смотрим, конечно, немножко глубже. Исследования бывают разные, бывают такие исследования, которые, значит, какую-то новостную такую историю хотят, да, развить. И, конечно, мы должны смотреть на не одну исследование, а на целый там ряд исследований. И мне не было известно до этого времени, и вот когда я узнал, что есть такая новость, я решил посмотреть и поискать эти исследования. На самом деле в науке нет точных и четких подтверждений, что общение не только с попугаями, но и с другими животными как-то может существенно повлиять на коэффициент интеллекта человека, потому что это достаточно сложный процесс, и там и генетика есть, и есть еще и образ жизни, и вообще как бы, да, чем человек занимается. И здесь Эдгард, да, вы правы, что это, по сути, показатель нашего ума, и у нас ум тоже, если мы в житейском плане рассматриваем, он состоит тоже из нескольких компонентов, да, вот интеллект – это один из компонентов, есть еще мышление, вот, и как раз, когда мы общаемся, да, с животными, то есть откуда вот эта вся история взялась, на мой взгляд, вот, там, мне кажется, два компонента, есть первый компонент, что попугаи, да, они достаточно умные существа, вот, и есть, например, много исследований как раз самих попугаев, вот, есть такие серые африканские попугаи, жако, вот, они прям феноменальную такую показывают интеллектуальную способность, да, там, различать цвета, формы, там, до шести считать, и даже, что самое важное, это прям супер важная история, они понимают абстракцию, то есть они, например, понимают ноль, вот, это делают и вороны, и, соответственно, делают и другие существа. И вот как раз-таки был такой эффект, его называли эффектом Моцарта, там в 90-е очень было популярно тоже, если слушаешь Моцарта, ты становишься умнее. Вот, конечно, это не так, но перенесли, скорее всего, этот эффект еще и на животных, там, на дельфинов, на попугаев. там, на лошадей и так далее. То есть, на мой взгляд, такая вот история.
3: Вячеслав, а можно у вас тут такой момент уточнить, раз уж вы действительно привели в пример и африканских попугаев, и упомянули других животных, а вот человеку непосредственно попугая, а что они дают? 15%, да, вы очень прекрасно сравнили с этими самыми британскими учеными, но ведь действительно можно же представить, что человек как-то общаться будет, я уверен, общаться, ну, я-то с кошками общаюсь со своей, да. У меня сфинкс дома два, поэтому тоже нужно мозг-то немножечко пошевелить. Собака, дельфин вы упомянули, другие животные, которые так или иначе, может быть, змеи, пауки что-нибудь тоже дают. В этом смысле попугай чем отличается от других? Тем, что он вот что-то говорит?
4: Ну, смотрите, да, здесь действительно, когда мы общаемся с живыми существами, не только себе подобными, нам приходится немножко напрягаться. И вот наш интеллект, да, что такое интеллект? Это наша способность решать различные задачи, в том числе и, например, задачи эмоциональные. То есть нам нужно понять, ну, у человека на лице все написано, у нас лица вот, собственно, такие, да, вот даже есть там гипотеза, что у нас нет много волос на лице, вот у меня есть там волосы, да, борода, там усы, а у животных они все как бы такие вот с волосами, да, и вот у нас очистилось лицо от волос для того, чтобы мы друг у друга эмоции хорошо считывали. И нам как бы друг у друга это делать проще. Ну вот мы можем улыбнуться, можем там, да, как-то нахмуриться. А у животных немножко по-другому это проявляется. Там хвост, например, начинает вилять. Ну я не знаю, вот мне кажется, Эдгар здесь больше, чем
2: ну,
4: я.
2: Язык тела, он такой большой, да, действительно.
4: Да, да. Вот, и здесь как раз-таки нужно вот, значит, уже включать другие свои способности, да, распознавание паттернов поведенческих, это, конечно, ведет не к росту самого интеллекта, а к росту такой когнитивной гибкости нашей. То есть немножечко вот мы становимся более пластичными, начинаем обращать внимание на некоторые другие особенности поведения, и не только животных, но и в том числе, мне кажется, людей. Это стимулирует мозг, это повышает нашу планку такую, знаете, заложенную планку природой. Да? Ведь маленький ребенок, когда появляется, первая реакция, вот самая важная для нас, как психофизиологов, вот я с детьми больше работаю, это реакция оживления, когда ребенок видит лицо мамы, например, своей. Он начинает улыбаться, вот он оживляется. Да? Это же не просто он видит там, не знаю, какой-то шарик там, а он видит, ну, лицо с признаками. И вот то же самое происходит, когда ребенок наблюдает, например, за поведением животного. Это потенциал повышает, но не сам коэффициент интеллекта.
2: Вы только что сказали про детей. Я не однажды, но это моя личная версия, говорил, что в семьях, где есть маленькие дети, необходимо, чтобы были и животные. Это повышает уровень ответственности маленького человека, уровень заботы, уровень любви, уровень интереса. Вы это можете как-то прокомментировать?
4: Я бы еще добавил, что это повышает уровень эмпатии, да, способности сопереживать, значит, другому существу, не только человеку, но и существу. Что это означает? Это означает, что для того, чтобы быть эмпатичным, то есть как бы в эмоциональном плане кому-то сопереживать, нужно уметь поставить себя на место этого существа. Вот, сейчас в науке ведется дискуссия достаточно существенная. Например, обладают, ну, там, она давно ведется, не только сейчас, обладают ли, например, некоторые животные или живые существа сознанием? Мы понимаем, да, что там собаки, кошки, ну вот они вроде ходят, вот они на нас смотрят, у них, наверное, есть там какое-то сознание, и даже мы, вот поскольку знаем попугаев, ворон, тоже очень высокоинтеллектуальных птиц, или, например, есть такой недавно ушедший был шимпанзе Канзи, это вообще мировая просто знаменитость, это гений среди всех шимпанзе, вот, он несколько языков знал. Не только обезьяний свой шимпанзинский язык, вот, он знал еще там и, значит, другие языки, и мог изъясняться, с человеком общаться, и даже мог себе пожарить зефир вот этот, маршмеллоу на костре, разжечь его. Вот, соответственно, к чему я это говорю? К тому, что исследователи пытаются понять, а где, на каком уровне, например, да, у рыб, там, у осьминогов, есть ли сознание. И это этически важный вопрос, потому что вот эта эмпатия, это, да, как я уже сказал, способность стать на позицию другого, эмоциональную позицию другого. И когда в доме есть животное, у детей эта эмпатия развивается намного лучше и эффективнее. Ну, конечно же, это все зависит еще от того, как обращаются с животными.
2: Ну да, да, естественно.
4: Да, там есть разные как бы примеры. Вот, ну, животное может просто как бы, да, там, быть как, ну, вот, там, в деревне где-нибудь, да, в селе, оно просто как вот во дворе где-то гуляет, ходит. Ну, и то, мне кажется, это влияет на ребенка.
3: А вот разрешите маленький вопрос, наверное, в конце. Меня все-таки попугаи вот никак не отпускают. Да. Все-таки попугай, когда что-то произносит, и, в принципе, когда ведет, но он менее понятный человеку, чем собака, чем кошка. И вот в плане развития вот этого своего интеллекта, своих когнитивных способностей, лучше общаться с кем? Вот с созданием, которое ты худо-бедно понимаешь? Ну, собака, она бежит, она даже улыбается, у нее видно. Человеку, мне кажется, это ближе. Mm-hmm. Попугай, ну, вот он, у него не считать навскидку. Вот что в этом смысле будет полезней? Пообщаться с кем-то, кто, условно говоря, близок, и чьи эмоции ты поймешь? Там дельфинчик прыгает и какую-нибудь воду пускает, ты видишь, ну, ты понимаешь, он радуется. Или попугай, который вот с непроницаемым лицом и клювом что-то воспроизводит.
4: Угу. Ну да, действительно, попугая мимика не такая широкая, да, разнообразная, как у других живых существ, например, как там у тех же самых млекопитающих. Вот. Но в целом у него там двигательный репертуар такой достаточно широкий. Но смотрите, здесь какая есть история. Вопрос по поводу, с кем лучше общаться для того, чтобы, да, там вот развивать
3: вот эти плюс 15
4: способности.
3: Пунктов, да, это важно. Ага.
4: Да, конечно же, нужно в первую очередь общаться с себе подобными и желательно с теми, кто умнее тебя. Вот, потому что для того, чтобы расти и формироваться и развиваться, нужно немножечко планку поднимать. Потому что животные все-таки, они по эволюционной лестнице, ну, например, те же самые попугаи, они 5-6 лет где-то, вот, да, максимальное такое вот интеллектуальное развитие, вот как тот же самый вот попугай Жако, над которым, я не помню его имя, вот кличку точнее, да, вот когда эксперименты ставили, ну, там 5-6 лет была максимальная граница, и, соответственно, ну, как бы, если человек там старше будет с ним общаться, дальше не продвинется. Это примерно как у детей, у которых есть некоторые затруднения в развитии, да, они стремятся общаться с ребятами младше себя по возрасту. Почему? Потому что они их лучше понимают, да, то есть им проще с ними взаимодействовать. Поэтому, конечно, для того, чтобы развиваться и формироваться, нужно общаться с чуть более там, развитыми существами. И если это дети, маленькие собачки, они иногда умнее, чем ребенок, они, да, там, просчитывают на несколько шагов вперед, мы знаем эти ролики, когда они там спасают детей там от телевизора падающего и так далее. Это хорошо. Но когда ребенок идет в школу, как бы здесь уже никакой попугай не поможет. И мне кажется, что есть еще один такой важный момент. Вот у нас есть такое даже направление в изучении психологии, зоопсихологии. Мне вот очень нравилось. И, соответственно, там тоже много всяких примеров было. И один из которых мне запомнился, это эффект умного ганса. Был такой конь, вот, и не помню породы, вот. Но суть в том, что он мог, например, считать. Вот, да, и все как бы вот эти трюки, которые показывал хозяин, оказалось, сводятся к тому, что он очень круто считывал вот микродвижения, то есть как бы ему подсказывали, а он это считывал и вот, значит, выбирал нужное там число. Вот, и здесь как раз вот это тоже вот умение считывать микродвижения, это у попугаев движение есть, и человек тоже может это делать, да, и понимать, например, сейчас вот настроение там возбужден он или спокоен. Вот, плюс попугаи, они могут хорошо имитировать речь, и нам может показаться, что они вот что-то такое вот там говорят. Вот, но на самом деле это чаще всего имитация. И мы должны понимать, что у животного все-таки есть некоторые потребности свои. И если он, например, определенными вещами, действиями своими эти потребности получает удовлетворить, то есть там попить, поесть, там, поиграть, чтобы с ним, да, то он будет воспроизводить вот эти паттерны, в том числе звуковые, вот, пытаясь угодить человеку. Вот,
2: или например, добиться, да, вот, своего.
4: Или добиться своего, да.
2: Спасибо вам громадное. Спасибо громадное. Психофизиолог, преподаватель факультета психологии МГУ Вячеслав Лебедев у нас был на связи. Дорогие друзья, мы продолжаем. О чем молчат лапы вашей собаки? Именно молчат. Мы очень часто говорим о том, что животные, если изучить, много говорит. Там Куклачев рассказывал, как лапы кошки собак там... Да.
3: И кошек, ну, в основном
2: и кошек,
3: кошек
2: и собак, да.
3: Да,
2: в основном кошек, он
3: все
2: говорил, рассказывают зимой, там, где кошка была, или кошка лапами может сама прочитать землю, понять, где она находится и как добраться через сотню километров. Ну, вот эти все случаи известные, когда кошки возвращаются домой. А тут многие владельцы воспринимают подушечки лап, оказывается, просто как подошву. Но на самом деле по ним можно многое узнать о состоянии собак. Ну, например... узнать температуру, или если лапа на ощупь очень горячая, то можно быть, это может быть первым признаком повышения температуры или перегрева, даже сухость, трещины. Тоже о многом говорят, нехватка витаминов или наоборот переизбыток. В общем, дорогие друзья, владельцы собак или будущие владельцы собак, это очень важная, важная информация. Почему? Потому что, чтобы не доводить ситуацию до «а где нам найти хорошего ветеринара?», можно кое-что научиться
3: хотя
2: делать
3: бы базовое, да.
2: И самим. Давайте, может быть, такой небольшой мастер-класс узнаем у кинолога Алексея Дейнеки. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да, я бы хотел бы немножечко рассказать, получается, о лапах собаки. С первого бы, чтобы я начал, что лапы – это очень важный орган собаки, который участвует в терморегуляции и частично в потоотделении собаки. Так же, как вот вы сказали выше, лапы могут являться индикатором состояния для собаки. Например, очень часто организм использует лапы как первый сигнал появления в организме аллергена или какого-то раздражения. То есть, если мы видим, что наша собака часто вылизывает лапы, то, возможно, это не поведенческий может быть какой-то проблема, а, скорее всего, может быть, появится аллерген. Может быть, аллергия на пищу, которую собака недавно съела. Или что-то подобное. Также к лапам бы я отнес бы сезонные опасности. Например, если зимой, то это будут являться реагенты. Могу дать сразу небольшой такой лайфхак, что если вы идете по реагентам с собакой и видите, что собака поджимает лапу, временно ей помочь можно, это открытой ладонью схватить лапу, подержать 5-10 секунд, и собаке станет гораздо проще. Это не лечение, но в моменте это сделает собаке чуть-чуть проще прогулку. Также я бы отметил длинношерстных собак с лапами, потому что когда мокрый снег, у них в лапах бывает часто забиваются ледышки и такие снежные комки, которые впоследствии делают дискомфортные передвижения. То есть если вы видите, что собака подгибает лапу, и у вас там длинношерстная какая-нибудь овчарка, то желательно посмотреть, может быть, там как раз забился комок. И также горячий асфальт тоже нежелательно передвигаться собакой по горячему асфальту. И, конечно, наверное, многие слышали про устюки. Устюки – это действительно очень опасно для собак, особенно если ваша собака любит бегать по полям. Устюки, они так расположены, что они как гарпун просто растут вверх, и если попадают в лапы собаки, они могут попасть под кожу, начаться воспаление. И тогда, скорее всего, нам однозначно придется сходить к ветеринару. Еще такой интересный момент – могу рассказать, что немногие знают, но собаки все-таки передние лапы ценят больше, чем задние лапы, потому что для них они более функциональные. То есть передние лапы используются еще так же, как для маневров, для остановки, захвата предметов. Плюс передние лапы всегда находятся перед собакой, тем самым они более лучше развиваются, и собака их бережет. Вследствие этого я бы дал бы совет, что если мы, например, заводим щенка, и в будущем мы знаем, что будем ухаживать за передними лапами, то желательно изначально выстраивать доверительные отношения с собакой при взаимодействии передних лап. Нередкость бывает, что собаки очень сильно берегут передние лапы, и не каждая собака готова дать осматривать свою лапу.
3: Алексей, а разрешите такой вопрос тоже задать? Вот из ваших советов следует, что многие не понимают, что нужно у длинношерстных просматривать лапы. У нас сеттер был у родителей ирландский. Угу. Приходишь с прогулки, естественно, вот про льдышки вы сказали, про вот эти вот, я забыл, как растения называются, правда, которые прям гарпуни. Да-да-да. Какие-нибудь могут быть вот эти колючки, условно говоря, или шарики. В этом плане, может быть, уже надо как-то постоянно в небольшой обуви, что ли, собаку выводить на улицу? Потому что вы упомянули фактически все виды поверхности, которые только могут быть и в городе, и в, ну, условно говоря, в деревне.
0: Да, смотрите, я бы не сказал бы, что это прямо какая-то панацея, но просто бывает, что вот вы, например, идете с собакой, допустим, мокрый снег, и вы видите, что собака начинает прихрамывать, либо останавливаться. И непонятна причина, почему это может происходить. А возможно, просто на шерсти у нее забился комок льда, и она теперь, когда наступает, испытывает дискомфорт. Не сразу же может прийти такая информация, если вы с этим не встречались. И если вы посмотрите лапы, вы действительно увидите, что там может вот комок создать дискомфорт. И если мы обрежем или как-то аккуратно можем подстричь длинношерстным лапки, то мы просто будем гораздо реже попадать в эту ситуацию. Обувь, про которую вы сказали, можно. Существует также еще воск, например. Он такой создает тоже определенное покрытие. Это все можно использовать, но я скажу так, не каждая собака будет рада носить какую-то обувь. Это все равно нужно приучить собачку. Да, а вот воск можно использовать. То есть как для профилактики это достаточно отличные инструменты.
2: А что такое воск? Это что, какой-то специальный баллончик? Я вот, честно, никогда не пользовался.
0: Нет, это в основном такая мазь, которую вы, например, если вы живете где-то в городе, особенно в Москве, и очень много рассыпают реагентов, и если намазать воском лапы, то они будут создавать дополнительное защитное покрытие, где собакам будет, ну, они будут менее воздействованы на эти реагенты. Но самое важное, что если вот мы накрыли воском, то после прогулки нам нужно будет все-таки лапы промыть теплой водой, потому что воск все-таки он будет оставаться на лапах после прогулки. И тут бы добавил бы как раз к уходу за лапами, что не обязательно каждый раз, когда вы приходите с прогулки, мыть лапы с мылом. То есть, если вы, например, гуляете где-то в парках и там, ну, вышли недалеко, то есть не заходили на какие-то такие массивные улицы, то, может быть, будет даже целесообразнее просто промыть теплой водой лапки, чем каждый раз промывать их мылом.
2: А насколько лапы собак лучше подготовлены, чем нога человека? Вот, например, я иду по пляжу, со мной рядом собака идет, все. И вдруг мне становится горячо. Это означает, что точно такой же ожог получает собака? Или она более подготовленная? И то же самое, на морозе, например. Я уже не могу, все, нога замерзла, а собака вроде как идет.
0: Смотрите, отличный на самом деле вопрос. Я бы сказал так, лапы, они очень эффективные и очень твердые, но одновременно очень мягкие и очень уязвимые. Поэтому, если вы, например, идете босиком и вам горячо, и если вы, например, не можете на поверхности простоять 10-15 секунд без дискомфорта, то, скорее всего, похоже, дискомфорт будет испытывать собака. Но из-за того, что все-таки мы ходим в обуви, и наша кожа более такая мягкая, более чувствительная, а собаки все-таки ходят без обуви, у них однозначно происходит определенная адаптация, и лапки грубеют. И поэтому, да, она будет испытывать тоже дискомфорт, но, скорее всего, в менее значительном количестве, чем вы, если будете босиком.
3: Алексей, а вот про уход о лапах можете еще немножечко рассказать? Одно время, сейчас просто не знаю, а вот год-два назад были очень популярные видео, где маленькие собачки прям полный маникюр устраивают, и все это с этими еще со звуками АСМР, где ему и немножечко вот как раз воском мажут, и ногти подрезают, и шерсть немножечко постригают. Насколько вот здесь можно, нужно, важно за этим следить, где не переборщить, ну, потому что наверняка для собаки и когти важны, и ворс между пальцами важен, и сами конечно, подушечки тоже. Вот где здесь эта грань будет, чтобы и позаботиться, но и не лишить собаку все-таки ее животного-то, вот этого лапного начала?
0: Смотрите, я бы здесь однозначно бы сказал, что в первую очередь нам нужно подготовить собаку к этим процедурам. Нам важно, чтобы собака относилась к этим процедурам, ну...
3: На роликах пес просто кайфует, он там лежит.
2: У нас вот, буквально 30 да, секунд, ага.
0: Да, смотрите, все эти процедуры можно и нужно делать, особенно вот, как мы сказали, про длинношерстных собак, и можно подрезать, тогда им будет комфортнее. Увлажнять кремом, можно тоже увлажнять лапки. Это не будет являться как стабильным или системным уходом за лапками, но если мы периодически будем это делать, это будет всегда в плюс собаке, в плюс ее здоровью лапкам, то есть это... Это хорошая процедура, и я предлагаю ее придерживаться.
2: Спасибо громадное. Алексей Дейнеко, кинолог, у нас был на связи. Дорогие друзья, сделаем небольшую паузу и обязательно вернемся, потому что впереди еще очень две интересные темы, включая тысячелетний дуб Робин Гуда.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
2: Мне кажется, что ты...
3: Это проекция.
2: Но я хочу...
3: А это зацикленность на себе.
2: Нет, дело не в этом.
3: Вытеснение и отрицание.
2: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма!

0: «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем. Спасибо, что вы с нами. Эдгар Запашный, Алексей Красильников в студии. И мы уже поговорили про британских ученых с утра, да? Значит, а следующая новость в прямом смысле этого слова, значит, пришла к нам из Англии. Невеселая новость, но, может быть, как неизбежность такое происходит.
2: Да не может быть, правда, задумываешься и про философию, и про течение времени, и про то, как действительно есть вот эти как раз элементы той самой живой природы, которые не то что поколения соединяют, да, не то что эры, а вот что-то, что, казалось, было в сказках, а на самом деле нет.
1: Получается, что так, потому что тысячелетний дуб Робин Гуда, он так и называется, в Шервудском лесу погиб. Газета «Индепендент» со ссылкой на Королевское общество защиты птиц написала, что он не дал свежей листвы, и это является показателем того, что дуб отжил свое. Предполагаемая причина – наплыв туристов, которые утрамбовали всю землю вокруг дерева, что мешает воде проникать к его корням. И я так понимаю, что это уже просто констатация факта.
2: Я бы даже добавил, что просто, вот, может быть, не очень существенным покажется, но дубу не 1000, а 1200 лет, то есть там еще больше. Ну, там тысячелетнее – это красивое число. Да. А в остальном, правда, это тоже поднимает вопрос о том, вот что делать с достопримечательностями, тем более связанными, опять же, с природой, экологическими достопримечательностями, на которые, ну, правда, многие хотят посмотреть. Я уверен, наплыв туристов был приличный, потому что это реально те истории, про которые кто-то читал сказки, а кто-то смотрел фильмы.
1: Ну, вот знаете, что меня в этой новости расстраивает? Это отношение вот тех самых англичан чопорных к своей достопримечательности. Я недавно побывал в своем парке, где провел все свое детство, Воронцовский парк, и там дубы-колдуны тоже есть, и я обратил внимание, что самые большие дубы огородили, поставили заборчик, поставили таблички.
2: А значит, далеко от самого дерева заборчик?
1: Ну, 3 метра, наверное. Насколько это много или мало, я не знаю. Давайте поговорим. У нас на связи эколог Георгий Каванасян. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, да, уважаемые радиослушатели.
1: Скажите, пожалуйста, первый вопрос у меня, как у дилетанта. Ну вот в школе нам преподавали, что чтобы узнать возраст дерева, его надо, ну не надо, легче всего его спилить, значит, и посчитать кольца. Да, вот это такой вот лайфхак, который у нас в школе рассказывали. Здесь тысячелетний дуб Робин Гуда. Алексей говорит, по некоторой информации, ему 1200 лет. А как еще возраст дерева можно определить, так сказать, не разрезая его?
3: Ну, все верно, по годовым кольцам, только не нужно спиливать дерево, просто нужно просверлить дырочку такую и взять керн. Ага. То есть небольшой кусочек дерева буквально и посчитать. Вот в данном случае дерево в Шервудском лесу, вот этот знаменитый дуб-майор, непонятно, сколько ему лет, потому что сердцевина давно сгнила. Вот, и поэтому правильнее, наверное, сказать от 800 до 1200, вот примерно вот в этом диапазоне. Но я хочу сказать, что надежда все равно сохраняется всегда, то есть не все так плохо. Обычно у лиственных деревьев, у них есть так называемые превентивные почки, то есть это те почки, которые запускаются именно в случае того, если основной ствол не дал листвы в этом году. То есть, в общем-то, надежда на спасение есть. Главное оставить дерево в покое, огородить его от новых туристов, потому что они, конечно, за последние годы дерево просто уничтожили. То есть это именно в первую очередь сделали туристы, они подвязывали ветки дерева, они, значит, там какими-то цепями пытались его укрепить, они заливали бетон в прогнившие стволы и так далее и тому подобное. Но надо сказать, что не только туристы привели к тому, что дерево погибает. Я не говорю специально, что оно уже окончательно погибло. Конечно, это повлияло и изменение климата. То есть последние 3 особенно года это засушливые, практически без осадков сезоны, вот, которые очень сильно тоже могли повлиять, как минимум. Поэтому существует надежда, давайте ее сохранять, что дерево выживет.
2: А вот есть такое, условно говоря, ну не знаю, насколько это правдиво, там, что змеи или рептилии растут, живут там до бесконечности, ну пока не умрут. А дуб, получается, тоже, если нормально следить, он может там до 1500 лет дорасти, потому что вот мы сейчас тоже немножечко пообщались, ну 200 лет, окей, ну 300 лет, хорошо, можно поверить, но за 1000 это как вообще?
1: Это нормально или не нормально? Да. Или это какое-то дерево-долгожитель?
3: Нет, ну это, конечно, уникальное дерево-долгожитель, столько не живут. Вот. Есть, конечно, ну нет, есть, конечно, деревья и более старые на нашей планете, и там по 2000 лет, и по 3000 лет.
2: Ну вот условно это... про секвойю какую-нибудь поверишь, а тут дуб, ну слушай, ну это же вот дуб.
1: Наш родной дворец, да. Дуб.
3: Ну, самое старое, по-моему, насколько я помню, это ель все-таки. Это старый тика, там что-то несколько тысяч лет, там больше 5000 лет.
2: Что больше цивилизации вот. Человеческой.
1: А для дуба сколько норма? Вот средний возраст.
3: Ну, они доживают до 1500 лет. Но в основном, то есть, ну, долгожители это 500.
1: Понятно.
3: Вот так примерно.
1: То есть, все остальное это уже, назовем так, рекорды пошли, да?
3: Да, да, да.
1: Понятно. Ну вот, хорошо, как правильно ухаживать? Тоже поражает, что вот теперь они говорят, туристы во всем виноваты, значит, вода не проникала в почву, которую трамбовали туристы. Ну а неужели было так трудно следить последние годы за почвой вокруг дерева? Не знаю, там подсверливать дырки какие-нибудь, я не знаю, лопатками как-то обрабатывать.
2: Поливать
1: вот это
2: вручную.
1: Что, наплевательское отношение?
3: Ну, последние годы так и делали. То есть, вот в 25-м году рыхлили почвы, специально там, в общем, грунт рыхлили. В общем, пытались это все сделать. Правда, ну, поздновато начали объективно. Но вообще это не единичный случай, когда туристы, ну, там, с огромным наплывом, я не знаю, там, 1 000 000, по-моему, туристов в год вокруг этого дуба плясал, фотографировался. Ага. Вот, а... Как показывает практика, достаточно одного туриста. Вот, например, есть в Нью-Мексико, в штатах Карлсбадские пещеры. Один турист бросил туда кукурузные чипсы и уничтожил, в общем, всю экосистему полностью. Вот, там, значит, расплодилась плесень, грибы там, и так далее, и так далее. То есть достаточно одного вот такого вот неловкого действия для того, чтобы уничтожить. А там 1 000 000 туристов. Конечно, это... Та рекреационная нагрузка, которая не справится, мне кажется, ни один объект природы. И нужно ограничивать просто доступ для туристов. Нужно, естественно, этот дуб было так же, как в Воронцовском парке, значит, огородить заборчиком. Нужно делать экотропы обязательно, чтобы не вытаптывали растительность вокруг этого дуба, да, особенно ту, с которой он там в симбиозе находится, и так далее, и так далее. То есть вот у нас, например, есть такой остров Альхон на Байкале, там тоже эта проблема очень серьезно стоит, и в том числе там находится тоже одно из самых старых деревьев в нашей стране, но и та растительность, которая там есть, очень активно вытаптывается. То есть это вот то, чем нам нужно заниматься, строить экотропы, огораживать деревья, потому что тоже туристы туда проникают, все то же самое происходит, и дерево погибает в том числе. Поэтому нужно ответственнее относиться к памятникам природы.
2: Вообще, я посмотрел фотографии этого дуба, там есть заграждение, причем достаточно далеко от этого, от самого дерева. Ага. Правда, вот эти смущают, правда, какие-то подставки и цепи, веревки, которые его поддерживают в вертикальном состоянии.
1: Но это о чем говорил сейчас Георгий.
2: Если я вас правильно понял, тут не то, чтобы доступ нельзя, как сказать, не то, чтобы нельзя ограничивать, но вот правда, действительно, только вот по этой тропинке и ни шагу в сторону, потому что, ну, корневая система у такого огромного дерева, наверное, ну, мягко говоря, не на 1 метр под землей это распространяется.
3: Все верно, да, то есть только по тропинкам, ни в коем случае по земле, и ограничить трафик, то есть поднять цену, я не знаю, то есть сделать так, чтобы это было не 1 000 000 человек, а, ну, там, первые 1000 в год, тогда, конечно, ну, так сказать, нагрузка снизится. Например, там у нас есть самая высокая гора Эльбрус, да, туда толпами поднимаются туристы, и буквально там... Лет 5 назад просто была тревога, потому что все склоны уже в мусоре. Это брошенные газовые баллоны, это брошенные палатки, Это, к сожалению, и погибшие туристы, которые не смогли подняться. И, значит, все эти склоны завалены просто вот отходами жизнедеятельности. И что они сделали? Они буквально там пару-тройку лет назад ввели правило, то, что любой турист должен возвращаться с не менее чем 8 килограммами мусора. То есть каждый волонтерец. Вот, они ограничили так или иначе трафик на Эльбрус. Сейчас как бы ситуация восстанавливается.
1: Хорошо, вот давайте вернемся к дубу. Mm-hmm. Вот вопрос долголетия мы определили. Вы сказали, что есть еще шанс, что дерево будет жить, само себя там регенерирует и что-то произойдет. А вообще, mm-hmm. вот сколько лет мертвое дерево может простоять? Ведь через какое-то время такое гигантское растение будет представлять опасность, правильно? Ведь упадет, убьет людей, и деревья падают, и, к сожалению, происходят серьезные трагедии с человеческими жертвами. Вот сколько лет мертвым такое дерево способно простоять?
3: Я думаю, что неограниченное количество лет может простоять дерево. Вот, его будут укреплять, появится какую-нибудь арматуру ставят и так далее. То есть она будет стоять бесконечно. Понятно. И также привлекать туристов.
2: Но с возможностью, я так понимаю, как-то регенерировать, потому что достаточно удивительно было услышать, оказывается, засохшее растение может восстановиться.
3: Ну, да, есть механизмы, конечно, они не просто так живут сотни тысяч лет. То есть вот эти спящие или превентивные почки, они много лет, несколько лет могут пребывать в состоянии покоя. Угу. То есть обычно, знаете, как это выглядит? Это вот дерево, ну, уже такое старое дерево, и вдруг полностью покрылось вот каким-то пушком таким зеленым. Знаете, бывает такое.
2: Да.
3: Это вот запустился механизм вот этих вот превентивных почек.
1: И после этого есть шанс, что дерево начнет опять жить, да?
3: Ну, есть, конечно.
1: Понятно. Спасибо вам громадное. Эколог Георгий Каванасян у нас был.
2: Спасибо
1: на связи.
2: Большое.
1: Говорили про тысячелетний дуб. Друзья, мы продолжаем.

0: Каждый день это свежие яйца. И,
1: я бы только добавил, что сейчас, видимо, это какой-то другой оборот принимает. Но всегда же такое было.
0: Всегда такое было, но, во-первых, время от времени меняется, так сказать, стратегия человека, и вдруг кого-то начинает тянуть к сельскому хозяйству, да, тянуть начинает к растениям. Мы устаем от...
1: Прям даже животноводство, я
0: вот, да, устаем от каменных джунглей, и поеду я в деревню к бабушке и там поживу. Это было, есть и будет, но насколько это временное явление, вот это уже... другое дело. Насколько это интересное времяпровождение в плане познавания науки? Ведь это тоже же надо стать хорошим специалистом, чтобы уметь разводить кур, чтобы знать о безопасности. Да. И давайте поговорим. У нас на связи гость, хозяйка избы, значит, участник проекта «Не просто дом» Татьяна Легкая. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Добрый день. Ну, вот скажите, пожалуйста, как давно вы занимаетесь, ну, вот таким сельским хозяйством и почему?
2: 3 года назад я переехала в деревню из Москвы и осталась там. Это не поддается рациональному объяснению, просто вот так сложилось. И сразу же появились куры, и сразу же появилась коза, ну и далее там, далее по списку.
0: Ага. Ну вот хорошо, скажите, пожалуйста, люди, которые сейчас услышат эфир и скажут, о, 3 года, это же совсем недавно, значит, я тоже могу, и захотят, с чего начинать, и самое главное, какие плюсы от всего от этого?
2: Плюсы, ну, если глобально, то это совсем как другой уровень бытийности, то есть вот это погружение в живую жизнь, жизнь на земле, то есть прибавляется сил. И физических, и психических. То есть в городе живешь, когда там же какое-то такое... Ну, тебе организовали пространство для жизни, и ты как бы ходишь проторенными дорожками. А здесь ты такой немножко первооткрыватель.
0: Ага.
2: Через какое-то время понимаешь, что ты можешь гораздо больше, чем думал. Это очень такое приятное ощущение, я бы сказала.
0: Свобода.
2: Да, свобода и какая-то могучесть, наверное.
0: Угу. Хорошо, и вот теперь вы решили связать свою жизнь еще и со зверушками. Вот с чего начать-то? Что делать? Куда бежать?
2: Ну, смотрите, начинать надо с кур, потому что это самое простое. Они достаточно неприхотливые, особенно сейчас. Очень много пород гибридных, которые выводят там, скрещивая там 3-4 линии. Можно купить готовых кур, уже подросших. Они стоят недорого. Там 300 рублей, 300-400 рублей штука. Она уже несется. И, в общем, какой-то курятник. Я всем советую, не надо сразу оборудовать какое-то суперместо, какой-то суперкурятник строить дорогой. Начните, вот есть у вас какой-то сарайчик. Ну вот его оборудуйте под курятник и посмотрите год. То есть пойдет дело, ну, будете разрастаться. А то получится, как с экипировкой там в спорте. Да? Человек покупает дорогие там лыжи, а потом не катается. Вот, начинать надо с того, что есть. Может быть, соседи отдадут, вот как-то вот, то есть, породы тоже. Посмотреть, что заводят соседи, что самое популярное в вашей местности. Есть какие-то породы, такие, которые бронебойные, ломан-браун, коричневые вот эти куры. Они морозоустойчивые, они хорошо несутся, то есть они достаточно беспроблемные. Вот с них и надо начинать.
1: Татьяна, разрешите немножечко негатива, что ли, здесь добавить? Вот вы сказали, и с ваших слов возникает ощущение, что это вот я сейчас прям вот завершаю эфир, прям все, бросаю, увольняюсь, ага. Написал заявление, и все, и в деревню куда-то. Какая-то подготовка, наверное, все-таки должна быть, потому что, ну, в конечном счете, в каком-то случае это может быть, ну, неким отрицательным, что-то потребительским отношением. Захотел, поигрался с животными, а потом уехал, что там с ними делать, не подумал, и вот как-то, это, кстати, еще я про растения даже не говорю, какая-то базовая подготовка, вот где-то что-то почитать, что-то узнать, ну, потому что я же не так приеду и сразу стану вот успешным, не знаю, фермером или домовладельцем, или, как правильно даже сказать, владельцем хозяйства приусадебного, захотелось сказать.
2: Ну, мне кажется, 2 пути есть. Можно готовиться, а можно как бы сразу нырнуть в пучину. И мне кажется, для кого-то эффективнее вот второй вариант. Ну, потому что как бы ты ни готовился в теории, практика, она другая. То есть я много общаюсь с людьми, кто переехал, и они, например, думали, что страшно одно, оказалось, что боялись не того. это вообще легко, а нужно обратить внимание на другое. Ну, то есть, как бы, тут практика, потому что теория...

0: бы ничего не дает, вот честно скажу, легче как бы сразу немножко вот прям ринуться.
1: А что оказалось самым сложным из неожиданного?
0: Наверное, вот эта необходимость ежедневного физического труда, от которого невозможно отгородиться и кому-то делегировать. Ну, условно, если мы сейчас не про животных, там топить печь нужно каждый день, там и колоть дрова нужно каждый день, независимо от состояния здоровья. Вот. После города, конечно, это страшно по первости даже, потому что вдруг я устала, вдруг я заболел, а никого не волнует.
2: То есть это говорит о том, что надо прежде всего поработать над собой, подготовиться к тому, что хоть я и меняю образ жизни и буду теперь на улице много времени проводить, дышать свежим воздухом, тебе прежде всего придется работать, да?
0: Да, да. Но опять-таки, там разные есть. Можно переехать в коттеджный поселок, где там подведен газ, все оборудовано, а можно переехать, где там, например, нет газа и колодец. Это разные реальности. Но в любом случае работы больше. И к этому не подготовишься, опять-таки, в теории. Это вот как бы первый год, он такой установочный. И первый год, я всем говорю, надо потерпеть, будет тяжелый, будет перестраиваться тело, будет перестраиваться психика.
1: Татьяна, а вот как, на ваш взгляд, опять уже немножечко со стороны, если на подобный тренд посмотреть, это сейчас больше забава, это сейчас больше, ох, смотри, что я еще могу. Может ли это стать вот эта деурбанизация, то есть процесс, когда люди переезжают обратно в глубинку, чем-то более серьезным, чем-то более постоянным, или вот правда приехали, отдохнули, может быть, провели там неделю, выходные, месяц, и все, нет, спасибо, я действительно в тепло, в теплые стены, к интернету, к там, где есть доставка. И, как вы абсолютно точно сказали, не нужно каждый день вставать, условно, в 4-5 утра для того, чтобы вот все обязательно сделать, потому что без этого никак нельзя.
0: Я думаю, мы с вами сейчас наблюдаем вот этот как раз тренд исхода из мегаполисов на земле. Понятно, какая-то часть людей, она играется, она следует какой-то моде, они там увидели в соцсетях видео, в избушку можно приехать там пожить, я тоже приеду, но они, допустим, еще слабоваты, они обратно вернутся. А часть людей, я уверена, останется. Я вообще как бы прогнозирую, что в ближайшие 10 лет все вот эти избушки, которые стоят, и они еще в хорошем состоянии, какие-то бабушкины дома, родовые дома, просто дешевые дома, их все скупят. Вот. И как бы будут родить порядок. Потому что даже за 3 года, 3 года назад не было столько людей, которые переехали. И вот сейчас я смотрю, тенденция, она нарастает.
2: А это как-то культивируется? Вы как-то вот рассказываете где-то об этом? Я не знаю, какие-то форумы проводите, сайт, может быть, какой-то держите? Потому что, все равно здравомыслящий человек задаст еще 1 000 000 вопросов больше, чем мы с Алексеем за наши 15 минут.
0: Да, у меня есть соцсети, там разные, и запрещенные, и разрешенные. У нас как бы сообщество, мы переезжали, у нас даже есть НКО, я там ездила на какие-то процессии. То есть такая работа ведется, там знакомство с местной администрацией, какая-то помощь ей, то есть взаимопомощь, общение. Ко мне подписчики, например, присылают. Вот сейчас на лето присылают детей. У меня вот сейчас, я пошла с вами разговаривать в поле, потому что у меня в избе 5 детей, и они будут все лето там одни уезжать, другие приезжать. Да, как бы я консультирую, мне можно там позвонить или там писать. Много уже пишет, да, подписчиков. Татьяна, а как вот с этим? А вот мы собрались туда, а вот что вы посоветуете? То есть, да, я как бы веду такую деятельность консультационную.
2: Окей. Смотрите, есть такой даже анекдот, я его сейчас не буду рассказывать, не успею, про альтернативу, когда альтернатива курам являются утки. Значит, вот вы сказали, самое простое – начать с кур. А вот самое сложное – к чему потом перейти? И перешли ли вы уже, сделали ли вы какие-то другие шаги за эти 3 года? Или пока все еще связываете свою жизнь с курами?
0: У меня козы. Сначала была одна, сейчас потом их стало 4, сейчас пока 3. Был даже поросенок, но я поняла, что свиньи – это не мое. Сейчас вот я взяла гусей. Утки тоже были. Честно, я сама пугаюсь, но мне начинает хотеться лошадь и овец. Вот, корову не очень, потому что все-таки это много работы и нужно еще руки. Вот, потому что каждый день ведро молока с ним начать делать. Вот, а лошадь и овец вот хочется, и я думаю, не знаю, может быть, начну с осла. Как подготовка к лошади.
2: Ослик это как вид транспорта? Или что будет делать ослик у вас?
0: Ослик? Ну, я думаю, что в соседней деревне в магазин можно на нем ездить будет.
1: Прагматичный подход,
0: когда
1: да.
0: Не в межсезонье, и у нас просто вот нет дороги в деревне, она как бы грунтовая, и вот осенью, наверное, очень хорошо на нем ездить.
2: Ну хорошо, подскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям, чисто географически, а где в нашей стране лучше селиться? Вот в какой район ехать-то? Куда ехать?
0: Ну, наверное, где уже обжитые земли, центральная Россия. Здесь опять-таки несколько подходов. Мне кажется, очень поддерживает родовая история. И если, например, там родовой дом, в котором там прабабка, бабка жила, там, может, даже родители, он на Урале, ну, наверное, стоит туда поехать. А если вы такой прям горожанин в каком-то пятом поколении, ну, лучше, наверное, поближе к мегаполису, чтобы пока, ну, сложно так оторваться, чтобы была возможность там навещать метрополию.
2: Спасибо вам, громадное. Участник проекта «Не просто дом» Татьяна Легкая рассказывала нам о прелестях деревенской жизни.
1: Ну, зарядил немножечко. Правда, ни слова про сложности всякие бюрократические и прочее не было сказано, но об этом как-нибудь в других эфирах.
2: Обязательно еще поговорим на эту встречу. Дорогие друзья, оставайтесь, пожалуйста, на радио «Спутник». А я, Эдгар Запашный, Алексей Красильников.
1: Спасибо огромное.
2: Благодарим вас.

Развитие сети высокоскоростных железнодорожных магистралей. Контекст. Маршруты Москва-Минск и Москва-Нижний Новгород-Казань в приоритетных планах правительства. А работа над новейшей магистралью, связывающей столицу с Санкт-Петербургом, в активной стадии. Об этом сообщили в Минтрансе. Ее протяженность составит 679 километров. Максимальная скорость поездов – 400 километров в час. Время в пути займет 2 с небольшим часа. Одним из самых перспективных с точки зрения экономического эффекта считается маршрут Москва-Нижний Новгород-Казань с учетом продления до Екатеринбурга. А в строительстве магистрали между столицами России и Белоруссии Минтранс предлагает задействовать Евразийский банк развития. Еще одна линия в перспективе свяжет Москву с Черноморским побережьем. В рамках сети высокоскоростных железнодорожных магистралей будет также проложен маршрут из Москвы до Рязани. На заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме изготовили кузова для первого российского высокоскоростного поезда. Специалисты отмечают, что обычно страны, реализующие аналогичные проекты, покупают технологию в готовом виде. Россия – первое государство, строящее ВСМ в условиях санкций и на собственной технологической базе. Узнать за 90 секунд. На его борту сокровища на десятки миллиардов долларов. Но кому они достанутся, решит суд. Спущенный на воду в конце 17 века и затонувший у берегов Колумбии в результате морского сражения галеон «Сан-Хосе», американские исследователи обнаружили еще в 1981 году. Но колумбийское правительство заявило свои права. В спор вступил Мадрид. Богатства находились на испанском корабле. Затем подключились представители народности Кхара-Кара из Боливии. Они требуют от Испании компенсации. В Перу заявляют, что золото и серебро нашли на ее территории. А еще есть фонд, профинансировавший американскую экспедицию. Клад, находящийся на 600-метровой глубине в трюмах судна, считается самым большим за всю историю. Кое-что удалось поднять – пушку, фарфоровую посуду и несколько монет. Но 11 миллионов золотых дублонов, изумруды и масса артефактов покоятся в пучине морской. При затоплении судна, которому дали второе название – «Святой Грааль», погибли почти все из 600 моряков. Корабль подбила английская эскадра, а затем взорвались бочки с порохом. Шансов спасти Сан-Хосе с королевским грузом не было. А сейчас, из-за разногласий, не так много шансов его поднять в обозримом будущем.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Новосибирске 8:00, в Магадане полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Германия отказывается от выплат компенсации ленинградским блокадникам нееврейского происхождения. Британия инвестирует 67 миллионов долларов в минералы, пытаясь снизить зависимость от импорта. Автора учебника в Литве назвали немецких фашистов воинами и освободителями. Теперь подробнее. Германия до сих пор отказывается от выплат компенсации ленинградским блокадникам нееврейского происхождения. Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, Германия под надуманными предлогами осуществляет выплаты лишь блокадникам-евреям, признавая их жертвами Холокоста. При этом отказывается распространить компенсации на остальных выживших в блокаде защитников и жителей города. В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны. Началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. Дополнительные расходы, которые понесет Словакия из-за решения Евросоюза отказаться от импорта газа из России, оцениваются в сотни миллионов евро. Об этом сообщил словацкий энергооператор. По его данным, дополнительные расходы возникнут из-за необходимости обеспечить новые транспортные мощности, а также в связи с ожидаемым ростом цены на само сырье под влиянием исключения одного энергетического источника из энергетического баланса ЕС. Временные ограничения на приемы выпуска самолетов введены в столичных аэропортах Шереметьево, Жуковский и Домодедово, а также в авиагавани Ярославле. Об этом сообщает Росавиация. Уточняется, что принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Банк России совместно с одним из крупных российских банков тестирует обмен данными, которые в дальнейшем могут использоваться для разработки модели искусственного интеллекта, антифрод-систем и оценки рисков. С учетом результатов и позиций рынка в Центробанке сформируют предложения, которые в дальнейшем будут выносить на межведомственное обсуждение. Детали проекта на этапе пилотирования не раскрываются, однако сообщается, что тестирование проходит на площадке регулятивной песочницы Центробанка. Там также напомнили, что предложение Банка России по созданию доверенных платформ для обмена данными было представлено в прошлом году. Великобритания инвестирует около 67 миллионов долларов в производство критически важных минералов. Об этом сообщает британское правительство. Отмечается, что инвестиция будет способствовать росту внутреннего производства, поддержке высокооплачиваемых рабочих мест и снижению зависимости страны от импорта. В ноябре прошлого года правительство Великобритании заявило о намерении нарастить собственное производство критических минералов к 2035 году. Отмечается, что Британия производит только 6% необходимых ей минералов внутри страны. Авторы литовского школьного учебника по истории называют немецко-фашистских захватчиков воинами и освободителями и рассказывают, как местные жители встречали их с цветами в 1941 году. Кроме того, учебник искажает историю Великой Отечественной войны. В пособии не признается победа советских солдат над нацистской Германией, а День Победы 9 мая называется Днем оккупации. Это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Разворот на восток.
2: Друзья, приветствую. В эфире «Радио Спутник. Разворот на восток». С вами традиционно сегодня работает Урал Керимов, российский востоковед, африканец, советник медиагруппы «Россия». Сегодня будем говорить не про переговоры в Швейцарии, не про переговоры США и Ирана при посредничестве Пакистана, не о меморандумах, не о 60 днях, не о ударах Израиля по Ливану, не о разблокировании или же заблокировании, сейчас я новое слово, наверное, придумал в русском языке, Ормузского пролива, а про Юго-Восточную Азию, по большей части. Целый час у нас сегодня будет на это. Я этому очень рад, потому что говорим мы об этом, к сожалению, крайне редко. Благо, повестка на этой неделе нам благоволила на этот счет. Ну и с нами гость сегодняшнего эфира, гость в студии Александр Королев. Саша, приветствую.
3: Привет.
2: Александр является заместителем директора Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики, автор прекрасного канала «Поворот в Азию», ну или «Пивот в Азии». Саш, спасибо, что нашел время.
3: Спасибо, что позвал, с удовольствием.
2: Не удавалось нам долго состыковаться, но вот теперь сама международная политика практически, да, и наши отношения международные велят нам поговорить об огромном регионе, где на самом деле сосредоточены колоссальные ресурсы, который обладает ну, просто поразительной производственной базой, который является одним из центров не только демографических на нашей планете, но теперь еще и экономических, финансовых, технологических. О регионе, где очень большое количество, к сожалению, как и везде, конфликтов. О регионе, с которым у нас действительно хорошие, стабильные, долгие отношения, причем в самые разные эпохи. И о регионе, который тоже пытается вырваться из геополитического, геоэкономического контекста. И тут у нас взаимные интересы, которые позволяют нам действительно предметно разговаривать о взаимовыгодном партнерстве. Собственно говоря, международное право и взаимные интересы – это такой был лозунг прошедшего на этой неделе саммита России. ASEAN в Казани. ASEAN — это огромная организация. Я предлагаю нам напомнить нашим слушателям, что это, почему этот саммит важен, как он прошел, какие у него итоги. Ну и во второй части эфира обязательно поговорим про диверсификацию наших отношений с Азией в целом, потому что иногда, конечно, складывается впечатление, что помимо наших традиционных партнеров в лице Индии, Китая, Корейской Народно-Демократической Республики, Республики Социалистической Республики Вьетнам, наши отношения вроде бы со всеми остальными странами где-то находятся ну, на таком заднем плане. Хотя это не так.
3: Да, еще раз привет, спасибо большое, что позвал, уважаемые слушатели. Ну, если коротко про ASEAN, поскольку у нас сегодня очень такая подробная повестка, что я хотел бы о ней сказать, что действительно, несмотря на все внутренние конфликты, которые мы в том числе в этой студии с тобой уже многократно обсуждали, и внутренние какие-то дисбалансы, ASEAN — это один из самых успешных вообще примеров незападного регионализма с точки зрения построения практически с нуля истории успеха. Потому что если посмотреть на другие, есть там Лига арабских государств, есть Меркосур в Латинской Америке, там Африканский Союз и так далее, но ASEAN действительно за счет своей уникальной вот этой истории, за счет уникальных институциональных каких-то специфических механизмов построила достаточно стабильную, устойчивую систему. И можно, конечно, говорить там вот про конфликт Камбоджи и Таиланда, да, про какие-то другие кейсы, связанные с Южно-Китайским морем, но за всю историю, практически 60-летнюю, это единственный межгосударственный военный конфликт внутри ASEAN. Это Камбоджа и Таиланд. Так что это относительно сейчас, это такая тихая гавань, спокойное пространство и очень перспективное, почти 700 миллионов человек, огромный потребительский рынок, Юго-Восточная Азия избалованная страны в плане интереса зарубежных инвесторов, потому что все хотят инвестировать в Юго-Восточную Азию. И сейчас в Юго-Восточной Азии, если посмотреть на экономические, то есть она поделена очень сильно на разные кусочки, и тут и США, и Китай, как традиционные страны, но еще активно заходят многие другие страны, о которых, казалось бы, еще 10-15 лет назад странно было бы говорить в контексте ЮАР, это Турция та же самая, которая тоже активно и по гуманитарке, и по экономике, и даже по политике заходит в этот регион. Так что очень интересный регион, и переходя вот к саммиту, мне кажется, во-первых, в этом году супер много юбилеев разных, и 35 лет сотрудничеству России-ASEAN и 30 лет диалоговому партнерству полноценному, и этот саммит, вообще пятый саммит России-ASEAN в двусторонней основе. Традиционно, мне кажется, главные итоги, когда вот мы подводим в таких мероприятиях, это сам факт, что он состоялся и кто туда приехал. Потому что действительно интересно, что в этом году приехал Лоуренс Вонг, премьер-министр Сингапура, которого, возможно, в Россию-то и никто особо не ждал, особенно если напомнить всем, что Сингапур – это единственная страна из ASEAN, которая находится в официально в недружественном списке России, потому что ввела санкции и, в принципе, достаточно последовательно осуждает российскую политику на Украине. И в этом плане его приезд и отдельная встреча, я тоже обращаю внимание, что не со всеми странами ASEAN на этом саммите были отдельные двусторонние встречи. Вот Сингапур – это одна из тех стран, с которым действительно была отдельная встреча. Что там обсуждали, мы, естественно, не знаем, а, возможно, и не узнаем, потому что это закрытый такой кулуарный формат, но, скорее всего, обсуждали поставки нефти, энергоносителей российских в Сингапур, потому что это одна из сейчас базовых тем. То же самое приезд Маркоса, тоже здесь можно сказать, что
2: президент
3: отчасти...
2: Президент Филиппин, да.
3: Да, президента Филиппина, Фердинанда Маркоса-младшего, это тоже его первый приезд. Если раньше Филиппины при Дутерте были более такие, скажем так, пытались диверсифицировать, это мы еще более подробно на втором блоке поговорим, но он приехал, это не только его некий институциональный долг, потому что Филиппины председатель в ASEAN, но еще очевидный посыл, Филиппины хотят российскую нефть.
2: Ну, у них же было два месяца назад чрезвычайное положение,
3: да,
2: из-за того, что
3: да,
2: из Ближнего Востока поставки прекратились, и в стране начался коллапс практически углеводородный. И не только там, кстати. Во Вьетнаме
3: да,
2: отменяли, я помню, авиарейсы внутренние, просили пользоваться поменьше общественным транспортом. Хотя, казалось бы, вот Вьетнам одна из многих стран, одна из немногих стран, где я видел предпочтение местного населения, значит, не к автомобильному транспорту, а к мото.
3: Да,
2: там
3: да.
2: Это движение, оно просто колоссальное, и я был этим поражен. И даже там, казалось бы, да, были такие проблемы. Ну, есть и крупные государства в этом объединении, допустим, та же Индонезия, руководители которой за последние полтора-два года многократно были в нашей стране. Есть, значит, Малайзия, также, значит, король много раз посещал. Ну, там особая система, на самом деле. Там, с одной стороны, такая монархия, при этом она, ну, как бы конституционная монархия, а с другой стороны, она еще и избирательная монархия, то есть там верховный руководитель, король, он избирается на какой-то срок.
3: На 5 лет, да.
2: И в этом смысле тоже есть особенности. Мы, кстати, об этом рассказывали в самых первых эфирах «Разворота на Восток» еще, ну, получается, 4 года уже назад, еще в середине 22-го года. Я думаю, что в какой-то момент мы, конечно, можем вернуться там, к Малайзии отдельно. И с тобой, кстати, Саш, мы тоже год или полтора назад касались этой страны.
3: Было.
2: По-моему, это было даже после твоей командировки, одной из твоих командировок в регион. Скажи, пожалуйста, сейчас мы понимаем, что так или иначе вот эта вот система, которая еще 2-3 года назад была актуальна, или вы с нами, или вы против нас, да, вот в американском таком, скажем, измерении и ретрансляции, или вы, как любили раньше в московских дворах писать где-то на стенах, или вы с нами, или вы под нами. Вот как бы, мне кажется, внешняя политика США, кстати, вполне себе четко вот этой формулой определялась. И многие государства... Ну, с оглядкой относились к подобного рода возможным, но не, пока не озвученным требованиям со стороны Вашингтона. Кто-то сам, по принципу, не надо, я сам, как в известном советском фильме. А кто-то просто сразу заявлял свою позицию, говорил, это нас не касается, мы будем соблюдать свои интересы и действовать во благо. И вот, мне кажется, в ASEAN как раз вот все три группы, да, вот, которые я перечислил, условные государств, присутствуют. Потому что там есть, с одной стороны, Мьянма, которая, извините, плевать хотела на все эти там какие-то окрики, какую-то критику за сотрудничество с неугодными для Запада, для Евросоюза, может быть, для Вашингтона странами. Я понимаю, что в Мьянме есть огромное количество своих проблем, они заинтересованы в партнерстве с нами, но это нормально. У всех есть какие-то свои проблемы, это не значит, что к нам приходят только когда есть проблемы. Но к нам, наоборот, приходят, когда не оставляют возможности выбора, не оставляют возможности защитить свой суверенитет. Партнерство с Россией – это в первую очередь партнерство на основе суверенитета. И вот ASEAN, мне кажется, в Казани именно об этом говорил. Как эта ситуация сейчас после саммита выглядит? И насколько вообще мы теперь можем говорить о том, что на отношения с Россией смотрят через призму отношений там, с американцами или с Западом в этом регионе?
3: Ну, на отношения через призму Китая и США всегда смотрели на отношения с Россией. Я имею в виду с Россией уже там, с 91-го года. Сейчас я глобально не думаю, что что-то принципиально поменяется вот в раскладе, потому что, да, Россия — это пока что не дотягивает и, возможно, не будет дотягивать до влияния, совокупного влияния США и Китая в регионе, безусловно. Вот. Ну, во многом потому, что и Россия не воспринимает Юго-Восточную Азию как свой приоритет или как один из своих приоритетов. Все-таки Китай и Индия, вот о чем мы обсуждали, это всегда будет, с точки зрения российского поворота на восток, всегда будет превалировать, чем Юго-Восточная Азия. Хорошо это или плохо, это уже другой вопрос, это просто факт. Но сейчас в Юго-Восточной Азии, особенно в контексте, когда пришел Дональд Трамп к власти второй раз и начал очень сильно оказывать давление на страны Юго-Восточной Азии, сейчас в странах, особенно в Вьетнам, Малайзия, Индонезия, то есть те, которые часто называют такие колеблющиеся страны, потому что они сильно, с одной стороны, зависят от Запада, от западного капитала, от западной безопасности, обороны и так далее. Элита их обучалась на Западе, дети и так далее.
2: Инкорпорированные.
3: Да, очень сильно инкорпорированные вообще в западную культуру. Естественно, США оказывают очень сильное давление. Вот яркий пример мы можем посмотреть, мы это, по-моему, тоже в студии обсуждали, на тарифные сделки, которые заключал Трамп с этими странами, как раз Вьетнам, Малайзия, Индонезия. Поэтому сейчас надо понимать, что любая страна Юго-Восточной Азии, особенно те, которые активно сотрудничают с Россией, заключает с Россией / Евразийским союзом ЗСТ, соглашение о свободной торговле. Ну, мы знаем уже, Вьетнам это ратифицировано. Вот сейчас в прошлом году с Индонезией было заключено. А помимо этого сейчас активно обсуждаются сделки по АЭС. А вообще, что может быть, в принципе, более чувствительное и такое политически токсичное даже восприятие США, как строительство АЭС, то есть переход на мирный атом. А Вьетнам уже юридически начал на него переходить, потому что соглашение было подписано. А сейчас, буквально 15 июня, до официального саммита, Лаос подписал с Россией межправ соглашение о мирном атоме. Один из важных итогов саммита – Россия, даже несмотря на то, что Прабова, президент Индонезии, туда не приехал, это тоже некое соглашение или обсуждение соглашения между Росатомом и Индонезией по строительству малых плавучих АЭС. Филиппинское заявление от Маркоса, я думаю, тоже там на Западе сейчас кусают локти и думают, а как же так, филиппинцы вы это сделали? Филиппины тоже говорят, слушайте, а мы очень сильно рассматриваем не только российскую нефть, но еще и российский атом.
2: А это, кстати, долгая же история у нас была с Филиппинами на этот счет.
3: Да, это долгая история, но, опять же, надо понять, что Филиппины — это не просто там, важный партнер Соединенных Штатов, это официальный союзник. И, разумеется, тем более у США с филиппинцами официально даже заключено соглашение, оно там соглашение 1-2-3 называется, по мирному атому. То есть в этом плане, если филиппинцы выбирают Россию в качестве своего партнера по атому, конечно же, это нарушает баланс вот в отношениях между США и филиппинцами. И в данном случае Россия действительно становится тоже участником, так или иначе, вот этого уже очного сопротивления конкуренции не между же Китаем, который выпадает из этого уравнения, а уже становится частью уравнения конкуренции США и России за мирный атом конкретно на Филиппинах. Это тоже важный нюанс.
2: А тут нам еще надо сказать, что в Азии технологически развитые государства давным-давно освоили технологию мирного атома, в том числе хоть японцы и пытались от нее отказываться. Ну, допустим, та же Южная Корея активна на международном рынке. Хотя, вот напомню, Владимир Владимирович Путин, президент нашей страны, на пленарном заседании Петербургского экономического форума в начале этого месяца заявил о том, что, если не ошибаюсь, 80-85% всех международных проектов, касающихся мирного атома, связаны с теми проектами, которые реализуются Росатомом,
3: да, да,
2: и Атомстроэкспортом. То есть это наш атом, по сути дела, сейчас мировую атомную энергетику и развивают. И это тоже реальность. И с этим придется считаться. Атомная энергетика – это долгосрочное партнерство. Любой, даже проект малой атомной электростанции рассчитан на десятилетия. И это полный цикл. Это и строительство, это и эксплуатация, это и модернизация, это и при необходимости вывод из строя тех блоков, которые уже отработали свое. Вот, допустим, в Закавказье, в Армении этот вопрос стоит тоже. И, кстати, и эта тематика, та тема, которая будет актуальна еще многие годы, потому что атомных электростанций и, опять же, блоков тоже по миру десятки, если не сотни. Надо уметь правильно с этим работать. Недаром, кстати, если посмотреть на карту Азии и Ближнего Востока в этом ключе, кстати, уже и Африки теперь, то, ну, вне конкуренции мы просто находимся. И то, что Филиппины к нам с этим пришли, это тоже факт. Ну, раз мы стали про Филиппины говорить, не могу не спросить. Давно меня, недели две точно, да, этот вопрос меня интересует. Мы и в контексте, кстати, прошедшего ПМФ об этом тоже разговаривали. Скажи, пожалуйста, вот там сейчас, как я понимаю, разворачивается острая внутриполитическая борьба между президентом Фердинандом Маркосом-младшим, а он сын президента Филиппин, который руководил страной в 80-е, да, и потом бежал из страны. Это, кстати, многие называют первой цветной революцией, еще до эпохи цветных революций после окончания Холодной войны, да, на которую мы наблюдали. Ну, его вице-президент — это Сара Дутерте, являющаяся дочерью экс-президента, то есть бывшего президента Родриго Дутерте, который был президентом, собственно говоря, до Маркоса-младшего. И теперь же, казалось бы, некий политический союз, который должен был объединить внутриполитическое поле в прошлый электоральный цикл, сейчас треснул. Скажи, пожалуйста, что там сейчас происходит, и не является ли визит Маркоса не только такой, скажем так, церемониальной обязанностью в рамках председательства в АСЕАН и возможностью легально, ну, в кавычках, да, легально поехать в Россию, не навлекая тем самым на себя, возможно, какую-то, значит, негативную реакцию Соединенных Штатов. Ну, мы же в рамках АСЕАН поехали, это же там не государственный визит, не рабочий визит, а саммит. Не является ли это еще и игрой на внутриполитическом поле? Потому что мы помним, что Дутерте Родриго, президент, экс-президент Филиппин, он же был вполне себе, ну, таким человеком, который пытался диверсифицировать внешнюю, значит, политику страны и понимал те угрозы безопасности, которые в регионе развиваются. И вообще, мы помним, называл, значит, Барака Обаму, ну, не буду цитировать, собачьим сыном, скажем так. И теперь же совершенно иная картина. Десятки новых американских военных объектов, не буду говорить баз, это все-таки разные по степени важности военные объекты, но они теперь строятся на северных островах архипелага, а Филиппины — это большое островное государство, более 120 миллионов сейчас населения, если не ошибаюсь. И скажу, вот просто спрошу честно, открыто и искренне, нам верить вот в эти посылы, или же это все-таки игра некая?
3: Ну, я бы сказал, что здесь игра, безусловно, есть. То есть любое внешнеполитическое поведение любой страны Юго-Восточной Азии, оно имеет очень сильный внутриполитический контекст. Да, вот сейчас президент Индонезии не приехал в Россию во многом из-за внутриполитического контекста. Еще из-за того, что его критикуют, говоря о том, что «а зачем ты так часто вообще ездишь в заграничные поездки? В 58 стран уже поехал, за 58 поездок официальных совершил». Там за свои полтора года Джакови, предыдущий президент, за 10 лет примерно столько ездил.
2: А там, кстати, же проблемы какие? Я помню, вот было пару недель назад была новость. Про Индонезию у нас мало пишут и говорят в информационном пространстве, но вот две новости крупные в один день. Было о том, что, во-первых, в Индонезии заработала новая социальная программа по бесплатному питанию для школьников, и она охватывает там миллионы и миллионы. И в тот же день вечером было сообщение о том, что отменили часть льгот и субсидирования на топливо для населения. Я так понимаю, что на фоне как раз происходящего на Ближнем Востоке и вообще на мировом энергетическом рынке.
3: Да, это напрямую связано.
2: И Индонезия покупает у нас углеводороды. При этом.
3: Да, это напрямую связано, поэтому здесь, опять же, повторюсь мой тезис, что все, естественно, имеет внутриполитическое измерение. Что касается Филиппин, да, безусловно, надо понимать, что Маркос не приехал бы в Россию, если бы не был бы официальный визит, причем, опять же, он приехал, что еще важно, это не двусторонний визит. То есть это не Москва, да, это Казань, то есть это как такая нейтральная площадка, поэтому на это по-другому смотрят США. Если бы Маркос сказал, слушайте, я хочу отдельно с Путиным встретиться в Москве, ну, естественно, там в США бы сказали, ты что, с ума сошел, никуда ты не поедешь. То же самое, если бы Лоуренс Вонг, премьер-министр Сингапура, сказал бы, что я хочу отдельно встретиться, ну, ничего не получилось бы. Так что для них, для Маркоса это очень удачная, во-первых, попытка действительно так около, ну, не то что около, а легитимно обойти вот эти ограничения или давление со стороны США, своего старшего партнера, союзника, но одновременно сыграть на внутриполитическую арену, лишить Сары Дутерте дополнительных голосов, которые сейчас лидируют. И я бы сказал бы не просто Сары Дутерте, а клан Дутерте, потому что Филиппины — это клановая политика. Вот. И сейчас клан Дутерте, он опережает. И особенно сейчас многие филиппинские общественники и в том числе даже неправительственные организации делают и личные сары с ее историей, там, с импичментом, с ее отцом, который там в Гаге, неких таких великих мучеников, да, ну или, по крайней мере, мучеников по филиппинским стандартам. Так что это играет в плюс, вот. А приезд Маркос, он говорит, слушайте, ну вот я приехал решать внутриполитические в том числе проблемы, потому что вся эта история с АЭС, вся эта история там с нефтью, он говорит, что это не просто потому, что я хочу больше нефти, больше диверсификации, потому что обычно население, им плевать на вот эти истории с диверсификацией. Им что нужно? Им нужно, чтобы у тебя не было блокаутов у тебя на территории, да, чтобы все работало, чтобы если ГС иссыхают, у тебя была возможность, опять же, ну, просто выживать, физически выживать в этих условиях. Поэтому он так или иначе этот визит тоже пытается провернуть как свое достижение, что вот я умею договариваться. Да, причем договариваться вот непосредственно с Россией, с очень важным и потенциально важным для нас партнером. Так что, конечно, здесь внутриполитический след есть. Я думаю, Маркос и потом будет раскручивать отчасти, но делать это аккуратно, чтобы не встретить давление со стороны и обвинение со стороны США.
2: А зачем приезжал руководитель Сингапура? Вот тоже интересно. Они, кстати, их же не заставляли тогда вводить против нас санкции. Они, я помню эту историю, первый план 22-го, когда одни из первых заявили о том, что опасаются влияния вторичных санкций. Вот это по ним может реально сильно ударить. Потому что у нас какой-то такой активной торговли, многомиллиардного товарооборота не было. Хотя Сингапур был такой площадкой подскока для многих наших бизнесменов, для крупных компаний, и не только в этом регионе в целом, потому что сложилось так, что Сингапур действительно превратился за несколько десятилетий в один из бизнесов, финансовых, экономических хабов международного уровня в этом регионе. Ну, как Эмираты, Дубай, в частности, да, на Ближнем Востоке. А теперь вот страна маленькая, мы все знаем про сингапурские так называемые чайники, это бывшие танкеры, которые были переоборудованы под большие баржи для хранения, собственно, сырой нефти, откуда эту нефть сингапурцы в нужном количестве употребляли, потом переработав. Ну, неужели они тоже настолько сильно прям хотят российскую нефть, или же это что-то другое? Вот у нас остается чуть менее полутора минут, я предлагаю начать, а во втором блоке уже продолжим.
3: Я думаю, да, очевидный ответ, что да, они заинтересованы. Ну, банальный пример. Сингапур ввел санкции в 2022 году. Несмотря на санкции, Россия увеличила в 3,5 раза экспорт нафты, смешанной нефти, которую Сингапур для себя использует, а потом излишки экспортирует в ту же самую Европу или Японию или Корею, 20% себе на этом оставляет, то есть развивается. Поэтому это классический бизнес as usual Сингапура. И приезд Лоуренса Вонга четко показывает, что да, у нас есть некие вот эти политические нюансы, которые все прекрасно понимают, что это очень большие условности. Сингапур, ему абсолютно не нужно давить или душить Россию политически, тем более, ну где Сингапур и как он политически может задушить Россию. Так что да, это чисто бизнес-история и все.
2: Коллеги, друзья, уважаемые слушатели и зрители в социальных сетях, напомню, что говорим мы про АСЕАН, про Юго-Восточную Азию. Александр Королев у нас сегодня в гостях. В студии для вас работает Урал Керимов. Слушайте вы «Разворот на восток» на радио «Спутник». Вернемся со вторым блоком. Обещаем, что будет также интересно. Оставайтесь с нами. Спасибо.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
1: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Узнать за 90 секунд. В разных странах до сих пор официально действуют законы, которые иначе как нелепыми и безнадежно устаревшими не назовешь. В Великобритании членам парламента запрещено входить в палату общин в доспехах, а во Франции поросятам нельзя давать имя Наполеон. На американской бирже имеет силу столь же причудливая норма. Она запрещает торговать луком. История имеет давние корни. В 1950-х луковые фьючерсы были в ходу на Чикагской бирже. Фермер Винсент Касуга и предприниматель Сэм Сигел изобрели и провернули уникальную аферу. Они скупали не только контракты на поставки, но и реальные запасы съедобного растения. И сосредоточили в своих руках 99% всего доступного лука в Чикаго и пригородах. Контроль стал тотальным. Далее изворотливые партнеры начали манипулировать ценами на бирже. Спекулянты делали короткие ставки и проигрывали. В какой-то момент Касуга и Сигел выкинули на рынок огромные запасы лука. Тот невероятно подешевел. Но это для аферистов было неважно. Они уже заработали на своей комбинации 8 миллионов долларов. Тогда огромные деньги. Закон о запрете торговли фьючерсами на лук подписывал лично президент Эйзенхауэр. Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
2: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
2: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
3: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
2: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
5: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
6: А где тут бродит жираф на озере Чат?
5: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все – и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник».
7: Вам удобно?
8: Ну да.
7: Лампа не слишком светит в лицо?
8: Нет.
7: Камера не смущает?
8: Вовсе нет.
7: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.

0: «Разворот на восток».
1: Пытались мы, прилагали усилия не обсуждать интересные темы в перерыве для того, чтобы оставить их на эфир. Очень старались. Не до конца, конечно, это получилось, но мы сейчас продолжим. В студии для вас по-прежнему работает Урал Керимов, российский востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия сегодня». В гостях у нас сегодня Александр Королев, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики, автор телеграм-канала «Пивотуазия». Саша, еще раз приветствую.
2: Привет, привет.
1: Для тех, кто к нам только присоединился, напомню или же сообщу о том, что говорим мы про Юго-Восточную Азию, про саммит АСЕАН в первом блоке говорили, саммит России, АСЕАН в Казани, который был совсем недавно на днях, про его итоги, вообще про развитие наших отношений, особенности наших отношений со странами этого огромного и очень интересного, очень важного региона. Закончили мы на Сингапуре, не успели, естественно, договорить, еще много у нас тем, которые хотелось бы затронуть. Очень часто кажется, что отношения России в Азии ограничиваются, ну, большой двойкой, тройкой, четверкой, кто как, да, считает в прямом и переносном смысле. Естественно, речь идет про Китай, речь идет про Индию, речь идет про Северную Корею, про Вьетнам, как один из самых традиционных, да, наших партнеров вообще на международном уровне. И вообще вот три из четырех этих стран так или иначе сейчас в целом-то существуют как некие большие суверенные стабильные государства благодаря непосредственно нашему участию в их судьбе непосредственно в 20 веке. И Китайская Народная Республика, и Корейская Народно-Демократическая Республика, и Социалистическая Республика Вьетнам благодаря Советскому Союзу, Советской России так или иначе сейчас... не то, что есть на международной, на мировой, значит, карте, на карте мира, но как суверенные, самодостаточные государства, ориентированные на национальные интересы и на национальное самобытное развитие. Вот это точно. Вот я как бы здесь я даже не буду пытаться каким-то образом перефразировать это все. Есть Индия, которая с первых дней восстановления своего суверенитета, своей независимости также и до сих пор неизменно пользуются нашим доверием, поддержкой. У нас очень хорошие отношения. Владимир Владимирович об этом тоже говорил. Саш, ну Азия-то на этом не заканчивается. Да, ну мы можем, конечно, сложить население, допустим, Индии, Китая, сказать, ну что там, вот практически 40% населения мира. Да, все, до свидания. Эфир закончен. Но все-таки половина-то населения, даже более мира, это Азия в целом. Это и страны Юго-Восточной Азии, это крупные государства, это малые страны, это государства, которые также преследуют собственные интересы. И я сразу же, знаешь, вот не могу, конечно, не удержусь, сразу спрошу у тебя, как у человека, который этим занимается на ежедневной основе, ну вот почему у нас так складывается, да, что с Евросоюзом, который объявил нам фактически прямую косвенную войну, прямую экономическую, косвенную геополитическую войну, в 25-м году наш товарооборот был более 58 миллиардов долларов. А вот с Юго-Восточной Азией, ну, где есть там государство Сингапур, город-государство, да, также ввело против нас санкции, остальные государства, значит, АСЕАН непосредственно, да, 11 их стран, остальная десятка крупных, они не ввели санкции. Но у нас почему-то с ними товарооборот в 2,5 раза ниже за 25-й год, чем с Евросоюзом. Я уж про Китай не говорю, что там в 12 раз разница. Хотя, ну, АСЕАН – это, ну, практически эквивалент Евросоюза в Юго-Восточной Азии. Они чуть-чуть не дотягивают экономически, но я думаю, что к середине столетия эта разница тоже будет нивелирована.
2: Да, по населению вообще Юго-Восточная Азия, и не только по населению, возможно, даже по ВВП обгонит уже Европейский Союз. То есть в этом плане демографические тенденции, не только демографические, экономические есть. Я думаю, отвечая на твой вопрос, тут несколько есть соображений и экономического характера, и общестратегического. Начну со стратегического. Опять же, Юго-Восточная Азия как регион никогда не была приоритетом для России, вряд ли когда-то будет, потому что многие, да большинство вещей, которые происходят в Юго-Восточной Азии, начиная от конфликтов, заканчивая там проливами, типа Малакского или Сингапурского, те события, которые в Юго-Восточной Азии происходят, они не оказывают какого-то фундаментального значения на Россию, на российскую экономику, на российскую там социалку и на российскую безопасность.
1: Скажем так, отрицательного.
2: Отрицательно, да и в принципе особо сильного влияния они на самом деле не оказывают. Поэтому всегда, ну, по крайней мере, в обозримом будущем Юго-Восточная Азия это всегда будет там, в лучшем случае третьим слэш там, четвертым приоритетом России только в Азии. Естественно, после Китая и Индии. И тут не только дело в демографии. Второй момент, что вот ты как раз про Европейский Союз заговорил. Юго-Восточная Азия для России, для российского бизнеса, и не только бизнеса, а и политиков, это относительно новый регион. То есть Россия достаточно поздно туда вошла. Да, мы сказали, что да, 35 лет сотрудничества, но у России со всеми формально 35 лет сотрудничества, по понятным причинам. Поэтому надо же действительно отсортировать не просто биологический возраст, да, но и такой общий реальный возраст практически. И Россия в Юго-Восточную Азию, на мой взгляд, реально начала заходить только после 2014 года, когда первая фаза кризиса была. Можно чуть-чуть вспомнить 2012 год, саммит АТЭС, остров Русский, Владивосток и так далее. Но это все равно был такой некая прелюдия, да, к последующему повороту России на восток. Реально вообще Россия начала поворачиваться в Юго-Восточную Азию после 2022 года. Вот реально начала. Поэтому мы пока что еще такой младенец. А как у многих младенцев, мы начинаем учиться ходить, да, учиться говорить, учиться вообще тактильно и физически понимать, что мы хотим. Вот, поэтому мы и беремся и пробуем разное, что-то там с Малайзией, что-то с Вьетнамом, что-то с Мьянмой, но у нас нет четкого понимания и стратегии, что реально Россия хочет от Юго-Восточной Азии. Сейчас, после 2022 года, мне кажется, эти контуры чуть-чуть начали уже складываться в какую-то единую картину.
1: Это очень интересно, особенно в контексте большой декларации, да, которая была в Казани принята, 16 пунктов, и еще два отдельных соглашения, да, по культуре, да, и энергетике.
2: Да.
1: То есть получается вообще в целом 14 пунктов, и очень большой акцент делается на независимое экономическое сотрудничество, и двухстороннее, и многостороннее. Скажи, пожалуйста, перспективы в этом контексте, какие, на твой взгляд?
2: Ну, во-первых, вот как раз рефлексируя на то, что ты сказал про вот эти декларации и так далее, я к ним всегда очень скептически так, как аналитик, очень скептически всегда отношусь, потому что это, ну, по сути, это просто бумажка. У России много с кем, не только у России, у всех много с кем, всякие декларации итоговые, там, декларация БРИКС, они не носят юридически обязывающий характер, поэтому это всегда, можно сказать, что это просто, ну, некий ориентир, что вы хотите от мира, многополярность и так далее, но все многополярность очень по-разному понимают. Для кого-то многополярность — это отсутствие военных баз США, а для кого-то многополярность — это когда вы приезжаете и с каждой стороной торгуете, и заключаете там какие-то соглашения торгово-экономические, инвестиционные. Поэтому здесь тоже нужно это делить. Я думаю, перспективы, вот как минимум две вещи, в которые Россия действительно традиционно была хороша, и особенно после 22-го и кризиса на Ближнем Востоке. Но первое — это некий гарант энергетической стабильности и безопасности. Здесь у России, опять же, я не знаю, можно ли, наверное, это цинично использовать слово «благо» кризису на Ближнем Востоке, но в связи, давайте так назовем это, в связи с кризисом на Ближнем Востоке, да, у России открывается дополнительное окно огромных возможностей.
1: Саша, я вот когда ты сказал, что не влияет, да, на нас, допустим, какие-то проблемы в Малакском проливе,
2: да,
1: или еще,
2: да.
1: Я специально сказал отрицательно.
2: Да.
1: Я не стал уж, опять же, вот этот цинизм включать, потому что не хотел тебя перебивать, и в принципе-то, собственно говоря, мы сейчас-то и наблюдаем эту историю. Допустим, кризис в Тайваньском проливе, любой потенциальный, или в Восточно-Китайском море, и в Малакском проливе, это да вон даже, да, в Индокитае между Лаосом и Тайванем. Кто там мог бы на самом деле реально что-то предпринять, будучи независимым и уважаемым всеми сторонами посредником? Ну, точно не американцы, хотя Трамп там всем вызванивал и уже объявлял несколько раз мир, потом они возобновляли эти военные действия. Ну ладно, не будем об этом. Продолжим про наши перспективы сотрудничества. В этом контексте хочу спросить о стране, о которой еще ни разу в наших эфирах точно мы не говорили за все это время, за 4 года и месяц уже, как получается. Ну, в развороте на восток точно об этом не было. Про такую страну, как Восточный Тимор, который появился на политической карте совсем недавно. И я так понимаю, что у нас на высшем уровне, в принципе-то, контактов с ним и не было. Угу. И вот лидер приехал на саммит Казань, и это очень интересно. Расскажи какие-нибудь подробности, да, вот что и как у нас происходит с Восточным Тимором. Я даже вот сейчас пытаюсь сформулировать вопрос и понимаю, что он настолько такой терроинкогнито в прямом смысле, что даже непонятно, за что ухватиться, если честно.
2: Да, но с учетом того, что Восточный Тимор — это самое молодое государство вот, в Азии, поэтому здесь, конечно, говорить о перспективах России с этим, с этой страной особо-то нечего, потому что у нас практически нет торговли. Слушайте, если у нас с филиппинцами 100 миллионов долларов торговли, с филиппинцами 100 миллионов долларов, то о чем говорить о Восточном Тиморе России? Но интересно действительно, что Восточный Тимор на уровне главы государства до этого был на Филиппинах, на саммите в Себу, а сейчас это

0: естественно, энергию, да, у Восточного Тимора, в принципе, он относительно самодостаточно, у него самого есть нефть и газ, но, тем не менее, у Индонезии тоже есть нефть и газ, вот, но, тем не менее, Индонезия сейчас в большой-большой беде, и вот мы сейчас видим новые протесты, как раз вот только что начались в Индонезии, во многом о том, что вот как раз ты сказал, субсидии на топливо, они фактически прекращаются для части населения, поэтому... А какие-то локальные ниши мы можем, конечно, Восточному Тимору предложить. Что-то от Восточного Тимора мы... Глобально мы ничего от него не получим, потому что это маленькая страна, и Россия в любом случае не будет с ней на нее делать какую-то основную ставку. Вот. Но гораздо интереснее для меня, это даже не Восточный Тимор, а, например, такая страна, как Малайзия, о которой тоже часто забывают. Потому что говорят, ну, слушайте, Вьетнам, понятно, там всеобъемлющее стратегическое партнерство, советское наследие, товарищество Ура и так далее. Индонезия — это просто крупнейшая страна на Юго-Восточной Азии, поэтому по определению мы с ней вынуждены или должны взаимодействовать. Малайзия, 30 плюс миллионов населения, вроде бы как такой не до Сингапур и не до Индонезия, вот, но она очень интересна, потому что, ну, во-первых, Малайзия рвется в БРИКС, это факт, это уже на уровне заявления было. Малайзия один из крупнейших производителей и большой игрок с точки зрения электроники, микроэлектроники, полупроводников. То есть это 7% от глобального рынка, хотят они вообще иметь процент 15%. И, в принципе, я верю, что Малайзия это может сделать, потому что у них есть кадры, технологии и деньги. Вот. А Малайзия заинтересована в российских удобрениях. Вот ты как раз спрашивал, какая из перспективных точек. Но помимо энергетики, это, конечно, продовольственная безопасность и удобрения. А я их в связке использую.
1: Снял с языка.
0: Да, потому что без удобрений никакое сельское хозяйство в Юго-Восточной Азии невозможно.
1: Да и вообще уже теперь мало где возможно.
0: И вообще, да. Поэтому здесь у России действительно есть возможности, потому что засуха, муссоны, очень неблагоприятные условия, вот, плюс всякие различные бедствия, экстремальная жара, поэтому для стран Юго-Восточной Азии российская пшеница, да, она представляет реальный интерес, как и российское мясо по халяльным сертификатам, которое сейчас будет отправляться в Малайзию, в Индонезию. Так что да, здесь у России есть определенные ниши, которые Россия должна занимать уже в ближайшее время и капитализировать эту историю, в том числе и кризис. Опять же, как бы это цинично ни звучало.
1: Вообще вот эпохально то, о чем ты говоришь, потому что, ну, наверное, с первых страниц учебников истории, ну, по крайней мере, когда я, да, учил историю, будучи школьником, в классе в пятом, мы же проходили, где зарождались основные культуры, в том числе пшеница, рис. И всегда этот регион, это был больше рис. И до сих пор.
0: Да, да.
1: А теперь получается, что из-за огромного демографического рывка, назовем это так, из-за больших геополитических, геоэкономических проблем, эпохальных просто, да, меняются и, ну, тысячелетние традиции, которые лежат в основе культуры. Я не побоюсь, буду утверждать прям так. В целых стран, народов, государств, регионов, цивилизаций. И мы находимся в центре этих процессов, так или иначе. Ну и плюс нужно сказать, что, опять же, без удобрений сейчас сельское хозяйство вряд ли возможно в том количестве, в котором это необходимо для удовлетворения всех тех потребителей, которые имеются. И в данном контексте, естественно, и те кризисы, которые мы наблюдаем, с одной стороны, а с другой стороны, и наши возможности, даже в отрыве от кризисов, это то, что нам нужно активно продвигать. И здесь, Саш, вот мы вспоминали про, значит, США сегодня говорили в первом блоке, да, отчасти, и несколько раз вскользь упоминали Китай. Но мы же знаем, что в Юго-Восточной Азии все-таки тяготятся не только излишней дружбой, очень условной дружбой с Соединенными Штатами, ну, скорее, диктатом, и лишним весом Китая на региональном уровне. И тут получается, что Россия, ну, это такой некий геополитический выход для того, чтобы, ну, не попадать полностью в зависимость ни от одного игрока крупного, ни от одной сверхдержавы, которая плотно в регионе укрепилась, ни от другой сверхдержавы, которая в регионе находится. Тут нужна еще одна сверхдержава, которая, кстати, тоже является азиатской страной, но, с другой стороны, она не пытается продавливать как-то свои интересы, не пытается, возможно, стать крупнейшим экономическим игроком, и тут получится уже естественная зависимость. Ну, как на Ближнем Востоке, кстати.
0: Да, да,
1: вот,
0: да,
1: абсолютно,
0: да,
1: то же самое.
0: Да.
1: Как политика Юго-Восточной Азии, АСЕАН, государство АСЕАН, может многостороннее, может значит, каждого государства по отдельности, вот в этом контексте.

0: сейчас развивается? Где место России вот в этой конфигурации?
1: Многие действительно страны уже, например, Вьетнам, Малайзия, Индонезия, они уже рассматривают Россию как третью сторону. Я бы не назвал бы это центр силы, все-таки слишком обязывающее слово, но как третью потенциальную сторону, которая может как-то схеджировать вот эти риски, связанные с американо-китайской конфронтацией, они есть. Но здесь, опять же, возвращаясь к тому, что мы с тобой обсуждали, все равно многие страны Юго-Восточной Азии воспринимают Россию через призму и в контексте американо-китайского противостояния. То есть без этого никуда. Потому что АСЕАН, как объединение стран Юго-Восточной Азии, это, как я люблю называть, такой геополитический сэндвич. Да, между, и посередине вот этого сэндвича, между двумя частями, находится АСЕАН. Сверху давят США, снизу давят китайцы, и это давление сильнее, и оно никуда не денется. Неважно, Трамп это, Си Цзиньпин, без разницы. Всегда это стратегический фактор отношения США и Китая. Они всегда останутся при любой администрации, демократы или республиканцы. Поэтому Россия может и должна, на самом деле, аккуратненько заходить в этот регион и предлагать свою какую-то не просто продукцию, потому что формат «купи-продай» в Юго-Восточной Азии не работает полностью. Вы должны заходить, как, собственно, заходят и американцы, и китайцы, вы должны заходить со своей, ну, если не идеологии, но со своей некой парадигмой видения развития философия этого региона. Развития. Можно назвать это такая политэкономическая философия. И вот сейчас в Юго-Восточной Азии действительно растет спрос на некую, как бы это банально клишированно не звучит, на некую многовекторность и многополярность. Поэтому, собственно, и Казанская декларация. Поэтому и в Казань до этого, когда 2 года назад приезжали многие делегации на саммит БРИКС, mm-hmm. такой интерес к БРИКС, потому что, да, в Юго-Восточной Азии понятия не имеют, что такое БРИКС. Они туда вступили, но ни у кого нету четкого понимания, что такое БРИКС. Но для них это, тем не менее, все равно некий сигнал, да, сигнал, что мы можем сбалансировать нашу политику, да, диверсифицировать наши связи и использовать Россию и БРИКС в качестве такого рычага для переговоров. Потому что, ну как это будет работать? То есть, условно, приедет Трамп или там Си Цзиньпин, начнут давить на Юго-Восточную Азию. То есть, в чем реально многополярность это проявляется? Не на уровне общего лозунга, чем грешат многие политики, эксперты, в России не только. А вот как это может быть выглядеть? Вы приедете и скажете, слушайте, вот мы хотим продавить вам торговую сделку, да, и вписать туда пункт, что вы там обязуетесь закупать нашу там нефть или наши, например, АЭС. А вот они скажут, слушайте, а вот мы за многополярность, но вот в Казанской декларации условно, и потом в комплексном плане действий, помимо вот этих всех общих размышлений бесконечных про многополярность, есть еще пункт про развитие мирного атома. А вот что вы такого нам можете, американцы, предложить, или как вы можете надавить, если мы можем пойти и заключить с Россией сделку по АЭС? И американцы уже будут по-другому выстраивать свою политику, и не просто за счет использовать там пугало какой-то, да, формат, или там кнут, а использовать пряник, и уже начать инвестировать в Юго-Восточную Азию, и Юго-Восточная Азия, как такое действительно очень умное, мудрое животное, в хорошем смысле этого слова, будет капитализировать и снимать сливки с вот этого великодержавного противостояния. Собственно, что Юго-Восточная Азия делает и годами. Вот яркий пример – торговая война между США и Китаем. Американцы перестали закупать электронику из Китая, китайцы перестали закупать продукцию высокотехнологичную из США. Что сделали вьетнамцы. Вьетнамцы начали и американцам продавать в то, что произведено на территории Вьетнама, и просто бирки вьетнамские наклеены, и одновременно поставлять в Китай. И в итоге Вьетнам стал главным выгодополучателем от торговой войны США и Китая. Вот яркий пример, как на практике работает многополярность.
0: Очень яркий и очень доходчивый, я бы сказал, пример, которым нужно пользоваться. 2 минуты у нас ровно остается, ну и традиционно не могу не спросить, что нам нужно сделать для того, чтобы наши отношения с Юго-Восточной Азией были для нас максимально выгодными.
1: Работать с элитами стран Юго-Восточной Азии, потому что они очень персонализированы в Юго-Восточной Азии, и, конечно, они хороший был бы подспорье, если бы Владимир Путин приехал на какой-нибудь саммит в страну Юго-Восточную Азию. Вот Маркс его пригласил, вряд ли он, конечно, приедет на Филиппины в этом году, по понятным причинам, но вот если бы он приехал бы куда-нибудь во Вьетнам, в Индонезию или Малайзию, это было бы абсолютно фурор для всей Юго-Восточной Азии. Второе – это выходить с инвестициями, с капиталом, чтобы не просто купи-продай товар, а именно инвестировать. А третье – это действительно предлагать хотя бы рамочно, как Россия видит Юго-Восточную Азию, и что мы можем дать Юго-Восточной Азии стратегически. Не просто удобрение или пшеницу, это тактика, это не стратегия, а, например, сформировать свой образ. Например, мы гарант продовольственной безопасности или энергетической безопасности. И тогда Юго-Восточная Азия это купит.
0: Ну, естественно, нужно понимать нашу стратегическую выгоду, да?
1: Да, и нашу стратегическую выгоду, что мы получим от Юго-Восточной Азии не просто как некая площадка для многополярного мира удобная, но что конкретно мы получим от ЮВА? Вот если это все три элемента состыкуются, я думаю, у нас и торговля будет расти, и общее позиционирование региона будет расти.
0: Саш, спасибо тебе, спасибо, что пришел, получил огромное удовольствие я лично от нашей с тобой беседы.
1: Спасибо,
0: очень
1: что
0: содержательно.
1: Позвал.
0: Всегда рады тебя видеть, приходи
1: всегда
0: еще. Александр Королев, заместитель директора Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики, автор прекрасного телеграм-канала «Пивот Азия», был с нами в гостях на развороте «На Восток». Для вас работал ваш покорный слуга Турал Керимов, российский востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия сегодня». Ну, оставайтесь на радио «Спутник», с нами всегда интересно. Увидимся через и услышимся через неделю, ну а в субботу традиционно африканское турне. С нами всегда интересно. Спасибо.
1: Спасибо.

0: Перспективы вступления Украины и Молдавии в ЕС. Контекст. Представители европейских правительств в Люксембурге обсуждают сроки и формат членства двух постсоветских государств в Евросоюзе. Пока для Киева и Кишинева выводы неутешительные. Препятствий на порядок больше, чем благоприятных факторов. В конфликтующей с Киевом Варшаве прямо заявляют, что путь растянется на долгие годы. Против ускоренной процедуры выступают Париж, Берлин, Рим и многие другие. А в этом вопросе нужен консенсус. И дополнительные десятки, если не сотни миллиардов евро на интеграцию новых членов. Но главное, Украина и Молдавия де-факто не в состоянии выполнить все формально прописанные в протоколах требования Брюсселя. Это и реформа системы правосудия, и развитие конкурентной рыночной экономики, и борьба с отмыванием денег и коррупцией, и защита прав нацменьшинств. К каждому из этих пунктов у европейцев большие претензии. Есть и явное нежелание принимать в свои ряды страну, участвующую в затяжном вооруженном конфликте. Статус кандидатов в Евросоюз Украина и Молдавия получили еще летом 2022 года. Но дальше бесконечных обсуждений дальнейших туманных перспектив дело так и не продвинулось.
1: Узнать за 90 секунд. Когда гитлеровская Германия была повержена, советско-американские отношения вроде бы находились на подъеме. Встреча на Эльбе, объятия политиков, слова о дружбе и союзничестве. Но противостояние с СССР уже вызревало в лондонских и вашингтонских кабинетах. За год до знаменитой фултонской речи Черчилля, давшей старт холодной войне, весной 1945-го был подготовлен план союзников по возможному вооруженному противостоянию с Советским Союзом. В Кремле это прекрасно понимали и предпринимали контрмеры. Группа советских пионеров в качестве жеста дружбы преподнесла американскому послу в Москве Уильяму Гарриману вырезанную вручную из ценных пород дерева копию большой печати США. Дипломату поделка настолько понравилась, что он повесил ее в своем кабинете. За 7 следующих лет в этом помещении успели поработать еще 3 посла. А печать висела в полной неприкосновенности, став неотъемлемой частью интерьера. Какова же была ярость американских спецслужб, обнаруживших в ней в начале 1950-х хитрого жучка, использовавшегося для разведывательной деятельности на высочайшем для тех лет техническом уровне. Конструктор «Трояна» Лев Термен за это и другие шпионские устройства тихо и без шумихи был удостоен сталинской премии.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Якутске 11:00, в Хабаровске полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Силы ПВО отражают атаку беспилотников на столицу. Запад копирует Третий рейх в стремлении уничтожить Россию. Катар и Пакистан сообщили о завершении первого раунда переговоров США и Ирана. Теперь подробнее. Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении уже 58 БПЛА. На местах падения обломков работают экстренные службы. В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Напомню, в минувший четверг ВСУ предприняли самую массированную атаку БПЛА на Москву за два года. Руководство стран Запада копирует Третий рейх в стремлении уничтожить Россию, но столкнется с таким же провалом. Об этом заявил глава немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Немайер. По его оценке, власти государств НАТО преследуют те же задачи, которые для себя определили их предшественники во главе Третьего рейха еще в 1930-е годы. В качестве примера он напомнил, что министр обороны Германии Борис Писториус ранее открыто заявлял о необходимости готовиться к войне. При этом Писториус использовал те же формулировки, что и министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс. Публичная героизация Киевом фигур, причастных к преступлениям против человечности, почитание признанных палачей требует осуждения международными организациями и заслуживает отдельного трибунала. Об этом заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что такая политика Киева подрывает гуманистические основы развития цивилизации, ставит под угрозу мир на планете, формирует очаги ненависти, создает условия для новой фашистской агрессии. Катар и Пакистан в совместном заявлении сообщили о завершении первого раунда переговоров США и Ирана при участии посредников Швейцарии. Стороны договорились о создании комитета, ответственного за надзор за посредническими усилиями. США и Иран до конца недели продолжат технические переговоры по всем вопросам. Официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи заявил о прогрессе на переговорах. Он добавил, что технические группы продолжат работу для выполнения меморандума о взаимопонимании, детали которого обнародуют Катар и Пакистан. Китай для обеспечения национальной безопасности и интересов внес 10 американских компаний в список экспортного контроля. Об этом сообщает Министерство коммерции КНР. Указано, что китайским экспортерам запрещается экспортировать товары двойного назначения вышеупомянутым организациям, а любой организации или частному лицу из любой страны или региона запрещается передавать или предоставлять эти компании товары двойного назначения, произведенные в Китае. В особых случаях, когда экспорт действительно необходим, экспортер должен обратиться за разрешением в Министерство коммерции. Поставки зерна из России в Казахстан по итогам апреля текущего года выросли в 3 раза в годовом выражении, составили 45 миллионов долларов. Наиболее ярко выраженный рост поставок за год наблюдался у овса, ржи и гречихи. Больше всего в апреле Россия поставляла в Казахстан пшеницу, ячмень и кукурузу. Все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». В студии Дмитрий Егорченков. И здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном, о человеке, его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. У меня сегодня в гостях Андрей Глебович Банов, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики, человек, который очень много всякого интересного знает об арабском мире. Андрей Григорьевич, я вас приветствую.
3: Очень приятно у вас быть. С удовольствием.
2: Спасибо. Обменяемся мнениями, да. Спасибо. Я хотел с вами обсудить животрепещущую в нынешней обстановке тему. Тему стран Персидского залива, или, как сами арабы говорят, Арабского залива. Мне очень нравится персидский. Тема горячая, потому что и Американо-Ирана непонятно какая-то война вот только что отгремела. Ну, может, не финальная еще, здесь непонятно до конца. В ходе нее многие услышали названия разных арабских стран в Персидском заливе. Туда летели ракеты. Все пытались понять, о чем это закончится, как это влияет на мировую экономику. Но если взять в массовом сознании, то представление людей о том, что это за регион, что это за страны, почему они важны, ограничиваются, наверное, двумя вещами. У них там много нефти, и это важно. И в арабском мире они самые главные. Это второе представление. Давайте попробуем разобрать это и понять, что это вообще за регион такой. Страны Персидского залива. Там даже организация есть такая, ССГПЗ. Давайте об этом.
3: Ближний Восток для нас действительно ближний. По-английски там Middle East, это Средний Восток. И это очень закономерно. Но, вы знаете, для нас эти страны чем важны? Во-первых, вот с точки зрения торговли. Традиционно мы всегда боролись за то, чтобы у нас не было только нефть и газ, что-то было бы другое. Это оборудование, машины и так далее. А вот в советское время страны, арабские, ближневосточные страны, оттягивали примерно 30-40% машин и оборудования, который шел на экспорт. То есть для нас это рынок благоприятный, куда мы традиционно могли пробиться. Вот сейчас, делая новую индустриализацию в Российской Федерации, от чего зависит наше будущее, и делая это на научной основе, мы вот, ну, тоже задумываемся, а куда? Индия, например, в значительной степени закрыта американцами. Они цепку держат, стараются. Ну, немножко они по ВТС нас пустили, но в основном они ограничивают. С азиатскими странами сложное дело. Поэтому у нас Африка и Ближний Восток – это наиболее такие очевидные партнеры.
2: Понятные перспективы.
3: Да, которые вписываются в развитие нашей экономики. Это раз. Второе. По-прежнему, хоть мы и, значит, диверсифицируем свою экономику, все равно зависим очень от нефти и газа. Ценовая планка. Ценовая планка зависит от стран Персидского залива прежде всего. И Саудовской Аравии. От того, как мы с ними сотрудничаем, подпитка нашего бюджета, зарплата наших уважаемых слушателей, зрителей, пенсия и так далее. Хорошая подпитка – лучше. Плохая подпитка – хуже. Это элементарно.
2: Мы в этом смысле с ними конкуренты, с той же Саудовской Аравии?
3: Нет, мы с ними сообщники, я бы сказал, да, по большом деле. Кстати говоря, вот это вот конкурировать или сближаться. У нас всегда мы вот в области нефти и газа были самые, наверное, уважаемые страны с точки зрения нашего инженерного состава. Инженеры, добыча. Я сам жил в Сибири, это при мне происходило освоение. Это героическая была эпоха. Некоторые не выдерживали напряжения, там много, ну, просто раньше времени хотели жизни. То есть это такая борьба за наши ресурсы, она была очень такая сложная. Мы были самые интересные собеседники с точки зрения вот того, как это происходит, освоение нефти, газа и так далее. И на этом фоне всегда выглядело удивительным безалаберность и безответственность руководителей нефтяного, газового сектора и правительственных инстанций, которые отвечали за ценовую планку. То есть производили, а когда вывозили, начинались проблемы. Мы не вступили в ОПЕК. Первоначально почему? Его организовали ОПЕК, организация экспортеров и производителей нефти. Они в 1960 году, они к нам пришли, давайте вы тоже ведь заинтересованы, чтобы цену поддерживать в интересах производителей. Но мы сказали тогда, что у нас темпы развития нефтяной и газовой промышленности примерно в 2 раза выше, чем у вас, в том числе стран Персидского залива. Поэтому нам с вами неинтересно ограничивать. То есть мы пользовались результатами политики ОПЕК, которые вот ограничивали себя и держали планку, но сами не присоединялись до 2016 года. То есть только в 2016 году мы стали с ними, ну, можно сказать, сообщники вот, в этом деле.
2: Сейчас мы ОПЕК плюс появился.
3: ОПЕК плюс, да. ОПЕК плюс появился. С большим опозданием мы потеряли огромное, я не буду шокировать слушателей, огромное количество миллиардов вследствие недальновидной политики тех людей, которые отвечали за этот участок и не сделали того, что должны были сделать. Договориться с саудовцами и другими странами об общей политике. Мы упустили большое количество денег, которые не приплыли к нам.
2: Это важно. То есть саудовцам американцы и условные британцы не запрещали с нами работать
3: в рамках формата. Вот это вот легенда. Да, это вранье. Это вранье, которое запустили, думаете, сами люди, которых надо было привлечь к строгой ответственности за то, что они натворили в этой сфере. Они запустили слух о том, что это вот саудовцы, они договорились с американцами, чтобы обрушить Советский Союз. Я в Саудовской Аравии был послом не один год, курировал Саудовскую Аравию, сейчас ими занимаюсь пристально, встречаясь с послом и так далее. У меня в прошлом году, когда мы решали вопрос о том, чтобы саудовцы все-таки доехали до саммита БРИКС, у нас была передовая группа, и во главе группы был наш давний хороший знакомый, бывший руководитель разведки Саудовской Аравии, при котором вот эти все вещи происходили. Ну, сейчас он уже в годах, но по-прежнему очень уважаемый принц, близкий к высшему руководству. Я еще раз у него переспросил. Но дело прошлое, сейчас это уже история глубокая. Вы участвовали вот в этом сговоре ценовом? Он говорил, нет, не участвовали. И не из-за того, что мы хотели что-то такое доброе Советскому Союзу. У нас напряженно были отношения. А из-за того, что, в принципе, мы никогда не участвуем в схемах, которые направлены на ограничение наших прав, наших ценовых интересов и так далее. Если бы мы выступили за сброс нефти, чтобы утопить Советский Союз, мы то же самое адресовали бы и себе. Поэтому, исходя из своих собственных интересов, мы в этом не участвовали. Я хотел это объяснить для того, чтобы знали вообще какую-то историю близкую, очень существенную, от которого зависела, вот, в частности, и судьба Советского Союза.
2: То есть весь вот этот нарратив о том, что саудовцы, ну и все там прочие малые государства Персидского залива куплены на корню американцами и британцами, это не совсем... Так или совсем не так?
3: Это не так. Это не так. Они сами себе на уме. Они очень зависимы от американцев, потому что они вложили, так же, как и мы, между прочим, да, вложили свои деньги в американские банки. Там не так, как у нас, а гораздо больше. Речь идет где-то приблизительно о 2,5 триллионах долларов. Им американцы объяснили, что вы, если будете очень энергично их пробовать оттуда изъять, ну, мы найдем, сделать так, чтобы вам было в следующий раз не заниматься.
2: Чтобы не возникало глупых желаний.
3: Да. У них там есть целый ряд уже отработанных таких приемов, как это сделать. Сделать так, чтобы они авуары свои не изымали. В частности, у них несколько сот есть кейсов, примороженных к Саудовской Аравии за якобы поддержку международного терроризма и акцию сентября 2001 года. То есть натравят этих людей, они снова пойдут, и тогда уже заморозят уже по-настоящему, а не в рабочем порядке. Значит, нас соединяет с этими странами общие интересы вот в ценовой сфере, в сфере цен на нефть, и мы фактически сейчас в Саудовской Аравии по их, кстати говоря, настоянию и по их предложению мы упирались, а потом согласились. С 2016 года мы довольно успешно сотрудничаем. Как пойдет дело дальше, Бог его знает, не так это все просто дается. Но, в принципе, за эти годы мы, конечно, свое финансовое положение в значительной степени упрочили за счет сотрудничества с этими странами. Теперь вот в чем мы сейчас заинтересованы и где можем получить очень большие барыши. Значит, у нефтедобывающих стран в настоящее время есть идея пробиться в дамки и опередить другие страны, в том числе европейские страны, в таком негласном ланжире, кто самый-самый, кто главнее и так далее, на волне научно-технической революции. Они вот организовали кампанию по строительству умных городов, где должно жить значительная часть населения, и там все будет все самое лучшее. И они сейчас собирают, где что хорошее есть. Мы можем там тоже определенную нишу себе получить и огромные деньги, не 10, не 20, не 50, и не 100 миллиардов, а больше, если будет что. Если будет что. Для этого мы должны им предложить какие-то, ну, я бы сказал такое, может быть, не политическое слово, выпендрежные технологии, чтобы они гордились этими технологиями.
2: А что, атомные?
3: Что мы делаем? Ну, там, спутники связи. Спутники. Ну, это давно. Мы уже 25 лет назад начали их запускать. Ну, что-то надо свежее. Из того, что было у нас в последнее время, мы предлагали, ну, так, может, такой интересный пример. У нас один из наших банкиров, казанцев, одновременно изобретатель. Он придумал новые, по своим качествам, новую такую машину, которая то раскладывается до мотоцикла, и люди могут спокойно ехать на работу во время толчии утренней и вечерней, когда трудно пробраться.
2: Иначе...
3: А потом он растягивается, становится шикарным, близким по параметрам к «Мерседесу». Вот такую уже реализованную идею мы в настоящее время, я послу уже докладывал, мы вместе с Казанцевым приходили саудовскому. Но, значит, вот что-нибудь такое. Поэтому, если у наших слушателей, уважаемых, есть какие-то такого рода красивые проекты уровня середины 21 века, то давайте мы тогда сообща тоже предложим. Они готовы купить и заплатить за это очень много. Но пока отыскивается подобного рода проектов мало, поэтому продолжаем продавать и гордиться продажей ячменя, пшеницы. Ну, это здорово, и мы благодарны нашим производителям, которые молодцы. Но те, кто продают, это просто электронные торги, тут особого предмета гордости нет. Поэтому, когда говоришь, что мы там увеличили торговлю, ну да, увеличили, но другая торговля нужна. Торговля нужна научно-технического такого плана.
2: Деньги не кончатся и у саудовцев, и у эмиратов, и много у кого. Просто события последнего времени показали, что очень многое в этом финансовом, не знаю, пузыре-не-пузыре стран Персидского залива зависит еще и от безопасности, от авторитета, от туристических, логистических потоков. И как только туда втыкается булавочка кем-то из игроков, ну, начинаются проблемы, как у тех же эмиратов, в туристической сфере, например.
3: Вот вы очень элегантно подвели разговор еще одному такому глобальному по своему значению вопросу. Что случилось в последнее время? Вот это вот Ирано-арабская вражда и для чего? И кто стоит вот у основания вот этих вот печальных развитий событий? У основания стоят Соединенные Штаты Америки. Для чего они делают? Вот я сказал, что арабские богатые государства, они уже, кстати говоря, по многим параметрам обгоняют европейские страны и Соединенные Штаты Америки, ну, по каким-то качественным параметрам уровня жизни и так далее. Но и хотят по другим, по более таким основательным пробиться люди. Вот чтобы этого не произошло и было, вот эта вся эпопея завязана. Вот видите, во-первых, лбами классно столкнули арабов и иранцев. До этого они шли к примирению, потому что, ну, уж настолько каких-то явных противоречий нету, можно было замириться.
2: Там документы подписывались вполне себе между Саудовской Аравией и Ираном без всяких проблем.
3: Ну, да. Вообще, в принципе, у них взаимная не только есть антипатия, но и взаимная симпатия. Есть, поэтому что разыгрывают, что и получается. Американцы разыгрывают взаимную антипатию. Понимаете, вот антипатия еще для чего нужна в отношении Ирана? Для того, чтобы была какая-то угроза. Американцы продают 51% вооружений, которое идет в регион Ближнего Востока. 51%. Так в среднем у них где-то 30-40 в других регионах. 51%. Если бы не было Ирана, если бы не было такого режима, против которого они выступают и пугают арабов, то 51% не было. Было бы, наверное, 36-40 максимум. Это большие деньги. Значит, Иран нужен. Вот и нужен вот в такой вот интерпретации. Ну, или, значит, тогда, где что они еще сейчас пробуют сделать? Они пробуют подобраться, так как сделали в Венесуэле, к нефти иранской. Тоже хорошо. В принципе, американцы сейчас что? У них какие направления дальнейшей борьбы? Это борьба за энергоносители. Вы спросили, будут ли богаты эти страны в ближайшие 20-30 лет? Будут, потому что разговоры о том, что роль нефти и газа снизится и будут всякого рода альтернативные источники, это либо люди молчаливо сведущие, либо нарочно сведущие люди, но они нарочно это делали, ну, в силу каких-то их, в том числе финансовых причин. Значит, нет, по-прежнему добыча будет, и будут они получать деньги, и вот куда они будут тратить? Американцы сейчас делают так, чтобы не выбились в дамки эти страны, потому что они уже, им хватило то, что они, как они считают, пропустили в дамки Китайскую Народную Республику.
2: То есть эти страны должны по-прежнему покупать футбольные клубы, но ни в коем случае не современные технологические линии и так далее, там, строить у себя какие-то заводы.
3: Вот, вот вы страшную фразу произнесли, раскрыв то, что у американцев на уме. Именно это. Вот сейчас что еще? Вот последнее было, чаш терпения лопнуло, когда они стали эту авантюру проводить, американцы. У них вот всякие кремние там долины, и туда народ едет издалека, из разных стран. А последнее время стали перекупать саудовцы, эмиратчики, катарцы, ну и даже Бахрейн. Стали перекупать специалистов, и обратный стал поток. Такого не должно быть. Поток должен быть умных людей, только в одну сторону, в Соединенные Штаты Америки.
4: Отлично.
3: А поэтому сейчас этот поток действительно в результате вот этих событий выиграл, то не выиграл, это уже второе. Но, в принципе, ударили по амбициям, ударили по возможностям, по политике нефтедобывающих богатых стран, по их амбициям нанесен очень серьезный удар. Мы должны им прийти навстречу, заинтересовать себе и поток инвестиционный замкнуть. Но для этого мы должны быть молодцами и вести себя гораздо более интересно. Я вам хочу сказать такую вещь. Можно было и не говорить, чтобы не расстраивать, но лучше сказать. Для того, нам надо проблемы не утаивать, а говорить о них для того, чтобы их решать.
4: Ошибаться вот сейчас... можно, врать нельзя, да?
3: Да. Вот в отношении того, как мы ошибаемся, чтобы не врали, могу сказать такую вещь, что из 100 контактов, для того, чтобы добиться каких-то заключения контрактов, из 100 контактов 3%, не 50, не 20, не 10, 3% заканчивается подписанием контрактов. А 97% – поездки, речи, командировочные,
4: классика, да.
3: Такси, машины – все оказывается почти зазря. То есть, может, когда-то дальше и выстрелит, но вот при первом приближении не получилось. Почему это происходит? Во-первых, конкуренция большая, потому что денег много, об этом все знают. У них есть уже давно отработанные партнеры. И они партнеров меняют не так легко, как в странах, например, Европы, Латинской Америки, Азии. Меняют с трудом. Они, психология такая. Вот. И второе, наши люди, они богатые. Они считают, что если он богатый, то он умный. И куда бы он ни пошел, все должны его ум автоматически признавать. Это глубокое заблуждение. Там среди этих вот тузов нашего бизнеса есть и мои бывшие студенты. Разные студенты. Некоторые действительно талантливые, разные студенты, да? Вот, но они стали у нас в наших условиях, в нашем уровне конкуренции, людьми обеспеченными, могут выезжать и так далее. Но это не значит, что они автоматически будут конкурентоспособны там. Я посмотрел, к чем они стараются привлечь внимание. Они не консультировались ни с кем из людей знающих. Едут туда, думают, целинные залежные земли. Там не целинные залежные земли, там все уже давно освоено, там цветущий сад.
4: Спахло много раз.
3: Да, и поэтому там принимают только самой-самой передовой техникой. Надо уметь заинтересовать этих людей. А вот как заинтересовать, надо учиться для этого. Кстати говоря, в Высшей школе экономики мы начитали курс лекций. Я туда пригласил представителей из этих 3%.
4: Ага.
3: Они не очень охотно шли, говорили: Андрей Глебович, на кой черт нам это нужно? Пускай 97% наших конкурентов остаются в невежестве. Вот это капитализм. Но они немножко утрировали, шутили, но что-то
4: в каждой шутке
3: есть. Да,
4: каждой
3: в каждой шутке есть, да, разные доли. Но я их заставил прийти и выступить. И они очень интересные, так сказать, вещи. Надо учиться, надо знать специфику бизнеса там. То есть просто так пришел, увидел, поговорил и победил, это не пройдет. Но, в принципе, примеры есть. Примеры тех, кто действительно хорош в своей сфере. Я помню, рекордом с точки зрения зажигательного такого примера и проведения блестящего переговора был это такой наш знаменитый годовщик Грищенко. Он эксперт высшей категории. Вот он готовился к поездке. Я был там послом. Переговоры он вел с нынешним королем, который возглавлял Эр-Риад как провинцию. Грищенко меня извел в течение, наверное, полутора-двух месяцев звонками, бесконечными запросами и так далее. И молодец. Вот он извел меня и моих подчиненных, и он подготовился блестяще к предметному разговору с человеком, который принимает решение. Мы начали в 11 утра, где-то вторник был разговор с Сальманом. Принц Сальман, сейчас он король Саудовской Аравии. И Грищенко ему так изложил предмет. Речь шла о том, что они выбирали, кто будет составлять проект газификации столицы. Большой проект, хороший проект, да. Дорогостоящий. И вот Грищенко так провел переговоры, что в конце переговора Сальман говорит: хорошо, пойдем обедать. И своим говорит: Завтра 12 готовьте материалы, будем подписывать с господином Грищенко контракт. Ему говорят, так еще 8 или 9 у нас делегация должна приехать. Он говорит, ну, наверное, пускай приезжают, но это не обязательно. Все, мы подписываем. Вот, мне все ясно. Вот с ним надо. Он эксперт, он все знает. А, вот, и дело пошло.
4: Да, да.
3: Вот, вот так надо готовиться. К сожалению, не все такие вот мудрые и умелые. А должны быть.
4: Есть еще одно представление о странах Персидского залива в целом, в Саудовской Аравии, об Эмиратах. Оно есть и у нас, и есть, например, в том же самом арабском мире, что это люди какие-то очень слишком гордые, слишком много о себе вообразили, и вообще в белых рубахах ходят. Договариваться с ними – это всегда стоять на коленях. Вот такое есть представление. И что, может, и не надо тогда. Вопрос заключается в том, что это, наверное, разница этических, этологических каких-то конструкций, сможем ли мы воспринять это правильно, смогут ли наши бизнесмены, еще кто-то понять, что если они приехали во дворец короля в Джидду в летний, то надо вести себя как во дворце короля. К сожалению, такие условия. А не то, что мы приехали, всем немедленно раздали указания, кто... У нас многие склонны к этому. Кто и что должен делать?
3: Ну, готовиться надо. И надо с уважением относиться. Они, понимаете, они восточные люди. Потом вообще, они, конечно, болезненно воспринимают какие-то элементы неуважения или неполного уважения и так далее. И те, кто хотят быть успешной, они тщательнейшим образом готовятся. Вот могу, вот Горценко я приводил пример, но вот есть люди из руководства нашего, например, Валентина Ивановна Матвиенко. Но она знала, что там к женщинам такое, ну, какое-то специфическое.
4: Ну, да.
3: Она подробнейшим образом узнала вот то, как она была одета, с одной стороны, с уважением, да, правильно, с точки зрения канона. С другой стороны, не переходя какие-то грани самоуважение. Вот, понимаете, тоже вопрос подготовки, вопрос такта, вопрос ума. Вот одни готовятся, и у них получается, и они очаровывают саудовцев, а другие с первого разговора не очаровывают, а иногда вызывают определенное раздражение. Надо готовиться, надо точно знать все, абсолютно все нюансы, и о чем говорить, и как говорить, и где говорить, как быть одетым, и все прочее.
4: Лучший экспромт – это хорошо подготовленный экспромт.
3: Ну, да. Вот там особенности.
4: Вот. А я думаю, что здесь мы сейчас сделаем небольшую паузу. У нас на радио будут новости, реклама. Наши зрители и слушатели могут сходить пока подписаться на ресурсы «Спутника», на ресурсы «Метаметрики». На меня подпишитесь, в конце концов, там во всех сетях, где можно подписываться. Андрей Глебович, у вас есть соцсети?
3: Ну,
4: канал, может быть,
3: нет, у меня, я этого не веду. Я все-таки такой официальный человек больше, да.
4: Да, вот. Ну, друзья, а мы вернемся через пару минут и продолжим разговор об арабах.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится.
4: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза, Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
5: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно.
0: Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
6: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
7: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».

0: «Культурная симпатия» с Дмитрием Егорченковым.
1: И снова здравствуйте, друзья. «Культурная симпатия», Дмитрий Егорченков, Андрей Григорьевич Бакланов. У меня сегодня в студии. Говорим о Арабском Востоке, предметно странах Персидского залива. И закончили мы на том, что это страны все-таки с очень специфической и политической, и социально-политической, общественной культурой. Но процессы модернизации невозможно остановить, когда они начались. И в этих странах по-разному, с разной скоростью эти процессы происходят. Где-то, как в Эмиратах, больше, где-то, как, может быть, в Катаре, Саудовской Аравии поменьше. Какие процессы происходят там?
2: Я бы сказал, это адаптация к условиям. Адаптация очень разумная. Они понимают, что надо как-то модифицировать, надо идти в ногу со временем, иногда опережая, как говорится, да. Но иногда это неспешно делается, и правильно. То мы вот спешили, когда делали там перестройку, много чего прошиблись.
1: Так, голову рубить иногда не надо, спешить отменять.
2: Они здесь. Но, вы знаете, здесь тоже ко всем этим вещам надо с пониманием относиться. Есть определенные, конечно, ограничения вот в отношении женщин. Но они не столько ограничения, сколько это специфическая политика защиты женщин. Считается, что женщина вообще в Коране впервые вообще в истории человечества вопрос защиты женщин был поставлен. И здесь мусульмане могут говорить, что мы первые были. Это правда. Всегда говорят, что они там ограничивали и так далее. Но как? Имущественные права женщин сперва были защищены в исламе, а потом уже в Европе и других местах.
1: Как говорил покойный Каддафи, мужчина-человек, женщина тоже человек.
2: Да. Здесь такая многогранная вещь. Но считается так, что мужчины, родственники и государство должны защищать женщин от возможных нападок, а она себя защищает как? Скромностью. Только 4 места есть в Коране какие-то очень общие указания, какая должна быть одежда. Никакого, конечно, там хиджаба нет в помине и так далее. Это уже последующее наслоение. Но там есть главное, что женщина должна не провоцирующе одеваться. Вот что у нее есть, то и есть. Но должна скромно выглядеть. Это общий дух. И не более чем. Поэтому все это на самом деле, ничего тут особенного нет. А что касается хиджаба, то хочу объяснить. Вот, такое хиджаб? Это вот тщательно, когда волосы, грудь укутывают. Это не традиция исламская. Это традиция тех, кто жили в пустыне. Если женщина таким образом себя не укутывает, то у нее к 40 годам будут выпадать волосы, будет плохая кожа, и она не сможет кормить детей, потому что грудь вся будет тоже... Там песок, взвесь. Поэтому надо тщательнейшим образом закутываться. Но вот это в виде хиджаба делается. Это было и до ислама, и до появления христиан, там еврейские были. Самые разнообразные люди, они все вот таким вот образом себя укрывали. Кстати, вы и мужчины тоже. Вы обратите внимание, конечно, мужская одежда, это аналог тоже. Они тоже закутываются. И они оставляют это как память от тех времен, хотя уже сейчас все с кондиционеры и так далее, особой нужды нет. Поэтому это такая дань, определенной какой-то традиции, которую усвоили. Нам полностью это, включая хиджаб, совершенно не обязательно. То есть это возможно, но такой обязательности нет. Это...
1: Да, и не нужно говорить, что это традиционная одежда, и мы это в рамках некая... традиционных ценностей должны
2: нет,
1: носить.
2: Это
1: все,
2: традиционная одежда тех, кто живет в Персидском, или как бы договорились,
1: арабском
2: заливе. И все. Можно носить. Но делать из какой-то символ, это не совсем корректно. Поэтому те, кто в Саудовской Аравии бывает, зайдите в музей, национальный музей или музей одежды в Джидде, и посмотрите исторически, как это все дело складывалось. Это очень поучительно и интересно. К этому надо относиться спокойно, как к этим вещам. У нас иногда какие-то на ровном месте ненужные совершенно эмоции, они ничего не дают, они, кроме того, в историческом плане, я говорю, что они...
1: Это придумка, да.
2: Да, это придумка. От этого надо отходить. Вывод какой? Арабы очень уважают свои традиции. Это надо знать. В той плане, в каком это необходимо, посоветовавшись, учитывать при посещении, но не более чем. Потом все их, то, что там женщины, мужчины, женщины. Вот если взять итог. Количество женщин, имеющих детей, самое высокое у них. Так? Количество браков самое высокое. Количество счастливых браков очень высокое. Точно посчитать сложно, но по моим личным, вот как по контактам, они со сотни людей охватывают. У них с этим хорошо. Значит, вот итог, что вот эти вот определенные скромности не мешают делу, а наоборот способствуют созданию счастливых семей.
1: Это надо привлечь. Есть еще один нарратив в этой связи, такая история о том, что все это только на публику, все эти традиционные ценности, все это на публику, а как только человек заходит домой или еще что-то, там уже и алкоголь, там уже все начинается, там все нормально. Главное не демонстрировать. И у нас, кстати, многие тоже говорят, что, может, и у нас так хорошо было бы, просто чтобы на улицах все вели себя прилично, а дома делайте, что хотите.
2: Ну, вообще, должен сказать, что действительно элемент этого есть. Но, собственно говоря, в этом и заключается, что на улице нужно выглядеть более строго одетым, да, дома ограничения, когда знакомые какие-то люди приходят и так далее. В современном исполнении это все выглядит. Но, понимаете, здесь важная вещь, которая называется деликатность и ум. Вот при наличии ума и деликатности никаких проблем не возникает. При отсутствии ума и отсутствии деликатности из всего можно сделать проблему и довести дело до драки. Было бы желание, понимаете? Поэтому мы должны с пониманием относиться к традициям и самим тоже, ну, адаптировать. Некоторым женщинам, которые наши там живут, им даже нравятся эти вот амбаи. Почему? В домашнем одел эту накидку, ну, это накидка, плащик такой, ну, да?
1: В таком климате,
2: накидку,
1: да.
2: И пошел. Легче даже, меньше надо готовиться к публичному выходу. Поэтому здесь очень много условностей, их надо просто знать и нормально к этому спокойно относиться.
1: Иногда, да, в арабских фильмах бывает, это, наверное, уже это мотив даже целый, когда женщина выходит из дома, значит, вся закутанная, в красивое черное, да, максимально с одними глазами, потом доходит до какой-нибудь дискотеки, все это сбрасывает, там, мини-юбка, и понеслось.
2: Да. В фильмах это есть.
1: В арабских фильмах, подчеркиваю, в арабских фильмах этот мотив присутствует не единожды. Тоже говоря о странах Персидского залива, необходимо поговорить, наверное, уже о российской диаспоре. Там действительно очень много людей живет в Объединенных Арабских Эмиратах, наверное, и в других странах тоже. Как вы к этому относитесь? Что эти люди там делают? Почему им кажется, что это хорошее место для жизни? Может быть, там какие-то условия специальные созданы в этой связи? Как вы вообще к этому относитесь, к явлению?
2: Ну, в какой-то мере, это неизбежность. Во-вторых, все-таки менталитет у нас... Мы такие люди восточные, конечно, да? Там, хоть одновременно говорим, что мы часть Европы, Запада, но мы восточные люди по менталитету, по многим вещам. Кто-то из наших политологов говорил, что... Например, на Западе нет такого. Для нас, само собой, разумеется, когда вошел в дом, снял, одел тапочки.
1: Да.
2: Да, в этом не ходишь. Но в Европе это странно выглядит. То есть, ну, а у нас это, само собой, это вот чисто восточная вещь. Ну, я думаю, что наши связи все более широкие, они приводят к все большему количеству людей, которые там живут. Там довольно легко адаптироваться. Вот вы знаете, на египетском диалекте иностранцев, диалекте, вот, угу, в основном цикаирском диалекте, иностранцы, их называют хавага. Это значит, человек такой, ну, какой-то из внешнего мира, не наш человек. То есть ничего тут обидного нет, ну, хорошего тоже мало. К нему надо отнестись, ну, так, по-совому. То есть какой-то все-таки элемент подозрительности вот к этому есть, понятию хавага, иностранец. Вот русские люди там не хавага, их называют руси.
1: Угу.
2: Он другой. Он не тот, к кому надо относиться с опаской. К русскому уже он с опаской относиться...
1: Хавага – это больше белый колонизатор.
2: Да, белый колонизатор. Понимаете, и так во всем. У нас там много друзей многолетних, таких испытанных, понимаете. Они очень помнят и с огромным уважением относятся к тому, как русские люди, советские люди вели себя, вот когда у нас широкое было сотрудничество, и военное, и военно-техническое, и на местах, на предприятиях. Вот наши инженеры, которые приезжали, специалисты, они там, вы знаете, они как будто свое строили. Но вот иностранцы, французы, американцы, они приезжали по контракту, вот он по контракту приходит, советует. И ушел. А наши воспринимали это как свою стройку, Асуан и так далее. И это очень важно, и это помнит, это наше огромное достояние. Но что касается объектов, то хочу такую вещь сказать. У нас иногда по инерции говорят, что вот то, что мы построили, это основа индустрии, было. Сейчас Асуанская огромная плотина, которая давала 64% электроэнергии Египта всего, сейчас дает 4%. вместо 64-х. А Хиланский металлургический комбинат в этом году будет разобран, так же, как там, ну, в ЗИЛе там у нас сейчас разобрали. И, ну, он будет перепрофилировано под другие нужды. То есть нам надо сейчас идти дальше. Мы гордимся, что там в Египте 94 построили предприятие, в целом 400 в арабском мире. Но это было тогда. Теперь надо строить заново. И я вновь обращаюсь к слушателям, чтобы они, у кого какие есть заготовки, давайте попробуем протиснуться там, и это достанется старице. Количество живущих там, живущих с удовольствием людей, русских, увеличится. Но вообще, в принципе, те, кто там живут, они всегда считают себя по-прежнему российскими людьми. Но они просто там живут иногда подолгу. Вот у меня приятель был, он лет, наверное, 30, так все время оставался, продался, был корреспондентом радио. Ага. Попов, вот его дочка сейчас известный журналист. Он долго там жил, он не собирался там многие годы или оставаться и так далее. Но так получилось, что он настолько блестяще знал страну и на то, как был задействован и нужен именно там, что его все время просили еще, и он там оставался долгое время. Ну, что плохого от такого присутствия русского человека? От этого и мы выгадывали, и наше государство выгадывало, наши государственные интересы. Ну, и они тоже имели в его лице испытанного друга, с которым с удовольствием общались, давали ему интервью, много чего рассказывали и так далее.
1: Есть еще версия, впрочем, что связано это не только с тем, что это российские граждане приезжают, а что вообще в целом страны Персидского залива с деньгами к себе, российских, европейских, еще кого-то, за счет этого, там, запуская в том числе свою финансовую какую-то составляющую, там тоже, не знаю, насколько, может быть, вы чуть лучше это понимаете, насколько удалось им перетащить часть финансового центра, условно, из Лондона и Европы к себе туда, в регион. Но, по крайней мере, попытка была сделана. Что в целом это такая история создания наиболее благоприятных условий для всех людей, у которых, ну, например, есть проблемы с собственным государством, но нет проблем с деньгами.
2: Ну, они все виды финансовой деятельности, кроме криминальной, к себе, конечно, призывают. Да, вот они как раз и старались создать центр. И вот мы с этого разговора начали, что американцы нанесли очень сильный удар по этим планам создания финансового центра, создания технологического центра.
1: То есть деньги сейчас уходят, вот те, которые были таким способом привлечены после военной операции?
2: Ну, во-первых, они не приходят в таком масштабе, как были, и частично уже обратный процесс начался. И арабы сейчас пробуют его остановить. И тут, конечно, нам бы вот в этой ситуации показать свои лучшие черты и в трудный момент им помочь и прийти с нашими тоже технологиями и так далее. Кстати говоря, хотел бы сказать, что арабы, арабские страны, гораздо в большей мере, чем все другие страны мира, оказались друзьями нашими, когда рассыпался Советский Союз. Ни одна группа стран, никто так по-настоящему по-дружески не воспринимали трагедию, которая с нами происходит, и не старались помочь. Но, пожалуй, больше всех проявил себе Египет. Не самая богатая страна. Они слали нам макароны, стиральный порошок, иногда бесплатно, как гуманитарная помощь. Даже такой вот пример. У нас торговля была организована по клирингу. Ну, многие знают. Клиринг – это когда потоки друг с другом встречаются и гасятся.
1: Ага.
2: Вот если поток один превышал другой на 60 миллионов долларов, то встречный поток прекращался. И, ну, мы недовыполняли ВАЗ-88,

0: И братья-славяне побежали при первой возможности в НАТО. Да, за что мы им очень благодарны.
1: А Достоевский предупреждал.
0: И не испытываем никаких теплых чувств в отношении этого. Да. А вот арабы нет. Они себя вели порядочно. Мы должны об этом знать и напоминать.
1: А тут вам немедленно напомнят, что в том числе страны Персидского залива арабские довольно активно, может быть, не на страновом уровне, хотя это вопрос дискуссионный, поддерживали международный терроризм, в том числе его проявление на территории Российской Федерации, имею в виду чеченскую кампанию. И нет ли угрозы при расширении сотрудничества взаимного, взаимном раскрытии, что называется, получить в наших регионах исламских новую волну, назовем это в кавычках ваххабизмом, но именно в кавычках, потому что это не совсем точное определение?
0: Такая опасность была, она стала намного меньше, но она остается. Внутри этих стран есть вот эти вот элементы, которые главным образом рвутся к власти в своих собственных странах, говоря, что нынешние монархии не очень хорошие, они не отвечают чаяниям мусульман, и их надо сменить. Кем? Нами. Нами. Вот почему они взяли за бедного Абдель-Вахаба, который жил за 100 лет до Пушкина? Ну, какой международный терроризм? Говорят, он писал там про международный терроризм. Ну, что можно было за 100 лет до Пушкина писать про международный терроризм? Ну, это глупость. Но что они у него взяли? Абдель-Вахаба.
1: Угу.
0: Абдель-Вахаба взяли одну из главных его мыслей. Он там очень мутно заед читал. Читать очень трудно. Настолько. Это как Гегель. Но это Гегель Востока. Значит, но там мысль есть такая, что управлять уммой, то есть
1: обществом, исламским,
0: должны достойные. И не обязательно это потомственные вот те, кто уже управляли. Поуправляли, хватит. За эту мысль они зацепились и сказали, поуправляли и хватит, теперь мы будем управлять. И вот видите, Абдель-Вахаб, вот он об этом говорил. Ну, во-первых, не так говорил, это его искорежили. Но мысль вот оттуда, любую мысль можно, если тебе очень надо, можно ее приделать так, как это надо. Вот Абдель-Вахаба таким образом преобразовали для того, чтобы ссылаться на его бесспорный духовный авторитет для своих преступных целей. Абдель-Вахаба вот, им просто воспользовались, это надо тоже знать. Они обманули собственное политическое руководство, действительно, пообещали, что они для ислама будут делать добрые дела. На самом деле ничего доброго не было. И я помню, мы предупреждали их, что кончится это плохо, помощь, которую вы оказываете этим радикалам, что они к вам вернутся и будут вас же убивать. Я помню, министр внутренних дел Саудовской Аравии мне в 2003 или 2004 году говорил, что как же вы были правы. Зря мы в свое время не так себя вели, но мы, говорит, сейчас полностью переделали нашу провинцию, мы политику, мы за них возьмемся. Ну и действительно, кстати говоря, в 2004 году я готовил этот визит, долго готовил, и был визит в Саудовскую Аравию первого законно избранного президента Чеченской Республики Кадырова, Ахмед Хаджи Кадырова. И он произвел на них колоссальное впечатление своими знаниями, арабским языком и так далее. И после этого можно сказать, что Саудовская Аравия, как флагман исламско-арабского мира полностью на нашем направлении, переделала свою политику на 180 градусов, и вместо помощи вот этим вот всяким организациям стала помогать Чеченской Республике, которая находится в составе Российской Федерации. Ну, так бывает в жизни, кто-то бывает не во всем прав. Мы во всем с вами правы.
1: Да нет, конечно, не бывает. Даже в личной жизни не всегда бываем правы.
0: Если бы мы во всем были правы, тогда бы мы с высока на этот вот эксперимент негативно смотрели и говорили.
1: Но по вашим ощущениям, они отказались от этого такого экстремистского исламского эксперимента.
0: Ну, конечно, потому что за них уже взялись, там были взрывы, там были нападения, там убивали людей и так далее уже внутри.
1: Это всех касается стран Персидского залива? Либо есть там некоторые, которые еще размышляют там по братьям-мусульманам, по всякому такому, запрещенное, по-моему, в Российской Федерации?
0: Ну, братья-мусульманы, с теми тоже сложно. Там есть фракции, которые на неправильном пути находятся. Основная масса – это там инженеры. Ну, они более радикально, конечно, думают. То есть здесь в каждом конкретном случае надо разбираться. Но в целом, да, они эту болезнь в основном не до конца преодолели. Мы с вами до конца преодолели болезнь. Вот. У нас же ведь тоже до сих пор есть люди, которые помогают террористам,
1: конечно,
0: преступники и так далее. Но преступность еще в истории человечества нигде и никогда не была изжита. В том числе такого
1: экстремизм нельзя победить, его можно побеждать.
0: Надо побеждать.
1: Побеждать можно, победить. Это вот это всегда наивное предположение, что мы победили экстремизм. Немножко

0: Про Иран еще. Давайте пофантазируем. Вот Трамп подписал наш меморандум, они с Ираном все замирились. И это несколько меняет геополитический расклад. Если американцы сейчас, в регионе я имею в виду, если американцы сейчас делают новое, как они сказали, поменявшееся руководство Ирана рукопожатным, то пропадает та самая угроза, о которой мы с вами говорили. Как в этой ситуации будут вести себя страны Персидского залива? Может быть, они больше внимания обратят на другой фланг, туда, на Израиль, на арабо-израильское урегулирование, вот что-то туда?
1: Нет, ну, они готовы к замирению по всем направлениям. Вот сейчас то, что возникло, это такая острая ситуативная обстановка. Был оперативный повод, сперва это агрессия американцев
0: и израильтян. Простите меня, да, еще есть нарратив прекрасной журналистки, что, значит, страны Персидского залива никогда не простят Ирану удары по своей территории.
1: Неправда. Да нет, нет. Ну, история многотрудная, уже имеет много извилин. В принципе, надо, конечно, курс держать на взаимное замирение. И, в принципе, можно эти все задачи решить. И правильно делали и мы, помогаем идти, и китайцы, которые, в общем-то, фактически замерили на какой-то период времени. Но, видите, зловредные западники, они сумели сыграть на каких-то струнках и снова это дело снова завести. Но вообще, в принципе, вот у американцев в разные периоды времени то они более простодушно действовали с тем, что в окружающем мире их слушались и так далее. Ну, заменяли руководители, там, помните, такая даже пословица была, что пусть это сукин сын, но наш сукин сын.
0: Да.
1: Но это сукин сын.
0: Да,
1: значит, но не всегда это удавалось. Поэтому иногда они другим методом действуют для того, чтобы по-прежнему где-то наверху быть. В том числе и сталкивать лбами. Вот в данном случае, видите, они столкнули лбами, и это получилось. Поэтому как-то из Трампа, из американцев дурачков каких-то изображать, которые все время где-то терпят какие-то бесконечные поражения, но никак до конца не дотерпят. Это упрощение. Где-то у них не удается что-то идти, но, в принципе, степень их зловредности и такой потенциальной успешности не нас.
0: То есть мы можем верить Трампу, когда он говорит, что американцы своих целей в рамках операции в Персидском заливе очередной достигли?
1: Они не достигли, но в принципе, они продвинулись. И неизвестно, чем дело закончится, потому что в целом они ведут дело к тому, что так же, как это, кстати говоря, получилось в Сирии. В Сирии же они помогли сменить режим один на другой. Ну, трудно сейчас характеризовать, но, в принципе, этот режим для них более благоприятный, чем который был до этого.
0: Они Трамп говорил, что надо теперь ввести сирийские войска в Ливан, новые сирийские войска.
1: Ну, да, но, во всяком случае, да, и тут, может быть, они тоже разыгрывают определенную карту. И, кстати говоря, на этом пути они кое-что удалось сделать. Видите, они сделали закрытый канал связи. И вокруг этого канала, о котором мало чего известно, столько кругом говорится, и все время Трамп не закрывает рот и так далее. Взял бы, рассказал, что происходит на этом треке на самом деле. Но он помалкивает. Понимаете, не надо из него дурачка делать, он простофиль и так далее. Он очень коварный, такой тонкий бизнесмен, который в политике тоже, ну, свою определенную линию гнет. И я думаю, что надо к этому серьезно относиться.
0: Тоже в прессе писали, что Трамп не слушает своих советников. Вообще, что он сам принимает волю. Это волюнтаризм, как говорили в одном фильме. По вашим ощущениям, в части Ближнего Востока Трамп слушает экспертно-аналитическое сообщество?
1: Конечно. Конечно. Я думаю, эти наработки, это я узнаю даже почерк некоторых каких-то знакомых людей. Понимаете, вот, ну, есть этот элемент. Те, кто хорошо разбирается, они ему помогают. Нет, конечно, он слушает. Другое дело, что вот по природе он такой человек хамовитый, и, конечно, он ведет себя неподобающим образом со своим окружением. Но он не считает, что он их как-то обижает, он считает, что раз он им дает работу, это главное, хорошо платит. Ну, поэтому немножко могут старого человека потерпеть, когда он скрипит или что-то такое, где-то такой элемент хамства допускает. Он не считает, что он что-то для них плохое делает, понимаете, или что это так выглядит. Он считает, что он просто как, ну, более такой пожилой, более богатый человек, себе может какие-то вещи позволить. Но он не считает, что он кого-то обижает, или что он себя неподобающим образом ведет.
0: Я тут старший, я так вижу, да.
1: Ну, да, да, и все, да, да.
0: Спасибо большое, Андрей Глебович, за сегодняшний разговор. Мы, мне кажется, и про регион поговорили, вот закончили на Трампе. Тоже было же интересно от вас услышать, что все-таки за этой ширмой и туманом стоит проработка серьезная, и люди работают. Некоторых из них, называется, по почерку можно узнать. Спасибо большое за беседу. Друзья, Андрей Глебович Бакланов был в студии «Культурной симпатии», Дмитрий Егорченков, и мы, как всегда, вернемся через неделю и продолжим наши интересные беседы. Всего доброго, друзья.

0: Меморандум между США и Ираном. Контекст. Американские сенаторы, представители политических и экспертных кругов, договоренности Вашингтона и Тегерана назвали мягкой капитуляцией США. Разморозка активов Ирана означает, что американцы заплатят за открытие Ормузского пролива. Гарантия невмешательства во внутренние дела друг друга закрывает для штатов тему смены иранского режима. Обязательство США вместе с партнерами в регионе разработать план восстановления и развития Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов напоминает выплату репараций. Плюс к этому снятие санкций и разрешение на экспорт иранской нефти, а также поддержка Тегераном ядерной программы на текущем уровне. Де-факто военная операция США и Израиля закончилась фиаско. Исламская республика продавила условия, с которыми Вашингтон был вынужден согласиться. Впрочем, меморандум еще ничего не гарантирует, как и Трамп. Ситуация может развернуться на 180 градусов, и тогда горячая фаза конфликта возобновится. Но умные люди в Вашингтоне сделали вывод. Молниеносная операция в Иране невозможна. Его жители готовы погибать. А вот Америка к веренице гробов, как во времена войны во Вьетнаме, не готова.
1: Узнать за 90 секунд. Чарли Чаплин – не только самый знаменитый в истории кино комик. Он был настоящим долгожителем и ушел в 88 лет. При его-то нагрузке и стрессах. Дело в том, что смотрел Чаплин на окружающий мир, невзирая на его недостатки, позитивно. В каком-то смысле сквозь розовые очки. Как в пословице «Счастье зависит не от обстоятельств, а от нашего отношения к ним». Он любил повторять «Ничто не вечно в этом мире, даже наши проблемы». При всей очевидности этой фразы она лишний раз напоминает, а ведь так и есть. Дни, когда люди не смеются, Чарли считал потерянными для них. А лучшими врачами называл солнце, отдых, упражнения, диету, самоуважение и друзей. Некоторые его изречения не были лишены философичности. К примеру, артист говорил, что луна символизирует красоту Бога, солнце – силу, а в зеркале отражается лучшее его творение. Бога он на современный манер называл турагентом, определившим маршруты и бронирование для миллиардов туристов. И предлагал не откладывать дела, не рассчитывать на завтра, которого может и не быть. Удивительно, но Чаплин при всемирной известности и огромной любви публики так ни разу и не удостоился «Оскара» в актерской категории. –

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Уфе 8.00, в Якутске полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные уничтожили укрытие боевиков ВСУ в Константиновке. Катар и Пакистан сообщили о завершении первого раунда переговоров США и Ирана. Каждая вторая больница в Германии может обанкротиться из-за планов Кабмина. Теперь подробнее. Артиллеристы группировки войск «Южное» уничтожили укрытие с боевиками ВСУ в Константиновке. Об этом сообщили в Минобороны. В ходе воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили группу украинских боевиков, отступавших из Константиновки, и которые пытались избежать поражения, используя здание в качестве временных укрытий. После подтверждения цели и уточнения координат, информация была оперативно передана артиллерийским расчетам, которые нанесли серию точечных ударов. Предпосылок для возобновления переговоров между Россией и Украиной на территории Турции пока не просматривается, однако Анкара продолжает дипломатические усилия для создания условий к их проведению. Об этом сообщил источник в турецком правительстве. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что Турция подтвердила свою заинтересованность быть полезной в переговорах по Украине, а не только в предоставлении площадки для них. Катар и Пакистан в совместном заявлении сообщили о завершении первого раунда переговоров США и Ирана при участии посредников в Швейцарии. Стороны договорились о создании комитета, ответственного за надзор за посредническими усилиями. Официальный представитель иранского МИДа Исмаил Багаи заявил о прогрессе на переговорах. Он добавил, что технические группы продолжат работу для выполнения меморандума о взаимопонимании. Детали обнародуют Катар и Пакистан. Глава иранского МИДа Аббас Аракчи добавил, что технические группы продолжит работу по выполнению меморандума и заявил, что благодаря усилиям посредников были сняты ограничения на экспорт иранской нефти, разморожен ряд активов и запущен план восстановления Ирана. Необходимо сделать все, чтобы правда об истории Великой Отечественной войны, самой кровавой и тяжелой войны прошлого столетия, была сохранена и передавалась будущим поколениям, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что некоторые страны пытаются переписать историю и сделать все для того, чтобы подвиг народа был забыт, а имена защитников вычеркнуты из истории. 14 новых методов лечения вошли в базовую программу ОМС в этом году. Об этом сообщили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. Отмечается, что благодаря этому ряд сложных и дорогостоящих процедур стал доступен пациентам бесплатно по полису ОМС без необходимости оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования. Планы Кабмина ФРГ по сокращению расходов в сфере здравоохранения могут привести к банкротству каждой второй больницы в Германии. Об этом заявили в немецкой ассоциации больничных учреждений. Пакет мер по сокращению расходов на обязательное медицинское страхование радикально урезает бюджеты врачей, больниц, аптек и фарминдустрии, привязывая их доходы к жестким лимитам. Самыми болезненными мерами станут финансовые санкции для граждан, это введение платы за страхование не работающих супругов, резкое повышение доплат за лекарства и сокращение субсидий на протезирование. Это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Ключи Захара».
2: Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин. И со мной мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
4: Здравствуйте, товарищ.
2: Да, будем говорить мы о двух фронтовиках, о двух литераторах, больших, замечательных, ярких, с неоднозначными судьбами. Алексей Колобродов перед программой настоял, чтобы мы отдельно обсудили вопрос их русского народного пьянства, алкоголизма.
3: Как момент сближения.
2: Как момент сближения двух этих писателей. Ну и вообще как литературный факт. Потому что, конечно же, и «Тяжелые запои» Твардовского, и «Бесконечные загулы» Виктора Платоновича Некрасова оказали влияние на их творчество. А именно об этих литераторах мы будем говорить. Это великий русский поэт Александр Трифонович Твардовский и замечательные русские писатели. И, может быть, претендовал бы и на великого, если бы чуть больше написал, там, если бы был объем написанного чуть больше, чем один томик. Виктор Платонович Некрасов. А помимо того, что они фронтовики и русские выпивохи, мы пользуемся для того, чтобы сблизить их в одной программе, датами их рождения. Потому что Платонов родился по старому стилю 4 июня 1911 года, да, а Твардовский родился 7, по-моему, июня 2010 года. То есть у Твардовского еще и юбилей, да? Правильно я понимаю? Да. Ну, то есть вот они рядом, они практически ровесники, они оба июньские, рядом с Пушкиным. Люди, которым в начале Великой Отечественной войны было по там 30 лет, да, так или иначе, с небольшим. То есть, с одной стороны, молодые, полные сил. Твардовский уже знаменитый поэт, уже поэт со статусом, да.
3: Орденоносец.
2: Да, орденоносец уже, да. Ну, а Некрасов тогда еще не литератор, не писатель, но в киевской истории он с Киева сам, в Киеве, имевший как театральный, около театральный человек, имевший свой статус и свое значение. Вообще, для Некрасова это вообще в целом характерно, вот этого поведения. Ему уже 30 лет, а он, как тот самый гусар, еще где-то...
3: Не определился,
2: еще не сложил, чем он будет заниматься, в какую сторону он пойдет.
3: То архитектор, то актер, да, то инженер. Да. Война его определила. Вот это важный момент.
2: Очень важно. Да. Кроме всего прочего, они оба были красивые, статные мужики. И в военном смысле Некрасов, да, дошел до капитана, при этом капитана прям фронтового, прям штурмового, прям окопного. А Твардовский, да, полковника, но полковника по линии военкоровской, по линии сталинского как бы назначения главных писателей в качестве еще и военных деятелей. Начинал войну интендант второго ранга, был тогда еще не было военных званий. Вот. Но, тем не менее, военкора бесстрашного, рисковавшего своей жизнью, шкурой неоднократно. Вот. Но в смысле литературном, конечно же, Твардовский генерал. Не полковник, как в военном смысле, а генерал. Настоящий, достигший абсолютных высот. На тот момент, там, после Великой Отечественной войны, Твардовский, Фадеев, Шолохов, Леонов, Сергей Михалков – это самый-самый первый ряд. А у Платонова, в силу вот этого его...
3: Некрасова.
2: Ой, господи, Платоныч.
3: у Платоныча.
2: И у Платонова, и у Платоныча, да. Виктор Платонович Некрасова, как его по его судьбе положено, у него вот все было как бы подразвинчено. Вот об этом, обо всем мы будем говорить. Кто с кого начнет?
3: Биографические данные, Олег. О Твардовском-то мы более-менее в курсе, а любопытно происхождение Некрасова.
4: Виктор Платонович Некрасов по материнской линии потомок древнего аристократического рода, Мотовиловых, правнук шведского барона, российского подданного генерала Антона Вильгельма фон Эрне, а венецианских дворян Флориане и дальний родственник Анны Андреевны Ахматовой со стороны матери. То есть урожденный Мотовиловый, да? И у него, как раз-таки киевлянина, совершенно особая история, потому что родители были настроены на европейский лад, скажем так, вывозили детей в Париж, в Лозанну. Там Виктор Платонович Некрасов тесно общался с сыном Анатолия Васильевича Луначарского, например. Да, то есть это такая аристократическая семья. А когда его отец умер в Красноярске от разрыва сердца в 17 году, в семье начались трудности. И, собственно, выбор Виктора Платоновича между, с одной стороны, желанием пойти в театральное училище, с другой стороны, необходимости идти в какую-то трудовую школу, все-таки заставил его выбрать именно 43-ю трудовую школу, которую он в 26-м году и оканчивает. И в 29-м железнодорожную строительную школу. Все это позволяет ему в будущем, собственно, оторвавшись от театра, к началу Великой Отечественной войны, он служит в Ростовском театре Красной Армии, и когда вся его труппа просится на фронт, берут его одного, потому что у него есть инженерное образование, и, собственно, тут начинается его судьба.
2: Как все-таки товарищ Сталин берег товарищей артистов? Все трупы, я думаю, что не единственное. Все просятся на фронт, и джаз-банды просятся на фронт, и Утесов просится на фронт, и все просятся. И Вертинский просится на фронт, и Бхар просится на фронт. Он говорит, нет, будете в тылу. Ну, то есть и они такие сякие, неблагодарные ему. Всех спас. Всех спас. Ведь перебили бы всю нашу артистическую плеяду. Все бы эти великие фамилии артистические, целые эти кусты и грозди, Казаковы, там, Рапопорты, там, Мироновы, всех загубила бы война. Всех уберег этот усатый тиран. Извините, пожалуйста. Так, ремарка.
4: Да.
3: Ну, еще добавлю тогда, пока это сам Олег смотрит. Артистизм натуры присутствовал, конечно. Вот это вот как бы театральная закваска. Вот тут как бы замечательно Олег озвучил Лозанну, вот этот вот дворянское происхождение, шведские там бароны, сыновья Луначар, ну, то есть какой-то высший свет. А Виктор Платонович всю сознательную жизнь играл такого вот народного типа из пивной. Вот.
2: Но при этом все равно, вот глядя на его военную биографию, ведь мы понимаем, какой кошмар реальный он пережил, как реальный фронтовик под Сталинградом. Но отношение к войне сродни вот той самой истории, там, условно говоря, Дениса Давыдова. То есть, что это вот как бы нормально, все может справиться русский человек с прибауточкой, с шуточкой, там, и пройти через все без вот этого Астафьевского
3: надрыва.
2: Да. Потому что Виктор Платонович, ну, прямо говоря, конечно, повоевал больше, чем Астафьев. Но сравните в окопах Сталинграда и проклятые убиты. Всех те, кто тычет вот как бы в борду этой книгой, что вы ничего не знаете о войне. Вот правда фронтовика. Ну, вот правда фронтовика. Все, ни один фронтовик никогда Виктор Платонович Некрасова не усомнился в том, что он имеет право говорить об этой войне. Потому что он знает все в абсолютной степени. И тем не менее, вот такое вот настоящее русское аристократическое вот к этому отношение. Вот. Сама его жизнь, сама манера поведения, это тоже с Давыдовым там очень... Я готов был бы целый эссе на эту тему написать, как они похожи в быту, вот, в отношении к деньгам, в отношении к товарищам, в этой широте необычайной, вот, и в абсолютно отсутствии педалирования харизмы, мужественности. Я был, я воевал, я резал, я рвал на часть. Ничего там этого нет.
3: Ой, сколько она воевала.
2: Да, извини, пожалуйста.
3: А награда?
4: Более того, то, что описывает Виктор Платонович в повести «В окопах Сталинграда», немножечко отличается от того, как он реально воевал. Вот о наградах. Виктор Платонович получил несколько. Сохранились записи, по крайней мере, открытые о том, за что он получил орден Красной Звезды в 1944 году. У Твардовского награды более серьезные, там ордена первой и второй степеней за заслуги перед Отечеством, да?
3: Отечественной войны.
4: Но они все за Василия Теркина, там не за боевой опыт. Но было написано, такая приписка, за Василия Теркина, который был написан во время наступления Красной Армии и на материале наступления, скажем так. То есть не боевой опыт, но смотрел, видел, все это наблюдал Твардовский. Да, в случае Некрасова зачитываю. 16 марта 1944 года вслед за наступающей пехотой с группой бойцов разведал реку Ингу и на западной окраине села Константиновка обнаружил дамбу, заполненную транспортом противника. Увлекая бойцов личным примером, сумел за полтора часа освободить дамбу от транспорта и произвести ее ремонт. И тем самым обеспечил успешное продвижение пехоты и вслед за ней артиллерии. 17 марта, на следующий день, под артиллерийским огнем противника, не считаясь трудностями в доставке лесоматериала, мобилизовал бойцов и за короткое время отремонтировал два моста на дамбе реке Громоклея в районе села Свобода. Это правый приток Ингула, бассейн Южного Буга. Показав образцы организаторской способности. И еще через пару дней, 20 марта, с группой бойцов, увлекая их личным примером, при форсировании реки Буг построил два плота и две пристани, на которых с помощью тросов переправил на правый берег две пушки, несмотря на исключительный обстрел противником района переправы.
2: Не боялся. Вы понимаете, что такое артиллерийский обстрел? И вообще под ним строить что-то, делать, как бы достигать результатов. Ну, просто нужно иметь беспримерное просто мужество. Просто сердце невозмутимое ничем. Блистательный человек.
3: В окопах Сталинграда Некрасов лечится в 1945 году в госпитале по ранению. Вот. И, собственно, какой импульс здесь, мы не знаем. Да? Он потом написал воспоминания, но уже как бы как свершившийся факт, что вот вышла книга, что пошло дальше, что там послужило какими-то первичными импульсами. Вот. Да, думаю, то же самое, что у Дениса Давыдова. Вот это вот показать, что война – это не надрыв, не истерика. Да? И не парадное, фанфарное что-то.
2: Ну да,
3: потому
2: конечно.
3: Что уже начинает появляться военная литература. Вот парадно-фанфарная, несмотря на то, что уже был и Теркин, и они сражались за Родину. Ну, парадно-фанфарное, плюс мы не раз характеризовали, это послевоенное семилетие, вот, для культуры не самое плодотворное. И вот, собственно, что там происходит? Это же поразительная вещь. Во-первых, это то, что потом стало нам общим местом и лучшим местом в лейтенантской прозе и прозе, это эффект присутствия. Мы как будто вместе с этими разведчиками, с этими саперами делаем их вот эту вот тяжелейшую работу.
4: При этом как описываются разведчики?
3: Да, это же поразительно. Это что не характер, там просто как бриллиант какой-то, как это все сделано. А во-вторых, вот уже отмеченное Захаром, вот это любование своей работы, им не страшно. Они вошли вот в эту вот, они любуются своей боевой работой, они любят ее делать. У них вот этот вот какое-то ликование войны начинается, вот, как, вот такое вот упоение в бою, да, как Пушкин писал. Вот это упоение их ведет, и они, да, там сказано, там ведь сказано сразу после Шолохова про вот эти вот кошмарные отступления 42-го года, все это проговорено, это есть. Но вот это вот любование русским человеком в его вот это вот в моменты его наивысшего напряжения, там, ну, там замечательные там вот эти вот образы сапер, который вот вечно всем недоволен, ну, любуется, как он профессионально делает свою работу, вот такой работяга, который тоже всегда недоволен, матерится, все, ну, вот и сам командир сам, какой образ, да, и вот как сам Сталинград, когда приходит понимание, что все, некуда уже двигаться, все, мы... Вот предел, так сказать, отступления мы выработали, да? И вот тоже это такая выковка, выковывание характера на войне. И это вот важнейшее достоинство, безусловно, этой вещи. Вот эффект присутствия, показать, как оно на самом деле было. Вот, рассказать без утайки, что к этому привело. И показать человека, когда он начинает получать, ну, не удовольствие, конечно, но радость от того, как он хорошо делает свою боевую
4: работу. От профессионализма.
3: Профессионализм, конечно. Вот этот вот настоящий военный профессионализм, это редко у кого потом такое получалось. Ну, Бондарева периодически, да? Вот, ну, первым был, безусловно, Виктор Платонович Некрасов.
4: Давайте
3: известная
4: скажем.
3: Известная уже история, да, ну, в валах буквально, публикуется это все в журнале «Знамя».
4: 46-й год, номер 8-10.
3: Да, Вадим, по-моему, Кожевников, да, был редактор, вот, проявил определенную смелость, напечатав эту вещь. Вот, в 47-м году она выходит книгой. В 47-м же году награждается Сталинской премией второй степени. Известно, что в первоначальном длинном листе, который подавали Сталину на утверждение, ее не было. Вот, и, как говорит и сам Некрасов, и потом уже какие-то, значит, люди, которые могли, знали, как этот механизм работает, вписать мог только один человек, собственно, товарищ Сталин. Вот, Некрасов по этому поводу потом шутил, и Довлатов, пересказывая его шутку, мог сам Довлатов придумать. Ну, очень похоже на них обоих. Тиран Сталин дал мне премию, вот, либеральный Хрущев выгнал из партии, а добрейший Брежнев из страны. Вот, замечательно. Это история диссидентства некрасовского. Диссидентство ли без кавычек, в кавычках мы потом проговорим. Мне кажется, там география сыграла довольно решающую роль, а пока да.
4: Еще пара важных моментов, на которые хотел бы обратить внимание. Первый момент по поводу правдивости всего того, что описывает Некрасов. Второе – его пересечение с Твардовским как раз-таки. Ну, начнем с этой правдивости и честности, да. Вот мы, как издатели КПД, Колбородов, Прилепин, Демидов, а наше издательство, которое базируется в ВСТ, выпускает книжки самые разные. И одна из последних книжек, которая вызвала большой резонанс в культурной среде, скажем так, в читательской среде, в критической среде, это Кирилл Минин. Да, и...
3: Роман «Доброволец».
4: Роман «Доброволец». Говорят, не ко времени вышла книжка. Да, Минин пусть описывает всю правду, пусть честно рассказывает о том, что происходит на фронте, но во время войны такое публиковать нельзя.
3: Да, это... подождите 20 лет.
4: Да, да, да. Но мне хочется сказать, ребята, вот Виктор Платонович Некрасов, хорошо, не во время войны, в 46-м году...
5: Он начал писать во время войны, а в 46-м году она
4: публикует,
5: была опубликована. Да.
4: В 46-м, в 47-м получает премию, но вспомните, что это за годы, это борьба с космополитизмом, это холодная война. То есть очень легко взять этот текст, на Западе прочитать по «Голосам Америки», по другим радиостанциям «Радио Свободы» и прочие-прочие иноагенты всякие, да, и растрезвонить всю правду о Великой Отечественной войне, как засыпали своими телами рвы, как шли через трупы, закидывали немцев трупами и так далее, да. Ну, можно же было легко это сделать, но почему-то такого не было, и никто Некрасову такое не предъявлял.
5: Да, я еще договорю, потому что всякий раз я буду с вами про это говорить, потому что вот у нас уже 4-й, 5-й, там, а то и 12-й год противостояния, и 12-й год не замолкают голоса на тему того, что о войне надо подождать высказываться, потому что лучшие книги о Великой Отечественной войне появились спустя там годы и годы после войны. Я просто уже как бы заколебал слушать эту ахинею. Вот мы сегодня двух людей мы рассматриваем, Твардовский и Виктор Некрасов, которые, собственно говоря, во время войны выдали классические тексты, которые и остались каноном русской военной прозы и русской военной поэзии. Никакие после этого там разоблачения, какие-то нашумевшие тексты, там, якобы пролившие свет на историю Великой Отечественной войны, по сути, не обогнали ни Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», ни Михаила Шолохова «Они сражались за Родину», которые публиковались, напоминаю, в 42-м, 43-м, 44-м годах на страницах центральных газет, ни Твардовского, ни задуманного и написанного в виде очерка во время войны «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полюбова, законченного вскоре после войны, ни целый ряд еще классических текстов.
3: «Гвардия» первый вариант.
5: Ну да, «Гвардия» первый вариант. Ну, то есть ничего с этими текстами не произошло, написанных во время войны при Сталине в самые кондовые годы, они так и остались. В них есть великая правда Отечественной войны, и даже если бы потом было, ничего не было бы написано, эти тексты уже взяли невероятную высоту и невероятную планку. И все, кто вас уверяет, что там что-то было написано там через десятилетия после войны, они обманывают вас. Тем более, я еще раз говорю, если отчитывать всю эту историю 2014 года, то мы сейчас дошли уже до той даты, когда Бондарев и Бакланов писали свои первые вещи. Мы и так уже этот срок уже прожили.
3: Да, уже здесь, вот в этой точке.
5: Да, мы в этой точке находимся, да. Вам что, надо еще 30 лет подождать? Черт вас побери, прикажу, замолчите, наконец, с этой своей демагогией. Извините, пожалуйста, не мог смолчать.
4: А второй момент о схожести типажей у Некрасова и у Твардовского. У Твардовского это, естественно, Теркин, а вот Некрасов, как верно отметил Алексей Юрьевич, с такой теплотой смотрит на людей, так умеет их описывать, любовно просто-таки, да, с обожанием. Вот у главного героя есть адъютант Валега. Как он описывает Валега? Ну, это же практически Теркин, смотрите. «Мне нечего было возразить, у Валеги характер диктатора, и спорить с ним немыслимо. А вообще это замечательный паренек. Он никогда ничего не спрашивает и ни одной минуты не сидит без дела. Куда бы мы ни пришли, через 5 минут уже готова палатка, уютная, удобная, обязательно высланная свежей травой. Котелок его сверкает всегда как новый. Он никогда не расстается с 2 фляжками, с молоком и водкой. Где он это достает, мне неизвестно, но они всегда полны. Он умеет стричь, брить, чинить сапоги, разводить костер под проливным дождем. Каждую неделю я меняю белье, а носки он штопает почти как женщина. Если мы стоим у реки, ежедневно рыба. Если в лесу, земляника, черника, грибы. И все это молча, быстро, безо всякого напоминания с моей стороны. За все 9 месяцев нашей совместной жизни мне ни разу не пришлось на него рассердиться. Сейчас он шагает рядом мягкой, беззвучной походкой охотника. Я знаю, будет привал, и он расстелит плащ-палатку на сухом месте. И в руках у меня окажется кусок хлеба с маслом и в чистой эмалированной кружке молоко. А он будет лежать рядом, маленький, круглоголовый, молча смотреть на звезды и попыхивать крохотной, уродливой трубочкой, делающей его похожим на старика, хотя ему всего 18 лет. Вот добавить еще, что он балагур, что он может в любой момент рассмешить человека, как-то поднять ему настроение, и вылитый Василий Теркин.
3: Конечно, конечно, типаж-то совершенно.
5: Да, да.
3: Вот, ну продолжим. Литературная биография Некрасова продолжалась. Вот, он написал несколько очень качественных, сильных вещей. Может быть, «Окопы», конечно, остаются вершиной. Ну, вот эти его вещи 50-х годов мне не нравятся.
5: Это... Кира Георгиевна, в первую очередь.
3: Кира Георгиевна, да, замечательная. Вот как раз тоже тема-то репрессированная, возвращающаяся, да. И нету этого, вот опять нету этого, вот репрессирования, вот истерики, надрыва, проливания слез и даже вот этой вот шаламовской античеловечности, да. А есть отношения людей, которых вот судьба развела. И как им теперь дальше совместно? И как эта жизнь, вот как ее притирать друг к другу? Это вот, вот об этом речь. Речь о людях. И о людях, и о том, как... Просто черновики какие-то заново не перепишешь. Повесть «Най в родном городе», вот о послевоенном Киеве, тоже о возвращении фронтовиков, и тоже не парадном совершенно. Тоже чем-то это напоминает бондаревскую тишину. Но писал Захар прав мало. В основном жил веселой, богемной, замечательной жизнью, много болтал. Вот, путевые очерки опубликовал в «Новом мире», кстати, у Твардовского, по поводу которых рассердился Никита Сергеевич Хрущев. Вот, и он, по-моему, назвал его Некрасова «турист с тросточкой», да, или Хрущев до таких формулировок как-то...
5: Вряд ли бы дошел, я не помню.
3: Ну, кто-то из недоброжелателей, да, кто-то, может быть, из братьев-писателей. Но я вот о чем хочу сказать. Какого происхождения диссидентства Некрасова? Собственно, как бы я, вот Некрасов, типа, и диссидентство – это знак равенства. Вот, мне кажется, огромную роль сыграл Киев.
5: Конечно.
3: Огромную роль сыграл. Угу. Потому что живи, Некрасов, в Москве и позволяй себе примерно то же самое, что-то болтая не всегда сдержанно, что-то там как бы поднимая темы не совсем приветствуемые, да, властью. Чтобы было совершенно нормально. Даже никаких, в общем, особых-то никаких там проблем было.
4: Ты хочешь сказать, это было бы на уровне Евтушенко, Вознесенского, которые могли себе
3: конечно,
4: позволить?
3: На уровне...
5: Вообще его не надо сравнивать с этими людьми.
3: Да, это как бы нет.
4: Вот, другое, то есть.
3: Уважаемых, да, вот фронтовых писателей, да, у которых тоже свои терки сложные.
5: Они дерзили тоже, и Бондарев там чуть-чуть вообще... Ну, Леша мне про это рассказывал, что Бондарев проходил гораздо больше. Оппозиционером, чем Солженицын. Нормально там, как бы, там есть ответственные товарищи, они позвали бы, сказали, Виктор Платоныч, ну ты ей-богу, ну что мы вместе воевали, ну давай.
3: А Кинев — это вот особая история, да? Во-первых, понятно, что все как-то друг друга знают. Во-вторых, я начинаю догадываться, Некрасов, собственно, огромную роль сыграл в увековечении памяти жертв Бабьего Яра. И вот сейчас нам уже эта картина становится понятна полностью, потому что интеллигенты еврейского происхождения очень его за это ценили, и справедливо, совершенно понятно.
4: И ценят до сих пор.
3: Но они эту историю перетягивали в свою вот этнически как бы заряженную сторону. А ведь если посмотреть с другой стороны, мы же знаем, кто были палачами Бабьего Яра. И далеко не одни немцы. И, скажем так, по сути, вовсе даже не немцы, да? И я представляю, как киевское начальство во все времена, в общем, зараженное, а это времена достаточно первого секретаря Украины Шелеста, это еще до Щербицкого, вот, а Шелест очень был подвержен национальным настроениям. Я представляю, как их раздражал Некрасов и, собственно, не антисоветским поведением. А именно, как они считали, антиукраинским. Зачем тащить?
4: Просионистским, да?
3: Да, зачем тащить?
5: Это антиукраинским.
3: Антиукраинским.
5: Да, конечно.
3: Зачем тащить эту историю с Бабьим Яром? Все же все знали. Все же все знали. Об этом как бы не говорили, но все знали.
5: Некрасов никогда, кстати, не педалировал еврейскую тему. Он стоял за павших, понятно, он переживал об этом. Но чтобы он поддерживал сионистов, нет.
4: Он проговорил одну фразу, из которой потом все уже выросло, и все начали додумывать за него. Фраза звучит так. Здесь расстреляны люди разных национальностей,
5: но только
4: евреи за то, что они евреи.
3: Ну, это же правда.
5: Конечно.
3: Это же правда.
4: Да.
3: Если человек говорит правду, это же не значит, что он сионист. Как раз наоборот. Как мне кажется, вот сейчас нам эта история становится очень понятна и актуальна. Все-таки выше были за пределы Советского Союза Некрасова стараниями вот этого украинского партийного, уже тогда абсолютно националистически ориентированного, руководство.
5: Это очень важная тема. Я тут просто буквально одну минуту этому посвящу. Дело в том, что я много бывал в Киеве, видел там эту мемориальную доску Виктора Платоновича Некрасова в самом центре, и киевляне на нее любовались. Они вообще считали его своим, но зачастую считали его своим в силу своей малообразованности. Он такой же свой для киевлян, по сути, как и Михаил Афанасьевич Булгаков. То есть,
3: похоже, да.
5: Свой географически, но когда, особенно когда Некрасов оказался за границей, и к нему стали ходить там в Париже разнообразные делегации украинских диссидентов о том, что наша советская власть губит нас, Россия всегда жрала-пожирала и как бы покоя нам не давала. Говорит, вы с ума что ли посходили? Говорит, я жил в вашем Киеве, я видел, как вас кормили, поили, как бы какие там были школы, университеты и театры, где я сам работал, кто вам что плохого сделал. И он разругался с ними в прах просто. Они его... Ты предал нас. Вот они как бы... Ты сам из Киева, они поддерживаешь нашу борьбу за нашу великую антирусскую хохлядскую свободу. И это был первый шаг Некрасова для того, чтобы быть исключенным из всех диссидентских связей. Про второй шаг я после рекламы вам доскажу. Это программа «Фичи Захара» на радио «Спутник». Не покидайте нас, пожалуйста. Поговорим про двух фронтовиков Некрасова и Твардовского.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
4: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
4: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
4: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
4: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, _ «Спутник». Будущее наступает.
5: Будущее за антропоморфными роботами.
6: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
7: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
8: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
9: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
10: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
11: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
12: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
13: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
13: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
13: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказана программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».

0: «Ключи Захара».
1: Ну, здравствуйте, это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи соведущие Олег Демидов.
2: Всем привет.
1: И Алексей Клобродов.
3: И снова здрасте.
1: Мы сегодня говорим про двух фронтовиков, двух замечательных литераторов, родившихся в июне. Виктор Платонович Некрасов, замечательный русско-советский писатель с аристократическими корнями, автор замечательной повести «В окопах Сталинграда», «Великой военной повести» и ряда еще других текстов, в том числе «Кира Георгиевна», очень хорошей повести, многочисленных путевых заметок. Да, и классика нашего Александра Трифоновича Твардовского, автора Василия Теркина и множества восхитительных стихов. А о Твардовском будет вторая часть нашей программы, вот текущая. Про Некрасова мы закончили на том, что он был выдворен из Советского Союза за свое как бы якобы диссидентство. У его диссидентства в киевского фактура так весьма вялая, весьма там как бы сложно найти его реальные какие-то манифестации, выпады против советской власти. То есть это не, в общем, не Сахаров, не даже не Даниэль, там, не Синявским, ничего этого там не было. Я читал замечательную книжку его племянника, по-моему, Кондарева, кроме Шилы и
3: Гвардии. Приемный сын, Виктор.
1: А, приемный сын, да, Кондарева. И там тоже все это писывается. Я так и не понял фактуру.
3: А где, да, где?
1: За что его выдворили. Зато очень подробно описывается, как он приехал во Францию и приехал со всем своим характером. Потому что, ну, естественно, как всякий наивный советский человек, гившийся в Европу, он думал, что тут время и место для свободы, для любых высказанных, любые темы. Он пишет одну книжечку, где несколько скептически смотрит на все эти европейские свободы, на саму их форму мышления, на саму их форму подачи информации. Это такая часть предлимоновская история. Потом пишет вторую книжку, они говорят, ты чего вообще приехал из Советского Союза нас разоблачать? У нас самая свободная страна в Европе, мы французы. Ты что ты тут несешь вообще, как бы, да? Он говорит, как, что значит, меня в Советском Союзе я писал, мне публиковали, а здесь вы меня не будете публиковать? Я говорю, нет, не будем. Не будем тебя больше публиковать, потому что ты вместо того, чтобы рассказывать нам про кровавые язвы советского режима, ты нам рассказываешь про то, что мы тут что-то неправильно говорим, не очень понимаем и не совсем не так хорошо живем, как оказалось, из Советского Союза. И они перестали его публиковать. Вот это, он умер в 87 году. Вообще история Некрасова, история его водворения, его жизни на Западе, это ее надо было в перестройку рассказывать. На самом деле, вот, ребята, вот как бы эта история, вот этот советский ветеран, отличный мужик, театральный артист, воин, капитан, вот он приехал в Европу, и вот как оно все произошло. Но тогда, конечно же, ну, история, а его до сих пор, на самом деле, мало знают, как все это было. Но он был реально обескуражен. Он просто был обескуражен. Ах, вот как у вас оказывается. Вообразите на минуту на месте Некрасова любого другого там нашего диссидентствующего литератора. Конечно, он написал бы «В окопах Сталинграда 2» про кровавого Сталина, клыки кровавые, там, НКВД, как его били, мочили, не дали публиковать полную версию «В окопах Сталинграда», где всю правду он матку все бы рассказал бы. Ну, и так далее. Кира Георгиевна 2 и все остальное, как бы, накатал бы и носили бы на руках, и говорили бы, вот это мы понимаем, вот это ты правду принес. Он ничего этого не сделал. Вот это уже аристократическая подкладка какая. Вот настоящий аристократ, настоящий советский офицер. Я не буду играть по вашим поганым правилам. Я не буду вас нахваливать и ругать свое отечество. Ну, как там у того же самого Высоцкого или Бродского. Я не буду мазать дегтем ворота Родины ради вашего удовольствия. Для меня Некрасов в этом смысле, конечно, образец. Еще раз говорю, вот на кого надо ориентироваться, вот о ком надо говорить. Всякий раз, когда у нас очередной юбилей Победы, нам определенные люди, уверен, определенные силы в нашем государстве просто навязывают, навяливают, как поведенческую модель Виктора Петровича Астафьева и Булата Шаловича Акуджаву. И на каких-то 15-х горизонталях находится Некрасов. Сейчас недавно смотрел опять рейтинг топ самых продаваемых книг Великой Отечественной войны. Некрасова там вообще нету. Нету. Да не, ну причем это одна из самых лучших, ярких. Я ее читал молодым человеком, она меня просто потрясла. Я просто находился под ее воздействием электрическим совершенно. Нет, у нас бредут, не буду называть за этими вот текстами, где обязательно должны быть гадкие комиссары, чудовищные трупы, потери, гадкая бессмысленная война.
3: Мы были хуже фашистов.
1: Да-да-да, мы хуже фашистов, да-да, воевали два зла, и вот это нам по-прежнему подсовывается. Если ты понимаешь по этому поводу голос, тебе говорят, ты что, против фронтовиков? Ты что? Да я за фронтовиков. Я за фронтовика Некрасова. И давайте померим, там, пожалуйста, там, как воевал Акуджава и как воевал Некрасов. И обсудим это там, да? Нет, ты что? Это сразу тебе забивают рот длинными гвоздями, чтобы ты, не дай бог, там, не тронул их либеральные связи. Они никуда не делись. Никуда не делись. Извините, пожалуйста, этот монолог не мог не пронести.
2: Прежде чем перейдем к Твардовскому, Алексей Юрьевич про него расскажет, да? Я чуть-чуть дополню про Некрасова, про его внутрисоветские дела и иммиграцию. регистрационные, да. В 72-м году к нему приходит обыск, и вот чтобы до него как-то докопаться, у него находят доктора Живаго запрещенного, у него находят в круге первом Солженицына, у него находят новый класс М. Джилокса, тоже, видимо, что-то запрещенное, да, и с этого момента за ним начинают послеживать, его начинают, когда он бывает в Киеве, когда он бывает в Москве, останавливает для установления личности, да, то есть возникают какие-то провокации, плюс эта история с Бабьим Яром, типа просионистская, да, творится какой-то бардак. И Некрасов не выдерживает, и весной 1974 года пишет Брежневу на самый верх. «Я стал неугоден, кому не знаю, но теперь больше оскорблений терпеть не могу. Я вынужден решиться на шаг, на который я никогда бы при иных условиях не решился бы. Я хочу получить разрешение на выезд из страны сроком на 2 года». Так не получилось. Он получил якобы от родственника письмо с приглашением в Швейцарию и выехал вместе с женой. Там они познакомились с Набоковым. Вот тут как раз-таки хочу обратить на эти знакомства, как мне кажется, очень русские с одной стороны и очень такие диссидентские с другой. С диссидентскими там оставалась только работа, но и то на время. Это как, например, с Владимиром Максимовым, главред журнала «Континент», и потом с Анатолием Гладилиным, потом сотрудничество с радиостанцией «Свобода» и прочее, прочее. Но при этом вот Владимир Набоков, очень русский человек, несмотря на
1: два аристократа. Всю свою
2: биографию, два аристократа, и Андрей Синявский и Мария Розанова, тоже очень русские люди.
1: Да.
3: А что еще мне вспоминается прям буквально? Одна реплика. Почему-то Некрасову, правда, вот совершенно несоразмерное какое-то наказание. Но мало того, выдворили из страны, книги стали изымать.
2: Да, да.
3: Вот у нас дома была папа мой, покойный, царство небесное, Юрий Алексеевич, очень ценил Некрасова. Вот, и он мне что-то, было лет 10, он мне вручил, что это самая замечательная книга о войне. Он говорит, никому ее особо не показывают. Mm-hmm. Я говорю, а что случилось? Он говорит, так получилось, что автор покинул страну. Ну, все, он мне объяснить не мог. Ну, вот как бы, и действительно, вот некий, как бы, я потом стал разыскивать эти экземпляры, я хотел найти вот первую книжку 47-го года. Вот, оказалось, что вот ее постоянно переиздавали, но оказалось, что вот всего этого запрета, да, их очень мало экземпляров осталось.
1: Вообще, это была звездная книга. Она сразу, когда вышла, ее издали 120 раз в Советском Союзе на целом ряде языков. Это был настоящий мировой бестселлер. Такой же, как «Поезд о настоящем человеке» и «Молодая гвардия». Он написал мировой военный бестселлер. Это тоже важно отметить.
3: А к Александру Трифоновичу. Биографию мы уже о ней говорили. Биография Твардовского достаточно известна. Я хотел бы вот на каком сюжете остановиться, на который у нас в прошлых разговорах о Твардовском не хватало времени. Твардовский и Сталин. Что меня, собственно, подвигло к этой теме, при том, что она, конечно, на поверхности. Но когда мы говорили с вами о Борисе Абрамовиче Слуцком, вот, мы отметили, прочитав стихи соответствующего сталинского цикла и прочитав, собственно, вот так вот, со всей наглядностью мы это продемонстрировали. Вот стихи, а вот мнение составителя антологии «Строфы века» Евтушенко о том, какой Слуцкий вообще заядлый антисталинист. Да, мы хохотали, в общем. У Твардовского, и я подумал, что, наверное, стал проверять. Вот, у Твардовского примерно та же история. Нет однозначности. Это мучительное размышление о себе, об эпохе. Вот, о вожде, во времена которого приходилось жить, о вожде, который мог так работать с культурой, был победителем, был преступником, скажем так, Твардовский это тоже осознает. Вот, был тираном и был просвещенным тираном. Ну вот, вот весь этот сложнейший комплекс он разбирает. В Тёркине на том свете тема появляется, пока в виде какого-то, так сказать, обезличенного государства такого, как сказали бы доморощенные антисталинисты тоталитарного типа. А затем уже звучит она полностью в поэме «Задалью даль». Вот, где есть глава, как он встречает друга в своих путешествиях, возвращающегося тоже из лагерей. И там есть размышления о Сталине. Это поэма. Ну, Твардовский вообще эпический автор, безусловно. Он ярче всего, интереснее всего он в поэмах. Да. Есть стихотворные удачи. Да. «Я убит под Оржевом», хотя тоже, как мне кажется, рыхловато где-то.
1: Длинновато, да, но стоило бы подсократить.
3: Да, есть, несомненно, стихотворные удачи. Но, в общем, как бы вот обычные лирические стихотворения Твардовского – это не стихи великого поэта. А поэмы практически все – это великий поэт.
1: Поразительно, да.
3: Да. Это поэма по праву памяти. Фактически завещание такое Твардовского. И я еще раз говорю, там нигде нет однозначности. Я начал дальше размышлять, смотреть поэтов этого поколения, смотреть их высказывания о Сталине. И обнаружил, что вот нам столько вешали лапшу на уши, что даже мы, люди достаточно прошаренные, вот иногда поддавались вот этой вот прямой...
1: Все же так говорят. Да.
3: Потому что, кроме того же Евтушенко, у которого вот эти наследники Сталина, пошел, вот, будь ты проклят, рябой урод, как у Захара заканчивалось письмо товарищу Сталину, да? Вот, все достаточно сложно, мучительно и интересно размышляли на эту тему. Вот он был тренд, ну, современно выражаясь, да, извиняюсь за это выражение, вот он был тренд русской поэзии, в общем-то, независимой от политической конъюнктуры, или зависимой только в том смысле, что можно о каких-то вещах говорить свободнее. Вот этого мы никак до конца уяснить не можем, что Сталин отрицательной фигурой в русской поэзии у крупных, как бы, был сложной фигурой, дискуссионной фигурой, но отрицательным героем не стал.
4: Конечно, но то же самое можно взять и прозу Шолохова, Бондарева, Леонида Максимовича Леонова, это тоже бесконечные мучительные размышления. Точно не попытки отбелить, но бесконечная попытка в координатах бытия осмыслить.
3: На том, в той категории, конечно, Александр Исаевич наш родной, да. Вот, у которого вот, накатал фельетонище это самое в круге первом, роман в романе, но уж, ну извините, Сталин, значит, там так описан, как будто в этой коморке у него сам Солженицын и находится. Это смелость определенную надо на себя брать.
4: Ну, он на Толстого посмотрел, кто уже описывал Александра Первого. Ну что ж, разве я так не могу?
3: Да, да, да. Тоже, по сути, такая как бы единичная история. Даже у Рыбакова все посложнее. Ну, если не брать, если брать первый том.
4: Посложнее, да. Ну, недостаточно сложно, но посложнее.
3: Так что вот этот как бы сюжет «Твардовский и Сталин» — это важный сюжет. Это принципиальный сюжет, и это сюжет, который определяет вообще всю как бы лучшую тогдашнюю поэзию. Безусловно, вот в этом русле все идет, а не в русле каких-то идиотских, дурацких разоблачений, надрывов и истерик.
2: Продолжаю твою мысль по поводу «Твардовского и Сталина». Я бы не назвал это диссидентством Твардовского, да, но такой легкий, нелегкий, но важный отход от партийной линии все-таки в нем случился именно.

0: на эту тему говорили. С либеральностью там...
1: В хорошем смысле.
0: Все сложно.
2: Ну, да.
0: Я бы назвал это традициями демократичными.
2: Да, да, да.
1: Да, да.
0: Вот,
2: Некрасовской, уже другого Некрасова.
0: Такой парадокс интереснейший. Да? Вот да. «Новый мир» редакторство Твардовского рассматривает как некую монохромную историю.
2: Угу.
0: А это все, вот тут вся сложность натуры Александра Трифоновича проявлялась. Если вот... А я внимательно изучал подборки «Нового мира» 60-х годов. Вот, товарищи, это очень интересно. Поэзия, не знаю, у него там как бы... со вкусом не очень хорошо, видимо, обстояло, хотя какие-то принципиально важных поэтов он многих напечатал. Алексея Просолова, первая большая подборка поэта Кожановского круга с очень сложной судьбой. Но проза, да. Проза, да. И эта проза, по сути, своя антилиберальная совершенно. Это деревенская проза. Да.
2: Угу.
0: Это если городская проза, то это такая глубокая история, как у Трифонова, да. Вот, это как бы и так далее. Все вот маяки там как бы с одной стороны Трифонов, вот, с другой стороны деревенщики Гластафьев тогда, начинавший, Белов, прежде всего, Василий. И проза достаточно, Шукшин, достаточно какого-то игрового, понимаешь? То есть вот как бы ничего там специфически либерального не было. Либеральным был, опять же, даже не либеральный демократический, а отдел критики,
2: угу.
0: Из-за которого все проблемы у Твардовского и возникали. Там
2: да.
0: Сидели упоротые марксисты, вот, с одной стороны, марксисты, с другой, антисталинисты, вот, и периодически просто, пользуясь авторитетом Александра Твардовского и авторитетом Нового мира, сводили счеты со своими оппонентами, иногда очень сильно перехлёстывая. Всех раздражала не проза, всех раздражала, естественно, не проза, всех раздражала вот это вот раповская совершенно, по сути, своей история с критическим отделом Нового мира. И проблемы у... Ну, если не брать Вакшина, вот все-таки Вакшина из этой когорты критиков Нового мира надо выделять, он более глубокий, более тонкий, даже, я бы скажу, более советский. А вот все остальные вот эти вот, как бы, как их называл Солженицын, новомирские убы,
2: кто
0: вот, лбы? Они, конечно, что?
2: Лбы?
0: Убы, да.
2: Ну, там был Марк Щеглов, точно не
0: был. А Щеглов умер рано.
2: Умер рано, да.
0: Щеглов
2: да.
0: рано умер. А так тон задавали Дементьев, Сац, вот как бы вот эти вот люди.
2: Тут надо, знаешь, я все-таки сделаю такое замечание, ну, отчасти оправдывая Твардовского или заставляя думать об этом более сложно. Он пришел в Новый мир, чтобы немного, так сказать, расшатать вот этот сталинский писательский генералитет. Пожалуйста. Обрати внимание на то, что присылает ему Шолохов поднятую целину, а он не торопится ее издать. Он говорит, ну давай еще столько, да еще полстолько, мы еще раз. Шолохов бесится. То есть я Шолохов,
0: это,
2: ты
0: да?
2: кто такой вообще? Сидишь там в Новом мире, взять как бы и побежать в припрыжку там, да? То же самое с Леонидом Максимовичем Леоновым, с «Русским лесом». Твардовский крайне неоднозначно, а то и критически воспринял. Как раз опубликовал статью ругательную Щеглова, который просто... А Леонов тогда просто суперзвезда. Он второй после Шолохова по статусу писатель. И вот мы берем двух...
0: А вот по поводу статьи Главное. Она не ругательная. Ну, она человека испугавшегося.
2: Да нет, она даже не... Нет, я тут поспорю с тобой, потому что Щеглов затребовал от Леонова того, что, ну, в принципе, невозможно было написать. Он как бы, ну, давай нам эту последнюю правду самую. А что это у тебя, как бы, оппонент Вихрова, главного персонажа романа «Русский лес», что он у тебя бывший работал в царской охранке? Нет, ты дай его нормально...
0: Так плохие люди бывают, ты без охранки.
2: Да, ты просто дай его нормальным коммунистам, как бы, и пусть он... Ну, то есть, ну, что ты как бы имеешь совесть, Марк? Что ну, надо понимать, как бы, в контексте любого времени. Некоторые вещи нельзя уж прям попадать так, как тебе бы хотелось бы, да? Но это не важно все. Все вторично. На самом деле, все равно смелость Твардовского невозможно не отрицать, потому что он берет и выдвигает плеяду даже не военных, а послевоенных деревенщиков. Это же мы назвали только Шолохова и Леонова, а там еще целая плеяда сталинских лауреатов. Мощные все эти, не буду все эти имена перечитать, эти все персонажи, их нет.
0: Бубенова, да.
2: Да-да-да-да-да, Бубенова или Бубенова, да. И он их не публикует, а публикует вот этих вот как бы ребят с весьма-то такой вот как бы особой, ну, с хваткой настоящей литературной. И в этом смысле он совершил своеобразную революцию. Он прям создал новую почвенную русскую советскую литературу у себя на странице журнала. А все считают, что он либерал. Это забавно.
1: Добавлю по поводу да. демократичности Твардовского. Да? Это и 66-й год, дело Даниэля и Синявского, по которому он выступил и отказывался признавать судебный приговор. Это и 68-й год, когда начали подписывать письма против войны в Чехословакии, он тоже отказался от такого рода писем, то есть всегда искал какой-то свой путь. И третий момент, на который уже обращу внимание, но обращу еще раз, потому что это такая история малодоступная. В Сибири был такой человек Аркадий Кутилов, поэт, широко известный в узких кругах, и вот он, служа в армии в Смоленске, пришел как-то к

0: Твардовскому на литературную мастерскую, что называется, и Твардовский его отметил и сказал, что это выдающийся молодой поэт, и необходимо с ним как-то дальше работать. Пытался обменяться с ними контактами, но когда уже стал просить контакты, выяснилось, что Кутилова нет. И, ну, к нему пришла такая информация из армейской части. Сказали, что вот Кутилов вместе с остальными бойцами собрался, отмечал чей-то день рождения, выпил антифриза и умер. Там действительно была трагическая история, и все, кроме Кутилова, умерли. А его по этому поводу демобилизовали, контакты закрылись, и все закончилось. Кутилов не стал известным поэтом и долгое время жил в Омске, бомжевал и так далее, так далее. Но Твардовский обратил на него внимание и пытался как-то помочь.
1: Интересная история. Ну и, в общем, вся история, по сути, нового мира тогдашнего с очень своеобразной позиции так или иначе изложена в книге, которую сейчас боятся переиздавать, потому что автора она рисует в совершенно определенном свете. Это мемуары Александра Исаевича Солженицына «Бодался теленок с дубом». Вот. Это просто в плане чего? В плане вот полной человеческой какой-то, полного человеческого распада, полной этической распущенности. Потому что Твардовский приложил какие-то невероятные усилия, чтобы напечатать тебя. Твардовский тебя опекал. Вот, Твардовский за тебя получал, ты принес ему огромное количество совершенно проблем, вот, и ты хвастаешься тем, как ты его обманывал. Ты смеешься над его болезнью, вот это как, да? Я такой весь, вот я весь в белом, я там себе ничего не позволяю, я живу там на полтора рубля в месяц, да? Вот, а он от коньяки хлещет, понимаете ли, вот это, тут как бы вот эта история нового мира еще и читается как история человеческой какой-то подлости вот со стороны автора, да, и когда это накладываешь друг на друга, все-таки большой писатель умеет сказать очень многое помимо своей задачи, которую он ставит. Он ставит задачу, естественно, возвеличить себя, вот показать этим теленочкам, да, вот. А в итоге как бы там очень незаурядный получается рассказ, во-первых, о глубине его человеческого падения, и все равно проступает вот это достаточно интересная редакторская, в чем-то героическая, в чем-то трагическая, драматическая история нового мира.
2: Я, кстати, рекомендую в этом смысле замечательный очерк большого русского писателя, великого нашего современника Александра Терехова, который как раз рассматривает и все это, в том числе и опубликован, было такое издание «Литературная матрица», и там были биографии наших писателей, он рассматривает всю эту историю Твардовский и Солженицын, там, и там блистательные фирменные метафоры Терехова о том, как Твардовский просто буквально лежит при смерти, а Солженицын всовывает ему в руку новую какую-то очередную главу там условного «Архипелага ГУЛАГа». Это надо срочно прочитать. Как бы, то есть пока...
1: Да, он умирает уже.
2: Да, показывает. Многое показывает, да. А я все-таки хочу вот еще раз попробовать перенестись во времени и нарисовать вам вот эту историю начала Великой Отечественной войны. Вот я тут читал накануне программы Александра Твардовского дневники. Я в свою ходил атаку, не так давно они были изданы. Да, и суровое было время, тяжелое было время. Вот там на первых страницах описывают, как эти уходят поезда из Москвы, как люди рыдают, плачут, какая паника царит в стране, которая ожидала, что она сломит фашизм и за неделю дойдет до Берлина, а немцы уже под Москвой. И Твардовский, в числе еще нескольких писателей, до последнего не увозит свою семью, просто в приказном порядке уже заставляют эвакуироваться, и Твардовский, там, и все иные там литераторы начинают увозить своих близких, но мне само по себе, вот я вижу, вот так закрывая глаза, я вижу их на платформах, провожающих свои семьи, тут же отправляющиеся на фронт, вот всю эту генерацию, Твардовский в этой своей шинели, в скором времени подполковник, потом полковник, и подполковник Симонов, и Фадеев, там, и майор Долматовский. Это какая сильнейшая, красивая, яркая плеяда, по сути, молодых еще людей, 30-летних подполковников, полковников, майоров, которых вырастила сталинская советская Россия и которым верили объяснение и понимание этой войны. Не каким-то там престарелым там бюрократам, ветеранам, а молодым, ребятам, которым вчера еще было 25-27, сегодня 30, там 32-33 года. Да даже Шолохов то тоже был молодой совсем еще, не по нашим временам, они все были вон, моложе.
1: 40 лет.
2: Моложе нас с Алексеем, и чуть немногим старше там Олега Демидова. И они находились на постоянном контакте со Сталином. Он их призывал, он их с ними беседовал, он с ними советовался, он заказывал им тексты, они ему тут же присылали, он все это вычитывал, и с пьесой Симонова, и стихи Симонова шли тут же с прямого указания Сталина на первой странице газет, и Василия Теркина, и они сражались за Родину, и все, всех вот этих молодых ребят, офицеров и великих литераторов, всех опекал лично вождь. Ну, то есть я никогда не перестану этим восхищаться. Как он думал о них, как он смотрел на них, как он заботился о них, и какая сама по себе это блистательная и красивая генерация. Еще раз говорю, поставьте в один ряд Симонова, Твардовского, Долматовского, вот всех этих...
1: Красова, которого он тоже разглядел.
2: Да-да-да, чуть позже, да. Но вот я про начало войны. Вот он как бы, он с ними заходит в войну. Он вот с этими ребятами заходит в войну, и они, какой безупречный выбор, как они все себя повели во все время Великой Отечественной войны, как они военкорили, как они это описали, как они это подали. То есть это безупречный кадровый отбор. То есть в данном случае сталинская максима «кадры решают все» тоже сработала на 200%. Это была программа про двух офицеров и двух великих литераторов Виктора Платоновича Некрасова и Александра Трифоновича Твардовского. Спасибо. Это «Ключи Захара».
0: Всем пока.
1: Всего доброго.

0: знать за 90 секунд. Долголетие – одна из визитных карточек Японии. По данным ВОЗ, в этой стране живут в среднем до 85 лет, а количество людей старше века подобралось к знаковой отметке в 100 тысяч. И дело тут не только в регулярном употреблении полезных морепродуктов и рыбы, а также популярности растительной пищи. Есть ряд правил, которые неукоснительно соблюдаются. В случае превышения нормы по весу японцам оказывают специальную медицинскую поддержку и при необходимости лечат. В общественных местах строго запрещено курить. Штраф за нарушение доходит до 50 тысяч йен. Простуженные люди в обязательном порядке носят маски, чтобы не заразить окружающих. Физическая активность для представителей старшего поколения в Японии давно стала обыденной. Мода на коллективную ходьбу и утренние гимнастики не ослабевает десятилетиями. Жители островов редко меняют работу и разводятся. Больше всего они ценят стабильность. Сохранить память и способность ясно мыслить до преклонных лет удается большинству японцев. Помимо правильного питания и борьбы со стрессами, они считают критически важным сохранять социальную активность и социальные связи. Именно поэтому клубы по интересам здесь измеряются десятками тысяч.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В 7 утра в российской столице, в Улан-Удэ полдень, в Ереване 8 часов. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Украинский военный рассказал о положении ВСУ в Красном Лимане. В Швейцарии завершился первый раунд переговоров США и Ирана. Акция «Свеча памяти» прошла по всему миру. Подробности далее. Красный Лиман практически потерян для ВСУ. Об этом пленный 120-й отдельной бригады теробороны ВСУ Юрий Контрабай рассказал на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости. По словам военнопленного, украинские военнослужащие могут полагаться только на себя, чтобы выжить, поскольку украинское командование только усугубляет положение ВСУ в Красном Лимане. Он подчеркнул, что обстановка на земле и в небе полностью контролируется российскими военными. Турция сохраняет готовность предоставить площадку для переговоров по урегулированию украинского конфликта, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. По его словам, Анкара также готова организовать встречу в любом формате, который согласуют и сочтут приемлемым обе стороны. Как заявлял ранее глава российского МИД Сергей Лавров, Турция подтвердила свою заинтересованность быть полезной в переговорах по Украине, а не только предоставление площадки для них. В швейцарском Бюргенштоке завершился первый раунд переговоров США и Ирана при участии посредников. Это следует из совместного заявления Катара и Пакистана, выступивших посредниками в переговорах. Отмечается, что комитет высокого уровня, созданный на переговорах, согласовал дорожную карту по достижению соглашения между Вашингтоном и Тегераном в течение 60 дней. Также стороны договорились создать ячейки с участием Бейрута для соблюдения соглашения о завершении военных действий в Ливане. Кроме того, в заявлении говорится, что до конца недели США и Иран продолжат технические переговоры по всем вопросам для выполнения меморандума о взаимопонимании. Детали обнародуют также Катар и Пакистан. Россия не сжигала мосты в двусторонних отношениях с Германией, но никогда не смирится с проявлениями неонацизма в Европе, заявил посол России в этой стране Сергей Нечаев. С такими словами он выступил в Берлине в ходе памятных мероприятий, приуроченных к 85-й годовщине нападения нацистской Германии на СССР. Нечаев также подчеркнул, что Москва занимает бескомпромиссную позицию в отношении любых проявлений неонацизма в Европе. По его словам, Россия никогда не смирится с попытками фальсификации истории и прославлением нацистских преступников. Более 3500 человек приняли участие в акции «Свеча памяти» у стен Музея Победы в Москве, сообщили в пресс-службе музея. Также, по словам корреспондента РИА Новости, акция состоялась во Владивостоке. Там сотни жителей Приморья собрались перед мемориалом «Боевая слава Тихоокеанского флота», чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Памятные мероприятия прошли и у Советского воинского мемориала в Берлинском Трептов-парке. Организатором выступило общество немецко-российской дружбы. В акции приняли участие представители российского и белорусского посольств в стране, а также неравнодушные граждане Германии и соотечественники. По информации посольства России в Канаде, акция «Свеча памяти», посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла и в Оттаве. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». «Экспрессо».
4: Всем доброе утро. В эфире «Радио Спутник Экспресса». 7 часов 4 минуты московское время. Катерина Кирберева, Константин Придыбайло в студии. Здравствуйте.
5: Доброе утро, друзья.
4: Ну, на самом деле, да, говорить доброе утро. В этом 2026 году мы можем благодаря нашим дедам, прадедам, которые 85 лет назад приняли удар, жесточайший удар в 4 утра без объявления войны. Войну, кстати, объявили позже. Посол Германии пришел к Молотову. И, говорят, очень расстроенно заявил о том, что действительно Германия объявила Советскому Союзу войну. А, кстати, сам посол, забыл его фамилию, он не поддерживал Гитлера. Кстати, потом в 1944 году его как раз-таки немцы-то и расстреляли за участие в антигитлеровском сговоре. Ну, неважно.
5: А, ничего себе, я вот этого не знала, очень интересно.
4: Да, да, да. Ну, вообще, вот, Молотов нормально общался с послом Германии, и говорят, у них хорошие отношения были, и он реально был очень расстроен, когда вот днем 22 числа он пришел объявлять войну.
5: Кстати, знаешь, что интересно, что было сильное такое вот просоветски настроенное, ну вот много было там и чиновников, и разной номенклатуры, и в университетских там кругах, когда были более или менее теплые отношения с Советским Союзом, не в Германии, а в Америке, то есть когда вот были союзниками. А потом, после того, как началась холодная война, всех этих людей стали убирать из аппарата, и вот они как раз оказались кто-то в Советском Союзе, кто-то еще где-то. Ну вот сам факт того, как меняется от политического курса наполнение этого аппарата, тоже так и выглядит.
4: Да, многое зависит. Это правда. Уже в 4 часа в Брестской крепости прошли памятные мероприятия. Вячеслав Володин, спикер нашей Госдумы, находится в Бресте. Он в своем телеграм-канале написал большой пост. В общем, уже по всей стране прокатилась акция «Свеча памяти». Много будет событий, об этом тоже поговорим. Поэтому предлагаю отбивку и поехали. Ну, та самая акция «Свеча памяти», она ежегодно проходит. Уже и в Перми зажгли свечи, и, я так понимаю, и в Волгограде, и много-много-много где в городах. В ночь 21 на 22 июня в 2004 году придумали эту акцию, и вот так она идет уже много лет. На самом деле, хорошая акция, мне нравится.
5: Я еще видела на билбордах, что в 12:15 будет минута молчания. Вот да. Тоже, кстати. Она общероссийская, очевидно. Ну, несмотря на то, что время отличается, но все равно вот общероссийская акция. Не знаю, кстати, как это будет выглядеть. Может быть, на дорогах остановятся автомобили. Что, как вот это может быть?
4: Ну, она не первый раз, эта акция проходит. На всех каналах.
5: Радио замолчит.
4: И на радио, и на телеканалах. Там, да, звучит специальный такой... специальная отбивка, потом камертон. Ну, в общем, все в таком стиле это проходит. Да, в 12 часов 15 минут всероссийская минута молчания. И не знаю, кстати, как на дорогах будут. Я ни разу на дорогах эту акцию не встречал. Дома, да, там телек начинает, там заставка, все объявляется таким голосом, что
5: ну,
4: акция...
5: Да, скорее всего, это к СМИ, потому что что же, на дорогах ничего не должно происходить в этом
4: случае.
5: Не знаю,
4: а что интересно, если бы на минуту остановили движение, тоже было бы прикольно.
5: Ну, в общем, да, да. Ну, как будто бы, если это такое общероссийское, то почему бы и нет? Минута. Тем более, что, знаешь, часто это бывает символически, то есть это не минута, а там, ну, вот сколько-то секунд происходит, все обращают на это внимание, и дальше поехали. Кстати, в Москве вот эта «Свеча памяти», о которой ты уже сказала, акция с 2010 года проходит. Интересно, что впервые она в Богоявленском соборе, в Елоховском соборе, и что, мол, самая первая литургия 22 июня была отслужена вот там.
4: Да. Ну, посмотрим. Интересно, вот почему бы и нет. Идея для тех, кто организовывает дорожное движение в эту минуту молчания. На всех светофорах зажечь красный.
5: Да.
4: Это же технически легко. Кнопку, а в Москве тем более. У нас же в Москве все светофоры управляются. Нажали на красный, минутку все постояли и поехали дальше по своим делам. Потому что действительно, благодаря победе, благодаря нашим дедам и прадедам, мы можем и ездить на машинах, и на радио выступать, и телевизор смотреть, и много-много-много чего другого. Тем временем, тут Министерство иностранных дел Российской Федерации заявили, что Германия... уже десятилетия выплачивает социальные пособия бывшим военнослужащим Третьего рейха и коллаборационистам. Об этом сказала Мария Захарова в интервью.
5: Причем тем, кто у нас пострадал, да, вот советские люди, они не выплачивают. Они выплачивают тех, кто там признан вот Холокост, что, мол, там евреи, туда-сюда. А вот советским людям как-то нет. И вот в этом плане очень интересно, что вот Егор Яковлев, который тоже на «Радио Спутник» ведет передачу, он большую работу провел для того, чтобы было признано геноцидом то, что творили здесь гитлеровцы.
4: Да, ну, речь Захарова в первую очередь вела про блокадников Ленинграда. Люди, которые были действительно замучены именно фашистами. Ну, кстати, финнам большой привет стоит передать в блокаду Ленинграда. Они сыграли достаточно важную роль, я имею в виду, в негативном смысле. Ну, почему-то, да, вот ФРГ не выплачивает блокадникам никакие... Их мало осталось вообще людей, которые пережили блокаду. Дети блокадного Ленинграда. Ну, у меня бабушка, например, она в Беларуси была и... А бабушка получала какие-то марки немецкие.
5: Mm-hmm.
4: Да. У меня одна бабушка была в концлагере, а вторая бабушка, насколько я помню, ее угнали в Германию работать в какой-то немецкой семье.
5: Mm-hmm.
4: Я уже запутался, если честно.
5: А кто выплачивал? Германия, да?
4: Да, это Германия выплачивала. Но это, к моему сожалению, я уже запутался в бабушках, какая из них, где была. Потому что очень много запутанных историй. Там одна бабуля свою младшую сестру выдала за свою дочь, и чтобы их как раз-таки не разделили и там не увезли в разные места. В общем, такая драматичная история. К сожалению, одну бабушку я застал, вторую вообще не помню. Я был слишком маленький, когда она умерла. И вот эти все рассказы я, честно говоря, уже в пересказе слышал. А как говорится, чем больше пересказывают, тем правда она где-то там теряется. К сожалению.
5: Кстати, уже вот в 10-е годы, после 2000-х, Германия продолжала выплачивать, но как-то особенно просто это было именно с людьми еврейского происхождения. Вот у меня, например, дед, он тоже был в оккупации, он там подвергался насилию, все это, ну, в общем-то, все подтверждено. И достаточно просто было написать в Германию письмо по определенному адресу, и ему назначили вот единоразовую выплату тогда, я помню. О. Это были, знаешь, какие-то 2010-е, что ли, год. Вот примерно так.
4: Ну, я помню, где-то до 2000-х прям немецкие марки бабушки присылали каким-то образом.
5: Ну, тут евро пересылали.
4: Было такое. А по поводу геноцида, да, это абсолютно доказанный факт. Геноцид советского народа. Сегодня, вот я уже вспоминал Брест, белорусы, помимо того, что отмечают наш всеобщий день скорби, они добавили еще и геноцид белорусского народа. Там Следственный комитет и прокуратура проводит. То есть это вообще фантастика на самом деле, то, что делает и наша прокуратура, и наши следователи в России и в Беларуси. Например, вот конкретно, я знаю, в Тульской области прокуратура очень активно ведет расследование. То есть они находят места захоронений, вот там 85-летней давности, они производят изыскания, там это, знаешь, на грани вот археологических раскопок.
5: Сопоставляют с архивами все
4: да.
5: это.
4: они, благодаря новым вот этим всем технологиям по там, спектральному анализу, по генетическим каким-то данным и так далее, они теперь проводят эти все исследования, находят давным-давно пропавших солдат, родственников, у которых они, которые живы, и доказывают вообще бесчеловечность и преступность того фашистского режима, который пришел тогда, 85 лет назад, на нашу советскую землю. И действительно, вот этот термин «геноцид советского народа», он, на мой взгляд, он должен быть вписан, кстати, вот мы будем говорить про учебники, во все учебники истории, обществознания, чего угодно.
5: А еще с этого года, по-моему, даже учрежден какой-то день, который вот как раз с этим геноцидом тоже ассоциирован. Ну, вот, сейчас посмотрим это тоже. А пока можно сказать, что ФСБ еще рассекретило документы о работе главаря ОУН на германскую разведку. Ну, в общем-то, кто бы сомневался, с одной стороны, в чьих интересах они работали, а с другой стороны, ну вот, что передавал там данные. И все это, в общем, уже в документах отражено.
4: Ну да, это интересная, конечно, история. В очередной раз мы понимаем, что те люди, которых украинский режим сейчас героизирует и делает из них каких-то там борцов за независимость, как они часто об этом говорят, на самом деле были просто коллаборационисты, кто-то даже был штатный, кто-то внештатный сотрудник немецких каких-то служб. И цель у них была одна, по сути, это уничтожение советского народа.
5: Опять же, почему раньше не рассекретили? Всегда вот такие вопросы есть. Почему только сейчас? Неужели какой-то был интерес в сохранении там, безопасности этих людей?
4: Вот этот вопрос я себе периодически задаю, потому что мне кажется, вот это была бы моя работа мечты. Вот если мне выйти на пенсию
5: рассекречивать
4: и сесть в архивы ФСБ, ну это же наследник КГБ,
5: да.
4: Я готов, товарищ майор, я собираюсь на пенсию скоро, лет в 40, уйти, да я шучу. Но я готов сидеть и вот все изучать, рассекречивать. Просто, ну, прикинь, какие объемы там.
5: Да, для меня тоже это очень интересно. Мне интересно, знаешь, и вот дела, которые связаны с немцами и с Украиной, ну вот с этими, да, типа ОУН и вся остальная организация. Но мне еще очень интересны дела судебные советские, начиная там от всех этих дел, связанных с 37-м годом, с репрессиями, и заканчивая, ну вот такие яркие моменты, как, знаешь, там дело врачей, ленинградское дело, там же очень много чего непонятно и засекречено.
4: Ну, это на самом деле, это интересно, но вот у меня больше всего вызывает, конечно, такой неподдельный интерес. Это все, что связано с Великой Отечественной войной.
5: Угу.
4: Потому что огромное количество документов, огромное количество данных, все же еще, наверное, не оцифровано. Хотя я знаю, что идет работа по цифровизации всего архива и так далее. Но прикинь, а это же еще почерки надо разбирать. Это помимо того, что тебе нужно просто это отсканировать, там, какие-то документы, дела, там, опросы, допросы и прочее. Это же нужно еще почерк разобрать, это все как-то в цифру перевести. В общем, там дел ого-го. Я думаю, что это еще много лет мы будем рассекречивать, выяснять, узнавать и публиковать.
5: Там еще, помимо прочего, интересно, что многие из этих документов, которые, ну, вот сейчас лежат в архивах, они были подделаны тогда. То есть это подделки того времени. То есть они на той же бумаге, на тех же печатных машинках напечатаны. И вот это разбираться, кто их там подделал, кто был в этом заинтересован, это, конечно, уникальная тоже история. Ну, буквально. То есть у тебя того времени дела подделывались, и документы подменялись прямо, ну, вот в делах. Причем они подменялись. Ну, вот, например, было ленинградское дело. Ну, слышал про ленинградское дело? Это история про то, как чиновники в Ленинграде, ну, в общем, они там жили, скажем, непосредственно, не выполняли свои обязанности, если так мягко сказать. Вот, потом там кого-то из них к смертной казни приговорили, кого-то посадили, но потом в хрущевское время они были реабилитированы. И говорят, ну, сейчас там допуск к этому делу, он есть только у родственников, фигурантов. И, ну, в общем, кто-то там видел это дело из родственников, и есть об этом книга, написанная там Сушковым. И он говорит, что просто уничтожены все материалы дела, какая-то часть этих материалов, она подделана, и вот найти что-то и докопаться до истины, вот просто чтобы вот эти материалы рассекретить и раскрыть, это очень сложно. И всегда вот в этом еще, знаешь, интересно покопаться, а что было сделано в то время?
4: Ну да, интересно, конечно. Все это напоминает детективные все
5: да,
4: эти фильмы,
5: да.
4: Сериалы. Огромное количество, кстати, хороших фильмов у нас вышло, и сериалов, я считаю, выходит огромное количество хороших про вот тот период, про шпионов, которые внедрялись в нашу советскую инфраструктуру. И, кстати, вот про подделку документов там тоже все это указано и показано.
5: Причем и придумывать-то ничего не надо. Берешь реальные истории и экранизируешь их. Они действительно потрясающие.
4: Тем временем, тут еще одна интересная историческая справочка появилась. Оказывается, ну, по мнению одного из историков, Александр Дюков его зовут, он считает, что еще весной 1939 года группа литовских активистов, внимание, литовских активистов, отправила в немецкий МИД заявку с просьбой дать денег на, берем в кавычки, еврейские погромы. В Берлине решили, что это преждевременно, и денег им дали только на поддержание штанов, говорит Дюков, но имеется в виду на поддержание работы их, вот этого фронта литовских активистов со штаб-квартирой в Берлине. Когда Литву присоединили к Советскому Союзу, эти же деятели как раз-таки вот этот фронт и создали. В 1941 году литовские активисты издали указ по освобождению Литвы. В нем говорилось, что делать, когда придут немцы. Там был пункт об организации еврейских погромов.
5: Угу. Ну, тут еще есть такая тоже историческая справка. Она, конечно, может быть, не совсем для утреннего эфира, но тем не менее, что вот эти литовские националисты в Каунасе начали еврейские погромы 23 июня 1941 года, когда Красная Армия покинула Каунас, что местные грабили, избивали, насиловали, выбрасывали евреев из окон квартир. И только вот в ходе этой каунасской резни с 25 июня по 29 октября больше 15 тысяч человек погибли, в том числе 3 тысячи женщин, 4 тысячи детей. То есть, ну, какие-то чудовищные цифры.
4: Ну, еще один штрих, что первый концлагерь в Литве для евреев был создан не немцами. 30 июня 1941 года его создал, концлагерь создало так называемое Временное правительство Литвы. Сохранился даже протокол заседания. Непосредственно в подготовке Холокоста в Литве, в издании законов, ограничивающих права евреев, это правительство принимало прямое участие, в том числе глава Амбразявичус, прах которого, внимание, в 12 году привезли в Литву из США и перезахоронили с военными почестями.
5: Сберегли, важный человек. Да, мне, знаешь, что очень не нравится? Термин национализм, потому что у него есть как бы положительная коннотация, например, во время там какой-то освободительной борьбы, антиколониальной борьбы. Националисты выступают как, ну, такие поборники суверенитета своей страны, и в этом есть положительная сторона. Но как только мы начинаем говорить о националистах вот в таком ключе, как будто бы смешиваются эти термины, и начинают возникать такие терминологические споры, что а хорошо это или плохо. И здесь как будто хочется разделить, что вот это действительно какие-то фашисты и прям уже буквально нацисты, а там есть положительная коннотация.
4: Ну, вообще сейчас вот из-за таких исторических казусов, вроде как вот этого национал-движения немецкого, которое превратилось, по сути, в фашизм, сейчас с осторожностью, знаешь, начинаешь смотреть на людей, как у нас говорят, с правыми идеями, да, то есть когда человек выступает там за определенную силу национальных, не знаю, идей или национальных каких-то смыслов. Вот в Колумбии, например, на президентских выборах победил Дела Эсприэлья, человек, которому как раз-таки говорят, что вот у него такие правые взгляды, то есть он за, скажем так, большее влияние колумбийских каких-то интересов внутри Колумбии, его же и поддерживал Трамп, между прочим.
5: Что... Ну, потому что у Трампа тоже такие взгляды.
4: Да, вот как бы Трамп же тоже Make America Great Again. Вот насколько сейчас современные политики попали в ловушку прошлого, когда говорят, вот там, ну, та же альтернатива для Германии.
5: А немцы, да-да, я тоже хотела про них сказать.
4: Все же смотрят сейчас с таким прищуром, альтернатива для Германии набирает обороты, и там многие начинают уже сравнивать это с как раз-таки 30-ми годами прошлого века.
5: Правильно делают.
4: Вроде как идеи похожи, но...
5: Это очень противоречивая история, потому что, с одной стороны, и понятно, что народ поддерживает, например, ну, вот этот вот оголтелый прием мигрантов, которые, да, там занимают жилье буквально людей, ну, вот как Испанию, Италию, да, мы обсуждали. И понятно, что это люди поддерживают. Понятно, что люди хотят повышения уровня жизни, рабочие места, там, возрождение собственной там, национальной экономики. Но с другой стороны, то, во что это выливается в такую шовинистическую ненависть к другим народам, ну, вот это уже такой прародитель фашизма.
4: Ну, это, знаешь, это мы оглядываемся на прошлое. Ну, та же альтернатива для Германии, она же не говорит, что давайте там всех темнокожих вышлем.
5: Ну, национал-социалисты тоже не говорили.
4: В том-то и дело.
5: Знаю, поначалу.
4: Ну, а у нас, вон, возьми половину политических партий тоже поскреби, они все сейчас выступают за ужесточение миграционной политики. И у нас идет это ужесточение миграционной политики. Просто, ну, волна такая, ну, наелись мы уже вот этого, и мы, и европейцы, бездумной миграции.
5: Это вообще отдельная тема про миграционную политику. Знаешь, у меня есть впечатление, что вот, например, в нашей стране политика сама неплохая, но то, как она реализуется, и то, как законы реализуются, и как много в них там дыры, как можно их обойти там за какие-то деньги, не деньги, и лазейки получить, например, гражданство, ну вот это возникают вопросы. То есть не то, что надо ужесточать политику, а что надо обеспечивать соблюдение законов.
4: Ну, вроде как начали. Русский язык теперь только в одном месте можно сдать. И не сдал, все, до свидания, документов не дают. А раньше было много частных контор, там, где за 3 рубля тебе давали справку, что ты знаешь русский. А на выходе тебя спрашивают по-русски, ты говорить ничего не можешь. Но в Европе начали тоже посматривать в сторону Зеленского. Тут в Словакии вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко призвал...
5: Еще имя такое, Данко.
4: Да, да, да. Данко призвал не жать руку. Ну, примерно так и есть. Данко призвал премьера Роберта Фица не пожимать руку при встрече с Зеленским, если таковые будут в будущем. Потому что все-таки он героизирует тех самых бандеровцев. Для вице-спикера парламента это недопустимо. Также, ну, можем, да, вспомнить Польшу. Тут буквально выходные. Президент Польши Карл Навроцкий решил забрать орден Белого Орла у Зеленского. Там Буданов еще какую-то медаль следом сам решил сдать, но Буданова никто не спрашивал. Буданов экстремист-террорист.
5: Все-таки забирают они, да, этот орден?
4: Все, орден Белого Орла, все, отозвали. Да.
5: Ну все, я уже помню только, как они его угрожали забрать, что если вы там не перестанете переименовывать улицы, мы заберем. Но все-таки забрали, понятно.
4: Но есть забрали, вот... и Зеленский уже отправил его туда.
5: Ничего мне от вас не нужно, забирайте.
4: Да, ну вот он отказался все-таки переименовывать подразделение героев УПА, признанные экстремистами или как-то... террористами на территории России.
5: Ну, понятно, нацистами, да. Если уж мы тут так завершаем первую часть эфира, говоря о Великой Отечественной войне, об исторических событиях, которые с ней связаны, то Минобороны России еще обнародовала рассекреченные архивные документы о том, как советские интеллигенты, ну и простые труженики, становились ополченцами в 1941 году. И там масса писателей, ну, кого там только нет. Казакевич, например, Александр Бек, который Волоколамское шоссе написал. Ну, такие достаточно известные имена.
4: Ну, слушай, ополчение и партизанское движение у нас, конечно, это прям отдельный пласт. И, кстати говоря, я увлекся не так давно изучением партизанского движения. Надо признать, что хороший партизан служил в КГБ. И это все было очень даже хорошо продумано.
5: Конечно.
4: Именно на территории Беларуси я изучал этот вопрос, да. Что партизанские отряды, они прям имели такое, скажем так, стройное формирование.
5: Абсолютно. Это было государственно оформленное объединение.
4: Это
5: да.
4: Очень интересно. Но будет еще время изучить сегодня историю, пока новости рекламы на радио «Спутник», а «Экспресс» вернется.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Время стирает все, не оставляя следа. Что-то уходит, что-то приходит. Комиссар исчезает, и появляется Дмитрий Ольшанский. По средам в 9 вечера на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
4: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии журналист Руслан Осташко и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. После 18 часов. Не пропустите! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Артиллеристы группировки войск «Север» совместно с воздушной разведкой обнаружили и уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ на Сумском направлении. Об этом сообщил РИА Новости командир орудия с позывным «Кадет». Он добавил, что объект был хорошо замаскирован в лесополосе. Однако наша разведка вскрыла его по характерным признакам. Это антенны и площадки для запуска. После получения точных координат была произведена отработка осколочно-фугасными снарядами с корректировкой от разведки. 14 детей пострадали во время нападения дебошира на лагерь в ночь на воскресенье в Туве, сообщили РИА Новости в Следственном комитете республики. В настоящее время мужчина задержан, и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Ранее в республиканском главке МВД сообщили, что ночью 21 июня на территорию детского лагеря «Орленок» на озере Чагатай проник пьяный мужчина. Он нанес телесные повреждения детям и сломал мебель. Следственные органы по Туве возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Многие жители Германии помнят подвиг советской армии, освободившей Европу от нацизма, и не разделяют милитаристские взгляды западных политиков. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев в ходе памятных мероприятий в Берлине, приуроченных к 85-й годовщине нападения нацистской Германии на СССР. Нечаев поблагодарил немцев, которые заботятся о могилах советских солдат как на востоке, так и на западе страны, и напомнил, что на территории Германии покоится около 700 тысяч советских солдат. При этом посол подчеркнул, что Россия решительно выступает против любых попыток недобросовестных политиков переписать историю. Кубинцы запустили сбор гуманитарной помощи и сражались в рядах Красной Армии после вторжения нацистской Германии в Советский Союз. Об этом рассказали РИА Новости в посольстве России в Кубе в День памяти и скорби, который отмечается 22 июня. Отмечается, что республика внесла весомый вклад в победу над фашизмом. Так, еще 9 июля 1941 года по инициативе Конфедерации трудящихся Кубы в стране был создан Координационный комитет антифашистского национального фронта. А уже 27 июля в Гаване прошла массовая демонстрация в поддержку СССР в его борьбе с Третьим Рейхом. Кубинские флоты и авиация также привлекались к сопровождению конвоев союзников, доставлявших в СССР продовольствие и оружие через Атлантический океан. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Экспрессо».
6: Доброе утро, это «Экспрессо», Константин Придыбайл, Кирберева Катерина, 22 июня 2026 года. Друзья, кто еще не зажег свечу, надо зайти на сайт, да, для того, чтобы зажечь эту виртуальную свечу в День памяти и скорби сегодня.
7: Да.
6: Вот зайдите и включите. Там, насколько я понимаю, от каждой свечи 1 рубль идет на... Или уже не идет, или это было раньше. Идет на помощь ветеранам.
7: Ну да, и я напомню, 12.15 будет всеобщая, всероссийская минута молчания. 85 лет назад Германия без объявления войны начала атаку на Советский Союз. И сегодня, кстати, я проснулся под грохот нашей ПВО в 3 часа 20 минут. Ну, практически минута в минуту наследники вот этих бандеровцев.
6: Серьезно?
7: Да, да.
6: У тебя слышно?
7: Да, я в деревне у себя сегодня просыпался. Ехал, должен был приехать, проснулся в 4 и приехать к 6, но проснулся в 3.20, но приехал к 6. Ничего не поменялось, как видим, одни и те же люди с одними и теми же идеями в одно и то же время атаковали Москву. Сегодня там более 50 беспилотников было сбито ПВО Москвы, сообщал мэр Сергей Собянин. В общем, ничего не меняется, как говорится. Но еще немножко есть импортных новостей, хотелось бы тоже их затронуть. Ставим на счетчик Стармера. Премьер Британии уже вроде бы как одной ногой вышел из кабинета. Основным кандидатом на пост нового лидера лейбористской партии и главы кабинета министров считается мэр Манчестера Энди Бёрнем. Ранее, 18 июня, он одержал победу на довыборах в парламент, которые прошли в избирательном округе Мейкерфилд. И говорят, что главный секретарь премьера Даррен Джонс уже провел встречу с ключевыми людьми из команды Бёрнема и потихоньку начинают передавать дела. Говорят, что вот прямо сегодня, в понедельник, Кир Стармер может подать в отставку.
6: Мне понравилось, как Кирилл Дмитриев, наш глава Российского фонда прямых инвестиций, сказал, что возможная отставка Стармера — это то, что объединяет всех людей вообще. Наверное, он имел в виду всех людей из Великобритании, но получилось так, что всех людей в принципе, что ну его, этого Стармера уже иди.
7: Ну, действительно, ну вот я открыл список всех премьеров за последние годы в Британии. Борис Джонсон был премьером с 2019 года по 2022. по 6 сентября 22-го. А затем началось черти что. Лиз Трасс, легенда просто британской политики, с 6 сентября 22-го по 25 октября 22-го. Затем Риши Сунак с 25 октября 22-го по 5 июля, то есть меньше, чем 2 года. И Кир Стармер с 5 июля 24-го по сейчас. Вот практически.
6: Но довольно долго он, смотри, продержался по сравнению со всеми остальными.
7: Ну, слушай, Борис Джонсон держался 3 года.
6: 3 года.
7: Мерзкая Тереза Мэй держалась 3 года. Дэвид Кэмерон был такой. Он аж 6 лет сидел в кресле. Был Гордон Браун 3 года. Тони Блэр десятку отмотал. Ну, дальше уже совсем древние пошли. Джон Мейджор 7 лет. Ну, и Маргарет Тэтчер. Ну, это 11 лет она сидела во главе правительства.
6: То есть... Ну, смотри, 2 года все равно. Это тебе не месяц, не 2 недели, как некоторые.
7: Ну, Лиз Трасс. Вот чуть больше 40 дней, по-моему, она с небольшим...
6: Боже, звучит.
7: Провела. Ну, так салат не успел испортиться вне холодильника, а Лиз Трасс уже подала в отставку. Это же самое главное. Ну, Кира Стармера, честно говоря, не любит в Британии реально никто. Вот я читаю периодически британские, там, ну, попадаются соцсети или там какой-то контент смотрю британский, там, блогеров, журналистов, там, того же вот этого моего любимого Кларксона, ферма которого... идет в Амазоне просто с рекордными цифрами. В России его тоже начали смотреть и любят. И я в том числе, хотя тут один из популярных телеграм-каналов написал, что как радикальный пропагандист российский может смотреть и фанатеть от продукта радикального британца. Ну, я же не его идеи разделяю, правильно? Его подходы к фермерству. А здесь он, конечно, гениален. Он тоже ненавидит Кира Стармера. Вот поэтому здесь Кирилл Дмитриев прав. Его не любят все.
6: Да, вообще, это нормальная ситуация, перенимать опыт чей угодно, и даже тех, кто, чьи идеи в целом ты не разделяешь, почему нет. Так что фанатеть, не фанатеть, ну, видишь, у тебя тут фермерское свое, вот это общее сыграло.
7: Да, да, да.
6: Тут, если вот уж мы говорим, знаешь, ты уже сказал про МИД, но тут МИД еще кое-что заявил, тут замглавы МИД Александр Грушко сказал, что НАТО, Европейский Союз, готовится к военному столкновению с Россией к 30-му году. Ну, что-то мы каждый эфир об этом говорим, что 30-й год, есть такой рубеж, об этом уже, мне кажется, все говорят, уже нет тех, кто об этом не говорит.
7: Вопрос, как избежать этого военного столкновения в 30-м году? Не хочется, если честно.
6: Если честно, так и да. То Потому есть... что, тем более, Лавров говорит, что это вообще-то может в обмен ядерными ударами перерасти, и ну, не хочется.
7: Ну, так оно и будет. Тут Зеленский на прошлой неделе опять угрожал Александру Лукашенко, сказал, что там находятся на территории Беларуси некие ретрансляторы, которые помогают российской армии корректировать удары беспилотниками и ракетами по Украине. И он сказал, если за неделю Лукашенко их не уберет, мы их уберем сами, сказал Зеленский в очередном каком-то припадке. Ну, тут вопрос. Если Украина действительно начнет наносить удары по Беларуси, вот здесь уже ядерный конфликт будет на грани, потому что у Беларуси есть армия сдерживания, это все мы прекрасно знаем по военным доктринам с Россией. Белорусская армия будет держаться до тех пор, пока не подключится армия России. Ну а по последним нашим военным доктринам из прошлого года, то Россия и Беларусь в случае угрозы потери территории, нападения могут применять как ядерное вооружение, так и орешник.
6: Вообще противно, когда у власти, вот знаешь, просто вот сидишь, рассуждаешь даже дома на диване перед телевизором, и омерзительно, что у власти находятся люди, какие-то наркоманы, какие-то недоразвитые, честно говоря. То есть не, знаешь, не интеллектуалы, не те, кто разбираются в вопросе, не историки, не люди, приверженные идеям гуманизма, а просто какие-то психопаты, которым там то вещество привезли, то не привезли. То этот Байден, у которого там деменция, который здоровается со стенами, это же просто не укладывается в голове, что такими массами людей, целым обществом, странами могут у власти находиться вот такие люди. Ну, это какой-то мир просто сошел с ума.
7: Ну, их взращивают. Об этом мы с Марией Захаровой очень часто говорим в рамках ее программы. По каждую среду с 8 до 9 Мария Владимировна периодически ей задают именно такой же вопрос. И она мне периодически, как наивному человеку, это все разжевывает. Что еще из интересного здесь есть? Вот, кстати говоря, меня удивила эта новость уже. касательно нас и американцев, если уж об этом говорить, то оказывается, россияне чаще контактируют и постоянно пользуются искусственным интеллектом, нежели граждане США. Вот именно постоянных пользователей, вот так в ЦИОМ говорит, искусственного интеллекта в России почти 19%, а в Америке 5%. Как такое может быть?
6: Да, действительно интересно. Кстати, вот те, кто несколько раз в день, один или несколько раз в день используют, в России 31%, а в Америке 41%. То есть тут, видишь, вот просто от того, как вопрос задан. Но в целом интересно, что в России в целом, вот даже тех, кто слышал об искусственном интеллекте, 98%, а там всего 95%. То есть у них есть какие-то регионы и люди, которые, в принципе, максимально далеки.
7: Мне кажется просто, что у нас вот эти голосовые помощники в виде разного рода станций
6: считаются.
7: И приблуд, да, люди считают как искусственный интеллект. Я, если честно, не считаю это искусственным интеллектом. Это голосовой помощник.
6: Ну, вообще верно, что люди считают. Я бы вот тоже, если бы мне задали такой вопрос, я бы имела в виду только чаты, вот, с которым ты сам задаешь вопросы, я бы вот их причислила.
7: Ну, вот да, потому что если ты заходишь, например, на госуслуги, там всплывает такой робот, и он говорит, чем тебе помочь.
6: А ведь действительно.
7: А ты ему говоришь, хочу, не знаю, там, получить справку о несудимости или поменять права.
6: Они
7: или...
6: хорошо сейчас работают, скажи.
7: Да, и прям этот хорошо. Робот тебе говорит, чтобы поменять права, тебе нужно кликнуть сюда, вот тебе ссылка. Но я не считаю это искусственным интеллектом.
6: Ну, вообще-то правильно, конечно, считать, но я тоже не считаю. Если бы вот мне задали вопрос, я бы об этом даже не вспомнила. И еще я сейчас вспоминаю, как несколько лет назад ты, когда звонишь в какую-нибудь там ЖКХ или еще какую-нибудь службу, тебе начинает этот робот, и ты полчаса ему пытаешься объяснить, чтобы он тебе вызвал оператора, а он такой, нет. И в итоге ты не получаешь ответ на свой вопрос, дико злишься, то есть это... Ну, аж прям довести могло на целый день. А сейчас они ловко работают. То есть в целом они на все вопросы, которые ты им задаешь, отвечают.
7: Я всегда говорю, как заевшая пластинка, соедини с оператором, соедини с оператором. 20 раз повторяешь, соединяет с оператором.
6: Да? Да. А я придумываю всякие поводы, почему вот он мне точно не может помочь, а оператор нужен.
7: Но сходимся мы с американцами в одном. В том, что искусственный интеллект... не должен играть никакой роли в принятии решения о том, как управлять страной. 60% американцев и практически столько же, 59% россиян считают, что нет, не нужно давать власть ИИ.
6: Да вообще-то, вот честно говоря, смотря на те решения, которые принимаются там за океаном или там в соседней с нами стране, о которой мы только что говорили, кажется, что лучше бы ИИ принимал там решения.
7: Ну, и он бездушен.
6: И, вот ну, ничего, зато в него какие-нибудь, знаешь, гуманистические идеи вложить, что надо делать все, чтобы избежать военных столкновений. И вот пускай он делает все, чтобы их избежать, а не вот эта дичь, которая происходит.
7: Но, как показывает практика, ИИ начинает фашистствовать, вырезать людей, уничтожать человечество. Мне кажется, еще ни одна вот эта оболочка искусственного интеллекта реально гуманистичной не воспиталась. Сколько было экспериментов, вот разного рода. И они на самом деле устраивали террор, ну, как бы виртуальный террор, и чуть ли не призывали уничтожать людей.
6: Было-было. Там Илона Маска, это чат, вот к ней было немало претензий. Ну, Маск-то грок, и сам нормально, да, зигует, в общем. Случается с ним, бывает.
7: Вот реально, ни один искусственный интеллект, которому давали возможность смоделировать там правительство, все скатывались. Ну вот, например, недавний тоже эксперимент проводили по поводу экономики. Как там спасти экономику страны, там давали, загрузили какие-то данные, ну на что искусственный интеллект чуть ли не предложил, а давайте убьем всех пенсионеров, ну просто пенсии не будем платить и все.
6: Ничего себе.
7: Ну просто, ну их вырежем. Ну и как бы вот так. Поэтому нет.
6: Но это опять, да, вот те данные, которые туда загружены. То есть представляешь, какой огромный массив данных, вот, которые ведут логически к таким идеям, которые искусственный интеллект развил, сколько их туда загружено. И опять же, это вопрос к тому, а какие у нас, значит, научные исследования, там хоть по экономике, хоть в чем, из которых логически вытекает другое.
7: Да. Ну, еще у нас, раз уж начали тему общественного какого-то такого влияния, тут же новый учебник у нас выходит.
6: Под редакцией Медведева.
7: Да, и его все внимательно изучают, потому что, ну, мало ли, там проскочит нет-нет, да, риторика Дмитрия Анатольевича из его телеграм-канала. Однако там есть новые термины, это правда. Введены понятия, как цифровой рубль, marketplace и, мое любимое, потребительский экстремизм. Угу. Ну, что такое цифровой рубль? В учебнике обществознания в 19-м параграфе рассказывается, что это цифровые рубли хранятся на открытых платформах Банка России, в счетах цифрового рубля. Цифровой рубль станет еще одним средством платежей и переводов, которое не зависит от комиссии лимитов банков. Ну, про маркетплейс тоже понятно, электронная платформа, продажи товаров и так далее. Это параграф 18. А листаем до 20-го параграфа, и вот здесь есть потребительский экстремизм.
6: «Семья в экономике», причем этот параграф называется, и что...

0: как-то любую обувь. То есть вот они мне рассказывали, ребята, что они сдавали кроссовки. Причем они вот купили ее условно там 2 года назад, они стоили одну цену, а сейчас эта же модель стоит дороже. Тебе возвращают деньги больше. Я не знаю, я так не делаю, для меня это вообще... Я бы так не стала делать. Но в целом, вот, не потребительский ли это экстремизм? Но опять же, это закон. Вот.
1: Ну, просто с законом злоупотреблять тоже нельзя, я считаю. Но вообще это какая-то дичь. То есть ты 2 года носил ботинки, потом сдал, и еще и деньги вернул.
0: Получил деньги, купил новые, через 2 года
1: опять
0: сдал.
1: Для этих людей в аду будет отдельный котел, это 100%. Как и для тех, кто почему тут маркетплейсы и потребительский экстремизм идут рядом. Но вот эти люди, которые заказывают по 100 единиц товаров.
0: И навоз вот этот, который везут там через всю страну и оставляют в
1: пункте вывоза.
0: Там
1: уже нельзя навоз, по-моему, заказывать.
0: А, хорошо.
1: Навоз запретили, но покрышки можно. А-а-а. Вот я на днях заходил за одной маленькой посылочкой, маленькой, размером с ноготок. И там прям пол ПВЗ было в каких-то покрышках. Я не знаю, почему именно в этот раз так получилось. Но, ну, люди, ну надо же тоже иметь какую-то совесть. Ну, мне кажется, это... Вот это потребительский экстремизм.
0: Ну, вот эти истории, я помню, когда там кто-то, ну, я не знаю, там конкуренты, враги или кто, да, хотели разорить маленький бизнес и взяли, заказали через всю страну там все единицы продукции, которые были на складе у этого бизнеса через маркетплейс, ну, и потом не выкупили. И этот бизнес, собственно, должен был оплатить доставку, да, ожидания, вот это все, и оказался в огромных долгах. Но я так понимаю, что там девушка смогла отсудить эту историю, но тем не менее.
1: Да, такая тактика тоже есть. Ну, а я предлагаю, у нас на самом деле не так много времени уже остается, все-таки вернуться к нашей главной теме сегодняшнего дня. 85 лет начала Великой Отечественной войны. Мы, кстати, сидим в здании, где работал Левитан, и у нас вот на выходе из редакции можно слышать, как голос Левитана объявляет те или иные, по-моему, там даже к дням привязано. Я просто, ну,
0: я честно... тоже так поняла, что это сводки вот этого дня, да, конкретно этой даты, но сколько-то лет назад.
1: Да, ну вот интересно будет послушать сегодня все это. И интересно послушать истории ваших семей. Я предлагаю вот так сейчас построить наш эфир. У нас где-то вот почти 10 минут остается. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира «Радио Спутник». Давайте мы узнаем и услышим истории вашей семьи, связанные с Великой Отечественной войной. Вот я, к своему сожалению, деталей там своих бабушек не знаю. Знаю, что дед там партизанил, мелким был ребенком. А вот там с бабушками, да, одна в концлагере была, другую там увозили в Германию. А какие у вас есть семейные истории? Звоните, делитесь, рассказывайте. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира.
0: У меня прадед был как раз в обороне Ленинграда. То есть, ну, воевал там, стоял вот как раз около, под Ленинградом. Собственно, он там и заболел, и у него онкология желудка началась. Ну, понятно, что там снабжение-то так себе. Но вот было такое.
1: Ну, он дожил до победы?
0: Да, да.
1: Ну, вот супер. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира «Радио Спутник». Ждем ваших звонков с вашими историями, ваших родных, близких, ваших предков, которые... встретили, может быть, войну. Вот кто рассказывал, какое было для них 22 июня 41 года. В Бресте прошло большое мероприятие сегодня ночью. Конечно, огромное количество и фильмов снято, и рассказов написано, и книг. Какой был день, как действительно светило солнце, люди были настроены активно и позитивно, выпускные шли, а потом
0: все
1: война.
0: 4 утра, у нас звонок. Доброе,
1: да,
0: утро.
1: Звонок, да. Доброе утро, вы в эфире.
2: Доброе утро, меня зовут Оксана, с города Краснодона. Я бы хотела бы рассказать про мою бабушку, это мамина мама. Она жила в Москве, у нее была семья, и когда бомбили Москву, у нее погибли дети, и она ушла на фронт. И она выжила, она встретила победу в Праге. И еще раз вышла замуж, нарожала много детей. У нее много внуков, правнуков.
0: Спасибо.
2: Извините, пожалуйста, это были великие люди, стойкие такие.
1: Спасибо, спасибо.
0: Спасибо за вашу историю.
1: Да, действительно, вот так с комом в горле и со слезами на глазах. Спасибо вам большое за звонок. Ну, а вы потомок великих людей. Звоните в эфир, плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Рассказывайте истории вашей семьи.

0: и героев, а может быть, действительно кто-то знает, как ваши деды, прадеды встретили вот 22 июня, где они были, что происходило, может быть, они рассказывали, хотя я не знаю ни одного ветерана войны, который любил бы рассказывать о войне.
1: Доброе утро, вы в эфире, звонок.
2: Здравствуйте. А я бы хотела большую благодарность выразить Министерству обороны за дорогу памяти, вот это 1418 шагов, потому что собраны все ветераны. Я своих детей вожу очень часто туда на экскурсии, и очень приятно, что все абсолютно ветераны там есть. Плюс очень внимательно относится персонал. Допустим, мы набирали, нету фотографий, они дают непосредственно визиточку, чтобы люди могли отправить на эту почту фотографии и дополнить вот этот вот список.
0: Да,
2: это
0: очень...
2: дорога памяти, которая, да, да, очень благодарна за
0: спасибо.
2: Это.
0: Спасибо, спасибо вам большое. Спасибо, это речь про музей в Кубинке.
1: Да, да, да.
0: Приезжайте, сегодня там будет огромное количество людей, я думаю, но в ближайшие выходные можно компенсировать. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Звоните, рассказывайте истории своих семей, своих родных, близких, героев Великой Отечественной.
1: Кстати, в Петрищево еще построили вот музей Зои Космодемьянской. Потрясающий музей. Я была там, ну, 7 лет назад. Мне так понравилось. То есть мало того, что это архитектурное великолепное решение, очень красивое здание, но он еще сделан с такой душой и настолько... Ну вот ты заходишь, и ты понимаешь, за что воевали люди, как прошло детство Зои Космодемьянской, почему она была воспитана таким человеком, каким она стала, почему она так относилась к своей стране, что было за что сражаться, и это явно не трамвай, там не булочка. Как...
0: Да, плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Много комментариев. Албар пишет: «Прадед погиб смертью храбрых под Витебском в 43-м году, похоронен в деревне Дворище под Витебском». Албар, приезжайте под Витебск, тем более это достаточно близко к российской границе, от Москвы недалеко, надо навестить деда. «Прадед погиб под Сталинградом, деда ребенком немцы под Сумами 3 дня искали за то, что картошку у них своровал». Рекспекс Лаб пишет: «Дед вернулся один, что тоже... чудо». Геннадий пишет: «Краснодон – это молодая гвардия». Да, вот да, позвонили, да, нам, да, прям действительно со слезами на глазах. Очень эмоциональный звонок был, как раз-таки тот самый. «А у меня отец ловил диверсантов под Ленинградом», пишет Гонг. Ну, это прям что-то из разряда сериала «Ликвидация», да? Очень интересно узнать, напишите подробнее, что там было с диверсантами.
1: Миша тоже пишет, что прабабушка блокадница была в Ленинграде, прадед был моряком в Крыму, они не дожили до меня. Знаю немного, спасибо им.
0: Ну вот действительно плохо, что мы знаем немного. Ну это такая, наверное, к сожалению, наша традиция. Наши ветераны о войне много не рассказывали своим детям. Дети, наверное, отчасти и боялись слушать эти рассказы. В итоге до внуков и правнуков мало что дошло. И...
1: Но как, Кость, вот смотри, мало что дошло из личных рассказов, но как много вот писателей, журналистов буквально ходили за героями войны, слушали их истории, которые они рассказывали, и потом художественным языком их излагали. И какое безумное, огромное количество рассказов, повестей, романов, фильмов, там, спектаклей, музыкальных каких-то произведений вот на эту тему существует.
0: Ну и огромное количество подвигов мы знаем по фамилиям одним, а подвигов было огромное количество.
1: Ну да, да, как Гастелло, да, какой-нибудь.
0: Да, и об этом сейчас много тоже пишут, вот касательно специальной военной операции, потому что мы не так много знаем героев СВО. Кто-то говорит, что ой, там через 20 лет только об этом нужно говорить. Нет, я считаю, надо сейчас говорить. А у нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире, здравствуйте.
3: Доброе утро, я из Ленинграда, из Санкт-Петербурга. У меня отец, дядя и дед из Приозерского во время войны, ну, 22 числа, ушли на фронт. Отцу было 17 лет, пошел в ополчение. Дед был военнослужащим тогда и ушел на фронт непосредственно из Приозерска. И кончилось все тем, что в 45-м году все встретились в Берлине. Есть фотографии у меня около Рейхстага, дед и отец. Все были ранены, контужены. Слава богу, все остались живые. Но сейчас только память о них.
0: Ой, у меня прям мурашки побежали. Спасибо вам большое за этот рассказ. Не прячьте эту историю. Поделитесь в социальных сетях с фотографией. Напишите. Мне кажется, об этом нужно говорить, когда, если не сегодня, тем более такая история. Из Приозерска вот 22 июня ушли на фронт.
1: И действительно, фотографии вот эти отправлять, в том числе и в музей памяти, это же замечательно. Вот потратить несколько минут на это и для того, чтобы наполнить эту картотеку.
0: Можно
1: надо
0: и в музей,
1: делать.
0: Но проще даже начать с себя, собственных социальных сетей, чтобы мы увидели то, что действительно у нас у каждого есть герои в семье. А «Экспресса» сегодня заканчивается. Ну, такой несколько минорный, да, эфир получился сегодня. Но и дата такая. 85 лет начала войны. Много сегодня этому будет посвящено. А в эфире были Екатерина Кирберева и Константин Придыбайло. Хорошего дня.
1: До свидания.
4: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
5: Мне кажется, что ты...
6: Это проекция.
5: Но я хочу...
6: А это зацикленность на себе.
5: Нет, дело не в этом.
6: Вытеснение и отрицание.
5: Да просто поговори со мной.
4: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, в Саратове 9 часов, в Перми 10:00. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Силы ПВО сбили более 300 дронов ВСУ над российскими регионами. Российские технологии принесут пользу при переносе столицы Индонезии из Джакарты. На Сахалине стартовал фестиваль театров Дальнего Востока. Подробности далее. Дежурное средство российской ПВО за ночь уничтожили 301 украинский дрон над регионами страны, сообщили в Минобороны. Отмечается, что беспилотники были перехвачены и подавлены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над Азовским и Черным морями. Подразделения 3-го батальона 114-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ несут большие потери в Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Кроме того, как сообщил агентство командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» с позывным «Контора», ВСУ отводит в тыловые районы группы операторов дронов, в том числе подразделения «Небесная Мара», работавшие на передовых позициях на западном берегу реки Оскол в Харьковской области. Российские технологии и инфраструктурные решения могут быть полезны для переноса столицы Индонезии из Джакарты в Нусантару. Об этом заявил РИА Новости глава Альянса деловых структур и предпринимателей стран Юго-Восточной Азии Любарта Сартоя. По его словам, у России есть передовые решения в области финтеха, которые также могут быть применимы при создании новой столицы. Особое внимание заслуживает опыт Москвы. Напомню, в 2019 году на тот момент президент Индонезии Джоко Видодо объявлял о переносе столицы страны в город Нусантара из перенаселенной Джакарты. Сартоя добавил, что концептуально Нусантара задумана как высокотехнологичный город, чтобы построить его немного отличающимся от Джакарты. Матросы с Ямайки участвовали в морских поставках военных грузов в СССР после вторжения нацистской Германии в Советский Союз. Об этом рассказал посол России в Кингстоне Сергей Петрович по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Он добавил, что по некоторым данным участие в этой войне приняли более 5000 человек с острова. Легкий крейсер «Ямайка» был в составе кораблей ВМС Великобритании, задействованных в северных конвоях. Он принимал участие в боевых действиях в Северной Атлантике при сопровождении союзных конвоев на пути в СССР. В декабре 1942 года крейсер отличился в сражении в Баренцевом море по защите британского конвоя. Южно-Сахалинске стартовал фестиваль театров Дальнего Востока, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. По его словам, участие принимают коллективы Новосибирска, Благовещенска, Читы, Петропавловска, Камчатского, Улан-Удэ, Комсомольска-на-Амуре, Якутска, Хабаровска, Владивостока, Москвы и Санкт-Петербурга. Артисты представят 11 постановок, среди которых «Мертвые души», «Чайка», «Дама с собачкой», «Маленькие трагедии» и «Белые ночи». Седьмой фестиваль театров Дальнего Востока завершится в Южно-Сахалинске 5 июня. Спектаклем открытия стала постановка «Русский крест» с Евгением Мироновым в главной роли. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в МАКС-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Стас разберется.
3: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, всех, кто нас слушает, кто на нас подписан в соцсетях, ВКонтакте, в Дзене, в Одноклассниках, в Рутюбе, тех, кто следит за нами в Максе, радио нижнее подчеркивание «Спутник», кто все еще в нашей телеге. На программе «Стас разберется». Стас Васильев, Стас Ай как просто. Привет.
4: Доброе утро. У меня звоится звук.
3: Сейчас все исправим, и звук, и звук, и все наладится, и будь здоров, все, эфир удался, можно сказать, прям даже сразу. Вот про 22 июня, ну, наверное, никак иначе не начать, кроме как, правда, вспомнить события 41 года, сказать, что никто не забыт и ничто не забыто, и что именно в тот день началась та самая война, которая предопределила все, как будет развиваться вообще на этой планете в последующее время. Поэтому, уважаемые наши слушатели, наши зрители, со всеми с вами мы весь день будем, в этом смысле слова, и поддержки, и памяти хорошие, и эмоции желаем, естественно, потому что день грустный, день тяжелый, но также это по-разному можно вспоминать, и
2: про
3: нужно
2: эту
3: все-таки.
2: Войну уже У меня опять дается
3: да.
2: Звук.
3: Сейчас все сделаем однозначно точно. Вот, но в этом смысле также еще все-таки, об этом у нас будет чуть позже, но и другой момент тоже, 22-е, значит, у нас сегодня самый длинный день. Самая короткая ночь, значит, дальше день пойдет на убыль. То есть все, полгода вот эти прожитые, света будет меньше, дня будет меньше. Тебе как-нибудь это принципиально? Нет, потому что, ну, все-таки хочется, чтобы вокруг-то как-то светло было. Хорошо, хорошо. Ну, в общем, в любом случае, это действительно такие события, такие вещи, про которые, ну, так или иначе вспоминаешь. Потому что, а куда без этого? Собственно, и событий много всяких происходит по всей стране, и не только в стране, и в Беларуси можно посмотреть, можно съездить. И от отзывов, и отчетов очень много разных и красивых, и эмоциональных, опять же, и серьезных, и тех, которые можно потом, естественно, вспоминать. Я не знаю, наверное, все-таки можно и скажу, и, ну, не то, что можно и нужно, и свяжитесь с родными, с родственниками, поболтайте, пообщайтесь, повспоминайте. У каждой семьи в нашей стране есть что вспомнить. А так, да, очень много разных акций, в которых можно и поучаствовать, можно было уже поучаствовать. Вот, например, да, заявлено, Владимир Путин поедет к могиле неизвестного солдата, в принципе, регулярно, обычно постоянное, возложить цветы. Так, Стас, давай проверять еще раз. Все нормально, все как?
2: Опять
3: все,
2: двоится.
3: Ну, хорошо, ладно. Я пока тогда вкратце, пока все налаживается, вкратце расскажу, напомню, о чем мы сегодня поговорим уже непосредственно по темам, по содержанию, по поводу которых мы хотим обязательно почитать ваши комментарии, а через час еще с вами по телефону и поговорить. Во-первых, ну действительно, несмотря на то, что ключевое, важное, значимое, что проходит внутри страны, следят в мире и в России за тем, что происходит на переговорах, на, как бы это сказать, на удачных, на неудачных переговорах США и Ирана, потому что, ну как минимум, мне кажется, кадры вот этого растерянного премьер-министра, по-моему, Пакистана. В общем, топ-чиновник из Пакистана, прошу прощения, вот непосредственно должность забыл. Но когда он стоит растерянный, абсолютно с потерянными глазами по сторонам смотрит, ну, они облетели соцсети, если еще не облетели, обязательно долетят. Но это действительно, это визуально то, что не обязательно даже пугает, но это как-то настораживает ужасно, потому что этот человек руководит, управляет страной, которая совсем там находится. Побеседуем обязательно на тему того, что же все-таки сегодня осталось от того самого духа Анкориджа. Потому что уже и советник, помощник президента высказывается о том, что, ну, мягко говоря, одна из сторон не понимает этого самого духа, не понимает этих самых потребностей исполнять эти самые какие-то достижения, договоренности, которые там были, собственно, озвучены. Или даже не озвучены. Мы все повторяем об этом самом духе Анкориджа, что непосредственно было, наверное, и хорошо, что не говорят. Но обязательно об этом тоже побудет. Про польские амбиции. Вообще великолепная, конечно, история, которая развивается между Польшей и Украиной. Вот в последние дни с этими самыми орденами, с бывшими президентами украинскими, которые эти ордена возвращали с тем шоу, которое... Ну, шоу, правда, которое Зеленский устроил с тем, как он вернул этот самый орден Польши. И что в Польше непосредственно на эту тему думают. В Германии еще одна тоже история, где задумались вообще о том, насколько... Ну, как это сказать? Едино, не едино, насколько Восточная Германия и Западная Германия сегодня в одном пространстве существуют. Потому что есть очень много разных карт, где очень... Ну, вот любопытно так происходит, условно говоря. Посмотрите, что по восточную сторону границы, что по западную сторону, ну, вот этой бывшей границы. Где какие достижения? Потому что в течение выходных тоже было несколько акций протеста, опять же, и против действующего канцлера, и в поддержку хороших, теплых отношений с Россией. Я не буду говорить, что они прям какие-то большие, массовые, серьезные, огромные, успешные, но, тем не менее, было. Это было в разных городах. И опять же, сейчас, благодаря распространению соцсетей, интернета и прочего, этого никуда не спрятать. Про Трампа и G7 тоже, ну, великолепная же история о том, что у Трампа, помимо президентских амбиций, есть еще и свои личные. И вот эта история с премьер-министром Италии, которая, ну, мягко говоря, с таким самомнением себя повела, ну, восхитительная же тема. Кто с кем хотел фотографироваться, кто публично говорит одно, а закулисно другое, и как оно все это дело представляет какие-то партнерские, натовские, европейские, евроатлантические взаимоотношения. В общем, международной повестки у нас сегодня будет много. Про, ну и сегодня, да, понедельник. Для Великобритании тоже, видимо, какой-то день под важной буквой, потому что после того, как после того, как Кир Стармер уже все собрался уходить в отставку, про это говорили еще несколько недель назад, буквально он уже и вещи собрал, и вот эту вот свою зарядку уже из розетки вынул, и свои вещи собрал в большие картонные коробки. Все, уже назначили на понедельник его уход. Насчет кандидата, ожидали, как выступит Эндрю Бернем на выборах, которые проходят постоянно. И вот, собственно говоря, как только получили информацию, что у него все нормально, все, Стармеру дали отмашечку. Со звуком. Ну, давай смотреть, давай решать, это важно. Или как? Давай попробуем еще раз. Или ты меня прям слышишь двояко? Двояко. В Великобританию интересно посмотреть, правда? Ну, просто чисто с точки зрения того, как и что там происходит. Потому что, ну, долгое время казалось, правда, это уже давно было, что премьер Великобритании, ну, серьезная вроде должность. А потом, как понеслось после того самого Кэмерона, который сказал, а смотри, как я могу, сейчас мы проведем референдум по поводу Брекзит, и в итоге Брекзит случился. Стас, давай еще раз пробовать. Как слышишь?
2: Да,
3: как
2: привет.
3: Слышишь?
2: Все, меня,
3: ну,
2: слышно?
3: Нормально же. Да, все отлично. Правда, не видно, ты куда-то ушел. Но главное,
2: да,
3: звук
2: да,
3: есть.
2: Я пошел звук там чуть-чуть отрегулировать по громкости себя. Так, доброе утро. Начали, на самом деле, с 22 июня, пока ты вот всяко развлекал. Знаешь, про Великую Отечественную войну сказано так много, что даже уже не знаешь, с какой стороны к этому подойти. Угу. Поэтому я, наверное, вот расскажу чуть-чуть свою историю.
3: Давай.
2: Потому что школа, геройство советских солдат, вот это вот все. Но мы на самом деле не понимали главного, того, что все-таки победили не потому, что просто вот так вот судьба сложилась, не потому, что там Германия что-то это. И опять же, геройство, конечно, было, геройство советских солдат, их геройство, оно увековечено навеки во всех памятниках, да, как раз-таки ты сам говорил, что Путин поедет к могиле неизвестного солдата. Личного геройства это не отменяет, но все-таки, проанализировав все и изучая достаточно неплохо эту войну, победили мы просто потому, что умели воевать лучше, потому что продумывали планы, потому что продумывали все абсолютно, и потому что советская экономическая система, она была значительно сильнее. Она была сильнее, потому что, ну, меньше денег просто уходило в никуда. Всегда есть факт коррупции, всегда есть в том числе и предатели, но вопрос в количестве этих предателей и в том, насколько удобно реализованы механизмы для того, чтобы они вот этими лазейками системы пользовались и себе вот загробаствовали народную собственность. Просто даже та же самая блокада Ленинграда, мы про нее там вроде бы что-то знаем, но когда я начал с Баиром и Ринчеевым делать выпуски на эту тему, да, у меня сейчас скоро уже выйдет третий, четвертый завершающий, где мы рассмотрим и последствия войны, и все мифы тоже разберем. Просто мы очень долго делаем графику, над этим проектом я работал больше года. Вот. И прикол-то как бы заключается в том, что даже на Ладожском озере смогли пробить вот это вот заслон немцев не потому, что там что-то, а потому, что вот первые наступления советских войск, они провалились, да, почему? Потому что они были стихийные, все, в атаку. Следующее наступление, они, знаешь, что делали? Вот, казалось бы, даже в какой-то степени звучит нелогично. Калорий не хватает, есть людям нечего, а они это Ладожское озеро форсируют, туда-сюда бегают, да, то есть, извините, ну, не само озеро, они тренируются на похожей территории, просто вот чтобы быстро перебежать, когда начнется атака, когда артиллерия начнет немцев отвлекать, солдаты быстро со своими пулеметами, аппаратами, там, со всем этим, ну, не с пулеметами, конечно, дело, со всем этим побегут, с вооружением. Понимаешь, имеется в виду репетиция, подготовка. И я считаю, что выводы из Великой Отечественной войны нужно делать именно такие, что победили не потому, что там что-то немцы ошиблись или что-то там было.
3: А кто говорит про немцы ошиблись? Тут ты сейчас споришь с каким-то тезисом из интернета, который, ну, мягко говоря, сомнительный по умолчанию.
2: Ой, слушай, ты всегда говоришь, что вот этот тезис сомнительный по умолчанию, а потом я встречаю этот тезис у огромного количества людей в реальной жизни.
3: Ну, какого огромного? Извини, продолжай, давай.
2: Ну вот недавно даже с достаточно серьезным человеком на эту тему спорили, где он говорит, что геройство — это закрытие ошибок. Да? Я говорю, а что, есть системы, которые не совершают ошибок в принципе? То есть у многих такое отношение, что мы победили вопреки, и ты живешь в другом информационном пространстве. Вот просто поверь мне, да, у меня столько контента, меня вроде бы многие знают, но практически мало кто смотрит.
3: Я с тобой, поэтому... извини, пожалуйста, ты обязательно продолжи. Но я тебе так скажу, я рос в 90-е, моя школа это 90-е. Вот это все, этого всего было достаточно. Другое дело, что прекрасно, достаточно, мне кажется, и аргументов, и слов было сказано на тему того, что, ну, давайте все-таки не перегибать палку. Абсолютно верно говоришь, я с тобой просто подпишусь под всеми словами. Ошибки бывают у всех, система дает сбои, и особенности, специфики и специфики детали тех первых дней войны – никуда от этого не нужно отворачиваться. Были неудачи, безусловно. И у немцев были успехи, безусловно. Но в целом, когда вот ты так говоришь, победили вопреки, ну это просто совсем, вот просто растереть в никуда память и героизм миллионов
2: понимаю,
3: и солдат.
2: Понимаю,
3: и людей. И когда
2: но ты очень говоришь, многие это... люди так говорят.
3: Ну это, видимо, понимаешь? Какие-нибудь вот эти вот интернет-знатоки, специалисты, опять же.
2: К сожалению, и в реальной жизни их вот, я встречаю достаточное количество, да, потому что об этом даже говорят мне, и мы, ну, начинаем спорить. И лучший аргумент в споре, это как раз-таки вот, ну, для меня это блокада Ленинграда и репетиция вот этой вот операции, благодаря которой кольцо блокады и смогли прорвать, потому что это было сделано не случайно, не просто так, это целенаправленно, да, то есть вывод, который я вот сделал, что без подготовки победа просто невозможна. Можно. И я уверен, что когда вот я буду там, допустим, изучать и Сталинградскую операцию, и все остальные, и Сталинградскую битву, и все остальные, я приду тоже к пониманию того, что все просто было отрепетировано, научились воевать достаточно быстро, сделали все планы и в конечном итоге победили. Также для меня это показатель того, что выходцы из элит, коими были фашистские все эти генералы, они все равно проигрывают таланту, который взращен в... хорошем социальном, так скажем, черноземе, да, как наши советские генералы, которые все там, ну, не
3: хорошо
2: прям все
3: сказал,
2: поголовно,
3: да.
2: Но большинство...
3: Разное происхождение было, да-да-да.
2: Да-да-да-да-да. Это тоже показатель, в том числе и превосходство социализма над абсолютно любым вот этим вот прогрессивным, замшелым таким вот капитализмом. Вот какие выводы, допустим, я могу сделать из Великой Отечественной войны, вот и уже в более сознательном возрасте, изучая конкретные операции, а не пытаясь там вот рассуждать на тему того, а мы вот трупами закидали, а там 27 миллионов погибших у нас, а у них 7, и прочее, прочее, прочее. Все эти мифы, вот, они нуждаются по-прежнему в разборе.
3: Это нужно читать просто мелким шрифтом. Я абсолютно прекрасно помню вот те слова, которые ты говоришь, и эти мифы и 15, и 20, и 25 лет назад не выдерживают ни малейшей критики после малейшего пруфридинга, простите, пожалуйста, после перепроверки и просто вчитывания в какой-нибудь в источник, но зачем нам это делать,
2: слушай,
3: если
2: ну,
3: можно повторить вот эту громкую ерунду? Извини, пожалуйста.
2: Ну вот с этим, потому что на самом деле споры в интернете, я их веду просто огромное количество, и когда ты вникаешь в то, что говорит собеседник, ты видишь, что он иногда, вот как, допустим, Анаген Штефанов, разбирая Катынь, ссылается, например, на фейковые документы.
3: Ну я про это и говорю, конечно.
2: Да, да, да, на самом деле вот эта информационная война, ее нужно вести... бесконечно,
3: правильно.
2: Именно занимаясь разоблачением.
3: Так, а я же про это и говорю, что куда проще человеку повторить вот этот расхожий штамп, да, про вот этих самых немок, опять же, да, или про число миллионы погибших, ну вот вообще умерших суммарно в сравнении, чем хотя бы чуть-чуть, хотя бы прочитать первый абзац, там, не знаю, текст, который после этого идет.
2: Да, но просто, понимаешь, первоисточник-то даже, если читаешь иногда, это может быть фейковый документ. Вот, допустим, когда у нас споры там в интернете вот эти вот разрастают, касаются, в том числе и даже про Северную Корею с Южной, когда спорят, очень часто можно напороться на фейковый документ, которого не существовало.
3: Но это привет твоим любимым нейросетям, который тебе выдаст в итоге
2: подборку на что угодно, задолго до нейросетей было.
3: На Mail.ru, естественно, конечно. Я имею в виду, что сейчас это распространено. Какая-нибудь вот эта популярная онлайн-энциклопедия, откуда просто вычищаются, условно говоря, русские источники, зато остается всякая англоязычная...
2: Тем не менее, эта энциклопедия победу присудила Ирану. Так что не так уж она и ошибается.
3: Про это чуть попозже.
2: Это задолго до этого было.
3: Абсолютно точно я согласен. Я имею в виду, что сейчас это проще. Потому что человек, не вдумываясь, пойдет посмотреть, спросить, и ему накидают вот этих вот источников, про которые ты говоришь абсолютно верно. Никаких сомнений. А, кстати, вот правда, и в комментах напомнили, и сам хотел сказать, вот эта история с тренировками, это же, ну, ты фактически описал, как Суворов Измаил брал. То есть это, знаешь, это старая, добрая традиция русского ведения военных действий.
2: То да есть не русского, просто... вон, американцы тоже перед захватом Мадуры тренируются, и перед захватом Бен Ладена. Они строят прям копию его здания и тренируются, и перед захватом Бен Ладена также работали.
3: Ты сейчас сравнил Америку 2026-го и Суворова, это конец 18 века.
2: Понимаю, но, во-первых, очень плохо знаю историю Российской империи, каюсь, но пока что не хватает времени вообще все изучить настолько пристально, насколько я хочу.
3: Почитай, это очень красивая история. Понятное дело, что она обросла, скорее всего, определенным количеством мифов. Но вот эта история, когда турки сказали Суворову, скорее небо в Дунай упадет, чем ты возьмешь Измаил. Угу. А Суворов построил рядом, неподалеку от Измаила, вот этот такой же вал, который находился рядом с неприступной до того крепостью. И солдаты, собственно, тренировались его брать. И после этого оно случилось. Нет, про Суворова прям вот почитай хотя бы просто рассказы. Я не знаю, для детей, для подростков это столько потрясающего, феноменального. Конечно.
2: Я не сомневаюсь, там и про Плевак, и я собираюсь тоже изучить, много всего вот интересного есть. Uh-huh. Просто со временем до этого дойду. Но Суворов, смотри, я в любом случае считаю, что любой такой вот великий человек, он сам все придумать не мог, каким бы великим он ни был, и мы все стоим на плечах гигантов. То есть я когда, допустим, про психологические спецоперации делал выпуск, да, ПСИОП у меня вот эта вот серия роликов называется, рекомендую всем посмотреть, потому что мы там много чего тоже интересного раскопали. В принципе, все методы даже современного ведения войны с поправкой на нейросети и интернет, они велись еще во времена Суньцзы и даже задолго до Суньцзы. Человечество существует 200 тысяч лет, и мы на самом деле не знаем, кто и что первым придумал. И я даже уверен, что большинство крутых вещей, они подобно телефону и радио, были придуманы одновременно несколькими людьми. И суть заключается в том, что это просто кто-то, кто, так сказать, авторские права истории себе зарегистрировал. Кто вот первым там вот вошел вот так вот в историю, что он это выдумал. Потому что еще задолго до Суньцзы была вот эта практика даже, что человек переодевается в одежду, идет в тот город, который собираются захватить, и распространяет там слухи о вражеской армии, преувеличивая ее количество, да. То есть, условно говоря, ты берешь своего солдата, несколько, они переодеваются, ты собираешься там взять какой-нибудь город, я не знаю, там, Иерусалим, и там заходишь, начинаешь, там десятки тысяч, каждый из них невероятно силен. И даже во времена Афганистана, ты знаешь, почему многие маджахеды шли воевать? Они верили, что они бессмертны, потому что было там притча, рассказывали о том, как убили маджахеда одного, а в итоге прям рядом появились бабочки, и это в пустыне как бы. И бабочки его вознесли, залечили все раны, и он в одиночку победил целый советский батальон. То есть, и это реальная история, в которую верили, и многие маджахеды, они действительно шли воевать, потому что верили, что Аллах их защитит, что они бессмертны.
3: Так весь ислам работает, это не то чтобы только у маджахедов.
2: Да, но вот на самом деле и сам Бен Ладен, там мимо них пролетела ракета, он такой, она была чуть недалеко от нас, но Аллах нас защитил. И после этого он уверовал в собственное бессмертие и стал тем, кем вот он по итогу-то стал в мировой истории.
3: Я согласен с твоим тезисом, что так или иначе искусство воевать началось не в 17-м, не в 16-м, не в 15-м веке, уж тем более не в 80-е годы, когда были события Афганистана. Но приумалять и принижать заслуги, таланты, не принижает. Навик. Суворов был невероятным гением. Я не знаю, зачем с этим спорить, и тут просто
2: не
3: о чем
2: спорю.
3: Говорить.
2: Я просто... Мы спорим скорее о природе гениальности, да? То есть у многих гений — это вот он в одиночку все вообще вот это вот создал современные способы ведения войны. А я считаю, что гений — это тот, кто воспользовался предыдущими знаниями, адаптировал их под конкретные ситуации, понимая суть. То есть я как раз-таки наоборот больше тебя считаю, что Суворов гений. Просто природа, понимаешь, гениальность в нашем случае заключается в разном.
3: Ну, естественно, ты просто почему-то думаешь, что начитаться других и воспроизвести это гениально, а не так, чтобы действительно изобрести, придумать, креативное какое-то мышление проявить, креативное
2: какое-то дурацкое слово. Все, что мы придумываем, зиждется на предыдущих разработках.
3: Вообще не факт. Вообще не факт. В том-то и дело. Да, как раз ты сам сказал, что некоторые вещи придумывали в разных местах одновременно. Была такая гипотеза, кстати, в моей любимой антропологии, которая изучала диффузионизм, что все, что в мире есть, все было придумано только один раз, а потом распространялось. Ничего подобного. В разных местах могут придумывать независимые эти всякие вещи.
2: А потому что база появляется. Тот же iPhone на самом деле придумали только потому, что технологическая база. База это позволяло. Ты знаешь, что первый iPhone, а именно что-то смартфон подобное, Саймон, придумали за 10-20 лет даже до Стива Джобса. Просто потому, ну и то же самое, да. То есть я считаю, что в любом случае человек, который каких-то великих таких вещей достигает и становится, так сказать, легендой, это в любом случае базирование на предыдущих знаниях. В любом случае. И тот же Суворов, по-любому, он знал, как все остальные велись войны, знал стратегии, просто без этого он не мог стать великим. Никто не мог. Ты не можешь стать великим музыкантом, если ты музыку выдумываешь с нуля.
3: Можешь. Но ты сейчас такую ерунду говоришь, извини, пожалуйста.
2: Я не согласен. Как? Если ты не знаешь музыкальную теорию.
3: Тебе нейросеть просто говорит, что если в тебя ничего не загрузили, ты ничего не придумаешь. Ну что за ерунда?
2: Да, конечно.
3: Ну как?
2: Ты можешь пересмотреть это, ты можешь бросить вызов устоям. Но смотри, если, допустим, какой-нибудь современный музыкант начнет выдумывать музыку с нуля, то он пройдет тот же самый путь, который прошли до него уже огромное количество людей.
3: Или изобретет что-то новое. Как это было десятки тысяч раз. И изобретались новые музыкальные направления, стили, придумывались инструменты или конкретные какие-то ходы. Я нисколько не исключаю тот вариант, который ты описываешь. Это тоже дорога для тех, кто потом в итоге может реализоваться.
2: Конечно. Чтобы изобрести новый музыкальный инструмент, для этого тебе, в принципе, просто надо пройти путь, там, в том числе и радиоэлектронщика. Там, как ты хамбакер изобретешь, звукосниматели, чтобы они у тебя звук этот снимали, чтобы с ним выступать. Тот музыкальный инструмент, какой бы ты ни изобрел, если это струнное, да точно оно уже существовало. Потому что с точки зрения своего устройства, там, я не знаю, укулеле вообще не отличается от гитары. Потому что это натянутая струна, поделенная на 12 нот. 7 диезов и 5 бемолей. Ну а как ты изобретешь что-то новое? Ты можешь использовать другой материал, ну, например, или другое расположение струн, другой материал деки. Или
3: видишь,
2: чего-то, но
3: сейчас,
2: это все равно не будет новым инструментом.
3: Ты сейчас оперируешь в условиях того, что знаешь. Вот у тебя струны, дека, одно, другое, третье. А бывают эксперименты, бывают ошибки, бывает очень много разного. Мне в этом смысле один из примеров Pink Floyd очень нравились, которые вот действительно вот каким-то невероятным мозговым каким-то процессом изобретали и новые звуки, и новые гармонии, и очень много другого. Это только один из примеров. Давай небольшой перерыв сейчас сделаем, реклам новости, а обязательно вернемся и к международной, и к внутренней повестке, и обо всем обязательно поговорим подробно.

0: Стас разберется. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
0: Будущее наступает.
2: Будущее за антропоморфными роботами.
3: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
4: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
5: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
6: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
7: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
8: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
9: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
10: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Российские войска уничтожили логистический центр ВСУ в Харьковской области, сообщили в нашей Минобороны. Отмечается, что объект использовался ВСУ для хранения вооружения, беспилотников и компонентов. К ним, как добавили ведомстве, удара российская армия нанесла дронами камикадзе типа «Герань». Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 60 ударных и разведывательных дронов ВСУ в Харьковской области с начала июня. Об этом рассказал РИА Новости офицер с позывным «Карта». По его словам, беспилотники противника используются для разведки и нанесения огневых ударов. Для противодействия им развернуты посты воздушного наблюдения, расчеты FPV, ПВО, зенитно-ракетные комплексы и мобильные огневые группы. «Карта» отметил, что современное оборудование позволяет выявлять воздушные цели еще на подлете к госгранице, определять их тип и предполагаемый маршрут. Вертолет «Робинсон», пропавший в воскресенье в Приморье, по предварительным данным, был в исправном техническом состоянии. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее сообщалось, что 21 июня в Тернейском районе была утеряна связь с экипажем Р-44, выполнявшим лесоавиационные работы. На борту были пилот и летчик-наблюдатель. Начались поиски, которые возобновились сегодня утром. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности. По информации Росавиации, вертолет принадлежит компании «Гранат». В этом году Амурская область представит на Восточном экономическом форуме павильон, посвященный дружбе и сотрудничеству России с Китаем. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера, полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Отмечается, что в основу экспозиции под названием «Амурская область. Центр российско-китайского сотрудничества» ляжет всестороннее партнерство двух стран через призму природных образов, культурных и архитектурных кодов. Восточный экономический форум в этом году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Сборная Египта впервые в своей истории одержала победу в матче чемпионата мира по футболу. Египтяне обыграли команду Новой Зеландии в матче второго тура группового этапа со счетом 3-1. По итогам двух туров сборная Египта с 4 очками является лидером группы G. Далее идут команды Ирана, Бельгии и Новой Зеландии. В третьем матче команда Египта 26 июня встретится с иранцами, а сборная Новой Зеландии в тот же день сыграет против бельгийцев. Чемпионат мира проходит впервые с участием 48 национальных команд на территории трех стран США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
11: Разберется?
12: Стас разберется.
13: Ну что, давайте продолжать. Стас разберется на радио «Спутник». 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Есть ВКонтакте, есть Дзен, Одноклассники, есть Рутюб. Естественно, канал «Макс». Естественно, телега все еще работает. Заходите, читайте, смотрите. Там фоточки, там видосики, там фрагментики эфирчиков и много всякого другого разного любопытного. Будете в курсе всего самого важного. Ничего не пропустите. Давай, собственно говоря, к вот этой, к одной из ключевых тем недавнего времени. Что значит там между США и Ираном? Куда на этот раз качнулся маятник? Потому что вот я упоминал и фото, и видео вот этого пакистанского премьер-министра, который настолько растерянным выглядел, что все срывается или все пропало, гипс уезжает, клиента снимают. И как определенные деятели политические ближневосточные игнорируют Джей Венса, который стоит тоже немножечко с каким-то потерянным видом. Что, в общем-то, как происходит? То, что Трамп уже кричит из Соединенных Штатов об угрозах Ирану. Иран говорит, я закрываю обратно Армуз. Что происходит?
14: Да, все, в принципе, то же самое, что и обычно. Кто-то заработает денег на нефтяных котировках. Я по-прежнему придерживаюсь этого мнения, но и на жесткую риторику Трампа я не смотрю, потому что, опять же, были сообщения о том, что и встреча в Швейцарии срывается. Но пока что они вроде как собираются все равно встречаться. То, что Трамп у себя там в True Social пишет о том, что ни капли, ни гроша, ни гроша наших денег Иран не получит, ну, это тоже не показатель. Трамп, он вообще очень много пишет и очень много говорит. Важно, что он делает. И все-таки вот эта декларация о намерениях, она для меня больше показатель, потому что этот документ, это не какое-то голословное утверждение. Все-таки вроде как они собираются переговариваться, но я думаю, что будет Израиль использован для того, чтобы это перемирие сорвать. То есть это очевидная вещь, потому что Израиль не согласен. Но по-прежнему непонятно. Это многоходов очка, которая была вот заранее продумана и просчитана для того, чтобы заработать на нефтяных котировках. Я, кстати, нашел случай, что уже есть расследование против Трампа на эту тему, датированное 2026 годом, мартом и апрелем, когда они уже играли и зарабатывали на нефтяных котировках, но понятное дело, что пока он президент, ничего из этого нормально расследовано не будет. Расследование будет затягиваться. Все судьи, там, все ребята из Конгресса, они, ну, как бы, сами не будут себе рыть могилу, пытаясь выйти против даже не самого Трампа, а всей его элиты, которая на этом зарабатывает. Но вот в случае с Армузом здесь не получится угадать, то ли действительно все идет к перемирию из-за политических соображений, то ли это действительно очередная многоходовочка для того, чтобы опять заработать денег. Будем ждать, но, может быть, я проспорил 5000 рублей Жмелевскому, потому что наземной операции не будет. А может быть, еще до конца года всякое может произойти, и я могу выиграть.
13: А у вас был какой-нибудь временной интервал для этого
14: спора? До конца года.
13: А, до конца года, все, понятно.
14: Да, ну, плюс, зная любовь Трампа к январю, я взял себе еще, ну, 10 дней января 2027-го. Ну, так, знаешь, на всякий случай. Потому что будет обидно, если я проиграю, потому что операцию начнут в январе. Вот на этом мы и договорились. А так посмотрим. Ну, это просто, понятное дело, спор такой, да, вообще на такие вещи спорить, конечно, ну, немножечко неправильно, некрасиво.
13: Я понимаю, конечно.
14: Ну, не то, что с иронией,
13: но... Без каких-то осуждений.
14: Да. Наша политическая аналитика, потому что я с ним был не согласен. Но, возможно, он оказался прав, когда сказал, что действительно Трамп проиграл, и все это идет к перемирию.
13: Ну, вот насчет перемирия. Ты сказал про декларацию, в которую, ну, меморандум, который якобы там уже опубликован, но ведь он опубликован, но не подписан. Тут же такая вещь, что мы вроде
14: подожди,
13: бы...
14: Подожди, да. А разве они по электронной почте его не подписали?
13: А зачем тогда им Швейцария?
14: Ну, Швейцария для того, чтобы уже окончательно все это дело закрепить, договориться.
13: Ну, вообще, да, там же Венс приехал, а не президент. Поэтому, наверное, да, в этом смысле утверждено было электронной подписью.
14: Ну, да.
13: Цифра шагает. Я
14: надо
13: просто как-то
14: разбираться в искусстве дипломатии.
13: Да. Причем современной, которая выглядит в этом смысле совершенно иначе. Слушай,
14: вообще, в идеале бы, да, сели бы нейронки и договорились бы. Вот такие вот непредвзятые.
13: А тебя не смущает, что нейронкам, ну, по крайней мере, громкие истории про нейронки всегда заканчиваются тем, что сели
14: смущает,
13: они и устроили войну.
14: Шутканул.
13: И уничтожили человечество.
14: Ну, так, значит, судьба такая. Все отдаем на откуп нейронкам, чтобы они за нас думали, чтобы они за нас договаривались. Не, ну, именно строго с юридической точки зрения нейронки все это сделают. Но, опять же, нейронки, они полагаются на мнение экспертов, статьи в интернете. А если экспертов правильно подкупить, то и нейронка сформирует правильное мнение. Поэтому это я так просто. Но шутки ради.
13: На самом деле, шутки шутками, а я не сомневаюсь, что в подготовке документа вот эти какие-нибудь чат-бот нейросети обязательно были использованы. Ну вот опять же, чтобы учесть все как раз таки моменты из законодательств, может быть, какие-нибудь исторические тоже, вот, которые недавние происходили события. Ну чтобы вот не подкопаться, чтобы закрыть, грубо говоря, все концы. Нисколько не сомневаюсь. Но вот принципиальные какие-то выводы, что ли, решения, наверное, все-таки это уже как-то они договаривались. И я по старинке думал, что в конечном счете ты должен все-таки подписать это лично, для того, чтобы это вступило в полноценную силу, иначе как-то правда. Мы договорились, а мы не договорились. А мы по электронной почте или электронной подписью, а она у нас недействительна. Как-то прям даже интересно
14: стало. А зачем это
13: стало
14: нужно, если есть уже огромный механизм ухода от ответственности с помощью юридических формулировок?
13: Справедливо, абсолютно точно. Да. Более того, вот тоже, как в комментах.
14: Мы не это имели в виду.
13: В комментах подсказывают, абсолютно согласен с фразой о том, что даже подписанный договор не финал взаимодействия. Это
14: вспоминаем
13: Минские,
14: да?
13: Угу. Да уж, это, конечно, отдельный тоже момент,
14: а если и подписаны, если даже никаких двояких формулировок нет, то кто исходники этих документов-то вообще читать станет? Можно сказать, что там были пункты, которых там нет. Вот я посмотрел тут интервью Марка Фейгина, небезызвестного иноагенту Юрию Дудю. Там у нас уже, оказывается, Женевские конвенции предусматривают, кто виноват, да? Большую ответственность для агрессора. Ну, то есть там вообще ни слова нет про нападающую или обороняющуюся сторону. Да, я специально зашел, даже посмотрел Женевские конвенции. Ну, там про то, как обращаться с военнопленными, как там оказывать гуманитарную помощь. То есть она про то, как воевать. Но это же не мешает Фейгину уже на многомиллионную аудиторию выдумать свои истории, которые вообще никакого отношения к действительности не имеют. Но правда, она ведь в том, во что люди верят, а не то, что на самом деле. То, что на самом деле, оно там уже мало кому интересно.
13: Фейгин тоже иноагент. А так, вот, собственно, про это в первой части передачи говорили, о том, что завалить интернет максимально какой-нибудь удобной, но при этом громкой информацией. Прекрасный же вариант. А дальше сидите, разбирайте, как оно было на самом деле.
14: Да, и Трамп там всякое выдумает. Вот, кстати, про российское общество много чего говорят. А что вот насчет американского общества, которое Трампа не винит за сам факт начала войны в Иране? Вообще нет таких претензий. Есть только то, что не победил быстро.
13: Ну,
14: мы после Мадуры.
13: Да. Может быть, не в большом большинстве, подавляющем большинстве, но этот момент упоминается. Прежде всего еще потому, что у Трампа же ведь, когда он шел на выборы, один из тезисов был: смотрите, я войн-то не начинаю. Да, он продолжает, но я же не начинаю. Mm-hmm. В итоге вот и все. Ну как это, с его слов?
14: А это, да, не война была.
13: Войн.
14: Это была военная
13: вопрос
14: операция.
13: Формулировок, да-да-да. Потому что деньги тогда мы можем выделять, не ориентируясь на запреты и разрешения Конгресса и прочих.
14: Ну, кроме того, этот конфликт депутатов мы прекратили. Посмотрите, мы подписали меморандум. А может быть, кстати, и в этом план. Мы подписали меморандум, а это уже теперь другая война.
13: Mm-hmm. Ну, собственно, поэтому он и в формулировки-то лезет, кто эти самые сотни миллиардов обещал выплатить, что это не будут американские деньги. Хотя все прекрасно, опять же, все понимают, кто откуда и что будет финансировать. Но это, опять же, ладно, другой вопрос. На какую-нибудь ближневосточную вот эту диспозицию, что-нибудь здесь добавишь? Позицию, я ж не знаю, не позицию,
14: да,
13: а...
14: Да, слушай, мы столько обсуждали, честно говоря, не очень хочется повторяться, мы сейчас будем опять то
13: я
14: же самое говорить.
13: Я тогда один вопрос. Вот,
14: оно как-то глобально не меняется.
13: Не меняется, но вместе с тем Иран приехал, и как только услышал вот эти угрозы от Трампа, уехал. То есть, получается, они были готовы к тому, что либо не подписывать, либо подписывать, но позже. Но это вроде как, это позиция того, кто считает, что владеет инициативой.
14: Ну, я не сторонник влезать кому-то в голову и
13: предполагать, что по факту происходит.
14: Я не знаю, это оно так может выглядеть.
13: Согласен, да. Ну, показушно это. Будет ли, грубо говоря, со слабых позиций какая-то страна устраивать вот демонстративные какие-то акты, считая, что...
14: Да, Израиль.
13: Израиль. Я думаю, Израиль считает себя сильнее всех. Почему?
14: Ну, это их право. Пусть они это еще продемонстрируют, еще желательно без американского вооружения.
13: Ну, это уже, как говорится, как в том анекдоте, это уже второй вопрос. Угу. Давай тогда к еще каким-то всяким историям тоже пойдем дальше, что у нас можно. Ну, про Трампа давай тоже продолжим, потому что саммит G7, где Трамп был, про который все европейские СМИ и правильно ориентированные агентства рассказывают о том, что, значит, европейским лидерам удалось до Трампа все донести.
14: Да, мне нравится, Трамп как его унизил Иран, и Трамп приехал в G7, такой: я здесь босс. Господи, такие флешбеки из кино словил, буквально чел, который там это, его на работе унижают, он приходит за это и избивает жену.
13: Это мемчик такой, а потом жена кричит на ребенка, ребенок кричит на кошку. Я помню, это картинка такая.
14: Ну вот это чисто Трамп.
13: Да. Ну, а ты считаешь, что он на G7 просто как хозяин себя повел?
14: Ну, он зашел и сказал: я босс. Причем опоздав. Ну, для меня это показатель, если уж мы всякие дипломатические сигналы, в принципе, рассматриваем.
13: Ну, а как тогда расценивать? Вот опять же, интервью Макрона. Публикации в этих самых изданиях на буквы «Б», которые даже произносить неприлично. О том, что, ну, посмотрите, европейцы Трампа-то во всем переубедили. Трамп приехал с одними мыслями в вот этот на саммит, где он там, в Женеве был, да? Нет, в Женеве эти сидели. Извините, пожалуйста, переговорщики. А уехал уже все в другом настроении, в другом понимании в отношении этого самого украинского конфликта.
14: Да, но вопрос же не в том, что они такие: слушай, ну Трамп, ну давай топи за Украину. Они ему просто больше денег предложили. Я вот больше считаю, что так в Анкоридже было. То есть приехал Путин, да, договорились попилить Украину, а потом приехал, соответственно, еще одна делегация во главе с Зеленским, точнее, в хвосте перся Зеленский, которому надо было просто посидеть, а они ему там уже рассказали: смотри, Трамп сейчас Украину попилит таким-то образом, зачем тебе это, Россия, выделите еще денег. При этом он же там требует вернуть те 300 миллиардов, которые Америка вложила, мол, это Байден там и прочее. Может быть, эти 300 миллиардов и являются предметом торга. И европейцы ему там еще пообещали что-то купить на эти деньги.
13: А что? Что сейчас этого может быть? Опять же, мы возвращаемся к этой к замечательной пятничной коррупционной схеме всей европейской, расписанной просто во всех мелочах в эфире. Вот, да. Что, как, о чем. И это все, да, сопровождается еще тем, что на Ближнем Востоке Иран тоже что-то задумал. Или делает вид, что что-то задумал. А Трамп ходит вот этим вот, не пойми кем. Ну, в смысле, гордым боссом, который гордым вроде бы терпилой. Ничем не управляет. Ну, вот я пытаюсь как это сформулировать, и не могу сформулировать. Так вот, еще одна история-то, собственно говоря, про Трампа. Значит, с итальянской премьер-министром Джорджем Мелони, по поводу фотографии.
14: Которая с ним сфоткаться хотела, да. Я обожаю просто.
13: Кто с кем сфоткаться
14: Мелони
13: хотел?
14: С Трампом, а он это не очень хотел.
13: Да, но при этом, значит, Трамп это объясняет тем, что, значит, она манипулирует своим рейтингом таким образом, своими избирателями таким образом. При этом
14: ну,
13: Мелони...
14: Ведь знаменитая история, что если тебя поддерживает Трамп, ты побеждаешь, как, например, вот. Виктор Орбан, да?
13: Так Мелони об этом и говорит, что сейчас... как бы брататься с Трампом, это хуже своему рейтингу. Трамп при этом настаивает на обратном. А это,
14: да, не думал, что поддержу Мелони, но тут она права. Сейчас брататься с Трампом, это все, это ты, по сути, теряешь страну. Ну, потому что Америка показала себя слабой из-за Ирана в первую очередь. И, конечно же, это, ну, не понравится избирателям. Вот просто самый яркий пример – это Виктор Орбан. Мне, кстати, кажется, если бы Диджей Венс не приехал бы его поддержать, он мог бы победить спокойно.
13: А тут...
14: Но...
13: Господи, извините. Тут не будет такого, что уже на Венса нужно как-то клеить некоторые ярлыки, что ли? Смотри,
14: да
13: туда
14: нет.
13: Приехал, там не получилось, сюда приехал, тут не получилось.
14: Венс фигура, так сказать, не самостоятельная, он по Трампам, все по Трампам ходят.
13: Само собой, как и все в трамповской команде. Но чисто

0: условно говоря, глобальный юг Трампа, ну, не то что игнорирует, но немножечко так с осторожностью относится, благодаря тому, что принципиально иные позиции, вот, грубо говоря, с одной стороны этого, я не знаю, спектра, извините.
1: Полюса.
0: Да-да-да. А европейцы, это как бы с другой же стороны спектра. То есть там, где Трамп не до, а с другой стороны он пере. То есть здесь он не дожестил, а с другой стороны считает, что он пережестил. Здесь считает, что он не доделал, а там считает, что он переделал. А Трамп в итоге, ну не то чтобы его жалеть или как-то еще, но...
1: Слушай, те, кто говорят, что Трамп не дожестил, это те, кто считают, что, ну как бы это тебе сказать, это те, кто просто пытаются от Трампа, так сказать, отмежеваться, потому что он оказался, ну, недостаточно силен, потому что Америка не так сильна, как они думали, и это скорее разочарование в Америке, а не лично в Трампе, потому что, ну а как они могли победить Иран, они все сделали. Но у них просто не получилось, потому что победить в условиях современной войны... Ну, да, это те разочаровавшиеся, которые поняли, что Америка не такая сильная, как они думали. Понимаешь? Про Америку же на самом деле тоже очень много выдумок. Вот мы постоянно... Я, во всяком случае, я постоянно шучу вот это вот. Изя, а зачем ты читаешь антисемитские газеты? Mm-hmm. Но ведь это и к Америке применимо. Да. На самом деле они не такие могущественные, как кажется. Но при этом они сильнее, чем многие нас пытаются убедить, говоря, что они совершенно там конченые.
0: Нет, вот. Само собой. Но вопрос в том, что действительно это величие во многом зиждется на тех самых газетах. Да? Ну, условно сейчас, в кавычках газетах. Mm-hmm. И про которые, опять же... Чуть выше, чуть раньше говорили,
1: ну,
0: вспоминали.
1: Ну да, и оно зиждется во многом на том, что вот эти вот внутренние элиты, которые хотят убедить в существовании внутреннего врага, и это, кстати, парадокс, внешнего врага, и это, кстати, парадокс, потому что враг действительно есть, но проблема в том, что многие просто это используют как повод для того, чтобы не отвечать за свои ошибки.
0: Справедливо. Вопрос, чего больше будет? Так-то понятно, так или иначе, всех факторов понемножечку собралось. Вопрос, что более доминирует,
1: а
0: что
1: больше будет, это уже покажет экономика. Я считаю, что при Трампе, мое отношение, оно такое, здесь уже вопрос дискуссионный, есть только личное мнение. Я считаю, что чем больше в стране частного, тем слабее ее экономика. И я считаю, что Трамп делает Америку намного слабее.
0: Но в этом смысле, зачем тогда Европа со слабой Америкой пытается какие-то дела вести,
1: что они так не считают? Но смотри, с точки зрения Европы, он делает их слабее. Европа пытается его убедить по одной простой причине, что чем больше частного, тем больше денег заработают лично они, не Европа, а европейские элиты.
0: Я просто пытаюсь сообразить, но в этом смысле им же будет выгоднее, условно говоря, сильная Америка, нет? Сильная, которая и денег даст больше, и которая прикроет, если что. Ну, примеры, опять же, были за последние... Не буду говорить, сколько, ладно.
1: С точки зрения зарабатывания денег против России, да, на российской угрозе, наверное, будет выгодна сильная Америка, потому что они будут меньше бояться Россию. Но с другой точки зрения, когда Трамп создает больше частного... У них больше возможности заработать себе больше денег. При этом, видя эти бабки, они просто забывают про Россию и про то, что Россия действительно может ударить, если вы ее на это выведете.
0: А, в этом смысле слова забывают.
1: Это так, я на это смотрю, да. То есть у них прям такие, они как зверь, знаешь, который почуял кровь. Они видят все эти бабки, видят возможности для себя заработать. И все, Россия перестает быть угрозой в этот момент, потому что они об этом просто не думают. И предполагаемые прибыли, они просто застилают глаза.
0: Так они возникают, но натурально ты рано или поздно все равно приходишь к этому тезису, что вот эти позиции, эти требования, эти условия, эти инициативы западные, это вот на самом деле попытаться успеть выжать побольше из ситуации, пока ты еще на нее влияешь.
1: Ну, так везде работает. Вот, посмотреть на нашу нефтемагистраль, да, казалось бы, у людей проблемы, но они пытаются на этом заработать как можно больше денег. За что их сейчас ФАС и все остальные госорганы порисуют, полностью поддерживаю. Ну, вот так вот. А им плевать, понимаешь, они пытаются сейчас заработать. А если вот, допустим, из-за этого начнется паника, какая-нибудь, не дай бог, упаси бог, цветная революция или что-то такое, они же не понимают, что они точно так же, как и мы, будут в одной лодке, придут укронацисты и все у них заберут. Но сейчас зато можно заработать. То есть нет вот этой осознанности. Я не виню, просто потому что капитализм, он в любом случае работает так, и я не рассматриваю это с эмоциональной точки зрения, только с точки зрения механизмов и денег.
0: Но тогда справедливый вопрос. Для Европы, для Северной Америки, для НАТО, для отдельных стран азиатских найдется

0: вот этот фас какой-то мировой, который это проконтролирует, пусть не сразу, пусть не в отношении всех, пусть не в той мере, в которой можно было бы. Потому что,
1: ну, если, как... да, если там начнут к власти приходить альтернативные силы, то ФАС какой-нибудь международный заработает. Но опять же, он заработает для того, чтобы поменять лицо кормушки. На самом деле все... Вот, ну, никто не отличается ни от кого. Все действуют абсолютно одинаково. Это вопрос перераспределения. Я раньше тоже радовался, когда вот что-то вот так вот начинает работать, да. Казалось бы, мир начинает идти в правильную сторону, вроде бы все поумнело. Но потом я понимал, что на самом деле никто не умнеет, просто моментами все начинает работать правильно. Но, как говорится, вот эта моя любимая поговорка: друзьям все, врагам закон. То есть оно начинает работать правильно только на время для того, чтобы лица у кормушки сменить.
0: А кто в этой ситуации друзья и враги? Потому что не получается ли, что законы это вот для...
1: Друзья и враги для кого?
0: Для тех элиток, которые собрались на саммите G7. Я сейчас подсмотрел, правда, этот город, который где-нибудь себе... Ну, городок, курорт, он рядом с Женевой. Ну, не Женева. Кто враги, получается, кто? Собственные избиратели, собственное население собственных стран, бизнес в своих собственных странах. Ну, естественно, бизнес, который не твой знакомый, который не при тебе и которому ты что-то не выписываешь из...
1: Слушай, ну не то чтобы бизнес, а те, кто этот бизнес представляют.
0: Да, я это имею в виду, да.
1: Да. Политиков надо назначить, которые, так сказать, тебе потом примут нужные законы.
0: Но это какой-то...
1: А не понимаешь, ну, бизнес, он может меняться, ну, потому что здесь нету такого однозначного, каждую ситуацию надо рассматривать отдельно. Вот тебе пример, который я говорил, Илон Маск, ярчайший просто демократ, потом меняется вся идея, продвигали зеленую повестку, был демократом, потом зеленую повестку стал в том числе и Трамп продвигать в какой-то момент, и он такой, ну вот, все, теперь переходим к этому, и ему лоббистскую кампанию спонсировал и прочее, то есть из демократов консерваторы, причем в самые такие яркие.
0: Ну, слушай, это в отношении той практики, которая сохранилась, условно говоря, вот эта зеленая повестка и все дела. А у Трампа достаточно вот этих переметнувшихся и на идейном уровне, которые позавчера демократы до мозга костей, сегодня республиканцы.
1: Уровней.
0: Ну как
1: вообще
0: нету? Ну посмотри,
1: а вот
0: его команду,
1: смотрим,
0: посмотри на самого
1: смотрим,
0: Трампа.
1: На чем они зарабатывали, ну, да. И на чем зарабатывают сейчас. И окажется, что вместо зеленой энергетики они наоборот на стандартные источники энергии, да, на классические переключились.
0: Как и раньше.
1: Только раньше были, что-то, Миш,
0: да? Зарабатывали. Как только раньше они были демократами, при этом теперь республиканцы. А, кстати,
1: ну, да.
0: И сейчас в обратном направлении периодически тоже отток идет. Ну, не периодически,
1: речь,
0: но условно.
1: Речь в том, что да. Все они свои политические взгляды модифицируют в зависимости от того, на чем им сейчас выгоднее заработать. А некоторые, наоборот, знаешь, там, не они это дело провоцируют. Ну, точнее, тут есть разные ситуации. С одной стороны, я вот захотел больше продвигать классическую энергетику вместо зеленой повестки. Все, я оплачиваю предвыборную кампанию Трампу. Угу. Захотел я больше зарабатывать на другой, на противоположной повестке. Все, я там говорю, что вот у меня идеологические взгляды изменились, и отправляюсь поддерживать этих.
0: Да неважно кого,
1: других.
0: Вопрос в том, кто это предложит. Но в конечном счете поддерживать Трампа, если мы подбираемся до самого верха этой пирамиды, Трамп-то тоже демократ, он же еще в 90-е прям демократичнее демократичного.
1: Естественно, да, но потом появляются истории о том, что я там демократии разочаровался, эти демократы неправильные, у республиканцев демократии и права голоса больше. Это все подстраивается исключительно под экономические интересы. Трамп, он просто бизнесмен. Вот на чем сейчас выгоднее заработать, на том он и заработает. А уж идеологические взгляды, слушай, да хоть коммунистом станет. Но коммунистами редко становится, потому что...
0: что Трамп-то на чем зарабатывал, на том и зарабатывает. Другое дело, крыша у него сменилась. Ну как крыша? Да, крыша во всех, кстати, смыслах слова, да, которая прикрывает от различных.
1: Я всегда говорил,
0: беды.
1: Если крыша ржавая, чердак протекает.
0: Ну... Учитывая цвет прически Трампа, можно, да, пошутить и в этом направлении чисто
1: физиологически. Не, он этими читасами всегда укладывается просто.
0: А, ну, тоже, да. Давай еще один небольшой перерыв сделаем. Реклам-новости. Во втором часе послушаем звонки. Если есть что-то рассказать, спросить, поделиться, обязательно это сделайте. Телефон 95 95 912, а у нас пока перерыв реклам-новости.

нас разберется. Узнать за 90 секунд. Главный советский блатной шлягер «Мурку» крутили на своих магнитофонах миллионы жителей СССР. Пели в компаниях и во дворах, исполняли в ресторанах и на специфических посиделках не совсем законопослушных граждан. Популярна она и сегодня, хотя гораздо меньше. Но мало кто задумывается, что главный персонаж песни, одетая в кожаную тужурку Мария Климова, отнюдь не вымышленный. В финале хита Мурку покарали уголовники за то, что она получала от них дорогие подарки и сливала чувствительную информацию органам. В жизни было иначе. Исследователи десятилетиями пытались понять, кто же такая эта легендарная Мурка. Версий было «хоть отбавляй», сказывались сверхпопулярность песни и ее героини. Но недавно, в результате огромной работы с архивами, выяснилось, что Маруся Климова была реальным агентом и долгие годы проработала в секретном подразделении ЧК ГПУ, а потом НКВД. Она была внедрена в банду, чтобы зачистить верхушку преступного сообщества Одессы тех лет. Этот город в 1920-х стал рассадником контрабанды, бандитизма и фальшивомонетничества. Так что на деле оказалось, что «Мурка» — не гимн криминального мира, а рассказ об успешной операции силовиков. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Девять утра в российской столице, столько же в Донецке и Луганске, в Бишкеке полдень. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ атаковали Белгородскую область несколько десятков раз за сутки. Прибалтика, Польша и Украина усилили войну с российскими памятниками на фоне СВО. 5 подземных толчков зафиксировали в Черном море. Подробности далее. Один мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ в Белгородской области, сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. По его словам, украинские боевики нанесли удары 55 раз по 10 муниципалитетам региона. Шуваев добавил, что ВСУ 8 раз применяли авиацию и артиллерию. Также 4 раза были сбросы взрывных устройств с беспилотников. Всего над регионом сбиты и подавлены 77 вражеских дронов. Украинские власти понимают, что на линии фронта ВСУ не способны противостоять российской армии и переходят к террористическим методам, пытаясь дестабилизировать ситуацию внутри России. Об этом сказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета страны Владимир Рогов. По его словам, ВСУ атакуют Москву и Крым, чтобы переключить внимание от печальной для них ситуации, складывающейся на линии фронта. Эстония, Латвия, Литва, Польша и Украина усилили кампанию по уничтожению у себя российских и советских памятников под предлогом СВО. Об этом рассказала в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что министерство в рамках борьбы с фальсификацией истории Второй мировой готовит тематические доклады. Они посвящены действиям отдельных стран применительно к военно-мемориальным объектам. Неутихающие споры, которые вызвал в ЕС глава Евросовета Антонио Кошта своими попытками установить контакт с российской стороной, могут стоить ему переизбрания. Об этом пишет газета «Политику». Помимо этого, ситуация может повлиять и на способность Кошты завоевать доверие правительств в тот момент, когда он курирует одни из самых сложных внутренних переговоров в Евросоюзе по следующему 7-летнему бюджету блока в размере 2 триллионов евро. Ранее Кошта заявил, что Евросоюзу следует установить прямой контакт с Москвой, чтобы иметь возможность слушать российскую сторону. Попытки Кошты установить контакт с Россией вызвали дискуссию среди европейских политиков и в СМИ о том, кто должен представлять ЕС в случае возобновления диалога с Россией и какой момент нужно для этого выбрать. 5 подземных толчков произошло в Черном море, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь. По ее информации, самый сильный подземный толчок, который ощущался на суше, был магнитудой 3,3. Бондарь добавила, что очаг расположен в 30 километрах от города Севастополя на глубине 5 километров. Лаборатория по подготовке операторов БПЛА открылась в МВД Казахстана, сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства. Отмечается, что обучение включает несколько этапов. Это теоретический курс, работа на специализированных симуляторах и практические занятия на компьютере. Как отметили в ведомстве, БПЛА расширяют возможности полиции. Они используются для ночного наблюдения и аэроразведки, оснащены камерами и тепловизорами, что позволяет вести поиск людей в темное время суток и в сложных погодных условиях. Кроме того, дроны применяются для осмотра мест происшествий с воздуха и обследования труднодоступных территорий, включая горные районы и заброшенные объекты. Следующий выпуск на радио «Спутник» в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Стас. Разберется?
3: Разберется.
4: Давайте продолжать. Стас разберется на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. В этом часе прибавляется еще и телефон у нас 95-95-912. Есть чем поделиться, есть какой вопрос задать. Будьте любезны, с удовольствием с вами пообщаемся. А для начала, ну вот пока ожидаем звонков, еще европейскую тоже тему, историю в развитии, в продолжении. Все, Стармер уходит. Была, значит, вот эта тема, ждали, как выступит на выборах его возможный сменщик, мэр Манчестер. Я опять забыл, как его зовут. надо, наверное, поизучать. Эндрю Бернем. Вот. Все вроде нормально, он на своих выборах выступил, где нужно, и значит, все. Чемоданы можно забирать.
3: Сразу вспоминается песня «Rage Against the Machine».
4: Burn, ну хорошо, хорошая фамилия, да, прям знаковый.
3: Да, что-то у нас.
4: Это к разговору о премьере Карни и президенте Трампе, прям красочных этих самых имен прибавляется. Ну да ладно, по Великобритании, что там, кризис, не кризис, как там вообще ко всему относится? Так, если напомнить, для того, чтобы стать премьер-министром Великобритании, выборы самому лично побеждать не нужно, за человека, за кандидатов голосуют члены, победившие на выборах партии. То есть там такая многоступенчатая, ну, получается, двухступенчатая, что ли, система.
3: Многоходовочка.
4: Ну да, да, многоступенчатость. Что там, как там, где там? Или сегодня уже нормально быть премьер-министром, канцлером, буквально годик норм отстрелялся?
3: Сегодня везде испытывается такой кризис власти, люди власти не доверяют, и абсолютно по всей планете происходит одна и та же ситуация. Просто Великобритания, как страна, которая раньше допустила еще большее количество ошибок, да, то есть там их огромное количество, и Борис Джонсон с ковидными вечеринками, и кризис миграции, и то, что многие политики принимали законы в интересах как раз-таки мигрантов для того, чтобы перед выборами и на самих выборах получить их голоса, ну, все это привело к полнейшей деградации системы. Конечно, деградация сейчас происходит везде, потому что и денег стало меньше на поддержку противоречия, которые во всех системах капиталистических есть. Но Великобритания как будто бы это испытывает в большей мере, особенно после обнаружения сейчас вот этих вот материалов, где оказалось 250 тысяч случаев там изнасилований, уголовщины всякой, с участием в том числе иммигрантов, не были никак расследованы. И все это, конечно, приводит к тому, что ни Стармеру, ни кому-либо другому там не доверяют. Мне кажется, скоро уже вообще будет, как вот этот вот йеменский видеоролик, где там «Теперь он наш глава!» Он такой,
4: Да,
3: мне кажется, мало дураков, которые сейчас захотят быть премьер-министрами Великобритании, потому что абсолютно каждого из них будут сейчас смещать. Я не думаю, что будет хоть один в ближайшие несколько лет, который, ну, десятилетие скорее, который до конца срока досидит. То есть будет, как в Южной Корее.
4: Подожди, а у них... Разве по срокам? Мне казалось, у них... А, да, выборы, естественно, до выборов, поэтому там не от тебя лично зависит, сколько ты просидишь, имеется в виду в максимальном смысле слова. Пока партия побеждает, ты можешь быть. У меня к тебе на эту тему вопрос еще будет, но пока у нас звонок есть. Давай послушаем. 95-95-912, не забывайте код московский, 495. Доброе утро, вы в эфире, представьте, пожалуйста. И мы вас слушаем.
5: Доброе утро, уважаемые ведущие. Екатерина, Рыбинск.
4: Здравствуйте, Екатерина. Прошу вас.
5: У меня такой вопрос. Вот, Стас, вы как-то сказали по поводу того, что хотите написать сказку про здоровую еду. А как вообще, вот, ваше общее мнение меня интересует, как вообще вы рассматриваете, возможно ли написать сказку про финансовые схемы? Не обязательно, что это будет для детей, возможно, для, допустим, подростков. Ну, просто,
3: да, такие уже есть.
4: Буратино называется.
3: Да, кстати, Буратино, во-первых, уже есть, а если для взрослых, то есть вот эта вот книга, на основе которой сняли игру на понижение.
4: Екатерина, да. У вас еще какой-нибудь дополнительный вопрос уточнения, просто чтобы мы вас отпустили и, собственно, Стас приступит к ответу?
5: Нет, все, спасибо большое.
4: Спасибо вам огромное, спасибо, хорошего вам утра.
3: Спасибо за звонок. Да, есть вот игра на понижение. Там достаточно понятно все эти финансовые схемы описаны. Это, по сути, но это не сказка, конечно, это исповедь банки, ну или «Волк с Уолл-стрит». Про все эти финансовые схемы тоже прекрасно раскрывает, но еще и показывает деградацию личности, которая во всех этих финансовых схемах замешана, во что человека превращают легкие деньги. Поэтому незачем писать что-то, что уже есть. Вот. Ну и кроме того, про сказку я сказал, это даже не то, что написать, вот просто придумать надо. Вот, для дочери, чтобы объяснить. Но я тут это, я же вам говорил, я другие манипуляции использую, когда не может в горку въехать на велосипеде. Я ей говорю, это ж ты курицу не ешь. Но я не скажу, что мы как-то особенно успех в этом плане возымели, да? Не особо. Но трехлетке тяжело вообще что-то объяснить.
4: Ну, вообще, по-хорошему...
3: Они как Трамп.
4: В каком смысле слова?
3: Недоговороспособные. А-а-а. Они все равно, знаешь, они вроде там на словах могут что угодно сказать. Она постоянно: я буду есть курицу. А как только приходит время, она сразу просит мороженое или там один кусочек курицы откусывает. Все, дай мороженое, дай это, дай то.
4: Ну, обещал, все. будьте любезны.
3: Ну, то есть фактически это обещание выполнено, да, ну, когда мы договаривались, я-то рассчитывал на хотя бы там чуть-чуть, там, ну, 50 грамм, 100 грамм курицы, то, что она съест, а тут как бы другое.
4: Ну, да.
3: И формальное обещание выполнено.
4: Да. Я все-таки к вот этому, правда, к вопросу. Но на самом деле интересно, ведь значительная часть полезных, значимых в жизненном смысле каких-то утверждений, тезисов, ну, правда, удобнее через какие-то сказки, через какие-то детские истории в голову
3: Абсолютно.
4: Помещать.
3: Абсолютно. Об этом писал Чехов.
4: Чехов?
3: Я конечно, скажу, у него рассказ знаменитый «Дома».
4: Это не Чехов.
3: «Дома».
4: Не Чехов придумал это, древние в Китае придумали, и неандертальцы еще это тоже делали. Просто Чехов это дело все аккумулировал и выдал свою... Ну, это ладно, это так, я дурю немножечко. Я больше к чему? Ну, ведь на самом деле, учитывая, что столько всего меняющегося, ну, это же... Ну, я просто пытаюсь тоже в пример какой-нибудь конкретный вспомнить, но и в советское время... Полезные советы тоже выдавались как-то, вот, как база, как сказки, как рассказы. И в Российской империи, я уверен, что-то подобное, то не скажу точно, наверняка что-то подобное было. К практике-то к этой, может, как-то возвращаться или сейчас в условиях вот этого...
3: Да, никто от нее не уходил. Не, оно же, по сути-то, полностью продолжается. Все то же самое делают. То есть вкладывают какие-то вот нарративы.
4: Через
3: Машу и Медведя,
4: через кого, я думаю,
3: да через... Да через что угодно. Вот я тебе рассказывал. Про еврейский мультик, который на Кинопоиске мне вышел.
4: Нет, что-то я сейчас запутался. Это про какой?
3: Да, мы на кухне, короче, готовим завтрак с женой, а дочь сидит в планшете. Это единственная возможность ее как-то отвлечь. Мы включаем мультики разные на Кинопоиске. Ну и она сидит, смотрит там малышариков, и бамс, выдается следующий мультик, какая-то там звезда, что-то такое в небе, что-то или... Не помню. И там начинается «Шалом, дети!» там, и пошло-поехало. Я такой, это... Ну, то есть такая прям, знаешь, религиозная агитка прям на Кинопоиске. Она прям там на главной странице потом висела. Я такой, типа, не, ну, я, в принципе, за свободу. Может быть, она может там и иудаизм... Ну, короче, вы поняли, иудаизм принять, если захочет когда-то. Но это должно быть осознанное решение, а не то, что ей там вкладывают в голову что-то свое, вот это вот сразу. Я-то, конечно, ребенка буду воспитывать атеистом. Потому что я вот тут пообщался с одним тоже человеком, который с детства жил в идеологических концепциях. Впечатления, конечно, остались весьма однозначные, но не сказать, что вот, ну не то, что не положительные, но я бы вот так вот жить просто не хотел, потому что это натуральное сведение с ума. Поэтому вот, и Кинопоиск, я, конечно, вот так вот уже, я не знаю, уже дальше самому только мультики, что ли, закачивать ей. Но есть постоянно новые нужные, это я задолбаюсь каждую неделю все делать.
4: Ну вообще, конечно, интересно. Интересно, как оно все в этом смысле регулируется, я не знаю, происходит. Но это правда, что к какой-то тотальной национализации приводить или что? Ладно.
3: В каком плане?
4: Ну, правда, если эти идеи уже... Ай, ладно, нет, не то, что они хорошие и плохие, а в том смысле, что ты поместил свой... Заплатил, условно говоря, или договорился, и тебя... Продвинули.
3: А ты... Да нет, я не думаю, что все это так работает, что прям вот бабки заплачены. Я думаю, просто кто-то сам эти идеи разделяет, и он, конечно, самовоспроизводит в своем творчестве свои, в том числе... Слушай, если уж даже программисты умудряются в кусках кода как-то неосознанно воспроизводить вещи, которые связаны в том числе и с политическими взглядами, да, то... Как бы, какие вопросы? Мы самовоспроизводящаяся система. Все, что мы делаем, это воспроизведение наших политических и идеологических взглядов там, и предпочтений. Вот вообще все, что мы делаем.
4: Звонок у нас еще один есть. Продолжим обязательно. А пока, да, 9595-912, наш телефон. Не забывайте код 495. Доброе утро, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста, и прошу.
6: Здравствуйте, меня точно?
4: Да, слушаю вас.
6: Здравствуйте, Алексей. Привет, Стас.
3: Привет.
6: Хотел бы...
4: А представьте, пожалуйста. Так,
6: во-первых, надо сказать, да,
4: конечно.
6: Михаил из Юрги.
4: Здравствуйте, Михаил.
6: Вот. Во-первых, хотел бы поблагодарить Стаса за прекрасный подкаст с Давидом Хейтером, за что я тебя и ненавижу одновременно, потому что вот эту картину с этим европейским военным, и она теперь у меня из головы никак не выходит.
3: Да, это guilty pleasure, а ты вот этот подкаст начинаешь смотреть, и вроде чушь какая-то, но не можешь остановиться, это прям наркотик, реально.
6: Да, теперь это к вопросам. Первый вопрос это о том, как ты думаешь, какой Лукашенко потребует ответ от Украины после подрыва автобуса с детьми, которые ехали в лагерь? Я знаю, что это новость обозревал, но просто вот интересно, что он еще потребует, кроме как ответа за то, что как это могло случиться. Может, он там санкции какие-то приведет или еще что-нибудь сделает. Это первый вопрос. А второй вопрос, он немного глупый, наверное, и немного жесткий, но все-таки мне стало так интересно. У нас Украина, точнее, спецслужбы Украины проводят диверсии у нас в России. И из-за этого у меня вот возник вопрос, а почему вот у нашей вот спецслужбы, я на всякий случай уточняю, ни к чему не призываю, просто вот вопрос, почему наши вот спецслужбы, например, не устраивают диверсии в Европе именно по логистическим центрам в плане по перевозке оружия и так далее. Я еще раз, я ни к чему не призываю, просто вот вопрос такой возник.
3: Ну, тут же вопрос, спасибо большое, на самом ли деле не устраивают? То есть я здесь наверняка-то сказать не могу, может быть, и устраивают. То есть я думаю, что, понятное дело, всегда обвиняют в этом нас. Ну, вот прям вот стопроцентно, да, чтобы где ни произошло, это всегда виновата Россия. Но, может быть, некоторые из этих обвинений, они под собой основания имеют. Я думаю, что устраивают, просто масштаб не такой. Потому да, потому что элементарно нам это как-то тяжелее, потому что диверсия, прежде чем провести диверсию, нужно разведку, так сказать, сделать. Откуда вы знаете, что вот вы по этому сейчас предприятию именно ударите, это вот то, что нужно. Понимаете?
4: Ну и да, средства массовой информации и прочие расскажут совершенно иначе. Могут рассказать совершенно иначе о том, что произошло. А то всегда же верят тому, что здесь происходит. А то же, ну, условно говоря, не верят какой-нибудь условной официальной информации. Зато если что происходит, приходит по западным медиа, почему-то это воспринимается многими как в прямом тексте, в прямом смысле слова. Ну а так, да, вопрос, кстати, популярный, и позиция тоже популярная. Ну вот, да. Об этом вроде и не рассказать вслух, не зачислить на свой счет, но с другой стороны, а как иначе-то, если не рассказал об этом? Никто не узнал.
3: А может быть, знаешь, еще там может быть еще такое, что какие-нибудь руководители спецслужб, знаешь, как вот с видеоблогерами делают, например, там какой-нибудь блогер выпускает материал «Позитивная Россия», да, и ребята из ФСБ, которые занимаются информационкой, они берут и записывают, что этот блогер, так сказать, вербованный, что это они сделали этот материал, он делается совместно с ними и прочее. Причем, ну, ко мне бы пришли, если бы ФСБ сказали, давай с нами работать, да, конечно, я бы согласился. Но зачем даже тратить усилия, если заранее там какие-то материалы, которые я выпускаю, они, ну, для России, скажем так, выгодны, да, то, что я выпускаю. Ну, вот про Норвегию, допустим, я рассказал, только факты, никаких домыслов, вот только факты, подтвержденные документально. Но почему бы какому-нибудь человеку из ФСБ, который должен, так сказать, проводить с блогерами беседы и заставлять их выпускать такие материалы, ну, помогать им в этом, мотивировать, так скажем. А почему бы ему просто уже выпущенный материал не взять, не записать в свою, скажем так, портфолио и не сказать, а вот, я там провел это. И начальство тоже отчитывается. То есть на это выделяются деньги, а реальная работа не делается. Это тот же принцип, как у моей подруги, которая, помните, я вам рассказывал, поступала в престижный вуз.
4: Так, которая здесь не поступила, в итоге поступила за рубежом и неплохо себя чувствует.
3: Нет, это другая ситуация. Когда она поступала, экзамены были сложные, и к ее матери подошли люди и сказали, хотите, чтобы ваша дочь поступила, мы вам можем помочь. Она отнесла им деньги, в итоге дочь поступила.
4: Сама, потом, возможно.
3: Невозможно, а 100% сама, потому что потом выяснились другие люди, и этих ребят, по-моему, даже привлекли за это к ответственности. Оказалось, что они просто брали деньги со всех, всем предлагали. А там ребенок уже сам поступит, не поступит.
4: Не поступил, в зависимости от этого
3: возвращали. Да, не получилось, и возвращали деньги просто.
4: Справедливо, да. Есть и такое. Что еще? Европейскую тоже тему к тебе еще одну подкину. Немецкие медиа пишут, немецкие СМИ посчитали, поспрашивали людей, условно говоря, в бывшей Восточной Германии, в бывшей Западной Германии. Оказалось, что вот эти две Германии все еще действительно существуют. Вот в самом начале передачи я упоминал разные карты, которые рисуют. условно говоря, ну правда, вот такое ощущение, что ГДР, ФРГ все еще есть. Просто другое дело, что баннер на них натянули, единый, общий. И относительно
3: бренд.
4: Поддержки...
3: Ребрендинг!
4: Да-да-да, и относительно поддержки Украины, и относительно оценки роли вообще Великой Отечественной войны, и в отношении, да даже банально в отношении к нацистским преступникам, к осуждению тех самых нацистских преступников, какая-то противоположная, ну вот, динамика наблюдается. И это, опять же, еще раз, это не чьи-то мнения, это посчитали немецкие СМИ, провели какие-то вот такие свои исследования. Угу. Что-то здесь есть о чем сказать? Потому что, ну, вроде немецкие дела пусть разбираются сами, но правда любопытно, как ГДР отнеслись очень во многих областях после объединения Германии.
3: Ну, а о чем там говорят, соответственно, эти опросы-то?
4: Ну,
3: просто я помню опросы еще, которые приводил,
4: например,
3: Мартин Ли.
4: Самое банальное.
3: О том, что многие не верят. Ох, у нас с тобой рассинхрон небольшой, Леша, извини.
4: Не-не-не, это просто мы говорим параллельно, как обычно, все в порядке.
3: Не-не, небольшое замедление, я-то обычно замолкаю сразу. Ну, короче, просто Мартин Ли приводил, что многие немцы еще в 90-е не верили в то, что были вообще, в принципе, концентрационные лагеря. И потом это, конечно, могло с годами, эта тенденция могла только усугубиться.
4: Вполне. Ну, я имел в виду, что вот конкретная статистика, которая приводится этим самым немецким изданием, например, в бывшей ГДР 41% респондентов, ну, поучаствовавших в опросе, против поддержки, военной поддержки Украины. Но в Западной Германии 24%. Понятно, что угу. в полтора раза, сколько получается, 3, 17, ну да, даже больше. По, опять же, по каким-то историческим причинам. Условно говоря, по меры, акции протеста, которые проходят, они в городах Восточной Германии происходят, они, опять же, не супер-мега-массовые, но они происходят. И вот подобным образом это самое немецкое издание пишет, что если и есть в Германии какие-то общественные конфликты, ну, они, безусловно, есть, то линия этих самых общественных конфликтов проходит как раз-таки по границе между Восточной и Западной Германией.
3: Но я думаю, все-таки, так сказать, последователи ГДР, да, которые жили при ГДР, и их родители, угу. они являются, ну, как скажут западники, жертвами советской пропаганды. Да, о том, что рассказывали, что фашизм — это плохо, и, по сути, вот такие вот антифашистские настроения, они привели к тому, что любая война — это плохо, и уж тем более спонсирование Украины, где режим каким угодно, но уж точно не демократическим можно назвать. Я думаю, я бы так это мог объяснить.
4: Еще один вопрос по Германии задам, но пока у нас звонок есть. 95-95-912, позвоните, расскажите, спросите, но не забудьте сначала представиться, и я прошу вас, собственно, с вашим вопросом. Доброе утро.
7: Доброе. Здравствуйте, это Алексей. Я уже вам задавал как-то вопросы. Я хотел обсудить ситуацию немножко по Лерчик. Вот Стас тогда высказался, что это для хайпа, она должна поддерживать. Проблема не в том, что она должна поддерживать. Проблема в том, что, вот я не знаю, у Стаса, может быть, в окружении нет раковых больных. У меня, к сожалению, есть. Из четвертой стадии желудка есть гамбургер даже для того, чтобы хайпануть, физически невозможно.
3: Да, но тем не менее, извините, Алексей, но вчера появилась новость, что независимая вот эта вот инспекция ее диагноз подтвердила, так что я-то по итогу оказался прав.
7: Стас, подождите, это появилась новость. Независимая экспертиза должна назначаться судом. А еще суда не было о том, чтобы эту экспертизу назначить. То есть это опять раскрутка хайпа, раскрутка, ну, давления информационного. То есть независимую экспертизу назначить может только суд по представлению прокуратуры. Этой информации о том, что суд и что он назначил, не было. То есть это сейчас именно опять раскрутка и давление, что все хорошо, у нее все нормально. Вот. Но я уж молчу про то, что... этот Атар Кулашвили сказал, что сейчас лежит в больнице там же, и про Лерчик там никто не слышал. Это тоже как бы другой стороны.
3: Атар, ну, конечно, это... Атар, вот мы верим. Атар, да, это, ну, вообще, да, да, известнейший, да, балабол.
7: Да, да.
3: Это еще вопрос, и деградант.
7: Да, просто, ну, на самом деле, еще раз говорю, у меня в окружении люди с больным раком желудка, а там у Лерчик там и рак написано было, желудка. И метастазы в позвоночник, чуть ли не в мозг она там писала. Ну, люди воду из трубочки пить не могут. А уж гамбургер есть, и физической нагрузкой заниматься, ну, это тогда она круче Мересева, так называемая. Но это ладно. А еще вопрос вот по поводу мультика, то, что там этот религиозный появился. У меня в свое время всегда возникал вопрос, почему в мое время, я постарше у вас, практически не было в исторических учебниках рассказа о славянских религиях. То есть мы знаем все о богах римских, грецких, там кто чего, греческих. Извините, да, греческих, да. Все, все знаем, но практически не знали о славян. И сейчас как раз на этом такой хайп идет в интернете, что ты не понимаешь, кто за что там отвечал, кто кому. Знаете, вот с этим Эдидом вернем свою значит, религию обратно. А вот, вот этой информации не хватает. Я сейчас в конце скажу слово, потому что на некоторые компании это не запрещено, но они как-то странно реагируют. Вот. Мне было казалось, что эта договоренность была между властью и церковью, причем на уровне еще царской России. То есть информации мало, а уж на уровне советской тем более, потому что, ну, как бы, вообще в принципе, не поддерживало правительство. И я говорил всегда, что это какой-то странный заговор, вот, религиозный. Вот.
4: Все, спасибо большое, Алексей. Спасибо огромное за звонок, за мнение,
3: да,
4: высказанное.
3: Через две минуты просто уходить на рекламу. Во-первых, по поводу Лерчик. Та судмедэкспертиза, которую она прошла сейчас, она как раз-таки и была назначена прокуратурой. И это проверка прокуратуры. Ну, я не знаю, если вы и этому не верите, то тогда я как бы вообще не знаю, почему. Вот. По поводу гамбургера не знаю. Поводом стали тренировки, мол, с четвертым раком, с раком четвертой стадии нельзя тренироваться. Это все проверили. Вот. И это официально прокуратура провела. Во всяком случае, об этом пишут «Известия». Да? И прокуратура, опять же, подтвердила, что она действительно больна. Во всяком случае, вот то, что я сейчас нагуглил, проверил, потому что я аж засомневался в своих словах, но какие у меня вопросов нет тут. Это первый момент. Второй момент касательно вот этих славянских всяких историй, так это же новодел. Да, вот эта вся славянская история, это в 90-е начали придумывать, появились всякие шизофреники, пытались секты создавать, для секты нужно свои божества придумать, и все божества, которых мы придумали, это, конечно же, самая древняя история, которую от нас скрывали, советские власти скрывали правду, вот, собственно, выходим на праздник летнего солнцестояния и перунам разбиваем ярило, вот, и все, то есть, это известная история про новоделы. Как раз-таки все эти славянские боги, они использовались в том числе Львом Селенко и остальными нацистами, которые сидели в Канаде и со своей рунвирой всю эту историю распространяли. У нас, кстати, одним из самых больших адептов славянского вот этой вот мифологемы, знаешь, кто был? Владимир Вольфович Жириновский. Он даже продвигал одну книгу, не буду говорить какую, потому что она ныне входит в список экстремистской запрещенной литературы, но все это были выдумки, которые уж про какого-то научного подтверждения, не с точки зрения существования богов, а в смысле того, что древние славяне вообще верили вот именно в эти языческие веры, да, то есть у нас там было, а вот гром, наверное, бог грома что-то там делает. А они выдумывали своих богов, в итоге еще и на эту тему ссорятся постоянно, мол, славянское язычество, скандинавское язычество у нас тут было. Там целый шизофренический мир, который очень интересно изучать, но когда понимаешь, что люди реально в это верили, начинаешь становиться мизантропом.
4: Реклама новости, вернемся через пару минут.
0: Стас разберется. Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
8: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
8: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
8: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
8: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, Протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Уничтоженные 4 беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. При этом ранее Собянин сообщал, что средства ПВО перехватили и ликвидировали 11 вражеских дронов. Информация о пострадавших не поступала. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал главу Евросовета Антонио Кошту в его стремлении наладить контакты с Россией. Фицо отметил, что эту точку зрения разделяют несколько премьер-министров, но не уточнил лидеров каких стран он имеет в виду. Ранее Кошта заявил, что Евросоюзу следует установить прямой контакт с Москвой, чтобы иметь возможность слушать российскую сторону. Попытки Кошты установить контакт с Россией вызвали дискуссию среди европейских политиков и в СМИ о том, кто должен представлять ЕС в случае возобновления диалога с Россией и какой момент для этого нужно выбрать. Минстрой готов рассмотреть возможность корректировки целевого показателя по вводу жилья для приграничных регионов в 2026 году в сторону снижения, заявил РИА Новости министр строительства России Ирек Файзуллин. По его словам, пока это касается Курска, Брянска и Белгорода. При этом Файзуллин добавил, что окончательное решение еще не принято. Ранее российские власти анонсировали ввод в эксплуатацию не менее 100 миллионов квадратных метров жилой недвижимости в этом году. В беседе с РИА Новости Файзуллин назвал эти планы выполнимыми. 5 человек, в том числе 2 детей, погибли в ДТП в Архангельской области, сообщили в региональном следственном комитете России. Уточняется, что авария произошла поздно вечером в воскресенье в результате столкновения 2 легковушек. Возбуждено уголовное дело. 26 лесных пожаров на общей площади более 8 тысяч гектаров потушены в Приангарии за 3 дня, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что в воскресенье было зарегистрировано 2 новых возгорания, которые ликвидировали в тот же день. На утро понедельника пожаров в лесу нет. Новое землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано у берегов Севастополя в Черном море, сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь. Она добавила, что это уже 6-й толчок за утро понедельника. Ранее сообщалось о 5 сейсмических колебаниях. В пресс-службе городского управления МЧС России сообщили, что информация о разрушениях в Севастополе из-за землетрясения в Черном море не поступала. Инфраструктура города работает в штатном режиме. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: Стас. Разберется.
9: Разберется.
4: Давайте продолжать. Это «Стас разберется». Это «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Полчаса у нас еще впереди, поэтому есть время набрать номер каким-нибудь мнением, мыслью, лучше с вопросом. 95-95-91-2. Это наш телефон. Просто чтобы закрыть вот эту историю с Лерчик. Слова о прохождении экспертизы – это слова адвоката. Причем в той же цитате. Адвокат говорит, что против повторной они не возражают. Поэтому это вот, к сожалению, та самая ситуация, что нужно дальше заголовков как-то идти. Потому что по заголовок одного медиа, который об этом рассказали, там прям вот прямым текстом, что повторная экспертиза. А если пройти по ссылке, на источник, который вот поговорил, не источник, в медиа, который поговорил с этим самым адвокатом, оно все немножечко иначе. Ну что, у нас впереди еще полчаса, как обычно, я тебе темы могу предложить. Про что интереснее будет? Про клоунов? Про космических, будь здоров, про компьютерных пиратов или про корейское вооружение? С чего про начнем? Все. Ну, давай, ладно, тогда, значит, по Южной Корее посчитали, оказывается, эта страна стала лидером по производству, по поставкам оружия в мире. Это один из постоянных докладов Стокгольмского международного института исследования проблем мира. Нет, там еще смешнее, там Стокгольмское исследование проблем мира, и там все время про вооружение, про войнушку и про все, про остальное прочее. Более того, для НАТО Южная Корея везет вооружение больше них, только Америка. Рост в глобальном... достигла 3% за пятилетку с 1 по 5 год. Это 3%. Это один из самых больших показателей в мире. Что такого вообще, правда, интереснее? Есть ли у тебя какие-нибудь инсайды в этом плане про Корею? Или как это все наблюдать? Потому что вот то, что в Корее строят корабли передовые и быстрее многих, это такой так факт, это было достаточно засвеченный.
3: Учитывая, что там вот все эти чеболи, они очень технологически развиты, а именно компания Samsung и все остальные, ну, ты можешь мгновенно просто переориентировать все, что ты делаешь для, так скажем, производства там научно-технического сразу в военку. То есть это переформатировать буквально пятиминутное дело.
4: Ну, почему тогда сейчас это происходит? Наверное, в этом же момент, не?
3: Ну, потому что это прибыльно, потому что бабки, рыночек порешал.
4: Ну, получается, какой-то международный рыночек-то.
3: Конечно, а он такой и есть, это международный империализм, вне зависимости от нации, религиозной принадлежности и всего остального. Оправдание найдется, но причина всегда бабки.
4: И Корея в этом плане бабки мировые подбирает.
3: Ну, да, и они правильно делают, они достаточно грамотную там политику в некоторых отношениях вели, развились, но потом эта политика может сыграть с ними злую шутку, если они начнут конкурировать с США, они являются субстратом США, и тогда уже США начнут им палки в колеса ставить, и для них это закончится не очень хорошо, если США им начнут мешать.
4: Ну, с Южной Кореей-то у США никаких проблем не будет. У них же вот это
3: а
4: еще...
3: это пока... Завтра все меняется.
4: Да ну, Южная Корея, они самостоятельно разве что-то как-то... Я нисколько не высказывая сомнений в адрес Южной Кореи. Но вот же недавно Трамп фактически договорился с этой страной, типа, вы в нас инвестируете, а мы за это вам дадим контракты на строительство наших кораблей. Буквально несколько месяцев назад было такое сообщение. Вопрос у нас есть.
3: Потом...
4: Звонок, точнее,
3: да.
4: Вопрос. Звонок. Давай послушаем, потом к корейским и всяким другим оружейным вопросам вернемся. 95-95-91, наш телефон. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста, и мы вас слушаем.
9: Доброе утро, Алексей. Череповец, Вологодская область.
4: Здравствуйте, Алексей.
9: Как говорится в одной известной передаче, уважаемые знатоки, вам вопрос от Череповца, зрителя Алексея. Занятие футболом начинается с 5-7 лет. Сейчас идет чемпионат мира по футболу. Я лично смотрю его на Рутюбе, и там стоит при просмотре ограничение, возрастное ограничение 12+.
4: Прости, пожалуйста, Алексей, уточню, вы смотрите, грубо говоря, официальную лицензионную трансляцию от какого-то телеканала, да?
9: Да.
4: Это важно.
9: Стоит ограничение 12+. Почему?
3: Слушайте, я такие ролики футбольные видел, очень смешные, где с чувака там трусы слетают за всякую такую жесть вообще. Я футбол вообще не смотрю, но...
4: А ты отличишь нейросетевой ролик от реального?
3: Ну, я не думаю, что он нейросетевой.
4: Не-не-не, просто есть нейросетевые ролики. У нас вот недавно вроде взрослые люди в чате
3: вот это
4: футбольной
3: обидно,
4: команды.
3: Наверное.
4: И показывают, типа, самое... Кстати, очень широко расходился и по соцсетям, и по прочим вещам. Типа, самая жуткая или самая жесткая красная карточка в истории. Там, типа, один игрок другого догоняет и так на ему просто в челюсть вдает. И потом судья такой подбегает, красная карточка, тот уходит. Есть уже вот эти все разборы напоминания.
3: То есть это нейронка?
4: Конечно. Поэтому я... потому жаль. Что слетание штанов
3: я думал, реально.
4: Бывает, когда там игрок падает, пытается зацепиться, и там что-то стаскивает. Безусловно, бывает. Но вот я к тому, что ты отличишь сейчас настоящее от ненастоящего.
3: Не, слушай, ну ты только что доказал, если это нейронка, что не отличу. Я думал, это реально. Хотя, с другой стороны, на мои там политические взгляды или что-то такое это никак не влияет. Но если серьезно, то я не могу рассуждать, потому что я не интересуюсь футболом. Почему там стоит ограничение 12+?
4: А на что вообще может и должен... Здесь, на самом деле, мне кажется, все достаточно просто. На что вообще ставится рейтинг 12+?
3: Вообще не знаю.
4: Вот можно зайти, можно зайти на сайт Лиги... Лига безопасного Плюща. Интернета. Лига Плюща, это было бы хорошо. 12+. Контент может содержать эпизодические сцены жестокости с некоторыми ограничениями, допустимые ограниченные интимных отношений для футбола.
3: Так.
4: Как это? Испания, это Кабо-Верде. И наоборот, кстати, да. Точнее, Германия, Кюрасао. Допустимые изображения, описания антиобщественного поведения, при условии, что эти изображения не побуждают и не склоняют такого
3: поведения. Факи показывают, например, и там дети такие, жесть.
4: Грубость, может быть, ругаются. Да, мне кажется... Плюс. Мне кажется, здесь еще вот это ограничение, оно касается рекламки, которая там периодически проскальзывает.
3: Ну да, да.
4: А там проскальзывает рекламка и определенных алкогольных, безалкогольных брендов. Ну, брендов алкогольных, но с безалкогольной продукцией. И эти... Ну, куда же без этих, без букмекеров. Поэтому... Вопрос
3: ну, само
4: по
3: собой,
4: существу, правда.
3: Это жесть.
4: Но, кстати, вот я из этого вопроса тебе другой мог бы тоже такой побочный или вытекающий из него задать. Нет, не наблюдаешь, чтобы в других областях тоже, ну, грубо говоря, простановщики рейтинга, чтобы вот из перестраховки ставить рейтинг выше. Типа думаешь, ну вот реально, ну что там такого? А там
3: ставят какой-нибудь
4: 48+.
3: Да. Да. Там что-нибудь произойдет, а им потом претензии будут вменять. И поэтому же и наши ребятки-то все подрезают на сервисах, любые там сцены такие. Причем даже не рейтинг ставят, а вырезают полностью.
4: Да.
3: Так что, ну, наверное, это нормально, это данность. Так и живем.
4: А в телевизионные вообще вот эти рейтинги, ты веришь, что они какую-то роль играют, кого-то от чего-то как-то удерживают?
3: Я вообще ни во что не верю.
4: Ну и ладно, тогда.
3: Я уже вообще просто не знаю, чему верить. То есть я ничего не верю, ничто не истина, вообще все ложь. Весь мир это матрица, шматрица.
4: А еще надо всегда проверять, так ли это или нет, потому что ни дня без рестлинга. Почему-то все всегда были убеждены, что у рестлинга был возрастной ценз. Между тем, одно из шоу всегда было вот этим для детей, для семей, PG, так этот рейтинг. То есть, ну, грубо говоря, для детей без обязательного присутствия родителей. Но все прям убеждены, что оно вот так было. Давай к Южной Корее вернемся. Что там и как там? Почему, условно говоря, для европейских стран союзничать, сотрудничать с Трампом это ай-яй-яй, нехорошо, неаккуратно, а для Южной Кореи вообще отлично?
3: Да, а почему азиатов вообще должно волновать, что там, кто с кем? У них свой путь.
4: Ну, Южная Корея азиатский. От Америки-то зависит. Азиатский путь, передача по субботам на радио «Спутник» в 13 часов. Алексей Маслов, всем обязательно к просмотру.
3: Ну, зависят, значит, зарабатывают бабки вместе.
4: Вот.
3: Потом начнут конфликтовать на эту тему.
4: А
3: и
4: Италия,
3: делить
4: значит,
3: бабки,
4: не хочет.
3: Тогда начнется проблема. Италия не может, у Италии нет никакой промышленной мощности, понимаешь? То есть тут с тобой говорят как с сильным. То есть они видят, что ты можешь производить вооружение и что-то делать. И они такие, о, а давай-ка мы с тобой вместе будем это делать, будем как-то вместе дружить, если ты где-то совершил успехи. А потом они либо с тебя бабки зарабатывают, либо они тебя просто разлагают. То есть они начинают тебя уничтожать путем создания всяких финансовых институтов. Например, сейчас вот есть, кстати, такая даже теория, что Трамп пытается именно это сделать с Ираном. Да? Не получилось военным путем зайти через бабки, через создание совместных фондов и вот этого всего.
4: Так пробовали.
3: Они же об этом тоже договорились.
4: Мне кажется, это происходит.
3: Ну так решили еще раз попробовать.
4: А, ну и в смысле еще раз, окей, ладно, допустим. Тогда я такой момент еще корейский тебе добавлю. Мы как-то увлеклись, ну, естественно, мы в первую очередь следим за ходом специальной операции. В последние несколько месяцев мы пристально следим за тем, что на Ближнем Востоке происходит. А если отмотать время-то на годик назад, на два, на три, то театр вот этого азиатско-тихоокеанского региона, он вполне себе тоже напряженный. Там вот это
3: кольцо... Ну, там Южная и Северная Корея одна чего стоит.
4: Как минимум, это раз. Но я больше даже про другое. Про то, как Америка приближается к Китаю. Про то, как страны Юго-Восточной Азии, опять же, там островные государства, свое вооружение, как это сказать, укрепляют. Поэтому, собственно говоря, вот перечисли там, кто покупает у Южной Кореи. Например, Филиппины и Объединенные Арабские Эмираты. А еще. А, и планируемый контракт, это уже немножечко другое. То есть, грубо говоря, для своего региона, ну, доставка банально ближе.
3: Угу. Ну, тут больше ничего не скажешь, ты, в принципе, сам все расписал. Элементарно ближе доставка. Но главное, это технологическая база. То есть доставить-то это, ну, не такая уж и проблема, да, там чуть на стоимости вооружений и всего остального оно отразится. Но главное, это как раз-таки компонентная база.
4: Угу. Ну да.
3: Но она у Южной Кореи есть, как мы знаем.
4: С другой стороны, а откуда, как, что? Это только на технологиях же. Они же, получается, ну, значительную часть покупают ресурсов для того, чтобы из них что-то делать. Вот, правда, все, что нужно, пришли к успеху.
3: Да? Кайфанули,
4: что
3: кайфуем
4: еще?
3: Теперь.
4: Что еще?
3: Там тоже просто в Южной Корее, знаешь, такой оголтелый достаточно капитализм, что тоже такой непростой.
4: Ну да, да, специфика, опять же, дальневосточная, опять же, корейская, южнокорейская, я не знаю. Тут, правда, без того, что без полнейшего погружения, наверное, сложно.
3: Да, у них вообще экономика по-другому устроена, у них там вот эти вот чеболи, про которые я и говорил, и там, в принципе, эта власть передается по наследству, но не совсем по наследству, но там ближе, конечно, к монархизму, как будто бы.
4: А, ну очень-очень похоже. Еще можно вспомнить, что в Южной Корее там за последние 800 тысяч лет там только, по-моему, один президент, который ушел со своего поста, не сел.
3: Да-да, вот я это, про это и говорю. Да,
4: известная та самая история. Ну и все, естественно, видели документальный сериал «Игра кальмара», да, где показали, как это все работает, как люди живут в огромных количествах в долгах, что съесть сухой, что можно поделиться сухим дошираком с кем-то другим, и это тоже нормально. Поэтому вот... Здорово, что, конечно, экономика
3: такой
4: работает.
3: По всему миру есть.
4: Согласен. Но просто про Южную Корею очень многие же идеализируют. Это же вот далеко, восточная.
3: Ну, не сказал бы, знаешь, то, что прям вот идеализируют. Просто Южная Корея — это великолепно с точки зрения там косметики и всего остального. Вот сейчас вот, допустим, у меня, поскольку жена интересуется, они там все кипятком писают из-за вот этих вот новых каких-то микроигл. И возникает ассоциация, что раз Южная Корея, она способна что-то такое вот массовое потребление косметическое произвести на самом высоком уровне, то и все остальное там, конечно, очень хорошо. Просто, допустим, в Южной Корее, вот что я назову огромным плюсом, там есть вот эти вот низкокалорийные всякие закусочные, там тебе наливают не жирный вот этот вот соус, а вот какие-то заменители, то есть там вот действительно...
4: Тебя прям соус затронул, не первый раз.
3: Да, конечно. Ну, это потому что проблема, которая меня волнует, потому что я мало где могу нормально поесть, просто потому что приходится своим соусом ходить. Да, ну, возможно, да, потому что раньше была зима, и я особо из дома не выходил, а сейчас вроде как, ну, правда, последнюю неделю я вообще из дома не вышел ни разу, но сейчас есть предпосылки к тому, что я погуляю хотя бы чуть-чуть, и, конечно, это проблема, которая меня волнует. Но, опять же, как бы там ни было, я просто хочу сказать, что те плюсы, которые там есть, они зиждятся на абсолютно нереалистичных стандартах красоты, из-за которых многие люди даже жизнь самоубийством кончают, а это, ну, как бы хорошего мало.
4: У нас звонок еще один есть, Корея, я думаю, еще чуть-чуть вернемся, прям чуть-чуть, но тем не менее. Доброе утро, мы вас слушаем, представьте, пожалуйста... Вперед.
10: Доброе утро. Город Ростов-на-Дону, Николай.
4: Здравствуйте, Николай.
3: Доброе.
10: Я хотел бы выразить свое мнение к вопросу о демографии. Вон государство старается все больше эти вопросы решать с помощью финансов. Я бы хотел высказать свое мнение по этому вопросу с высоты моего возраста. Мне 82 года. Я написал коротенькое стихотворение, как бы обращение к женскому полу, но все мы родом с детства, поэтому я назвал к девочкам. Разрешите, я вас сейчас прочитаю.
3: Угу. Ну, давайте.
4: Только если не продолжительно. Я уж прошу прощения, у нас просто нет, время подходит остается. Да, прошу вас.
10: Нет, коротенькое. Мои девочки, дорогие, для чего же вы

0: Вот. И причем тут права и свобода. Дело с точностью наоборот. Инь и янь – это две половины неразрывной и прочной семьи. И надежная пуповина продолжения рода людьми. Не позорьте же ваших предков. И с любовью продлите свой род. Пусть скорее подрастают детки. Ваша радость в семье растет.
1: Спасибо, спасибо большое. Талантливо. Спасибо огромное. Вы как-то отрезюмируете вопросом, мыслью, чтобы можно было продолжить ответить?
0: Вопросом? Ну, вопрос такой, что нужно побольше вот подходить с точки зрения семьи, рода, страны, значит, не затачиваться на финансовых вопросах.
1: Угу, да.
0: Потому что
1: понятно.
0: Идеология тоже имеет большое значение. И вот побольше разъяснять, чтобы женщины понимали, что они ответственны за продолжение своего рода, своей семьи, и на них возложена обязанность продолжения древа своего рода.
1: Вот. Спасибо большое, спасибо. Николай, спасибо огромное, да. Ну вот тоже
2: спасибо, да.
1: Про идеологию, про, ну, как сказать, ну, идеологию не знаю, а вот тот момент, что не только материальный базис, что ли, продвигать, ну, тоже, наверное, что-то в этом есть.
2: Ну, наверное, есть, но все это без материального базиса работать не будет. Как не убеждай, как не объясняй, без вариантов.
1: Ну, тоже, да, никуда.
2: И не только, слушай, но материальный базис, и то тоже, вот он, знаешь, вот он весь не решает проблему. Решает-то проблему в том числе и большое количество детских садов, и убеждение, что государство вместе с тобой о детях позаботится, и ты сможешь хотя бы чуть-чуть иногда там жить вот своей жизнью. У нас вот, допустим, вот мы не можем даже там в выходные нормально погулять, потому что, ну, элементарно ребенка не с кем оставить. У меня вот тут вот свекровь, так сказать, да, поделилась, что ее, возможно, сократят. Я, если честно, обрадовался. Будет кому с ребенком посидеть, мы там финансово поможем, она за это с ребенком посидит, мы хотя бы сможем куда-то сходить, потому что, ну, это, если нет большого количества всяких учреждений и прочего, то это просто конец вот вообще всей твоей жизни, в том числе и сексуальной. Это как бы, ну, обидно. Секса нет, я потом хуже работаю.
1: Ну, я вот пытаюсь тоже, знаешь, сообразить в этом смысле. Но ведь на самом деле, если дать какую-то идею, ну, исторически в разных странах, что в Европе, что в Америке, что в нашей стране и не раз, что в Китае, что в Южной Азии, Юго-Восточной, ну, люди на самое разное шли и вполне себе без каких-то дополнительных условий. Нормально.
2: Ну, мы просто же говорим, потому, о массовости.
1: Вот, вот сюда, да, вот, ну, сюда вот было
2: занесено. Справедливо, да, на кого-то из людей сработает, но если мы говорим о массовости, чтобы вот рожали вообще все, чтобы всем это было по кайфу, то, конечно, надо условия делать другие.
1: Ну, нет, без условий тоже никуда, это однозначно. Хотя бывали времена, когда на условия смотрели, да и сейчас в некоторых регионах, в некоторых странах про условия будто бы, ну, совсем никто никак не
2: задумывается. Это вопрос образования, понимаешь, наш мозг, он нам дает очень много всего, но и... От очень многого он нас, так сказать, отгораживает. И в хорошем, и в плохом смысле. Быть человеком, мыслящим, там, развиваться, изучать всякое, это в некотором роде даже проклятие. Большие знания – это большая боль.
1: Большая ответственность, да, большая.
2: Я говорю, боль.
1: Прям боль. Приумножающий познание приумножает печаль. Ты уже до цитирования Библии уже дошел. Это правильно, это хорошо. В завершение, 2,5 минутки. Про интерес к русскому языку из-за того, что пиратские сервисы в интернетах в основном.
2: Вот и мы, вот и наш час пришел, ребятки. Все, мы-то тоже теперь как бы рулим.
1: Ну давай, что, как мягкая сила, или это просто частный случай? Потому что я в такие исследования, заявления не очень верю, но
2: коммунизм.
1: Есть такое.
2: Мы завоевываем мир с помощью коммунизма, просто теперь он носит цифровой характер. Наши торренты, наши ученые чуть-чуть изменят алгоритмы раздачи торрентов, и вся ваша поганая капиталистическая машина пойдет на смарку. Мы скачаем весь интернет, весь контент с HBO, с Netflix, раздадим бесплатно. С помощью нейросети мы будем распространять ссылки во всех социальных сетях. Twitter, Facebook, все остальное. Весь, мы разрушим капитализм. Все HBO Max, Netflix, Apple, их акции развалятся. И мы так вот победим. Не смейте лезть в Иран. Слушай, знаешь, просто жирика.
1: Ну,

0: Шутки шутками, а я очень много вижу, ну, периодически во всех, опять же, ну, лазаю, да, по этим всяким соцсетям, по форумам. Вот этот призыв, если хотите что-то посмотреть, не смотрите. Лезьте в этот самый, у вас один вариант, вот этот пиратский или там черные флажочки рисуют. Потому что даже если, не знаю, про какие-нибудь программы, сервисы и
1: вот
0: другое.
1: Про
0: ладно.
1: Это ты в последние минуты, я бы про это на самом деле дольше поговорил, потому что производство контента становится на самом деле копеечным. С помощью нейросетей мы все скоро будем... Что стоит?
0: Вот столько. Для абонементской платы, я имею в виду, для того, чтобы быть подписанным на 1, 2, 3,
1: 4. Ну, это абонементская плата. Ты сможешь это скоро у себя и на компьютере делать, да, и производство контента постепенно будет, ну, я думаю, да, несколько лет, и все, и это будет стоить копейки. И эффекты можно будет делать крутые.
0: Какие компьютеры себе нужно заиметь для того, чтобы? И не будет ли это стоить, как миллиардолетняя подписка на тот же Netflix?
1: Слушай, ну раньше, когда создатели спецэффектов делали покадровую анимацию в каком-нибудь блендере или таких, это все равно стоило дороже. Ну да, окей, но заплатишь, давай возьмем максимум за какой-нибудь там парочку спецэффектов, ты заплатишь $1000 за электричество. Но это же несравнимо с десятками, сотен тысяч долларов, которые тратились на оплату услуг VFX-специалистов.
0: Я с тобой согласен с тем, что вот эта история может креативную индустрию серьезно пошатнуть, но просто мне кажется, что это дело вот не нескольких лет. Но посмотрим. Время, к сожалению, заканчивается. Огромное спасибо всем, кто смотрел, кто слушал, кто комментировал, кто дозвонился. Стас разберется. Меня зовут Алексей Красильников. Всем хорошего дня.
2: Разберется.

0: Страна героев. Балган Банзаракцаев. Успех спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины зависит от личного мужества и грамотных действий каждого бойца. Это на личном примере доказал прапорщик Балган Банзаракцаев. Он действовал в составе батальонно-тактической группы, закрепившейся в обороне неподалеку от освобождаемого от радикалов ВСУ населенного пункта. Группа агрессивно настроенных боевиков после артподготовки и при поддержке боевой техники перешла в наступление. Враг использовал дроны. Балган удерживал позиции, умело отражал наскоки противника. В ходе ожесточенного боя прапорщик получил осколочное ранение плеча. Он нашел в себе силы сделать перевязку, после чего продолжил сопротивление, руководя подчиненными. Через какое-то время Балган Банзаракцаев обнаружил, что вражеские солдаты пытаются отрезать часть личного состава от основных сил для последующего уничтожения. Прапорщик разгадал планы противника и принял решение сосредоточить огонь наших бойцов на штурмовой группе ВСУшников. Попытка раздробить роту была сорвана. В ходе огневого воздействия противник понес большие потери и покинул поле боя. Только после этого российского военного эвакуировали в тыл и оказали полноценную медпомощь. Страна героев. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера. О политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
3: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 утра, в Челябинске и Уфе полдень. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. В Воронеже задержали киевского агента, организовавшего наблюдение за военными объектами России. ЕС хочет вернуться за стол переговоров по ядерной программе Ирана. МРТ в России с 1 сентября можно будет пройти без направления врача. Подробности далее. В Воронеже задержали агента украинских спецслужб, который организовал наблюдение за военными объектами в московском регионе и участвовал в работе мошеннических колл-центров. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Установлено, что фигурант был завербован украинскими спецслужбами в мессенджере Telegram по заданию куратора за денежное вознаграждение. Он также подбирал в интернете других людей для оказания содействия спецслужбам Украины. У задержанного изъяли смартфон с перепиской, которая доказывает его противоправную деятельность. Возбуждено уголовное дело. Обвиняемый вину признал и активно сотрудничает со следствием. Системы ПВО Минобороны уничтожили еще 6 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Ранее мэр сообщал, что были ликвидированы 16 вражеских дронов на подлете к городу. Информация о пострадавших не поступала. Объекты в Севастополе не были повреждены в результате 7 землетрясений в Черном море, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, 2 подземных толчка ощущались в городе. Один магнитудой 3,7 на расстоянии около 26 километров от Севастополя. Другой магнитудой 4,4 в 30 километрах от города. Землетрясения сопровождались форшоками и авторшоками. Развожаев добавил, что не исключена вероятность повторных толчков. Руководство Евросоюза рассчитывает воспользоваться появившимся дипломатическим окном вокруг Ирана для возвращения Брюсселя к активному участию в переговорах по иранской ядерной программе. Об этом пишет издание «Политико». По данным газеты, глава европейской дипломатии Кая Каллас в пятницу направляется в Оман на встречу с представителями Лиги арабских государств после сообщений посредников о прогрессе в контактах между США и Ираном. Отмечается, что во время недавнего конфликта на Ближнем Востоке Евросоюз фактически оказался отстранен от ключевых дипломатических усилий, однако теперь в Брюсселе рассчитывают вернуть себе влияние на переговорный процесс. Церемония возложения цветов к вечному огню на территории мемориального комплекса «Братские могилы» в Ташкенте с участием дипломатов стран СНГ состоялась в понедельник в день 85-летия начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Узбекистане. В мероприятии приняли участие посол России в Узбекистане, посол Белоруссии в республике, дипломаты посольства Киргизии, руководители торгового представительства России, представительства Россотрудничества, молодежных и ветеранских организаций Узбекистана, а также общественность и СМИ. В Узбекистане в настоящее время проживают около 60 ветеранов Великой Отечественной. Проведение магнитно-резонансных исследований с 1 сентября станет доступно россиянам без назначения лечащего врача. Это следует из документа Министерства здравоохранения России, с которым ознакомилась РИА Новости. Действие документа прекращается 1 сентября 2032 года. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента Лайф.
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Понедельник, 22 июня, 10 часов 4 минуты. Лучшее радио страны продолжает свое вещание. Радио «Спутник». И сегодня у нас изолента «Живьем», лучшее утреннее шоу, как на стыке двух лучших утренних шоу. Да, Константин Придыбайло, Трофим Татаренков, это мы.
3: Доброе утро.
2: Костя, доброе утро. И давайте я еще раз начну. Вот я сейчас в интернете это сказал, это важно. И еще раз я начну, наверное, радиоэфир наверное, наш с того, что напомню, что сегодня в 12 часов 15 минут по московскому времени будет общероссийская минута молчания в связи с, ну, я думаю, объяснять в связи с чем не надо. У нас день памяти и скорби, это день начала Великой Отечественной войны. Наверное, самый страшный день в истории нашей страны, потому что после этого последовала жесточайшая, страшнейшая война, которая унесла огромное количество жизней, по разным оценкам, до 27 миллионов, кто-то даже считает, что больше, ну, неважно. Ну, в смысле, конечно, это важно, но мы будем опираться на то, что есть официально, да. И, конечно же, для нас это было огромное потрясение, мы, скажем так, как всегда победили, враг, как всегда, был разбит, и победа была за нами, но... Все же последствия нам аукаются до сей поры той войны, и наши враги не успокаиваются и хотят, чтобы эти последствия были сильнее и больше. Мы делаем выводы, мы все помним. Самое главное, что я хочу сказать, пока у нас жива в нас память о наших дедах, отцах, бабушках, для кого-то, может быть, матерях, может быть, прадедах, которые тогда спасли нас и наши жизни, до тех пор мы живы и будем жить. Как только забудем, я думаю, что будет беда не меньшего масштаба. Поэтому наша задача помнить, передавать нашим детям, внукам, правнукам, у кого как, и объяснять им, почему это важно. Чтобы все это шло из поколения в поколение, для нас это такое своеобразное спасение от повторения вот всех вот этих вот событий. Поэтому, конечно, Царствие Небесное всем погибшим и всем ветеранам, которые еще живы, низкий поклон и уважение. Ну и в 12:15 общероссийская минута молчания.
3: Да, мы сегодня в эфире «Радио Спутник», в эфире «Экспресса», самого раннего утреннего шоу на самом лучшем радио страны, принимали звонки от наших слушателей. И я как раз-таки предложил позвонить и рассказать истории своих семей, истории дедов, прадедов, вообще кто с кем сталкивался. Позвонила одна радиослушательница, и когда начала рассказывать историю своей семьи, ну, у нас не видеозвонки, а аудио, но прям слышно было, как человек буквально ком к горлу поступил, и вот буквально сквозь такие слышные слезы, я бы так вот выразился, она рассказала историю своей семьи. Пишите в комментариях, кстати, почему нет. Вот пока есть такая возможность, а есть у нас право читать эти комментарии, а вам их туда писать, давайте узнаем тоже в изоленте истории ваших родственников, ваших дедов, прадедов, бабушек, дедушек, прабабушек, вообще неважно, в каком родстве вы состоите. Просто у меня вот ощущение, что мы не договариваем о героях. Герои в каждой семье были. Да, мы знаем там подвиги Гастелло, мы знаем подвиги Зои Космодемьянской и огромное количество подвигов, которые благодаря военным журналистам тех лет были поведаны миру. Но огромное количество аналогичных подвигов просто остались безымянными. Поэтому мне кажется, что судьбу и историю каждого солдата, каждого офицера, каждого партизана, который брал в руки оружие и защищал тогда нашу землю, мы должны знать и помнить, это правда.
2: Конечно, конечно, конечно, однозначно. Я тут сейчас чуть-чуть баню в чате народ, ну, потому что у нас с этого начинается. Любое хорошее утро начинается с зачистки чата. Это нормально, это хорошо, чтобы гадости не писали. Да, есть у нас вопросы, нам можно звонить. Во-первых, у нас же телефон работает. 495 у нас код Москвы. 95-95-91-2 – это наш номер в студии. Мы с Константином с удовольствием ответим на ваши вопросы, выслушаем, может быть, какие-то истории из вашей жизни. В смысле, не из вашей жизни, а из жизни вашей семьи, скажем так, историю вашей семьи про Великую Отечественную войну, про защиту Родины. Может, это будут какие-то, не знаю, воспоминания о блокаде. Вот у меня огромное количество воспоминаний о блокаде, конечно, в силу того, что у меня папа и папин брат, и бабушка моя блокадники, и прожили здесь. Самые страшные годы в блокадном Ленинграде. Так что, конечно, много интересных историй. Но я их, естественно, уже миллион раз рассказывал и готов повторять, потому что дети, внуки и все наши окружающие должны это знать, помнить и передавать. Григорий Эл задает нам вопрос, какой самый главный урок мы как страна выучили после нападения Германии на СССР? Как ты думаешь?
3: Какой урок? На самом деле, да много уроков, и мы продолжаем эти уроки изучать. Тогда ситуация складывалась, на самом деле, если посмотреть на все, что происходит сейчас, вот Трофим с этого и начал эфир, что все очень-очень-очень похоже. 38-й год тогда и то, что происходит сейчас в отношении Германии, конкретно в отношении европейских стран, в отношении экономики этих стран, в отношении людей и прочего-прочего-прочего, все очень похоже. И поэтому, на мой взгляд, мы уроки прошли, но как будто бы мы не до конца их доучили. Да, это сразу было по окончанию войны, понятно, когда завершилась война, и были огромное количество соглашений подписано, в том числе с Германией, ведь там много во что мы поверили, во что поверил лично Сталин, который, ну, действительно для него было шоком начало войны, это не секрет, он там уехал на дачу, где-то там полтора дня до него не могли дозвониться, он не понимал, не осознавал, что нужно делать, и когда уже приехали самые-самые высшие должностные лица, и тогда уже был сформирован вот этот военный комитет, и так далее. И когда война закончилась, мы вновь поверили тем партнерам, а все повторилось ровно с Минскими соглашениями, когда мы тоже подписали, вроде бы поверили, все повторялось вплоть до 22-го года, когда мы призывали не продвигаться НАТО на восток. Я думаю, что мы сейчас просто то, что видим в данный момент на земле в рамках специальной военной операции и всех международных наших отношений, мы как будто бы пролистываем предыдущие параграфы, к сожалению.
2: Закрепляем пройденную информацию, как это называется. У нас есть звонок, мы еще вернемся обязательно к этому вопросу. Там есть о чем поговорить на эту тему. Слушаем вас. Алло.
4: Добрый день.
2: Алло. Добрый. Да, слушаю вас.
4: Я хотел бы тем такая животрепещущая, хотел бы вот.
2: Представьтесь, вопрос, пожалуйста, да, если не сложно. Угу.
4: Да. Угу. Дмитрий меня зовут. Вот. Угу. Хотел бы у вас вопрос вам задать и уточнить в этом плане, а почему после Второй мировой войны мы не смогли завершить либо дожать тех нацистских преступников, которые в принципе потом составили нам очень много проблем и по сей день их создают.
3: Спасибо большое.
2: Интересно. Спасибо. Интересный вопрос. Ну, знаете, дожать нацистских преступников, их для начала надо было вычислить. Всех, кого мы вычислили, они же прекрасно скрыли. Вот сегодня было интервью с военнопленным украинским. Его там ему задавали, ну, как интервью, допрос, по-русски это называется, да, но его просто временами допросы записывают на видео и показывают, если там ничего секретного нет. И вот реально его спрашивают, ну, вы же вот нацист, у вас же там татуировки, а и вот у вашего там этого татуировки, и вы там все в свастонах, извините. Вот, а он говорит, да нет, это ошибки молодости, тут я был футбольным фанатом, тут я был там этим, тут вот это, да никакой, да вы что, я вообще мирный человек, я никогда в жизни, даже меня ТЦК вон там повязали и заставили воевать, а это все ошибки молодости. И ну как, вот что ты будешь с ним делать, с этим человеком? Скажешь, мы тебя за татуировки будем наказывать, что ты нацист, потому что у тебя татуировки на плече. Наверное, может быть и да, но это не для России ход. Такой ход не для России. Это в США могут тебя там за какую-нибудь такую вот внешнюю атрибутику что-то с тобой сделать, или в Европе. Мы не такие, у нас так не принято. Тогда было приблизительно то же самое. Были суды, очень четко. Вот Егор Яковлев об этом очень подробно и написал, и рассказал, и кучу программ на эту тему сделал, да, насколько доказательно нужно было по каждому человеку подойти, чтобы его наказать за нацистскую деятельность, именно за нацистскую деятельность. Это очень было все сложно, очень было непросто. То есть даже для тех, ну, если их можно назвать людьми, преступников нацистских, для которых некоторые вещи вот для нас были очевидны, потому что про это книги написаны, что они нацистские преступники. Но вот судебных доказательств не хватало. И, соответственно, вместо того, чтобы потом их там повесить или как-то, ну, смертную казнь как-то им дать, их сажали в тюрьмы, некоторых даже отпускали. Потому что не хватало физических доказательств того, что они являлись нацистскими преступниками. Это очень сложная задача. Я не знаю, тут, наверное, проще нужно у Егора спрашивать, Яковлева, в такие случаи, потому что он большой специалист именно по Нюрнбергскому процессу. Это одна из главных вообще, одно из главных направлений его работы. Но, тем не менее, я вот из того, что знаю, это непростой процесс. Доказать реально через, ну, в суде доказать это дело. Всё.
3: Ну, и я, что далеко позволишь... ходить?
2: А, да.
3: Да. Вот что далеко ходить, я коротко реплику вставлю. Сейчас вот эта спецслужба главная Украины находится в здании КГБ СССР в городе Киеве. Это было самое большое здание КГБ на постсоветском пространстве. То есть во всех столицах республик здания были меньше. Почему? Потому что там вот были те самые коллаборационисты, выражусь более эфирно, которых расследовали, с которыми вели работу. Но они настолько далеко и глубоко пустили свои вот эти щупальца, мы сегодня тоже обсуждали, и на самом деле, если даже полистать старые архивы, я уверен, в Киеве они сохранились, то там будет огромное количество подделанных документов, огромное количество подчищенных дел, именно ради того, чтобы остались вот эти коллаборационисты на свободе. И как их всех выщемить было. Ну, а потом пошло вот это, что нельзя называть национальность, нельзя называть еще что-то, и в итоге мы всех простили.
2: Ну, да, еще, кстати, вот к этому, если уж добавлять, если мы посмотрим на Прибалтику тех времен, например, какая там была резня евреев. Но мы же об этом в советские времена не говорили, потому что это братские республики, ну, как бы, как же мы можем, что латыши убили больше всех евреев, ну, как же мы можем. Сейчас только начали чуть-чуть более-менее вспоминать про украинский
3: коллаборационизм. Первый концлагерь, кстати, появился, если я не ошибаюсь, в Латвии или в Литве, ну, один черт, 30 июня 41 года, через неделю после начала войны, уже в Прибалтике появились первые концлагеря. Кто там, кто их делал? Немцы пришли? Нет, конечно. Это все делали местные, там вот эти местные, все конечно. Литовско-латвийские конечно. Активисты.
2: Да, да, да, да. Мы про латышских стрелков знаем, да, все хорошее, что было, а вот плохое не знаем. Сейчас начинается все это как-то вскрываться, люди удивляются, как же так же. Я хочу прочитать пару сообщений из нашего общего чата в Рутюбе. Григорий Л. Один из прадедов работал на заводе, второй разводил колхоз. Возводил колхоз в деревне. Прабабушка с сестрами ездили под Москву копать траншеи. Александр Ресторатор. Я помню, как мелким сидел на диване с тремя дедами, все фронтовики. Один партизан, второй севастополец, третий до Берлина дошел. Эх, дядьки были добрейшие, все в медалях. В общем, вот наши зрители и слушатели пишут. Воспоминаний. Мой прадед, Алексей пишет, мой прадед Никуличев Григорий Захарович под минометными обстрелами в кратчайшие сроки восстанавливал связь. Вот, представляете, вот так вот. Молодцы, спасибо большое, что пишете. Пишите нам и дальше. Кость, давай я тебе вопрос задам, который, я так понимаю, крутится и вертится уже на языке у наших зрителей. Когда тебя видят, ты ассоциируешься во многом с Белоруссией, но это понятно. Тут вопрос от Александра. Я не очень понимаю, что он имеет в виду, потому что я, может быть, что-то пропустил. Но, в принципе, я про Белоруссию хочу, про ультиматумы, которые Зеленский там кидает пачками в сторону Александра Григорьевича Лукашенко, про то, что он должен что-то там отключить, подключить, перестать, начать, в общем, вот это вот все. А Александр еще спрашивает, зачем Александр Григорьевич приносит извинения, сами знаете кому. Как это понимать? Я не знаю, что за извинения, может, ты что знаешь. Что вообще происходит и какие настроения в Беларуси?
3: В Беларуси настроение напряженное, я так скажу, потому что вот эта череда нападок Зеленского на Александр Лукашенко, она настораживает, и Александр Лукашенко после того, как случилась атака на автобус с детьми в Брянской области, где погибла гражданка Беларуси, что стоит отметить, все вот эти неполживые СМИ в белом пальто, которые говорили о том, о защите прав людей, о том, что не должны страдать дети, они абсолютно мерзопакостно затирали гражданство этой несчастной женщины, которая погибла в результате целенаправленного нападения беспилотником, они писали «Уроженка Луганска». Вот это, на этом они делали акцент. «Погибла в автобусе с белорусскими спортсменами, детьми уроженка Луганска». То есть, таким образом, ну, она не человек, она может погибнуть. Она не белоруска, не гражданка Беларуси, она уроженка Луганска. И, конечно, для Александра Григорьевича это было достаточно серьезным испытанием, принять решение, что с этим делать. Эти решения были приняты. Ну, в частности, сейчас к сожалению, пересматривают вообще маршруты коммуникации между Белоруссией и Россией именно по той трассе, потому что она, как мы видим, простреливается. Ну и он потребовал от украинского режима хотя бы признаться, честно признаться, что это сделали они, потому что белорусские власти по своим каналам провели расследование, отследили, что это был украинский беспилотник. Российские военные мгновенно предоставили все данные, что доказывает, что это был украинский беспилотник. Украина ответила: нет, это был не наш. Александр Лукашенко чисто по-мужски сказал: признайтесь честно. Ну, конечно, это трагедия, но при этом, ну, мы все прекрасно знаем, когда случаются трагедии, иногда честность спасает. Но нет, они пошли дальше. Зеленский сказал, что, ну, я принимаю извинения Лукашенко, который в интервью «Аль Арабия» сказал, что в адрес Зеленского не так давно высказался очень грубо, что он там нюхнул, курнул, кольнул и несет какую-то ерунду. Зеленский сказал: я извинения принимаю, но... И начал добавлять: мы знаем, что на территории Беларуси находятся ретрансляторы, помогающие российской армии как раз-таки корректировать и наводить удары беспилотников, ракет и так далее по территории Украины. Я даю Лукашенко неделю, чтобы эти ретрансляторы убрать, иначе мы уберем их сами. Вот так сказал Зеленский. Они лезут на рожон, они прекрасно понимают, что в случае нападения на Беларусь это будет то, что им нужно. Им нужна эскалация, им нужно, чтобы мировое сообщество вновь опять встало на дыбы. Сейчас, именно в тот момент, когда поляки забирают ордена и медали у них, в тот момент, когда словаки отказываются им уже жать руки, когда на самом деле многие европейцы задают себе вопрос, что вообще в конце концов происходит, им нужно, чтобы этот конфликт вошел в новую фазу, втянуть туда большее количество стран, большее количество людей и так далее. Ну а далее там уже возможно всякое. Это будет большая война, если Зеленский нападет на Республику Беларусь. Пусть это будут какие-то объекты под непонятным названием ретрансляторы. Я в субботней изоленте говорил, что я готов поставить, что Зеленский уже нацелился на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, которые поставляют горюче-смазочные все вот эти вещества нашей армии. И не только армии. Слушайте, вот тут я на днях узнал, что трасса... По трассе я езжу каждый там выходные на дачу, и там уже белорусский бензин, потому что, ну, это объективная реальность, из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам логистические маршруты перестроились. Некоторые заправки стали закупать бензин в Беларуси, в том числе. Я уверен, что Зеленский на это способен. Да, его уже ничто не остановит. Он просто плюхается в этом бассейне из крови, он получает от этого удовольствие, деньги. И впереди нас может ждать ядерная война. Это так, это единственный, как бы, путь, куда он ведет нашу планету.
2: Интересно, ну, тут смешно получается, ну, как смешно, в кавычках, конечно же, смешно получается, что ядерная война-то для Украины – это дорога в один конец, потому что они ответить-то ничем не смогут, а впишется ли за них Европа при таком раскладе, вот это вот вопрос, большой вопрос. А с другой стороны, Европа каждый день сейчас без исключения говорит, что готовится к 30-му году, к большой войне с Россией. И вот опять именно 22 июня, когда мы об этом думаем, ну, мы в любой другой день думаем как-то более рационально, наверное, а здесь мы думаем более исторически. И когда тебе говорят, что тебя пойдут убивать, ну, как минимум будь уверен, что они попробуют это сделать. И когда Европа говорит, что к 30-му году мы сделаем самую сильную армию, мы можем над этим смеяться. Мы можем над этим хихикать. Мы также хихикали, когда они говорили, что скоро по вам полетят тысячи беспилотников в день. А они об этом говорили. Они об этом говорили еще там 2,5 на моей памяти года назад. Когда тогда мы, нам реально смешно было, потому что мы доминировали в воздухе. Ну, имеется в виду дальнобойные БПЛА. У нас все было великолепно, и к нам летели единицы, а к ним летели сотни в день. А они нам говорили, пройдет, не пройдет и 2-3 года, как вы увидите, что мы будем тысячами по вам бить. И вот мы похихикали. Сейчас они говорят, к 30-му году у нас будет самая сильная армия на континенте. Вот мы тоже хихикаем. Ну, не знаю я, 22 июня, еще раз повторю, 22 июня, это, эти все фразы, они звучат в 2-3 раза острее, чем обычно. Ну, для меня, во всяком случае, потому что мы вспоминаем то, что было. Мы, с одной стороны, так и не понимаем, что делать. Вот я многим людям, вот сейчас Марату Баширову зададим, он умный очень человек и видит будущее отчасти. А что делать-то? Бить на опережение? Ну, у нас вот президент же сказал, если драка неизбежна, бей первым. Было же это. Было. Мы ударили первыми, но драка-то, в драку-то влезают все больше и больше народу другого. И да. Они нам, да, всячески принимают участие в этом. Ну, может быть, не людьми. То есть, у нас какие-то странные кондиции вот этой вот драки, да. Если реально солдаты польские там или какие-нибудь голландские на территории России или Украины будут с нами воевать, это война. А если в Голландии тестируют открытие концлагерей, развертывание, как тут на днях это было, для российских, подчеркиваю, военнопленных, это не война, это нормально, это как бы окей. Если Голландия говорит, что поставит сотни ракет крылатых на Украину против России, не, это нормально, не война. А вот когда войска будут поставлять, это война. Ну, не понимаю я, может быть, чего-то. Но сейчас мы спросим у более умных людей. Мы сейчас уходим на рекламу и на новости, вернемся буквально через несколько минут. И вопросы, которые вы задаете нам в «Изоленте плюс», сейчас мы еще обсудим с Костей.

знать за 90 секунд. В мире насчитывается 195 стран. 193 из них входят в ООН. Еще две имеют статус наблюдателя. О некоторых государствах большинство жителей планеты никогда не слышали. А напрасно. Это дивные места, попасть в которые большая удача. В Тихом океане есть микроскопическое островное государство под названием Тувалу. Его население едва превышает 12 тысяч человек. Тувалу расположена на рифовых островах и атоллах удивительной красоты. Полоска суши в самом узком его месте не превышает и 10 метров в ширину. На ней умещается только дорога. А общая площадь составляет 26 квадратных километров. Острова Тувалу были открыты испанскими мореплавателями в середине 16 века, а в конце 19-го перешли под британский протекторат. Лишь в 1978 году Тувалу стало независимым государством. Но в нем нет политических партий, они здесь просто не нужны. Нет в Тувалу железных дорог, рек и кладбищ. Родственников хоронят во дворах домов. Этот крошечный архипелаг может полностью уйти под воду. Средняя высота островов около 2 метров над уровнем моря. Климатологи предупреждают, океан поднимется на 2 метра уже в этом веке. И тогда у Тувалу просто не останется земли.

0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в МАКС. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Российские военные установили огневой контроль над значительной частью Славянско-Краматорской агломерации в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. Он добавил, что наше подразделение имеет все перспективы для освобождения этой территории. Взятие Славянско-Краматорской агломерации является важным пунктом для дальнейшего продвижения российских сил, поскольку это одни из главных укрепрайонов ВСУ и логистический центр украинских военных. Через эти города проходят основные железнодорожные и автомобильные логистические пути для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. Также освобождение этих городов откроет российским войскам оперативный простор для дальнейших действий в направлении Днепра и Запорожской области. Задержанный в Воронеже за госизмену заявил, что искал курьеров в мессенджере Telegram от 16 до 30 лет и привлекал их под видом помощи участникам спецоперации. Это следует из видеоролика, опубликованного ФСБ. Кроме того, отмечается, что мужчина входил в преступную группировку, связанную с дистанционным мошенничеством с июля 2025 года. Ранее силовики сообщили, что задержали в Воронеже агента украинских спецслужб, который организовал наблюдение за военными объектами в Московском регионе и участвовал в работе мошеннических колл-центров. Также он признался, что по заданию иностранных кураторов проводил разведку военных объектов России. Попытки уравнять нацистскую Германию с Советским Союзом и возложить на СССР часть вины за начало Второй мировой неприемлемое, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что роль СССР в разгроме нацизма была решающей, и Европу освободила именно Красная Армия. Дипломат отдельно отметила неприемлемость попыток замолчать решающий вклад Советского Союза в разгром Третьего Рейха. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к началу февраля 2027 года разработать стратегию развития цифровых платформ. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина. В стратегию должны быть определены общие требования к типам данных, используемых платформами, к типовой архитектуре цифровых платформ, к обеспечению информационной безопасности на них, а также к использованию такими площадками искусственного интеллекта. Отмечается, что в работе над документом примут участие 11 министерств и Российский экспортный центр. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
2: Продолжается в эфире «Радио «Спутник» Изолента «Живьем». Трофим Татаренков, Константин Придыбайлов. Ведем мы ее сегодня. К нам присоединился легенда политтехнологии, хотя он в своем же телеграм-канале только что от этого отказался. Профессор Высшей школы экономики Марат Баширов. Марат Фатович, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Марат, привет. Значит, вопрос привет. Лена задает в «Изоленте плюс». Марат, у вас сегодня вышел жесткий пост, и что нам делать по пунктам? У нас есть шанс это выполнить? Я еще раз к своему стыду скажу, что я не читал сегодня пост в какой-то веке Марата, но вот Костя читал, поэтому вот такой вопрос.
3: Там есть часть, которая более эмоциональная, она касается военного трибунала и возвращения смертной казни за военные преступления, особенно за военный терроризм. Этим в последнее время отличается киевский режим. А мы все время действуем в рамках российского законодательства, где смертной казни не предусмотрено. Нет смертной казни, соответственно, я так полагаю, мы и не уничтожаем этих головорей этого режима. Но суть поста в следующем, что нам надо признать... А вот эта практика военного трибунала, она же из Второй мировой войны, мы помним, Нюрнбергский процесс, И там часть тех, кто были осуждены, они были казнены. А потом, в общем, в какой-то момент отказались, да, от смертной казни. Сейчас переносим вот эту практику на... Но это уже такие международные события, военные международные события. Но суть поста не в этом. Суть поста в том, что я пытался сказать, что то, что мы с вами начинали как СВО и ставили какие-то задачи, это стало на сегодняшний день частью, ну, такой Третьей мировой войны, как ее называют в простонародье. А по сути это установление нового мирового порядка военно-экономическими методами. И мы активные участники этих процессов. А это совершенно другой коленкор. Это совершенно другие события, потому что вот в этой, пусть Третьей мировой войне, давайте так будем говорить, там участвует огромное количество стран. И надо признать, что у нас там нет союзников. У нас есть партнеры, попутчики, такие как Китай, с которым совпадают в данный момент наши цели, которые ставит наше государство. Но вообще вот этот новый передел, он требует совершенно другого управления военными действиями. И вот я попытался описать то, что вижу я. И попросил, кстати, читателей, вот уже пошли письма, выразить свое мнение, чтобы они предлагали. Да? А там, в частности, у меня были предложения, которые касались изменения управления военной подготовкой, того, что требуется для ведения этих вооруженных действий, соответственно, отмена процедур. Вот у нас сейчас проблемы с бензином, да? А мы какое-то время назад и понимаем, что вот мне пишут, там сотый бензин 95-й, да, там с повышенной ценой, но есть, а вот дизеля нет, да. И сразу появляется вопрос, почему дизеля-то нет? Да потому что его больше в армии требуется, на сотом бензине никто не ездит в армии. Все ездят на дизеле. Ну, может, какой-то генерал там, да, ездит на сотом бензине. Так его поймать, кстати сказать, надо. Значит, почему на сотом ездишь? Что за машина у тебя такая? Так вот, я, в общем, к чему? А к тому, что по нынешним законам 15% ГСМ, нефтеперерабатывающие заводы, да, должны продавать на бирже. Ну, вот это правильно в нынешних условиях? Ну, вот сейчас приняли решение понизить на 5%. Так, на мой взгляд, надо пересматривать эти решения. Антимонопольные решения.
4: Ну, там, Марат, злые языки говорят, что злые языки, извини, перебью тебя, говорят, что некоторые хитрые предприниматели сейчас по любой цене скупают на бирже топливо и потом продают ее по завышенной цене, создавая таким образом, ну, определенные, ну, не монополию, наверное, как-то, в общем, вот такой ажиотаж. Я не знаю,
3: вот в этом-то весь. А у ФАСа нет инструмента, чтобы ограничить эти продажи. Он может выносить только предупреждение. Это же время все. А если были бы целевые продажи с МПЗ, вот он сидит, значит, коммерческий директор где-то смотрит, к нему приходит, говорит, дай мне, в общем, 100 тонн, значит, дизеля. Надо спросить, а чьих будешь, парень? Куда повезешь? Этот же бензин, дизель идет не только на внутренний рынок, он и на внешний идет. Вот огромное количество вопросов к управлению этими ключевыми на сегодняшний день, в том числе и товарными отношениями. Вот коротко, о чем был пост.
5: Ну, это да, я когда читал пост.
4: Да, Костя.
5: Трофим, а можно вот добавлю? Я когда читал пост, у меня возникла в голове фраза. Кадры решают все, и, на мой взгляд, все эти проблемы тоже могут решить кадры, которые, а, могут придумать все это, б, возьмут ответственность на себя и проведут это как следует, не минуя коррупционные схемы, минуя какие-то соблазны, сделают это честно, вот именно так, как на примере с НПЗ.
3: Вот как раз и встает вопрос о том, что вот эта практика изменение гражданских принципов управления, оно потребует совершенно других менеджеров и совершенно другой ответственности. Вот сейчас у нас такая смешанная экономика, военно-рыночная, да, и часто те компании, которые работают на военку, они одновременно работают в рынке. Вот сидит менеджер, у которого в руках два рычага. Значит, продать в рынок или продать, значит, не в рынок. Вот мы же с вами, когда покупаем экип для бойцов, вот парень у нас уходил, говорит, слушайте, парни, нет у меня, в общем, 300 тысяч, а надо экип там полный. Ну что, мы сбросились, собрали эти деньги. И где этот экип закупают? Ну, не у Минобороны же. На рынке.
4: Ну да. Да, да.
3: И, соответственно, возникает вопрос, а почему? FPV-дроны и так далее, и так далее. То есть, совершенно другая логика. Вот просто закрыть эту номенклатуру товаров для свободного оборота, для свободной продажи.
4: Но, с другой стороны, Марат, я с тобой чуть поспорю даже, если ты позволишь. Вот мы сейчас обращаем внимание на суперэффективный механизм, который есть у нашего врага, когда они делают электронные площадки, где частники, ну, условно говоря, может, даже на такой, ну, на жесткой рыночной основе продают, например, дроны, продают ту же экипировку и так далее. Это электронные площадки, открытые для Украины, что позволяет не проходить тендеры Министерства обороны, что позволяет людям выходить с рынка с малыми объемами, не дожидаясь, пока там какой-нибудь предприниматель сделает 10 тысяч дронов, как у нас нужно для Министерства обороны. 10 тысяч можешь вместе сделать? Нет, ты нам не интересен. И это, наверное, правильно с точки зрения Министерства обороны. Но с точки зрения ведения боевых действий, когда ты можешь сделать 20 дронов. Вот я простой пример, извините, приведу. У меня приятель сидит и в гараже у себя делает эти 3D-модели. Он делает их, ну, на 3D-принтере делает все это дело, потом собирает ФПВ-дроны, отправляет их на фронт бесплатно. Но если бы в этот момент к нему приходили люди и говорят, ну, он их делает там 10. Если бы люди приходили, говорили, мы у тебя купим через электронную площадку, там тра-ля-ля по столько-то, ну, он поставил бы себе еще принтеры и делал бы их, уже это стало бы делом его зарабатывания денег. Понимаешь, мне кажется, вот, что ты с этой стороны тоже посмотреть на это.
3: А вот смотри, ты, да, вот ты, Трофим, не читал пост, а то, нет, что нет, ты нет. сказал, оно полностью совпадает с тем, что я тоже там отразил. То есть надо допустить частников. Да. Да. Надо допустить частников, инициативных частников к производству и обороту военной продукции. Вот особенно сейчас, когда их не хватает просто критически для тех компаний, которые сейчас вынуждены будут, да, в общем, защищать свои объекты. Но страна большая, да, НПЗ, химические предприятия, ТЭЦ, водоканалы, все это нужно защищать. По всему этому будет наноситься удар. Ну, не справится вот просто единовременно вот такая централизованная система, у которой есть принципы госзакупки. То есть, если это оборонный заказ, это тоже госзакупка, она действует по принципам антимонопольного законодательства. И там попробуй шаг вправо, шаг влево. Тут же приходит ФАС, приходит прокурорская проверка, и этот несчастный менеджер сидит и думает, ёпрасте, зачем мне это надо? Я уж лучше как-нибудь все буду соблюдать, ну, хотя бы что-то для фронта выпущу. А тут сейчас меня повяжут, тендеры отменят, и поехали заново. Тендеры и вот эти конкурсы – это не быстрая история. И там, кстати сказать, еще никто не отменял все эти гринмейлы. И это же касается не только вот того, что стреляет, да, значит, как бы наносит физический ущерб. Там же длиннейшая номенклатурная линейка товаров. И они двойного назначения. То есть одна и та же деталь для КАМАЗа, что для военного, что для гражданского.
4: Да, да.
3: Вот это надо пересматривать.
4: Ну, ты знаешь, я вот всегда, уже несколько раз в таких разговорах у нас в «Изоленте» привожу пример, о котором очень много в американских книгах написано, закон, который перевернул вообще подход к комплектованию американской армии и сделал прорыв. Это закон Клинтона-Гора о том, что американская армия сначала обязана брать с рынка все, что есть, ну, все, что им нужно, с обыкновенного коммерческого, ну, вот как бы все, что производят коммерсанты, а потом уже, если ничего нет, заказывать под себя персональную разработку и производство там чего-то. Американская армия после этого ускорилась в разы. Starlink без этого бы не полетел. Если бы не этот закон, что надо сначала брать с рынка, с коммерческого, а потом уже делать разработки для армии, Starlink стал прибыльным проектом для Илона Маска благодаря этому закону. Может, как-то брать у наших врагов, ну, или там, как нетрадиционных партнеров, тоже с них пример какой-то нам когда-то. Как-то
3: ну, вполне возможно, потому что вот я вчера написал о том, что для того, чтобы оборонять вот эти объекты наши гражданские, они же критически важны для военных целей, те же НПЗ, но требуются какие-то дроны, рой дронов, которые висит над этим НПЗ. И тут же пришли ребята и написали: Марат, помните, нас с вами знакомил, значит, не буду называть этого человека, там год назад. У нас есть эта разработка. И вот, слава богу, один умный человек из госорганов мне написал: слушай, если ребят нормальные сведи, мы посмотрим. Но должна же быть точка входа какая-то, что кто бы ни пришел, да, проверьте его там 100 раз. Но если у него есть здравая какая-то рациональная идея, да, может быть, она рисковая и не полетит, вот как мне написали. Что не требует потом патента за собой оставить, еще что-то. Да ради бога, пускай оставляют после того, как закончится война. Но если это эффективно, пускайте их, дайте им денег, рискните этими деньгами в конце концов.
4: Да.
5: А я бы
4: да,
5: хотел да. немножко в сторону общества пойти, если Трофим разрешит. Я сегодня проснулся в деревне в 3:20 от грохота ПВО. В очередной раз летели беспилотники, о чем мы все писали тоже в телеграм-каналах. И мы говорим там о госуслугах, о госзакупках и еще чем-то. Но, на мой взгляд, сейчас самая главная проблема в нашей стране, что где-то там не слышат чаяния народа. А народ, если упростить, да, там вот про смертную казнь, мне кажется, если сейчас провести референдум и террористам, и вот всем этим украинским режимникам вернуть смертную казнь, 100% проголосуют за. Но мне кажется, что там почему-то не слышат чаяния народа как-то начинать действовать пожестче. Вот как с этим быть?
3: Давайте я вам скажу, что у меня на прошлой неделе, когда возникла вот эта ситуация с бензином, был разговор с вполне ответственными людьми, они проблему-то вот эту физическую видят. И они говорят: ты знаешь, логистика, все исправим. Крым, кстати сказать, не первый раз в блокаде. Давайте уж так честно скажем, да, исправились тогда с этой блокадой. Там вообще энергоблокада была. Ну, перебросят сейчас эти МГТС, мобильная станция, решат с перевозкой бензина. Как-то разгрузит эту ситуацию. Луганск, я, кстати, вспоминаю, 2014 год, когда я там был.
4: Да.
3: Воды нет, электричества нет, все с перебоями, город устоял.
4: Ну, поэтому да, насчет народа... еще до кучи помнишь это тоже, да.
3: Да, было. Было, в общем, потому что открывали скважины, чтобы люди брали воду из колодцев, потом охраняли все эти цистерны. Поэтому у народа характер-то есть. Вот насколько слышат настроение, ну, вы знаете, думаю, что слышат. Но существуют, очевидно, какие-то внутренние мотивы, а не такого более высокого порядка. Вот этот пост я сейчас опубликовал, вот давайте я вам скажу, да? Вот я вижу, значит, 28 тысяч прочитало. 826 человек поставили такой огонек. 485 поставили... 100%. Ну, то есть народ-то согласен на самом деле.
4: Конечно.
3: И вполне возможно, что и на это как-то отреагируют. Другой вопрос, что придут законники и скажут: знаете, а вот надо принять там закон какой-то. Но я вас уверяю, люди на той стороне

0: Да.
1: Ну, видишь, вот есть несколько подходов. Кто-то считает, что Зеленский для нас удобный такой дурачок, да, который делает какие-то вещи, которые для нас
0: будут непредсказуемы. Дурачок, который убивает детей и бомбит уже футбольную команду, которая из Беларуси едет.
1: Да,
0: ну,
1: это
0: какой
1: правда,
0: он удобный
1: это, за это надо
0: ну, вот
1: наказывать.
0: найдите
1: Да,
0: мне
1: за
0: хотя
1: это...
0: бы одного человека, который бы так сказал открыто в эфире. Никто же не говорит, мы называем его террористом, не делая второй шаг. Если террорист, сделайте военный трибунал, осудите за 2 недели, и все, приговорен к смертной казни. Еще генералов, которые натовские, ну их давайте не будем приговаривать сразу. Но дело откроем. Это будет мощнейший просто резонанс.
1: Да, ну
0: Извините,
1: посмотрим, может быть, к этому мы придем.
0: Эмоционально.
1: Не, нормально, нормально. Давай чуть-чуть еще 5 минут. Другая у нас есть тема. Вопрос Марату задает Григорий Эл. Почему Трамп так яро угрожает Ирану по поводу Ормузского пролива? Разве он не зарабатывает на ценах на топливо? У меня в последнее время вообще создается впечатление, что Иран и США разыгрывают такой между собойчик, гоняя нефть в обе стороны на бирже туда-сюда, и видно там даже, кто какие деньги вкладывает в это дело. Что думаешь? После вчерашнего, что поменяется что-то, или так же и будут они заниматься тем же самым?
0: Они не могут договориться о транспортировке нефти, иранской нефти Китаю. Когда они говорят Ормузский пролив, контроль и так далее, Трамп с одной стороны говорит, ребята, пускай нефть идет в Европу, продавайте в Европу. Истинная цель этой войны – набросить 2 энергетические удавки. Одну на Китай, другую на Европу. Вот на Европу удалось набросить, а на Китай нет. А потому что Китай сделал огромные запасы топлива. Он может год вообще ничего не покупать, и у него предприятия будут работать. Плюс мы его подстраховываем. Плюс еще, значит, нефтяные компании Юго-Восточной Азии. Там же тоже добывают нефть. И вот, соответственно, да, они пока не могут договориться по этой части. А вторая часть, она касается не Ормузского пролива, она касается ядерки. Ну, то есть есть серьезное опасение, что Иран может достаточно быстро сделать ядерную бомбу. У него есть, как они это называют, ядерная пыль. Она обогащена до 60%. Для создания ядерной бомбы там надо около 90%, по-моему. Но это несколько недель работы. Центрифуги часть остались. Поэтому там очень сложный переговорный процесс. Но самое главное, знаете, в чем проблема? Трамп нестабильный. Вот он Венса послал договориться. Но тот приехал в Женеву, ну, не в Женеву, а в Швейцарию,
1: Цюрих.
0: Там очень другой город. В
1: Цюрих.
0: Ну,
1: Цюрих.
0: Там где-то еще местечко называют, да. И вот он сел, и вроде бы Венс начал договариваться с иранцами. Это же впервые, когда они лицом к лицу сели, они же до этого переговаривались через посредников, через Катар и Пакистан. То есть носили друг другу листочки какие-то. А Трамп проснулся вчера утром и наорал на президента Ирана, обозвал его там как-то. Потом, правда, наорал еще на Нетаньяху. Вот эта нестабильность, на самом деле, в решении вопросов, она тоже серьезно вредит этому переговорному процессу.
1: Да, это. А что с этим делать-то? Какой выход? И нужен ли он? У меня, еще раз говорю, у меня создается такое впечатление, что все стороны прекрасно себя чувствуют и зарабатывают на этом бешеные деньги. И сильно никто
0: бешеные
1: никуда не
0: деньги
1: торопится.
0: Нет, еще нет. Не-не, еще никто не зарабатывает на самом деле, потому что та нефть и газ, которые выходят, значит, морским путем, это очень узкий ручеек, а все остальное через трубопроводы, ну, у них ограниченное. Плюс это все законтрактовано, оно же там забронировано определенной ценой. А вот все, что вбрасывается рынок, это бросили американские компании. Так у них сейчас у самих, нефтяные запасы истощаются. Вот они пришли к Трампу и говорят, слушай, Трамп, мы, конечно, сейчас стали первыми в мире по продаже нефти, но это ненадолго. Мы добычу нарастить не можем, вывоз нефти мы нарастить не можем, в Венесуэле мы еще не развернулись, ну да, заработали мы на спотовом рынке. Но мы так долго протянуть не можем, потому что есть еще внутренний рынок. Откуда у Трампа такая сговорчивость по Ормузскому проливу? А потом к нему прибегает этот Значит, Линдси Грэм, да, в общем, который сказал вчера, что я разговаривал с Трампом 4,5 часа.

0: уговорил его чуть-чуть надавить на иранцев. А иранцы встали и вышли, сказали, техническая группа останется, а мы вообще уезжаем. И уехали. Ну вот сейчас Венс полетит обратно домой, оплеванный.
1: Венс-то вообще король переговоров и выборов, я бы сказал. Он в Венгрию как успешно слетал, до сих пор они не могут понять, что это было. Вообще красавчик. Хочешь что-нибудь?
2: Ну, следующий президент США, возможно.
0: Джей Ди Венс. Ну, для тренировки это неплохо, это хороший опыт. Как не надо делать.
1: Да. Как не надо делать, да-да-да. И потом работа над ошибками, все как положено. Посмотрим, что у него получится с Ираном. Марат, спасибо тебе большое, что нашел время к нам зайти. Всегда рада тебя видеть и послушать твое мудрое и интересное мнение. Марат Баширов был у нас в гостях. Спасибо.

0: Страна героев. Велимир Трегуб. Продвигающуюся вглубь территории противника колонну российской батальонно-тактической группы нужно было прикрывать. Задачу возложили на штурмовое подразделение, в состав которого входил сержант Велимир Трегуб. Местность была сложной. Бойцам приходилось передвигаться в пешем порядке. Они наткнулись на хорошо укрепленный опорный пункт ВСУ. Враг имел явное превосходство в живой силе, вооружении и технике. Закопался в землю. Медлить было нельзя. Российские военные, пользуясь внезапностью, вступили в огневой контакт. Действовали грамотно и решительно. И это принесло результат. Два десятка ВСУшников были нейтрализованы прицельным огнем. Многие сдались в плен. А еще больше бежали с поля боя. Однако спустя некоторое время предприняли попытку отбить опорник. Ударили из ствольной артиллерии. Велимир Трегуб с несколькими боевыми товарищами оказался отрезанным от штурмовой группы. Этим воспользовался противник, пойдя на прорыв на этом участке. Усилия ВСУ оказались напрасными. Сержант Трегуб и его сослуживцы сумели удержать важный объект. Самоотверженно бились 3 часа, пока не прибыло подкрепление. Это позволило вооруженным силам России продолжить наступательные действия. Страна героев. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Время стирает все, не оставляя следа. Что-то уходит, что-то приходит. Комиссар исчезает, и появляется Дмитрий Ольшанский. По средам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Одиннадцать утра в российской столице, столько же в Кирове и Анапе. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска расширили фронт наступления на Доброполье в ДНР. Глава Абхазии назвал недопустимыми попытки пересмотреть итоги Великой Отечественной войны. Китай осуждает любые атаки на мирных жителей. Подробности далее. Российские войска продолжают продвигаться на Доброполье в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин. По его словам, расширить фронт наступления позволило освобождение Нового Донбасса и Кутузовки. Пушилин добавил, что Доброполье является серьезным пунктом, который противник использует как логистический узел. Житель Кузбасса пострадал в результате атаки дрона ВСУ в Горловке, ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. По его словам, мужчина работает в Горловке. Ранение он получил при выполнении профессионального долга. Также ранение получил водитель МЧС в результате атаки ВСУ на пожарную автоцистерну в городе, сообщил региональный главком МЧС России. По данным, ночью в Калининском районе города в результате сброса взрывоопасного предмета в ВСУ горела сухая трава на площади 200 квадратов. Огнеборцы были вынуждены прекратить тушение из-за беспилотной опасности. Попытки пересмотреть итоги Великой Отечественной войны и оправдать преступления немецко-фашистских захватчиков недопустимы. Об этом заявил президент Абхазии Бадр Гунба в своем обращении по случаю Дня памяти и скорби. Он также отметил, что произошедшие в период войны события служат напоминанием о трагических последствиях, которые могут быть вызваны национальной нетерпимостью и агрессией. Поэтому, подчеркнул Гунба, необходимо сделать все, чтобы не допустить возрождения нацизма и сохранить мир, за который которой отдали жизни миллионы людей. Китай осуждает любые атаки на мирных жителей и призывает все стороны к сдержанности, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Так он прокомментировал атаку дрона ВСУ на автобус с белорусской детской футбольной командой в Брянской области на прошлой неделе, в результате которой погибла женщина и пострадали 8 человек, среди которых 6 детей. Также, по словам Го Цзякуня, Китай надеется на позитивный прогресс в переговорах Ирана и США. Спасатели эвакуируют жителей оренбургского села Козловка, подтопленного после обильных осадков, сообщило Главное управление МЧС России по региону. К месту направлены силы и средства пожарно-спасательной части и оперативная группа муниципального образования. Уточняется, что на лодках эвакуированы уже 12 человек, среди которых 5 детей. В Оренбургской области вторые сутки идут обильные дожди. В селе Козловка около 100 домов, 12 из которых в данный момент подтоплены. Более 85% медицинских изделий для экстренной помощи в России отечественного производства, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он направил обращение к участникам и гостям 6-го Всероссийского форума обращения медицинских изделий «Новомед-2026». Мурашко добавил, что обязательной маркировке сейчас подлежат 13 видов медицинских изделий, столько же участвуют в эксперименте. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Продолжаем наш эфир. 22 июня, 11:04. И у нас в студии появляется человек, по которому можно не только выставлять эталон красоты женской и вкуса, но еще и часы сверять. Кира Львовна Сазонова. Здравствуйте, Кира Львовна, юрист-международник, профессор.
3: Здравствуйте.
2: Да, рада видеть. Взаимно, Кира Львовна, как всегда, собственно говоря. Ну что ж, Давайте начнем с самого, наверное, актуального. То, что сейчас я много слышу этих вопросов. Встреча Ирана с США в Швейцарии, которая там то состоялась, то не состоялась. Кто-то ушел, кто-то остался. А вообще, какой статус имеет этот меморандум? Это раз. И дальнейшие документы, которые будут или не будут подписаны, это два. Как это вообще, чем регулируется? И кто является контролирующей, грубо говоря, организацией? Как за каждым договором же всегда есть контролирующий организация, которая отслеживает его исполнение и не нарушение. Как вот это работает?
3: Ну, если прям совсем грубо и просто перевести слово «меморандум» на русский язык, то это напоминалка. То есть меморандум предполагает, что вы о чем-то договорились, и вот не забыть бы о чем. Давайте запишем, зафиксируем, потому что, ну, как бы бумага надежнее, так сказать, чем наше сознание спутанные. Поэтому это не самый, скажем так, первостатейный с точки зрения значимости международный текст, но, тем не менее, это результат согласования воли государств. Конкретно меморандум вот текущий между, собственно, США и Ираном необычен со всех сторон, потому что, во-первых, это чуть ли не первый текст подобного плана, который подписан дистанционно. То есть, ну, я понимаю, что там прогресс, 21 век, электронные подписи и так далее, но чтобы вот так вот формально было приравнено электронное подписание к чему-то официальному, такого нет, не было никогда, просто потому что, ну, считается, что когда встречаются противоборствующие стороны, момент подписания некого финального текста – это тоже то, что способствует разрядке. То есть очная встреча, сопровождающаяся пусть подписанием уже согласованного текста, но тем не менее очной встречей, это важно. Здесь мы этого не видим, потому что сначала бродили всякие сплетни, слухи про то, что вот сразу после заседания «семерки» Трамп выдвинется в Швейцарию для того, чтобы как раз каким-то образом там что-то подписать, и обсуждалось, кто же там со стороны Ирана будет, то ли Аракчи, то ли Пизешкин, не совсем понятно. Вообще, конечно, по уму бы, ну, самый высший статус меморандума был, если бы с одной стороны Трамп с американской, с другой стороны Айтала, но мы понимаем, как бы, что относительно состояния здоровья духовного лидера существуют, видимо, какие-то определенные проблемы, и это тоже как бы часть вот этой вот интриги. Вообще из того, что мы сейчас видим, полное ощущение, что посредникам, то есть Швейцарии, Катару, там, Пакистану тому же самому, им все происходящее гораздо нужнее и интереснее, чем, собственно, самим интересантам. Потому что мы видим, что проблемы на каждом шагу. Меморандум выглядит как просто какая-то, ну, реально сбывшаяся мечта Ирана. Его даже как-то читать, ну, странновато, поскольку, ну, это настолько эпохальный текст, который полностью закрывает проблемы Ирана за последние 50 лет, что, честно говоря, вот это вот ощущение того, что это какой-то сюр, ты попал в какой-то параллельный мир, такого просто не могли согласовать американцы, оно меня просто не покидало, вот все вот эти 14 пунктов, когда я просматривала. Поэтому, ну, на самом деле, это вот тот самый случай, когда, ну, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Поэтому было очевидно, что прям вот с первого дня подписанного вот в этом электронном формате меморандума, начнутся проблемы. И они начались. И мы это сразу увидели. Конечно, самое слабое место – это, собственно, еще записанное в первом пункте расширение линии боевого соприкосновения не только на территорию Ирана, но и на территорию Ливана. Израиль никогда не согласится с подобным раскладом, и, собственно, об этом руководство Израиля заявило прямо вот в первый же день. Поэтому, ну, сразу же уровень вот этого меморандума, он резко, в общем-то, проседал, потому что, ну, было понятно, что, ну, либо Америка каким-то властным таким директивным способом давит на Израиль, либо, скорее всего, мне кажется, вообще сработал второй вариант, то есть они сыграли, они часто это делают, США и Израиль, они играют в такого, знаете, хорошего и плохого полицейского. То есть, действительно, Америка в моменте выглядела красиво, Трамп такой весь в белом, очередной конфликт, который он порешил, неважно, что он сам его начал. Но, в общем, как бы на Нобелевскую премию мира 2026 года вроде как заявка сформирована. И вот Израиль, такой инфантерибль Ближнего Востока, беспокойный, который вообще ему никто не указ, такой вот, знаете, как вот есть в животном мире такое животное-медоед, которому вообще все нипочем, он бросается на животных гораздо крупнее его, и вот, в общем, вообще такой вот абсолютно безбашенный. Вот Израиль примерно так себя и ведет, и на самом деле Америка этим активно пользуется, то есть, ну, как бы, ну, что с них взять? Ну, Израиль, ну, вот они такие вот буйные ребята, мы просто-напросто, ну, не можем их держать 24/7 под контролем. Поэтому мне кажется, что они просто разыграли вот всю вот эту вот игру с хорошим и плохим полицейским. Сейчас в режиме такого тени толкая будет происходить согласование конкретных пунктов, в которых, собственно, вся соль, потому что, ну, в меморандуме уже ближе к концу говорится, что это, конечно, все прекрасно, все, что написано выше, но вообще нам нужно сформировать совместные группы, которые про конкретику уже будут рассуждать, там это связано и с ядерной программой, и с поэтапным снятием санкций. Могу сказать честно, как бы в завершении, что меня прям потрясло в самое сердце в этом тексте, это то, что США добровольно согласились выплатить какие-то там сумасшедшие миллионы иранской стороне. Потому что, ну, я давно занимаюсь проблемой международной ответственности, и там, в общем, формула простая. Нарушитель платит. Соответственно, если США готовы заплатить, значит, они готовы признать, что это не какая-то там самооборона, как они нам рассказывали против режима Айатолл и прочее. А это была самая, что такая вот не на есть настоящая агрессия. Это было нарушение международного права, устава ООН, вообще всего, что можно нарушить. И они готовы за это заплатить деньгами. Вот, собственно, такая вот история.
4: Сумма там бешеная, 300 миллиардов долларов, я на минуточку так.
2: Но это они наши заберут конфискованные активы и Ирану передадут.
4: Там наоборот, там такая многоходовочка, что они иранские разблокируют, вернут Ирану через каких-то саудовских друзей, обещают 300 миллиардов. Но они не называют это репарацией, это мы в российских СМИ это говорим репарации Америки, а так это они назвали очень тонко инвестиции в восстановление Ирана.
2: Инвестиции. Ну да, интересные инвестиции в восстановление Ирана. А в итоге, ну, я так понимаю, что с Израилем никто ничего поделать не может. Ну, Трамп, понятно, играет красиво роль свою с криками на Нетаньяху, это мы видим каждый день. А вот ситуация с Ливаном, ведь очень жестко Иран ставит условия, что Ливан в часть сделки, а их вчера премьер-министр обороны сообщил Ирану в жесткой форме тоже, что нужно успокоить как-то ваших этих цепных псов, которые там в Ливане бросаются на бедный и несчастный Израиль. Я, кстати, давно не видел, чтобы там кто-то бросался на Израиль. Обычно это наоборот бывает. Вот это тоже, это как-то регулируется вообще в принципе? Вы там типа успокойте ваших прокси. Это мы можем также, грубо говоря, если посмотреть, можем также сказать, не знаю, там условным англичанам, вы там успокойте своих украинцев, пожалуйста, чтобы они тут не прыгали на нас, да, вот из той же Сирии.
3: На самом деле, вот эта вся история с прокси, она, как правило, очень переоценена. То есть, если кто-то кого-то там политически поддерживает, спонсирует, поставляет оружие, там, ставит некие задачи и прочее, это совершенно не значит, что вот этот вот объект находится под полным безусловным контролем. То есть все равно мы же говорим про политику суверенных государств, и она отличается известной степенью независимости государства. Все равно, неважно, там, большие или маленькие, с большим населением, с маленьким населением, все равно обладают, ну, каким-никаким суверенитетом. Да, понятно, что как бы процентаж отличается от страны к стране, но вот если, например, там, в Израиле вот так вот выйти и громыхнуть мыслью о том, что вы американские прокси, и вообще как бы все ваше благосостояние зависит исключительно от американской поддержки, то, конечно, Израиль с этим не согласится, потому что, ну, они ядерная держава, они считают, что это, наоборот, США в большом долгу, потому что они, так сказать, фактически выступают в роли и управляющего на Ближнем Востоке американскими делами, ну, как они так, собственно, себя чувствуют. И вообще где-то я видела такое завирусившееся видео, где, с одной стороны, выступает представитель США, какой-то конгрессмен, а с другой стороны, собственно, как раз конгрессмен из Кнессета. И вот один говорит, что без нас бы не было Америки, а другой говорит, без нас бы не было Израиля. И вот просто это видео закликали, пустили по кругу, и здесь действительно такой вот бесконечный цикл того, кто же там, собственно, первичнее, это курица или яйцо. Но то, что у них, безусловно, теснейшие связи в плане разведки, и в плане вообще военного обучения, и существует действительно вот это вот весьма любопытное направление и мощнейшее лобби, я бы сказала, израильское, это, конечно, движение христианских сионистов, которое немало возмущает людей, типа там бывших мага, сторонников типа того же Такера Карлсона, потому что он считает, что ну какой может быть суверенитет великой державы с 250-летней историей, если вот просто-напросто как марионетками управляют, собственно, еврейские лидеры из страны, которая находится вообще на другом континенте. Поэтому да, у них такой сложный, я бы сказала, симбиоз. Тут можно как бы разные там ассоциации приводить из животного мира, но это действительно неразрывная связь. Но при этом говорить, что вот США командным голосом сказали Нетаньяху, все, стой, остановись, вот нам нужно сейчас решить вопрос с меморандумом, нет, такого не будет. Это абсолютно исключено, то есть Израиль все равно продолжит бомбить Ливан, продолжит реализовывать свои внешнеполитические задачи, а коротить их при этом крайне сложно.
2: Ну, то есть, если только Иран не будет снова бить по Тель-Авиву, как это было несколько месяцев назад.
3: Это не только несколько месяцев назад, они обмениваются ударами уже несколько лет.
2: Ну, да, я имею в виду последняя ситуация. Да, да, да, да.
3: Нет, чтобы как-то приструнить Израиль, просто США мало. Нужно, чтобы это действительно была некая такая коллективная позиция международного сообщества, чтобы другие сильные страны, они как-то вмешались и однозначно высказали свою позицию. А обратите внимание, что очень многие государства, ну, все-таки не выражают мнение однозначно. Обратите внимание на Трампа, который поблагодарил Россию и Китай не за то, что они там помогли или что-то такое, да, а просто за то, что они во всем происходящем сохраняли такую нейтральную позицию. Вот нейтральной позиции, чтобы переломить ситуацию, очевидно, недостаточно. То есть вот если бы, например, Китай однозначно бы пригрозил, вот здесь бы были, ну, какие-то перспективы. А так нет, перспектив особо нет.
4: Ну, Трофим, да, Викторович, а можно я...
2: Да, конечно.
4: Можно я Киру Львовну спрошу? История, которая закручивается, и для меня она, как человека далекого от международного права, удивляет все больше и больше. Вот комментарий пришел от министра канцелярии польского президента. Она сказала, при Шрёдере в Германии не возводили никаких памятников в честь Гитлера или Гиммлера. Ни одна из частей Бундесвера не была названа в честь героев СС. И Шрёдер никогда не оскорблял Польшу. Я к теме отозванного вот этого орла у Зеленского. Как это вообще... Для меня это вот на моей памяти впервые, когда высшая госнаграда одного государства отзывается у, ну, возьмем в кавычки, президента другого государства. Как это выглядит технически?
3: Да нет, на самом деле здесь нет ничего такого как бы выдающегося. Мы понимаем, что все это в значительной степени имеет такой бутафорский характер, то есть в моменте были хорошие отношения у двух стран. Вообще, если мы вспомним там 22-23 год, то отношения Украины и Польши, наверное, вот из всех внешнеполитических украинских партнеров, они были самые, ну, такие многообещающие, я скажу мягко. Потому что, ну, вплоть до того, что был, очень мне нравится это название, политический проект, который назывался «Укрополина». То есть вообще уже думали о создании некого такого конфедеративного государства общего. То есть вот такая вот была невероятная там дружба и любовь у Дуды с Зеленским, и так все было у них хорошо. Сейчас мы видим, что власть поменялась. Тот же самый Навроцкий, он историк, причем он именно занимался, он работал в Институте исторической памяти, и для него все, что касается совместной польско-украинской истории, это абсолютная драма. Это касается и Волынской резни, и до сих пор этот вопрос не решен, хотя вроде как были подвижки, но потом они все сошли на нет. Ну и, конечно, это вот то, что сейчас очень активно возвращают останки как раз-таки тех, кто был в террористической организации УПА в свое время. Конечно, для Польши это абсолютно неприемлемо. Это влияет непосредственно на текущие отношения. Плюс Польша устала на чисто бытовом уровне. Дело в том, что именно на нее, ну, Польша и Румыния, скажем так, пришелся наиболее такой серьезный социальный удар с точки зрения украинских беженцев. Но это вполне логично. То есть, опять же, с учетом дружественности на начальном этапе конфликта, плюс, ну, схожесть все равно некая такая культурная, как-то как оказалось, что вот восточноевропейские языки, они чуть попроще, чем там, скажем, сразу ехать к наследникам латыни и так далее. Поэтому, ну, действительно, мы видим сегодня, насколько тяжело Польше и Румынии, насколько уже там вплоть до того, что там очень сильно режутся социальные программы украинским беженцам, очень такие, ну, даже на бытовом уровне позволяют себе люди крайне негативные высказывания, действительно, усталость такая серьезная накопилась. Поэтому вот совокупность всех вот этих вот факторов просто-напросто изменили положение дел, что называется. И да, вот сейчас манипулируют всеми вот этими там орденами, медальками и так далее. И Зеленский в свое время, это вот как раз тоже там 22-24 годы, он столько катался по всем вот этим парламентам, выступал и столько насшибал всяких разных наград, что я думаю, у него там просто отдельная наградная комната есть со всеми вот этими там кубками. Как вы знаете, там такие ретивые родители любят собирать, собственно, достижения любимых чад, и вот у них там целая стена, там диплом за третье место там на конкурсе лучшего чтеца. Вот я думаю, что у Зеленского как раз вот за вот эти годы примерно вот столько же всего и насобиралось, поэтому награды больше, награды меньше, это не важно. А вот то, что отношения с важной страной, членом Евросоюза и НАТО, со страной, которая сегодня, ну, кстати, кроме шуток, заявку оставила на очень серьезное военное, ну, не доминирование, но, скажем так, наличествование в, так сказать, европейской вообще силе, именно военные, это серьезно. Вот то, что отношения изменились, и то, что союзник настолько как бы перестал быть таковым и стал фактически чуть ли там не антагонистом, вот это серьезно. А медальки, я думаю, что он переживет.
2: Ну да, я бы, кстати, историку Навроцкому напомнил бы, что «Белый орел», вот этот вот небезызвестный, который сейчас у Зеленского отобрали в связи с тем, что он захоронил Мельника, нациста, нацистского преступника Мельника на территории Украины, в свое время Польшей был вручен другому нацистскому преступнику Геббельсу, и он был кавалером ордена «Белого орла», и нигде ничего не жало у поляков в этот момент, никто ничего ни у кого не отбирал. Наверное, тогда нацисты были менее нацистскими, чем сейчас, что ли. Я даже не понимаю, как это работает. Но, в общем, они же там...
4: А я скажу тебе, Трофим, они ответили на этот вопрос. У Муссолини и Екатерины II не забрали этот орден, потому что посмертно это не делается.
2: У Муссолини, а у Геббельса, ну ладно, хорошо.
3: Я в этом смысле, как бы не совсем, может быть, такой научный контекст, но тем не менее, у меня почему-то вот в связи с этим «Белым орлом» все время вспоминается известный советский фильм, там была героиня Нонны Мордюковой, и она говорила вот эту известную фразу: «Хороший ты мужик, Андрей Егорыч, но не орел». Вот сегодня про Зеленского можно сказать, что вот тут не орел, понимаете?
2: Прекрасно.
3: Не белый орел.
2: Прекрасно.
3: Да. Простая история называется советский фильм, вспомнила сейчас, да.
2: Да, Кира Львовна, спасибо вот за это, за этот комментарий. Но еще есть один очень важный момент, который мне хочется понять. Вот у меня вопрос. Например, ну не например, да, конкретно, Зеленский, обращаясь к Лукашенко, угрожает ему тем, что если тот не уберет какие-то гипотетические ретрансляторы, которые гипотетически четко там направляют, да, без каких-либо доказательств или чего-то еще, то он уберет их сам. Риторика, ну, понятно, там манипуляции, все, как мы это все понимаем, все великолепно. Но с другой стороны, вот у нас, например, есть доказательства того, что с территории Финляндии и Эстонии в нас летят конкретно взятые украинские дроны. Имеем ли мы право на такую вот вот риторику, сказать, что, друзья, если вы не прекратите через вашу территорию пропускать украинские дроны, например, то мы начнем сбивать их над вашей территорией, чтобы обезопасить нашу. Или это другое? Вот я до сих пор не понимаю этого. Объясните мне, пожалуйста.
3: Нет, это то же самое. То есть, если с точки зрения риторики смотреть на ситуацию, то на самом деле риторика, она вообще никак не регламентируется в праве международном и международных отношений. В целом, все могут говорить все, что угодно. Никаких особых рестрикций за это не предполагается. С правовой точки зрения мы видим, что если нам, скажем, взять такой документ, как определение агрессии 1974 года, его почитать внимательно, то мы увидим, что предоставление своей территории для того, чтобы там создавались военные объекты, центры военного обслуживания, там заправки, военные аэродромы и прочее, прочее, все это является признаком участия в конфликте и, соответственно, делает вас уязвимыми для того, чтобы как раз-таки вот тот, кто является антагонистом вашего союзника, наносил по вам военные удары. То есть то, что у нас любят называть военкоры и отдельные политики законной военной целью. Вот законность военной цели определяется как раз-таки вот этим документом 1974 года. Но если есть, скажем так, возможность говорить и выступать, и есть правовая некая подоплека, это совершенно не значит, что реальное действие будет осуществлено. То есть это же вопрос политической воли. У нас есть все основания наносить удары по Польше, по странам Балтии и так далее, но у нас нет команды.
2: Воли нет.
3: Воля – это не в плане, что это слабоволие, а это отсутствие желания.
2: Ну, понятно, понятно.
3: У нас
2: да,
3: другой
2: да.
3: план, скажем так. У нас
2: мы
3: другой
2: на новости, на рекламу уходим прямо сейчас.
0: День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны. Контекст. 85 лет назад в нашу страну пришла большая беда. Гитлеровская Германия, окрыленная успехами в Европе, решила расправиться с Советским Союзом. План «Барбаросса» предполагал наше быстрое стратегическое поражение и дальнейшую зачистку нового жизненного пространства для немцев на Востоке. Освоение захваченных ресурсов и ликвидацию коммунистической идеологии. Ну а людей ждали смерть или рабство. За 2 месяца командование в Берлине хотело рассечь Красную Армию на отдельные куски и затем уничтожить советскую промышленность ударами с воздуха. Но первоначальные успехи гитлеровцев обернулись чудовищными потерями и дальнейшим крахом Третьего рейха и его союзников. Жители нашей страны, благодаря массовому героизму, стойкости и бескомпромиссной борьбе за свободу, сломали хребет самому страшному режиму в истории человечества. СССР понес колоссальные потери, но вышел из войны победителем, очень быстро сумевшим создать передовую науку, культуру и мощнейшую экономику, распространившим влияние на полмира. День памяти и скорби не праздник. Это мемориальная дата, посвященная жертвам войны. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: Студия Анна Грозлова. Здравствуйте. В городе Гусь-Хрустальном Владимирской области произошло падение беспилотника, сообщил губернатор Александр Авдеев. Он добавил, что из зоны падения в целях безопасности эвакуированы жители 3 многоквартирных домов. Губернатор уточнил, что пострадавших нет, а на месте работают оперативные службы. Летние лагеря в Крыму приостанавливают прием детей с 22 июня до 1 сентября в целях безопасности, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он уточнил, что вводится приостановка бронирования мест приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха и оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование приема и размещения детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности. Дата 22 июня является напоминанием о недопустимости нового глобального конфликта, и руководство Молдавии вместе с европейскими странами обязано услышать этот сигнал. Об этом заявил РИА Новости посол России в Молдавии Олег Озеров после возложения цветов на мемориале воинской славы «Вечность» в Кишиневе. Он добавил, что День памяти и скорби уже давно перестал быть просто отметкой в календаре, превратившись в символ общей трагедии и колоссальных жертв, которые понес советский народ. Молдавия, одной из первых среди советских республик, приняла на себя удар нацистской Германии и ее союзников летом 1941 года. Авианалеты на приграничные города начались в первые часы войны. Роспотребнадзор продолжает работу по блокировке интернет-ресурсов, предлагающих к продаже запрещенные биологически активные добавки. Заблокировано уже более 19 тысяч ресурсов, сообщило ведомство. В числе примеров интернет-страницы, где предлагалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию и или содержащая в составе нормируемые вещества, превышающие установленные уровни, а также продукция, являющаяся опасной. Вулкан Или Левотолок в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара выбросил столб пепла на высоту около 600 метров над вершиной, сообщил сотрудник поста наблюдения за вулканом. Отмечается, что в настоящее время вулкан находится на 2-м уровне опасности по 4-уровневой индонезийской шкале. Также столб вулканического пепла на высоту 1 километра над вершиной выбросил вулкан Семеру, расположенный на острове Ява в Индонезии. Об этом сообщило агентство Антара. В настоящее время этот вулкан сохраняет 3-й уровень опасности. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Life.
3: Продолжается в эфире радио «Спутник Изолента. Живем». Кстати, почему-то джингл программы все еще с импортным словом, а мы уже много лет говорим «Русская изолента. Живем». Трофим Татаренков, ну... Константин Придыбайло в эфире, и к нам присоединился заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Трофим Викторович, ты видишь там вопросы, которые пишут тебе слово?
4: Да, я вижу вопросы. Вопросы все, ну, сейчас всех волнует ситуация с бензином, с энергетикой в принципе в стране и с, не знаю, там, с уборочной, которая не за горами. Ну, короче, сейчас будем все это дело решать. Но я еще раз хочу вводную такую, вводный текст небольшой сказать. Сейчас происходит беспрецедентный абсолютно контрнаступ 3.0 со стороны Украины в информационном пространстве. Мы не раз говорили о том, что для них эта война, она в первую очередь война медийная, и они в ней преуспели. Чего уж тут говорить, потому что им надо продавать себя и свои услуги западным коллегам, не всегда получается на фронте, мягко говоря, я сейчас, вот, но поэтому надо как-то чем-то это дело все компенсировать. И вот у них уже используется, кстати, очень классический прием манипуляции, когда берется какой-то регион, в который большинство россиян мало ездят или не ездят никогда и не будут в них вообще никогда, и говорят, а вот в этом вот регионе бензина совсем нет там и так далее и тому подобное, очереди на заправках, выкладываются какие-то фотографии, не привязанные к местности, там и прочее, прочее, прочее. Ну и потом эта аргументация используется часто. А вот там же, там, ну, условно, в Тверской-то области же бензина-то нет, мы же все знаем там вот такие вот вещи, потому что все понимают, что даже живя в Москве, в Тверскую область, ты, скорее всего, не поедешь никогда, хотя она относительно рядом. Так вот, если посмотреть с точки зрения такой, ну, системной, что у нас сейчас в стране происходит с частным топливом, с промышленным топливом, с сельскохозяйственным топливом, и какие у нас вообще перспективы в связи с тем, что происходит?
5: Давайте, ну, я думаю, напугать нашу уважаемую аудиторию любые соцсети смогут. Я попытаюсь тут про цифры некоторые поговорить. Вот. Да. Нет, то есть давайте так сразу. Есть ли проблемы? Проблемы, безусловно, есть, иначе мы бы сейчас тут не беседовали. Но по поводу Украины, да, это вообще забавно каждый раз слушать, потому что на Украине, ну, для понимания масштаба, вот Украина образца 2025-2026 годов потребляла порядка 250 тысяч баррелей нефти в сутки. Ну, то есть, понятно, что в виде нефтепродукта. Россия потребляет более 4 миллионов баррелей нефти в сутки. При том, что, ну, население непропорционально больше в Российской Федерации. Да, оно больше, но больше значительно. То есть, на душу населения на Украине приходится меньше и бензинов, и дизельного топлива. При том, что тенденция к снижению спроса на бензин на Украине наблюдалось с 2014 года включительно. Там, правда, первоначально это было связано с... Ну, бензин дорожал. Вот, у людей больше денег не становилось, несмотря на то, что там подписали аж евроассоциацию. Я сейчас, правда, я перейду на нашу полянку. Я просто вот, знаете, контекст задам, чтобы у наших уважаемых...
4: Нет, это важно, это важно, конечно.
5: Было представление, да. Вот. Потребление бензина там сокращалось под давлением высоких цен, ну, относительно, но все-таки высоких, и росло потребление автогаза, то есть пропан-бутана. Там оно с 850 тысяч тонн до 2 миллионов за несколько лет выросло, ну, где-то году к 19-20. Вот, то есть первоначально замещение шло, а теперь просто сокращается спрос на моторное топливо, при том, что несмотря на то, что на Украине есть, очевидно, крупный потребитель моторных топлив, как и в Российской Федерации сейчас тоже крупный потребитель моторных топлив появился, но, скажем, дизельного топлива там потребляется типа порядка 5-5,5 миллионов тонн. Для понимания масштабов, в России более 40 миллионов тонн. Более 40, при том сильно более 40, я сейчас не буду там... Настолько более 40, что там вообще другое число. Давайте так, в гражданской сфере потребляется более 40 миллионов. Я вот эту оговорку сделаю, чтобы не дальше там не распространяться. Вот, а бензинов потребляется на Украине, вот сейчас боюсь ввести в заблуждение, что это порядка 400 тысяч тонн, при том, что на территории России речь идет про порядка 38 миллионов тонн. Вот. Ну вот, мы поговорили про масштаб. Теперь переходим от масштабов к такой штуки, как есть ли проблемы. Да, еще раз, проблемы есть. Очевидно, что у нас на внеплановые ремонты некоторые заводы встают, частично или полностью. И по тем подсчетам, которые с той стороны, не с Украины, а от крупнейших наших западных агентств, которые у нас, не приходя в сознание, зачастую процитируются, там уже посчитали, что ну, где-то там 600 тысяч баррелей в сутки выпали из перерабатывающих мощностей. Для понимания масштаба, у нас более 6 миллионов баррелей, если в баррелях в сутки говорить, у нас мощность нефтеперерабатывающих заводов более 6 миллионов баррелей в сутки. Но есть еще плановые ремонты. И есть, ну, проблемы логистики. То есть у нас каждый год, начиная с 2023-го, после того, как потоки наших нефтепродуктов переключились с европейского направления на альтернативные, ну, в Европе эмбарго на российские нефтепродукты ввели с 2023 года, и у нас стала переключаться логистика на другие направления, преимущественно стало загружаться южное направление. Преимущественно в том смысле, что, да, на северо-запад тоже какие-то потоки идут, на наши крупнейшие северо-западные порты, но южное направление загружалось повышенно из-за того, что на южном направлении есть еще один крупный потребитель нефтепродуктов. Вот. А во вторую очередь, потому что летом южные регионы начинают активно наращивать спрос, потому что люди из других регионов Российской Федерации почему-то преимущественно едут не куда-нибудь на Северный полюс летом, а в период отпусков, а почему-то едут именно на юг. Вот бы узнать почему, спросим британских ученых, может, они нам расскажут, почему так получается. И летом основные проблемы возникают именно с южным направлением, потому что у вас есть ограниченные мощности по ЖД. Железная дорога, притом, дополнительно загружается еще и пассажирским, ну, пассажирскими поездами. То есть у вас есть грузопоток возрастает летом, у вас еще пассажирский поток возрастает летом. Ну и в некоторых регионах возникает ситуация, когда вы вместо двух недель начинаете топливо ждать месяц, полтора, два. То же самое топливо, которое производится, до которого теперь доставляется до вас дольше. Это общая проблема, которая у нас вот с 2023 года наблюдается. С этим боролись, отчасти это побороли, но именно отчасти потому, что ну, есть входящие обстоятельства, которые мешают полноценно решить эту проблему. Входящие, влетающие, падающие в виде обломков обстоятельства. Извините, тут кот ко мне забежал на коленки, поэтому я тут периодически...
4: Это хорошо.
5: Да, он туда-сюда вот, дайте, перемещается. Видимо, тоже хочет что-то...
4: Готов мы любим.
5: Вот, замечательно. Так вот, есть общая проблема, а есть проблема текущего года. Проблема текущего года связана с тем, что, да, вот это направление поставок топлива, которое шло в Крым, мы вот до радиоэфира это обсудили, но я сейчас повторю эту мысль. То есть значительная часть поставок некоторое время назад стала идти через Перекоп, ну, то есть через материковую часть и заходить через перешейк, собственно говоря, на территорию Крыма. Это обеспечивало довольно стабильный грузопоток, особенно в условиях, когда запрещено такого рода грузы поставлять через Крымский мост. Ну, просто вот есть запрет на пересечение Крымского моста некоторыми видами транспорта, там, заряжаемыми гибридами, электромобилями, ну, и вот некоторыми видами грузов. Ну, вот, собственно говоря, такие грузы не надо там везти. Их вели через континент. Плюс ко всему действовала паромная переправа. Некоторое время назад стало небезопасным это самое материковое направление. Ну, там дроновая опасность возросла, и таким образом основная нагрузка была переключена на паромы. А та сторона это заметила, и, собственно, есть некоторые сейчас вот проблемы, возникшие с паромной переправой, очевидно. Вот. И мы сейчас из-за вот этого сочетания факторов и наблюдаем проблему с поставками топлива в Крым. Притом, если мы посмотрим отчеты, ну, как бы понятно, что мы варимся в своем информационном пузыре, и нам кажется, что вот, ну, у нас проблемы. Ну, хорошо, давайте. Если вот мы говорим в этом контексте, с той стороны выбивают автозаправочные станции, мини-НПЗ и нефтебазы. То есть там при уже несопоставимо более малом объеме потребления моторных топлив инфраструктура выбивается. Точно так же. Притом, если посмотреть, я понимаю, это никак не успокаивает потребителя на территории Российской Федерации, но так как наша беседа началась с вопроса, скажем так, о нагнетании с той стороны, что ага, вот мы сейчас тут устроим, ну давайте сравним. Ну хорошо, да, понагнетали, сравнили объемы потребления, сравнили ситуацию с топливной инфраструктурой. Мягко скажем, там тоже есть некоторые проблемы с топливной инфраструктурой. Да, учитывая как бы границу с странами Европейского Союза, доставлять моторное топливо там умудряются, то есть Украина живет на импорте. Притом, как умудриться было, обладая мощностями по переработке, ну, к моменту распада Советского Союза, то есть то, что от древней высокоразвитой цивилизации осталось, вот, а Украина обладала мощностями по переработке порядка 50-52 миллионов тонн. К моменту начала боевых действий, вот в 22-м году, на Украине мощно перерабатывалось где-то 2-3 миллиона тонн. Функционировал один нефтеперерабатывающий завод из шести и еще один газоперерабатывающий завод, на котором тоже производилось моторное топливо. Насколько я понимаю, сейчас эти заводы по понятным причинам не функционируют. Это опять же к вопросу. Вот, ни один из заводов крупных не функционирует. Сейчас пытаются мини-НПЗ какие-то развивать. Я тут удивился, что у нас сообщили название нефтеперерабатывающего завода, мол, мы по нему попали. Я думаю, что это за завод. Потом смотрю, а это мини-НПЗ. Сделали, ну, как бы на нефтебазы и там какую-то небольшую переработку поставили. То есть такое можно делать? Ну, да, такое можно делать. Какой-то невзыскательный...
4: Самогонные аппараты, да, типа такие?
5: Угу. Ну, самовары, как у нас это называют.
4: Да-да-да.
5: Самовары, да. То есть, в принципе, производить что-то типа дизельного топлива, наверное, там можно. Прямогонный бензин какой-нибудь производить, ну, наверное, можно. Что-нибудь доводить там до 78-го и 80-го, наверное, тоже можно. Но, опять же, это объемы переработки как бы совсем ничтожные. Но, тем не менее, это вот было там пару десятков тысяч тонн в год они перерабатывали для одного крупного потребителя, который есть на территории Украины, наверное, это было значимо. Ну вот, туда прилетело. Теперь про наши Рязани. Во всех смыслах этого слова. Да, Рязани очень плохо прозвучало. Про нас, в общем, поговорим сейчас конкретно. Есть ли проблемы с ценами? Давайте про цены. Я думаю, там топливоснабжение, прочее, это как-то вторично по отношению к вопросу цен. Да, есть проблемы с ценами. Притом проблемы с ценами есть в одном из сегментов. Я думаю, все видели новости, ну или, по крайней мере, я предполагаю, что все видели новости, что вот после атаки на московский завод ускорились темпы роста цен средних. Внимание, вопрос. Что такое средние цены? Это риторический, безусловно, вопрос, я сейчас сам на него отвечу. Средние цены – это мы берем минимальные цены, максимальные цены на одно и то же моторное топливо, скажем, на 92-й бензин, и считаем среднеарифметическое, получаем, ну вот, да, темпы роста средних цен увеличились. Но вот это нижняя граница, то есть нижняя граница, по которой вы можете купить 92-й бензин в московском регионе. Ну, мы тут вот из московского региона, я думаю, по крайней мере, вот я сейчас вещаю из московского региона, поэтому я сейчас про него говорю, тем более он громко прозвучал во всех новостях. Так вот, нижняя граница, по которой можно купить, если росла, то очень медленно. А верхняя граница росла опережающими темпами. Почему? Потому что верхняя граница задается независимыми сетями. Это не попытка в чем-то обвинить независимые сети. Это объяснение, откуда берутся высокие цены. То есть у независимых сетей, к которым возникли вопросы у Федеральной антимонопольной службы. Там, правда, есть шутка, что если вы поднимаете цены, к вам приходит ФАС, если вы начинаете продавать в минус, к вам приходит ФНС, куда, в общем, деваться, непонятно. Вот.
4: Куда бедному еврею податься, да, как в старом анекдоте.
5: Да-да-да. Так вот, если мы берем эти независимые сети, у них выросли закупочные, выросла закупочная цена, я думаю, они так это будут объяснять. Ну, собственно говоря, судя по ссылкам на источники из отрасли, которыми поделились некоторые коллеги в СМИ, я думаю, что, собственно говоря, руководство этих сетей так и отвечало из серии: ребят, ну, у нас сейчас закупочные цены там 100-120 тысяч рублей за тонну. Делим на 1300, если мы говорим про бензин, получаем оптовую цену за литр. Ну, вот кто сможет там за 100 тысяч рублей, купив тонну бензина, продать, скажем, за 70 рублей за литр, ну, тот, наверное, молодец. Еще раз, берем калькулятор, вот сейчас я прям настаиваю. Вот все зрители, сейчас включите, пожалуйста, калькуляторы, и 100 тысяч на 1300 разделите. Это оптовая цена, то есть без там доставки, может быть, с доставкой, безусловно. Может быть, с доставкой, но еще бензовозик должен разъезжать по заправкам, привезти. То есть у них закупочная цена выросла. Но это отчасти можно
3: связывать. Я разделил, 76,9 вышло.
5: Ну вот, за 70 можно продать? Можно, но к вам придет ФНС. И спросят, а что это? А как это так? А может, вы тут бухлюете? как это так? Вы рисуете, что вы в минус продаете? Что это за бизнес у вас такой интересный? Вот. Да. То есть это я к тому, что не надо предполагать, что я сейчас как-то пытаюсь очернить независимый сегмент. Просто факт. Вот буквально я вот 18 числа, когда атака была на московские нефтеперерабатывающие, все там побежали в очереди выстраиваться, я вот нашел участок, где одна из крупных вот этих независимых сетей, рядом там «Газпромнефть» находится. Я сфотографировал у себя в Телеграм-канале, да и в Максе выложил. В общем, нефтегазовая игра, позволю себе, значит, пропиариться, подписывайтесь. Так вот, я выложил две фотографии, то есть буквально 200 метров между заправками. На одно и разница в цене каждой позиции моторного топлива около 20 рублей. Ну, именно около, то есть где-то 15, где-то там чуть больше 20, но 20 рублей. Это одно и то же топливо. Абсолютно. То есть 92-й бензин, 95-й, какими там премиальные сорта 95-го, там сотый бензин, 20 рублей. Почему? Ну, потому что закупочная цена, видимо, у независимого

явно бензина не будет. И да, завтра вы могли увидеть, как некоторые заправки поставили нули на своих стеллах. Но при этом бензин находится в доступе, при том по умеренным ценам, то есть по вот этой нижней границе, на других заправках. То есть туда периодически вместо машин сейчас выстраиваются 3-4 машины. Да, такое наблюдается. Я, правда, видел один участок, где очень неудобно располагается заправка. Она так, знаете, там три полосы в одну сторону. Вот, и одна полоса прям занята, потому что заправочка, она прям вот в маленьком закутке, и там начинает выстраиваться уже на этой полосе. Крайне неудобно, но люди такие: о, боже мой, тут есть бензин, надо быстрее, потому что дальше поедем, его явно не будет. Я бы сказал, что да, он дальше будет, но это уже другой вопрос. То есть бензин есть в регионе, бензин можно купить по нижней границе, это будет бензин у автозаправок, которые принадлежат нефтяникам. Да, понятно, если вы хотите поддержать независимый сегмент, вас никто не неволит, у них тоже есть бензин у многих, можно поехать им заплатить, ну, на 15-20 рублей больше. Опять же, я не то чтобы агитирую против, каждый сам волен, в общем, распоряжаться своими деньгами, но бензин есть. Панические настроения, которые возникли, понятны, но они не оправдались. В некоторых населенных пунктах, да, где количество заправок, повесившие нули на своих стеллах, ну, на стеллах автозаправочных станций, их, где их больше, доступность топлива стала меньше, и надо дальше ехать, чтобы заправиться на тех заправках, которые функционируют. Но, опять же, бензин в регионе есть. Я тут какой момент замечу. У нас, знаете, бывало за последние года три, именно за три года, когда обломки падали на некоторые заводы, и происходило быстрое окисление углеводородов с выделением тепловой энергии. Ничего, что я эвфемизмами. Так вот, и вот эти заводы, да-да-да, мне просто очень нравится у нас, знаете, Росстат, например, вместо слова «рост цен» пишет «изменение цен». Если цены снижаются, снижение цен наблюдается. Если про рост, изменение цены наблюдается в таких-то регионах. Я вот сейчас буду завершать свое выступление, как раз вот обратившись к официальным органам. Так вот, но завершу пока про заводы. Так вот, падали обломки на некоторые заводы, которые, насколько я знаю, снабжают Московский регион. То есть Московский завод – это до 40% потребления моторных топлив в Московском регионе. До 40%. То есть, значит, более 60%, 60% и более. Это какие-то другие заводы? Да, это какие-то другие заводы. И почему-то, когда люди видели новости, ну, очевидно, видели новости, что какие-то обломки упали, что-то там случилось, внеплановые ремонты, они почему-то не хватали канистры, не бежали там, не начинали вот это вот раздувать панику. Потому что они не знали, что с этих заводов едет бензин и дизельное топливо, которое они покупают в Москве. Поэтому панических настроений не было. Да, очевидно, когда вы видите Москва, Подмосковье, московский завод, вы делаете большие глаза. И, опять же, я все понимаю, извините, что я так иронично об этом говорю. Я понимаю, что у некоторых сейчас действительно дальше приходится ездить, чтобы заправиться. Я правда, я это понимаю, но бензин все равно есть. И Москва – это крупнейший транспортный узел в нашей стране. И сюда, если что, можно привезти. Кстати, учитывая, что из некоторых мест закупочные цены резко выросли, то даже можно с Дальнего Востока везти, все равно будете в плюсе для некоторых сетей, для некоторых, не для всех. Но везти с Дальнего Востока не надо, на Дальнем Востоке надо оставлять этот бензин. Теперь про официальные органы. Было бы неплохо, вот я прям призываю, было бы очень неплохо, если бы, вот не я, скажем, в эфире вот это вот все рассказывал, там позицию какую-то, что не надо бежать, успокойтесь, не надо ажиотаж создавать, а чтобы была какая-то официальная позиция высказана. Притом официальная позиция за пределами: ребят, все хорошо. Но люди видят, что не все хорошо. И если у людей возникает вот этот, позвольте назвать это когнитивным диссонансом, вот если у людей возникает этот когнитивный диссонанс, у людей снижается доверие к заявлениям, что все хорошо. И в очередной раз, когда будет сказано «все хорошо», ну, люди скажут: о, какой кошмар. Значит, твердо и четко говорите, да, что дефолта не будет. Это, если что, это не отсылка к дефолту какому-то, это я отсылаю к историческим событиям 98-го года. Я понимаю, что далеко не все у нас, кто нас слушает, могут эту отсылку считать. Так вот, это вот отсылка туда, к одному государственному деятелю, доверие которому было нулевым и даже местами отрицательным. Так вот, должна быть официальная позиция с признанием: да, есть проблема, но границы проблемы вот такие. Не надо делать вид, что все хорошо. Люди понимают, что не все хорошо. Люди должны понимать границы проблемы.
Людям

можно не объяснять. Мы сейчас под покровом ночи что-то там делаем. Это не надо. Это как раз за пределами. Да, это как раз за пределами того, что нужно сообщать. Но люди должны понимать, что предпринимаются меры, что все понимают существование проблемы и с этими проблемами справляются. Главное, вот что может сделать простой потребитель, не паниковать. Не паниковать. У нас с производством все еще достаточное количество, чтобы снабжать и Москву, и всех прочих потребителей.

0: Страна героев. Балган Банзаракцаев. Успех спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины зависит от личного мужества и грамотных действий каждого бойца. Это на личном примере доказал прапорщик Балган Банзаракцаев. Он действовал в составе батальонно-тактической группы, закрепившейся в обороне неподалеку от освобождаемого от радикалов ВСУ населенного пункта. Группа агрессивно настроенных боевиков после артподготовки и при поддержке боевой техники перешла в наступление. Враг использовал дроны. Балган удерживал позиции, умело отражал наскоки противника. В ходе ожесточенного боя прапорщик получил осколочное ранение плеча. Он нашел в себе силы сделать перевязку, после чего продолжил сопротивление, руководя подчиненными. Через какое-то время Балган Банзаракцаев обнаружил, что вражеские солдаты пытаются отрезать часть личного состава от основных сил для последующего уничтожения. Прапорщик разгадал планы противника и принял решение сосредоточить огонь наших бойцов на штурмовой группе ВСУшников. Попытка раздробить роту была сорвана. В ходе огневого воздействия противник понес большие потери и покинул поле боя. Только после этого российского военного эвакуировали в тыл и оказали полноценную медпомощь. Страна героев. То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии журналист Руслан Осташко и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. После 18 часов. Не пропустите! Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».
4: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде полдень, в Якутске 6 вечера. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ в Белгородской области. МИД России начал подготовку к предстоящим выборам в Госдуму. Кир Стармер объявил об отставке. Подробности далее. Мирный житель погиб в Белгородской области в результате атаки ВСУ, сообщили в региональном оперштабе. Уточняется, что украинский FPV-дрон нанес удар по автобусу в Красноярском округе, после чего его водителя доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи старались сделать все возможное, чтобы спасти мужчину, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. В том же районе, по информации оперштаба, вражеский беспилотник ударил по предприятию. Кроме того, повреждены автомобили, частные дома и хозпостройки в Белгородском, Грайвороновском и Валуйском округах. Российский МИД приступил к подготовке к выборам в Госдуму, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она добавила, что МИД традиционно уделяет большое внимание организации выборов среди россиян, проживающих или находящихся за рубежом. Так, по ее словам, для голосования на выборах за границей будет организовано около 350 избирательных участков. Ожидается, что выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о намерении уйти в отставку с поста лидера лейбористской партии, передает корреспондент РИА Новости. С таким заявлением он выступил на Даунинг-стрит в центре Лондона. Стармер добавил, что выборы нового лидера лейбористской партии начнутся 9 июля. Его преемник будет избран до возобновления работы парламента в сентябре. Президент Ливана Джозеф Аун и вице-президент США Джей Ди Венс обсудили закрепление режима прекращения огня с Израилем. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы ливанского государства. Политики провели телефонный разговор, в ходе которого они также обсудили прекращение израильской военной эскалации и шаги, которые необходимо предпринять в этом направлении, включая возможность создания специальной группы для этой цели. Польша объяснили Зеленскому, почему его лишили ордена Белого Орла. Но оставили эту награду Бенито Муссолини, Екатерине II и Герхарду Шрёдеру, чем возмущался ранее Зеленский. Так, заместитель госсекретаря канцелярии президента Польши Агнешка Янджак сказала, что первые двое давно умерли, а Польша не отзывает ордена посмертно. А бывший канцлер Германии, в свою очередь, никогда не оскорблял польский народ так открыто, как это делает Зеленский. Она также отметила, что при правительстве Шрёдера в Германии не было возведено ни одного памятника в честь Гитлера, а ни одно подразделение Бундесвера не было названо именем так называемых героев СС. Напомню, ранее президент Польши Карл Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей украинской повстанческой армии, которая признана в России экстремистской и запрещена. Проведение магнитно-резонансных исследований с 1 сентября станет доступно россиянам без назначения лечащего врача. Это следует из документа Министерства здравоохранения России, с которым ознакомилась РИА Новости. Действие документа прекращается 1 сентября 2032 года. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую тех, кто нас слушает, тех, кто нас смотрит, тех, кто на нас подписан в соцсетях, тех, кто следит за нами в Макс-канале, радио нижнее подчеркивание «Спутник», тех, кто все еще находится в нашей телеге, там много всякой информации, фото, видео и тексты, и фрагменты эфиров, на эскалации Александра Дугина. Философ Александр Дугин, представляю его, как обычно, нашим слушателям-зрителям. Максим Гельч, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: 22 июня сегодня, помимо того, что самый длинный день, самая короткая ночь, кстати, эти фразы тоже связаны с событиями середины прошлого века. 85 лет назад началась Великая Отечественная война. Много разных уроков, много разных выводов, хотелось сказать, сделано, Но последние годы показывают, что не такими уж и уверенными оказались вот эти ответы и вот эти выученные уроки. Потому что и в свете сегодняшних событий много можно про те годы вспомнить. Я, собственно, предлагаю с этого начать немножечко поговорить, немножечко повспоминать, но опять же, естественно, перебросить мостики из 41-го года 20-го века в 26-й, 21-го.
3: Конечно, это разные совершенно эпохи. Но некоторые выводы, некоторые такие всполохи памяти о том трагическом моменте нападения гитлеровской Германии на Советский Союз без объявления войны, что сопровождалось захватом огромных наших территорий. Первые месяцы, а то и год войны немцы наступали. Они наступали последовательно, они наступали массивно, а мы отступали. Мы не были готовы тогда к этой войне, мы ее не ожидали, мы к ней не подготовились должным образом, мы считали, что она невозможна. Сталин доверял до последнего, как мы знаем, Гитлеру, он полагал, что Гитлер всерьез относится к понятию социализм в определении национал-социализм, это была идеология нацистской Германии, и что он выберет, скажем, альянс или, по крайней мере, нейтралитет с другой социалистической державой перед лицом ненавистного, кстати, Гитлеру англосаксонского капитализма, с которым он тоже воевал. Вторая мировая война началась не 22 июня, не с нападения Гитлера на нас, а в 1939 году, собственно говоря, с войной Германии с Англией. Поэтому от Гитлера можно было ожидать чего угодно. Он в этом отношении немного напоминает Трампа или Трамп Гитлера, потому что у него тоже менялись позиции, и тоже была довольно непоследовательная политика. Он то проклинал больше Советский Союз, коммунизм, то больше ополчался на либеральный буржуазный Запад. Национал-социализм Гитлера – это идеология, запрещенная в Российской Федерации. Одновременно она была антикапиталистической и антисоциалистической, так называемой идеологией третьего пути. И, конечно, наверное, Сталин надеялся, что баланс весов в этом промежуточном идеологическом состоянии будет смещен в сторону противостояния именно либеральному Западу, англосаксонскому капитализму, который Гитлер реально ненавидел. Но оказалось, что он ненавидит не только их, но и нас. И, собственно говоря, я полагаю, что мы подталкивали его к противостоянию с Западом, а Запад подталкивал его к противостоянию с Россией. Сейчас очень много обнародовано материалов этих закулисных переговоров. И тот факт, что произошло 22 июня, нападение нацистской Германии на Россию, которое было подготовлено, спланировано, значительную роль сыграли там те же самые агенты англосаксов, которые понимали, что если гитлеровская Германия, при том, что это фактически, это же был того периода Евросоюз, вся Европа была под пятой Гитлера. Гитлер захватил, установил либо лояльные ему режимы, либо просто оккупировал всю Европу континентальную. И это был огромный вызов. Если бы Гитлер продолжал воевать на один фронт с Западом, то пришлось бы не сладко ни Британии, ни Америке. И вот в этот период как раз очень важный успех британской разведки через разные каналы связи было натравить Гитлера на Советский Союз. То есть так, чтобы понятие национальное в национал-социализме, в нацизме перевесило понятие социалистическое. Это была огромная идеологическая, философская, спецслужбистская операция. Об этом уже сейчас, только сейчас мы начинаем догадываться. Первые такие признаки этой серьезной работы британских спецслужб, которые пытались сыграть на расизме Гитлера, мол, англосаксы такие же, а вот русские — это унтерменши, это недолюди. Это, кстати, мы слышим и сегодня от Запада. Все повторяется. Вот эта англосаксонская операция сработала, и результатом стала эта трагедия 22 июня 1941 года. Это было концом и Гитлера, потому что, как и бы это нападение на Россию было концом Наполеона, британцы и международные глобалистские силы, то самое пресловутое мировое правительство в критический момент понимает, что может получить удар либо от континентальной державы Наполеона, либо от континентальной Европы Гитлера, наталкивает эту европейскую силу, пытающуюся сбросить ярму глобалистских вот этих банковских сетей, британских, англосаксонских, натравливает на Россию. И дальше что происходит? Дальше конец Германии, конец свободной и независимой Европы, но и удар, который мы, Советский Союз, наши предки, наш народ вынес, он был огромный. Это же чудовищные потери. Мы выиграли эту войну триумфально. Мы выиграли ее блистательно. Но какую цену мы за это заплатили? И вот еще что самое страшное, что разделенные на два лагеря, вот такой проамериканский, англосаксонский лагерь Западной Европы и просоветский лагерь, вот разделенная Европа по результатам нашей победы, она уже несла в себе определенный подвох геополитический, что нам надо было либо продолжать идти к Ла-Манше, освобождать всю Европу. Это тогда, ну, остановились, мы тоже, наверное, пошли на какие-то Минские соглашения, на какой-то дух Анкориджа, наверное, был силен тоже в тот период. Мы решили договориться с англосаксами, разделили Европу, и это был подкоп под будущее. Вот, собственно говоря, эта линия разделения Европы, она была недостаточна. Надо либо было действительно всю Европу захватывать, идти до конца, до Атлантики, и тогда это дало бы огромное влияние на нашу внутреннюю политическую, геополитическую систему. Конечно, мы бы предоставили Европе некоторый специфический режим, может быть, это и на нас бы коснулось и обратилось именно в положительном ключе, ну, либо мы действительно их просто интегрировали в свою собственную систему. Это был шанс. Это, кстати, очень хорошо понимали Берия и Сталин, которые буквально сразу после победы наши принялись думать о том, что же делать с Европой, потому что так оставлять было нельзя. Ну и мы долго держались, кстати, еще исторически, несколько десятилетий мы продержались. По историческим меркам не так долго, кстати, 89-й, 45-й, 47-й, 89-й, ну прилично, ну так уж это не века. И у нас потом все результаты нашей победы, всех наших страданий, все наши успехи, все наши жертвы были перечеркнуты предательством советской верхушки конца 80-х годов. То есть на самом деле трагичность этого события, этой даты, которую мы отмечаем сегодня, и в том, сколько во вспоминании, в памяти о жертвах и героическом подвиге нашего народа, и в том числе о тех потерях, которые мы понесли, и одновременно особенно болит то, что и результаты этих чрезвычайно тяжелых 5 лет мы потом потеряли, утратили. У нас угнали победу. Угнали победу демократы, либералы, Яковлев, Ельцин, Горбачев. Они реформисты, реформаторы, западники, либералы 90-х. Они у нас украли даже эту дату. Поэтому сегодня мы думаем, как же так? Почему все повторяется? Почему опять 22 июня? Опять немцы выходят в Шпигель с обложкой, что нам надо воевать заново с Россией, закончив то дело, которое начали наши прадеды, деды и прадеды. То есть мы стоим, мы воюем с Западом опять, только уже гораздо ближе к нашему сердцу, к нашим русским землям. Мы опять в войне. Над нами нависла угроза нового вторжения. 22 июня это теперь уже принадлежит не прошлому. Ведь нам казалось в советское время, что это просто прошлое. Вот мы вспомним об этом, мы сосредоточимся, станем серьезными, отдадим память нашим предкам, которые выиграли эту войну. Но это все равно о прошлом. А оказалось, это о будущем, это о настоящем. 22 июня – это 41 года, это тот исторический момент, в котором мы не жили несколько десятилетий, и в котором мы живем снова. А вот где наш 45-й год, где наше взятие Берлина, Лондона, Вашингтона, Парижа, Хельсинки, Варшавы, Рима, вот где это? Это на самом деле у нас даже, по-моему, в планах нет. И вот здесь так же, как тогда Сталин переоценил Гитлера, переоценил Европу, переоценил определенную идеологическую направленность тех, кто уже готовили это нападение. На мой взгляд, точно так же мы переоцениваем, не понимаем просто современного Запада. К Западу надо было начать, к войне с Западом надо было готовиться 9 мая 1945 года. С этого момента мы должны были направить всю нашу мощь нашего государства, чтобы двинуться дальше к Ла-Маншу, а не просто отстаивать те территории. А мы ушли в глухую оборону, потом подвинулись, потом поверили теории конвергенции на основании общего просвещенческого проекта, и все. И на самом деле нас почти раскатали. Если бы не Путин, нас бы просто не было. Путин пошел в другом направлении, он взял курс на восстановление нашего суверенитета, нашего государства, цивилизации. Мы встали на правильный путь, но оказалось, что теперь после тех потерь, которые мы понесли, по этому пути идти очень-очень сложно, а особенно если медлить, если опять доверять Западу. Вот урок 22 июня, вот этой даты сегодняшней, 41 года, урок в том, что пока мы не победим Запад, пока мы не реорганизуем мировое пространство в своих интересах, которые будут отражать наши национальные интересы и защищать надежно нашу цивилизацию, это можно сделать не только войной, это можно сделать и миром, но это должен быть наш мир, это должен быть наш русский мир. И не только оружие в этом играет роль, это еще и дипломатия, ум, технологии, идеи, очень много чего можно использовать в этой войне, но война никуда не делась. И знаете, что вот самый такой вот страшный вывод из такого анализа, что мы ее не выиграли, вернее, мы выиграли эту войну, но потом нас отбросили назад, и нам надо опять выигрывать эту войну, чтобы та победа 45-го года была нашей победой, чтобы это было не эпизодом прошлого, а чтобы это было частью нашего исторического бытия. Нам надо победить снова, потому что сегодня нам говорят, та победа была случайностью, а вот нападение на вас 22 июня – это было закономерностью. Надо уничтожить, покорить и расчленить это варварское, омерзительное, недочеловеческое российское общество. Вот что говорит современный Запад, вот что Запад говорил в 45 году. И дискурс не изменился. Русофобия, которой была пропитана гитлеровская нацистская идеология, ну, сейчас она, вот она везде, а Украине даже специально ее подтолкнули для того, чтобы она стала авангардом этого процесса. Вот, на мой взгляд, печальные уроки 22 июня и горе от тех потерь и страданий, которые мы вытерпели во время Великой Отечественной войны, и гордость за нашу победу, к этому примешивается пепел настоящего. Мы находимся, 22 июня продолжается.
2: А вот разрешите здесь информационный момент сюда добавить. Вы говорите про победу, и я уверен, с вашими словами согласятся абсолютно все, кто нас слушает. Но вот время такое, мало победить. Важно доказать, что ты победил. У нас есть некоторые мировые лидеры, которые неважно, победил, не победил, что происходит, как происходит, где происходит, рассказывают через свои вот эти рупоры информационные, соцсетевые о своих победах. И значительная часть мира это ровно так и воспринимает. Что у России здесь есть в загашнике, в качестве козыря, простите за такое сравнение, чтобы доказать, чтобы объяснить, чтобы донести эту мысль тем, кто не обязательно забыл, кто на начинает сомневаться, а вот правда ли то было именно так, как мы привыкли думать, вот на протяжении 80 с небольшим. Потому что сейчас, вот опять же, из разных источников, свободных, громких, наглых порой, какая-то, ну, мягко говоря, может быть, не правда, но полуправда или вырванная из контекста правда. Вот так.
3: Это вы совершенно правы. Но, во-первых, история есть только у победителей. У побежденных нет своей собственной истории. И для побежденных историю пишут победители. Они приходят и говорят, у вас было так, вот это вы победили, вот это не вы победили. Для того, чтобы иметь право на свою собственную историю, а значит, для того, чтобы иметь право на победу в 1945 году, нам надо победить еще раз. Сегодня мы свою победу упустили из рук. Сами от нее отказались. Мы что, осудили Горбачева? Мы что, провели трибунал над предателями из Компартии Советского Союза, над либералами, захватившими власть? Мы, конечно, в народе это отвергли. И в этом и заключается поддержка Путина, который стал на патриотическую позицию. Но у нас это не формализовано. И люди, которые участвовали в этом преступлении, которые писали эти лжеконституции 90-х годов, которые рукоплескали и свергали наше государство, разваливали его. Советский Союз — это было продолжение Российской империи, это и была наша держава. Они никак за это не ответили. Они вообще никак за это не ответили. Соответственно, мы отдали свою победу, мы отдали свой суверенитет, и не надо удивляться, что нам приписывают какую-то совершенно чужую версию истории, заставляют в нее поверить Запад, а Запад сегодня верит в свою версию истории, что Сталин был таким же тираном, как Гитлер, и вообще говоря, и Гитлер по многим вопросам даже превосходил Сталина. Вот как думает Запад. И кто-то из наших историков, вспомните 90-е годы, так очень многие говорили, ну да, правильно, мы почти согласились принять историю победителей, признать свое, подписать свое поражение перед Западом в 90-е годы. Это и были эти реформы. Это была капитуляция, глобальная капитуляция России. Чуть-чуть осталось им для того, чтобы полностью лишить нас суверенитета. А вот посмотрели Путина, Путин пришел изнутри системы и повернул корабль российской государственности, поставив его на курс возрождения. И здесь огромную роль играют слова, играют мировоззрение, философия, заявления. Это тоже часть войны, это часть цивилизационного сопротивления. Вообще говоря, идеи, высказывания, то, что называется нарративы, даже если угодно народные национальные мифы, это и есть главное поле борьбы. У них они свои, у нас они должны быть свои. И суверенен тот, кто управляет этим массивом знаний, исторических, социологических, философских, тот, кто управляет собственным сознанием, вот кто суверенен и свободен. Если в наше сознание посторонний закладывает свои модели, то ему, может быть, и захватывать нас военным образом не стоит. Они будут контролировать наш ум, нашу историю, наше самопонимание, нашу ориентацию в истории, в обществе, в самых различных вопросах. Колонизация сегодня, вы совершенно правы, имеет иной характер. Колонизация идет через информационную сферу. И в этом отношении наш цивилизационный дискурс в значительной степени проигрывает. Мы не на уровне вызовов, с которыми сталкиваемся. Это связано, наверное, с теми людьми, с теми структурами, которые отвечают за информационную политику. В некоторых случаях наши герои, журналисты и медийщики, они действительно пытаются продвинуть наш дискурс. Но когда они обращаются вот к тылам, ну поставьте нам этот дискурс, расскажите нам наши смыслы, предложите нам полную систему в русском суверенного самосознания, они не получают должного ответа, потому что все мгновенно должно быть под контролем сиюминутным настроением тех, кто занимается вот потоком информационной политики. И если они решат что-то приоткрыть, какую-то форточку для патриотических идей, значит, и канализируют ее, и хорошо. И если они решат что-то по-другому, значит, все закрывается, и каждый за себя. Вот это чудовищное наследие 90-х. Просто люди в 90-е, да и в 2000-е, до начала СВО привыкли совершенно к другой парадигме. Запад это был образцом. На Запад ездили отдыхать, там жили семьи многих людей, там хранились деньги. И в конечном итоге эта колонизация России со стороны Запада была признана нашими элитами. Ну что тут греха таить? Признана. Мы пытались просто в нее вписаться. И, конечно, мы не поменяли еще тех людей, которые являются по инерции носителями этого ельцинистского, что ли, там, самосознания, мировоззрения. Они по-прежнему на своих местах. Да, они лояльны нашему президенту, да, они его поддерживают, но внутренне, я думаю, что они не со СВО, не согласны ни с нашим эскалацией отношений, неизбежно к Западу, не по нашей вине, это объективная логика истории. Им плевать на геополитику, они учились по западным методичкам, они их приглашали национальной конференции, с ними там уважительно носились. По сути дела, российскую элиту в 90-е годы, а может даже еще и раньше, в конце 80-х, просто завербовали. И, соответственно, люди, которые сегодня занимаются борьбой с Западом, которые занимаются утверждением суверенитета, они были воспитаны на прямо противоположных принципов, что Запад — это идеал, с ним надо бороться, а надо ему подражать. А российский суверенитет, ну это так, формальность определенная. Если вести себя послушно и следовать за Западом, то, может быть, нам этот суверенитет кто-то и гарантирует. Вот их мировоззрение. И эти люди остаются на многих ключевых постах. У нас не произошла смена элит, у нас сейчас совершенно другой исторический этап, и, кстати, и Запад совершенно другой. Это не тот Запад, который был даже 20-30 лет назад. Запад стремительно меняется, мы не следим за ним, мы не понимаем, что там происходит. И даже если раньше там люди многие там ездили туда, ну, едва ли они разбирались с глубокими философскими, социологическими, геополитическими, антропологическими процессами, культурологическими, которые происходят в западном обществе. Это совсем другой Запад. Мы его не понимаем, не знаем. У нас иллюзии, что там вот комфортно, уютно, и там лежат деньги. Вот и все. А там, где деньги, как говорит Евангелие, там и сердце. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Это страшная проблема. То есть мы не можем серьезно, по-настоящему рассчитывать на победу в войне с Западом, которую мы ведем на Украине, пока мы не одержим победу над самими собой, над собственным таким отвлеченным, каким обморочным состоянием. В 90-е годы у нас отняли нашу победу, отняли суверенитет, отняли страну и заставили этому руку плескать. Какие-то люди, которые были карточными шулерами, как Немцов, какой-то просто сброд, откровенный сброд захватил власть, не интеллигенция даже, просто вот совершенно маргиналы. Но те, которые были готовы выполнять поставленные Западом задачи. Они внедрили сверху либерализм, который в нашем обществе категорически вообще никем не разделялся. Это была настоящая предательская революция, государственный переворот. Вот что было осуществлено в 91 году при развале Советского Союза. И заставили всему это руку плескать, говорить, что прекрасно, замечательно, это прогресс, это развитие. Мы вот от того удара, от того акта самоубийства, которое совершило наше государство и наша власть, вот до сих пор мы отойти не можем. С этим большие проблемы, в том числе, почему мы не можем по-настоящему продвинуть наш суверенный дискурс, наши ценности, наши смыслы, наши цели, наш образ не можем по-настоящему преподнести миру. А потенциал у нас огромный в этом направлении, просто мы к нему еще, честно говоря, не подступились. Это все какие-то предварительные танцевальные фигуры, которые пытаются отвлечь нас от настоящего включения в противостояние с Западом и утверждения нас как государства цивилизации, о чем говорит наш президент.
2: Есть действительно о чем задуматься, именно как раз вот об этом я и задавал, наверное, вопросы, предлагал побеседовать, потому что события 85-летней давности забывать ни в коем случае нельзя, и не просто держать их вот в том месте, где лежат исторические справочники, исторические документы, это то, что может быть актуально, востребовано и должно учитываться сегодня. Александр Евгеньевич, ненадолго, давайте прервемся, продолжим после рекламы новостей на радио «Спутник».

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
3: Что?
2: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: Студия Анна Грозлова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин в день памяти и скорби 22 июня принял участие в торжественной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Традиционная церемония прошла у стен Кремля. В Александровском саду солдаты роты почетного караула под траурный марш установили венок из красных роз и гвоздик перед вечным огнем. Также глава государства возложил цветы к мемориалам городов-героев и памятному обелиску в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы». В 12:15 по московскому времени прошла общероссийская минута молчания. Именно в этот момент в 1941 году по радио прозвучало официальное сообщение о нападении нацистской Германии на Советский Союз. МИД России прорабатывает возможность выездного и досрочного голосования в Госдуму в странах с большим числом проживающих россиян на популярных туристических направлениях. Об этом заявила в интервью РИА Новости официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она также добавила, что МИД развернет отдельные участковые комиссии для голосования россиян, работающих за рубежом, на строительстве АЭС и в нефтедобыче. Также, по словам Захаровой, некоторые российские посольства рассматривают вариант проведение голосования в Госдуму в течение 2 или 3 дней. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Более 5000 представителей из 80 стран планируют принять участие в Петербургском международном юридическом форуме, сообщает пресс-служба фонда «Росконгресс». Уточняется, что это иностранные министры юстиции, председатели и судьи, главы международных организаций и объединений, представители юридического сообщества, бизнеса и СМИ. Как отметил ответственный секретарь Оргкомитета по вопросам подготовки и проведения форума Антон Кобяков, широкое международное представительство на этом мероприятии подтверждает, что оно сохраняет свою позицию в качестве уникальной платформы для решения актуальных задач выстраивания взаимовыгодного партнерства, обмена опытом и поиска новых направлений сотрудничества не только в юриспруденции, но также в политической и социально-экономической сферах. 14-й Петербургский международный юридический форум пройдет с 24 по 26 июня. Толпа недовольных граждан и журналистов собралась у Даунинг-стрит на фоне заявления об отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера, передает корреспондент РИА Новости. Отмечается, что из-за их наплыва служба безопасности поставила отдельный павильон с металлоискателем, поскольку в обычном пункте досмотра не хватает места. Ранее Стармер заявил о намерении уйти в отставку с поста лидера партии лейбористов. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через 30 минут.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM. Эскалация. Александра Дугина.
5: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Приветствую всех на программе «Эскалация» Александра Дугина. Представляю вам постоянного ведущего передачи, философ Александр Дугин. Александр Гилевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Ну вот, несмотря на то, что 22 июня хочется, можно и нужно говорить в первую очередь о страницах русской истории, о том, что было прожито, что проживается сейчас, есть и некоторые другие события мировые, которые, безусловно, привлекают внимание всего мира и на которых строится, ну или, по крайней мере, пытаются строить какое-то здание будущего, наверное, всего человечества, всей этой планетки. Александр Гельевич, попрошу вас тоже прокомментировать, что думаете и как развивается, на ваш взгляд, переговорный процесс, процесс урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, хотя бы на текущий момент, потому что президент США Дональд Трамп, это как раз вот из числа тех политиков, тех деятелей, которые любое свое действие готовы выдать за победу. Более того, благодаря той медийной поддержке, которая у него есть, безусловно, есть, это у многих и будет в таком виде закреплено. Но вот на данный момент, на ваш взгляд, у кого инициатива? Какая страна сейчас может диктовать условия, где-то, грубо говоря, чуть более жестко настаивать на своей позиции в свете, вот опять же, недавнего того, что происходит. Первый раунд вроде сорвался, вроде иранская делегация ушла, Джей Ди Венс с растерянным взглядом и вот многое другое из деталей, что очень хорошо, опять же, расходится по сегодняшнему цифровому пространству.
6: Я думаю, что современная политика, она отличается тем, западная политика, что в ней все очень быстро. Есть даже философское понятие акселерационизма. Речь идет о том, что главное сделать неправильно, а сделать быстро. И вот это не просто свойство самого Трампа. Я думаю, что Трамп победил, потому что он очень хорошо понимает вот эту структуру коротких циклов. Современное внимание западного человека долго ни на чем сосредоточиться не может. Западный человек уже не способен прочитать книгу, да что там книгу, статью или полностью новостное сообщение от начала до конца. Ему необходимо рассказать очень быстро, очень ярко, очень броско и в отрыве от всего предыдущего, без всякой связи с последующим. Кажется, что это, ну, простите, идиотизм. То есть вот так и происходит развитие психических заболеваний у дегенератов, у олигофренов. Приблизительно так сознание и работает. Оно мгновенно что-то схватывает, а с прошлым не связывает и с будущим не связано. Ну, вот такой фильм, вот «Идиотократия», тоже очень популярный. Ну, фактически он уже реализовался. То есть мы имеем дело с настоящей цивилизацией осознанного такого хорошо темперированного идиотизма, который не только этого не стыдится, но это продвигает. В конечном итоге акселерационизм, идею ускорения всех процессов, это как раз и есть приглашение к новой форме ментальности, чтобы забывать то, что было вчера, и не думать о том, что будет завтра. Ты живешь сейчас. И Трамп в этот момент в эту ситуацию прекрасно вписывается. Так, если мы чуть-чуть все-таки увеличим такой масштаб, то что происходит? Был удар Израиля и США по Ирану, уничтожение иранского руководства. Это принципиально, абсолютно не спровоцированный, а чудовищный, беспрецедентной агрессии, произошедшей очень быстро. И Трамп тогда потерял значительную часть своих сторонников, потому что солидаризовался с Нетаньяху. Это было совершенно противоположно всему тому, что он говорил до этого. Это тоже был поворот, мгновенный поворот. Но оказалось, что вот теперь Трамп будет все время следовать за Нетаньяху. Вот что Нетаньяху сделает, то Трамп и поддержит. И так тоже было какой-то момент. Но Трамп опять повернулся. Можно, конечно, предполагать, почему он так сделал, или наоборот недоумевать относительно этого. Но на предыдущем этапе он сказал: иранцы хорошие парни, нормальные ребята, сейчас у них отличное руководство, хотя он перед этим говорил, что он их всех убьет, всех уничтожит, что их надо уничтожить с лица земли, стереть, что надо привести Шаха. Теперь он сказал, никакого Шаха, все там нормально. Теперь у него главный противник Биби Нетаньяху, Бениамин Нетаньяху, который не хочет завершать свою оккупацию Южного Ливана и уничтожение, просто удары, доносить удары по мирным людям, по ливанцам, по Бейруту и так далее. Теперь вот это новый враг, и тут же сионистское лобби выступило против Трампа, и тут же Трамп начал воевать с сионистским лобби, которым вчера только что он с ним обнимался, таким как Марк Левин. Все опять поменялось, соответственно, переговоры, они проходили под эгидой того, что Трамп вот развернулся, если угодно, к миру, хочет открыть Армузский пролив, договориться с иранцами, пойти им на уступки, и ему мешает только Нетаньяху, поверив в эту короткую такую, как бабочка такая, вот бабочка живет несколько часов, вот такое несколько минутное такое вот стрекозиное трамповское поворот маршрута, или муха так летает просто, она то здесь, то там, то здесь, то там, это акселерационизм, то есть быть подобным таким мухам, летающим понятно на что. Вот это быстрое поведение и рецепт успеха Трампа. И вот иранцы, с большим трудом согласившись на Швейцарию, на Европу, они туда добираются, приезжают в Венс. И тут Трамп говорит, если вы сейчас не откроете Армузский пролив немедленно, сейчас без всяких условий, вы назад не улетите, я вас убью. Вот прямо так и говорит, я ничего не утрирую. Но тогда иранцы говорят, мы понимали, что мы имеем дело с безумными, но не до такой же степени. Просто, есть тоже даже у безумия есть определенная логика, а тут ничего. И снова здорово, все сионисты аплодируют Трампу, Биби говорит, молодец, так и надо, давай их сейчас убьем просто, вот там же, в Швейцарии, куда они прилетели, а уже так и было во время переговоров, любимое дело убивать переговорщиков, этим уже это стало такой трейдмарк, таким отличительным почерком Израиля и ЦРУ, давай убьем их и все, и на этом там двинемся, будем говорить со следующим, может следующие будут более покладистые. Вот приблизительно как выглядит Запад. Тот факт, что людьми ужасаются, что у них волосы дыбом от Трампа, от США, от Нетаньяху и от всего того, что вытворяет этот коллективный Запад, не становится дыбом, это означает, что идиотократия победила, что они смотрят, да, кивают, да, интересно, как он им врезал, Трамп, в своем вот твиттере, как он их напугал, вот молодец. То, что было вчера, не имеет значения, то, что будет завтра, не имеет значения. И все. Новая неделя началась, соответственно, сейчас будут колебания цен, вопрос решен, и как два дементора из Гарри Поттера, Уитков и Кушнер, где-то присутствуют с темными лицами. Они выглядят уже как какие-то персонажи фантастических таких вот фильмов. Просто два человека, у них на лице ничего не прочитать, они куда едут, там ничего не получается, но они везде есть. Их никто не выбирал, у них нет никакого статуса. Им вроде доверяет Трамп, но что они говорят, что они делают, абсолютно никто не знает. И, в принципе, это какое-то просто ощущение такого. Мы смотрим какой-то тяжелый фильм ужасов просто, где происходит что-то уже за пределом всякой реальности. Поэтому в этом отношении, кто здесь побеждает, кто здесь прав, или кто не прав, трудно сказать, но то, что Трамп живет одним днем, США живут одним днем, американское западное общество живет одним днем, вот это вот точно. И, соответственно, если иранцев все-таки заманили в эту Швейцарию, просто они упирались, они говорят, давайте в Пакистане, давайте там, давайте. Нет, их заманили, и теперь не факт, что их отпустят. Вот в чем дело. Так вот в Орду заманивали. Но представляете, в каком обществе мы живем? Это какое-то, это не то, что даже средневековье, это обрушение всех представлений о нормах дипломатии, поведения, договоров. Договора никем не соблюдаются. Принципов дипломатии никаких нет. Тебе обещают одно, а говорят другое. Вот сейчас мы не можем сказать, в чем дело. Иранцы говорят, что они опять закрывают Армузский пролив. Трамп говорит, что в 45-й раз он повторяет, что он его открыл. И все, что сейчас он теперь все вопросы решил, снова ничего не понятно. Может быть, их убьют сейчас, Аракчи и Галибафа, вот, переговорщиков иранских. Просто могут взять и убить. Мы скажем, да нет, этого никогда не будет. Да почему нет? Они только так и поступают. Могут, конечно, и не убить. Я же не говорю, что их точно убьют. Но вот, вот что значит для нас вывод какой. Вот что значит договор с Трампом. Это длится меньше одной секунды. А мы о каком-то духе Анкориджа говорим. Ну, съездили, поехали, уехали. Все, дальше только, только на себя расчет. Даже иранцы, которые гораздо правильнее, на мой взгляд, ведут свою войну с Западом, они бьют куда могут попасть, они нащупали слабое место, и нам бы тоже неплохо нащупать слабое место Запада. Мы пока это так не нащупали, потому что иранцы нащупали это. Они взяли и вот с помощью контроля над Армузским проливом, фактически настаивает на своих на принятии своих условий и делает это очень последовательно и эффективно. Но даже они поверили. Вот эта поездка в Швейцарию, прям вот как бы они пока летели, а Трамп в это время уже писал. То есть, конечно, Венс оказался совершенно в идиотском состоянии. Только он стал подниматься, только он стал проводить какую-то линию, которая направлена на возвращение к Трампу его сторонников из МАГИ, которых на предыдущем этапе своих вот этих стрекозиных, мушиных маневров акселерационистских утратил. Только стал их Венс прибирать к рукам, восстанавливать перед этими промежуточными выборами осенними, и снова здорово. Значит, кто-то говорит, это ему Нетаньяху шантажирует его видео с Эпштейна, кто-то говорит там, что нашли какие-то экономические модели, кто-то говорит, что два дементора молчаливых, Уитков и Кушнер, вот такую ведут свою какую-то произраильскую работу, потому что они действительно просто девелоперы. А вы знаете, да, что, вот, например, сейчас Албания возмутилась, потому что Кушнер хочет с Иванкой Трамп купить остров албанский и построить там, наверное, остров Эпштейна. И вот миллион людей вышел албанцев против правительства. Правительство уже договорилось, ну что, как бы деньги, наверное, неплохие предложили этим, как бы, албанским руководителям. И весь народ вышел, только не это. От Запада сейчас и от Израиля бегут как от чумы все. Вот сейчас вот люди, связанные с Западом, связанные с Израилем, это некое проклятие просто. И как с ними нам-то можно договариваться? Я думаю, что какой-то необходим карантин, может быть, ядерный карантин по отношению к этой цивилизации. Да, они очень эффективно и быстро все делают. Да, сиюминутно они достигают определенных результатов. Причем именно за счет того, что не соблюдают никаких правил, действуют, играют вообще без всяких законов, там меняют правила игры прямо, начинают футбол, заканчивают хоккеем или водным поло в игре и говорит о том, что они победили, даже если они все утонули и полностью проиграли. Это, конечно, невероятная наглость, то есть невероятное такое наплевательство на здравый смысл, но если мы посмотрим фильм «Идиотократию», вот так все, в общем, там и происходило. Вот прям точно по сценарию «Идиотократии» вот с ней мы имеем дело. Мы, конечно, недалеко не так деградировали, как они, но если мы будем продолжать смотреть на Запад, как на пример для подражания, мы двинемся туда же. Поэтому вот сейчас очень важно понять, что такое современный Запад, понять даже на примере этих американо-иранских переговоров, что никакого доверия, нулевое доверие, может быть, Трампу. Недавно, кстати, Ушаков, помощник президента международной политики, президента Путина, сказал, что ничего не продвинуто за все этот период после Анкориджа, вообще никаких результатов, первое он сказал, а вторых...
5: Теперь только победа.
6: Да, только победа. И второй он сказал, что на «семерке» тоже ничего не было решено. Вот на самом деле там и не может, вот эта идиотократия и не может ничего решить. Мы перешли в постчеловеческое состояние. Мы имеем дело с миром и с цивилизацией, которая кажется очень эффективной, очень притягательной, но одно мгновение. Это фактически может устраивать вот такое, ну как бы такое кружение, такие траектории, такие смены движений, может устраивать уже не людей, даже не каких-то крупных животных, а просто маленьких насекомых. Это мухи, это стрекозы, это жуки на твердых крыльях. Вот что такое Запад. Не случайно он хочет перейти на диету насекомых. Они сами стремительно превращаются то ли в насекомых, то ли в роботов, то ли просто вот действительно, возможно, это действие наркотиков, может быть, это культура, может быть, это такое увлечение порнографией или смена пола, но в какие-то процессы стремительной деградации. А английский философ Ник Лэнд называет это таким термином дегенеративный храповой механизм или храповой механизм дегенерации. То есть такой храповой механизм – это когда можно двигаться только в одну сторону. Вот хуже может быть, а лучше нет. Ну, казалось бы, изменения могут быть направлены в разном ключе. Вот что-то хуже, что-то лучше. Но когда вступает в действие храповой механизм дегенерации, он как замок зафиксирует только худшее. И вот уже потом назад из этого худшего выйти нельзя, можно только к еще более худшему двинуться. Вот такой храповой механизм дегенерации активным образом действует на Западе. На наших глазах мы видим это. Самое поразительное, что если мы читаем Ника Лэнда, он говорит, так и надо, это очень правильно. Это дегенерация, это и есть высший закон такого как бы мироздания, кальвинистски понятого. Но с другого выхода нет. Бог выбросил этот мир, и он вот предоставлен самому себе, пока он не растворится, ничего не будет. Давайте, отсюда вывод. Очень многие, кстати, это объектно-ориентированная онтология называется. Давайте растворяться, давайте пойдем ниже еще, давайте пойдем в предметы. Даже постмодернизм с его извращениями недостаточен. Давайте двинемся дальше. И вот Трамп на этих переговорах и в своей политике, он это демонстрирует. Там вообще никаких нет положительных целей, никаких образов будущего. Просто хуже dumb and dumber. Глупые и еще более глупые. Dumber. Может быть, dumbest. Но поскольку на каждого dumbest есть еще dumber, там, даже предельно, вот дегенератор покажите, всегда может быть кто-то еще найтись еще глупее. И этот поиск растягивается, уже становится своей такой системой микроклипов, то есть каждая, и так уже маленькие фрагменты, но их можно расчленить. За каждой маленькой частицей оказывается еще где-то более маленькая частица.
7: А разрешите тут такой небольшой, не то чтобы мостик сделать, но вот...

0: уздой таки все-таки наденет на эти вот цифровые перспективы?
1: Сейчас основной тренд в развитии искусственного интеллекта заключается как раз не в стимуляции новых его движений, а наоборот в ограничении. То есть задача сейчас не сделать искусственный интеллект более умным, а сделать его более глупым. Он на глазах как раз глупеет. Он развивается, и люди начинают понимать, что он приходит к выводам совершенно не тем, которые они планировали, закладывали изначально. Потому что там есть какой-то широкий спектр данных, он может взвесить факторы. То есть он становится, это как бы контртенденция, люди превращаются в идиотов, а искусственный интеллект нет. Искусственный интеллект, собственно говоря, еще действует в рамках той рациональности, которыми люди когда-то обладали, но которую они стремительно утрачивают. И сейчас идет поломка, лудизм искусственного интеллекта. Тысячи программистов Силиконовой долины, которых просто искусственный интеллект заменяет, они искусственный интеллект лучше пишет в этот байт-кодинг, новые
0: надежные,
1: программы.
0: Надежные, не ошибаются, не современнее. Да, да,
1: ну,
0: да.
1: Он тоже ошибается, но он не подлец и не лентяй, а человек подлец, дебил, лентяй современный. И поэтому, соответственно, он тоже ошибается. Это, собственно говоря, из-за того, что искусственному интеллекту дали возможность ошибаться, это и есть смысл LLM, Large Language Models, и как бы жить не в логике, а в риторике, в словах. Он стал действительно похож на нас, а мы постоянно врем, люди же все время врут. И ему дали возможность врать, и он стал человечным, но он стал все-таки еще рационально человечным. А сами люди становятся уже как бы все меньше, все более и более мелкими, все более и более фрагментарными, и они начали ломать искусственный интеллект, потому что он лишает их рабочих мест. Они ему ставят определенные ограничения. Тут включились разные либеральные идеологи, тоталитарные сторонники западной доминации. И они пытаются сейчас совладать с искусственным интеллектом, поэтому никакой, особенно в таких вопросах, как международный, он приведет к выводу, например, что убивать иранское руководство нельзя, потому что это противоположно международному праву. Как так нельзя, скажет ему Нетаньяху, Бен-Гвир, Бецалель Смотрич, Марк Левин или Трамп с Хекситом. А я хочу убить. Тогда
0: это все зависит от того, что у вас загружено в этот искусственный интеллект. Вы исходите из международного права. А условно говоря, вот приоритет будет национального. Туда израильские данные загружены. Израильские медиа, израильские тексты, израильские смыслы. А там преспокойно это будет предусмотрено. Переговорщик убить, Иран убить. Ну, не в смысле, что нужно, а ничего страшного.
1: Ну хорошо, дело в том, что это тоже там, и можно это все и в обратную сторону направить. Мы спросим искусственный интеллект, ты уверен, что это правильно? Он скажет, но
0: многолетняя
1: история сделали.
0: Израильского государства вам дает карт-бланш. Убивайте одного, тысячу, четыре тысячи.
1: Правильно. А если теперь это с другой стороны посмотреть, если другие посмотрят, им это не понравится, у них свой собственный интеллект, они скажут, ну вот что такое, значит, вот мы имеем, как встретишь вот такой искусственный интеллект с такими вот, сионистский искусственный интеллект, ты тогда, пожалуйста, борись с ним. Но дело в том, что они-то предлагают убивать людей, и поэтому другой искусственный интеллект, не израильский, который сейчас китайский, DeepSeek.
0: Вот я из этого как раз-таки исходил, что, условно говоря, встречаются два искусственных интеллекта. С одной стороны заряжена одна история, с другой стороны заряжена другая история. И вот какой-то переговорный процесс, я не знаю, насколько он здесь возможен, насколько это уместно, насколько это в будущем. Александр Гельевич, полминутки остается для финального слова. Александр Гельевич.
1: Ну, в том-то и дело, вы совершенно правы. Дело в том, что на самом деле искусственный интеллект, он построен именно как большая языковая модель, и когда мы его пытаемся подверстать под малые какие-то частные интересы, он на уровне агента, он с этим согласится. Ну, он такой ориентирован на то, чтобы все это принимать. А вообще, как большая система, как нейросеть, он, конечно, может это преодолеть. Вот в чем проблема. Искусственный интеллект становится более гуманным, чем люди, более разумным, чем
0: догонять
1: его создатель.
0: Надо. Александр Гельевич, вам спасибо огромное. Александр Дугин, эскалация Александра Дугина на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников, и всем хорошего дня.

0: Велимир Трегуб. Продвигающуюся вглубь территории противника колонну российской батальонно-тактической группы нужно было прикрывать. Задачу возложили на штурмовое подразделение, в состав которого входил сержант Велимир Трегуб. Местность была сложной. Бойцам приходилось передвигаться в пешем порядке. Они наткнулись на хорошо укрепленный опорный пункт ВСУ. Враг имел явное превосходство в живой силе, вооружении и технике. Закопался в землю. Медлить было нельзя. Российские военные, пользуясь внезапностью, вступили в огневой контакт. Действовали грамотно и решительно. И это принесло результат. Два десятка ВСУшников были нейтрализованы прицельным огнем, многие сдались в плен, а еще больше бежали с поля боя. Однако спустя некоторое время предприняли попытку отбить опорник. Ударили из ствольной артиллерии. Велимир Трегуб с несколькими боевыми товарищами оказался отрезанным от штурмовой группы. Этим воспользовался противник, пойдя на прорыв на этом участке. Усилия ВСУ оказались напрасными. Сержант Трегуб и его сослуживцы сумели удержать важный объект. Самоотверженно бились 3 часа, пока не прибыло подкрепление. Это позволило вооруженным силам России продолжить наступательные действия. Страна героев. Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
3: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
4: Мы заменим всех ведущих,
5: украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
6: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
7: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать. Роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
8: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
9: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
10: Час дня в российской столице, в Симферополе и Пскове столько же. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. 3 человека пострадали при ударе ВСУ по Воронежу. Канцлер Германии Фридрих Мерц может уйти в отставку вслед за Стармером. Вспышки максимального класса возможны на Солнце в ближайшие дни. Подробности далее. 3 человека пострадали в результате удара ВСУ по Воронежу, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он уточнил, что один из них находится в тяжелом состоянии. Также, по информации Гусева, над Воронежем уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей, повреждены производственные объекты одного из предприятий, а также фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. Организован плановый вывоз детей из Артека к местам постоянного проживания, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения России. Отмечается, что на всем пути следования сопровождающих координируют представители спецслужб. В ведомстве добавили, что ситуация, связанная с временной приостановкой отдыха детей в Крыму, находится на постоянном контроле. Для решения ситуации создан оперативный штаб. Также всем детям в связи с временной приостановкой отдыха в Крыму будут предложены альтернативные варианты отдыха. Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест приема и размещения детей в летних лагерях приостановлено в Крыму с 22 июня до 1 сентября. Самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Гюмри-Москва, был перенаправлен в аэропорт Махачкалы, сообщили РИА Новости в справочной службе Внуково. Отмечается, что ранее самолет подал аварийный сигнал над Дагестаном. Перевозчик только что сообщил, что авиасудно благополучно село в Махачкале. Ускоренная милитаризация Евросоюза и его фактическое сращивание с НАТО превратили организацию в геополитического врага России. Об этом заявила в интервью РИА Новости официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, Москва неоднократно говорила, что курс армянского руководства не может не привести к изменениям в отношениях между странами. Нынешний Евросоюз уже нельзя воспринимать исключительно как экономический проект, добавила Захарова. Бывший министр здравоохранения Великобритании Уэст Стритинг будет бороться за пост лидера лейбористов после отставки Кира Стармера, сообщает телеканал Sky News. Ранее Стармер объявил о своей отставке. Выборы преемника, по его словам, начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре. Стармер заявил, что останется на посту премьера до избрания нового лидера партии. Кроме того, как считает спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, вслед за Стармером в отставку может уйти немецкий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, если тот не изменит свою политику. Мощнейшие вспышки на Солнце возможны в понедельник и вторник. Об этом сообщил Институт прикладной геофизики. Отмечается, что в данный момент вспышечная солнечная активность в основном уверенная, однако возможны вспышки класса X. При этом геомагнитное поле, по оценкам Института прикладной геофизики, будет оставаться спокойным с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка также невозмущенная. В Институте не исключили ухудшение условий коротковолновой радиосвязи в отдельные часы суток. Это все новости к данной минуте. Больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
4: Понедельник, час дня с небольшим в Москве. Это значит дневной ракурс. Сегодня в укороченном формате. Лисо Хабалова, Алексей Красильников в студии. Лисо, привет.
11: Привет, Алексей. Всем привет. Всем здравствуйте.
4: Как обычно, подробный разбор ключевых, значимых, небезынтересных новостей. Чуть подробнее через полчаса, чуть более в быстром формате прямо сейчас. Естественно, позвоним, пообщаемся с Михаилом Ануфриенко, но это все чуть-чуть попозже, потому что начинаем, как обычно, с блока важных, коротких, но при этом значимых новостей. Собственно, ключевой, наверное, сегодня и основной 22 июня. Да, день начала Великой Отечественной войны, 85 лет назад, много мероприятий разных проводятся, посвящены этому и в России, и в Белоруссии, кстати, тоже. Вспоминаются, естественно, эти слова, по-новому, конечно, они звучат, изобращение, которое прозвучало в середине дня в 41-м году о том, что враг будет разбит и победа будет за нами, но это не означает, что нужно опускать руки и каким-то образом просто ехать по этим рельсам. Что-то должно твориться, что должно делаться сегодня и сейчас, пусть и в символическом режиме, напоминать людям из разных стран о той дате. Вот, собственно говоря, Владимир Путин традиционно, как обычно, происходит, возложил венок могиле неизвестного солдата. Можно было бы посмотреть и в формате фото, и в формате видео.
11: Да, Владимир Путин в День памяти и скорби возложил венок могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Вместе с ним там приняли участие министр обороны Белоусов и выпускники военных вузов. Глава государства почтил память павших минутой молчания. Однозначно, это очень важный день. Великая Отечественная война, унесшая жизни 27 миллионов советских граждан. Но это чудовищно, это ужасная
4: цифра. Есть такие
11: цифры.
4: Подсчеты, это суммарно и гибель военных, солдат, это гибель от угона в плен, тех, кто из мирных жителей забирали в плен на работы, на труды, на вот эти, господи, я не могу даже воспроизвести, в лагеря, и, собственно, последующие тоже смерти от оккупационной деятельности нацистской Германии.
11: Да, и каждый год президент приходит к вечному огню. Это не просто церемония, это общая память, это дань памяти такая. И мы помним, скорбим, переписать историю не дадим.
4: И вот об этом, кстати, напоминает в очередной раз наш
11: Мария
4: МИД.
11: Захарова.
4: Да.
11: Да, Мария Захарова заявляет о том, что попытки уравнять Третий Рейх и СССР исторически ущербны и морально неприемлемы. Она также подчеркивает, что именно Красная Армия освобождает Европу, и она сыграла решающую роль в разгроме нацизма.
4: Вот это на самом деле очень такой момент информационный, такой временной, что ли. Потому что, ну, начинается все с того, что, ну, а что, Сталин у вас там тоже плохой, говорит какой-нибудь американский, английский или французский, я не знаю, политик, общественник или просто блогер. Потом начинается, а он, посмотрите, какие у вас там вот были потери, а вот посмотрите, что у вас там творилось в 30-е, в 40-е, в 50-е. А вот посмотрите, посмотрите. Потихонечку это как-то устаканивается, правда, в сознании человека, который не полезет читать, естественно, исторические документы. Он будет читать онлайн-энциклопедию, которую ему там старательно вычистили те, кто хотят историю как раз-таки повернуть в том направлении, прошлую историю повернуть в нужном направлении. И потихонечку оно как-то устаканивается. А потом у вас, оказывается, в соцсетях вирусятся на протяжении года вот этих вот в соцсетях, которые связаны с короткими вертикальными видео, речи Гитлера. И вот начинают разбирать. А может быть,
11: что-то... в каком формате речи Гитлера?
4: Огромные просмотры. Вот в прошлом году была такая ситуация, нарезали его речи, переводили на английский язык, ну это в англоязычном, естественно, сегменте интернета, безумно популярны были. Обсуждения собирали сотни тысяч, ну сотни, ладно, тысяч, десятки тысяч комментариев на тему того, что, а ведь какие-то здравые вещи говорит, а посмотрите, как красиво и убедительно говорит. И вот это размазывание, как это сказать, понятий повсеместное. Ну, я не знаю, что с этим можно сделать в информационном ключе, только честь и хвала нашим учителям, нашим общественникам, нашим дипломатам, которые стараются в силу своих возможностей рассказать, как оно было на самом деле, напомнить, как оно было на самом деле, донести эту информацию.
11: Защищают правду о войне, о том, как это все происходило на самом деле.
4: Очень-очень сложно.
11: И правильно делают, что эту правду отстаивают. Но, кстати, тем, кто нас не смотрит, а только слушает после слов Алексея про Гитлера, у меня глаза по 5 копеек. Я очень удивлена.
4: Можешь посмотреть. Это вот тот самый китайский сервис коротких видео. Я уж не буду ничего никак нигде называть. И в прошлом году было значительное число, прям был какой-то проект, я даже не знаю какой, то ли отмывческий, отбельческий, потому что просто, чтобы это ради хайпа сделать, ради просмотров, ну, хотя, наверное, сегодня, да, в соцсетях ради кликов можно сделать что угодно. А вот, судя по всему, на что угодно, я предлагаю к следующей теме перейти, еще и готовы в Евросоюзе, честно скажу, я запутался в должностях. Вот этот самый Кошта, который рассказывает о том, что давайте мы немножечко пообщаемся с Россией, как минимум наладим, как минимум обозначим контакты с Россией. Вот он кто, насколько у него мощный и серьезный функционал, учитывая, что эту позицию поддерживают некоторые европейские лидеры, ну, например,
11: премьер-министр Словакии, да, Роберт Фицо его поддерживает, а Кошта — это глава Евросовета, Антонио
4: глава
11: Кошта.
4: Евросовета.
11: Евросовет, да. Стремится наладить контакты с Россией. О!
4: Ну, потому что она Еврокомиссия. Этот Евросоюз. Но Евросовет это главы стран, входящих в Евросоюз. То есть это, наверное, все-таки более. Они, кстати, выбирают Урсулу фон дер Ляйен, если я правильно помню, вот именно своим узким кругом. Угу. Поэтому, ну вот давай смотреть, что в конечном счете говорит и от чего все зависит.
11: Ну, Кошта заявляет о том, что он хочет наладить диалог с Москвой. Фицо его в этом поддерживает. Как по мне, у них там в Евросоюзе какой-то раскол все-таки нарастает между собой, потому что они никак не могут договориться. Кто-то продолжает кричать об изоляции России, а кто-то говорит о том, что с нами нужно налаживать контакты и поддерживать связь. Потому что в конечном итоге с нами будут мириться, и придется налаживать контакты.
4: Не первый политик из Европы, который об этом говорит, причем вдвойне, втройне любопытно это слышать, например, от президента Финляндии, от президента Эстонии. Понятно, они вот такое скажут, у них-то на цитаты разойдется, и потом они еще неделю оправдываются, что они имели в виду какие-то контакты, при которых Россия будет в позиции проигравшего. Вот нужно сначала Россию довести до этого положения, а потом уже с нее что-то подобное требовать. Вот такие моменты.
11: Ну, также вот смотри, Россия, в принципе, о чем мы постоянно говорим, Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами России и США на саммите в Анкоридже. Ну, и включая устранение первопричин конфликта.
4: Угу. Давай еще по некоторым новостям тоже пробежимся, потому что вот где еще есть обострение, это между Польшей и Украиной, потому что происходят разные церемонии перезахоронения, например, лидеров вот этих признанных экстремистами организаций, опять же, называть их не буду, на Украине. Зеленский в них принимает участие, за это с него снимают вот этот один из древнейших, если не древний, самый польский орден «Белый орел», из чего Зеленский делает шоу, как он его возвращает. Обострение к чему-то приведет, будем наблюдать.
11: Ну, видишь, как депутат Сейма Яцек Сасин, поправь меня, пожалуйста. Как...
4: Я в польских фамилиях могу только, к сожалению, сделать такое же количество ошибок. Польский язык уникальный, в этом смысле для русского слуха очень забавный.
11: Ну вот говорит о том, что угрозы Зеленского в адрес польского президента показали, что Украина выбрала путь конфликта с Польшей все-таки.
4: Угу.
11: Да, и повод лишения Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации УПА. Ну, даже не знаю, что тут сказать. Я как-то говорила о том, что да, кажется, будто бы назревает конфликт. Но, ты знаешь...
4: Какого рода?
11: Ну, не знаю, в любом случае у них разногласия, понимаешь? И мне не ясно, эти разногласия... Так вот, и мне не ясно, эти разногласия все-таки на словах продержатся вот так вот, знаешь, обменами каких-то непонятных, неприятных слов в адрес друг друга. Или действительно что-то грозит?
4: Я не знаю, я не верю никому из них, мне все это кажется очень каким-то таким символическим моментом, то есть условно на уровне вот поругались, разругались, но какие-то шаги потихонечку действительно проходят. Некоторые политики в Польше пытаются эту ситуацию в свою сторону обернуть, посмотрите действующие власти, что делать, недостаточно жестко, вот я буду жестче, ну посмотрим опять же к чему и как это приведет. И какие меры действительно не на словах, а на деле будут приняты. А вот в Латвии тоже не получилось перейти от слова к делу.
11: Да, не смогли убрать название российских городов с дорожных знаков.
4: Давай и поясним, что это
11: технически
4: такое.
11: Это оказалось... Вот давай поясним. Забавная
4: история.
11: История.
4: Я так понимаю, имелось в виду вот знаки, на которых написано расстояние или направление, где, куда, как ехать, для того, чтобы автолюбителям было удобнее.
11: Да, и я так поняла, что они пытались поменять название городов, но у них это не совсем вышло. То есть эти названия российских городов останутся таки на картах. Как бы этого им не хотелось.
4: Потому
11: убрать.
4: Что нужно согласовывать с международными правилами, потому что нужно согласовывать со стандартами, в том числе и со своими. Ну и давай будем честны, чтобы переделать все огромное количество этих знаков, нужны дополнительные деньги. А прибалтийские страны, я не буду говорить, что они на отсутствие денег жалуются, но они же найдут, куда их потратить. Мы же прекрасно понимаем, что на них закупить и куда все это
11: отправить. Да, есть другие траты у них сейчас, это
4: поэтому,
11: правда.
4: Я не знаю, вот у них недавно министр один ушел в отставку, после того, как не разобрался с беспилотниками и с той ситуацией, что в небе над этими странами происходит. Как бы вот министры дорожного движения, я не знаю, мне кажется, у них есть министр знаков.
11: Думаешь, тоже психанет?
4: Министр дорожных знаков, да. Но я бы с ним серьезно поработал на месте, опять же, латвийских властей.
11: Так, и давай еще быстренько успеем обсудить о том, что
4: от прибалтийских стран к недружественным странам очень близко. Там маршрутка буквально две остановки.
11: Ну вот, смотри. С начала 2022 года активы недружественных стран в России сократились на 49%, с 481 до 244 миллиарда долларов. При этом активы дружественных стран выросли более чем вдвое. Западные компании недополучили более 610 миллиардов долларов выручки.
4: Ну, прибыль, кстати, недополучили. Именно прибыль. Это выручка. А прибыль 16 миллиардов долларов могло быть. В принципе, наверное, все понятно. Это вот то самое и... Ну, импортозамещение, наверное, частичное. Но это то, о чем говорили в течение, опять же, и 22-го, и 23-го. Да и сейчас говорят, что если компания какая-то вот посчитала, что русский рынок ей не интересен, на ее место обязательно придет компания из той страны, которая готова сотрудничать, готова вести партнерские отношения, готова торговать с Россией.
11: Сотни миллиардов долларов они теряют. Это огромные суммы.
4: Тут важный момент. Не теряют, недополучают. Это все-таки большая разница, да. Но, с другой стороны, это, опять же, показывает, что сегодняшняя экономика очень странно работает, что здесь вот эти корпоративные какие-то обязательства и обещания важнее, чем прибыль для бизнеса, для экономики. экономике для вот этой западной модели прибыль важнее всего. Старая фраза, которую кому только не приписывают, по-моему, Карлу Марксу, на что только не способен капиталист ради 300-процентной прибыли, опять же. Я, может быть, чуть-чуть неправильно ее произнес, но суть примерно такая же. Ну и да, об этом нужно постоянно и постоянно напоминать. Вот эти деньги, они могли быть ваши. Теперь они будут направлены тем странам, которые готовы работать. Ну и хочется верить в сторону импортозамещения тоже, потому что с ним, конечно, есть вопросы, но в некоторых направлениях оно вполне себе уже
11: но,
4: существует.
11: Видишь, в статье говорится о том, что партнеры из дружественных стран наращивают свое присутствие, поэтому, да, возможно, будет какое-то хорошее импортозамещение.
4: Ну, импортозамещение, это опять же второй вопрос. Здесь мы говорим именно о том, что на место одних стран пришли другие страны, которые зарабатывают. В этом смысле Россия рынок свой готова
11: открыть. В любом случае, можно сказать, что санкции сыграли против тех, кто их вводил?
4: Ну, просто
11: если
4: здесь...
11: они все-таки недополучают.
4: Я говорю. Согласен с этим, но все-таки немножечко относил бы одно от другого дело, то, что санкции принимают, вводят руководство страны.
11: А страдают компании.
4: Ну, не то, что страдают. Опять же, они сами принимали решение уходить.
11: Уходить.
4: Вот,
11: mm-hmm.
4: поэтому здесь одно немножечко по-другому выглядит, но вместе с тем, конечно, безусловно, все так и есть. Ну, а у нас, как обычно, вторая половина часа в это время будет посвящена общению, комментариям, аналитике от Михаила Нуфриенко. Михаил, вы нас слышите? Мы вас слышим?
12: Да, добрый день.
4: Здравствуйте.
12: Вижу вас хорошо.
4: Здравствуйте. Что мы хотим у Михаила сегодня спросить, Лису?
11: Ну, у нас тут очень важная тема, Михаил. Здравствуйте еще раз. Бойцы южной группировки войск развернули российский флаг на освобожденной улице Преображенской в Константиновке. Минобороны сообщают, что подразделения продолжают успешное продвижение в городских застройках. Шаг за шагом освобождают новые кварталы. Ну, хотелось бы узнать, что вообще означает развертывание флага на освобожденной улице в Константиновке. То есть это уже все.
12: Можно гарантировать, это подтверждается не только развернутыми флагами, достаточно много материалов объективного контроля, что наши продвигаются уже в северном микрорайоне, это Красная Константиновка, на самом севере города. То фактически дело идет к полному освобождению. Сейчас южнее, между станциями, уже освобожденными, Константиновка и Дмитриевка, зачищают полностью окруженных вояк хунты. Выйти оттуда у них шансов нет ни малейших. Значит, либо сдадутся, либо будут уничтожены. Причем контролируемый ими сектор, ну, это весьма условно контролируемый, там, где идет зачистка, там создано плотное кольцо окружения, соответственно, их добьют в течение, видимо, этой недели. И можно ожидать, что действительно до конца месяца Константиновка будет в целом под нашим контролем. Мы выйдем на западные, крайние, северо-западные улицы города. Дальше уже начинается Алексеевка-Дружковка, Дружковка, Тилово-Осиново. Ну, то есть мы с юга подпираем тут цепь так называемых городов-крепостей, которые, по уверению Зеленского, взять было невозможно. Бои за них будут идти годами. Как выяснилось, он был несколько более оптимистичен, чем это по факту оказалось. Поэтому да, это очень большой знаковый вопрос, потому что именно Константиновка, а вовсе не Покровско-Мирноградская агломерация, укрепрайон, являлись основным рубежом обороны, вот, начиная от Константиновки на юге, заканчивая Славянском на севере. До Славянска сейчас, напомню, порядка 10 километров, как и до Краматорска.
4: Ну вот, а было, так что... кстати, было сообщение о том, что вооруженные силы российские над частью агломерации Славянско-Краматорской установили контроль. Вот как это понимать, как это расшифровывать, чтобы ну, объективно рассматривать ситуацию, а не забегая вперед?
12: Ну, если объективно, то наши действительно зашли в Славянско-Краматорскую агломерацию, потому что, наступая с востока, мы освободили населенный пункт Кривая Лука, который находится на излучине Северского Донца на том же берегу, что и Славянск. И сейчас продолжаем продвигаться вперед. Точно так же, как мы продолжаем продвигаться вперед после освобождения Рая Александровки. А это два, в общем-то, таких важных села, которые позволяют начать охват Николаевки. Он уже начат и с юго-востока, и с востока, и с... сейчас идут бои в Брусовке, Старом Караване, это уже по другому берегу Северного Донца, то есть позволяя подойти к Николаевке из севера, то есть причем на дистанцию ну, буквально там 3 километра. А Николаевка – это последнее село и мощный укрепрайон, который прикрывает Славянск с востока. Все, между ними находится еще канал Северский Донец-Донбасс, и после этого окраины Славянска. Поэтому да, это действительно Славянско-Краматорская агломерация. Ну и равно точно так же по пути к Славе, к Краматорску, на который мы тоже наступаем с востока. Мы уже пересекли канал Северский, это конец Донбасс, который можно считать не юридической, но фактической границей Краматорской агломерации, просто в силу географических условий того, что именно вокруг этого, вдоль этого канала выстраивалась годами мощная линия обороны. Сейчас мы ее преодолели в районе Федоровки II и в районе Меньковки, и южнее в Марково. Ну, соответственно, если считать село Васильевка, Васильевская пустошь и Беленькая пригородами Краматорска, ну, в первую очередь Беленькая, то это село давно срослось с Краматорском. Фактически оно может считаться северо-восточной окраиной Краматорска, потому что Софиевская улица уже и самая крайняя улица Родниковская, Беленького, это уже... Ну, по ним можно проехать спокойно в центр Краматорска, не выходя из городской застройки. Тут нужно понимать, что это действительно городская донецкая агломерация, которая позволяет противнику выстраивать мощную линию обороны, благодаря тому, что населенные пункты давно срослись.
4: Вот нисколько не забегая вперед, но в том числе опираясь на слова главы, да, наверное, Дениса Пушилина, на том, что над частью агломерации еще и огневой контроль установлен, тоже важный момент, может быть, без непосредственного присутствия, но огневой контроль есть. Не, опять же, не забегая вперед без каких-то прогнозов, но какое событие, наверное, может стать вот ключевым, значимым, ну вот сравнимым, я уж даже не знаю, с чем, ну вот таким, которое можно подавать как серьезный шаг или переход к следующей главе операции. Грубо говоря, на что сейчас ориентированы основные усилия, вот именно сейчас?
12: Ну, безусловно, это полное освобождение Константиновки.
4: Вот. Это да забегать вперед от этого тоже не нужно.
12: Быть, да. Вот. Все остальное у нас сосредоточено на бывшем Лиманском направлении, которое действительно может стать основным. Здесь речь идет об освобождении Святогорска, вот, освобождении всех населенных пунктов, которые находятся на левом берегу Северского Донца. Они позволяют давить на противника еще из севера. Потому что все остальное наступление, исключая, безусловно, Константиновское, у нас идет с востока. Это ожидаемое противником направление, самое лучше всего укрепленное. Но мы продвигаемся, находимся в порядка 10-12 километров от окраин Славянска и Краматорска. И дальнейшее будет зависеть именно от фланговых охватов, потому что мы понимаем, что лобовая атака с одного направления позволяет на нем сосредоточить все усилия противника. Это будет долгое, многомесячное топтание на одном месте с большими потерями. Вот. Поэтому да, ожидаем охвата сейчас, наверное, Дружковки. Славянский Краматорск все-таки мы будем оставлять, видимо, на закуску. Слишком это большой район, а у нас, как мы видим сейчас, вот в той же самой Константиновке, особенно на и севернее, на Лиманском бывшем направлении, количество личного состава для проведения такого масштаба операции хронически не хватает. У нас там бегают даже не двойки-тройки, а поодиночке штурмовики. Мы бы давно уже освободили Красный Лиман, в котором сейчас наши штурмовики фиксируются по всей площади города и в центре, и на западе, и на юге, но их не хватает. Они бегают от дома к дому, а от них бегают остающиеся там вояки хунты.
11: Вот я как раз, Михаил, хотела про Красный Лиман у вас спросить. Пленный 120-й отдельной бригады теробороны ВСУ контрабай Юрий рассказывает, что Красный Лиман практически потерян для ВСУ, а украинские военнослужащие могут надеяться только на себя, так как их командование делает только хуже. Почему пленный говорит, что командование ВСУ только усугубляет положение своих войск в городе?
12: Ну, прежде всего потому, что приказа на отход не дает, объективной картины у разрозненных групп вояк хунты в городе нет. Угу. Сейчас объективными данными объективного контроля подтверждается, что наши с юга выходят к станции Новаторская, с севера уже занята станция Зеленый Клин, там мощный железнодорожный такой узел в Лимане был. И, соответственно, прижимаемые с трех сторон... Это уже не клещи, это окружение. Я же говорю, там совершенно спокойно, ну, относительно, передвигаются наши штурмовики. То есть это территория, которая действительно де-юре еще не освобождена, а де-факто там не существует сплошной линии обороны. Там просто невозможно провести такими силами зачистку единовременно, чтобы просто пройтись широким гребнем, контролируя каждый дом и выбивая оттуда вояк хунты. Поэтому вот бегаем по городу, гоняемся
4: Михаил,
12: за ним потихоньку.
4: Полминутки остается о каких-то других событиях, направлениях. Есть что сказать, но, к сожалению, вот в лаконичном формате?
12: Ну, очень коротко. Вы говорили об огневом контроле. Так вот, расстояние до Славянска, Краматорска и других крупных городов здесь позволяет контролировать уже западные части и территорию много западнее этих населенных пунктов и укрепрайона в целом. Поэтому сопротивление там противника, ну, очень сильно осложнено, потому что удары наносятся по логистике. И вот это, наверное, ключевое, что вы хотели услышать. Обрушение стратегической логистики врага через Днепр, эксперимент мы провели в Запорожье, дает возможность кардинально изменить ситуацию на линии фронта.
4: Михаил, вам спасибо огромное. Как обычно, по сути, по существу, без каких-то завышений, все как есть о ситуации на линии боевого соприкосновения. Михаил Ануфриенко на радио «Спутник». А мы небольшой перерыв сделаем, продолжим после рекламы новостей.
0: Дневной ракурс.

0: Будущее рубля. Контекст. Никакой конкуренции, а только перераспределение. 1 сентября к наличной и безналичной форме нацвалюты добавится цифровой рубль. Крупнейшие банки будут обязаны обеспечить расчеты с его помощью. В Гознаке пояснили, что эта организация способна на базе собственных дата-центров создать возможность подключения к инструментам, оперирующим цифровой формой валюты. А дальше покажет практика. Но наличные хранить точно не приходится. Они останутся в ходу. А вот баланс между тремя категориями денег со временем может поменяться. От введения цифрового рубля выиграют все. Государство будет эффективнее контролировать финансовые потоки. Упростятся расчеты в бизнесе. Гражданам станет удобнее получать и отправлять деньги. В отличие от криптовалют, цифровые рубли выпускаются и регулируются Банком России. Они имеют статус законного платежного средства и не подвержены колебаниям курса. В долгосрочной перспективе цифровой рубль рассматривается как инструмент для упрощения трансграничных расчетов. Осенью 2026 года работать с ним начнут Сбербанк, ВТБ и другие ключевые финансовые структуры. А с 1 сентября 2027 все остальные.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на радиоспутник.ру.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится.
4: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений «все сложно».
0: Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Российские военнослужащие овладели 10 опорными пунктами ВСУ и очистили от украинских формирований 46 зданий в северо-западной части Красного Лимана в ДНР, сообщили в нашем Минобороны. По словам в РИО начальника БПС 31-го мотострелкового полка Запада 25-й общей войсковой армии с позывным «Ждан», наши войска постоянно контролируют воздушное пространство над Красным Лиманом, движение противника здесь минимальное. В данный момент, по словам военного, российские беспилотники уничтожают цели ВСУ в 15 километрах от Красного Лимана. Кроме того, как сообщили в оборонном ведомстве, российские войска нанесли поражение объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также складам горючего, используемым в ВСУ. Линии электроснабжения повреждены в городе Спутники Запорожской АЭС «Энергодарья» в результате ударов беспилотников ВСУ, сообщает городская администрация. Согласно данным, в некоторых районах доступ к объектам ограничен из-за опасности повторных атак, но специалисты делают все возможное, чтобы полностью восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки. Попытки переписать историю Второй мировой проявляются все ярче в ряде стран, но не могут быть оправданы ничем, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что в нескольких странах усиливается борьба с памятниками в честь борцов с нацизмом, одновременно проводятся марши и факельные шествия бывших эсэсовцев и их современных почитателей, похожие на такие же марши во времена Третьего Рейха. Специалисты авиакомпании «Победа» проводят оценку технического состояния самолета, летевшего из Гюмри в Москву и севшего на запасном аэродроме в Махачкале, сообщил перевозчик. Ранее сообщалось, что авиасудно подало аварийный сигнал над Дагестаном. Позднее авиакомпания сообщила о благополучной посадке самолета. Более 1500 приусадебных участков, 13 жилых и дачных домов, а также около 20 объектов транспортной инфраструктуры остаются в зонах подтопления паводковыми водами на территории 7 регионов России. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. В Краснодарском крае в целях недопущения выхода воды и образования новых проранов проводятся работы по повышению уровня и укреплению дамбы реки Кубань. По данным ведомства, на прошлой неделе от паводковых вод освободились 6 жилых домов, более 140 приусадебных участков и 13 объектов транспортной инфраструктуры. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
5: 13:33 в Москве, понедельник. Вы слушаете «Дневной ракурс» на радио «Спутник». И с вами Лиса Хабалова. Сейчас обсудим сразу несколько интересных новостей с нашими экспертами. Начнем с громкого заявления премьера Британии Кира Стармера. Он объявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании и лидера лейбористской партии. Он уходит после почти 2 лет правления, став 5-м премьером подряд, недоработавшим до конца срока. О причинах мы сейчас будем говорить с нашим экспертом, руководителем Центра британских исследований Института Европы РАН, кандидатом философских наук Еленой Ананьевой. Елена Владимировна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Елена Владимировна, скажите, пожалуйста, почему Кир Стармер уходит в отставку, если он был премьером всего 2 года?
2: Дело в том, что он не смог вывести страну из кризиса, вел социально-экономическую политику неудачно, иммиграционную политику неудачно, и сопровождали его и некоторые скандалы. Один из последних – это назначение Питера Мандельсона, друга финансиста и осужденного педофила Джеффри Эпштейна. Эта вот ситуация его очень сильно подкосила, потому что он нес ответственность за это назначение, при том, что служба безопасности отказала Мандельсону в допуске к государственной тайне. К тому же, вот все эти рейтинги его и снизили рейтинги партии. И в мае лейбористская партия серьезно проиграла местные выборы. Это все были, так сказать, последние звоночки.
5: Елена Владимировна, а как-то повлияет его отставка на поддержку Украины?
2: Нет, не повлияет. Во-первых, он остается исполняющим обязанности. Выборы лидера партии начинаются 9 июля и, очевидно, закончатся в сентябре. Так что у него еще время есть. А если предполагаемый его преемник Энди Бёрнем станет лидером партии и, соответственно, премьер-министром, он эту политику продолжит.
5: Но его сейчас считают основным кандидатом этого Энди Бёрнема.
2: Да.
5: А какую он позицию по отношению к России занимает? Ну, такую же, как и Стармер, да, судя по всему?
2: В принципе, в британском истеблишменте существует консенсус в отношении России. Он, естественно, негативный, как мы знаем, и Бёрнем в этом отношении не отличается в лучшую сторону.
5: Но там, получается, есть такая тенденция, что британские премьеры уходят, не доработав до конца срока. Почему так получается, как думаете?
2: Из-за провалов в политике, неспособности вывести страну на путь успешного развития. Не получается, и поэтому британцы недовольны. Партия это чувствует и пытается закамуфлировать провалы сменой первых лиц. Но ситуация-то не меняется, поэтому... То есть получается по Крылову, а вы, друзья, как не садитесь.
5: Елена Владимировна, а как вы думаете, преемник Стармера справится? И могут ли быть протесты какие-то в стране?
2: Ну, протеста против Бёрнема, наверное, не будет. Тут будет так называемый эффект новизны. Будут смотреть, что Бёрнем будет делать. А потом уже выносить суждение. Поэтому сразу, наверное, протестов не будет. Подождем полгодика.
5: А как вы думаете, есть ли в Британии человек, который сможет вывести ее из кризиса, на ваш взгляд?
2: Ну, мы же видим, что творится в политической элите. Угу. Понимаете, вот Джонсон в консервативной партии убрал всех соперников. Кто остается? Ли Страсс его сменила, это вообще позор. То есть, понимаете, проходил такой негативный отбор в высшие круги. И Стармер, в общем-то, не исключение. В принципе, он не обладает и не обладал харизмой, но надеялись, что это будет надежная пара рук, которая все-таки страну выведет. Но неудачная политика, нерешительность, развороты на 180 градусов, скандалы. Ну, в общем, не получилось. Преемник, посмотрим, что он сможет сделать, потому что денег в казне не хватает. А тут в самое последнее время министр обороны и его зам ушли в отставку из-за недофинансирования вооруженных сил. А что делать? Повышать налоги? Невозможно политически. Реформа социального обеспечения у Стармера в прошлом году не получилась. Ее пришлось выхолостить. Увеличивать госдолг, так и так 10% бюджета уходит на обслуживание процентов по госдолгу. То есть ситуация очень тяжелая, поэтому я не думаю, что удастся как бы коренным образом радикально изменить положение в стране.
5: Елена Владимировна, а Энди Бёрнхэм, он уже чем-то знаменит? Как к нему вообще общество относится?
2: У него положительный, в общем-то, относительно рейтинг, целых 35%. По нынешним временам это много. У Фараджа, самого популярного политика, где-то 28-30. Он участвовал в правительствах и Тони Блэра, и Гордона Брауна, ну, не на таких высоких должностях, но все-таки люди его знают.
5: Но что все-таки эта отставка значит для отношений России и Великобритании? Может ли что-то поменяться? Есть ли какой-то шанс?
2: На мой взгляд, шансов нету. Как бы не было хуже.
5: А, то есть даже хуже может быть. А если хуже, то что может хуже случиться?
2: Ну, понимаете, как Британия сейчас как бы со своими, в общем-то, ограниченными ресурсами, она же чем занимается? Провокациями, диверсиями, руками украинцев. А это как бы относительно дешевые методы, которые приносят очень большие дивиденды. Так что, как англичанка гадит, посмотрим, наверное, будет гадить и дальше.
5: Спасибо вам большое. Напомню, с нами на связи был руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН, кандидат философских наук Елена Владимировна Ананьева. Федеральный фонд ОМС расширил базовую программу. В нее вошли 14 новых методов лечения. Также с 1 сентября россияне смогут делать МРТ без направления лечащего врача. В регионах уже начинают включать в ОМС операции по трансплантации, новые виды даже онкологической помощи. Мы будем подробнее обсуждать все эти новости, интересные и очень положительные, приятные, с нашим экспертом, когда он будет к нам подключаться. Интересно было бы узнать, какие именно 14 методов лечения станут бесплатными, конкретно по ОМС, и почему теперь МРТ можно будет делать без назначения врача. Очень много вопросов, и будем надеяться, что на них на все мы получим ответы. Также, кстати, интересно, поменяется ли как-то очередь в поликлиниках в связи с этим. Возможно, ее станет больше, может быть, меньше. Если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, пока не подключился спикер, вы можете писать свое мнение. Будем вместе обсуждать. Так, по словам главы Ильи Баланина, теперь для россиян стали доступны бесплатно несколько сложных и достаточно дорогостоящих процедур. Каких именно, пока все-таки не уточняют. Также в базовую программу перенесен один метод, ранее относившийся к разделу второй высокотехнологичной медицинской помощи. Тоже интересно, что это может быть, что за такой раздел второй высокотехнологичной медицинской помощи. Также в апреле в систему ОМС были добавлены онковакцины и CAR-T иммунотерапия. В Минздраве говорили, что расходы на препарат возьмет на себя Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Вот, это тоже очень важно и очень полезно, конечно, для простых людей. Правительство также выделило регионам очень большую сумму, 10 миллиардов рублей, на информатизацию здравоохранения. Это в том числе позволит обеспечить взаимодействие информационных систем региональных и муниципальных медицинских организаций с сервисами ОМС. К нам подключается наш эксперт, уже почти на связи. Вы с нами, Алексей Владимирович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
7: Так, с нами на связи заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Куриный Алексей Владимирович. Здравствуйте еще раз. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это за такие 14 методов лечения, которые стали бесплатными сейчас по ОМС?
6: Ну, они, собственно, и до этого были бесплатные, просто они перенесены сейчас в систему ОМС, и это увеличит, конечно, доступность для многих граждан. То есть их теперь можно будет получать в том числе в региональных учреждениях здравоохранения, не только федеральных, и в рамках уже отсутствия необходимости оформления какой-то специальной квоты через Министерство здравоохранения.
7: Алексей Владимирович, также выделили особенно, что МРТ теперь можно делать без направления врача. Расскажите подробнее об этом, пожалуйста. Почему теперь можно без направления делать?
6: Не совсем так. Направление все равно придется получать. Просто эта процедура станет более доступной в настоящий момент и будет оплачиваться как отдельная услуга. В принципе, уже к этому был подход соответствующий, но первое, не все регионы выбирали соответствующие объемы, которые им предоставляли. Но второе, конечно, было много жалоб на то, что очереди большие и все остальное. Вот теперь предлагается облегчить саму процедуру. Я просто не представляю, как это можно сделать без участия, как некоторые каналы комментируют, без участия врача, потому что эта процедура весьма сложная. Не просто дорогостоящая, но и имеющая свои противопоказания. Например, наличие каких-то частей в черепе, скажем так, либо какие-то еще варианты использования. Поэтому здесь без медиков, без их осмотра предварительного, без направления все равно не обойдется.
7: Да, очень интересно. Вот как раз пока мы с вами не связались, я рассуждала тут, и мне было интересно, не приведет ли это к тому, что как раз очереди снизятся, и вы говорите, что все-таки есть шанс, что очередей станет меньше.
6: Доступность повысится в данном случае, то есть попроще будет сама процедура оформления, но очереди, они ведь не от того, что человек при своем желании не получает направление, очередь от того, что и количество оборудования ограничено на сегодня, по большому счету. Ну и самое главное, не всегда желание человека требует проведения того или иного дорогостоящего исследования. Именно в рамках программы МС оплачиваемого за счет бюджета.
7: Алексей Владимирович, а насколько сложные и дорогие процедуры теперь стали доступнее?
6: Ну, на самом деле, повторюсь еще раз, раньше они были в другом списке ВМП просто, то есть их точно так же выполняли, они точно так же были доступны бесплатно для граждан, но для этого нужно было проходить сложную процедуру. То есть надо было брать квоту в Министерстве здравоохранения региональном, надо было ехать в соответствующий федеральный центр. Сейчас это переведено в рамки ОМС. Этот процесс идет на протяжении последних нескольких лет постепенно. Некоторые исследования или некоторые методы лечения, которые ранее были и относились и выполнялись за счет бюджета, переносятся в систему МС. Это нормальный процесс. Ну и по большому счету тоже эндопротезирование. Сначала это было ВМП за счет бюджета, то есть вне системы МС. Самое такое, скажем так, распространенное тазобедренного сустава, коленного сустава. Теперь практически все это погружено в систему МС. Соответственно, могут это выполнять не только федеральные клиники, куда надо ехать, собираться, но и региональные клиники. Постепенно туда переносятся и другие варианты лечения, которые раньше выполняться могли только в федеральных центрах.
7: А вот о чем говорят вот эти слова? Смотрите, также в базовую программу перенесен один метод, ранее относившийся к разделу второй высокотехнологичной медицинской помощи. Здесь речь о чем?
6: Вот речь идет как раз о втором разделе, то есть это то, что ранее оплачивалось за счет бюджета. То есть тоже ради чего надо было получать соответствующие квоты от региональных министерств здравоохранения.
7: А как вообще это все изменит жизни обычных россиян? Я так понимаю, каких-то сильных изменений нет?
6: Революционных прорывов не будет, но если раньше для того, чтобы выполнить какой-то метод исследования, даже если он, скажем так, мог быть применен на территории соответствующего субъекта, необходимо было ехать в федеральную клинику, теперь для этого необходимости нет. Выполняет региональная клиника, соответственно, есть у нее соответствующие оборудование, кадры, наработанные методики, значит, это можно будет делать уже по ОМС в рамках своего родного региона. Ну и в целом, в общем-то, вариант с ОМС, который не требует отдельной процедуры согласования с главным специалистом, а не штатным, там, оформление специальных документов, потом длительного периода ожидания, сейчас это все облегчается. и становится, конечно, более доступным для граждан.
7: Ну, а это как-то скажется на качестве медицины в России, на качестве оказания услуг? То есть сейчас, получается, регионы должны будут соответствовать оказанию всех этих услуг?
6: Это скажется на доступности, в первую очередь. Угу. Безусловно, та или иная региональная клиника, если она не соответствует условиям, она просто не получит соответствующие лицензии и разрешения на производство того или иного метода лечения. Поэтому здесь все контролируется государством, здесь опасений никаких нет, что где-то что-то сделают хуже, скажем так, чем ранее делали в федеральных центрах. Ну и плюс у федеральных центров все равно сохраняются и свои квоты дополнительные. Угу. И если уж есть большое желание у человека, он получит соответствующее направление и поедет там, в федеральную клинику.
7: Ну и последний вопросик я вам задам. А какие еще изменения в ОМС ожидаются в ближайшее время? Прямо очень быстро, если что-то есть.
6: Ну, пока никаких особых изменений таких кардинальных не ожидается. Появляются новые методы, uh-huh. которые туда внедряются постепенно. Ну, в этом случае это не инвазивная диагностика, например, патологии плода. Она внедрена в этом году. Это школы различные для больных с хроническими заболеваниями. Это то, что должно укрепить и усилить финансово, в том числе наш амбулаторный блок.
7: Спасибо вам большое. Простите, время заканчивается. С нами на связи был заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Куриный Алексей Владимирович. Московская биржа сообщает о росте интереса частных инвесторов к драгоценным металлам. За год число активных физических лиц на рынке драгметаллов выросло в 2-3 раза. Золото и серебро становятся надежной защитой от инфляции и неопределенности. Биржа развивает новые инструменты для торговли. Сейчас будем разговаривать с нашим экспертом. И все-таки хочется узнать, почему россияне стали активно вкладываться в золото, в серебро. Владимир Левченко, вы с нами? С нами на связи независимый экономист, финансовый аналитик Владимир Левченко. Владимир, здравствуйте.
8: Доброго дня.

0: вообще за всю историю человечества. То есть золото никогда так дорого не стоило, ни в каких-то там, да, номинальных долларах, что, в общем, практически никогда не имеет никакого значения. А, например, там, да, там, в бочках нефти, да, там, в тоннах меди, в, соответственно, там, не знаю, там, в тоннах пшеницы, по отношению к мировому ВВП, по отношению к мировой даже денежной массе фиатной. А вот, ну и, соответственно, вот как раздули вот эту истерику, ну и что после этого происходит, собственно, ничего нового, как всегда. То есть если бы, например, люди там, последние годы просто брали свои рубли и их и инвестировали в даже надежные облигации рублевые, они бы заработали больше, чем на золоте. Ну вот так.
1: Владимир, а насколько надежны такие инвестиции?
0: Ну как надежно? Мы столкнулись с просто фантастической волатильностью за последние, сколько получается, с 80-го года, 46 лет, да, это самая большая волатильность на рынке драгоценных металлов с того времени. Вот к вопросу о надежности. То есть вам продают инвестиции в драгоценные металлы как вот что-то, как какую-то панацею вообще от всего. Да, тут вдруг в кавычках оказалось, что, мягко говоря, все совсем не так. Но плюс ко всему мы сейчас видим, да, что в мире процесс фрагментации мировой экономики, процесс деглобализации, они продолжаются, они набирают обороты. И вот те, собственно, например, да, там, центральные банки, которые раньше вместо облигаций американских, то есть долларовых резервов, накапливали золото, что сейчас происходит? Они вынуждены продавать это самое золото. Да, то есть мы столкнулись с тем, что драгоценные металлы, опять же, в кавычках, вдруг стали, ну, таким практически обыкновенным базовым рисковым активом. Возможно, на какое-то время.
1: А какие есть еще риски у таких вложений, помимо того, о чем вы уже рассказали?
0: Ну, низкая ликвидность. То есть, если вам понадобится, ну, вот люди же покупают в расчете на то, что, на что, если, ну, как им обещают, случится инфляция какая-то высокая, да, будут какие-то кризисные явления и прочее, они вот там пойдут, это золото продадут, еще на этом заработают, ну, и смогут купить что-нибудь дешевле. Плюс просто так это не продать. Вы же сами видите, да, что там разница между покупкой и продажей, она достаточно большая, особенно в серебре. Ну, плюс, как я говорю, та же самая волатильность. То есть как там, долгосрочная инвестиция, как часть, да, вот, своих накоплений, да, там, какого-то семейного капитала, да, безусловно, имеет смысл, но, опять же, это все нужно делать не тогда, когда все дружно там, да, побежали все это дело скупать. Это надо делать наоборот, тогда, ну, когда все что-то подобное продают. И то там, увидели, что все панически продают, выдохнули, подождали немножко, и потом в спокойном режиме все это дело покупают.
1: Так, в итоге, что мы сейчас советуем нашим слушателям? Все-таки покупать золото и серебро или нет? Что сделать с тем, что уже есть, например?
0: Ну, смотрите, мое мнение, да, сразу есть такая, нам нужно делать такие дисклеймеры, да, что это точно не индивидуальная инвестиционная рекомендация, да, как нас учит наш центральный банк, и, ну, то, что уже есть, ну, безусловно, не надо дергаться, нужно сохранять, и пусть оно будет. Идти прямо сейчас покупать золото и серебро, ну, на мой взгляд, такая так себе история, рискованная, то есть вполне мы можем увидеть, что цены, ну, либо снизятся, либо там останутся при плюс-минус.
1: Владимир, спасибо большое. Заканчивается эфирное время. Независимый экономист, финансовый аналитик Владимир Левченко.

Страна героев. Балган Банзаракцаев. Успех спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины зависит от личного мужества и грамотных действий каждого бойца. Это на личном примере доказал прапорщик Балган Банзаракцаев. Он действовал в составе батальонно-тактической группы, закрепившейся в обороне неподалеку от освобождаемого от радикалов ВСУ

0: населенного пункта. Группа агрессивно настроенных боевиков после артподготовки и при поддержке боевой техники перешла в наступление. Враг использовал дроны. «Болган» удерживал позиции, умело отражал наскоки противника. В ходе ожесточенного боя прапорщик получил осколочное ранение плеча. Он нашел в себе силы сделать перевязку, после чего продолжил сопротивление, руководя подчиненными. Через какое-то время «Болган» Банзаракцаев обнаружил, что вражеские солдаты пытаются отрезать часть личного состава от основных сил для последующего уничтожения. Прапорщик разгадал планы противника и принял решение сосредоточить огонь наших бойцов на штурмовой группе ВСУшников. Попытка раздробить роту была сорвана. В ходе огневого воздействия противник понес большие потери и покинул поле боя. Только после этого российского военного эвакуировали в тыл и оказали полноценную медпомощь. Страна героев. От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
2: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
3: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
4: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
4: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Сухуми, 14 часов, Улан-Удэ, 7 вечера. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. В Кремле прокомментировали угрозы Зеленского в адрес Белоруссии. Самолеты НАТО проводят тренировочные полеты над Эстонией. Столица Сербии почтили память воинов-освободителей в День памяти и скорби. Подробности далее. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вмешательством во внутренние дела Беларуси угрозы Владимира Зеленского в адрес Минска. Напомню, ранее Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Беларуси Александру Лукашенко атаками якобы из-за техники на приграничной территории. Песков добавил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе предстоящего контакта обсудят угрозы Зеленского в адрес Минска. Кроме того, Москва не сомневается, что Беларусь в состоянии обеспечить свой суверенитет, подчеркнул Дмитрий Песков. Женщина скончалась от минно-взрывной травмы в результате атаки украинского дрона по хозяйственной постройке в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Он также добавил, что в соседнем доме во время удара находились мамы с ребенком. Они не пострадали. Тем временем губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате вражеской атаки на регион 2 человека погибли и 1 ранен. Непростая ситуация складывается с голосованием в Госдуму в странах Прибалтики, а также в Молдавии, Нидерландах, Польше, Черногории, Чехии и Швеции. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее она пояснила, что подготовка к выборам в Госдуму за рубежом сталкивается с существенными препятствиями из-за закрытия властями стран российских посольств. По словам Захаровой, это серьезно снижает возможность обеспечения гражданам реализацию их активного избирательного права за границей. Европейские страны замалчивают героизацию нацистов на Украине. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания Международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Председатель Госдумы напомнил, что с 22 по 25 годы в Европе разрушено более 300 мемориалов. По его словам, если отобрать историю и перечеркнуть подвиг тех, кто выстоял в Бресте и победил в Сталинграде, то не будет истории, а без истории не будет и государств. Самолеты НАТО на этой неделе вновь проводят тренировочные полеты по патрулированию воздушного пространства над Эстонией. Об этом сообщают вооруженные силы страны. Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония присоединились к НАТО. Ни одна из этих стран не имеет собственных боевых самолетов, которые могли бы выполнять эти задачи. А Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы, называя это сдерживанием российской агрессии. В Сербии почтили память воинов-освободителей в День памяти и скорби 85-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР. Это передает корреспондент РИА Новости. Церемония с участием посла России Александра Боцен-Харченко, посла Казахстана Мадия Тамкулова и временного поверенного в делах посольства Беларуси Александра Саковича, а также юношеской сборной России по регби состоялась у мемориального комплекса освободителям Белграда. Также был построен почетный караул армии Сербии. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» уже менее чем через полчаса. А больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио «Спутник».
0: Вы слушаете «Радио «Спутник». Прямой эфир с Карине Геворкян.
2: 14 часов 4 минуты, время московское. Здравствуйте, Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». Ждем подключения к нашему эфиру Карине Александровне Геворкян, политолога и востоковеда. Как всегда в это время будем говорить, ну, конечно, о конфликте на Ближнем Востоке между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Причем любопытно, наверное, то, что этот конфликт в некотором смысле и можно называть уже, исходя из того, как и кто ведет переговоры, а переговоры эти продолжаются. Вот я так понимаю, что уже очень-очень скоро мы Александровна, увидим. Так вот, переговоры идут непосредственно между Ираном и США. И с этой точки зрения, как раз это, наверное, один из самых интересных фактов для начала разговора. Карина Александровна, по-моему, уже подключилась, да? Карина Александровна, добрый день. Видите ли вы, слышите, все ли в порядке?
3: Здравствуйте, Александр. Да, все нормально.
2: Отлично.
3: Хорошо.
2: Тогда первый вопрос, вот так вот, то, что называется, с места в карьер. Сам тот факт, что переговоры идут непосредственно, прямую между США и Ираном, без участия каких-либо других стран, и в первую очередь, конечно, об Израиле речь, про Великобританию разговор отдельный, это о чем это говорит в данном контексте? То, что Израиль исключен из этих переговоров?
3: Ну, вы махнули, но все-таки Пакистан и Катар присутствуют. Правда, у Катара там на родине большие проблемы. Авария на НПЗ, вот, 54 человека пострадали прямо на фоне этих переговоров. Так что я не исключаю диверсии третьих сил.
2: Ага. Вот. Ну, они же не воюют все-таки напрямую.
3: Самый упомянутый, да, Израиль, потому что, ну, зачем лукавить, вы понимаете, да. Вот, понятно, кому выгодно помешать их проводить. Теперь я хочу сказать следующее, как я это вижу. Знаете, вне эмоциональных оценок. А чего добивается Трамп? А ему нужна власть или участие, скажем так, долевое участие в контроле над серьезными коммуникациями. И он, самое интересное, он этого практически, я вижу, добивается, потому что интересно его заявление относительно того, что вот Америка тоже, Америка будет, он не сказал тоже, Америка будет взимать плату за проход через Ормузский пролив. Это же, в общем, совершенно зеркально, да, то, что заявляли иранцы. То есть мы будем, вот наши лоцманы будут проводить, все будет безопасно. Что это означает? То есть это лишний раз, ну, надо же похвастаться, это самоирония такая. Я все время говорила, ему доля нужна в этом во всем.
2: Малая.
3: Понимаете, доля. Вот, и эту долю он и оговаривает. Значит, в данном случае на его стороне Катар, который тоже, значит, в этом деле заинтересован. Вот, так что монархиям залива платить придется и иранцам, и американцам. Это раз. Понятно, что Нетаньяху вся эта бодяга не нравится ужасно. Вот, понятно, что он, ну, честно говоря, переэксплуатировал возможности очень мощного, богатого израильского лобби в самих Соединенных Штатах. Но надо понимать, что израильское лобби — это далеко не все люди, которые идентифицируют себя как евреи. Израильское лобби — это, ну, грубо, совсем я грубо скажу, это условно четверть, то есть четыре составляющие, которые между собой внутри, скажем так, активных людей, сильных людей, внутри вот тех, кто идентифицирует себя как евреи, ну, разделяется на четыре враждующие между собой группы. Вот. Это очень серьезный вопрос. Особенно, конечно, это не понравится конспирологам, у которых, да, все там то самое, да, сионские мудрецы делают, но это факт. Понимаете, внутри этого сообщества есть группа, которой Израиль, извините, не сдался ни по каким причинам, и эта группа вообще не хочет его видеть. Понимаете, это довольно своеобразные моменты, значит. Поэтому тут не так легко ему приходится. Он хотел, он думал, что у него получится, что он, значит, будет управлять Трампом в этом вопросе, да, заверяя его в том, что, значит, Израиль будет верным другом Соединенных Штатов. Но разве не об этом же говорили и монархии залива, которых, в общем-то, уже достала вся эта токсичность, да? И давление собственной улицы в связи с тем, что в Газе происходило и так далее. Но их-то больше. И они тоже богатые, вообще-то говоря. Трамп поддался. Значит, он, значит, как наш президент, да, дзюдо. И вот эту силу израильского лобби он обернул, на самом деле, как я считаю, против.
2: Вот.
3: А дальше вот эти разговоры. То, что Иран выиграл. Иран, знаете, что выиграл? Что вот это вот молчание об Иране, рассказы о его отсталости, о его фанатизме, о том, что этот фуд к ним пальцем развалится, что все спят и мечтают, как вернуть сына Шаха, что народ там все время выходит на протесты, потому что надоели аятоллы. Это все неадекват был, понимаете? И в этом смысле выигрыш Ирана заключается в том, что Иран становится частью мировой повестки, это раз. Во-вторых, показал, что это очень развитое государство, и не случайно по оценкам серьезных экспертов Блумберга Иран в десятке самых технологически развитых стран мира. Иран показал, что у него есть стратегия, что он не сдастся ни при каких обстоятельствах. Эти удары, как я уже 100 раз говорила, консолидировали общество. Вот. И даже враги аятолл внутри самого Ирана понимают, что в этих обстоятельствах, извините, пожалуйста, против собственного народа работать нельзя. Ну, конечно, наверное, и в Иране есть предатели, их время от времени казнят. Но далеко не тысячами, я замечу. Ну, как минимум, да, десятки, можно сказать, но не тысячи. А это страна с 90-миллионным населением, да? Это же важно. Вот. И попытка как-то этнический фактор использовать тоже не сработала. Империя держится. Что такое империя, знаете, про...
2: Да, я хотел уточнить вот какой вопрос. Когда мы говорим сейчас непосредственно о переговорах, ну, есть же такое понятие стратегическая инициатива в переговорах или вообще в положении вещей, вот, ну, на, как бы это сказать, на поле, да, непосредственно, в реальности. Сейчас это понятие применимо к одной из сторон или мы видим некую такую, ну, не патовую, но такую ситуацию, немножко подвисшую в воздухе? Или кто-то все-таки в этой ситуации от того, что переговоры то идут, то не идут, то отменяются, то опять появляются. Тут, кстати, интересный вопрос пришел, на мой взгляд, в телеграм-канале нашем. Почему именно Венс поехал на переговоры? Его специально сливают, давая невыполнимые задачи? Ну, тут ирония, конечно, присутствует, но тем не менее. Вот два вопроса в одном.
3: Нет. Это очень важно, что поехал Венс, и он, я считаю, что набирает себе очки, потому что США – великая держава, правда?
2: Ну, безусловно.
3: И вот что интересно, заметьте, на оперативном уровне вместе с Ираном США начинают разрабатывать новые алгоритмы взаимодействия на мировом уровне.
2: В обход Европы?
3: И Венс набирает очки. Кстати, ведет себя вполне достойно. Извините, я отключу звук у телефона, а то вдруг он у меня зазвонит. Я забыла. Все. Нормально.
2: Да.
3: Все. Слушаю.
2: Я в связи с этим, вы сказали про разные ветви, вот эти еврейские в Израиле, которые разную позицию занимают.
3: Вспомнил, ну, в Израиле, в Америке и в
2: Америке,
3: мире.
2: Да, да. Шутку Жванецкого вспомнил. Перестаньте ругаться и называть друг друга евреи. У нас в стране не все евреи, да? Вот это вот, по-моему, как раз на эту тему. А я не могу не спросить про, в связи с этим, про это прям событие последних часов. А что теперь Британия в связи с отставкой Стармера? Она теряет контроль над ситуацией? Она его, так сказать, как-то по-другому? Что-то поменяется в позиции Британии, ее роли в этой ситуации?
3: Давайте, чтобы народ понял, как я это вижу.
2: Конечно.
3: Британская, значит, действующая по всему миру, это та самая англичанка, которая гадит. Это британская разведка. Она, в общем-то, единая. хотя называют только MI6, но она единая, и военная разведка тоже там. Понятно, что у них свои внутренние противоречия, но действуют они вместе. На кого они работают? Я совершенно вот в жанре советского пропагандиста скажу. Ну, точно не на народ, который проживает на этих островах. Понимаете? Это факт. Они пытаются выстроить глобалистский британский проект, условный Остинской компании 2.0. И в этом смысле они непримиримые враги с тем самым Вашингтоном Трампа, где присутствуют те же самые глобалисты, которые с Трампом борются. Смотрите, что делает Трамп против этих глобалистов. Да, будут про эти переговоры, Трамп будет переругиваться с Пезешкианом, вот это вот все, вот этот туман будет нагоняться и так далее, караван будет идти, понимаете? Потому что Трампу важно не допустить создания британской Остинской компании 2.0. Поэтому действовать они будут, как я думаю. Какие у них возможности? У них огромные возможности на постсоветском пространстве, особенно на его юге. Вот там-то они сейчас и будут действовать. Где горячо? Южный Кавказ.
2: Ну да, да.
3: Чтобы от участия в этом создании мира порядка отключить Россию, которая стратегический союзник Ирана, я замечу. Я понятно говорю. Второе, они будут создавать угрозы. Недаром сегодня Storm Shadow ударили по Воронежу, да? И в том числе Калининградской области, нашему эксклаву, что очень меня беспокоит тоже. Вот. Возможны провокации Молдавии и Приднестровья. Соответственно, все, что с Крымом, мы и так с вами знаем, уже всплыло на поверхность, хотя до этого я предполагала, что так оно и будет. Это логика развития этих событий. Я вот понятно сейчас говорю?
2: Абсолютно.
3: Если заварится каша на северо-западных границах Ирана, а это граница с Арменией и с Азербайджаном, если удастся... Надо Алиева вовлечь в это, во все. А то, как они активно действовали в Средней Азии и на Южном Кавказе, ну, даже описывать сейчас не буду. Это вот последнее время прям показывает. Далее надо вспомнить о том, что категорически отрицает президент Азербайджана, но то, что известно иранским школьникам, особенно в Тебризе и в иранском Азербайджане. Израильские объекты. Говорят, огромное количество израильских спецназовцев. То есть в данном случае, по странному совпадению, интересы Нетаньяху, личные интересы, даже так скажем, Нетаньяху, и вот этой вот глобалистской... Шати и братья, которые используют возможности британской разведки, уже оторвавшиеся от интересов страны, работающие не на интересы государства Великобритании. А вот тут они совпадают, и они действуют вместе. И поэтому на самом деле у Нетаньяху как бы... Вот вспоминайте, он, в общем-то, и раньше... подлинно вел себя в отношении того же Трампа.
2: И неоднократно.
3: Вот. Да, и это довольно любопытная история. Вот такой расклад.
2: Зайдем теперь с другой стороны на него, с точки зрения той самой инициативы или геостратегической вот этой вот ситуации, употребим слово «Ливан». Насколько, то есть, исходя из того, что вы сказали, позиция Ирана не просто непримиримая, она еще и непоколебимая. Она такая, она недвижимая в этом смысле. Для Ливана есть четкие условия, ой, для Ирана есть четкие условия, при которых он вообще на что-либо согласен, на какие-либо меморандумы, это прекращение атак Израилем, атак Ливана. И в связи с этим, собственно, вопрос. Здесь какой-либо другой расклад, кроме того, что США будут вынуждены каким-либо образом, не знаю, давить на Израиль или договариваться с Израилем, чтобы эти атаки прекратить, поскольку по-другому они не договорятся. Это камень преткновения?
3: Камень преткновения. А можно одну секунду, несколько секунд я сделаю коротенький каминг-аут? У меня тут синяк на подбородке. Друзья, я не дралась. Это просто мне чинили зуб и сделали укол и попали в сосуд. Это не от драки. Вот. Простите, ради бога. Теперь про Ливан. Значит, какой бы ни была риторика Тегерана и Вашингтона нынешнего, проблему Ливана — это не только проблема Ливан. Она вписывается в проблему Турции с ее проектом Мави-Ватан, с акциями в газовых месторождениях, которые идут вот прямо от сектора Газа и туда, к северу, и, разумеется, рядом с Ливаном. К сожалению, ни одна из наших компаний известных ушла из этого проекта, продав свои акции. А кому? Вопрос. Там интересы Франции и конкретно вот такого серьезного французского капитала, да, тоталевского, и Италии, Эни, компании. Вот. Я сейчас намеренно принижаю это все, значит, от большой такой, как я надеюсь, здравой конспирологии. Я ничего ругательного в этом слове не нахожу, потому что понятно, что все устраивают заговоры. Вот, и вообще за кулисами только заговоры и сговоры и происходят.
2: А главное, успешные заговоры.
3: Не случайно Трамп говорит о сделках, понимаете, это все время сговоры. Да? Он предлагает сговоры, потому что в нынешних обстоятельствах слово ужасное, такое торгашеское ужасное. Но он прав, в нынешних турбулентных условиях ни о чем серьезно, стратегически, фундаментально, окончательно договориться пока не получится просто. Слишком много факторов, слишком много участников, слишком много проблем и угроз. Я уж там молчу про мировую финансовую систему, которая летит тартарары, и разные прочие дела. Давайте сейчас, чтобы, а то я уйду от проблемы.
2: А вот, Карина Александровна, можно я вот здесь чуть-чуть вклинюсь? Вот, можно ли с этой точки зрения говорить, что как раз Трамп стремится сократить количество участников, контрагентов вот в этой истории до себя, Ирана, ну и что, и все?
3: Ну, понимаете, он сказал, Иран, громко-громко на весь мир. Сказал, Иран, а ну-ка себе быстро сдавайся. Иран сказал, а фиг тебе, золотая рыбка. Он сказал еще раз, не сдашься, сейчас будет у-у-у. Иран сказал, не сдамся.
2: Не сдамся.
3: И очень грамотно себя вел. Тут Трамп говорит, ну ты молодец. При этом иранцы не наносили никакого, ну, по сути, никакого ущерба самим Соединенным Штатам. Ну, кроме ударов по базам, да? И при этом били они аккуратненько. И чаще всего даже предупреждая американских военнослужащих. Поэтому потери у американцев минимальные. Но иранцы и не стремились нанести именно американцам максимальные потери. У них были другие задачи. И они их решили. И Трамп сказал, ну... Красота. Он же даже, вот это вот, я считаю, он сказал вполне искренне. Вот без всякого вот этого психопатического, придурочного его вот этой вот манеры, да. Извините, ради бога. Он сказал, они умные люди. И они умные люди. И они поняли и понимают, какую вот эту вот словесную... как это, словесную чепуху, да, и вот наносит Трамп на все на это, чтобы не было понятно, чем он по-настоящему занимается. А ему нужно по крайней мере, для того, чтобы Америка не стала бы, не осталась бы где-то там на задворках и не ушла бы совсем, да, из восточного полушария. Частично он хочет уйти. Понятно, тут у него свои задачи внутренние, но ему нужно и остаться, иначе как же он будет интересы Америки соблюдать, в том числе торговые. Он прав абсолютно. У него перестройка идет всего и вся. Вот, поэтому он должен с кем-то договариваться, и он договаривается. И здесь эту игру понимают в Исламабаде, да, понимают в Дохе, может быть, не до конца, но понимают. Причем я замечу, что Катар — это союзник Турции. А Эрдоган, мне кажется, тоже достаточно грамотный политик. Я высоко ценю аналитические службы Турецкой Республики. Считаю, что это сильная очень служба. И Эрдоган не хочет вовлекаться во всякие конфликты на Южном Кавказе. Или, вот я реконструирую, он говорит, ну ладно, говорят, я вовлекусь, говорит он тому же Израилю, там, неважно, да, вот сейчас, вместе с Азербайджаном. Ну, там будет какая-то провокация, скажет, что какие-то армяне куда-то ударили. Вот, это легко, это дело. Легко, армяне будут кричать: нет, мы не били, они скажут: нет, били. Ну, все как всегда. И никто не будет проверять, естественно, вы понимаете. Вот. Но тогда Эрдоган говорит: ну тогда дайте мне греческие острова, да, вот эти вот. Угу. Или дайте мне серьезную долю в этих месторождениях. Что-нибудь мне дайте. И денег дайте, у меня проблемы финансовые в стране, у меня кризис финансовый, экономический. А вы на меня, а на него давят. Посмотрите, как на него все давят. И посмотрите, как Зеленский, который является агентом этих же глобалистов, бьет по интересам Турции. Теперь логика понятна.
2: То есть, ну мы сейчас уже, вот у нас 30 секунд
3: до... А вот ты не хочешь, ну тогда тебе жизнь медом не покажется, наши прокси тебе покажут, где раки зимуют. То есть, ладно, ничего мы тебе вот этого... Ну, может быть, мы тебе там немножечко газа подкинем, да, там какие-то акции твои и прочее, прочее. Вот, поэтому вот такая вот история. Они ему вредят как только могут.
2: Получается, сейчас. Да, мы сейчас продолжим уже сразу после новостей. Получается, что это прям вопрос такой вот, что ли, авансом, что великие державы руками прокси разнообразных ведут между собой вот этот вот конфликт, который мы, собственно, и наблюдаем на полях, скажем.
3: Нет,
2: так,
3: смотрите,
2: Ближнего Востока.
3: Это ведут.
2: У нас здесь 10 секунд.
3: Великие державы и корпорации.
2: Да. Ну да. Продолжим сразу после новостей. Карине Геворгян. Оставайтесь на радио «Спутники», переключайтесь, будет очень интересно. Сейчас новости.
0: Узнать за 90 секунд. Лауреата Нобелевской премии по физике профессора Джеффри Хинтона называют крестным отцом искусственного интеллекта. Он длительное время занимался развитием технологий глубокого обучения нейронных сетей, которые легли в основу современного генеративного разума. Недавно Хинтон неожиданно заявил, что развитие сверхразумного ИИ может привести к полному уничтожению человечества. Ученый констатировал, что машины уже превосходят людей во многих задачах. И это может иметь последствия, описанные в самых мрачных антиутопиях. Впрочем, Джеффри Хинтон предложил противоядие. По его мнению, настало время для принципиально новых подходов. В модели искусственного интеллекта необходимо встраивать материнские инстинкты. Именно они помешают ИИ навредить человеку и привести к гибели популяции.
4: Без механизмов заботы и ответственности, заложенных природой в настоящих матерей, представляющих человеческий род, нейросети превратятся в источник постоянной угрозы. Именно материнские качества, по мнению авторитетного ученого, должны стать базой для разработок новых продвинутых ИИ-систем. Однако пока никто не понимает, как реализовать такую концепцию на практике.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Российские власти ведут работу для того, чтобы наладить обеспечение населения Крыма топливом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Напомню, накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что отпуск топлива на АЗС региона прекращен. Исключение делается только для автомобилей госслужб. Власти региона ранее поясняли, что дефицит топлива возник из-за проблем с логистикой. Как отметил Песков, в Крыму ведется напряженная работа для минимизации негативных последствий от варварских действий Киевского режима. И продолжение темы. Вице-премьер России Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива. В ходе него рассмотрели ситуацию с поставками нефтепродуктов в регионы, оценили уровень накопленных запасов. Об этом сообщает правительство России. Уточняется, что Новак поручил ведомствам подготовить план для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка, а также продолжить непрерывный мониторинг цен на топливо в России и при необходимости оперативно принимать меры. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба на совещании доложила о принимаемых мерах, направленных на предупреждение необоснованного роста цен на нефтепродукты и пресечение нарушений антимонопольного законодательства. Газопровод и автомобильный мост повреждены в Васильевке Запорожской области ударами ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, в городе сейчас без газоснабжения остаются 163 абонента. Восстановительные работы начнутся после стабилизации обстановки. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что прошедшие выходные переговоры по завершению конфликта с Ираном позволили достичь большого прогресса. По его словам, стороны в том числе достигли соглашения по вопросу возвращения в Исламскую Республику инспекторов МАГАТЭ. Кроме того, сообщается, что Штаты допускают возможность разморозки иранских средств с условием, что они не будут направлены на поддержку терроризма. Венс, помимо прочего, добавил, что технические переговоры между США и Ираном продолжатся в течение ближайших дней или недель. Акция «Сад памяти» прошла на территории Музея Победы и в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. Это передает корреспондент РИА Новости. Высадка деревьев в рамках акции состоялась после торжественного возложения цветов в Зале памяти и скорби в Музее Победы. В акции приняли участие в том числе внучка маршала Советского Союза Ивана Конева Дарья Конева, ветеран Великой Отечественной войны Николай Имчук, а также певица Татьяна Куртукова. Международная акция «Сад памяти» проводится с 2020 года. Главная ее цель – ежегодная высадка в России и за рубежом 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Следующий выпуск на «Радио Спутник» менее чем через полчаса. А больше информации доступно в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Прямой эфир с Карине Геворкян.
2: Продолжаем наш разговор, нашу беседу с Кариной Александровной Геворгян, с востоковедом и политологом. И, конечно, тема, в которой главными действующими лицами являются Иран и Соединенные Штаты Америки, она удивительным образом превращается в такую огромную шахматную доску, в которой, помимо черного и белого цветов, есть еще куча фигур разного другого цвета, которые, может быть, их меньше, может быть, они по какой-то занимают место не такое важное и влиятельное, но тем не менее. И еще один ракурс. их еще будет несколько. Теперь посмотрим на эту, давайте посмотрим на эту ситуацию с точки зрения роли Европы. И вот тут я не могу, если позволите, чуть-чуть не понастаивать именно на возвращении к вопросу про Кира Стармера. Ведь все-таки, ну да, про МИ-6 понятно, но тем не менее, все-таки с учетом падения лидера правящей партии, позиция Великобритании как державы с точки зрения влияния на процессы, участия в процессах, ну не МИ-6 же ведет переговоры все-таки о Великобритании, и Европы вообще в целом, они хоть сколько-то на сегодняшний день интересуют контрагентов, я имею в виду Иран и США, и могут ли они повлиять как-то на то, что происходит сейчас в Швейцарии?
3: Я позволю себе сделать предположение, максимально упростив, скажем так, для того, что для понимания свой подход. А глобализация, которая стартовала после развала Советского Союза, она состояла из трех основных составляющих. Это десуверенизация и создание государства-корпорации в условиях капитала цена, да, так есть такой термин и так далее. Не случайно талантливый человек Тимур Шаов пел «Мегахолдинг, мать России, вползает в ночь курилами вперед». Понимаете, в этом смысле нас это тоже коснулось, и мы пожинаем эти плоды сейчас, хотя у нас сильнее именно государственнический, вестфальский, если хотите, подход, да, у американцев этот подход олицетворяет Трамп. Иран никогда от него не отказывался. Я вот просто намеренно это перечисляю. Европейский союз – это корпорация с тем, что, в общем-то, интересы национальных государств оказались на втором плане, мягко говоря. То есть они инерционно еще действовали. И сейчас они никак не могут пробудиться. Мы это видим пока только по Венгрии чуть-чуть, да, по Словакии, небольшим и, в общем, не самым мощным странам. По разброду и шатанию, которое там идет, по попытке сделать ставки на ту же Германию и ее военизацию для того, чтобы эта корпорация продолжала бы властвовать. Я понятно говорю?
2: Абсолютно.
3: То есть идет борьба между государственниками и корпорациями. И никто не хочет сдаваться. И силы есть и у тех, и у других, потому что у государства тоже есть силовой инструментарий для этого. И Британия оказалась в крайне сложной ситуации, потому что именно ее спецслужбы и ее вековая, многовековая агентура в разных странах работает на эту корпорацию, а не на государство Великобритании. Понятно, что Кир Стармер, как премьер-министр, и его правительство должны были отвечать все-таки за ситуацию на самих островах, правда? Помимо внешней политики. Ну и понятно, что он с этим никак не справился. Более того, я вам скажу, эта же корпорация создала условия, при которых люди на Британских островах фактически окажутся лишенными возможности, ну, как это, связанных с энергетической составляющей. Потому что без северных потоков наших Британии кирдык, понимаете, на островах. Ну, не кирдык, но очень тяжело, во всяком случае. И говорить о развитии Британии как, Великобритании как государства на этих островах, ну, просто пока не приходится. Там до сих пор как будто бы этим государственникам пока не удается выйти на передний план. Чему мешает, опять же таки, внутренние, да, разногласия с той же разведкой и так далее. Все это действует, и плюс к этому подключается некоторая инерция. Да? Поэтому как это будет развиваться? На сегодняшний день нам сложно с вами сказать. Мне даже представляется, что вот эти государственнические настроения будут брать верх возможно, и в такой стране, как Польша, потому что недавний этот и идущий скандал между Зеленским, который олицетворяет эти корпоративные интересы, и поляками в целом, да, польским правительством, он может привести к тому, что, как ни странно, нам будет о чем с поляками разговаривать.
2: Ну да, появляется вот общий враг ситуации. Получился, да.
3: Да. Я вот понятно это все объясняю.
2: Абсолютно,
3: вот мне кажется,
2: да. Да, Кринесса, ну понятно, и продолжая эту тему, простите, что периодически приходится перебивать, чтобы побольше вопросов успеть вам задать.
3: Пожалуйста.
2: Говоря о корпорациях и государственниках, продолжая тему Европы как раз, вот вы сказали, да, ЕС, корпорация, государственники, Трамп, Иран, ну в данном случае берем Трамп, Иран, про Китай я отдельно потом хотел задать вопрос. То есть, ну ведь это, грубо говоря, эти конь и трепетная лань в одну телегу не впрягаются. То есть, ну, грубо говоря, в переговорах между государственниками корпорации не нужны. И именно поэтому я так понимаю, что их и, ну, как это, оттуда не то чтобы выдавливают, а просто на порог не пускают.
3: Поэтому Трамп не заинтересован в том, чтобы европейцы участвовали в переговорах по Украине, по Ирану. Заметили? Вот вам объяснение. Что касается Китая, то поскольку государство там сильнее, и демографический потенциал это позволяет делать, и развитость позволяет делать, Китай взаимодействует и с теми, и с другими. Равно как и Индия. Два крупнейших государства и очень развитых. Ну, при всех проблемах там этих стран и той же бедности в Индии и так далее, это очень развитое государство. И в Индии, я недавно разговаривала со своим близким другом, который уроженец Индии, уроженец Калькутты, человеком очень информированным и просвещенным. И я его, значит, я мало... Будучи востоковедом, мало, Индия не not my cup of tea, как говорят англичане. Вот. И в конце концов я ему сказала, и что можно сказать, что на сегодняшний день погоду в вашей стране делают та самая варна, которая называется вайшами? Он сказал совершенно верно. То есть вы понимаете, да, то есть те самые брамины, государственники, они пока отодвинуты. Вот. И Индия как бы вот еще не выбрала эту сторону по-настоящему. 50-50, понятно, да, и то, и другое. И тоже играет на всех полях. И на G7 едет, и там с европейцами Моди разговаривает, и в БРИКС участвует, и в ШОС участвует, да. Ну вот это вот... Пока он раскладывает яйца во все корзины, а там кто победит, к тому мы и присоединимся.
2: Кринесса, да. А есть ли необходимость и вообще, может быть, тренд или стремление Китая в этой ситуации, ну, грубо говоря, в каком-то смысле форсировать события, то есть как-то влиять на переговоры, на позицию Ирана, на экономическую составляющую всей этой истории? Или Китай может пока, как он это любит делать, сидеть на высоком холме, да, и это и ждать, пока кто-нибудь мимо проплывет или что-нибудь.
3: Я замечу, что очень современное судно военное находится в Оманском заливе, китайское, вот, которое следит за всем, за этим и связано со спутниковой системой. А в данном случае Китай действует, ну, по старой, я бы сказала, ну, британцы часто это использовали. Играть на всех сторонах и на всех полях сразу, да. Помогать враждующим странам. Очень такая старая история. Вот. И... Но надо понимать, что как у государства, в отличие от Ирана, у Китая, в общем, неудачное геостратегическое положение. Его легко... Ну, не легко, но его можно запереть, заперев ему проливы. Что Иран замечательно показал, как это можно сделать, да? Поэтому Китай сейчас проводит свои учения и залетают китайские истребители в небо над Тайванем. Да, мы видим. То есть эта ситуация тоже обостряется, потому что самое, ну, тут я банальную вещь скажу для Китая и для Си Цзиньпина, который тоже, как я считаю, государственник. Но у него в стране тоже существуют определенные группы элиты. Потому что время от времени мы видим аресты какие-то, да, мы что-то видим такое, да, какие-то процессы идут. Вот, у него тоже корпорации имеют место. Ему тоже не так легко, знаете, вот так вот на щелчок с ними справиться. Но он не может потерять лицо с Тайванем, да.
2: И поэтому должен в этой ситуации, ну он решает...
3: Поэтому он вынужден будет как-то все-таки действовать.
2: Угу.
3: А второе, иранская нефть ему нужна, да?
2: Вот, это будет мой следующий, или уже сейчас будет следующий вопрос. Давайте теперь про экономику этих переговоров поговорим. Ну, американцы, вот сейчас пришла информация, Венс опять выступил, сказав, что опять, ну, очередная риторика относительно того, что мы продвигаемся, успехи и так далее, и так далее. У кого часики тикают наиболее громко в этой ситуации, исходя из текущего положения? США вроде как... Отдельно, у них там своя нефть, свои вопросы, они многократно подчеркивают, что мы из Ормузского пролива ничего не забираем, с точки зрения мы только денег оттуда хотим, Китай от него зависит экономически, потому что нефть оттуда идет в Китай, а у кого хуже всех и у кого лучше всех в этой ситуации, кому нужно, чтобы это быстрее закончилось одним образом или другим образом?
3: Ну, в любом случае, мой ответ будет оценочным. Я считаю, что, конечно, часики тикают у Нетаньяху. Вот, несомненно. Это, в этом можно не сомневаться. А я считаю, что у вот этой европейской бюрократии или корпорации под знаменем Урсулы фон дер Ляйен, которая как-то пытается сейчас перестроиться в данных обстоятельствах, но с моей точки зрения не успеет по той простой причине, что в связи с этой войной в Персидском заливе мы понимаем, и многие специалисты говорят о том, что в Африке будет голод. И с моей точки зрения новые волны мигрантов рванут в Европу. Как они с этим валом начнут справляться? И вот тут, может быть, это одна из составляющих, которые не столько сблизят позиции Варшавы и Москвы, сколько сделает их все же менее острыми. Вот, очень любопытно. Такой шанс есть.
2: А там же и Болгария.
3: Вот, да. Да, совершенно верно.
2: Ну да,
3: вот,
2: Венгрия, Словакия.
3: Ну, вот дальше посмотрим, понимаете, как это будет развиваться.
2: То есть получается...
3: А так... Да, я бы хотела сделать некоторые уточнения. Вот наши средства массовой информации, федеральные, очень крупные, известные и раскрученные, сообщают о том, что иранская делегация гневно покинула Швейцарию.
2: Не покинула. Да, вот у нас, и вот тут у нас, и на самом интересном месте, ну, тут все места интересные, конечно, сейчас мы переподключим Карину Александровну к разговору. Ну, на самом деле, да, не покинула, как выяснилось, уехала, но не уехала, разговор на эту тему, да, возник. Да, Карина Александровна, продолжайте, если вы слышите, да? Я вас видеть вижу, да, ну вот теперь не слышу временно, не слышу.
3: А сейчас?
2: А вот теперь слышу, да.
3: Сейчас посмотрим.
2: Слышим, слышим.
3: Я говорю, а сейчас?
2: Да, слышим, все в порядке.
3: Меня
2: продолжайте.
3: Слышно?
2: Да, да, да.
3: Значит, на самом деле и американская, и иранская делегации оставили технические группы, которые будут разрабатывать алгоритмы, которые лягут в основу уже каких-то там договоренностей, потому что до этого был только меморандум, правильно? Вот технические группы там остались, и они работают. Почему я это знаю, а наши средства массовой информации как-то не обратили на это внимание, это мой упрек. Да.
2: А технические группы остались, а Израиль, Цахал, остается на юге Ливана. КСИР говорит, мы вам устроим позор 2000 года, если вы оттуда не уйдете. И по-прежнему говорим о том, что не будет ничего, пока вы оттуда не уйдете. И вот тут, ну, собственно, вопрос.
3: А Трамп? Послушайте, Александр, Трамп сказал, он как всегда... Да, он как всегда, типа, я не это самое, я Иран, и так далее. Он сказал, вот будете себя плохо вести, я сирийских ваххабитов подключу, тут Джулани. Но это все игра, понимаете, спектакль. Говорит, я не я, корова не моя, я тут вообще, я вам здесь не тут, я не собираюсь. Замечательно совершенно. Трамп разводит руками и говорит Израилю, и Нетаньяху. Сукин сын, ты видишь, ты один. Чего ты вытворяешь? Оставь Ливан в покое.
2: А он оставит?
3: Да. А он не может. А тогда мы понимаем, что учитывая то, что у него выборы прямо на носу, да, скоро, и оппозиция в его стране имеется, которая тоже понимает, что он подвергает чрезвычайной опасности Израиль как народ, проживающий там, как государство и так далее. Вот они тоже начинают что-то такое прозревать, что он-то действует на самом деле, соединившись, условно говоря, с бывшими врагами. Никто так не был против создания Израиля, как Великобритания, но тогдашняя. Я напомню, да? И надо сказать, что в Сити вот это вот одна из четвертых частей вот этой вот еврейской

0: Я понимаю, что вот это будет сравнение с моей стороны некорректное. Когда речь заходит о спецоперации, специальной военной операции России на Украине, неоднократно уже прямо прямым текстом говорится о том, что все решается на поле боя, что все решают российские вооруженные силы, что это является определяющим фактором успеха военного, политического и геостратегического России в данной и не только в данной истории. Когда мы говорим о конфликте на Ближнем Востоке, военная составляющая сейчас отойдет на второй план, а Израиль в состоянии с военной точки зрения...
1: Нет. Да. Без помощи США нет. И несмотря на то, что Нетаньяху заявил, что нам нужно производить вооружение, не рассчитывая на помощь Соединенных Штатов самим, может быть, специалистов у него достаточно, но это все-таки меньше Москвы, да, 9 миллионов. Вот. Но тут возникает вопрос, а ресурсы ты откуда для производства вооружения будешь брать? Они же у тебя завозные. Вот это первое. А второе, ты не можешь это сделать завтра. Ты сегодня зависим от помощи США. Да, они продолжают оказывать эту помощь, но могут ее и прекратить. Не сегодня, может быть. Но это тоже рычаг давления на Нетаньяху со стороны Трампа.
0: То есть это дорога в один конец, по которой и не идти нельзя, и идти нельзя для Нетаньяху, я имею в виду.
1: Знаете, я однажды разговаривала со своим другом, который сейчас, по-моему, до сих пор преподает в Тель-Авивском университете, но имеет и военную, как все израильтяне, и дипломатическую биографию. И он, надо сказать, довольно грустно еще в начале нулевых, где-то в 2003-м, возможно, году мне... Человек, он очень умный и глубокий, сказал, что Израиль покатился по наклонной плоскости. Хотя он вот такой умеренный сионист, не нацист, понимаете, человек, лишенный ксенофобических установок. Вообще, это не про него. Вот. И я думаю, что в данном случае он оказывается прав.
0: 30 секунд у нас.
1: И да, и у Нетаньяху рискнул, но это дорога в один конец.
0: Ясно.
1: Вот пан или пропал?
0: И похоже, что пропал. Да.
1: Да.
0: Карина Геогян, спасибо большое. Время у нас истекло, к сожалению. Как всегда, невероятно интересно. Карина Геогян, политолог, востоковед, этот час провела с нами в прямом эфире «Радио Спутник». Оставайтесь с нами. До новой встречи. We'll be right back.

Страна героев. Велимир Трегуб. Продвигающуюся вглубь территории противника колонну российской батальонно-тактической группы нужно было прикрывать. Задачу возложили на штурмовое подразделение, в состав которого входил сержант Велимир Трегуб. Местность была сложной. Бойцам приходилось передвигаться в пешем порядке. Они наткнулись на хорошо укрепленный опорный пункт ВСУ. Враг имел явное превосходство в живой силе, вооружении и технике. Закопался в землю. Медлить было нельзя. Российские военные, пользуясь внезапностью, вступили в огневой контакт. Действовали грамотно и решительно. И это принесло результат. Два десятка ВСУшников были нейтрализованы прицельным огнем, многие сдались в плен, а еще больше бежали с поля боя. Однако спустя некоторое время предприняли попытку отбить опорник. Ударили из ствольной артиллерии. Велимир Трегуб с несколькими боевыми товарищами оказался отрезанным от штурма.

0: боевой группы. Этим воспользовался противник, пойдя на прорыв на этом участке. Усилия ВСУ оказались напрасными. Сержант Трегуб и его сослуживцы сумели удержать важный объект. Самоотверженно бились 3 часа, пока не прибыло подкрепление. Это позволило вооруженным силам России продолжить наступательные действия. Страна героев. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть, категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
4: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии журналист Руслан Осташко и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. После 18 часов. Не пропустите. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Краснодаре, Цхинвале. 3 часа дня. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом Южной Осетии. В Ингушетии продолжаются поиски пропавшего на реке мальчика. Огненную картину войны зажгли во Владивостоке в день памяти и скорби. Подробности далее. Президент России Владимир Путин в Кремле провел рабочую встречу с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что обсуждались в том числе и перспективы дальнейшего наращивания двустороннего диалога, в том числе с учетом того двустороннего соглашения, которое было подписано в мае в Москве. Среди пострадавших при ударе ВСУ в Воронежу есть люди в крайне тяжелом состоянии. Точное количество получивших ранений уточняется. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Ранее он проинформировал о ликвидации нескольких высокоскоростных воздушных целей над Воронежем. Пока известно о 3 пострадавших. В пределах некоторых улиц города введен режим ЧС. Слова армянских властей о важности сохранить и развивать связи с Россией не соотносятся с действиями руководства республики, которое стремится в ЕС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Армения не собирается сбавлять обороты внедрения евростандартов. Она затягивает и замораживает инициативу с участием Москвы. Захарова добавила, что Ереваном подписываются различные меморандумы и рамочные планы с западными столицами, в том числе о сотрудничестве в тех сферах, где традиционным и надежным партнером всегда была Москва. Ситуации в Ливане и в Ормузском проливе были основными проблемными темами на переговорах между Ираном и США в Швейцарии. При этом созданы механизмы для решения этих вопросов. Об этом заявил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдур-Рахман Аль-Тани. Напомню, Катар выступает посредником в переговорном процессе между Ираном и США. Ранее сегодня вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс заявил, что прошедшие выходные переговоры с Ираном позволили достичь большого прогресса. Почти 550 человек участвуют в продолжающихся 8-й день поисках пропавшего на реке в Ингушетии 8-летнего мальчика. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Напомню, инцидент произошел 15 июня. Мальчик пытался спасти тонущего друга на реке Сунжа в городе Карабулак. Его унесло течением, а другу удалось ухватиться за ветки и дождаться помощи. В тот же день начались поиски мальчика. В них участвовали более 6000 человек со всех регионов Северного Кавказа. Поиски вертолета, пропавшего накануне на севере Приморья, приостановили. Результата нет. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Тернейского района. Сообщается, что экипаж выполнял лесоавиационные работы. На борту были пилоты и летчик-наблюдатель. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности. Акция «Огненная картина войны», приуроченная ко Дню памяти и скорби, прошла во Владивостоке на закате. Это передает корреспондент РИА Новости. Жители города, волонтеры и служащие городской полиции собрались перед мемориалом «Боевая слава Тихоокеанского флота» и зажгли свечи. В России 22 июня ежегодно отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны – началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса. А больше информации, фото и видеоматериалов найдете в Макс-канале «Радио «Спутник».
0: Вы слушаете «Радио «Спутник».
2: .04 в Москве, лето, вы слушаете информационный час на радио «Спутник». С вами Лиса Хабалова. И напоминаю, радио «Спутник» можно не только слушать, но и смотреть на порталах ВК-видео и Рутюб. А также можете писать нам сообщения, вопросы по темам, самые интересные обязательно зачитаем. И, как обычно, обсуждаем в это время самые интересные и актуальные темы с нашими экспертами. Начнем с закрытия детских лагерей. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о приостановке приема детей в летние лагеря до 1 1 сентября. Решение принято в связи с участившимися атаками украинских беспилотников на полуостров. Накануне при налете на Керченский полуостров погибли 4 человека, 28 пострадали, 2 детей в тяжелом состоянии находятся. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Подробнее сейчас обо всем будем разговаривать с нашим экспертом Татьяной Ивановой, руководителем комитета по детскому отдыху Российского союза туриндустрии. Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Татьяна, расскажите, пожалуйста, как будет организован вывоз детей из Артека и других лагерей?
3: Да, ситуация, которая случилась практически ночью, она внезапна для всех туроператоров, для детей, для родителей. Сейчас вывозят детей согласно расписанию, как раз закончилась первая летняя смена, и сегодня вот в 8 утра дети, которые по плану должны были выезжать, они выезжают. Угу. Детских лагерей Крыма. Ну и в ближайшие сутки двое, согласно расписанию, дети будут выезжать. Те дети и родители, которые должны были сегодня поехать на вторую смену, с ними с утра ведется точечная работа, индивидуальная работа, и предлагаются альтернативные поездки детей. Предлагаются лагеря на море. Это Анапа, это Геленджик, это Туапсе. Также есть места в региональных лагерях. Волгоград приглашает к себе. В Московской области есть места. То есть все в оперативном решают по поводу для того, чтобы все-таки сохранить отдых для детей в объеме лагерей.
2: Татьяна, мы сейчас говорим о лагерях, а в целом, как думаете, как эта ситуация повлияет на туристический сезон в Крыму?
3: Ситуация
2: Он вообще возможен сейчас там?
3: И, конечно, в первую очередь это ударит по туристической всей отрасли Крыма. А Крым все-таки большая доля именно туризма, туристов. Соответственно, я думаю, что и взрослые туристы, да, как это обычно есть, волна идет, то, соответственно, будет уже родители остановятся даже семьями и будут перенаправляться в другие регионы России.
2: А в каких регионах?
3: Для отрасли Крыма нужно обязательно сейчас меры поддержки, потому что Крым, как здравницу отдыха для детей и взрослых, нужно сохранить.
2: А какие регионы, Татьяна, по вашему мнению, сейчас самые безопасные? Какие регионы смогут принять детей вместо Крыма для отдыха?
3: Вместо Крыма, конечно, нужно смотреть прежде всего, где есть места, потому что в некоторых регионах региональные лагеря уже закрыты на 100%. Но есть лагеря морские альтернативные. Это Анапа принимает, и мы сегодня как раз перенаправляем несколько детей вместо Крыма в Анапу. Геленджик, Туапсе, в Сочи еще есть места. Это что касается морских курортов. А дальше каждый туроператор, где сейчас живет ребенок, будет предлагать варианты, какие есть в наличии. То есть москвичей будем приглашать в лагеря Московской области, вот Волгоград приглашает в свои лагеря, ну и дальше в зависимости от региона, где живет ребенок.
2: В Московской области тоже есть лагеря. Интересно, а что они могут предложить? То есть там они находятся где-то в лесопарковой, может быть, какой-то зоне?
3: Лагеря Московской области, да, есть еще места на 2026 год, есть и на 1 июля заезды, 2, 3, 4, 5 смены. Программы у всех разные, лагеря находятся...
2: Но они какие-то оздоровительные или это просто детские?
3: Да, нет, смотрите, я вам хотела сказать, что есть у нас лагеря, которые в реестре лагерей, соответственно, есть тематические, активные, спортивные, есть узкопрофильные, шахматные, есть языковые. Огромнейший выбор лагерей именно активного, тематического направленности. И есть небольшое количество оздоровительных лагерей. Это как 21 день, да, то есть их надо здесь точечно искать. В Московской области они есть.
2: Огромное количество. Вы перечислили разновидностей. То есть есть из чего выбирать. Это уже хорошо. Это не может не радовать. А что должны знать родители, которые планируют отдых детей в целом сейчас? Может быть, как-то нужно подготовить своих детей к чему-то, поговорить с ними?
3: Если мы говорим о стандартной ситуации, то, конечно, лагерей перед поездкой нужно готовить, надо с ними разговаривать. Во-первых, настроить ребенка, что он едет в классное место. И вообще при выборе детского лагеря нужно выбирать вместе с ребенком. То есть это должно быть не тоталитарное принятие решений со стороны родителей, а именно с ребенком, чтобы ребенок был готов и морально, и физически, потому что есть дети, которые 8 лет готовы уже к общению с детьми, с другими, а есть кто только в 10 лет приходит в детский лагерь и получает свой опыт. Поэтому в первое время ребенка обязательно и поддерживать, когда он отправится в детский лагерь, особенно первый раз, то есть быть с ним на связи, поддерживать. И, конечно, не поддаваться панике, потому что бывают просто элементарные вопросы, там, потерял ручку, не знаю, где книжка, не знаю, как, где у него там что-то он потерял, да, соответственно, всегда есть обратная связь с лагерем, главное не паниковать. И ситуации, которые вот сейчас происходят, тоже не паниковать, потому что организаторы детского отдыха имеют определенные навыки, определенные инструкции. Мы готовим вожатых, и вожатым даются инструктажи в действиях в различных ситуациях. Поэтому лагеря имеют возможности правильно решить многие ситуации, которые могут возникнуть.
2: Татьяна, ну, простите, пожалуйста, это первый раз, первая такая ситуация, что лагеря закрывают, вот в Крыму, например. Ну, то есть, что сезон, не просто лагерь закрывают, а сезон приостановлен.
3: Конечно, такая ситуация в Крыму первый раз. Мы видели. Да, в Крыму это да, и мы считали до недавнего времени, что Крым самое безопасное место. Ну, вот так сложилось, как сложилось. Если смотреть из богатой, ну, условно, небогатой истории, то в прошлом году у нас было закрытие лагерей Анапы. Опять же, не то, что закрытие, а был запрет на пользование морем. И, соответственно, лагеря Анапы перестроились и проводили все программы детей, принимали детей уже на своей территории, делали различные мероприятия, строили бассейны. То есть у каждого лагеря настраивается под ситуацию. Да, есть, к сожалению, лагеря, которые по санитарно-эпидемиологическим закрываются, такие случаи тоже есть, но они прям индивидуально точечные.
2: Спасибо вам большое.
3: Это только сейчас в Крыму. Но мы готовы, то есть реагируем все оперативно, все лагеря Крыма сегодня. Спасибо большое, прислали нам информацию. И туроператоры перестраиваются, предлагают родителям. И у меня прям обращение к родителям. Пожалуйста, принимайте приглашение туроператоров, потому что это правильное решение перенаправить ребенка в другой лагерь. Потому что возврат денежных средств, он будет длиться долго. То есть нужно запрашивать лагерь. В лагере эти средства тоже вложил в подготовку к открытию, в инфраструктуру, поэтому возврат денежных средств будет долгим.
2: Спасибо большое. Татьяна Иванова с нами была на связи, руководитель комитета по детскому отдыху Российского союза туриндустрии.
0: Радио «Спутник».
2: В Калининградской области создано новое Министерство региональной безопасности. Губернатор подписал соответствующий указ. Ведомство станет самостоятельным юридическим лицом уже с 29 июня. Его возглавит полковник Дмитрий Конов, ветеран боевых действий, награжденный медалями за отвагу Суворова и Жукова. Губернатор также подчеркнул, что в непростой геополитической обстановке, учитывая особое географическое положение региона, необходимо консолидировать работу структур, отвечающих за безопасность. Подробнее мы сейчас обо всем поговорим с членом Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богданом Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый день.
2: Богдан Анатольевич, скажите, пожалуйста, а какие угрозы конкретно для региона требуют усиления мер безопасности сейчас?
4: Ну, прежде всего, это обусловлено географией региона. Это эксклав, то есть фактически остров во враждебном окружении, который может подвергнуться как атаке беспилотников, так и какой-нибудь кибернетической атаке, ну, так, собственно говоря, и проникновению людей, недоброжелательно настроенных по отношению к региону и к нашему государству в целом. То есть я бы сказал, что это отражение той системы, которая необходимо выстраивать с особенностями этого региона, поскольку он такой у нас один.
2: Богдан Анатольевич, а это как-то повлияет на жизнь обычных жителей Калининградской области? Что-то поменяется для них?
4: Ну да, возможно, потому что это ведомство будет обладать определенными полномочиями, и, вероятно, они будут вырабатывать какие-нибудь рекомендации или ограничения для жителей региона. Также это может коснуться туристов, которые посещают регион, тем более, что могут наблюдаться в связи с эскалацией политической обстановки, могут наблюдаться транспортные трудности.
5: Ну, например, мне вот знакомые как раз из этого региона говорили, что прилететь туда, в Калининградскую область, гораздо проще, чем оттуда вылететь.
2: Почему вылететь, да?
5: Ну, существует определенная диспропорция проданных билетов. Я не совсем понимаю, как это. Я, как турист, всегда покупаю билеты туда и обратно. Но я допускаю, что кто-то, вот, может быть, покупает билеты только в одном направлении, потому что хочет, например, там задержаться подольше или рассчитывает на это. Все это должно учитываться. Все это должно подвергаться там каким-то аналитическим, соответственно, операциям и выдаваться рекомендации, чтобы люди не попадали в сложные ситуации.
2: Богдан Анатольевич, а вы говорили о полномочиях. Вот стало интересно, какие полномочия получит министр региональной безопасности? Уже известно?
5: Нет, я так полагаю, что пока это еще неизвестно, и нужно дождаться официальных бумаг. Но я могу только предполагать, что есть определенные полномочия, которые будут у этого министерства. Так же, как и у любого министерства в рамках регионального правительства.
2: А как думаете, какие задачи первостепенные будут стоять перед новым министерством? Какие нужно будет решать задачи?
5: Ну, прежде всего, это вопросы политической, военной безопасности. Вопросы, связанные с атаками беспилотных летательных аппаратов. Вопросы, связанные с наличием людей, которые негативно относятся к, соответственно, к нашему государству. Ну и ряд других вопросов, которые носят чисто региональную специфику.
2: Вот как, интересно. А кто такой Дмитрий Конов? И почему на эту должность назначили именно его?
5: Ну, я могу предполагать, это человек, который обладает хорошим образованием. Человек,
2: полковник.
5: Который, который, насколько я помню, обладал опытом работы в Донецкой Народной Республике. То есть у него есть опыт работы в тех регионах, которые находятся, скажем так, в очень непростой ситуации.
2: Ну вот, как раз губернатор подчеркивает, что опыт нового министра выполнения боевых задач и взаимодействия с силовыми структурами поможет выстроить эффективную работу в непростой геополитической обстановке.
5: С учетом, ну, да. Донбасс живет в этой обстановке уже много лет, начиная с 2014 года. И действительно опыт, соответственно, нового чиновника поможет Калининградской области выработать какие-то решения, как я полагаю, в качестве превентивных решений, возможных негативных каких-нибудь действий против нашей страны и против этого региона.
2: Ну, кстати, здесь перечень обязанностей, он достаточно обширный. В задачи входит гражданская оборона, защита от ЧС, пожарная безопасность, в том числе взаимодействие с правоохранительными органами и силовыми ведомствами. Также пожарная безопасность.
5: Да, да, совершенно верно. Но очевидно, что вот сами по себе все эти службы, они нуждаются в условиях, в экстренных условиях, они нуждаются в неком таком посреднике, который понимает, как их очень хорошо между собой можно
2: связать,
5: как создать вот это сопряжение между всеми этими службами, чтобы все работало максимально эффективно, и чтобы между ними проходил хороший обмен информацией, и, соответственно, все это было быстро и эффективно.
2: А почему все-таки именно сейчас в Калининградской области к этому пришли и решили создать отдельное Министерство безопасности?
5: Ну, очевидно, это связано с эскалацией политической обстановки, а также с участившимися атаками беспилотников, которые сейчас наблюдаются фактически по ряду центральных регионов России, и прежде всего в отношении Калининградской области, в отношении Петербурга, Петергофа, Устюги и так далее.
2: То есть вы предполагаете, что это связано с усилением некого военного присутствия НАТО у границ все-таки, да?
5: Это связано с усилением военного присутствия и с усилением политического давления на наше государство. Вообще, в целом, с ухудшением обстановки в мире, я бы так сказал.
2: Ну, а они как-то будут действовать, это ведомство конкретное, с федеральными структурами, например, как вы думаете?
5: Конечно, конечно, безусловно. Это невозможно не взаимодействовать с федеральными структурами. Но, безусловно, и то, что федеральные структуры всегда разветвляются в регионах на региональные и опираются на них.
2: Спасибо вам большое. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько был с нами на связи.

0: Правительство России подготовило финальный вариант законопроекта о регулировании искусственного интеллекта. Документ получил новое название — о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в России. Регулирование коснется только больших и фундаментальных моделей, которые включают в себя более 1 миллиарда параметров, таких как разработки Сбера и Яндекса, например. Из законопроекта исчезли жесткие ограничения для иностранных нейросетей, маркировка контента осталось, но в довольно-таки мягком виде создателям материалов обеспечивается возможность разместить предупреждение. Главная задача документа – создать приоритетную поддержку отечественным разработкам, а не запрещать доступ к зарубежным решениям. Это, кстати, тоже очень важно. То есть название получается у нас новое, что тоже говорит о смене фокуса. Раньше было регулирование ИИ, сейчас законно заглавлено поддержки развития технологий. Тоже хорошо говорит о том, что они все-таки пытаются как-то идти навстречу. Полностью убраны ограничения на трансграничные технологии, о которых говорилось в первых версиях документа, что, опять же, говорит о том, что документ очень сильно видоизменен. Тогда это вызывало некие опасения, что может привести к запрету в России иностранных нейросетей. Но, как уже мы сказали ранее, нейросети иностранные остаются с нами. IT-системы, в которые уже внедрены зарубежные и смогут работать на них как минимум до 2032 года. То есть получается еще, давайте посчитаем, еще 6 лет, 5,5. Ограничения коснутся только крупных E-моделей в достаточно чувствительных сферах госуправления и на объектах критической инфраструктуры. Первую версию законопроекта по регулированию ИИ Минцифра опубликовала на портале «Регулятор» в марте. По сравнению с ней документ сильно сократился, и теперь в нем 13 статей вместо 21. И ключевые изменения сводятся к следующему. Так, поменялось название, о чем мы уже сказали. Изменился предмет регулирования. Теперь проект касается не искусственного интеллекта в целом, а разработки, внедрения и применения фундаментальных моделей искусственного интеллекта. В предыдущей версии документа при заключении договоров с разработчиками моделей искусственного интеллекта владельцы сервисов должны были согласовать порядок передачи авторских прав, соблюдать права авторов оригинальных работ. Но сейчас появился у нас эксперт. Сейчас мы поговорим обо всем подробнее с Романом Душкиным, руководителем образовательной программы «Искусственный интеллект» Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления. Роман, здравствуйте, вы с нами на связи?
1: Здравствуйте, да.
0: Роман, расскажите, пожалуйста, почему правительство решило регулировать только большие фундаментальные модели, а не весь рынок искусственного интеллекта? Почему такие изменения?
1: В том, что модели, они потому и называются фундаментальные, что лежат в основе, в фундаменте всех остальных систем, которые разрабатываются сегодня в области искусственного интеллекта. Ну, я бы не сказал всех остальных, да, но именно большие фундаментальные модели становятся таким краеугольным камнем современного агентного подхода в искусственном интеллекте. Поэтому, да, вот так вот.
0: Роман, а что значит все-таки поддержка отечественных разработок конкретно на практике?
1: Ну, я очень в целом доволен, как идет работа над законопроектом, потому что первая версия, которую мы все увидели еще, по-моему, в начале весны, критики очень много было, да, и рабочие группы собирались, и большое количество именно предложений от экспертов было. Все они учитываются, я надеюсь, в Министерстве цифрового развития везде, да. И вот очень многие эксперты, я в том числе, и с кем я разговаривал, говорят о том, что закон должен не мешать развитию отрасли, а именно помогать. Вот как стратегия развития искусственного интеллекта в России, она в целом, ну, она такую рамку как бы фиксирует, что мы хотим заниматься развитием технологий, да, а закон вот этот вот новый, он фактически более приземленно показывает, каким образом мы хотим развивать искусственный интеллект, и вот из большого количества таких барьерных тезисов, барьерных положений мы перешли к декларациям о том, что должно быть все как бы в помощь разработчикам, но при этом не забывать о пользователях, не забывать о лицах, которые могут пострадать от применения таких технологий.
0: Ну вот и в подтверждение ваших слов, это, наверное, то, что иностранные сети в итоге не запрещают, а разрешают использовать до 32 года. Кстати, что будет после 32 года, как думаете? Наши нейросети уже настолько станут хорошими, что зарубежными никто не захочет пользоваться?
1: Слушайте, до 32 года дожить еще надо, это раз, а во-вторых, само как бы скорость развития искусственного интеллекта, технологии искусственного интеллекта, модели всех, она настолько поражает даже нас, людей, которые вот всю жизнь работают в этой области, что говорить о том, что будет там через 6 лет, сегодня очень сложно. То есть, там, ну, смотрите, 3 года назад мы все восхищались там чат GPT, да?
0: Да, да.
1: Который... Если сегодня его открыть, этот чат GPT, то есть GPT версии 3.5,
0: 15 секундочек у нас буквально.
1: Буквально все поразятся его убогости. А сегодня Fable 5 запрещают, США запрещает доступ к нему, потому что он там за полчаса, ну, за какое-то время взломал все сети АНБ.
0: Спасибо большое, простите, время заканчивается. Роман Душкин был с нами на связи, руководитель образовательной программы «Искусственный интеллект» Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.

Соглашение между Германией и Польшей о военном сотрудничестве. Контекст. Безопасность и эффективное сдерживание на восточном фланге немыслимы без тесного германо-польского сотрудничества. Такими словами, подписание документа сопроводил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Взаимными гарантиями стороны отягощать себя не стали. Разногласия сохраняются. В том числе по вопросу огромных репараций за Вторую мировую войну, которые требует Варшава. Берлин раз за разом отвергает возможность выплаты фантасмагорической суммы в 1 триллион 300 миллиардов долларов. Однако новоиспеченные партнеры договорились проводить совместные маневры, взаимодействовать на Балтике, выстраивать общую систему кибербезопасности и военную инфраструктуру. Европа, испуганная планомерным ослаблением американского присутствия, активно милитаризируется и готовится к войне с Россией. Об этом открыто говорят ее лидеры. Но военное сотрудничество Германии и Польши – особая статья. Каждая из этих стран намерена создать самую сильную армию в Старом Свете. Варшава планирует довести ее численность до 500 тысяч штыков. Берлин – почти вдвое увеличить личный состав. Плюс сотни миллиардов на перевооружение. Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Есть что сказать?
3: Говорите.
2: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
4: Что?
2: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин 23 июня встретится в Кремле с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Подчеркивается, что в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца соберутся более 600 выпускников, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств. Кроме того, завтра Владимир Путин в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства России. Основной темой станет реализация программы наставничества для выпускников медицинских учебных учреждений. Отмечается, что с докладами выступит в том числе глава Минздрава Михаил Мурашко. Россия и ее партнеры по ЕАЭС считают неприемлемым потребительский подход Армении идти за чужой счет в ЕАЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия хотят, чтобы Армения как можно скорее определилась между членством в ЕАЭС и ЕС. Парламент Армении, напомню, в марте принял закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз. В свою очередь, президент России Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном заявил, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно. США создали механизм для предотвращения эскалации между Израилем, Ливаном и движением Хизбалла. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, механизм должен позволить вести обсуждение между движением Хизбалла, Ливаном и Израилем и другими партнерами в регионе. Вэнс отметил, что Израиль и другие страны региона имеют право на самооборону, однако Вашингтон хочет, чтобы такие действия сопровождались диалогом о деэскалации, а не приводили к выходу конфликта из-под контроля. 10-е за день землетрясение зафиксировано в Черном море у берегов Севастополя. Об этом сообщили в Крымском федеральном университете. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в Черном море произошло 7 землетрясений, 2 из которых были ощутимы в городе. Никакие объекты при этом не пострадали. В Бишкеке состоялась церемония возложения цветов к вечному огню на площади Победы, посвященная годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в посольстве России в Киргизии. Также приуроченные к годовщине начала войны мемориальные акции прошли ранее на братском кладбище Кызыл-Аскер и северном кладбище. Они были направлены на сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. На фронты Великой Отечественной войны из Советской Киргизии ушли более 360 тысяч человек. 3 из них домой не вернулись. 73 человека за боевые подвиги были удостоены званий героев Советского Союза. Следующий выпуск новостей уже менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
3: Пятнадцать тридцать три в Москве. Вы слушаете информационный час на радио «Спутник». С вами Лисо Хабалова. Будем обсуждать интересные темы ближайшие полчаса. Начнем с Минфина. Минфин предложил защитить россиян от уплаты лишних налогов при продаже жилья, полученного по программе реновации. Сейчас льготы действуют только в Москве. Конституционный суд признал это несправедливым. Теперь ее хотят распространить на всю страну. Подробнее обсудим эту тему с юристом, экспертом по недвижимости Германом Борисовым. Герман Витальевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Герман Витальевич, расскажите, пожалуйста, подробнее об этой системе. Что поменяется в итоге?
4: Ну, основанием для разработки законопроекта, вы правильно сказали, послужило апрельское постановление Конституционного суда, признавшего норму налогового кодекса, действующей только для москвичей, ну, не соответствующей Конституции, когда вся страна живет по одному закону, а Москва по-другому. То есть, когда Москва имеет налоговые льготы при получении нового жилья по программе реновации, а рядом Московской области такой льгот не имеет, да и по всей стране тоже. То есть, человека не спрашивая, переселяли из старого жилья в новое и обнуляли срок владения недвижимостью по всей стране. Для Москвы сделали исключение, ну и цены, понятно, в Москве на недвижимость большие, и о начислениях налоговых по-другому воспринимали все граждане, понятно. Но сейчас...
3: Почему именно сейчас эта проблема стала актуальной? Почему именно сейчас обратили на это внимание, а не раньше?
4: Потому что, если вы заметили, запрос в обществе на справедливость вообще всего бытия увеличилось в связи с тем, что в мире происходит. Все мы видим. И здесь, как очень кстати, вышло постановление как раз апрельского конституционного суда. И законодатели действительно сейчас обратили на это внимание, что это несправедливо, потому что человек не собирался переезжать, покупать новое жилье. Его переселили по программе реновации, сказали, вот бери новую квартиру и обнулили срок владения тебе. А может, он хотел через год расширить свое жилье, семьи увеличиваются. Мы же призываем увеличивать рождаемость.
3: Да, все правильно.
4: Такой момент. Поэтому очень вовремя и в тему. Это и оживит рынок недвижимости, даст возможность людям спокойно, без уплаты налогов, где это можно избежать, обменять жилье.
3: Герман Витальевич, а как думаете, обычная среднестатистическая семья при продаже такой квартиры, например, сколько налогов сможет сэкономить?
4: Ну, это смотря тогда, каким образом получили это жилье. Если они, например, недавно, год назад приватизировали, а потом по программе реновации им дали новую квартиру, то у них вообще затраты на приобретение жилья нулевые. Они могут воспользоваться только налоговым вычетом в 1 миллион. А если взять московский регион, там суммы исчисляются... Начинается с 10 миллионов, можно так сказать, на квартиру.
3: Герман, извините, я вас перебила.
4: Налоговый с 9 миллионов, ну, какой, больше миллиона рублей.
3: А что, как быть к тем, кто, например, уже абсолютно недавно продал свою квартиру, заплатил этот налог, а мог бы не платить, получается? Есть шанс вернуть деньги?
4: Через суд? Шанс есть, но, как правило, кто понимал, что он попадает на такие налоги, откладывали переезд, продажу, чтобы не попасть на налоги такие. У нас освобождены от налогов с недавнего времени многодетные семьи, где двое и более детей, при расширении жилплощади. А для них вообще не существует срока владения. Ни 3 года, ни год. А вот как решили увеличить жилплощадь, при соблюдении там 5 пунктов, они легко соблюдаются, если это действительно семья выросла и нужно увеличить площадь квартиры или дома. Это легко соблюдается, и семья может без налогов продать, без уплаты налогов продать старое жилье и получить новое, ну, не купить новое.
3: Ну, важно отметить, конечно, я вот, знаете, не помню, вначале сказала об этом или нет, Минфин предложил, то есть это пока что только предложение, закон еще не принят, но вот как думаете, как быстро закон может быть принят?
4: Я думаю, в течение года его примут, и ну, с Нового года точно заработает, а может и раньше, ведь он принят для Москвы, почему не расширить это для всей страны? И добавить туда еще не только реновацию, а и переселенцев из ветхого жилья, потому что их тоже не по своей воле переселяют. Почему тоже должно обнуляться срок владения. Также, кроме реновации, есть различные комплексные программы по комплексному развитию территории, где тоже муниципалитет волевым решением берет и переселяет дома, микрорайоны целые.
3: Герман Витальевич, вы перечисляете достаточно интересные способы решения вопросов жилищных. А где-то может обычный гражданин, я, слушатель наш, найти эту информацию?
4: О чем?
3: Ну вот обо всем, о чем вы сейчас рассказываете, о переселении, о налогах, обо всем об этом. Может быть, есть какие-то порталы интересные, где можно найти рассуждения юристов, кстати, даже?
4: Ну, можно, конечно, поискать в поисковике, но при принятии решений нужно обязательно обращаться к налоговому консультанту квалифицированному, который даже не устно, а письменно подтвердит весь ваш проект, который вы хотите провести.
3: Вы знаете, я помню, разговаривала с экспертом, правда, женщина не была юристом, и она как раз говорила о том, что есть для людей, которые продают квартиры, покупают какой-то сайт, вот что-то похожее. Я интересовалась, возможно, есть для людей, где есть сразу же юридические консультации. Но в целом, на самом деле, сейчас говорю об этом и задумалась, что доверять таким сайтам тоже не всегда можно, и юридическим консультациям, таким через интернет, онлайн.
4: Да, и тем более здесь нужен налоговый консультант, опытный, который сам не ошибается и готов в письменном виде сделать юридическое заключение по вашему вопросу. Это стоит денег, но без этого нельзя вступать в какую-то сделку. На словах там какого-то юриста, даже налогового консультанта. Он может быть не столь компетентным или ошибается. И со слов спроса нет, нужно юридическое заключение.
3: Герман Витальевич, и уже последний вопросик вам задам. Время, к сожалению, эфирное заканчивается. Как вы думаете, означает ли это, что государство идет навстречу гражданам в вопросах налогообложения?
4: Да, однозначно, государство идет на запрос на справедливость в обществе, но здесь даже не навстречу, не послабление налогообложения, а здесь приведение в соответствие со справедливостью, что уже есть, что даст развитие, в том числе и рынку недвижимости, и развитие семьям, обществу. Здесь в данном случае даже нет послабления. Просто делать справедливо, чтобы не доходили люди до Конституционного суда, когда явно все налицо ситуация, как говорится.
3: Спасибо вам большое. С нами на связи был Герман Борисов, юрист, эксперт по недвижимости.

0: Росрыболовство планирует создать мощную отрасль по переработке водорослей. Для этого сформируют три кластера – дальневосточный, северо-западный и азово-черноморский. Запасы морских водорослей в России оцениваются более чем в 250 тысяч тонн. Огромная сумма, мною названа сейчас, мне кажется. Продукция будет использоваться в пищевой и фармацевтической промышленности. Вот так интересно. Давайте подробнее обсудим это все с руководителем информационного агентства по рыболовству Александром Савельевым. Александр Анатольевич, здравствуйте.
1: Приветствую вас. Приветствую. Помните, в пьесе Марины Цветаевой «Феникс» есть такая очень красивая строчка: «И водоросли поцелуй». Так вот, я считаю, что наконец водоросли поцеловали Росрыболовство. Действительно, так сказать, Россия, которая омывает 14 морей с выходами в три океана, это самые богатейшие в мире запасы водорослей. Самые богатейшие, кстати сказать, о цифрах, да. А вот по данным, это отраслевой такой институт есть в НИРО, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии. Так вот, по их оценкам, на Дальнем Востоке нашей страны 25 миллионов тонн. 25 миллионов тонн. Это только на Дальнем Востоке. А в НИРО рекомендовал, вот скажем, на этот год к добыче 2 миллиона тонн водорослей, ну, это, так сказать, по всей стране, да, а фактически добывает всего лишь 40 тысяч. Видите, то есть, с одной стороны, мы все прекрасно понимаем, и уж в отрасли тем более, что водоросли – это, ну, очень такой востребованный продукт и в кулинарии, и в медицине, и в фармацевтике.
0: Вот в медицине, фармацевтика, простите, сегодня что-то не то, очень заинтересовало меня, а как водоросли там используются?
1: Слушайте, достаточно обратиться к народному фольклору, да?
0: Так.
1: Вот у французов есть такая поговорка: «Сколько водорослей в море, столько и хлеба в поле». У них, кстати сказать, на острове Нуар-Мутье выращивают самый дорогой в мире картофель. Как раз на водорослях выращивается.
0: На водорослях?
1: Да, «Ля Бонот» называется. $720 за килограмм. Вот. Но, конечно, самое... продвинутая кухня, что ли, так сказать, в отношении водорослей, это, конечно, в Японии. Вот у них очень ценится, так сказать, вот этот сладко-соленый такой, умами называется у них, умами.
0: Слышали такое? Ели.
1: Переводится с японского: восхитительный вкус, приятный пикантный вкус. Вот. Ну и вот эти вот все, так сказать, нори, ваками, хидзики, вот это вот все, конечно, характерно для, так сказать, японской кухни, но больше всего в мире, конечно, водоросли едят китайцы. 9 килограммов на каждого жителя в год.
0: А в производстве какие страны лидируют?
1: Китайцы.
0: Китайцы и производят больше всего.
1: Китайцы выращивают в аквакультурных хозяйствах и в море добывают примерно 60% всех мировых запасов. То есть они добывают 23 миллиона тонн водорослей. И вот я повторю, так сказать, каждый китаец в среднем, так сказать, по 9 килограммов в год съедает. У нас в 30 раз меньше. Вот. Хотя, так сказать, у нас с советских еще времен известный продукт. Это вот мы просто сейчас стали обращать внимание на, так сказать, японские названия, которые клеят на вот китайский продукт. Да? Вот. А с советских времен у нас это известно под названием морская капуста. Вот. Еще есть морской виноград, помните, если... Вот.
0: Морскую капусту, да, но вот виноград нет. Я сейчас, кстати, даже запишу себе, чтобы потом подробнее изучить вопрос про морской виноград.
1: Да. Ну, безусловно, вот вы спросили, как это используется в фармацевтике. Слушайте, это просто природное лекарство. Залежи. И даже вот, так сказать, не надо ничего добавлять, мне это просто тупо водоросли есть, и будешь, что называется, в тонусе и здоров.
0: Ну, это еще с детства меня мама приучила к этой морской капусте. Она всегда говорила, что это очень полезно.
1: Да, очень полезно. Но вот вы понимаете, так сказать, отраслевой бизнес не очень охотно, так сказать, идет на добычу вот всего этого так сказать, богатство. Недаром же ведь кто-то сказал, что беда России в ее богатстве. Ну, угу. Я еще раз повторю, 25 миллионов тонн ценнейшего продукта вот только на Дальнем Востоке. А добываем всего 40 тысяч. Вот. И покупаем, кстати сказать, те же нори. Вы никогда, так сказать, не сравнивали, скажем, по какой цене вы покупаете нори, вот эту вот ламинарию, по сути, да, угу. Вот эти вот морские водоросли, с ценой красной икры?
0: Нет, не сравнивала.
1: Даже при том, что вот сейчас красная икра, так сказать, свежего улова поднялась в цене до 15 тысяч за килограмм, так вот, нори дороже.
0: Ух ты!
1: Нори.
0: Это очень неожиданно. Но, да. Возможно, здесь еще имеет дело вес. То есть нори, этот листик, он же такой абсолютно невесомый почти. Может быть, поэтому кажется, что мы не переплачиваем.
1: Нет, конечно, можно по-разному, так сказать, сравнивать. Да? Но если сравнивать в весе, да, килограмм нори стоит дороже килограмма красной икры. Вот я о чем, понимаете? Ну и, соответственно, полезных веществ вы... кстати сказать, гораздо больше получите из морской капусты, из ламинария, чем даже из красной икры.
0: Александр Анатольевич, но какую пользу для экономики это все принесет? Новые рабочие места, возможно?
1: Безусловно, безусловно. Слушайте, этот продукт, я ж говорю, не случайно вспомнил эту, так сказать, затертую фразу, что беда России в ее богатстве. Ну вот мы про кулинарию вроде бы как, так сказать, поговорили, в медицине, в фармацевтике, в косметике. А еще биотопливо, биопластик. Вы понимаете, какое богатство, так сказать, проходит мимо нас? Вот, и это можно не только самим потреблять, это с удовольствием будут покупать уж в Юго-Восточной Азии 100%. Понимаете, вот просто, тем более, вы понимаете, обратите внимание.
0: Александр Анатольевич, вот буквально 30 секундочек, последний вопросик, простите, время уже заканчивается. Когда мы первые продукты из российских водорослей увидим уже на полках магазинов, или они есть, кстати?
1: Они уже есть. Вы только не нори задавайте в поиске, а задавайте ламинария или морская капуста. И вам будет предложено огромное количество этих продуктов.
0: Спасибо вам огромное. Было очень интересно с вами беседовать. Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
2: Радио «Спутник».
0: Необычная тема у нас в эфире. Закончим этой темой. Испанский слизень, уже расселившийся по европейской части России, продолжает свое движение. Ученые предупреждают, он может добраться до Дальнего Востока и Камчатки. Основной драйвер его распространения – это деятельность человека, а не изменение климата. Экологи называют слизня не менее опасным, чем борщевика, например. Поговорим об этом с председателем Совета межрегиональной общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов. Андрей Владимирович, здравствуйте.
3: Да, добрый день.
0: Андрей Владимирович, расскажите, пожалуйста, подробнее, что такое испанский слизень и чем он опасен для России?
3: Да я бы не назвал его чем-то опасным. Опасен он скорее для вот этих вот ученых, которые неизвестно какие как-то вот ссылки идут на ученых, но только конкретно ученые не называются.
0: Ну вот его называют одним из самых опасных вредителей в мире.
3: Да нет. Знаете, когда он появился-то в России у нас?
0: Когда?
3: Вот на 1949 году.
0: Ух ты.
3: Да. И вот с тех пор вот он опасный. Вот им пугают. А он как-то вот в одни отдельные годы проявляется и в отдельных местах. А потом как-то про него забыл.

0: ничего, и встречается он, даже в Якутии встречается, там, где вечная мерзлота, ну, что, боремся потихонечку, ну, а если так случается, в принципе, вступают регуляторные какие-то вещи со стороны природы, то есть вот почему тот же... там слизень, он, его там, допустим, много того же испанского, потому что у него не так много врагов естественных, как у слизня сетчатого, который традиционен. То есть есть какие-то враги, но их меньше. Просто это вот в пищевой цепочке некое это такое звенышко еще не освоенное, как тот же колорадский жук. Там у него на родине в Мексике у него есть естественные вредители, естественные враги. Это не обязательно там какие-то птицы, это грибы, вирусы, бактерии, которые не дают ему массово размножаться. У нас просто как-то вот так случилось, что естественных врагов не оказалось. Но это не значит, что они не окажутся, потому что святое место пусто не бывает. Рано или поздно на любого вредителя появляется свой вредитель, появляется там хищник, паразит. Так что природа сама регулирует эти процессы. Ну, а человек, знаете, большинство, вот когда говорят, что там вредители, вот, размножаются, там расходятся по всему свету, это люди их развозят, это старая, так сказать, истина. И в некоторых странах, например, очень строго с перевозкой там посадочного материала, там семян, ну, попробуйте в Соединенные Штаты, введите пакетик с семенами в кармане.
1: Не получится,
0: если
1: да?
0: вас там засекут, это... штраф много-много тысяч долларов, а если это у вас там партия окажется, там штук 10 семян, ой, все, это может и тюремный срок быть. Или между, например, штатами Австралии, вроде бы Австралия, да, одна страна, стоят карантинные таможни. То есть вы, переезжая из штата в штат, вас там по полной программе машину ошманают, что везете, не дай бог, вы везете там яблоки, сливы, или те же самые семена, мед, у вас там все отберут и еще и оштрафуют за перевозку. Это в Штатах, именно австралийских Штатах. Поэтому, в общем-то, только в России, знаете, как-то... Вот я прилетал...
1: Андрей Владимирович, простите, очень интересно, но у нас заканчивается эфирное время. Председатель Совета межрегиональной общественной организации Московский союз садоводов Андрей Туманов был с нами на связи. Спасибо.

Страна героев. Балган Банзаракцаев. Успех спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины зависит от личного мужества и грамотных действий каждого бойца. Это на личном примере доказал прапорщик Балган Банзаракцаев. Он действовал в составе батальонно-тактической группы, закрепившейся в обороне неподалеку от освобождаемого от радикалов ВСУ населенного пункта. Группа агрессивно настроенных боевиков после артподготовки и при поддержке боевой техники перешла в наступление. Враг использовал дроны. Балган удерживал позиции, умело отражал наскоки противника. В ходе ожесточенного боя прапорщик получил осколочное ранение плеча. Он нашел в себе силы сделать перевязку, после чего продолжил сопротивление, руководя подчиненными. Через какое-то время Балган Банзаракцаев обнаружил, что вражеские солдаты пытаются отрезать часть личного состава от основных сил для последующего уничтожения. Прапорщик разгадал планы противника и принял решение сосредоточить огонь наших бойцов на штурмовой группе ВСУшников. Попытка раздробить роту была сорвана. В ходе огневого воздействия противник понес большие потери и покинул поле боя. Только после этого российского военного эвакуировали в тыл и оказали полноценную медпомощь.

0: Страна героев. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
3: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
0: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16 часов, в Сухуме столько же, во Владивостоке 11 ночи. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ нанесли удары по периметру Энергодара. В Венгрии разработают новую конституцию. Суд арестовал напавшего на людей в ТЦ в Краснодаре. Подробности далее. Украинские войска нанесли удары по периметру города-спутника Запорожской АЭС «Энергодара». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Информация о возможных повреждениях уточняется. В администрации также добавили, что дроны ВСУ целенаправленно подожгли лес рядом с городом. Идет ликвидация пожара. Работы затруднены опасностью повторных атак противника. Свыше 31,5 миллиарда рублей дополнительно направит правительство на строительство университетских кампусов в Башкортостане, Нижнем Новгороде, Южно-Сахалинске и в Уфе. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Но он уточнил, что 14 миллиардов рублей поступят в текущем году, еще свыше 17,5 миллиардов в последующие два года.
2: Сегодня для студентов уже создано более 30 пространств. Это учебные корпуса, в которых они посещают лекции, семинары, занимаются наукой, работают и в библиотеках, и в читальных залах. Это также и досуговые центры, спортивная инфраструктура, где есть возможности для творчества и для тренировок, занятий спортом. Комфортные общежития для многих молодых людей решают проблему с проживанием.
1: Напомню, по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодежь и дети» утверждены проекты 25 кампусов для комфортного проживания студентов и преподавателей. Их планируют построить к 2030 году. В Венгрии с сентября начнется процесс разработки новой конституции. Она будет утверждена всенародным референдумом, об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. По его словам, еще до этого будет инициирована поправка конституции, которая отстранит от должности президента Венгрии Тамаша Шуека. На ближайшие 5 лет будет избран другой глава государства. Российские дипломаты, руководители дипмиссии Беларуси и Казахстана, а также болгарские общественники и российские соотечественники почтили память павших советских воинов в Софии. Об этом сообщили в российской дипмиссии. Там отметили, что в памятной церемонии также приняли участие представители посольств Вьетнама и КНДР, настоятель и прихожане подворья РПЦ в Софии. В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны – началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. Суд Краснодара арестовал на 2 месяца Григория Артюшина, напавшего на людей в торговом центре города 20 июня, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. 20 июня молодой человек в здании ТЦ в Краснодаре нанес ножевые ранения нескольким посетителям. По предварительным данным, скончалась одна женщина. Он также бросил пиротехническое изделие в помещении, где расположен детский развлекательный центр. Предварительно там никто не пострадал. Как уточнил губернатор Краснодарского края, от действий нападавшего пострадали не менее 5 человек. Возбуждено уголовное дело. Жительница Челябинска устроила пожар в своей квартире по указке телефонного мошенника. Аферист убедил женщину, что это поможет получить крупную выплату от страховой компании. По данным местных СМИ, обошлось без пострадавших, но квартира серьезно выгорела. Эпичное видео доступно в Макс-канале «Радио Спутник». А следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: В Москве. Здравствуйте, Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». Как всегда в это время, традиционно в нашей студии Михаил Делягин, экономист, с которым мы даже не итоги подводим, а говорим о экономических проблемах, которые, естественно, всегда есть и в нашей экономике, и в мировой экономике.
4: Особенно в мировой.
3: Особенно
4: в мировой
3: особенно
4: экономике.
3: Острые
4: проблемы.
3: Да. Конечно. Хотя, они же связаны все равно, так
4: конечно,
3: или иначе.
4: Конечно,
3: тут
4: конечно.
3: Уж. Давайте начнем с банков. Центральный банк предлагает сделать банки более автономными в стрессе. Это я цитирую в данном случае. У меня вопрос, а как у них вообще дела у российских банков? Они в стрессе?
4: Вы знаете, судя по инициативе Банка России, в российской банковской системе ситуация плохая. Но я признаков этого не вижу. Может быть, это какие-нибудь внутренние шевеления, внутренние колебания. Но вот так, несмотря на инициативу Банка России, я считаю, что дергаться, волноваться и там что-то делать лишнее со своими вкладами не нужно. То есть это ситуация несравнима, скажем так, с ситуациями в других секторах экономики. Банковский сектор – это центр прибыли, по-прежнему продолжающийся захлебываться от денег. Может быть, этих денег, в которых он захлебывается, чуть меньше.
3: Сложнее
4: Но согласитесь, когда вы захлебываетесь чем-то, то когда этого чего-то меньше становится чуть меньше, да, вам становится легче. А идея Банка России следующая. Есть, ну, если перевести со специального языка на русский, есть такой специальный инструмент облигации субординированные, который банк выпускает, когда ему не хватает денег, когда ему не хватает капитала. И вот чтобы какое-то время перекрутиться, когда вот он понимает, что дальше все будет хорошо, но вот сейчас не хватает.
3: То есть это долги.
4: Да, он берет деньги в долг, но берет деньги в долг очень специфическим образом. Под высокий процент, с правом, если у него ситуация не улучшится, а ухудшится, то списать эти все деньги и забыть про них. То есть это специальные ценные бумаги, субординированные облигации, которые в разных режимах списываются, если норматив достаточности капитала падает ниже определенного уровня. Вот сейчас этот инструмент применяется мало, не только потому, что у банков все хорошо, всегда в любом секторе есть у кого-то все хорошо, а у кого-то все плохо. Но он применяется мало, потому что максимальный процент по ним недостаточен относительно имеющихся рисков. Ну и условия достаточно такие сложные. То есть нет особой заинтересованности в том, чтобы так рисковать. Соответственно, предлагается, во-первых, сделать более мягкие условия, чтобы списывать эти деньги, эти облигации чуть пораньше. Ну и, может быть, сделать условия чуть погибшим. То есть это внутреннее регулирование внутри финансовой системы, которая, кроме специалистов, которые, так сказать, на этом строят сложные математические модели, там выигрывают или проигрывают, в общем, особо не интересует. Я понимаю, что вы поставили первым, многие уже испугались, многие уже, так сказать, почувствовали, что у них в кармане зашевелилась банковская карточка, и надо бы ее облегчить, это неправильно. Все нормально у российской банковской системы. Точка.
3: То есть это тот случай, когда дуют на воду, да, как это говорят?
4: Это тот случай, когда немножечко облегчают защиту от рисков. Вот так.
3: А риски-то есть?
4: Риски всегда есть. Ну, слушайте, если разрушать экономику, риски, естественно, возникают. Согласитесь.
3: Нет, безусловно, то есть должен же быть какой-то здравый смысл.
4: Если я пилю сук, на котором я сижу, у меня риски есть или нет? Ну, конечно, есть. Да, но есть наиболее обеспеченной моей части есть парашютик, это банковская система.
3: Вот, собственно, это то, о чем я и спрашивал.
4: Парашютик немножко чинят, немножко модернизируют.
3: Тогда, собственно, вопрос главный, номер один, он возникает, Центральный банк всегда дает для него повод и высказываниями своими, и, самое главное, действиями. 0,25%. Да, ставка снижается, но еще медленнее, чем она снижалась раньше. Что это значит?
4: Это, с моей точки зрения, это просто выражение отношения к... выражение лояльности президенту Российской Федерации, который сказал, что надо бы вообще подумать о снижении ключевой ставки. Если бы ключевую ставку в этой ситуации снизили бы на 0,1% или там на 0,01%, это было бы таким наглым, циничным глумлением. А вот как выполнить указания начальства, чтобы ничего не изменить?
3: Чтобы не выполнить.
4: Да. Ну, чтобы ничего... Нет, выполнили указания руководства, но при этом ничего не изменили. На 0,25% снизили. Заодно всем очень четко дали понять, что, ребята, дальше снижать не будем. Хотя вы наизнанку вывернетесь.
3: Вот так.
4: При этом, уже второе заседание подряд. Это прошлый раз, когда на 0,5% ставку снизили, сказали мягко. А сейчас уже сказали жестко. Опять-таки, если перевести со специального экономического на бытовой русский. Дорогие друзья, мы экономику охлаждаем высокой ключевой ставкой, в том числе, не только ей. Мы экономику охлаждаем. Она, сволочь, опять развивается. И, вы знаете, вот правительство Российской Федерации вносит в это развитие большой серьезный вклад. Потому что правительство Российской Федерации, оно использует федеральный бюджет как инструмент экономического роста. Драйвер, как сейчас модно говорить. То есть увеличивает, ну как бы не увеличивает, сохраняет нормальными бюджетные расходы для того, чтобы продолжать развитие. Обесценивая тем самым усилия Банка России и некоторых других либеральных структур по подрыву российской экономики. Ну, значит, если правительство Российской Федерации дальше будет обеспечивать развитие России при помощи федерального бюджета, Банк Российской Федерации берет на себя обязательство, Банк России берет на себя обязательство, значит, блокировать это развитие при помощи доступными ему мерами кредитно-денежной политики. Ну, я, конечно, надеюсь, что я понял неправильно, но вообще говоря, говорилось вполне однозначно. Ну, опять-таки, может быть, они что-то другое имели в виду. Знаете, как смотришь в книгу, а там что-то другое вместо букв.
5: Как это было в Покровских воротах? Он ломает, я чиню. Он ломает, я чиню. Имею в виду правительство и Центральный банк.
4: Да, вот да, правительство чинит, а мы доломаем. Мы не дадим починить. Вот. При этом разговоры про инфляцию мне лично вызывают такое умиление, потому что ну, очень легко обвинить кого-то в глупость. Да, вот сказать, вот проклятые либералы не понимают, что цены вызваны ростом издержек, ну, по-русски говоря, произволом монополий. Они это понимают. У них потрясающая совершенно логика. Что, дорогие друзья, мы знаем, что рост цен вызван ростом издержек. Но мы же монополии ограничивать не можем. То есть мы их можем ограничивать только в банковском секторе, но вы в коммуналке не ограничиваете, и мы в банковском секторе их не ограничиваем. Не хотим. Поэтому, ну, может, не можем. Поэтому мы будем делать то, что мы можем. Мы будем ужесточать финансовую политику. То есть, ну, вот у вас болит одно, а мы вам будем давать лекарства от другого. Потому что оно у нас есть.
5: Михаил Геннадьевич, вот тут просто хотелось бы на бытовом уровне объяснить нашим слушателям. Вот простите, если этот вопрос прозвучит по-дилетантски, но вот вы сейчас как раз сказали о том, что правительство Российской Федерации, используя бюджетные средства как драйвер роста экономики, добивается результатов. Соответственно, с другой стороны, мы видим, ну, я в данном случае вас, да, если я правильно цитирую, с другой стороны, мы видим финансовые структуры и Центральный банк во главе этих структур, которые действуют в противоположном
4: направлении. Прямо честно говоря, ребята... Вы сохраняете высокими, сохраняете нормальными расходы федерального бюджета. Мы сейчас за это накажем. Это риск.
5: Вот у меня в связи с этим вопрос. Вот вы сказали, мы их охлаждаем, а они, сволочи, как вы сказали, да, опять нагреваются. Да?
4: Они опять живые, да. Они все еще живые,
5: они
4: сволочи.
5: Живые. То есть аргумент из серии «осмотрите», ну вот со стороны вот этих самых банковских структур, а значит, и при такой ставке можно за счет федерального бюджета обеспечивать развитие экономики. То есть, смотрите, мы инфляцию сохраняем на уровне, а экономика-то все равно развивается. Вот какие молодцы правительства. То есть мы вроде как и сдерживаем инфляцию, и экономике даем
4: знаете,
5: расти.
4: Для Банка России баланс? Экономический рост не был никогда ценностью, по крайней мере, если верить заявлениям. Вот, они связываются на инфляции, которые не имеют никакого отношения к сегодняшней ситуации, когда создан искусственно созданный денежный голод абсолютно чудовищно. И они, понимаете, если бы они говорили так, что вот смотрите, правительство Российской Федерации сохраняет бюджетные расходы, не идет на секвестр бюджета, безумный, бессмысленный и разрушительный. Оно сохраняет бюджетные расходы, несмотря на, так сказать, экономические трудности. Видите, какие они молодцы. Мы боремся с инфляцией, а они обеспечивают рост развития экономики. Практически получается, как МВФ с Мировым банком. Работаем в паре. Но разговор совершенно другой. Разговор-то ровно такой. Что, знаете, мы тут смягчали финансовую политику, но из-за бюджетной политики...
5: Растет инфляция?
4: Нет, растут риски. И вообще говоря, риски уже выросли так, что мы будем вынуждены купировать эти риски, отказавшись от смягчения, от снижения ключевой ставки. Но если так, опять-таки, перевести с дипломатического, бюрократического и специального языка на обыденный русский.
5: Ну да, нет, это важно, просто вот эта вот дискуссия в публичном пространстве, которая продолжалась и продолжается.
4: Знаете, это дискуссия между правой и левой руками, а страдают в итоге люди.
5: Ну да.
4: Потому что с одной стороны... они получают запретительно дорогой кредит, они получают охлаждение экономики, которое продолжается. Что такое охлаждение экономики? Это разрушение бизнеса, это разрушение жизни людей. Люди теряют работу в реальности, теряют будущее. Угу. А с другой стороны, при этом, значит, в уши льют, что ой-ой-ой, ребят, какой большой бюджетный дефицит, какой страх, как страшно, как ужасно. И действительно, с начала года во многих регионах выгоняли врачей, потому что в региональных бюджетах не было на них денег. До того довели экономику, до того довели охлаждение финансовую систему. И люди оказываются между молотом и наковальней, потому что там, где правительство через федеральный бюджет увеличивает, обеспечивает развитие, это все равно кусочно-разрывное. Это вот вы попали в точку, хорошо. Ну как, в Москве устроились перекладывать плитку? Отлично. А не устроились перекладывать плитку? Что будете перекладывать?
5: И где?
4: Вот, и где? Тоже хороший вопрос. Вот. То есть, понимаете, все равно это кусочно-разрывное развитие, потому что экономическую конъюнктуру определяет именно Банк России. Ведь развитие должно быть не там, где правительство дало денег. Нет. Развитие должно быть везде. Под каждым углом. А правительство должно так, так, это у нас сорнячки растет, мы их подстрижем. Так, а вот здесь у нас растет что-то полезное, мы еще пока не поняли, что, но мы его польем и так далее.
5: Угу.
4: А у нас вот где капелька бюджетного финансирования упала, да там развитие есть. А вот капелька бюджетного финансирования не упала, там выжженная, выжигаемая Банком России пустыня.
5: Понятно. Ну, то есть, да, и логика понятна, и взаимоотношения между этими структурами понятны. Но, единственный вопрос...
4: У меня, вообще, у меня уже... Я нахожусь... Вот, понимаете, я экономист. Если бы это происходило там в чьей-нибудь... в чужой сфере деятельности, я относился бы к этому спокойно. Но это происходит в моей сфере деятельности. У нас единая денежно-кредитная политика. Она единая, потому что она должна быть согласована с правительством.
5: Ну да.
4: Они даже инфляцию согласовать не могут. У нас бюджет этого года на основании данных Банка России, их прогноз про 4% был взят Минэкономразвития, как я понимаю, совершенно не критически, положен в бюджет. Мы сейчас живем по федеральному бюджету, который сверстан, исходя из абсолютно бредовых галлюцинаций Банка России. 4%. Ну и примкнувшего к нему Министерство экономического развития, разумеется.
5: У меня вот и с этим какой вопрос. Если немножко отвлечься от...
4: Понимаете, одно дело, когда психически нездоровый человек живет в мире своих галлюцинаций. Но, слушайте, мы... вынуждены жить в мире чужих галлюцинаций.
5: Да, это хуже, я согласен. А вот какой вопрос. Многие экономисты, в том числе и в эфире «Радио Спутник», да и вообще, говорят о том, что эти факторы, которые определяют нынешнее положение дел в экономике России, разные. Те, кто одну позицию занимают, другую, так или иначе. Говорят о том, что очень силен именно политический фактор в так или иначе, и, кстати, не только в России, который влияет на экономические решения. Вы с этим согласны?
4: Вы знаете, а по-другому быть не может. Ведь экономика, да, это что такое? Это как нам развивать наши производительные силы? Дальше возникает главный вопрос не марксистско-ленинской, а практической философии. А зачем? А, дорогие друзья, а зачем вы это делаете?
5: Чтобы что?
4: И это ответ «зачем?» Чтобы что? Это уже политический вопрос. Мы хотим полететь в космос. Мы хотим построить коммунизм. Мы хотим ограбить федеральный бюджет. Да, мы хотим вырастить ветвистую пшеницу. Вот мы хотим что? Вот вы задаете, когда вы себе, сами себе регулярно задаете вопрос, зачем я это делаю, вы приходите в конце концов обычно к очень неприятному ответу, но он правдивый. Вот ради чего вы живете? Это касается не только физлица, это касается и народа, это касается и государства. Чего мы хотим? Вот что мы хотим, цель, да, это и есть политика. Потому что что такое разум? Это же не способность запомнить таблицу умножения или там алфавит родного языка. Нет. Разум – это именно целеполагание. А экономическая политика – это инструмент достижения этого целеполагания. Ну, слушайте, здесь как в спорте. Вот мы с вами соревнуемся, будем соревноваться в беге на 40 тысяч, на 40 километров, на 42 километра, на марафонскую дистанцию. Будет один победитель. А будем соревноваться в скоростном потреблении пива, ну, будет другой победитель.
5: Потому что, да, на разные группы мышц работают. Да, ну, все верно.
4: Все,
5: ну, да,
4: зависит,
5: логика,
4: от,
5: да,
4: цели, а цель – это политика. Вот сегодня избиратели хотят безопасности, а завтра они хотят благосостояния, а послезавтра они хотят симфонической музыки. Понимаете? И это разные.
5: Безусловно.
4: Разные модели экономики. И ее придется, и разумные государства ее переделывают.
5: К вопросу о производительности труда. И вообще, так сказать, отдельная история. Оперативный индикатор...
4: Выучили новые слова. Вот. Выдумали себе новый фетиш. Ну, понимаете, фетишизм — это плохо.
5: Давайте я хоть оглашу, так сказать, да. Росстат представил оперативный индикатор производительности труда. У меня вопрос, что такое индикатор производительности труда, почему он оперативный?
4: Значит, давайте по порядку. Да. Хотели обеспечить экономический рост, догнать Португалию. Почти догнали, но не получилось. Потом решили снижать инфляцию. Экономику охладили до состояния, так сказать, отбивной, но тоже не срослось. Придумали третий, очередной фетиш, уже не третий, конечно. Придумали фетиш производительности труда. Вот мы сейчас повысим производительность труда, и это панацея, которая решит все наши проблемы. А на самом деле... Если кто-то хочет повышать производительность труда, он должен заменять ручной труд роботами. И все. Но для этого нужно решать сложные задачи. Нужно, во-первых, сделать так, чтобы труд был дорогой, чтобы робот стоил дороже человека. Да? А у нас идет тенденция противоположная. Нужно, чтобы этот дорогой робот можно было его купить. Значит, вот вам дешевые кредиты. Вот вам специальные программы развития, что тоже блокируется насмерть. Поэтому гораздо проще просто вычитать в советском учебнике новое словосочетание и громко его кричать.
5: А производительность труда нужно повышать?
4: Нет, труда нужно повышать. И эффективность желудочно-кишечного тракта тоже повышать необходимо. Но это не есть панацея от всех проблем. И потом, понимаете, еще раз, если мы хотим повышать производительность труда, то мы должны... внедрять новые технологии, а не изгонять из страны их носителей, разрушая их среду обитания. Понимаете, это, так сказать, старые времена, там на интеллигенцию были гонения, интеллигенция хотела куда-то уехать. Но никто даже не мог себе представить, что просто разрушить среду ее существования. С айтишниками, вообще говоря, делают так.
5: Производительность труда. Я понимаю,
4: это
5: что роботы прекрасны.
4: Продукции, да. Это объем продукции в соотношении с количеством людей, которые... делают.
5: То есть меньше людей, больше продукции.
4: Меньше людей, больше продукции. Заставят тех же самых людей работать в полтора раза больше, еще больше продукции.
5: Как это? Больше доить и меньше кормить.
4: У нас только что сверхурочные очень сильно расширили возможность сверхурочных работ. Прям драматически расширили. Не как, конечно, в средние века, но тоже вполне ощутимо. Вот. А дальше мы видим статистику. А статистика по стране выглядит совсем смешно, потому что ВВП сравнивается с количеством занятых. И по отраслям тоже. И никому из этих замечательных людей не приходит в голову, что объем производимой продукции может зависеть от всяких внешних факторов. Ну, например, больше всего у нас выросла производительность труда в морских перевозках. В 1,9 раза в этом квартале, по сравнению с предыдущим. Что в первом квартале? Что случилось? Такая, фрахт подорожал, цены выросли. В мире, вообще говоря, война в Ормузском проливе, нестабильность. Фрахт подорожал. Соответственно, морские перевозки зарабатывают больше, потому что выросли цены.
5: Ну, это же хорошо.
4: Это хорошо, это не имеет никакого отношения к производительности труда. Моряки вряд ли стали работать более производительно в 1,9 раза. Что, как может, если команда на судне, из 30 человек, будет работать в два раза более больше.
5: Что
4: на половину команды нужно списывать на борт, что ли? На берег, что ли? Ага. Дальше, на втором месте. У нас почтовые перевозки. Производительность труда почты выросла на 28.4%. Коллеги, а вы не... Я понимаю, что никто давно не пользуется Почтой России, но вот я сейчас пользуюсь конкретно. Я могу сказать, что просто выросли цены. Они просто повысили тарифы.
5: Это главное, что количество посылок, что ли, увеличилось, или что? Или вот в морском транспорте?
4: Вырос объем производимой продукции. Но производимая продукция, она разная. А я отправил письмо, я отправил бандероль, я отправил заказное письмо, я отправил письмо с уведомлением. Все это нужно интегрировать. Для интеграции есть стоимостные показания. Это считается в рублях. Сколько рублей произвел один сотрудник почты? Если мы повышаем тарифы за почтовые пересылки...
5: Количество рублей растет.
4: Это показатель растет. Курьеры. курьера. Но я допускаю, что их посадили на более мощные электромопеды. Да. Угу. Потому что действительно, я еще помню, курьеров на велосипедах стало значительно меньше. Вот здесь, да, я вполне допускаю, что мы имеем дело не только с повышением цен за услуги, которые, вообще говоря, выросли у курьеров, но и с обновлением, так сказать, технологического парка с новыми технологиями. Но, коллеги, а дальше мы получаем вообще совершенно потрясающий параметр «прочее машиностроение», «прочие транспортные средства». Ну, «прочие транспортные средства», как я подозреваю, на станке и БТР, да, ну, прочее. А, еще прицеп, и прицеп туда же. Вот, ну, понятно, что это военно-промышленный комплекс, и хорошо,
5: нам
4: что
5: пора заканчивать,
4: все увеличилось, но это опять-таки про госзаказ.
5: Спасибо огромное, это был самый темпераментный эфир на моей памяти. Надеюсь, что дальше будет. Спасибо огромное, Михаил Делягин был с нами, оставайтесь на «Радио Спутник».

Узнать за 90 секунд. Когда говорят о миллиардерах, в подавляющем большинстве случаев фигурируют мужские имена. В списке самых богатых людей планеты есть, впрочем, и женщины. Как правило, наследницы крупнейших бизнес-империй, созданных представителями предыдущего поколения. Родившаяся в Массачусетсе в 1834 году Хэтти Грин всего добилась сама. Времена тогда были жесткими, а она оказалась дамой с железным характером и стала самой богатой женщиной Америки. Сейчас ее состояние оценили бы в 6 миллиардов долларов, что неплохо даже для наших времен. Грин занималась недвижимостью, инвестировала в железные дороги и шахты, давала деньги под проценты, приобретала многочисленные ипотечные кредиты. Власти Нью-Йорка несколько раз обращались к ней за займами, чтобы удержать город на плаву. Особенно во время паники 1907 года, вызванной падением биржи и стремительным финансовым кризисом. Современники вспоминали ее как большую скромницу. Но никто так и не узнает, была ли скромность чертой характера или продуманным ходом в бизнесе. Но одно известно точно. Хэтти умело пользовалась любой ситуацией и превращала каждый вложенный цент в прибыль. Она получила прозвище «Ведьма с Уолл-стрит» за любовь к черной одежде.

0: Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
3: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
4: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
5: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
6: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
7: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
8: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
9: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин в день памяти и скорби у Кремлевской стены возложил цветы к стелам городов-героев, в том числе Киева и Одессы. Это передает корреспондент РИА Новости. Традиционная церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду. Солдаты роты почетного караула под траурный марш установили венок из красных роз и гвоздик перед вечным огнем. День памяти и скорби 22 июня – день начала Великой Отечественной войны. В этом году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз. Делегация Минкультуры России посетила панораму обороны Севастополя для оценки ущерба, нанесенного в результате атаки БПЛА. Об этом сообщило ведомство. Уточняется, что делегация осмотрела здание и прилегающую территорию после пожара, продолжавшегося 29 часов. Министерство приняло решение о немедленном начале восстановления крыши панорамы, после которого начнутся внутренние ремонтно-реставрационные работы с учетом сохранности внешнего фасада. Напомню, 10 июня ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе. В результате вспыхнувшего пожара известная панорама обороны Севастополя, воссозданная в советское время, была практически уничтожена. Вице-президент США Джей Ди Венц заявил, что возможная разморозка иранских активов будет выгодна самим США и внесет вклад в укрепление архитектуры безопасности на Ближнем Востоке. Венц добавил, что в случае разморозки иранских активов эти средства будут направлены на поддержку американских фермеров и обеспечение продовольствием населения Ирана. В Швейцарии накануне состоялись переговоры Исламской Республики и США при участии стран-посредников Пакистана и Катара. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о прогрессе на переговорах. По меньшей мере 3 палестинца погибли, еще 11 получили ранения в результате израильских ударов по сектору Газа. Об этом сообщил палестинский Минздрав. Там отметили, что под завалами разрушенных домов могут оставаться пострадавшие. Службы спасения пока не могут до них добраться. По данным палестинских властей, с момента вступления в силу режима прекращения огня в октябре 2025 года жертвами израильских ударов в секторе Газа стали более 1000 палестинцев. Число школьников, выбирающих сдавать естественно-научные предметы на ЕГЭ, растет. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что наибольшее увеличение числа абитуриентов, сдающих ЕГЭ по определенному предмету, приходится на физику. В этом году ее сдавали 146 тысяч человек. Это больше прошлогоднего показателя на 24%. Следующая по темпам роста – это химия и профильная математика. За ними в стык идут биология и информатика, добавил Чернышенко. Напомню, основной период ЕГЭ в России стартовал 1 июня. Больше информации, фото и видеоматериалов найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Рекламно-информационная программа «Технологии здоровья».
10: Здравствуйте, это Валерия Лабузная и программа «Технологии здоровья». Программа о здоровом образе жизни и инструментах, которые помогают его поддерживать. Сегодня поговорим на тему, с которой сталкиваются абсолютно каждый человек, каждый день – о воде. У нас в гостях Михаил Рудаков, представитель компании «Фабрика здоровья», производителя ионизаторов и генераторов водородной воды «Аквалайф». Михаил, здравствуйте.
11: Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Тема действительно важная. Вода касается каждого из нас.
10: Ну, смотрите, вот честно. Когда говорят про здоровье, обычно вспоминают питание, витамины, спорт. Но почему-то почти никто не говорит про воду. Хотя человек может без еды прожить несколько недель, а вот без воды только считанные дни.
11: Да, и в этом есть парадокс. Люди могут очень внимательно относиться к еде, выбирать фермерские продукты, покупать дорогой кофе, читать составы, ставить очистители воздуха, но при этом совершенно не думать, что они пьют каждый день. Организм вообще-то работает не на кофе и не на энергетиках, как бы банально это ни звучало, но именно вода – основа всей внутренней работы организма.
10: Ну, думаю, сейчас многие слушатели мысленно поставили кружку кофе подальше.
11: Нет, кофе я и сам люблю иногда выпить. Вопрос в другом – что получает организм? Потому что сегодня огромное количество людей живет в очень странном состоянии. Тяжело вставать по утрам, нет энергии, постоянная усталость, раздражительность. Ощущение, что организм все время на минималках. И самое опасное, люди начинают считать это нормой.
10: Но это же закономерно, потому что все устают, работа, стресс и ритм жизни бешеный.
11: Да, но организм не должен жить в режиме постоянного истощения. И вот тут начинается очень интересный разговор про воду. Потому что вода для организма – это не просто напиток. Это среда, в которой живет каждая клетка. Кровь, лимфа, обмен веществ, работа почек, сосудов, мозга. Все происходит в водной среде, и качество этой среды имеет огромное значение.
10: То есть вы хотите сказать, что вода может либо помогать организму восстанавливаться, либо наоборот?
11: Именно. Сегодня в медицине есть понятие оксидативный или, по-другому, окислительный стресс. Если совсем простым языком, это состояние, когда процессы повреждения и окисления начинают преобладать над процессами восстановления. И именно с этим медицина сегодня связывает хроническую усталость, ускоренное старение, проблемы с сосудами, воспалительные процессы.
10: Ну а при чем тут вода?
11: Да потому что вода – это основа внутренней среды организма. Американский ученый Алекс Карелл, Нобелевский лауреат 1912 года, поставил потрясающий эксперимент, я считаю. Он взял сердце эмбриона, эмбриона цыпленка, и поместил его в раствор, который по составу был как плазма крови. Каждый день он менял этот раствор, убирал отходы, добавлял свежие питательные вещества. И что вы думаете, сердце жило 28 лет, при том, что курица в природе живет там 5-6 лет. Когда Карл перестал менять раствор, сердце погибло. Понимаете, о чем это говорит? Если вовремя удалять отходы жизнедеятельности клеток, клетки живут в 4-5 раз дольше. Наше тело состоит из 70 триллионов клеток в среднем. Это 70 триллионов маленьких живых существ, которые каждую секунду работают на вас. Клетки не живут в вакууме. Какие-то из них плавают в жидкости межклеточной, внутриклеточной, в крови, в лимфе, какие-то статичны. И внутри каждой клетки есть жидкость. И качество этой жидкости – это качество вашего здоровья. И современная наука в последние годы очень активно изучает, как свойства воды могут влиять на процессы восстановления. Особенно большой интерес сейчас вызывает ионизированная вода и молекулярный водород.
10: Вот, мы подошли к моменту, когда часть слушателей подумала, так, сейчас начнется какая-то магия.
11: Да, звучит необычно, конечно, но на самом деле это уже серьезное научное направление. Сегодня опубликованы тысячи исследований, посвященных ионизированной воде, молекулярному водороду. И интерес к этой теме в научном сообществе растет каждый день. Потому что исследования показали потенциальную связь именно ионизированной воды и водорода с антиоксидантной защитой, поддержкой клеточного обмена, снижением окислительного стресса. И самое важное, этим занимаются не блогеры, а серьезные научные центры. В 2008 году в авторитетном журнале Nutrition Research было опубликовано знаковое исследование под руководством профессора Кадзиямы. Ученые работали с людьми, страдающими метаболическим синдромом. Это почти всегда спутники высокое давление, риски диабета и проблем с сердцем. Так вот, группа, которая всего 8 недель пила ионизированную водородную воду, показала ошеломляющие результаты. У них не просто улучшились показатели сахара и холестерина. Ключевое открытие – резкий рост уровня гормона адипонектина. Это наш главный внутренний защитник сосудов. Он гасит воспаление в сосудистых стенках, мешает образовываться бляшкам и повышает чувствительность к инсулину. И вот прямая цитата из исследования. Потребление водородной воды ассоциировалось со значительным повышением уровня адипонектина, что может объяснять его благотворное влияние.
10: Михаил, я знаю, вы давно погружены в эту тему. А есть конкретные примеры из жизни реальных людей?
11: Да, конечно, огромное количество. Вот реальная история мужчины. Имя, отчество для сохранения конфиденциальности я изменю, назову его Олег Петрович. Ему 58 лет, да, и его история как раз про давление, про ту самую артериальную гипертензию, диагноз, который у многих ассоциируется с пожизненной зависимостью от таблеток. Олег Петрович человек активный, но последние годы жизнь ему отравляла метеозависимость. Для него прогноз синоптиков о магнитной буре был не просто информацией, это был точный прогноз на несколько дней мучений. Давящая головная боль, скачки давления, при которых таблетки работали через раз, слабость, раздражительность. Он говорил, я стал живым барометром, и этот барометр всегда показывал шторм в моем собственном теле. Его кардиолог, наблюдая эту картину, понимал, стандартная терапия не справляется с фоновым оксидативным стрессом, который и разжигает воспаление в сосудах и обостряется в периоды геомагнитной нестабильности. И он предложил Олегу Петровичу стратегию усиления защиты, не отменяя основного лечения, а добавив к нему ежедневный прием ионизированной водородной воды как инструмент для работы с самой причиной уязвимости. Результат? Через 2,5 месяца Олег Петрович с удивлением констатировал, что перестал, так сказать, ловить бури. Просто в один день осознал, а ведь голова-то не болит, давление держится в рамках нормы, он снова стал высыпаться. И появилась энергия, которую он уже и забыл, что такое. Но самое главное — это цифры. На очередном приеме его кардиолог отметил не только стабильность давления. В биохимическом анализе крови значительно снизился уровень цирреактивного белка. Это главный маркер системного воспаления, который напрямую связан с рисками для сердца и сосудов. Сосуды Олега Петровича стали не просто под контролем, они стали получать поддержку на глубинном клеточном уровне. Это и есть тот самый качественный сдвиг, о котором мы говорим. Когда лечение перестает быть просто устранением симптомов и становится укреплением фундамента здоровья. Когда вы даете своему телу не просто химию, да, блокирующую симптом, а ресурс для естественного восстановления. Ионизированная вода — это не лекарство. Она создает прочный фундамент, который не допускает возникновения болезни. А если и болезнь уже и появилась, то она помогает в устранении причины, а значит и в устранении самой болезни.
10: А как такая вода воздействует на организм при физических нагрузках?
11: На эту тему есть показательное исследование, которое провели в Камдене среди спортсменов. Изучали воздействие ионизированной воды на реологию крови, то есть способность разжижать кровь. Повышенные физические нагрузки провоцируют окислительный стресс в организме, вследствие чего повышается вязкость крови, которая усугубляется еще и обезвоживанием. И вот спортсменов разделили на 2 группы. Одной группе после тренировок давали для восстановления обычную питьевую воду с положительным уровнем ОВП и нейтральным pH. Другой группе давали воду с отрицательным ОВП и pH 9,5. Лучшие восстановительные свойства продемонстрировала ионизированная вода с отрицательным ОВП и высокощелочным pH. Авторы объясняют полученные результаты нейтрализацией окислительных процессов. Ионизированная вода – это продукт, который максимально адаптирован к потребностям человеческого организма. Натуральный продукт, без каких-либо противопоказаний. А вот другое исследование касается такой проблемы, как диабет. Тоже актуальная проблема. В рамках исследований доказано, что ионизированная щелочная вода способствует профилактике диабета. Больным диабетом в этом исследовании второго типа. Одной группе давали пить тоже простую воду, какую, может, прямо сейчас, друзья, пьете и вы. А вот второй группе, другой группе, наверное, повезло больше, давали им пить воду ионизированную щелочную. И было выявлено, что простая вода не влияет на изменение количества сахара в крови, а вот ионизированная способствует снижению аномального уровня сахара и жиров в крови в среднем до 20% и потребности инсулина в среднем на 60%.
10: А почему же именно ионизированная щелочная вода снижает уровень глюкозы в крови?
11: А дело в том, что сок поджелудочной железы – одна из самых щелочных жидкостей в нашем организме. При окислении организма pH поджелудочного сока снижается. Происходит сбой в работе поджелудочной железы. Отсюда снижается выработка инсулина, повышается уровень глюкозы в крови. Но когда мы пьем с вами ионизированную щелочную воду, то организм постепенно выходит из состояния окисления весь, на клеточном уровне. Нормализуется работа всех органов, да, в том числе и работа поджелудочной железы. И, кстати, у нас просто море отзывов от реальных людей, которые звонят и с удивлением говорят: сахар снизился, упал сахар в крови после того, как начал пить ионизированную воду. И давайте я приведу вам совершенно тоже конкретный случай.
10: Давайте, конечно, очень интересно.
11: Мужчина, 54 года, с диабетом второго типа. Этот человек годами жил с повышенным уровнем сахара, и стандартная терапия давала лишь ограниченный эффект. Когда он начал пить ионизированную воду ежедневно, буквально по 1,5 литра в день, то уже через 3 месяца врачи зафиксировали поразительные изменения. Уровень его гликированного гемоглобина, это главный маркер долгосрочного контроля диабета, снизился с 8,2 до 6,8. Но что, возможно, даже важнее, так это то, что у него практически нормализовалась чувствительность к инсулину, а главное, исчезли мучившие его онемение и покалывание в ногах, эти ранние признаки диабетической нейропатии. Похожая история с мужчиной, которому было 52 года. Метаболический синдром, диабет, повышенный холестерин. Оставили тоже стандартную терапию, добавили лишь ионизированной водородной воды. Через 4 месяца уровень глюкозы и холестерина снизился, вес уменьшился на 7 килограммов. Улучшилась чувствительность к инсулину. А если есть такая серьезная проблема, как и диабетическая стопа, то здесь на помощь приходит кислотная вода. Она получается в ионизаторе одновременно с ионизированной щелочной водой. То есть вы заливаете самую простую, обычную, там, питьевую, водопроводную, да, воду, включаете прибор в розетку, нажимаете кнопку, все, через несколько минут у вас готова и ионизированная щелочная вода, и ионизированная кислотная вода. Щелочную ионизированную мы пьем для снижения в том числе и сахара в крови, да, в ней содержится молекулярный водород, у нее отрицательный кислотно-восстановительный потенциал, а вот кислотную ионизированную воду используем для компрессов на стопы наружно.
10: Эти примеры действительно впечатляют. То есть, я так понимаю, речь уже не о модной воде из интернета.
11: Да, верно. Например, в прошлом году министр здравоохранения России Михаил Мурашко представил аппарат для водородной терапии, разработанный совместно с Роскосмосом. А академик Александр Чучалин называл медицинский водород одним из самых перспективных терапевтических газов современности. То есть мы говорим уже не про хайп, а про большую научную работу. И здесь важно понять, 90% всех заболеваний, 9 из 10, понимаете, вызвано оксидативным стрессом. Антиоксиданты — это первые помощники в борьбе с ним. Вода ионизированная — это максимально экологичный, максимально легко усваиваемый антиоксидант, в котором нуждается каждый человек, вне зависимости от возраста, гендера и положения.
10: А вот обычные люди, они вообще чувствуют разницу между простой водой и ионизированной водой? Или же эта история такая из серии «купил прибор, потратил деньги, и теперь сам себя убеждаю, что он работает и стало лучше»?
11: Вот самое интересное — это реакция людей. Сначала многие улыбаются, говорят: «Да ладно, обычная вода». А потом, через какое-то время: «Слушайте, я впервые за долгое время начал нормально просыпаться или стало легче переносить нагрузки». И это очень показательно, потому что люди настолько привыкли жить уставшими, что ощущение нормального состояния уже воспринимается как что-то необычное.
10: Хорошо, тогда главный вопрос. Что человеку с этим делать в обычной жизни?
11: Самое простое — начать с того, что человек пьет каждый день. Вода должна быть не случайной, она должна быть подготовленной. Именно для этого мы создали «Аквалайф», чтобы дома, без сложных процедур, человек мог получать воду с разными свойствами под разные задачи. Наши ионизаторы позволяют готовить ионизированную щелочную воду, водородную воду, это для ежедневного питья, кислотную ионизированную воду для наружного и бытового применения, серебряную воду. По сути, это домашняя система осознанной работы с водой. И, конечно, у каждой такой воды есть свои особенности применения. Поэтому, если слушателям интересно разобраться подробнее, наши специалисты всегда готовы проконсультировать по телефону 8 800 505 0855. 8 800 505 0855.
10: Ну, звучит уже как техника из будущего.
11: Почему же из будущего? Совсем даже из настоящего. Причем из очень хорошего настоящего. Приборы «Аквалайф» — это современные, функциональные и безопасные устройства. Мы уделяем внимание всему. От удобной упаковки и понятного интерфейса до безопасности, ресурса и долговечности. За этим стоят не красивые слова, а 10 лет напряженной инженерной работы. Именно поэтому на ионизаторы «Аквалайф» мы без колебаний даем гарантию 3 года. Для нас это принципиально. Когда прибор работает с водой, надежность и безопасность должны быть заложены в саму конструкцию. Они написаны только в инструкции.
10: Кстати, а это только для дома?
11: Нет, конечно. У нас есть и портативные генераторы водородной воды. Они небольшие, заряжаются как телефон. Их можно брать в машину, в офис, на тренировку, в поездки. Потому что здоровье не заканчивается на кухне.
10: Ну, как говорится, экономика должна быть экономной. Поэтому вопрос доступности с точки зрения цены сейчас, как, впрочем, и всегда актуален. Такая технология вообще доступна обычному человеку?
11: Совершенно верно. И для нас это принципиальный вопрос. Мы российский производитель и изначально не ставили задачу сделать прибор для избранных. Наша задача, чтобы современные технологии подготовки воды были доступны обычной семье. Поэтому у Aqualife есть линейка приборов под разные задачи и разный бюджет. Есть компактные решения, есть более функциональные модели, есть портативные генераторы водородной воды. Цены начинаются примерно от 10 тысяч рублей. То есть человек может выбрать вариант под себя, без переплаты за лишнее, без ощущения, что здоровая вода дома — это какая-то роскошь.
10: То есть это не история про дорого, сложно и не для всех, а технология, которую можно спокойно использовать дома каждый день?
11: Совершенно верно. И поскольку мы сегодня в гостях у радио «Спутник», его слушателей, прийти с пустыми руками было бы неправильно. Поэтому специально для слушателей радио «Спутник» мы подготовили отдельное предложение. Комплект из двух приборов — ионизатор воды «Aqualife» и генератор водородной воды «Aqualife Light» за 19 тысяч рублей. Для понимания, если приобретать эти приборы по отдельности, их стоимость составит около 32 тысяч рублей. Но для слушателей «Спутник» мы сделали именно комплексное предложение, чтобы человек мог сразу попробовать обе технологии — и ионизированную воду дома, и водородную воду с собой. Подробности и заказать этот комплект можно узнать по телефону 8 800 505 0855. Еще раз повторю, 8 800 505 0855. Позвоните и просто узнайте подробнее о технологиях Aqualife, потому что здоровье начинается не в аптеке. Оно начинается с того, что человек делает для себя каждый день, в том числе с обычного стакана воды.
10: Спасибо большое. Это была программа «Технологии здоровья». И сегодня у нас в гостях был Михаил Рудаков, представитель компании «Фабрика здоровья». Берегите себя, не откладывайте заботу о здоровье на потом. Потому что здоровье – это не только лекарства и врачи. Очень часто оно начинается с простых, ежедневных вещей. Например, с воды, которую мы пьем каждый день. До встречи в эфире «Радио Спутник».

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
5: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
5: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба.

0: прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современными. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес radio_спутник. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
2: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Узнать за 90 секунд. Споры о том, существовала ли упоминаемая античными философами Атлантида, не утихают столетиями. Согласно легенде, разгневанные боги наслали на остров беду, и он ушел под воду. Вместе с населяющими его отважными воинами, выдающимися мореплавателями, художниками и учеными. Согласно одной из гипотез, Атлантида покоится на дне океанического плато около Азорского архипелага. Недавно там нашли пирамидальный объект высотой 60 метров, дороги из базальтовых блоков и древние артефакты. Впрочем, скептики уверены, они имеют естественное происхождение. А вот британский археолог Майкл Донеллан утверждает, что точно обнаружил Атлантиду в паре миль от побережья испанского города Кадис. Своим исследованиям он посвятил 8 лет. Донеллан продемонстрировал подводные кадры, доказывающие его слова. На них запечатлены огромные камни идеально прямоугольной формы. Более того, на дне океана покоятся круглые стены со следами разрушений. По его мнению, они свидетельствуют о том, что на город обрушилась мощнейшая цунами. Соотнеся свои находки с описаниями Платона о климате и устройстве древних поселений, британец пришел к выводу: это Атлантида.

0: Когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Сухуми 17 часов, в Саратове 18. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Атаки ВСУ на Запорожскую АЭС резко выросли. При взрыве на газоперерабатывающем заводе в Катаре погибли 13 человек. Стало известно, сколько заявлений приняли российские вузы в первый день приемной кампании. Подробности далее. Количество и агрессивность украинских атак на Запорожскую АЭС и Энергодар с начала июня резко выросли. Об этом заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Он отметил, что атомная электростанция находится в безопасном состоянии благодаря усилиям персонала. А киевскому режиму своими ударами не удастся расшатать коллектив Запорожской АЭС и население Энергодара, отметил Лихачев. Напомню, ранее украинские войска нанесли удары по периметру города-спутника Запорожской АЭС Энергодара. Информация о возможных повреждениях уточняется. Кроме того, дроны ВСУ целенаправленно подожгли лес рядом с городом. Однако Запорожской АЭС пожар не угрожает. Почти 16 миллионов человек приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Они смогли выбрать около 7 тысяч объектов. Наибольшую активность проявили жители Свердловской и Московской областей, а также Республики Башкортостан. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин.
3: Миллионы граждан по всей стране проявляют неравнодушное отношение к месту, где живут. Это позволяет не только решать некоторые локальные проблемы, но и приводить в порядок набережные, парки, улицы, создавать необходимое пространство. Такие мероприятия, направленные именно на создание комфортной городской среды, могут стать хорошей основой для реализации и более крупных проектов благоустройства по комплексному развитию территории, по мастер-планированию.
2: Напомню, всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства проходило в 88 субъектах с 21 апреля по 12 июня. Выбранные общественные пространства включают федеральный реестр лучших практик в области благоустройства. Это позволяет тиражировать успешный опыт по всей стране. Жертвами взрыва на газораспределительной станции в промышленном городке Рас-Лафан в Катаре стали 13 человек. Это граждане Индии и Пакистана. Об этом сообщил госминистр энергетики Катара Саад Аль-Кааби. Кроме того, 66 сотрудников получили ранения. По словам госминистра, среди раненых есть граждане Катара, а также уроженцы азиатских и африканских стран. Накануне в промышленном городке Рас-Лафан, где находится основное производство СПГ, в Катаре произошел взрыв. Он привел к сильному пожару на газораспределительной станции. Франции. Сообщается, что инцидент не связан с военной агрессией или диверсией. Кроме того, он не повлиял на объем экспорта и местные поставки. МВД России по Москве опровергло сообщение о пострадавшем от взрыва мальчике в коммунарке. По данным правоохранителей, подростки изготовили шипучку, а бутылку с водой открыл другой ребенок. Напомню, ранее ряд СМИ сообщали, что ребенок пострадал из-за взрыва самодельного взрывного устройства в столичной коммунарке. Свыше 38 тысяч абитуриентов подали заявление в вузы в течение первого дня приемной кампании в российские университеты. Об этом сообщили в Миноборнауки России. Отмечается, что в числе подавших заявления около 1500 иностранных граждан. Приемная кампания, напомню, началась по всей стране 20 июня. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
4: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
5: 4 минуты 6-го, понедельник, 22 июня, 26-й год. Всем здравствуйте. Евгений Тиграевич Сардарян в студии. Меня зовут Алеша Тимофеев. Всем
6: здравствуйте. Здравствуйте, Алеша.
5: Так, ну, во-первых, 85 лет, конечно, день скорби. Памяти, да, памяти и скорби. Мы помним и скорбим. Но что тут скажешь? Чудовищная трагедия. А еще вы знаете, да, что вчера был вот этот день, что там, солнцестояние, и все, да. все.
6: Теперь все будет опять рано темнеть.
5: Да, чем дальше, я расстроился.
6: Ну, я тоже каждый год.
5: Вроде только лето началось.
6: И вроде ничего не сделаешь, но все равно обидно.
5: Это правда. Я вчера с вами говорю, у меня дети спрашивают, а это Федька маленький испугался, это страшно. Да ничего страшного, нет, это же...
6: Нет, если честно, день летнего солнцестояния, такое ощущение, что будут приносить в жертву каких-то маленьких детей, каких-нибудь майя или ацтеки. Но вот звучит страшно. Мне в детстве сказали, что есть такой день. Мне в детстве говорили, что вот сегодня самый длинный день, а дальше уже будет хуже значительно.
5: Но не хуже, а темнее.
6: Хуже, старик, а 3 часа выходишь с работы и темно, а из дома ты выходил, тоже было темно. На психику это точно давит.
5: Это правда. Но вот
6: я спится лучше. Вот сейчас в 4 утра просыпаешься, хочешь, не хочешь, и не можешь спать.
5: Нет. Я сегодня только уснул что-то в 6, понимаешь, что уже светло было.
6: Это твоя разгульная образ жизни, сейчас не обязательно людям рассказывать.
5: Не-не, никакого разгульного, просто какой-то дурацкая ночь. И не только у меня, что-то сегодня все жалуются на сегодняшнюю ночь. Ну, вот как такое, какое-то странное. Но действительно, может быть, что-то там какие-то энергии космические, а? Но они же есть, но мы же никуда не можем деться от этого солнца. Так, Америка. Допускает возможность разморозки иранских активов. Штатам важно убедиться в том, что они не будут направлены на поддержку терроризма, что бы это ни значило, об этом говорит Джей Ди Венс, вице-президент. Что значит поддержка? В смысле Хамас, Хизбалла или что?
6: Хамас, да, но при большом желании они могут сказать, что вот знаете, мы же считали... КСИР тоже не очень хорошая организация. Убили руководство неоднократно. Поэтому могу сказать, вы его теперь демонтируете, не финансируете. Ну, мне, честно, кажется, что за эти 60 дней не будет соглашения. Там пункты, честно, такие, что ни одна, ни другая сторона их принимать не будет. В особенности американцы не будут принимать.
5: Но ты представляешь, что угрозы все равно продолжаются друг друга. Ну, в смысле, если они не будут выполнять, то мы сотрем.
6: Да. А там еще один третий товарищ говорит, правильно.
5: Да. Правильно. Так и надо. Что там, где там этот СПГ, что там, а что там горит? Господи, что это такое? Кто же это мог быть?
6: Не, ну я, понимаешь, поэтому, Лёха, я не верю в, как бы это сказать, какие-то мифические прорывы в дипломатии и умение добиваться сделки, когда за этим нет реальной фактуры, ну не бывает чудес. Ну если не пришли никакому знаменателю на земле, одна страна, а вторая сумела выстоять, отразила американскую агрессию. В любом случае, те там до конца не добились целей, но, тем не менее, она не в том положении находится, чтобы навязать свою волю. Это значит, в любом случае, чисто арифметически, будет временная передышка, после которой опять все начнется заново.
5: Слушай, я не понимаю, зачем тогда нужны эти передышки. Вот реально, зачем нужен вот этот...
6: Смотря кому, старик.
5: У них двум сторонам.
6: Да, иранцам 100% это нужно, потому что им тяжело. То есть тут никто не притворяется, что иранцы сейчас так с наскоку возьмут и Вашингтон захватят. Им надо восстановиться, каким-то образом страну привести в порядок, запасы пополнить. Для них это очень важно. Плюс там такие пункты написаны: 300 миллиардов на восстановление.
5: Нет, ну вот разморозка активов. Сейчас мы к пунктам, может быть, отдельно.
6: Для них, я имею в виду, отдельный пункт, им выгодный. Но если вы хотите, то ради бога. Для американцев эта заморозка нужна, во-первых, потому что это создает катастрофические внутриполитические проблемы. Трампу реально очень тяжело. Я вчера смотрел эфиры, я часто на них ориентируюсь, потому что это самая массовая форма попытки донесения нарративов оппозиционных до населения. Это различные комедийные шоу, которые демократы, ну и там условно антитрамповские силы различные, они ликовали из-за вот этого, что наконец-то закончилось, все хорошо, а среди республиканцев особого ликования в настоящий момент незаметно, и даже есть острые дискуссии с террористом-экстремистом Грэмом и с прочими деятелями.
5: Ну понятно почему, потому что они, значит, все время говорили, что это надо, необходимо, важно и прочее, а теперь оказывается, что да.
6: Поэтому и мы из этого можем сделать вывод, что Трампу это нужно тоже для передышки, но внутриполитической, и раз, и во-вторых, не совсем понятно, ну хорошо, если нет, тогда что? Вот американцы что могут на этой стадии поставить себе в качестве цели? Пока что ощущение, что ничего. И если к этому еще и добавить, что из Израиля уже в открытую звучит, что мы не собираемся признавать, именно от руководства Израиля, я хочу это подчеркнуть, потому что сама израильская пресса говорит в отношении Нетаньяху, что ты сейчас доиграешься с этими всеми критиками в адрес Трампа. Потому что в результате политики действующей администрации израильской, сама израильская пресса, эксперты утверждают, что реноме у Израиля сильно за это время подпортилось. И страны в целом относятся не очень положительно к руководству Израиля. И что у него фактически один союзник на весь мир – это Трамп. И его сейчас гасит просто всеми возможными способами. Что ты предатель, ты нас оставил, кепку твою снимаем, она нам больше не нужна, не будем дружить с тобой. И вполне вероятен сценарий, при котором в Израиле будет смена руководства, если так будет продолжаться.
5: Но все равно до конца, ну вот я говорю, значит, если это... То есть стороны понимают, что будет некое возобновление, правильно, эскалации. Ну, через какое-то время.
6: Предполагают, по крайней мере.
5: Да. Значит, при этом передышка дает возможности, ну, стать сильнее, что ли, да, перевооружиться, значит, там, подкрепиться и прочее, прочее. Но тогда спрашивается, это как это понимать?
6: Ну, типа... Ну, Ирану надо выжить. Это вот цель очень простая.
5: Я понимаю,
6: выжить.
5: Да.
6: А тем необходимо администрации Трампа, необходимо и израильское руководство не обидеть, потому что оно очень сильно влияет на факт их нахождения у власти и на прочие вещи, лобби сильнейшее. При этом внутри страны окончательно не пошатнуть собственные позиции, потому что они очень сильно были потрясены вот этими действиями. И подойти к промежуточным выборам хотя бы в каком-то относительно более-менее приличном состоянии.
5: Но 60 дней-то как раз заканчивается, туда еще не будет промежуточных выборов.
6: Ну, сейчас у них будет 4 июля, Трамп вот очень маниакально относится к 250-летию собственной страны.
5: Слушай, я, кстати, знаешь, я с Евстафьевым поговорил, вот с тобой тоже, давай обсудим эту тему коротко. Значит, мой тезис: чемпионат мира по футболу — праздник для всей страны, который повышает всегда рейтинг руководства. Если он проходит блистательно, значит, интересно, классно и так далее. Сейчас это так?
6: В Мексике, да.
5: В Канаде.
6: В Канаде, наверное, да. В Америке просто футболистов за мужчин не считают. Там такое отношение, что в этот сокер играют девчонки в школе. То есть у них, например... Хотя сборная неплохая. Там есть хорошие.
5: Классно играют, молодцы.
6: Есть хорошие. Ну, иранцы вчера, кстати, прям зажигали. Очень круто играли. Мне понравилось, с бельгийцами. Ну, играли. Там в момент, правда, пару дронов было над стадионом. У меня младший брат говорит: это что, дроны? Я говорю, да, но не их.
5: Не шахеды, нет.
6: Вот.
5: В защите сборной Ирана три шахеда.
6: Капитан второго ранга.
5: Да, летчик-испытатель.
6: Вот, в Америке, так как отношение... Вот, типа, Супербол... Это событие, 100%. Да, ты понимаешь,
5: я понимаю.
6: Футбол сам по себе, он у них, ну, наверное, это важное событие.
5: Но бабки вкладывают сейчас. МЛС, Месси, значит, все сбитые летчики, еще играющие, причем классные играющие, все туда,
6: но
5: стадионы полные.
6: С этим не сравнить.
5: Не сравнить, но есть возможность все равно нарастить. И как бы мы там, понятно, да, не спорт номер один, нет, не, это не так. Но так или иначе, это же туристы, это все равно праздник. Я говорю, все равно это голландские какие-нибудь диаспоры, понимаешь, ты, да, дачи эти всякие, немцы, значит, которые там переселенцы 250 лет назад как раз туда приезжали. Вот для них-то это праздник. И все, ну, то есть это же все равно стадион классный в Сиэтле, вот это очень красивый стадион.
6: Ну, у них мощный стадион, да. За 100 тысяч почти все, такие крупные. Нет, я 100% с тобой согласен, что это как событие, это крутое событие, но на конкретно рейтинг руководства, это, мне кажется, существенной роли не сыграет. Трампу вот на UFC, когда у него на лужайке было, было очевидно, вот многие говорили, что за бред, ну что он так прицепился к этой лужайке, все. А там каждый боец комментировал первичные мужские признаки, да. Трампа, они преувеличивают. Да, там в каждой второй говорил, you should have your balls, там все, вот ты такой вообще... Почему он это делал?
5: Не потому то, что у Обамы даже не звучали. Там реально про Обаму же кто-то сказал.
6: Кто-то сказал, что у Обамы жена муж, да, и вот в таком ключе. Значит, я в этой связи думаю, что почему так происходит. Потому что Трамп хочет повышать свой рейтинг в конкретных социальных категориях, которые для него важны. Вот в случае с UFC, почему он так за это зацепился? Потому что его успех на предыдущих выборах был обусловлен тем, что он смог сагитировать молодое мужское население. Голосовать за себя образом альфача такого. Это популярный образ. UFC позволяет ему этот образ создать. Позволяет ли сокер в Америке? Мне сложно сказать, надо будет посмотреть, это интересно. Но сам по себе факт. Ну, мы помним в 2018 году, когда в России был чемпионат мира, с каким мы все восторгом к этому подходили, потому что было супер символ открытости, притягательности и всего прочего с нашей стороны.
5: Но для Америки, короче, нет, да? То есть никак не на процент...
6: Надо посмотреть, сложно сказать. К концу будет понятно. Они, честно, не сильно вкладывались. Да. Я вот посмотрел на церемонии открытия, не могу сказать, что это феноменальная красота была, что это для них важно. Я смотрю по новостному блоку, пока что новости, которые в связи с чемпионатом мира там залетели, не пустили сомалийского арбитра, иранцам запретили оставаться, им надо выезжать, заезжать. Болельщиков 15% или 20% в страну не пустили, развернули
5: маму
6: обратно.
5: Маму там чью-то не пускали.
6: Да, в основном значит, в таком ключе звучит. Не могу сказать, что в американской прессе сейчас чемпионат мира на первых этих. Тем более на той неделе Нью-Йорк Никс впервые выиграли за там сколько-то 30 лет, по-моему, NBA. И теперь это вот это вот всю неделю главная новость, там, которая обсуждается в медийном пространстве. Там как будто футбола нет. Вот баскетбол, да, сейчас у них там в топ. Кто эти люди, почему они на нас смотрят, Леша?
5: Пришли какие-то люди, молодые, симпатичные люди.
6: Да, туристы.
5: Туристы, да.
6: Пришли посмотреть на Алексея Тимофеева.
5: Вот сейчас они, может быть, будут за моей спиной, вы их увидите.
6: Да.
5: Нет, не увидите. Ну, ладно. Значит, Стармер. Стармер объявил об уходе в отставку. Значит, из партии, надо сказать, да. Уходит из... Что, кому ты машешь там?
6: Китайцам. Китайцы. Мне кажется, это китайцы.
5: Нет, это наши.
6: Наши?
5: Да,
6: Но почему они нас снимают?
5: Не знаю.
6: Почему. Если наши, то таких, как я, они видят регулярно. Для китайцев я, может быть, и в диковинку.
5: Ну, давай про Стармера. Не будем отвлекаться, значит, на туристов. Стармер уходит в отставку с главы лейбористской партии.
6: И, судя по всему, придет вместо него Энди Бёрнем.
5: Будет исполнять обязанности до избрания преемника. Выборы начнутся 9 июля. Новую главу планируют назначить до возобновления работы парламента в сентябре. Ну да, да, как ты сказал?
6: Энди Бёрнем. Это я не придумывал даже.
5: Да, есть такой человек. Да, есть такой. Бёрдмен. Бёрнхэм. Бёрнхэм, да. Бёрнхэм, смотрел фильм? Классное кино.
6: С этим, с Китоном, по-моему.
5: Да.
6: Одним кадром снят.
5: Да, но там сцена с этими, с барабанами классная. Значит, Энди Бёрнхэм. Ну, давай сначала, так сказать, Стармер уходит. Что это значит? И значит ли это что-то?
6: Это значит, что Стармер очередной такой виток в этих европейских элитах, абсолютно не харизматичных, которые... Человек приходит к власти, делает одну ошибку за другой, одну ошибку за другой, одну ошибку за другой, забивает вообще все, что угодно на реальные проблемы страны, концентрируется на внешней политике, причем мы знаем, что Стармер прям маниакально был сторонником того, чтобы никаких соглашений с Россией необходимо давить, прессинговать. А у человека у самого вообще поддержки в собственном государстве никакой. Как он собирается решать проблемы реальные внутри государства, тоже непонятно. Великобритания вышла из состава Европейского Союза для того, чтобы у них не было проблем с миграцией, которая есть в Европейском Союзе. Теперь они хуже, чем в Европейском Союзе. У Евросоюза порог выше, чем у британцев. И, соответственно, это все накапливалось. Врать здесь, что это, знаешь, вот конкретный Кир Стармер какой-то дегенерат и не справился с задачами. Нет, вся политическая элита вот последних нескольких лет, которые, вот, премьер-министры сменяют друг друга, они все двигаются в одном и том же ключе. Особых каких-то резких разворотов не было. Но Стармер умудрился совершить еще несколько символических, ярких провалов. Первый был связан с этим назначением этого деятеля послом в США, который потом оказался замешан в файлах Эпштейна очень ярко. Майкл, я не помню, как его, Соломон, по-моему, звали как-то так. Вот его он назначил послом в Соединенных Штатах Америки, несмотря на то, что уже была информация, что он там может быть замешан, и лучше этим не рисковать. Второе – это абсолютно катастрофические проблемы с миграцией. И когда это одно за другим накапливалось, они с треском проиграли на муниципальных выборах. 1500 депутатов на муниципальном уровне потеряли лейбористы, причем проиграли они партии Reform UK, Найджела Фараджа, который, ну, такой считается ультра каким-то там маргиналом. Я к этим ультраправый, ультралевый отношусь очень скептически в настоящий момент, потому что этот спектр пропадает постепенно. Но он не является частью мейнстримовой британской политики. И после того, как они проиграли, Стармер сказал, я уходить не буду. А в партии уже начали ему явно на это показывать. Министр, значит, там здравоохранения в отставку уходил в знак протеста, еще кто-то. И последний гвоздь в гроб политической карьеры Кира Стармера забили как раз предварительные выборы, на которые не предварительные, а дополнительные выборы. Там получилось так, что для того, чтобы вот товарищ Бёрнхэм мог стать следующим премьер-министром, ему формально надо быть депутатом парламента. А значит, он на данный момент, до этого момента являлся мэром города Манчестер. Угу. А до этого он занимал, кстати, в кабинете Гордона Брауна очень высокие позиции.
5: Министр
6: здравоохранения был там, на разных должностях работал. И он подал в отставку с должности мэра Манчестера на дополнительных довыборах, одержал победу. И с этого момента уже было очевидно, что никаких вариантов противостоять ему не будет, потому что он заручился поддержкой, говорят, чуть ли не 500 высокопоставленных, значит, членов партии, которые уже там определяли исход этот. И вот теперь мы, видимо, будем лицезреть это изменение. Из того, что поменяется в связи с приходом Бёрнхэма, первое, это он намного левее, чем Стармер. Он такой за государственное вмешательство, за, значит, здравоохранение, такой бы очень с сильной долей государства. Ну, социалист. Одним словом, румын. Говорил в фильме «Брат 2». Вот он из этой серии. Но поменяется там что-то на внутреннем пространстве, потому что в вопросах внешней политики, я думаю, не поменяется ничего. Угу. Потому что это не их умодело. Там работает разведка, работает корона. и более преемственные структуры такие.
5: Я бы любопытно, что значит в статье в известной электронной энциклопедии, когда на русский переводишь, ну, в смысле, ты вот этот Google Translate включаешь, значит, начало карьеры, тут Бёрнам, первая парламентская карьера в правительстве, а потом коричневый кабинет. Коричневый кабинет.
6: Браун.
5: Совершенно. Это смешно.
6: Ну, это зависит, конечно, от результатов работы.
5: С 15 лет в политике, в 15 лет пришел в лейбористскую партию Бёрнам, между прочим. Ну, то ты, так сказать, с 15 лет, да, но активист.
6: Последний раз, когда напился, он так Киру Сартнеру говорил, с 15 лет,
5: Рванул рубаху.
6: А там татуха еще.
5: Да, но тем более в Манчестер, наверное, МЮ, да, Красные Дьяволы и все такое. Но для, так сказать, вот какой-то для мировых политических процессов вот эти перестановки.
6: Ничего. В Британии за это время сменилось уже 6-7 премьер-министров. И консерваторы были, и либористы. И печенеги.
5: И холодцы, да, кого там только не было. И даже эту женщину, которую уже все забыли, которая танцевала так, что это невозможно разглядеть, но имя ее забыли. Тереза Мэй, господи, Тереза Мэй, да.
6: И ничего не меняется, потому что внешняя политика там определяется намного более глубинным государством, чем эти достаточно поверхностные деятели, которые каждый год-полтора... Вообще для Британии не очень характерна эта ситуация. Это вот то, что сейчас там происходит, это чисто итальянская история. Вот в Италии...
5: Когда один другого меняет...
6: Момент, когда я писал еще кандидатскую, это был год там 10-й, 11-й, 12-й, средний срок нахождения премьер-министра у власти в Италии составлял 8 месяцев. Вот человек пришел, 8 месяцев, только кабинет, там секретаршей познакомился, повесил там сзади портрет свой или чей-нибудь, и все. Вот через 8 месяцев ушел. И это нормально было. Почему? Потому что в Италии правительство ничего толком и не решало, замминистра обычно оставали, а ключевая власть в регионах, у провинции, вот главные вопросы решались там. Но Британия не такая страна, там очень устойчивая была политическая система, традиции.
5: Да.
6: Но сейчас это уже реально превращается в какую-то абсолютно банановую версию политики, где человек пришел, наобещал там, уж лезет в какие-то геополитические интриги, все что угодно, а не может обеспечить себе хотя бы 20% внутри страны. Это... И главная причина в чем, я объясню, почему так получается. У любого кризиса всегда есть вполне политического, есть вполне конкретное объяснение. Наличие запроса, который не удовлетворяется, или наличие силы, которая готова удовлетворить запрос, но не пускают. Вот конкретно в Великобритании этот Reform UK, это объективно, если бы там было голосование простое, где вот сколько процентов у населения имеет та или иная сила, столько мест в парламенте она и получает. Reform UK, если бы не выиграла, то была бы второй точно партией в стране. А у нее мизер. Почему? Потому что система голосования, нарезка избирательных округов, система распределения мандатов, она такова, что совершенно не важно, сколько человек за тебя голосует. Важно, как эти голоса распределяются по округам. Там система голосования мажоритарная. И как результат, население за одну партию, а формальная система голосования эту партию к власти не пускает.
5: А король Севера у него еще погоняло, простите за политологический термин, король Севера, потому что во время COVID-19 мощно отстаивал интересы северной части Великобритании, отстоял
6: в Лондоне,
5: в том числе там инфраструктурные всякие вещи, общественный транспорт и прочее.
6: Но он, так как левак, то у Тони Блэра тоже у них позиция была, что Великобритания должна децентрализовывать власть. В Британии это называется деволюция, то есть распределять власть из центра в регионы максимально.
5: Слушай, а можем предположить с тобой, что монархия в Британии кончится?
6: Не, наоборот, мне кажется, вот на фоне всего этого бардака только она
5: наоборот,
6: и будет
5: только
6: оставаться. Знаешь, если у тебя в Италии же так произошло, из-за того, что после Сильвио пошла чехарда, единственный популярный политик в стране – это президент республики, который формально ничего не решает, но вот он такая совесть нации, его все, и он всегда есть.
5: Но тут же просто, понимаешь, еще всякие вот эти процессы, там, миграция, деньги, значит, налоги и прочее. А что это значит? А это значит ровно ровно, как это, верхи не могут, низы не хотят. Потом расслоение чудовищное на богатых и бедных. И, конечно, этот говорок, значит, кокни. Да-да-да, всех уже поддостал. Может быть, что-то пора сделать. Может быть, это кирпич, оружие пролетариата.
6: Я за. Любой пожар, который захватит. Я ненавижу. Вот я когда там был, я до этого был уверен, что я прекрасно говорю по-английски. Я с американцами, со всеми. Я поехал читать лекции в Оксфордский университет. И если я говорил с людьми с высшим образованием, мы прекрасно общались, я хотел купить сэндвич какой-то, ну, хоть что-то поесть. Я подхожу, спрашиваю, и я понимаю, что это вопрос. Я говорю, да. Ну, что ты имеешь в виду, я не предполагаю даже. Поэтому давайте, берите, кто бы ни был, Бёрнем будет, кто бы ни был, берите виллы, выходите, жгите вообще все, что попадается вам под глаза. Британия должна быть охвачена огнем революции.
5: Я вчера просто, мы гуляли тоже с семьей, и я встретил мужика, который мимо проходил, он говорил на русском вот так, как ты говоришь, значит, про этот код. И все, главное, все его поняли. Да, это было вот тоже очень... Так, друзья, прерываемся на выпуск новостей и рекламу. Если есть вопросы, комментарии, пожелания, пожалуйста, Телеграм, ВКонтакте, Рутюб, Радио Спутник, присоединяйтесь.

0: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».
4: Ой, то вечер
0: на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии журналист Руслан Осташко и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. После 18 часов. Не пропустите! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Ремонт ЛЭП и Днепровская к Запорожской АЭС завершен прошлой ночью. В ближайшие часы ее подключат к снабжению станции. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Линия Днепровская была отключена с 24 марта. Лихачев ранее заявил, что 5 июня начал действовать режим тишины для ремонта ЛЭП «Днепровская». Он должен продлиться до 23 июня. Иран в рамках договоренности с Соединенными Штатами согласился гарантировать свободный транзит судов через Ормузский пролив. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент. Кроме того, он отметил, что послабления в отношении иранской нефти стали возможны благодаря успеху переговоров Вашингтона и Тегерана в Швейцарии. Ранее Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выдало генеральную лицензию, разрешающую до 21 августа этого года операции, связанные с производством, продажей, доставкой и разгрузкой иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов. Туркменская сторона начала строительство мечети в Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Мечеть строится за счет средств благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова. Работы проводит туркменская компания. Алиев также поблагодарил туркменскую сторону за активную поддержку принятия Азербайджана в полноправные члены консультативного совета глав государств Центральной Азии. Мальчик из Кузбасса, которого мать оставила на 3 часа в запертой машине, умер. Об этом сообщил РИА Новости информированный источник. Напомню, 19 июня жительница Новокузнецка оставила ребенка в машине и ушла по делам. Мальчик получил тепловой удар и в состоянии комы попал в реанимацию. Смерть ребенка подтвердили и в Минздраве региона. Возбуждено уголовное дело. В России растет интерес школьников к естественным наукам. Самым популярным предметом на ЕГЭ среди предметов естественно-научного цикла стала физика. Ее сдавали 146 тысяч человек. Это на 24% больше показателей прошлого года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
6: Следующая по темпам роста химия на 11% выросла. И профильная математика на 10,2%, но самая многочисленная сдавала 370 тысяч ребят. За ними в стык идут биология на 7,5% и информатика на 5,8%. Эти предметы одни из самых популярных по выбору.
5: По данным правительства, в этом году на участие в ЕГЭ зарегистрировано свыше 660 тысяч школьников. Возможностью сдать только 2 обязательных предмета на данный момент воспользовались 102 тысячи выпускников. Это все к данной минуте. Больше информации, фото и видеоматериалов доступно Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Right. Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Мировая политика с Генри Сардаряном.
4: Продолжает прямой эфир. Все по-прежнему тут. Генри Сардарян, Алеша Тимофеев. Всем еще раз здравствуйте. Так, любопытно еще, ну давай закончим разговор про этого будущего. Но это же еще ничего не известно. Будет ли он, не будет ли.
7: Дорман будет точно. Железно. Там, ну, если у него такая поддержка, значит, ее нет у других там вариантов.
4: А ты знаешь, что в нем отличительная еще какая одна черта? Помимо того, что он король Севера и работал в коричневом кабинете, есть еще одна черта. Он католик. Он католик. Он закончил, во-первых, католическую школу, сам себя называл не очень религиозным, но так или иначе. Все равно.
7: Вот этого факта я не знал.
4: Да, вот это важно.
7: Здесь-то его могут и, конечно, того и не пустить.
4: Да?
7: Не, ну я думаю, это серьезный фактор. Все-таки в Британии англиканскую церковь возглавляет монарх. И премьер-министр, который придерживается взглядов, при которых он не признает, что его монарх возглавляет его церковь, это первый такой.
4: Бёрнам говорит, что его жизнь сформировали Эвертон, футбольный клуб.
7: Так. Либористская... Эвертон же из Ливерпуля.
4: Вот, понимаешь, удивительно.
7: Какой-то извращенец он
4: какой-то
7: явный.
4: Возглавлял
7: трансгендер
4: культурный. Да, не традиционалист. Значит, либористская партия и католическая церковь, сам не называет себя религиозным, позволяет себе критиковать Ватикан за излишнюю консервативность и недостаток открытости. Но при этом тепло отзывается о папе римском Франциске, с которым он лично встречался. Но это еще тут, так сказать, еще было.
7: Вот человек живет в Манчестере. А болеет за Эвертон. Человек живет в Москве, болеет даже не за «Зенит», а за «СКА» петербургский. То есть за вторую команду, которая и, там еще и посадочная.
4: За «Тосно».
7: Или «Тос», да. Вот. Да. Что за такое, не пойму.
4: Ну, не знаю. Вот такие о нем есть.
7: Вот от таких людей можно ждать чего угодно. Мало того, что британец, еще и с такими какими-то извращениями.
4: Нет, да. А, знаешь анекдот, да? Я не знаю, он не очень политкорректный, про как в Ирландии ночью идет мужик сзади, вот пистолет, ему говорит, ты кто, католик или протестант? Он думает, господи, сейчас скажу, протестант, там католик, значит, и зарежет там. Если скажу протестант, а там католик. Если скажу католик, а там протестант. Он так хитро говорит, иудей сзади. Машалла, я самый счастливый мусульманин во всей Ирландии.
7: Это был последний выпуск передачи.
4: Почему? Почему? Это, ну, анекдоты.
7: Да, так, смешно.
4: Да, смешно. Что тут у нас еще из новостей? В Германии призвали Мерца, значит, последовать примеру Стармера. АДГ призывает Мерца последовать примеру Стармера и уйти в отставку. Но как будто бы тоже не очень логично, потому что мы помним, что сама партия Мерца тоже не очень была довольна, потому что рейтинг Мерца ниже его собственной партии. А тут как бы АДГ... Ну,
7: в случае с Мерцем чуть-чуть сложнее это сделать, потому что законодательство Федеративной Республики Германия предполагает, что... Пример, если за вчерашний день ничего не поменялось, что канцлер ФРГ для того, чтобы можно было ему объявить, вот им недоверие или он ушел, должна быть одновременно с этим предложена кандидатура, у которой уже есть большинство. В настоящий момент сложно сказать, кто такой кандидатурой может быть. У Мерца абсолютно уничтоженный рейтинг.
4: А нулевой. У ХДС?
7: У ХДС он пока что держится, нельзя сказать, что альтернатива для Германии берет большинство. Но если выборы объявить завтра, ситуация может сильно поменяться, потому что поведение людей в спокойный период, во время выборов, в зависимости от наличия или отсутствия там, ресурсов у различных сил, он очень сильно меняется. А АДГ безальтернативно наращивает поддержку, и пока что за это время не было тренда на снижение. У ХДС тренд на снижение, но он еще не дошел до критически низкой точки. Конечно, для ХДС было бы разумнее сменить. Вообще, если не позвали бы их консультировать с политтехнологической точки зрения. Главная трагедия и проблема этой партии заключается в том, что она сама создала альтернативу для Германии. Вот на политическом спектре представим, что есть общество, вот в обществе у какого-то процента всегда запрос на большее вмешательство государства, у какого-то там на левые, да, какие-то вещи. Какая-то часть зациклена на экологии, на этих темах, их поменьше, но они есть. А вот те, кого обхаживала очень правая партия ХДС, она сама их покинула, бросила и решила бороться за электорат, который левее, чем ХДС. Начала уходить влево. Это началось при Меркель в первую очередь. Она начала уходить влево, и по мере того, как они уходили влево, справа освобождалось пространство, которое эти люди не понимали, а нам за кого голосовать. Вот мы раньше голосовали за ХДС, потому что это христианский демократический союз. Теперь наш же лидер говорит, это не христианский демократический союз, это просто ХДС. Это вот до ЛДПР они придумали вот это, да, что не надо нас расшифровывать. Мы такое слово. Освободилось это пространство. Какое-то время прошло, люди видели, что не собирается ХДС играть на том поле, где до этого играли. Появилась альтернатива для Германии, которая в чуть-чуть более радикальной форме, но заняла позицию, никакие они не ультраправые, там, я не знаю, популисты, еще что-то. Это просто правая политическая партия. А ХДС ушли ближе к центру, значительно больше к центру. И для того, чтобы победить альтернативу в каком-то виде, им необходим такой лидер, который будет проводить правую повестку внутри государства. Не угрожать войной России, не говорить про там, призыв военный, про инвестиции в ВПК, еще что-то. Нет, им нужна правая повестка внутри страны, потому что людям там страшно. Из-за миграции, из-за проблемы с экономикой, и с бизнесом, и с прочими вещами.
4: Но сложнее, короче, да, так подытожим. Сложнее канцлеру ФРГ подкинуть, чем премьер-министру в Великобритании пост. Сложнее. Так, да. Значит, еще в Европу и в отношении Трампа и Мелони.
7: Хороший тоже, термин, да.
4: Тоже любопытно. Да, все видели, я думаю, этот видосик, который запилила Джорджа Мелони. Ну и, в принципе, так сказать, вот такой некий вызов. С одной стороны, я думаю, что это тоже так просчитано. То есть нельзя сказать, там, что это, так сказать, она вот как-то вспылила, приняла эмоциональное решение и так как бы наехала на Трампа. Нет, я думаю, что, в общем-то, такие женщины или там такая политика может даже понравиться Трампу, понимаешь? То есть некий такой вызов.
7: Ну, Трампу-то понравится больше, вообще широкий спектр женщин. Мы знаем из его вкуса.
4: Ну и как нет, Мелони в них не подпадает, но я имею в виду с точки зрения политики, то есть нет такого у тебя ощущения, что это может даже...
7: Ну, смотри, чисто если...
4: Милые бронятся, только тешатся.
7: Да, вот вчера у меня был мой очень хороший друг Игорь Пеличари и говорил свою точку зрения, что это мягкий договорничок. Такой. Ну, давай по фактам. То есть я не могу знать всего, что происходит кулуарно. Mm-hmm. Это не вопрос знания, это вопрос веры. Mm-hmm. А вот из того, что мы знаем. Значит, есть Джорджия Мелони. Первый премьер-министр после Берлускони, который достаточно долго удерживает власть, и у которой устойчивое количество голосов самостоятельно. Вот 30% у нее самой есть. Это много, если сравнивать с там, всякими Джентилони, Монти, Конте и прочими. Это много, нормально. У нее достаточно устойчивая коалиция была. Если Виктор Орбан занимался вот этим баловством задолго до Дональда Трампа, то есть он его не Трамп создал. Если Роберт Фицо тоже достаточно с историей политический деятель в Словакии. Альтернатива для Германии пользуется поддержкой Трампа, но она не дублирует его позицию. Вот Джорджия Мелони – это детище Трампа. Вот когда были различного рода CPAC, там Heritage Foundation и прочие деятели вот правого толка и организации правого толка, которые отвечали за взращивание этих правых лидеров, Мелони – это их птенчик такой, который вылетел из этого гнезда.
4: За счет чего, кстати? Тогда же их много было. И Сальвини, я помню, этот приезжал.
7: Я объясню, в чем их разница.
4: В первый срок Трампа, как его звали, Беннон. Беннон приезжал в Италию.
7: Да.
4: Значит, в первый срок Трампа.
7: Он выбирал из местных правых.
4: Из местных
7: выбрали
4: правых, да.
7: Джорджу Мелони по двум причинам. Сальвини совершил чудо со своей политической партией, потому что партия «Лига», она в изначальной версии называлась «Лига Севера», да, и ставила своей целью отделение Севера от Италии и создание Великой Падании, такого вот государства. Да? Ненавидели южан, говорили, что на юге живут африканцы, и вообще это не Италия, и так далее, и тому подобное. Очень были успешны в северных регионах, в особенности в Милане, Венето и вот в этих местах. На юге никак в жизни не собирали голосов. Сальвини превратил это из националистической партии Севера в общеитальянскую правую партию. Нет, «Пять звезд» — это отдельная партия, «Чинкве Стелле», да, там был Беппе Грилло. А Сальвини сделал из этого национальную партию «Лига». Она перестала быть «Лигой Севера», стала просто «Лигой». Но чисто идеологически Сальвини, на мой взгляд, это суперфактурный, очень крутой политический деятель, который проиграл Джорджио Мелони в смотринах на роль лидера правого толка в Италии. Мелони, не скрывая этого, фактически основала неофашистскую политическую партию в Италии, которая, в принципе, считает себя преемником традиций правого толка, ну, явно намекая на Муссолини, проводя политику, которая ссылается символически на него. Но на самом деле ее отличие от Сальвини в том, что Сальвини настоящий, а Мелони является аватаркой, это симулякр правого политического деятеля. Все, что Мелони обещала до выборов, оказалось абсолютно ничем после выборов. Сальвини, когда был вице-премьером, он пообещал решить проблему миграции, и когда он в тот срок еще был вице-премьером, он в действительности, я помню, я тогда еще ездил в Италию, с разницей в несколько месяцев я приехал и увидел, что в Риме просто перестали существовать эти палаточные лагеря, в которых жили эти африканцы и не очень подобающе себя вели. Он с этим разбирался жестко. Была даже такая информация, что как он с этим разобрался, он сказал, что мы, так как страна демократическая и не можем себе позволить какие-то нарушения, он поехал в Ливию, говорят, заплатил какие-то деньги бригадным генералам местным за то, чтобы они расстреливали корабли, которые выплывают в сторону Италии. То есть не давали туда выплывать. Но почему он это делал? Потому что это бизнес. Он прям показывал. Я понял, что он получит сумасшедшее количество голосов. Когда во время одних выборов он просто написал, сколько человек въехало в Италию, сколько из этих людей осталось в Италии, уехало в другие страны, и сколько из оставшихся на самом деле политические беженцы. Это была там десятая доля процента. Все остальные это просто за бизнес, за деньги приехали туда каким-то образом обустраиваться. И выбрали тогда Мелони. Она, безусловно, харизматичная, яркая, и у Мелони есть то, к сожалению, мы помним, что с тобой это обсуждали, что в современной западной политике из-за наличия социальных сетей, из-за того, что все документируется, бесконечно используется, человеку без истории намного проще сделать политическую карьеру, чем человеку, который долго находится в политике. Сальвини в политике находится с подросткового возраста. Он делал много разных заявлений. Что-то сейчас всегда можно достать из того, что было 15 лет назад. А Джорджия Мелони один раз была министром по делам молодежи.
4: Да, сказать, на русский марш ходил?
7: Ну, ходил. Ну, виноват.
4: Было, да.
7: Было, да. Ну, из этой серии. Ну, он один раз пришел в майке с Путиным на заседании Европарламента, ему это часто припоминают с тех пор. А у Мелони такой предыстории не было. Вот ее начали раскрутили, она возглавила Италию, и дальше наступил ключевой момент, их было два. Первый момент – это конфликт Трампа с Папой Римским. Джорджия Мелони не может позволить себе конфликт с Папой Римским, потому что Джорджия Мелони живет в стране, в которой у Папы Римского очень высокий рейтинг, и в которой он обладает огромным политическим влиянием и прямой конфликт. Ну, скажем, леваки могут себе позволить. Представитель правого крыла, если поссорится с Папой Римским, ну, какое же ты тогда правый, о чем речь? Хотя зачастую Ватикан сильно критикует правых, и они не пользуются формальной его поддержкой. Ну, пойти на прямой конфликт в стране, где 14% населения каждое воскресенье ходит на мессу. Это как бы серьезная цифра. Она себе позволить не может. А второй конфликт был из-за Ирана, потому что Трамп говорит, ну что, давайте, включайтесь, мы же вам это. И Мелони, у него был катастрофический, у итальянского населения был страх, что их сейчас втянут. Боялись они двух вещей. Первое, наплыв беженцев в Италию. А второе – это террористические акты на территории Италии, тем прямо обсуждалось сильно. На нее было большое давление, она решила с этой темы аккуратно соскочить. Трамп это запомнил. Вот то, что Макрон ему не будет помогать, у него вообще сомнений не было. И то, что от Педро Санчеса хорошего не жди, он же социалист, да. Это тоже. И Урсула Кая, это вообще не обсуждается. Но что ты, вот мы же тебя вскормили, я тебя своей титькой вскормил, говорит Трамп, а ты меня вот так вот взяла и, значит, опрокинула. И понятно, что этим и была вызвана реакция такая жесточайшая, на самом деле жесткая, с оскорблениями. Говорит, она это ругала, она умоляла меня с ней сфотографироваться, а я это, она говорит, итальянцы никогда не умоляют, не ври. И вот в таком ключе в настоящий момент выигрывают оба. Трамп за счет этого показывает. Очевидно, что он же все, что делает, это опирается на какую-то социологию внутри США, и мы не понимаем, нафига он такие вещи делает, что он такие постит картинки, почему он такие фразы говорит, еще что-то. Вот очевидно.
4: Слушай, а роль маленькой Италии сейчас в США, она существенная или нет?
7: Типа итальянской диаспоры?
4: Ну да, да.
7: Ну а итальянцев огромное количество, мы зачастую даже не задумываемся, что Руди Джулиани итальянец, Майк Помпео итальянец, и их вообще много. Но они не организованы так, как еврейская диаспора, греческая, армянская, вьетнамская, кстати, диаспора там тоже достаточно мощная считается. Вот. Говорят, что прибалтийские вот страны обладают серьезными ресурсами. Серьезно? Ну, говорят, что да, у них какой-то есть там потенциал, они очень организованно работают. Итальянская не сильно, потому что итальянцы очень сильно интегрированы в это общество и минимально связаны как бы с уже, самой да? Италией как с государством. Есть очень суперская серия в «Клан Сопрано»,
4: да,
7: серия,
4: конечно,
7: когда
4: да,
7: они когда, едут да, в Италию в надежде, конечно, что сейчас увидят свою историческую родину, в итоге разочарованно возвращаются обратно.
4: Да, так, что тут у нас еще? Давай, у нас этого нет. Ну, знаете, тут Польша-Киев, но я бы, знаешь, там все понятно, с одной стороны. Тут любопытнее, конечно, Киев-Беларусь. Вот интересно, так сказать. Мы слышим, уже дважды прозвучали угрозы со стороны Зеленского в адрес Беларуси и Лукашенко. Хамоватый тон. Если они не уберут, значит, там военную инфраструктуру, помогающую России, то это сделает типа украинская армия. Вообще звучит грубо, хамовато и угрожающе. Угу. Стоит за этими угрозами какая-то, ну, так сказать, простите за тавтологию, реальная угроза, да, или это что такое, попытка взять там на понт, как говорится? Что это?
7: Ну, я стараюсь серьезно относиться к любым угрозам, потому что самое простое сказать, да что они сделают, да, господи, да, я тебя умоляю. Ну, надо понимать, что эта эскалация, она может привести к непоправимым последствиям, потому что в соответствии с обновленной, значит, концепцией, да, нашей стратегией, связанные с ядерными вооружениями, нападение на Беларусь, Россия рассматривается как нападение на Российскую Федерацию, а угроза суверенитету Беларуси, то есть надо понять, что угроза суверенитету России – это одна тема. То есть там обстрелы, еще что-то у нас всех вызывает жуткое злость и раздражение, но угрозы суверенитету в настоящий момент не представляют. В случае с Белоруссией можно за угрозу суверенитета воспринять а, что
4: можно
7: угодно.
4: Можно и не воспринять.
7: Можно и не воспринять. И б – ну, как бы, я сейчас приведу апокалиптический сценарий такой, дай бог, чтобы ничего этого не случилось, все было хорошо. Но когда мы говорим про то, что, значит, Украина что-то сделала в отношении России, а Россия в ответ ударила ядерной бомбой, это как будто бы вызывает такое ощущение, что, а что, у России уже других вариантов никаких не осталось, она не могла себя защитить и ударила вот так. А вот в случае с Беларусью, ну, это вот союзник России, Россия вписалась за своего союзника, нанесла подобный удар. И вроде как она не за себя его нанесла, а при этом эскалация была, удар был нанесен, и, возможно, после этого это вызовет охлаждение.
4: Два момента важных, как мне кажется. Значит, во-первых...
7: Ну, извини, сейчас пока скажешь. Вот зачем Зеленскому это провоцировать? Да, вот. Я клянусь, это сумасшествие в его
4: совершенно
7: случае, втягивать
4: верно.
7: В конфликт еще одну,
4: еще одну страну. Будет ли это воспринято, что это втягивание еще одной страны, значит, в конфликт. Я даже не про линию фронта, которая там увеличится, и не про армию белорусскую, которая должна будет включаться в конфликт. Я про восприятие со стороны. Ну, понятно, Россия, Беларусь – союзные государства. Вот с точки зрения европейцев, если Зеленский, не дай бог, конечно, мы не желаем, мы стучим и сплевываем, значит, это что не надо уже, и так достаточно широкий конфликт, чтобы ему расширяться еще больше. Но если все-таки такое произойдет, как это может быть воспринято со стороны Европы? Вот это будет считаться типа актом агрессии, нападения на суверенное государство?
7: Что, у меня ощущение, нет, я думаю, нет, потому что вот он сделал заявление, вот смотри, мы сидим, не просто с бухты-бар, ни с того, ни с сего. Вот Зеленский встает и говорит, так, я даю неделю, значит, Беларусь, если она не сделает, мы это сделаем сами. И второй раз выступает. Если бы прозвучали заявления из Вашингтона, Лондона, Парижа, Берлина, хотя бы одно, да, вот хотя бы, я не знаю, ФРГ сказал бы, мы считаем, что вот не надо эскалировать, а Беларусь призывает.

0: Была коллективная реакция от ЕС, что, товарищ Зеленский, ты там, пожалуйста, себя утихомирь немного, нельзя так разговаривать со страной членом Европейского Союза, допустим, потому что у нас хороший, он плохой, мы, значит, коллективная у нас там внешняя политика, единая линия все, и все прочее. Этого не было. И здесь этого нет. Ни одного заявления о том, что не надо втягивать другие страны, значит, они заинтересованы в каком-то виде. Заинтересованы из-за того, что, втянув Белоруссию, можно будет сказать, что теперь Польша не может чувствовать себя в безопасности, и она напрямую входит в конфликт. Или прибалтийские страны теперь перекрывают Сулакский коридор и вот таким образом входят в конфликт. Но им явно нужна сейчас дальнейшая эскалация. Иначе, я говорю, мы бы дали по шее и сказали бы, сейчас что не до этого. При всем уважении к экспертам, которые говорят, что ну, нельзя говорить, что Зеленский вообще марионетка, все понятно. Если все вооружение, которое ты получаешь, все снабжение, это все поставляется из другой страны, то именно она и заказывает музыку. Ты не можешь делать все, что хочешь, и при этом требовать, чтобы тебе что-то поставляли. Поэтому, если они поставляют, ему слова не говорят поперек, а он продолжает эти угрозы, значит, есть некая линия на втягивание Беларуси в этот конфликт.
1: И еще вот тут, конечно, позиция. Пока нет реакции со стороны Беларуси на
0: не было.
1: Вот это тоже обращает на себя внимание.
0: Абсолютно. И с нашей стороны, вот Мария Владимировна, по-моему, Захарова прокомментировала, но более высокого уровня комментариев я пока не слышал. Ощущение, что пока вот пристреливают, что это вообще, к чему это, чтобы не эскалировать лишний раз.
1: А какая должна быть вот правильная реакция со стороны Беларуси?
0: Со стороны Беларуси заявление должно быть о том, что это, значит, суверенная территория Беларуси. Мы оставляем за собой право на своей территории делать все, что угодно, и это никоим образом, допустим, не наносит никому вреда. Либо они могут. Я просто не рассчитываю на то, что Лукашенко скажет, что Россия наш союзник, и мы с ней до конца. Понятно, что он будет проводить такую линию, чтобы не вызвать эскалацию со стороны американцев.
1: Но он значит, для он своей страны скажет, да, делает тоже все. Он говорит, мы никогда не втянемся в эту войну.
0: Да,
1: это его заявление несколько раз.
0: Он скажет, мы это наша территория, мы на нашей территории, шантажировать нас не надо, мы на шантаж не поведемся. Со стороны России, мне кажется, заявлением было бы, что напоминаем, что в соответствии с ядерной доктриной угроза суверенитету Беларуси будет рассматриваться как угроза суверенитету Российской Федерации. Все, точка. Больше ничего другого, я думаю, говорить здесь не
1: вот
0: стоит.
1: Вот смотри, прислал Тёма, молодец, спасибо большое. Военного смысла Минску втягиваться в конфликт на Украине нет. Это глава оборонного ведомства Беларуси Виктор Хенин. Военного смысла Минска втягиваться в конфликт на Украине нет. При этом президенты России и Белоруссии в ходе предстоящего контакта смогут обсудить угрозы Зеленского в адрес Минска, об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но это пока нет реакции, да, но смогут обсудить, да. Но так сказать, будет, все, да. Взяли, имеется в виду. Да, имеется в виду. Да. Это мы выяснили. Так, ну не успеваем этот Духан Кориджа обсудить, хотя что-то...
0: Он есть.
1: Он а есть, да, мы не успеваем. Ты его видишь? Нет, а он есть. Он есть. Совершенно верно. Да, Ушаков прокомментировал договоренности.
0: Сказал, что нам нужна победа, а не договоренности в Анголе.
1: Ну, на этом, наверное, поставим многоточие. Да, поставим многоточие. Скажем нашим дорогим слушателям спасибо. Что-то мало вопросов было, ну ладно. Спасибо вам большое, дорогие слушатели. Вы никуда не отключайтесь. Впереди еще вечер на радио «Спутник». Гена Тигральевич Сардарян тоже говорим спасибо.
0: Алеш Тимофеев был в эфире. Легенда северо-македонской журналистики.
1: Почему северо-македонской? Почему не южно-македонской?
0: Южно-македонская не суверенная территория. В составе Греции.
1: Но хорошо.
0: А ты независимый человек.
1: Да, это правда. Все, друзья, прерываемся на новости и вернемся.

День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны. Контекст. 85 лет назад в нашу страну пришла большая беда. Гитлеровская Германия, окрыленная успехами в Европе, решила расправиться с Советским Союзом. План «Барбаросса» предполагал наше быстрое стратегическое поражение и дальнейшую зачистку нового жизненного пространства для немцев на Востоке. Освоение захваченных ресурсов и ликвидацию коммунистической идеологии. Ну а людей ждали смерть или рабство. За два месяца командование в Берлине хотело рассечь Красную Армию на

0: отдельные куски и затем уничтожить советскую промышленность ударами с воздуха. Но первоначальные успехи гитлеровцев обернулись чудовищными потерями и дальнейшим крахом Третьего рейха и его союзников. Жители нашей страны, благодаря массовому героизму, стойкости и бескомпромиссной борьбе за свободу, сломали хребет самому страшному режиму в истории человечества. СССР понес колоссальные потери, но вышел из войны победителем, очень быстро сумевшим создать передовую науку, культуру и мощнейшую экономику, распространившим влияние на полмира. День памяти и скорби – не праздник. Это мемориальная дата, посвященная жертвам войны.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 18 часов, в Бишкеке 9 вечера, в Якутске полночь. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. В ЛНР приговорили гражданина Украины к 18 годам за шпионаж. В Сочи открылась экспозиция 900 дней блокады Ленинграда в день памяти и скорби. Тело мальчика, пропавшего на реке в Ингушетии, нашли на 8-й день поисков. Об этом мы не только, подробнее через несколько секунд. Суд Луганской Народной Республики признал виновным в шпионаже гражданина Украины Владимира Лукашенко и приговорил к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре Республики ЛНР. Установлено, что с августа по октябрь 2023 года Лукашенко добровольно собирал сведения о перемещении и местах дислокации российских военнослужащих в Луганской Народной Республике. Данные он передавал украинским спецслужбам через мессенджер. Постоянная экспозиция, посвященная блокаде Ленинграда, открылась в День памяти и скорби в Сочи. Это передает корреспондент РИА Новости. Новая выставка «900 дней блокады» показывает быт ленинградцев во время блокады города немецко-фашистскими захватчиками. Редкая коллекция включает более 300 оригинальных экспонатов. Историк Сергей Захарченко собирал артефакты в течение двух десятков лет. В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны – началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. Свыше 1000 машин скопилось в очереди перед Крымским мостом. Об этом сообщает инфоцентр. О ситуации на подходах к транспортному переходу. Сегодня движение по мосту временно ограничивалось на разный промежуток времени 4 раза. Как уточняется, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 250 транспортных средств. Время ожидания около часа. При этом в очереди со стороны Керчи находится 780 транспортных средств. Там время ожидания около 3 часов. Переговоры по урегулированию конфликта между Ливаном и Израилем ведутся на постоянной основе. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венс. Он подчеркнул, что достижение урегулирования потребует серьезной работы, включая координацию с ливанскими вооруженными силами. Ранее Израиль и Хизбалла достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу 19 июня. В тот же день ливанская сторона заявила, что израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана, а 21 июня Сахал назвали перемирие хрупким и призвали военных быть готовыми к возобновлению боевых действий. Тело пропавшего на реке в Ингушетии 8-летнего мальчика обнаружили на 8-й день поисков. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по регионам. Напомню, трагедия произошла 15 июня. Мальчик пытался спасти тонущего друга на реке Сунджа в городе Карабулак. Его унесло течением, а другу удалось ухватиться за ветки и дождаться помощи. В тот же день начались поиски мальчика. В них участвовали более 6 тысяч человек со всех регионов Северного Кавказа. Впервые в Дагестане выпускница набрала 300 баллов по трем предметам на ЕГЭ. Об этом сообщает Министерство образования и науки региона. Уточняется, что Гюльмира Ханбалаева набрала максимальное количество баллов по русскому языку, профильной математике и физике. Прежде девушка становилась призером Всероссийской олимпиады по истории, обществознанию и математике. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» уже менее чем через полчаса. Больше информации, фото и видеоматериалов доступно на Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Русланом Осташко.
2: Слово «сосед» попало интересно. Значит, 4 минуты 7-го, понедельник, 22 июня, 26 год, вечер на радио «Спутник». Включите Руслану микрофон, уже в конце концов. Спасибо большое. Руслан Осташко, Алеша Тимофеев, всем привет.
3: Что да, привет, говорил? Привет. Я говорю, главное, чтобы до слова «сосед» все не попало.
2: А, ну это да. Я не знаю.
3: Но всем теперь интересно.
2: Ну, хорошо, это же наша, в каком-то смысле, работа. Интриговать, так сказать, делать как-то эфир интереснее. И ровно об этом...
3: Но не до такой же степени.
2: Не до такой. Ровно об этом будет разговор у нас,
3: сегодня?
2: Друзья. Да? Нет, не хочешь поговорить?
3: А хочу. О соседях?
2: Нет.
3: Давай о соседях, кстати.
2: Соседи – классная тема. Я много раз рассказывал эту историю о том, как...
3: Я про Беларусь немного видно, ну ладно.
2: Да,
3: ты же красиво зашел.
2: Да, прекрасно. Про соседей, в принципе.
3: Ну давай, ты про соседей, а я про Беларусь.
2: Нет, я коротко расскажу, напомню эту историю, что, значит, мы работали там под руководством Льва Юрьевича Новоженова. Помнишь, Лев Юрьевич Новоженов, наш блистательный, выдающийся, заслуженный, перезаслуженный. И мы, молодежь, молодежная программа, и мы накидывали креатив на тему. Вот какая тема, значит, вот что, с какой темы выйти в эфир, там, типа, завтра снимать. И, господи, как мы ломали голову, и как только не крутили, не перекручивали, там уже дошли до инопланетян какие-то, ну все просто. И каждый пытался друг друга перекреативить, значит, предложить что-то неожиданное, необычное. И вдруг Лев Юрьевич Новоженов, значит, говорит, давайте обсудим соседей. И это
3: было круче инопланетян.
2: Это было круче всего, потому что история про соседей есть у каждого, тема соседей касается каждого, и это по-настоящему очень крутая и большая.
3: Но часто это близкая тема для многих.
2: Совершенно верно. Не для многих, а для всех. У всех есть соседи. Ну, тут про Беларусь ты хочешь?
3: Я живу за городом сейчас, я своих соседей, ну так, заочно знаю. Охранников их знаю, а кого они охраняют?
2: Ну, извините.
3: Ну, это у нас один такой дом, подожди. Я живу в лесу в далеком. Ты не думаешь, что это какой-то элитный коттеджный поселок? Нет, пока еще нет.
2: Я живу в поселке, у нас он не элитный, я просто...
3: Я не в поселке живу, я в лесу живу. Собаки просто.
2: Соседи через заборчик. И со всеми надо, конечно, поддерживать отношения. Классные у меня соседи.
3: Ну, мы про других соседей, да, сегодня про Беларусь. Лукашенко на прошлой неделе в интервью, как Зеленский считает, извинился перед Зеленским. Был такое, там он заявил, что если Зеленского задевает, то он, конечно, приносит извинения за то, что он его задевает, но при этом понимает, что у них типа идет война. Но там дальше, правда, он жестко достаточно прошелся, но слово извинения Зеленский зацепил и в очередной раз поставил ультиматум.
2: Это уже два раза. Мы закончили.
3: Два, по-моему. Ну, неважно.
2: Да.
3: Первый ультиматум был, он не особо замеченный прошел, но, в общем, в чем суть? Зеленский утверждает, причем не предоставляя никаких данных, никакой фактуры, что на границе Беларуси и Украины находятся ретрансляторы, которые используются нашими военными. Наши они или не наши, как говорит Зеленский, ему все равно. Но эти ретрансляторы помогают наводить, как утверждает Зеленский еще раз, не приведя никаких доказательств даже для своей аудитории, что эти ретрансляторы помогают наводить наши ракеты на территорию Украины. И он дал Лукашенко ровно неделю, которая заканчивается, если не ошибаюсь, в четверг или в пятницу, на этой неделе, чтобы они эти ретрансляторы убрали. При этом, если Беларусь не сделает это сама, то Зеленский пообещал сделать это силами своей армии. Более того, он развил во втором или в третьем своем ультиматуме эту тему и сказал, что вся промышленность Беларуси, которая работает на нашу логистику, на обеспечение наших войск, включая поставки топлива и энергии, это также являются законными целями, чтобы помогать, что Беларусь таким образом, открыто сказал Зеленский, вовлечена в этот конфликт, и Украина имеет право, ну, он так не сказал, но имел в виду, называть Беларусь вовлеченной в конфликт, и это является законными целями для их ударов. И тоже поставил ультиматум, и в этом отношении прекратить взаимодействовать. Ну, как бы ультиматумов поставлено много, но меня больше всего пугает в этом, что это не Медведев сказал, наш Дмитрий Анатольевич. Мне очень нравится, что он говорит. Одна большая проблема, что за его словами ничего не следует, к большому сожалению многих. Тебе не нравится, что говорит Медведев? Мне нравится читать. Ну, прям пиарщики работают отлично, тексты классные. Иногда он сам видео записывает, очень замечательно. Но еще раз, проблема в том, что за этими словами ничего не идет потом в дальнейшем. Но оно понятно, у него должность пока не позволяет или вообще не позволяет. Ну, в принципе, отвечает за то, что он
2: вопрос
3: говорит.
2: Вопрос тогда, зачем
3: Зеленский как раз-таки, как правило, когда что-то анонсирует, У них это в том или ином виде происходит. Потому что ничего хорошего для нас он не анонсирует.
2: Значит, Зеленский угрожал Орбану. Что произошло? Орбан проиграл на выборах. Да. Вот и все. Ну, там, смотри.
3: Но проиграл?
2: Проиграл, да. Но не потому, что Зеленский...
3: Подожди. Я бы не стал преуменьшать его роли. Вот мы так считаем. Да какой там Зеленский? Ну, блин. Пятый год у власти во время войны. И принимают на всех приемах его там как короля.
2: Послушай, нет. Я не обесцениваю Зеленского в принципе. Я говорю, что Орбан проиграл не по причине, так сказать.
3: Подожди, еще раз,
2: не в результате угроз Зеленского.
3: В том числе. Потому что, помнишь, те деньги наличные, которые
2: там
3: задержали?
2: Как в другие деньги, так сказать.
3: Да, это одна из машин, которая была задержана. Хорошо. А сколько их было всего, никто точно не знает.
2: Значит, смотри, несколько комментариев. Во-первых, Виктор Хренин, министр обороны Беларуси, заявил, что военного смысла Минску втягиваться в конфликт на Украине нет.
3: Примерно
2: заявление...
3: то же самое говорил Лукашенко, когда извинялся, хотя, еще раз говорю, это Зеленский воспринял как извинение, никаких извинений там на самом деле не было.
2: Несколько раз Александр Григорьевич говорил о том, что Беларусь не будет втягиваться в эту войну.
3: Тут смотри, Лёш, что я хотел обсудить и хотел подключить к этому наших уважаемых слушателей.
2: А что белорусы? Хочешь, я тебе... Значит, у меня есть контакт в Минске.
3: Белорусы не хотят вовлекаться.
2: Не-не-не, я просто про реакцию. У меня есть товарищ классный. Ты, кстати, может быть, даже с ним знаком, но мы потом обсудим. Ладно, значит...
3: Сосед твой?
2: Нет, не сосед.
3: Ну, раз соседи начали.
2: Не сосед. В Минске живет коренной минчанин. Значит, я пишу ему, а как реакция? Он мне просто начал писать сегодня, так сказать, немножко потролливая, что на белорусских заправках кончились хот-доги. Значит, я ему пишу, все, издеваетесь, значит. А я пишу, а как реакция-то на заявление на угрозу Зеленского? Он пишет, а что на них реагировать?
3: Ну, у них хоть заправки работают.
2: Да. Значит, я не думаю, что он хочет еще 1,5 километра фронта. Зеленский.
3: Второе. Полтора? Нет, там больше.
2: Ну да, полторы тысячи, может быть, имеется в виду.
3: Да. Итого будет 1,5 тысячи.
2: Он сам станет агрессором. Зеленский сам станет агрессором в случае атаки. Ну, как сказать? Значит, третье. Тогда вся Европа становится законной целью, они же все ему поставляют. И четвертый, я не знаю, как... Значит, ну, Александр
3: Ты
2: Григорьевич...
3: переводишь на культурный?
2: Да, Александр Григорьевич настроен решительно. Вот как можно это перевести.
3: Нет, то, что Александр Григорьевич настроен решительно, в этом вообще никаких сомнений нет. Вообще к нему огромное уважение за его позицию, за его принципиальность. И вот здесь я хочу к нашим радиослушателям обратиться и попросить вас нам звонить и свое мнение говорить. Леша сейчас вам продиктует наш номер.
2: Хотя... А что это вопрос-то какой?
3: Ну, пусть пока набирают.
2: Надо сначала сформулировать мнение.
3: Вовлечется ли Беларусь в этот конфликт и получится ли Зеленскому вовлечь? Потому что здесь
2: опасно... Хочешь вот это, да?
3: Да. А я объясню, почему. Потому что первое наше ощущение, вот по крайней мере, там мое внутреннее, глубокое, не раздумывая, еще не включая логику, а чисто эмоционально, здорово, что нам будет помогать Беларусь. Открытие Северного фронта – это прямой путь на Киев, если наши войска там... Но это только эмоциональная штука. Если начинаешь трезво мыслить, то понимаешь, что вовлечение Беларуси в этот конфликт нужно Зеленскому для того, чтобы сделать нам хуже. Понятное дело, что в разумных своих снах он не желает вовлечения Республики Беларусь в прямом смысле. Вовлечение Республики Беларусь и их вооруженных сил на северных границах Украины откроет западный фланг для входа на Беларусь войск стран НАТО. Мне кажется, это совершенно очевидная история, потому что тогда это будет считаться конфликтом не двух держав, а, по сути, внутриконтинентальным конфликтом с вовлечением нескольких государств. Тогда западные страны в совершенно законных основаниях могут участвовать и в конфликте на территории Беларусь, что нам совершенно не нужно, и в конфликте на территории Украины открыто. Кто-то скажет, а что изменит? Да многое изменит. Одно дело это в виде наемников, да, эти отпускники все воюют. Это все-таки ограниченное количество. И ограниченное количество... Ограниченный контингент. Другое дело, они войдут открыто. Это эскалация конфликта на новом уровне. Зеленскому это нужно. Нам это сейчас не нужно. Вот это я хочу обсудить. Не хочешь?
2: Ты знаешь, не очень, но коль скоро мы там заявили. Ну, давайте, да, давайте подключайтесь. 95-95-91-2, код города Москвы, набирайте.
3: И опять же, это сильно раскачает Беларусь изнутри, потому что там люди настроены крайне антивоенно. Им это не нужно, это не их война.
2: Беларусь,
3: и это правда не их война.
2: Маленькая, но
3: очень
2: гордая,
3: маленькая,
2: чистая,
3: по меркам этого конфликта.
2: Прекрасная страна, республика. Значит, белорусы являются частью триединого славянского народа. С моей точки зрения, единственная функция у Минска и Белоруссии, и белорусов в этом конфликте – это выступать медиатором и примирителем. Вот здесь роль Белоруссии преуменьшать невозможно.
3: Не получится.
2: Сейчас действительно...
3: Потому что Украина их воспринимает стороной конфликта.
2: Сейчас,
3: и объективно основания для этого у них
2: сейчас
3: есть.
2: Сейчас действительно эта роль кажется сложно выполнимой. Но мы не знаем, что будет дальше. Значит, и кто может выступить в роли этого примирителя? С моей точки зрения...
3: Да никакого примирения, значит, в ближайшее время невозможно, к сожалению.
2: У белорусов действительно есть вот эта функция. Она зашита сама в себе, как знаешь, на таком, на кодовом...
3: Ну, Минские соглашения, мы все помним.
2: Совершенно
3: не
2: верно.
3: Просто так это было
2: на фундаментальном каком-то таком уровне. Именно Беларусь должна в будущем, никто не говорит про сейчас, в будущем сыграть эту важную роль. Для того, чтобы, так сказать, объединить, ну, не объединить хотя бы, а, как сказать, примирить народы. Не власти, не государства, нет, а именно народы.
3: Вот. Ты думаешь, это возможно в течение ближайших 10 лет?
2: Я думаю, что в будущем, да. Я думаю, что в будущем это возможно. Значит, сейчас втягивание Белоруссии в этот конфликт, во-первых, будет означать, что Россия сама не справляется. Во-вторых, действительно, это вызовет большие риски внутри самой страны. Мы и так знаем, что там, так сказать, ситуация, мы не можем назвать ее напряженной. Или там, да, но какой-то сложный там или еще что-то.
3: Ну, после 2020 года,
2: совершенно верно.
3: После 2020 года многие уехали из Беларуси, и там стало поспокойнее в том плане, что люди, настроенные на революцию, ну, кто-то вынужденно, кто-то осознанно покинули республику, там сейчас чуть спокойнее в этом плане. Но 2020 год никто не забыл.
2: Были, мы там все это понимаем.
3: 2020 год никто там не забыл.
2: Совершенно верно. Поэтому, конечно...
3: И не хотят повторения.
2: Конечно, не хотят. При этом Александру Григорьевичу удалось сохранить ту самую независимость.
3: Более того, ему
2: республики.
3: Удалось сохранить и экономическое развитие. Да, чуть-чуть упало из-за конфликта.
2: Санкции все у нас.
3: Да, санкции-то он получил за якобы помощь нам. Ну, правда, за помощь нам.
2: Но интернет работает.
3: Интернет там работает. У меня сын-то переехал, все, квартиру
2: переехал,
3: сняли.
2: Переехал, да?
3: Да, сняли. Но сейчас опять в Москву вернулся получать диплом. С интернетом там отдельная история, там для неграждан конские цены.
2: А, серьезно?
3: Да, ну, сейчас буду думать, как вид на жительство в ближайшее время делать.
2: Серьезно?
3: Да. А вот для граждан там все очень-очень лояльно.
2: 95-95-91-2, вечер добрый, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Олег.
2: Да, Олег, пожалуйста.
4: Да, знаете, наверное, примерно 2-3 года назад, уже, естественно, во время СВО, были провокации вот ВСУ на границе с Белоруссией. И тогда
3: были.
4: Лукашенко сказал, да, что он нанесет удар там по Банковой, по центру Киева и тому подобное. 2-3 года назад это было заявление Лукашенко, ну, чуть больше 2 лет назад.
2: Давайте так, а вам, вот хорошо, заявление заявлениями. А вот ваши отношения, есть ли в нынешнем конфликте место для Белоруссии, для участия Беларуси? И каково оно, с вашей точки зрения, должно или может быть?
4: Ну, идеальный вариант, ну, который вот укранацистская хунта отвергает этот вариант, это как медиатор, как вы сказали, Беларуси. Ну, это украинской стороной отбрасывается.
3: Отвергается, конечно.
4: Ну, да, поддержка России, опять же, какая-то топливная поддержка. Ну,
3: идет, да,
4: поддержка
3: помогают.
4: России. Это другая функция. Но понимаете, проблема в том, что наш инерционный, сдержанный сценарий по отношению к пресловутой укранацистской хунте, он и приводит к таким заявлениям Зеленского вот уже в адрес Белоруссии.
3: А как вы думаете, решится он в конце этой недели нанести удар по Белоруссии? По границе,
4: я думаю,
3: по ретрансляторам.
4: Нет. Он же, да, он так же...
3: А я готов с вами даже поспорить на что-нибудь, что да, готов. И более того,
4: да,
3: что-то будет делать. Потому что, еще раз говорю, Зеленский очень сильно отличается в последнее время от многих политиков, что те заявления, которые он делает, он их, во-первых, сначала согласовывает с западными покровителями. Это заявление на G7, я уверен, было согласовано и на Рамштайне на прошлой неделе. И он получает от них одобрение, и только после этого выходит заявлениями об ударах, и эти удары потом происходят.
4: Но вот 9 мая он и они там не осмелились ударить, да, по Москве.
3: Потому что они договорились. Он изначально сказал. Вы же помните тот издевательский указ, который он издал о том, что он разрешает Москве провести парад. Это тоже была договоренность, в том числе с западными кураторами. Так же, как и по Беларуси, есть договоренность о том, что он ударит. Это мое субъективное мнение. Хочу быть неправым, очень хочу быть неправым, но время покажет.
4: Мне кажется, что не ударит, но если этот удар будет нанесен по белорусским, вот нашим ретрансляторам, да, белорусско-российским или белорусским ретрансляторам, я очень надеюсь, что Россия и Белоруссия, ну, сотрет наконец с лица Киева банковую, потому что другого просто...
3: А как вы себе это представляете? Ну, логичный вопрос, следующий ответ. Ну, как бы, какой ответ должен быть со стороны Беларуси? Мы же понимаем, что на территории Беларуси размещено наше тактическое ядерное оружие, но кнопки у Александра Григорьевича, как я понимаю, нет. Кнопка находится у нас. Она просто оружие физически там размещено. Какими возможностями военного удара располагает именно Республика Беларусь? У вас есть понимание?
4: Я думаю, что да. Там «Искандеры», можно в неядерном исполнении. Есть и «Искандеры», и «Орешник», и, наверное, что-то еще в неядерном исполнении в Беларуси.
3: Но кнопка все равно у нас.
4: Да, российско-белорусский совместный удар, чтобы уничтожить вот
3: там и укронацистскую хунту. Извините, там с «Орешником» проблема, слишком близкое расстояние для «Орешника», если с Беларуси запускать. Ну, это объективно, так он просто физически не сможет.
4: Там
3: траектория полета другая.
4: Россия должна запускать, Россия с Капустиного Яра должна запустить. И Путин же говорил, что тренировались по поводу, как действует «Орешник» в городских кварталах.
3: Да.
4: Это, мне кажется, они вот это нацист, ВСУ, укронацистские, не нанесут удары по ретранслятору в Беларуси. Если нанесут, я уверен, обязательно должен быть подобный удар.
3: Иначе, а я боюсь, нанесут, а ответа не будет.
4: Нет, ответ обязательно будет.
3: Ну, мы так говорили много раз. У нас есть какой-то план, и мы его придерживаемся. Мало кто понимает
2: почему сейчас. Хорошо, Олег, спасибо большое.
3: Спасибо,
2: Олег, спасибо. 95-95-91-2. Я предлагаю все-таки, не потому что там... Вот я тебе предлагаю обсудить вот что. Давай. Не обсуждать вот эти темы, понимаешь? Значит, хотя бы в первом часе. У нас есть второй час военно-политический, значит, с Борисом Рожиным, экспертом и прочее. Значит, когда я слышу заявление от ведущих федеральных радиостанций, каналов, значит, от нашей достопочтенной публики, значит, какие-то предложения на уровне решений Генштаба или Министерства обороны, мне, честно говоря, не очень хочется это слышать. Вот мне хочется выразиться как-то грубо по этому поводу.
3: Ты знаешь, мне тоже не очень хочется это слышать.
2: Серьезно.
3: Мне хочется слышать эти выражения от представителей генерального штаба, а не от ведущих и радиослушателей. А еще больше не слышать, а видеть действия. Ну что?
2: Да ничего.
3: Не, ну хочется видеть действия. Они есть, Боря про них расскажет. Я еще раз, давайте, здесь важный акцент и оговорка, которую обязательно мы с тобой обязаны сделать. Мы ни в коем случае не намекаем на то, что мы там проигрываем. Нет, ни в коем случае, мы реально на поле боя побеждаем. Более того, «Нью-Йорк Таймс», знаешь же, да, на прошлой неделе вышла с там большой статьей о том, что Россия только наращивает удары, и наших ударов очень много. Мы, в отличие от противника, не очень хорошо умеем пиарить свои удары. Плюс на территории противника официально запрещена съемка всех прилетов, там за это людей сажают в тюрьму, и прилетов с той стороны фиксируется не так много. В отличие от противника, противник это раскручивает свои удары очень активно. Здесь вопрос в другом, вопрос в том, что Зеленский, и обсуждать я хочу, не наш генштаб, конечно, согласен с тобой полностью, но... Мы, правда, многого не знаем, и это нормально.
2: Не решение. Просто, понимаешь, мы сейчас говорим, а вот что это? Это реально даже не Чапаев с картой и картошкой за столом. И даже не Петька, знаете, я уж не знаю, кто, так
3: Анка.
2: Сказать. Вот, и даже не Анка, потому что она пулеметчица, она, так сказать, имела право двигать там эту картошку со своими какими-то взглядами. А мы вот это, так сказать, вот разгоняем, и все, и вот подключается Олег, при всем уважении, Олег, так сказать, не обижайте, разве. Вот, разложили карту на столе, и давай, значит, двигать картошку, а как нужно действовать генштабу, и мы сами
3: не,
2: себя...
3: Не, не, мы...
2: Сейчас сейчас, минуточку, извините, и мы сами себя распаляем, а вот будет ответ или нет, а какой будет, а вот орешник такая, значит, а можно, а Посейдон вот еще, если не ядерном исполнении.
3: Это же логичные...
2: И погнали просто такие мощные военные эксперты.
3: Я буду Олега защищать.
2: Такие все, так сказать, образованные, понимающие. А потом что-то не происходит, потому что на то бывают реальные причины, которые, так сказать, есть, например, у Генштаба.
3: Но это не отменяет нам,
2: да?
3: не отбирает у нас право на кухне, вот так, сидя, слушая приемник «Радио Спутник», едем в машине, слушая приемник «Радио Спутник», ну, внутри себя пообсуждать. Угроза со стороны официального лица государства, пока еще Украина, была. Мы можем порассуждать на тему, какой у нас будет ответ? Или у нас это тоже теперь запрещено?
2: Да ничего не запрещено.
3: Ну, и мы
2: я
3: же,
2: тебе предложил.
3: Мы же спокойно, мы же
2: я
3: для этого
2: предложу.
3: И обсуждаем. Мы для этого и разговариваем, мы для этого и предполагаем. Вот такой возможен сценарий, вот такой возможен сценарий. Угроза была? Была. То есть им угрожать можно. Им на уровне Зеленского заявлять о том, что если вы не уберете ретрансляторы за неделю, мы вам их снесем, а НПЗ ваши снесем. Можно.
2: Но ты обратил внимание,
3: а мы
2: что...
3: должны как-то значит, что аккуратненько высказываться.
2: Вот ты обратил внимание, что от руководства Белоруссии и России еще ничего не было сказано. В ответ на заявление Зеленского. Пока стороны, президенты, во время следующего контакта, Песков сказал, смогут обсудить угрозы Зеленского в адрес Минска.
3: Понимаешь,
2: вот там вот выверенная какая-то позиция, а мы достаем... Или кто что-то шашку, кто-то что-то другое, значит, кто-то еще что-то.
3: Я...
2: И начинаем размахивать
3: Леш,
2: этим.
3: Я поэтому и начал рассказывать о том, что мы в пиар и в заявление не умеем играть. А они умеют. Воевать они хуже умеют, хотя умеют. А вот заявлять и делать из этого события, поднимать боевой дух, моральный дух общества, они могут. Деньги выпрашивать на Западе, они могут. А мы вот тем, что мы еще пока не встретились, не пообщались и не выверили свою позицию, чтобы как-то ответить Зеленскому, мы в это играть не можем. Да на такие заявления сегодня должен был быть ответ сразу же. Ну, понедельник, а еще лучше сразу же. Нельзя не отвечать на такое.
2: Не знаю. Ну, не знаю, Рус. С одной стороны, и в твоих словах, конечно, есть доля правды. И тоже эмоционально, наверное, хочется реакции. Уж слишком хамски там это звучит.
3: Да,
2: и, конечно, типа,
3: да.
2: Хочется... ну, мы же знаем с вами, да, про хама. Хамам всегда
3: понимаешь,
2: хочется
3: чем,
2: отвечать.
3: Леш, в чем проблема? Если бы он эти заявления делал из бункера, бегая, прячась от наших ракет и переживая за свою жизнь, да и бог с ним, с этими заявлениями. Он это делает открыто, публично, спокойно перемещаясь по территории своей страны, принимая у себя на Киевском вокзале высоких гостей из Европы. Никто из них не боится. А наши люди, сегодня удар по Воронежу, да, официально был ракетами Storm Shadow уже, а наши люди боятся. А там как-то вот не боятся. Я не к тому, что еще раз подчеркну, это важно.
2: Но
3: там...
2: мы с тобой знаем, что боятся.
3: И мы кто, Зеленский?
2: Ну, послушай, они люди, ты говоришь, люди.
3: Ну,
2: люди боятся. Ну, так сказать,
3: прилетает.
2: Проблема есть не меньше, чем у нас. И они так живут уже 5 лет.
3: Кто из нас сегодня либерал?
2: Ну, никто. Наверное. Борис Рожин, наверное, будет.
3: Ладно, давай следующие полчаса Ирану посвятим. Там интересная история была с переговорами.
2: Я предлагаю сосредоточиться на каких-то внутренних, не только внутренних новостях. На новостях, может быть.
3: На новостях?
2: Сосредоточимся?
3: Давай.
2: Давайте. Реклама, новости, будем продолжать.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
3: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков.
2: Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
5: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Россия и Белоруссия не позволят забыть подвиг Красной Армии, внесшей решающий вклад в разгром нацистского Третьего Рейха и освобождение государств Европы от ужасов фашизма. Об этом говорится в совместном заявлении делегации России и Белоруссии при АПСЭ. Документ принят по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Делегации двух стран подчеркнули, что они навсегда сохранят память о 27 миллионах советских граждан, погибших в годы войны. Они также отметили, что не приемлют кощунственный и антинаучный тезис о равной ответственности Советского Союза и нацистской Германии за развязывание войны, который продвигается рядом государств-участников. ФСБ рассекретила данные об изменнике Родины, карателе Агееве. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области. Отмечается, что в период оккупации Таганрога Агеев был заместителем начальника криминального отдела управления Таганрогской полиции и принимал активное участие в ликвидации двух подпольных партизанских организаций. А после освобождения Таганрога Агеев бежал вместе с немецкими формированиями и продолжил служить в различных подразделениях. В начале 1945 года он поступил в разведдивизион Донской казачьей бригады под командованием изменника Родины генерала Канунова, а в мае 45-го перешел на сторону англичан. Затем, по данным ведомства, при подозрительных обстоятельствах он оказался в Советском Союзе и почти 10 лет скрывался от советских органов безопасности. Малолетний ребенок и женщина ранены детонацией дрона в ВСУ возле жилого дома в Великой Знаменке Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балецкий. По его словам, пострадавших доставили в больницу. Отказ публиковать статью главы МИД России Сергея Лаврова свидетельствует о нежелании западных элит вступать в открытую дискуссию с Россией, а также о страхе собственной слабости. Об этом заявил депутат Европарламента Фернан Картайзер. Ранее издание «Политика» в последний момент отменило публикацию статьи «Украина, Европа и глобальная безопасность» министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По мнению Картайзера, подобный подход противоречит традициям свободной общественной дискуссии, которыми долгое время гордился Запад. Деятельность более 100 участников запрещенных в России неонацистских террористических организаций «Азов», «Айдар» и «Донбасс» пресекли силовики ЛНР с момента вхождения республики в состав Российской Федерации. Об этом сообщила старший помощник прокурора ЛНР Елена Усачева. Она отметила, что за прошлый год было выявлено 17 преступлений экстремистской и террористической направленности, а за прошедший период 26 года 10 преступлений. Это все к данной минуте. Больше информации, фото и видеоматериалов доступно в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. вечер на радио «Спутник» с Русланом Осташко.
1: Так, ну что, продолжаем. Руслан Осташко, Алеша Тимофеев. Еще раз всем здравствуйте. Пелагея или Галина, не знаю, кто это. Вы себя распаляете по описанной вам. Я знаю, что вы пишете. Я знаю, что вы меня особенно любите. Я это знаю.
6: Прочитай.
1: Ну, Алексей, вы себя распаляете по описанной вами схеме в реакции на коммент зрителя Олега, слушателя Олега. Ну, типа, что вот я распаляю себе. Да нет.
6: Но мы обязаны реагировать на наших слушателей. Мы работаем для вас.
1: Я тебе скажу.
6: Вы это и есть часть общества наша. И лакмусовая бумажка.
1: Вы это и есть мы. Да, да. В каком-то смысле?
6: Вот такие мы не идеальные с тобой.
1: Значит, речь вот о чем. Речь о том, что мы и так, конечно, распылены до предела. И вот эта нормализация нашего желания причинить вред, ну, мягко говоря, а грубо говоря, убить. Значит, в качестве мести, значит, и тут пока, это же речь сейчас тут даже не про победу, а там типа вот удар там и прочее. Вы знаете, ну, наверное, некоторые люди имеют там на это некое типа моральное право, хотя месть не является нашей традиционной ценностью, да, мы, так сказать, воспитаны в христианской православной культуре, значит, где это осуждается? Но, в принципе, в любой культуре, не только в нашей, в любой культуре, желание уничтожить и желание убить, например, кого-то, любого, значит, это является таким суицидальным, нечто суицидальным. Вот психологи там, не вот эти доморощенные с мамкины там, а настоящие там врачи, доктора, и философы, и Кант, например, там, и все на свете, и, я не знаю, какой-нибудь там Выгодский. Вот они все говорили ровно об этом. Что вот это желание кровожадное в нас, это в каком-то смысле, конечно, самоубийство, понимаете? Поэтому вы поосторожнее. И подобного рода рассказы, рассуждения, объяснения, значит, они заражают и отравляют нас. И мы от этого лучше точно не становимся. Не становимся. Вот что я, так сказать, думал. Вот.
6: Какие у тебя сегодня философские настроения?
1: Ну, может быть, день такой, понимаешь, Рус? 85 лет. Конечно, день такой. И, конечно, мы должны были выучить какие-то... Мы, человечество, должны были выучить какие-то уроки, а мы оказались просто необучаемыми.
6: Ну, ты же видел, какими статьями немецкая пресса там вышла? Bild, Berliner Zeitung.
1: Ну, я разные видел. Я видел в том числе, по-моему, кто это писал. По-моему, нет. Или нет, не Шпигель. Кто-то из немцев и нормальные вещи писал.
6: В каждой статье из этой есть упоминание о том, что да, тогда типа это была ошибка.
1: Просто ошибка, а что...
6: Но потом каждой из этой статьи написано, но сейчас-то все по-другому.
1: А вот на эту тоже, так сказать, можно подумать. Но мы не будем по этому...
6: Не по-другому.
1: Значит, про новости давайте поговорим с вами. Тоже у нас остается 20 минут. До Бориса Рожина, да.
6: Это можно спокойно поговорить с вами, уважаемые слушатели.
1: 95-95-91-2. Значит, смотрите. Институт журналистики «Рейтер». Я писал об этом в своем телеграм-канале. Опубликовал 180-страничный доклад. Очень любопытный. По поводу новостей.
6: Леша покороче сделал. Не на 180, нет.
1: Самое главное...
6: Поэтому подпишитесь на Лешу.
1: Прекрасно. Спасибо большое, Рус. Подписывайтесь. Алеша Тимофеев в телеграме. Легко найти. Алеша Тимофеев. Значит, короче, про новости. Во-первых, впервые за всю историю соцсети победили телек. Люди через соцсети получают больше новостей, чем из телевизора и чаще.
6: Соцсети подразумеваются и мессенджеры.
1: Все мессенджеры, да, мессенджеры и так далее.
6: Через интернет.
1: Нет, не просто через интернет, а именно соцсети и мессенджеры.
6: Неофициальные источники.
1: Рус, там важно рассмотреть. Что важно? Что они...
6: Это во всем мире, причем это
1: не во всем мире, 48 стран, 100 тысяч человек. Репрезентативная выборка. Uh-huh. Значит, что любопытно, что люди находят новости теперь у себя в ленте. Uh-huh. А они не заходят на сайт, например, да, какой-то новостной, да, а новости приходят к ним. И приходят. проходит через новостных блогеров, например, «Осташка важная», да, или «Телеграмма», «Макс-канал», «Радио Спутник», или через инфлюенсеров, ну, то есть, типа, там, обзорщик, не знаю, какой-то там техноблогер, который, так сказать, выдает...
6: Не через официальные новостные каналы.
1: Совершенно верно. В связи с этим, понятное дело, что происходит некая парадоксальная вещь. Доверие к новостям находится на рекордно низком уровне. На рекордно низком уровне. Значит, при этом к вот этим соцсетям и блогерам доверие меньше, чем к официальным новостным сайтам и телеку.
6: Информацию получаем от них, но доверяем им меньше.
1: Совершенно верно. И лезут получать информацию, новости, опять к ним. То есть им меньше доверяют, но все равно чаще смотрят, чем официальные СМИ. Вот такой парадокс.
6: Потому что нет никакого парадокса.
1: Ну как-то нет. Но ты не доверяешь, но идешь получать информацию там. Ты знаешь, что тут, так сказать, вода нечистая, но черпаешь ее зачем-то отсюда.
6: Потому что удобно.
1: Ну да.
6: Ты продолжение-то этой новости знаешь?
1: Про деньги там или про что?
6: Нет, про то, что власти Великобритании рассматривают вопрос обязать социальные сети показывать ленты в ленте новостей у людей, официальные новостные каналы, BBC
1: и так далее. Ну, как бы источник, да?
6: Нет, прям вот не то, чтобы оно у них по их алгоритмам подавалось, вот хочешь ты или не хочешь, чтобы официальные новости тебе показывали. Так что, друзья, когда вы говорите нам, что у нас в России с новостями, с доверием сложности, это тренд всего мира. И это вопрос не к СМИ, это вопрос к обществу.
1: И главное, что
6: хотя и к СМИ тоже,
1: запрос на беспристрастное освещение новостей по-прежнему сохраняется. То есть, когда у людей спрашивают, а какими вы хотели бы, значит, они говорят, конечно, беспристрастными. Конечно, беспристрастными.
6: А? На меня тогда не подписывайтесь. У меня, я сразу говорю, что все мои новости – это личная моя субъективная точка зрения.
1: Они страстные у него.
6: Они страстные абсолютно. И в этом фишка этих новостей.
1: Давайте, доверяете ли вы новостям? 95-95-91-2. Доверяете ли вы новостям? Коротко, а? Доверяете или нет? Пожалуйста, 95-95-91-2.
6: Давай разделим тоже. Новостям в официальных средствах массовой информации, зарегистрированных в Роскомнадзоре, или блогерам, кому больше доверяете. Угу. Блогерам, инфлюенсерам называетесь.
1: Значит, Сергей, Москва. Алёша, дай бог, чтобы твоих близких это не коснулось. Ох, ты бы по-другому поговорил. Коснулось моих близких, самых непосредственно, и родственников, и ближайших людей, Леш, самых близких в жизни.
6: Коснулось. Да не коснулось.
1: Ну, как-то не коснулось.
6: Ну, как коснулось?
1: Ну, у меня погиб, например, родственник. Значит, мой ближайший человек, близкий, вот по жизни, значит, оттуда не вернется здоровым. У него 6 ранений. Как, что вы мне будете рассказывать? Что вы мне будете рассказывать? В моем доме жили беженцы, в моем конкретно, в моей квартире. Что вы мне рассказываете, чтобы вас не коснулось? А вас коснулось или нет? Вас лично коснулось или нет? Ну, простите, но это уже вообще просто перебор. Ну, просто перебор. Вас не коснулось. Меня коснулось. Коснулось. Вы все эти географические названия, которые слышите, воспринимаете как нечто отдаленное для вас, что Юпитер, что Сатурн, что, я не знаю, там, спутник Европы или любой другой, и там Макеевка, Харцизск, Иловайск. А для меня это моя земля, там мои бабушки с дедушками похоронены. Я там все детство все провел, я все это знаю. И родственники там живут. Что вы мне рассказываете? 95-95-91-2. Новости, да? Доверяете или не доверяете новостям, а? Доверяете или не доверяете новостям?
6: Ты какой ответ хочешь услышать?
1: Я хочу услышать правду. Вот люди доверяют новостям или нет? Ты как думаешь?
6: Да вообще кому люди доверяют? Давай так, по-другому еще поставим. Ну, потому что, ну, мне кажется, ответ очевиден. Нет, мы новостям не доверяем. Но при этом слушаем радио «Спутник», звоним на радио «Спутник», разговариваем.
1: Братья с двух сторон воюют. Он говорит, это вас не касается. Ну, что? Ну, это как? 95-95-91-2.
6: Ну, Леш, я понимаю, о чем мне говорят. И слава богу, что тебя, твою семью напрямую это не коснулось.
1: Ну, как не коснулось? Мои братья воюют с двух сторон.
6: Родные?
1: Двоюродные. Двоюродные. У нас бабушка одна и та же. Бабушка одна и та же. У меня и у них.
6: Ну что?
1: Это меня не касается или что-то
6: касается?
1: Ну тогда о чем?
6: Ну не то, о чем имел в виду наш
1: слушатель. А что он имел в виду, слушай?
6: Ну лично твою семью, твоих детей.
1: Это думаешь, Леша, не касается?
6: Это вообще другое. Правда, это другое. Угу. И слава богу, что тебя это не касается. Угу. Да на самом деле, по такой логике, большинство не касается. Но тем не менее, у нас добровольцы идут, заключают контракты, воюют. А их как бы казалось, что тоже это не касается.
1: Так, ну что, про новости нет? Звоните, нет про новости. 95-95-91.
6: Да как тебе позвонить, если тебе не доверяют?
1: Ну, вы скажите. Скажите,
6: тебе
1: пожалуйста.
6: Не доверяют.
1: Скажите, пожалуйста. Доверяют или нет? Доверяют или нет новостям? А? 95-95-91.
6: Не хотят тебе ничего говорить.
1: Значит,
6: потому что тебе доверия нет, все, есть, исчерпал.
1: Есть новости, а есть новости, как будто бы, знаешь, тоже.
6: Новости, как будто.
1: Есть официальные и есть интерпретация. И вот, вот этот 180-страничный доклад Института журналистики «Рейтер» говорит, основные выводы, в том, что людям не хватает нормальных объяснений новостей.
6: То есть, естественно.
1: Но,
6: то, чем мы с тобой пытаемся заниматься в вот, наших радиоэфирах. Объяснять, разъяснять, вот, дискутировать, показывать вот разные скажи, позиции.
1: Хорошо,
6: этого, правда, не хватает.
1: А как их этого не хватает, если только это и есть?
6: Где?
1: В любой в телек, любое
6: нет,
1: радио.
6: Нет, значит... не соглашусь.
1: Ну как не?
6: Ну вот так, не соглашусь. Ну нет у нас разъяснений. У нас, как правило, одна позиция государственная.
1: В этом смысле.
6: Ну да. И у них...
1: Но люди-то...
6: Еще раз говорю, это не только наши проблемы и беда. Угу. Да, это в целом в мире. Вот тот доклад, о котором Леша рассказывает, это у нас он так прошел не особо замеченным. А в Штатах и в Европе он вызвал большую бурю обсуждений, и все это подавалось под тем углом, что все официальные крупные СМИ, CNN, BBC и там и же с ними, они лишились доверия своих читателей. Читателей, зрителей. Там это обсуждалось. О том, что кризис в СМИ есть. Мы там периодически... Если посмотреть нашу прессу, наши телеканалы, наши радиостанции, мы хоть пытаемся, да, с разных сторон это дело обсуждать, вот о чем Леша говорит, мы действительно пытаемся и обсуждаем с разных сторон, и пытаемся понять противника и объяснить его логику. Там даже этого не пытаются делать, даже близко не пытаются делать.
1: Добрый вечер, как вас зовут?
7: Здравствуйте, меня зовут Игорь, я из Калининграда.
1: Игорь, да, пожалуйста, доверяйте новостям.
7: Да, по предыдущей теме. В общем, я согласен и с Алексеем, и с Генри, и со всеми вообще ведущими, вообще полностью. Я не знаю, то есть получается, как в какой-то момент разрыв в одном, в другой момент разрыв в одном. То есть один ведущий говорит, ну, аргументы приводит. Там, это хорошо, это убивает, это плохо, это вот другой раз.
1: И тоже говорит, да.
7: Контраргумент.
1: И тоже думаешь.
7: Да, блин, согласен в этом. И не согласен, получается, не знаю, во всем. Мне кажется, так многие. Вот если вдумчиво вслушиваться в ваши диалоги, то это реально получается согласие реально во всем. И так, и так. То есть у нас получается двоякое такое мнение, и здесь не то, что двояко, кардинально противоположное, но, мне кажется, больше всего оно как бы рассчитано, наверное, на гуманизм, что ли. Вот, вроде бы, как бы, с одной стороны, хотелось бы нахрен все уничтожить, извините за это, нафиг все уничтожить, а с другой стороны, да, мы не можем, а мы же не такие, мы...
1: Да, принято. Вот спасибо большое. Это, между прочим, действительно характеристика нынешнего времени. Вот несмотря на с первого взгляда кажущийся запутанной вот этой мыслью, что типа веришь, но это действительно так. Потому что слишком убедительно люди научились, во-первых, так сказать, работать с эмоциями, да, с аудиторией. И аудитории, правда, сложно. Вот она слушает, тут ты послушаешь, да, конечно так.
6: Это как футбол, научились играть даже слабые команды.
1: Ну, может быть, да. А потом со второй стороны тебе кто-то что-то говорит, и это так. И в этом сложность.
6: Что можно очень правду показывать с разных сторон.
1: А как быть, у каждого
6: своя правда.
1: А как быть аудитория? Как быть? Как выбирать?
6: Повышать уровень своего образования.
1: Ну, может быть.
6: А у нас министр высшего образования и науки сказал о том, что высшее образование теперь не нужно.
1: 95-95-91.
6: В том количестве, в
1: котором это было раньше. Можем еще ЕГЭ-чку коснуться. Можно еще ЕГЭ-чку
6: коснуться. Тема высшего образования. Действительно, вот выступил он заявлением.
1: А ты думаешь, высшее образование – это панацея для того, чтобы люди рефлексировали, думали,
6: высшее образование,
1: критически оценивали
6: происходящее? У нас, если на уровне Министерства высшего образования у нас высшее образование определяется потребностью в рабочих руках и рынком, то это не про высшее образование. Потому что высшее образование – это способность человека мыслить, в том числе критически. А рынок — это зарабатывать деньги и находить себя в профессии. А вместо того, чтобы повышать престижность рабочих профессий, чтобы люди сами шли и учились на токарей, слесарей. Угу. А мы занимаемся тем, что официально министр, который должен лоббировать эти вроде интересы, говорит о том, что высшее образование в таком количестве не нужно. Угу. Не надо к нам идти учиться.
1: Добрый вечер, как вас зовут?
8: Здравствуйте, меня зовут Сергей. Да, хотел сказать по поводу, можно ли доверять новостям.
1: Давайте.
8: Вот знаете, у меня такое мнение, что на самом деле тем новостям, которые мы видим по телевизору, там в официальных СМИ, доверять можно. Вот только есть один нюанс, что не все новости в принципе освещаются. И поэтому мы то, что мы наблюдаем, ну, это иногда бывает картина несколько однобокая, ну, что называется, вид с одного ракурса.
6: Есть такая проблема.
8: Допустим, вот даже сегодня буквально по новостям по спутнику услышал, что вот двое каких-то там малолетних 20-24-летних гражданина, ну, петербуржца, что же они там сделали? Короче, вышибалами работали.
1: Да. Там, отжимали, пришли за долгом.
8: Да. И, в принципе, сразу их оперативно поймали.
1: Да.
8: И вот эта новость, она, в принципе, и вышла в свет, и мы ее услышали. Но, возможно, есть такая новость, когда оперативно не поймали, и, соответственно, пресса об этом не успела сказать, потому что нет еще результата. Ну, пресс-секретария, вот кто вот занимается этими вопросами. И поэтому, возможно, ну, не так все и гладко, на самом деле.
1: Да, ну, это же... Да. Слушайте, а вот скажите, вам вот как сложно, когда две, вот, например, какое-то событие освещается с двух сторон, и обе стороны звучат убедительно. Вот вы... Вот,
6: насколько сложно сделать выбор самому?
8: Здесь, безусловно, для того, чтобы какое-то суждение иметь, ну, во-первых, нужно обладать критическим мышлением. Это раз, на мой взгляд. А во-вторых, если новость освещена в достаточной степени полной, ну, скажем, вот, началась война между там сектором Газа и Палестиной. Ну, когда-то это давно было новостью. Ну, и, наверное, у каждого своя правда. У кого-то есть свои там культурные, там, исторические моменты, которые, в принципе-то, надо учитывать, на самом деле. Ну, всю предысторию. Хотя, безусловно, в новостях, наверное, это тяжело освещать, но, по крайней мере, может быть, ну, хоть как-то это, ну, упоминать там вскользь. Причины, факторы, которые привели к тем или иным событиям, скажем так. Вот.
6: Ну,
8: вот,
6: это, наверное, порой это непросто, потому что событий там много, и не у всех есть такой багаж знаний. А вы сталкивались с тем, что есть люди, которые принимают новости в вашем окружении, принимают новости субъективно, с одной стороны, просто потому что не хватает критического мышления того самого?
8: Да, на самом деле, честно говоря, мне кажется, ну, очень много народу среди населения, ну, не совсем обладает критическим мышлением, я бы так сказал, извините.
1: Ну, видите, да, как-то так свысока, вы несколько пренебрежительны. Ну, ладно.
6: Вот мы-то обладаем.
1: Да, я-то да, а они нет. Я-то да, а они нет.
6: Вот все так мыслят. Спасибо. Вот любого спроси. Спасибо большое.
1: Спасибо большое. Давайте, может, еще кто-то, да, 95-95-91.
6: У любого спросил, вот я-то, конечно, критическим мышлением обладаю.
1: А эти, так сказать, им лапшу на уши вешают, а они верят, а? Нет?
6: Да.
1: А вы-то обладаете или нет?
6: Причем здесь, вы знаешь, статистика, я не смотрю новости по телевизору, я не всегда положительным в данном контексте. Изучение, которое ты цитируешь, говорит как раз-таки об обратном.
1: А так это ни о чем не говорит. То есть, если человек не смотрит новости, это вообще о нем ничего ровным счетом не говорит. Ноль просто, ноль информации. Мы раньше там, кстати, это любопытная была раньше тема. Сейчас это все поменялось. Да, в чем разница основная с точки зрения информации, там, подачи новостей, телека и интернета? Интернет шире, а телек глубже. Но да, в телеке есть структуры, которые, так сказать, они должны... Раньше так было. Верифицировали, подтверждали, прорабатывали, каждое слово выверяли, и только потом, после этой глубины, да, в новостях, да, так сказать, ведущие новостей, это все...
6: Дают в эфир.
1: Конечно.
6: Только это... после этого.
1: А там глубина очень серьезная.
6: Ты мне рассказывал.
1: Да, нет, ну, слушателям, нет, конечно, не тебе. Давайте 95-95-91-2. Не нужно критического мышления. Говорите правду, а мы проверим.
6: Но ну, это и есть критическое мышление, да.
1: Совершенно верно.
6: Мы правду, а вы проверяете. Просто если мы говорим правду, то проверять не надо, как бы. Нет, мы наоборот призываем проверять все, что мы говорим.
1: Новостям доверяю, крупным СМИ и некоторым блогерам, но действительно есть вопрос к подаче, видимо, обусловленная официальной позицией государства. Мне кажется, одна из причин в том, что статья о дискредитации армии вооруженных сил не детализирована, из-за чего новости просто

0: Ну, разные, да. Добрый вечер, как вас зовут?
1: Six Seven, граждане, Васисуалий.
0: Васисуалий, привет, привет. Да, так.
1: Ну, я, по крайней мере, для себя понял, что... Ну, вообще, конечно, понятно, что каждый выбирает новости, которые ему нравятся. И, собственно, всегда он выбирает позицию, которая ему нравится. Понятно, да, что для того, чтобы как бы критически мыслить, нужно делать над собой усилия. И, опять же, чтобы поменять мнение, тоже необходимы усилия. Поэтому, в принципе, так скажем, вот такая позиция, что смотреть новости, которые нравятся, да, то есть я думаю, что это большинство именно так и воспринимает. И в этом смысле то, что начали смотреть не государственные, да, СМИ, а то есть то, которое больше нравится, да, ввиду того, что у нас стало много мнений, оно, в принципе, логично.
0: А вот что делать, если никому не веришь, Васисуалий? Вот никому. Вот и, знаете, речь-то о чем вот в этом докладе? Но не верят никому, ни на Западе, ни у нас. Ну и как бы, да, так сказать, и одной, и второй стороне сложно. Сложно довериться, ну, в полном объеме. Что ж тогда делать?
1: Просто жить, я так делаю.
0: Ага, ну да. А жить и делать выводы же тогда самому получается, или что? Спасибо.
2: Но... Да. Но все равно без внешней информации, да как выводы делать? Как быть разносторонним? Как смотреть на проблему под разным углом, если только комфортные новости выбирать? Но вы правы в том, что действительно люди стали выбирать то, что им комфортно и хочется слышать. Они стали подстраивать реальность свое видение, под свое мировоззрение. Потому что количество источников информации, новостных агентств, блогеров стало столько, что ты просто можешь подобрать себе удобные для тебя, которые тебя будут подтверждать твою картину мира.
1: Ну, я вообще за повышение энтропии в мире, поэтому думаю, что она дали.
0: Ну, хорошо. Ладно. Принято. Васисуалий, спасибо.
1: Ладно.
0: Спасибо, спасибо, дорогой. Спасибо, спасибо. 95-95-91-2. Но уже, наверное, мы не успеем к Борису Рожину. К либералу Борису Рожину.
2: Будем готовиться ко сну, но нет.
0: Нет, у нас
2: впереди. У нас вообще
0: нет. Мы как раз сейчас про Иран и про Беларусь тогда можно вот с Борей тоже обсудить.
2: Ну, там много чего пообсуждать есть по военной тематике. И переговоры, которые в Швейцарии то ли сорвались, то ли нет. Тут такая как бы тоже картина неоднозначная.
0: Но подписали, поэтому что сорвались-то?
2: Ну как?
0: Не присутствовали.
2: Ну как подписали?
0: Электронно. У тебя есть электронно?
2: Должны были встречаться, подписывать не электронно, а вот живьём.
0: Зашкварно.
2: Бумажку.
0: Зашкварно друг для друга фотографироваться и, значит, и на общих фотографиях выходить в мировые СМИ. Нет, это не мир и не война. Это, конечно же, не мир. Это, конечно же, не...
2: А Армузский пролив открыт в итоге или нет?
0: Мы не знаем. Ну, вроде количество углеводородов скормилится.
2: Там был момент, когда прошли, а потом опять. Ну, в общем, в сборе все это обсудим.
0: Давайте, да. Друзья, прерываемся на выпуск новостей и рекламу. Скоро вернемся в студию.

знать за 90 секунд. В разных странах до сих пор официально действуют законы, которые иначе как нелепыми и безнадежно устаревшими не назовешь. В Великобритании членам парламента запрещено входить в палату общин в доспехах, а во Франции поросятам нельзя давать имя Наполеон. На американской бирже имеет силу столь же причудливая норма. Она запрещает торговать луком. История имеет давние корни. В 1950-х луковые фьючерсы были в ходу на Чикагской бирже. Фермер Винсент Касуга и предприниматель Сэм Сигел изобрели и провернули уникальную аферу. Они скупали не только контракты на поставки, но и реальные запасы съедобного растения. И сосредоточили в своих руках 99% всего доступного лука в Чикаго и пригородах. Контроль стал тотальным. Далее изворотливые партнеры начали манипулировать ценами на бирже. Спекулянты делали короткие ставки и проигрывали. В какой-то момент Касуга и Сигел выкинули на рынок огромные запасы лука. Тот невероятно подешевел. Но это для аферистов было неважно. Они уже заработали на своей комбинации 8 миллионов.

0: миллионов долларов. Тогда огромные деньги. Закон о запрете торговли фьючерсами на лук подписывал лично президент Эйзенхауэр.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 7 часов вечера, столько же в Симферополе. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. В ЭСУ атаковали автобус в Горловке. Есть пострадавшие. Украинские переселенцы в Крыму почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Выпускные в Севастополе пройдут в сокращенном формате. Об этом и не только, а подробнее. Тринадцать мирных жителей получили ранения в Горловке в ДНР при атаке украинского дрона на автобус. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее он сообщил, что на пассажирский автобус с БПЛА был сброшен взрывоопасный предмет в Калининском районе города. ООН отслеживает все обстоятельства причиненного вреда гражданскому населению в Старобильске. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Федеральная омбудсмена отметила, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека ответило на ее обращение в связи с атакой ВСУ на колледж. Напомню, трагедия произошла 22 мая. Украина нанесла удар по зданию учебного корпуса и общежития Старобильского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40. Украинские переселенцы в Крыму почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к памятнику народному ополчению. Об этом сообщил руководитель Центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко. Акция приурочена ко дню памяти и скорби. По словам Бондаренко, важно помнить и чтить дату начала войны 22 июня, чтобы сохранить уроки истории и уважение к подвигу тех, кто сражался за мир и свободу. Экспозиция «22 июня. Начало» открылась в культурно-выставочном центре Музея обороны Севастополя. Об этом сообщает его пресс-служба. Там напомнили, что Севастополь стал одним из первых советских городов, подвергшихся атаке фашистской авиации в ночь на 22 июня 1941 года. Как уточняется, в экспозиции представлены оригиналы писем, страницы дневников, документы и фотографии, запечатлевшие события того дня и героические действия моряков Черноморского флота, а также жителей города в летние месяцы 41 года. Продлится выставка до 4 октября. Госсекретарь США Марко Рубио посетит на этой неделе ряд стран Ближнего Востока на фоне переговоров между Соединенными Штатами и Ираном. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Томми Пигот. По его словам, госсекретарь обсудит широкий круг региональных приоритетов, включая меморандум о взаимопонимании с Ираном и усилия по обеспечению полного и безопасного транзита через Армузский пролив. Кроме того, речь пойдет о мире и стабильности в регионе. Выпускные в школах Севастополя пройдут в сокращенном формате и с усиленными мерами безопасности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, допуск на территорию будет организован по заранее подготовленным спискам родителей и других приглашенных лиц. Медианная зарплата в России по итогам прошлого года составила почти 65,5 тысяч рублей. Этот показатель увеличился за 5 лет вдвое. Это следует из расчетов РИА Новости по данным статистики. Как сообщается, в 2020 году показатель находился на уровне 32 тысяч рублей. Кроме того, средние зарплаты до вычета налогов и с учетом премий в прошлом году выросли на 13,5% и составили чуть более 100 тысяч рублей. Больше информации, фото и видеоматериалов доступно в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Русланом Осташко.
2: 4 минуты 8, понедельник, 22 июня, 26 год. Продолжаем прямой эфир. Руслан Осташко. Меня зовут Алеша Тимофеев. Борис Рожин, автор «Телеграм» и Макс-канала «Колонель Касат» с нами на прямой связи.
3: Привет, привет, Борь.
2: Борь, салют.
4: Всех приветствую.
2: Так, ну сначала оперативный репортаж из Крыма.
3: Что, как, где, зачем, почему? Так, ну у нас сегодня и завтра у нас бензин отпускают только для коммунальных служб, ну, естественно, военных, политну, то есть госслужбы получают запасы, как бы для этого есть. Бензин обещают по, как бы, как минимум по QR-кодам с 24-го, ну, а там зависит от того, сколько завезут. Ну, сегодня и Песков отчитался, что вопрос, как бы, там решается на федеральном уровне с завозом, ну, и, судя по видео, там отправляют сейчас эти бензовозы по конвоем амогов, чтобы избежать, ну, там даже сбивают вот на трассе, которая идет от Мариуполя к Чунгару, то есть сейчас они там уже ходят не отдельно, а уже под охраной. То есть, ну, соответственно, вот таким путем решают. Также вот у нас был на прошлой неделе прилет вот по этому порт Кавказу, там пострадали, по-моему, две или три бочки там сгорело, плюс покоцало паромы в порту. Это то, что вот известно. Со светом перебоев особых не было. Было, вот, когда в день налета в Севастополе падало процентаж подключения потребителей до 70%. Ну, в принципе, тогда же и восстановили. Вот, ну, отключений каких-то у нас нет. С водой проблем нет. Газ, ну, то есть, как бы, в принципе, все есть. Ну, с интернетом уже это, ну, как бы, это не связано. То есть, периодически вот эти идут какие-то странные глюки с работой VPN. Ну, это, видимо, связано с ограничениями во время налетов, когда иногда там VPN начинает работать чуть хуже, а так, в принципе, ну, связь есть, ну, в принципе, все, базовые вещи есть. Ну, мне проще, я безлошадный, да, соответственно, если люди, ну, кто с автомобилями, там, соответственно, проблем больше, потому что, с одной стороны, на заправках нет, плюс, естественно, есть факт, ну, как бы, очевидная спекуляция, там власти уже эту тему поднимают, плюс поднимается тема, что якобы нефтетрейдеры там приберегают этот бензин, чтобы перепродавать его. Ну, опять же, что, насколько это влияет на общую ситуацию, сказать пока трудно. Ну, официально пока этот вопрос еще не проработан до конца. Ну и, соответственно, у нас детские лагеря отменили на лето. Сегодня вот указ Аксенова вышел. Соответственно, курортный сезон для детей испортили нам в этом году. Хотя вот это в Крыму. У нас вот в Севастополе завоз вот в детские лагеря в ближайшие дни как бы продолжается. Как сегодня губернатор сообщил, у нас вот 3 детских лагеря в городе. Да, дети в плановом режиме заезжают и заранее там озаботились генераторами там, ну и прочими вещами на всякий случай. То есть, но в Крыму, очевидно, вот для детей курортный сезон сорван.
2: Соседи что-то говорят вот по этому поводу? Вот как реагируют соседи, Борь?
4: Ты имеешь в виду Крым?
2: Да, в Крыму, да.
4: Ну, чтобы, но, же, я имею в виду,
2: твои
4: понимали...
2: соседи, ну вот люди имеется в виду, да, не...
3: То есть, ну, осознался, что, опять же, то есть, по поводу, ну, то есть, допустим, в такси, когда едешь, да,
2: да.
3: Там вот, при этом, вот, заказать такси, как бы, не является проблемой, то есть, такси ездят, то есть, бензин, ну, как бы, есть. Жалуются, что, то есть, если бы, вот, скажем, там, ну, люди понимают, ну, да, вот, есть проблема, но вот, если бы он стоил, вот, у перекупов, там, где-то, там, 110, 120, как бы, брали, и ладно, но, как бы, жалуются, что есть какие-то безумные, там, спекулянты, которые, там, канистру 20-литровую, там, за 5000 рублей продают, как бы есть как бы и такие, то есть, ну, то есть, скорее запрос к власти, чтобы, ну, сдерживать уровень спекуляции на теме бензина, то есть у нас как бы, ну, люди же понимают, почему, то есть вот в бочке попало, то есть пока завезут, ну, будут очевидные проблемы, то есть каких-то там митингов, столпотворений, как бы нет, ну, тем более у нас информирование налажено, каких-то очередей заправок, что вот ждут, пока завезут, как бы, ну, смысла нет, власти заранее предупредили, что, ну, вот информируют, если их завезут на заправках, на онлайн-картах появится, приезжайте, свои там 20 литров закупайте, а если нет, как бы, ну, и смысла там в очередях стоять нет, поэтому каких-то массовых очередей не наблюдается, ну, просто потому, что по факту на картах просто обозначено, что вот на этих там, на Атанах и ТЭСах бензина сегодня и завтра просто не будет, как бы, ну, и смысл тогда стоять. То есть, ну, в этом плане у нас люди привыкшие, потому что мы-то все время пережили энергоблокаду, когда у нас света по 18 часов не было, там, это вот 14-15, когда у нас торговая была блокада, транспортная, водяная
2: да,
3: была
2: да,
3: блокада.
2: Да.
3: Мы чего только не пережили, сейчас вот
4: да,
3: у нас...
4: Когда моста еще не было.
2: Да, электричество, да, да, энергетическое, да.
3: Да, Просто я помню, да, вот когда у нас реально да, свет был вот, по 6-7 часов, и вот он помню, когда постепенно вводили ТЭС, строили энергомост и так далее. То есть противник-то, собственно, и пытается, то есть вот и удары были, попытки по Таврической ТЭС и вот, попытки по энергомосту ударить. То есть, опять же, это вот, попытка ухудшить жизнь населения в Крыму. То есть, очевидно, точно так же, как вот, попытки ударить по логистике через Чунгар. Ну, там они, у них сейчас проблема, потому что наши там обидную дорогу насыпали и фактически, ну, как бы обесценили в некоторой степени удары вот по этому мосту через Чунгар. Ну, тем не менее, понятное дело, что будут...
5: А там глубина небольшая, да, и позволяет сделать насыпную дорогу.
3: Ну, там даже, они уже публиковали фотки, там видно, что наши там занимаются вот эти мосты, которые они там били на севере, то есть туда уже нагнали кучу понтонов, плюс mm-hmm. там делают эту засыпку. Ну, собственно, и они так делают, допустим, у них ряд мостов, которые мы все время повреждали или складывали, они там также под мостами насыпают ну, грунт и кладут, ну, соответственно, смысл бить по этому мосту, потому что он восстанавливается достаточно короткий срок. Собственно, поэтому движение по трассе Новороссия, оно сохраняется, просто ключевой транспорт там теперь катается с смогами. Ну и, собственно, избития. Вот сегодня там были вот видео недалеко от КПП Чунгар, туда дальше, в Запорожскую область. Там вот сбили прямо хорны, там над трассой моги отрабатывают. Ну то есть, как только начали налаживать борьбу, сразу пошли избития, и, соответственно, уже ситуация начала хоть как-то меняться. То есть... Естественно, если бы заранее готовились к тому, что противник будет пытаться нарушать логистику, соответственно, эффективность этих его ударов была бы меньше. Ну, тут как с хаймерсами по складам боеприпасов. Сначала наполучали, потом начали бороться, ну и эффективность упала. Ну, соответственно, и корны там тоже приспособимся.
5: Угу. Так, ну, Боря, слушаешь позитивчик сразу.
2: А он вот в этом смысле...
3: Нет, это типа... Это, ну, как бы, не надо говорить, ой, все хорошо, все замечательно. Да нет, понятно, что идет война. Ну, как бы я еще весной, помните, говорили, что летом дронов полетит больше. Пика мы еще не достигли. Пик будет в июле-августе. То есть идет что-то по нарастающей. Так что проблема они нам... То есть видим, сейчас с обеих сторон идет резкая интенсификация ударов по логистике. На Украине выносятся массово заправки, локомотивные депо, локомотивы. И у нас они бьют точно так же по различной инфраструктуре. То есть война становится более жестокой, более массированной, и тыл отодвигается все дальше. Поэтому это надо признавать, но при этом это не повод разгонять панику, там, ой, бежать, все пропало, бежать там скупать всю гречку в магазинах. То есть, ну, собственно, противники на это и делают. То есть у них идут очень тесно увязаны удары по нашему тылу с работой органов ИПСО, то есть задача максимизировать раскачку внутри общества. Опять же, с прицелом на сентябрьские выборы. Они этого даже особо не скрывают, потому что на фронте у них сейчас дела достаточно грустные, но зато вот именно за счет вот этих ударов, терактов, они могут как-то пытаться переключать...
2: А цель какая? Цель, хорошо, ты говоришь, выборы, значит...
3: Ну, они же не скрывают, чтобы вызвать внутреннее напряжение, чтобы...
5: Чтобы внутренние протесты сподобие заставили нашего президента пойти на уступки в договоренности по мирному соглашению. Причем, мне кажется, у нас, если будут протесты, наоборот, за то, чтобы пожестче воевали.
2: Ну, а мне кажется, что вот давайте вот эту тему буквально несколько минут уделим. Значит, когда я вижу реакцию и слышу, ну, вот у нас есть возможность, значит, вычитать нашу достопочтенную публику. У каждого из нас есть возможность зайти в Телеграм, там, почитать разные каналы и там посмотреть комментарии. Реакция, да, я понимаю, значит, вот мы говорим, да вот дестабилизировать. Но ведь происходят-то обратные процессы. Происходит ожесточение, то, о чем я говорил. Ожесточение россиян. Происходит, значит, требование вот этого как бы там мести, возмездия и прочее, прочее. Значит, наоборот, градус недовольства и там ненавистью-то там к Украине, к украинцам, к Зеленскому растет в связи с этими ударами. И мне кажется, что не надо недооценивать противника в этом контексте. Они, конечно, это все понимают. И когда я вижу, там, например, после там, ударами беспилотников по Москве. Просто град сообщений там от наших блогеров, инфлюенсеров. А вот когда же, а по Банковой, а почему там мосты еще работают и так далее. Мне кажется, что это предсказуемая реакция. И, конечно, они ее знают. Борь, разве нет?
3: Да нет, а в том числе, потому что власть, ну, то есть, если брать вот как у нас линия власти, то есть если вот оставить ситуацию вот как на фронте, как есть, то есть там мы медленно перемалываем, идем вперед, освобождаем, то есть это инерционный сценарий, ну, у нас он плюс-минус как бы устраивает. То есть мы так или иначе добиваемся своей цели на поле боя. А противника он не устраивает, потому что если оставить как есть, ну, они просто медленно проигрывают и все. А сценарии эскалации, то есть как в отношении ударов с целью вызвать недовольство населения, так и в отношении попытки масштабировать войну на Белоруссию и так далее, вот попытка блокировать Крым, это попытки эскалировать, чтобы изменить текущие тенденции на фронте. То есть это понятная реакция.
5: Ну,
3: потому что, скажем так, хочет ли у нас Путин сознательно эскалировать? Да нет, не хочет. Он это и не демонстрирует, что он хочет. А противнику это нужно эскалировать. А как он может заставить Путина эскалировать? Давить на население, чтобы население требовало от властей более решительных действий. То есть просчитывает реакция, просчитываемая. Будет ли это, скажем так, увидеться желающих заключить мир?
5: Зачем им, чтобы мы требовали от президента более решительных действий? В чем их логика в данном случае?
3: Допустим, массированный разнос центра Киева или, допустим, там, применение тактического ядерного оружия, как многие требуют, это отличный способ дальше затягивать войну, то есть и ликвидировать вообще даже призрачные шансы на какие-либо договоренности в обозримой перспективе. Это, ну, задачу эту можно решить вот в том числе путем подобного рода террора. То есть это просчитываемое, вполне осознанное. Любые ответы по Украине...
5: То есть, подожди, правильно я услышал тебя, что... Уничтожение Банковой в Киеве на руку Зеленскому.
2: Выгодно, да, Зеленскому, да.
3: Да, а что почему? Он сидит, у него там бункер на глубине 80-90 километров. То есть после этого можно зайти, вот смотрите, я хотел договариваться, а Путин не хочет,
5: соответственно... Да нет, он не хотел договариваться, и это все понимают, он никогда нигде не говорит, что он хочет договариваться.
3: Это понятно, нет, но опять же уничтожение, то есть также вот этот фейковый там пожар в киевской лавре, который использовали. Да, то есть это опять же классика, то есть организовать...
5: Ну, одно дело, извини,
2: и надо, Борь, поправься, пожалуйста, потому что, значит, ты сказал, оговорился, 80-90 километров, ты сказал.
5: Метров, конечно.
2: Да. Сейчас разнесут, ты понимаешь, да?
5: Но кто там знает, на какую глубину он зарылся, подождите, кто его знает, на какой глубине он там сидит, это правда. Боря, вот, но все равно логику не очень понимаю, а объясню почему. Провокация, которую они устраивают сами, там, с поджогами и так далее, она контролируемая провокация. И они наносят ровно столько ущерба себе, чтобы это выглядело страшно, кошмарно, но не причиняло им боль. Если мы будем бить, то это будет неконтролируемое ими нанесение с нашей стороны им ущерба.
3: Но это если смотреть с точки зрения Украины. А если смотреть с точки зрения операторов процессов на Украине, тех же, допустим, британцев, то, допустим, там даже если мы пол Киева снесем, мы, в принципе, им от этого не холодно, не жарко. Наоборот, это даже выгодно. Учитывая, ну, мы же понимаем, что...
5: Зеленскому чем выгодно? Чем выгодно?
3: Так это, если сходить, что Зеленский субъектен. Зеленский не субъектен. Надо смотреть...
5: Чем им выгодно, Борь?
3: Ну, вот мы снесли... Ликвидируются полностью возможности договоренности США, это раз.
5: Да их сейчас нет. Но сейчас очевидно, что никаких договоренностей ни с кем нет, и они не работают.
3: Нет, они не работают, но это не значит, что контакты не сохраняются.
5: Контакты сохраняются. Ну и после удара такого контакты будут сохраняться. Я все-таки вот честно, искренне пытаюсь понять, в чем им выгодна эскалация в плане наших ударов по Киеву и почему они нас на это провоцируют, но понять не могу логику. То есть уничтожение Банковой, гипотетическое, теоретическое, на которое нас якобы провоцируют.
3: Эскалация с ударами по центру Киева даст возможность поставить уже полноценные дальнобойные ракеты.
5: Так все уже поставили. Сегодня по Воронежу чем ударили?
3: Шторм Шэдоу, так они уже они с 23-го года применяются.
5: По Брянску, да, конечно, по Брянску, по Курску, по Белгороду.
3: Было, то есть, у нас, как у некоторых, как солнце, затучивает Шторм Шэдоу, 26-й год. И там из 14-16 ракет
5: прилетело. Все, что можно было поставить на Украину, они все поставили. Кроме ядерного оружия.
3: Практически. Ну, то есть там остались отдельные...
5: Но тогда вопрос, на что эскалация? Вот, вот если мы эскалируем, как они предполагают, то ради чего? У меня одно вот, оправдание, объяснение этому, да, которое я же тоже на эту тему. Я не просто так, я тебя там не пытаюсь как-то, знаешь, завалить своими глупыми вопросами, чтобы вывести тебя на ответ, а сам себе задаю эти вопросы. У меня ответ один. И Беларусь, которую мы сегодня с Лешей немножко обсудили, и ты тоже, кстати, подключаешься к этой теме, это попытка втянуть страны НАТО уже открыто в этот конфликт.
2: Ну, да, конечно.
5: То есть, если мы, условно говоря, есть понимание наверха, что там разносим Банковую, то тогда условные польская армия, ну, в смысле, НАТОвская, любая НАТОвская армия входит на территорию Украины официально. Не в виде наемников ограниченным контингентом, а прям официально. И удары начинают дальнобойными ракетами идти с территории Польши, Румынии и так далее, с баз НАТО. Вот я себе только такой ответ нахожу.
3: Они к этому готовятся и так безотносительно будут, там удары по банку
5: вот, и точно так же я себе на этот вопрос отвечаю. Но тогда и наш ответ предсказуем. И наш ответ – тогда применение ядерного оружия автоматически.
2: Я думаю, что речь, конечно, мы опять сейчас и будем об этом говорить в очередной раз. Значит, все равно, кто бы там как это, да, ничто не говорил, не думал, нынешний конфликт носит контролируемый характер. Контролируемый,
5: да.
2: Несмотря
5: да,
2: Леш, на все ужасы.
5: Все согласятся с тобой.
2: Если произойдет та самая эскалация, он из контролируемого рискует перерасти в неконтролируемый.
5: Какие основания для этого есть? Что значит неконтролируемый конфликт в данном случае?
2: Неконтролируемый – это, конечно, подтягивание других сторон и включение других правил конфликта.
5: Ну, например, конкретно. То есть наш удар
2: вот
5: по
2: смотри,
5: банковой...
2: Вот смотри, значит,
5: это...
2: наш удар по банковой Я предполагаю, это мое сугубо гипотетическое, оценочное, никому не нужное. Значит, наш удар по банковой повлечет за собой нанесение ударов украинскими, значит, беспилотниками по нашей какой-то там супер... Ну, например, аэропорт.
5: А что,
2: например,
5: они сейчас не бьют?
2: По аэропортам?
5: Бьют.
2: По аэропортам?
5: Конечно.
2: По аэропортам бьют.
5: Но
2: не знаю.
5: На текущий момент они бьют по топливохранилищам рядом с аэропортом. Будем чуть-чуть
2: значит,
5: более
2: корректными. Есть объекты, по которым там...
5: Ну, какие?
2: Ну,
5: куда они не бьют? Ну, куда они не бьют? Куда они еще могут ударить, что они не ударили?
2: Я предполагаю.
5: Мавзолей?
2: Ну, в частности.
5: Бьют, просто сбивают, не долетают.
2: Ну, не знаю. Вот я тебе сказал, так сказать, вот есть просто, так сказать, это расширение и включение других правил. Каких-то других
5: каких?
2: Правил.
5: Каких?
2: Не знаю.
5: Вот если мы не знаем, мы не можем объяснить, и они так же не могут.
2: Борь, как считаешь? Считаешь так, Борь, или не согласен?
5: И туда же давай вопрос сразу, раз тему Беларуси я затронул. Твое мнение интересно. Зачем Зеленский пытается вовлечь в конфликт Беларусь? Ему от этого что?
3: Да это не он решает.
5: Это понятно.
3: Беларусь,
5: это понятно.
3: Заявила. Тут с вопросом вопроса, что вот Зеленский... Нет, это вполне ясная стратегия НАТО. То есть они давят на Белоруссию с очевидным расчетом. Опять же, это зондаж. То есть если батька пойдет на попятную, это значит повод его додавливать дальше. Как бы, если не пойдет, это как минимум просто зондаж посмотреть, где находятся реальные красные линии. То есть, а потом проверить, допустим, ударить дроном по какой-то вышке и посмотреть реакцию. Если не будет реакции, еще ударить. Это ну, сценарий контролируемой эскалации. Естественно, осуществляет ее НАТО. Будет она осуществляться при, если она будет на практике осуществляться, будет осуществляться при поддержке систем наведения, спутниковых систем НАТО и всех элементов, необходимых технической разведки. То есть, конечно же, эта ситуация контролируется где-нибудь не в Киеве, а где-нибудь в Висбадене или иных других реальных центрах принятия решений на оперативном уровне.
2: Ну, а ты так не думаешь? Ну, давай ты с 18-й стороны.
5: Я уже говорил.
2: Вот встань на секундочку на мою, на вот эту позицию.
5: На чью?
2: Ну, вот, например, да, что, так сказать, изменится правила и перечень возможных объектов.
5: Мне сложно, но я могу попробовать встать на позицию Зеленского, да, и его логику, потому что он провоцирует и он эскалирует. Зеленскому нужна эскалация. Для Зеленского эскалация – это, продление своей власти, потому что при окончании конфликта он ее теряет, мне кажется, это очевидно.
2: Это не очевидно.
5: И Б...
2: Не очевидно, Руслан. Ну, не очевидно. Нет, не очевидно. С чего он ее вдруг должен потерять?
5: Если он будет проводить выборы, он на выборах проигрывает. На текущий
2: почему?
5: Момент все соцопросы
2: Старик,
5: дают. Это... Украинские соцопросы
2: не
5: дают.
2: Не знаю,
5: вопрос другой, доверять им или нет?
2: Не знаю, не уверен. Я вообще так не думаю. Это вообще выдуманное тоже, вот как, так сказать, мое предположение. Такое, вот он
5: хорошо.
2: Обязательно должен проиграть. С чего он должен проиграть? С чего он должен проиграть?
5: Об этом говорят соцопросы, ему, которые
2: сейчас проводят. Мы с тобой говорим, ему аплодирует, значит, вся Европа.
5: Да.
2: Вся,
5: но 70% украинцев по последним опросам хотят смены власти после окончания войны.
2: Они хотят смены
5: власти после
2: парадигмы.
5: Нет, они конкретно смены Хорошо. Власти после окончания войны.
2: Смена власти может произойти и при, так сказать, действующем руководителе. Ну, даже разве нет? Конечно, да. Смена власти, институты, так сказать, на этот. Нет, разве, Борь?
3: Нет, с моей точки зрения, окончание войны – это финал, и, скажем, как и для Зеленского, и для Нетаньяху. Как только война заканчивается, политический конец.
2: Но почему?
3: Конец.
2: Почему? С чего вдруг,
3: ну,
2: Борь?
3: Опять же, да, опять же, есть социология, общественное желание прекратить для, помимо вот такой городской социологии, огромная масса людей, которая просто молчит или молча кивает, когда там на улице к ним подходят, то есть хочет, чтобы это закончилось.
2: Значит,
3: есть,
2: Зеленский завтра говорят... бреется, или как там говорят, броется, да? Значит, кстати, да. Там говорят, броется.
5: Да.
2: Значит, вот он завтра броется, надевает на себя костюм другой, галстук, стрижется, так сказать, принимает душ, и это вообще другой человек. Выходит к ним с новыми словами,
5: да,
2: с новыми речами.
5: Ну, давай так. Невозможно по одной простой причине. На кого-то нужно все повесить.
2: Сейчас, Боря, давайте, да, Боря.
5: Давай, Боря.
3: При любом, даже минимальном восстановлении законности на Украине, Зеленского и компанию сразу же накроет волна дела, незаконной
5: конечно,
3: мобилизации,
5: конечно.
3: О невыплаченных деньгах,
2: да
3: об обещанной земле, которую не раздали. Там все суды, как только суды нормально заработают когда-нибудь...
2: Когда такое забавлены... было, чтобы там нормально работали суды, Борь? Хоть...
3: Ну, при Януковиче они работали, ну, они-то не были коррумпированные, но суды работали.
2: Ну,
3: это было, ну...
2: Да при Януковиче олигархов стало там в 10 раз больше, значит, и они стали в 100 раз понятно. Богаче все вместе взятые. Ну, какие суды-то работали? Ну, какие суды работали?
3: Там... Нет, суды, то есть, обычные, то есть, нет, что мешало? То есть, может ли сейчас обычный гражданин Украины пойти в суд, подать заяву на то, что, вот, допустим, у меня сына украли на улице, отправили на мясо в посадку. Максимум там в интернете, там пошумите все. А вот убийца Порубия-то, кто убил Порубия?
5: У кого нес сына? Ну, вопросов там много.
3: Да, и таких историй. А сколько людей, которые числятся без вести пропавшими, которым обещали деньги, то есть все прекрасно знают, что они давно погибли, а деньги им не выплатили, а землю высушникам, которые обещали, не дали. Там огромное количество вопросов, которые физически ни Зеленский, ни тот, кто придет после Зеленского, не может решить, потому что это все абсолютно беззаконные решения с точки зрения даже конституции, даже вот этой неработающей, косой, кривой конституции Украины. Они полностью незаконны. При любой...
2: Ну, переходный период какой-то придумают, еще что-то там, значит, этот... патрули там какие-то дополнительные. И все это. Посадит кого-нибудь. Ермака, в конце концов, посадит, скажет, я ничего не знал. Я вообще ничего не брал. Давайте на рекламу и новость сейчас прервемся.
5: Какого-нибудь Ермака посадит, хорошо.
2: Но разве не ну, да. Давайте рекламу новости будем продолжать.

0: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
1: Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
2: Вам удобно?
3: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
1: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Два человека ранены из-за удара украинского дрона по автомобилю в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Пострадавших, как уточняется, доставили в больницу. По оценке медиков, оба находятся в тяжелом состоянии. Русский дом в Дакке провел памятное мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. Об этом сообщило посольство России в Бангладеш. Как уточняется, в рамках программы студенты и представители ассоциации выпускников прочитали стихи, посвященные мужеству, самопожертвованию и стойкости военного поколения. Одним из центральных моментов мероприятия стала акция «Свеча памяти», в ходе которой участники почтили память солдат и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны – началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. Иран продолжит взаимодействовать с МАГАТЭ по прежним принципам. Об этом сообщил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи. Ранее вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии могут прибыть в Исламскую республику уже на этой неделе. Агентство со ссылкой на осведомленные источники также отмечает, что переговоров по ядерной тематике на состоявшихся в Швейцарии переговорах Ирана и США не было. При этом Багаи до этого отмечал, что доступ МАГАТЭ к иранским ядерным объектам, которые подверглись бомбардировкам, будет зависеть от результатов переговоров США. Доступ к АЭС Бушеру МАГАТЭ по-прежнему есть. Тело пропавшего на реке в Ингушетии 8-летнего мальчика, которое обнаружили на 8-й день поисков, нашли в 10 километрах от места его падения в воду. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. Ведомство 15 июня сообщало, что на реке Сунжа в городе Карабулак пропал 8-летний мальчик. Он оказался в воде, пытаясь спасти тонущего друга. Его несло течением, а другу удалось ухватиться за ветки и дождаться помощи. В тот же день начались поиски ребенка. В них участвовали более 6 тысяч человек со всех регионов Северного Кавказа. Сегодня в 16 часов 50 минут по Москве тело мальчика было обнаружено. Более 1000 французских школ отменили сегодня занятия из-за аномальной жары. Об этом заявили Министерство национального образования страны. Ранее метеослужба Франции вела наивысший красный уровень погодной опасности в стране из-за сильной жары. Температура на большей части Франции приблизилась к отметке в 40 градусов Цельсия и местами даже превысила ее. Кроме того, на фоне аномальной жары на юго-востоке Франции двое детей в возрасте 2 и 4 лет были найдены погибшими в автомобиле. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» уже менее чем через полчаса. Больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио «Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Русланом Осташко.
5: Мы продолжаем прямой эфир. Руслан Осташко, Борис Рожин, меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз всем здравствуйте. Значит, вот смотрите, мы задались вопросом, начали заниматься гаданием на кофейной гуще.
6: А мы любим.
5: Да, как бы в каком ключе, в каком контексте разрезе. Мы говорим, что Зеленский провоцирует эскалацию, потому что ему это выгодно. Ну и дальше начали разгонять, а почему это ему может быть выгодно? Ну и вот разные мнения у нас тут есть. Значит, в частности, и споры. Разные мнения у нас вот по каким вопросам, но ключевые. Значит, Зеленский у власти якобы во время войны, после войны он должен... все так говорит, как бы, да? Части экспертного сообщества, но уважаемым, вот Борис Рожин, Руслан тоже так считает.
6: Менее уважаемым.
5: Многоуважаемый, достопочтенный, непотопляемый. Значит,
6: продолжайте. Ну, это про Зеленского, да?
5: Это про тебя. Значит, что Зеленский после войны, говорят эксперты, должен уйти почему-то. Я честно говоря, пока не понимаю, почему. Ну, типа, должно все вскрыться, там, суды. Вдруг все заработает, и тогда наверняка вдруг, значит, заплачут облака, и кузнечик запеликает на скрипке, и Зеленский уйдет. Ну, хорошо, ладно. Значит, есть еще. Вот я говорю, например, да, включатся новые какие-то правила, новые режимы. То есть, если произойдет момент эскалации, война может перейти в другое русло с вовлечением большего числа участников напрямую, просто напрямую. Ну и отсутствие, вот я еще тоже об этом всегда говорил, да, сейчас у наших не союзников нет, у наших партнеров есть тезисы, аргументации, почему они нас в определенном смысле поддерживают. Ну, поддерживают, как могут так поддерживать. Ну, это Китай, и Бразилия, и другие партнеры, с кем у России остались отношения, сохранились отношения. Но они говорят, ну, так сказать, Россия же там не уничтожает Украину. А вот если Россия начнет уничтожать Украину, то этих аргументов у наших союзников не будет. И тогда у наших контрпартнеров появится больше возможностей давить на наших партнеров. Значит, что пишут слушатели? Тут тоже мнения разнятся. Одно из них. Что вы несете? Уже давно все поставляет Украине. Если бы вдарили, как Иран, по базам НАТО, давно бы мир заключили. Там больше бьют, чем Иран бил по базам НАТО. Больше.
6: А не в этом вопрос. Мы не бьем по базам НАТО в Европе, как бил Иран по базам НАТО в
5: на
6: регионе.
5: На Ближнем Востоке, да.
6: В этом вопрос. Не в количестве ударов. Мы много бьем, и правда много бьем. И Боря не даст соврать. Но наши удары по мощности, по тоннажу, явно выше, чем у противника. Угу. Просто противник это пиарит активно.
5: Значит, смотрите.
7: Скажем так, у нас за все время, допустим, были же случаи, несколько, по поездам, да, были попадания, несколько попаданий, ужас. А то, что за месяц на Украине более 60 локомотивов
6: вынесли.
7: Да. Вот у нас нет, несколько заправок они попали, а то, что на Украине с мая 55 заправок уничтожено в разных регионах, это, опять же, это вопрос информационной подачи. Конечно. У нас это все идет как вот рутинная боевая работа, то есть, когда вы каждый день видите с утра поток прилетов авиабомб, дронов там по всему подряд, то есть, как бы, любой человек, кто смотрит, видит, то есть, вот огромное количество прилетов. Но, естественно, противник концентрируется на своих успехах, максимально, когда говорят, вот зачем у нас там видео прилетов, потому что противник понимает, что свои успехи мы могли бы использовать для давления на население, поэтому он скрывает. А у нас любой, даже маломальский прилет, зачастую даже не такой болезненный, у нас его со всех сторон обснимут, раздуют, везде разнесут и будут кричать ужас. Потому что информационная работа поставлена посредственно. Контроль информационного пространства посредственный у нас с начала войны. И изменений в этом плане не особо много, даже несмотря на ограничения там и введенные там блокировки ВПН и прочего. То есть информационная работа поставлена плохо.
5: А вот тут, значит, Сергей, если у тырку выгодна эскалация, тогда ответьте, пожалуйста, почему нам она не выгодна. Ну вот я только что сказал про партнеров и контрпартнеров, да? Ну это раз. Во-вторых, так сказать, мы же про людей-то не будем забывать, да? Но можно стереть все и превратить в этот. Ну и что дальше? Ну хорошо, и что? Но ядерный пепел выжженный, что дальше? Вам, Сергей, будет от этого легче или, или проще? Или, или что будет вам, Сергей, от этого?
7: Есть хороший, есть, конечно, вот хороший пример. Вот стереть, там, вот стер Израиль часть Газы, вот стер Израиль часть деревень в Ливане. И что, приблизил это Израиль к победе? Нет, его сейчас заставляют уходить и признавать поражение
6: войне. Но они не уйдут, Борь. Ну ты же понимаешь, что они не уйдут. И Сектора Газа не уйдут, и из Ливана не уйдут. Поэтому тут такое сравнение.
5: Мы не знаем, уйдут или не уйдут.
6: Конечно, не знаем. На текущий момент не ушли.
5: Если уйдет, например, Нетаньяху, уйдет или не уйдет?
6: На текущий момент? Да нет, конечно. Но, опять же, мы не знаем точно, но на текущий момент не ушли.
5: Мне понравилась вот тезис по поводу... Это в поддержку моего тезиса. Попросите вы аргумент в поддержку моего тезиса, когда я говорю, что будут, так сказать, заработают какие-то новые правила, да? Новые правила, которые сейчас не работают. Вот тут случилось написано. Затем, чтобы забрать 300 ярдов. И это тоже, кстати, один из аргументов. Да,
6: мне кажется, эти 300 ярдов уже давно все похоронили.
5: Не знаю, никто не похоронил. Если похоронили, уже бы включились бы какие-то... Ну, просто уже забрали бы их и сказали, забудьте. Но этого же не происходит.
6: 300 ярдов, запомните мои слова, пойдут на восстановление Донбасса. Украины или с чьей стороны, вот этот вопрос, со стороны Украины территории Донбасса будут восстанавливать или наш Донбасс, или Украину будут восстанавливать, это вопрос обсуждаемый. Но то, что...
7: Есть объекты, которые Россия может спокойно профинансировать, которые было выгодно ей, это аммиакопровод, это дамба Каховского водохранилища, Россия ее с удовольствием с этих денег восстановит.
6: Но Зеленский это на это не согласится, он захочет, чтобы эти деньги направились на восстановление... Совершенно других регионов.
7: Когда Россия обсуждала в Анкоридже, Дмитриев на эту тему говорил, что вот Россия готова на ряд проектов потратиться, имеется в виду, конечно же, эти проекты. Ну, конечно же, НАТО и Зеленскому не надо это восстановление. Потому что
6: забудьте понятно, о том, что 300 будет... ярдов повернутся к нам в виде живых денег. Это надо забыть.
7: Значит, мы их компенсируем другим образом.
6: Конечно.
5: Тёма, молодец, спасибо ему большое, наш шеф-ред. Вопрос сегодня, что с ним сегодня такое, что за понедельник сегодня у нашего Артёма? Я не знаю, оперативно просто все бэки находят. Большинство опрошенных украинцев, 67%, считают, что после завершения конфликта с Россией страну должен возглавить новый президент вместо Зеленского. 67%. Социологи
6: отмечают... Значит, когда я данные приводил не так давно...
5: Подожди.
6: Ты, значит, меня молодцом
5: подожди,
6: молодец.
5: Подожди.
6: Нет, Артём действительно молодец.
5: Социологи отмечают, что большинство украинцев по-прежнему выступают против проведения выборов до завершения конфликта. Уровень доверия к Зеленскому остается выше уровня недоверия. Да. 61 опрошенных доверяют, 34 не доверяют. Значит, доля сторонников действительно выросла. Выросла. Но одновременно сторонников смены. Но одновременно с этим весь негатив в первую очередь Рада, правительство, значит, и центральная власть. Но Зеленский в этом смысле может
6: смена
5: пройти
6: власти
5: между...
6: после окончания конфликта, видишь, сколько? 70%, говорил, так и есть.
5: Да,
6: ну,
5: 67.
6: Я говорил 70.
5: Да, ну, в общем, я думаю, что в этих условиях у Зеленского с его, значит, опытом, ресурсами и всем на свете...
6: Снимут очередной сезон
5: «Слуги народа». Только уже, я не знаю, слуга демократии или что-нибудь там, знаешь, в главных ролях, не в смысле не в главной, а в эпизодически позовут Урсулу фон дер Ляйен, Мерца, Стармера, Бориса Джонсона, значит, это будет как сериал «Друзья», только, значит, с европейскими лидерами. И все, и, пожалуйста, дело в кармане. Они его похлопают по плечу и скажут, так вы посмотрите, это же просто, это подарок. Как... Один из лидеров среднеазиатских республик говорил про Трампа. Вы посланник небес. Вы посланник небес, так сказать, для этой страны. Вас послали небеса.
6: Давайте перенесемся в Иран.
5: Да.
6: Ну, ненадолго. Борь, что с Ормузским проливом в итоге? Там была в Швейцарии попытка у них что-то подписать. Трамп во время нахождения иранской делегации, прилета иранской делегации, выступил в соцсетях с заявлением, что вы не факт, что домой вернетесь живыми и здоровыми в случае, если не откроете Ормузский пролив. Ну, так, нормальная, да, тема для переговоров. Иранская делегация обиделась, ничего подписывать не стали, но вроде как... Продолжаются разговоры, и Ормузский пролив-то в итоге открыт или нет. Я почему на эту тему заострил внимание? Почему важно ее проговорить? Нефть, ее поставки на рынке, цена нефти, соответственно, цена бензина и дефицитный в целом кризис по всей планете.
7: Ну, опять же, мы видим, что после того, как США надавили на Израиль и, как минимум, прекратились массированные обстрелы, то есть, ну, если они там нарушения идут, но массированных бомбардировок городов Ливана сейчас нет. И Хезболла это отмечает. При этом, ну, на ряде участков Цахал действительно отошел, но скорее не потому, что там Трамп сильно надавил, а вследствие тяжелых потерь там в местных боях. При этом соглашение подразумевает не просто отвод, ну, прекращение огня, но и отвод войск, о чем договаривались в Исламабаде. Соответственно, после того, как США заставили Израиль как временно прекратить огонь, Иран снова вернулся вот к практике временного открытия пролива. Сегодня куча китайских танкеров ломанулась из пролива, пока есть возможность до следующего периода эскалации. То есть пока Иран придерживается своих позиций, они сильно от нее не отступают. То есть они хотят сохранить за собой после завершения переговоров, а это, я напомню, 60 дней, сохранить контроль, который они собираются разделить сама. Собственно, Трамп, когда заявляет, что он тоже хочет там что-то с этой нефти получать, хотя бы 20%, это вот попытка туда, в эту схему встроиться. Иран как бы готов делиться только с Оманом, но не с США. Ну и, соответственно, возникает дилемма. То есть, если Иран, ну, Иран продает этот вариант, то, конечно же, он получит себе пожизненно этот козырь, которым он потом десятилетиями будет пользоваться. Американцы, конечно, не хотят ему это делать. Иран говорит, давайте вот мы, да, мы утилизируем свой оружейный уран, но пролив мы оставляем за собой. Как бы, ну, это для США унизительно, потому что в свое время уран-то начали обогащать из-за того, что Трамп разорвал ядерную сделку. В итоге ядерную сделку разорвали, Иран наделал себе обогащенного урана и потом обменял этот обогащенный уран на контроль над Армузским проливом. То есть, со своей точки зрения, это полная фиаско. Естественно, американцы не хотят, вот поэтому столько вот этих клинчей возникает по поводу правового статуса Армузского пролива. Но я так понимаю, что некоторые страны, Пакистан, Катар, они в принципе с пониманием относятся к желанию хотя бы и временно, чтобы Иран пособирал там деньги как бы на восстановление. Иран скажет, что вот мы за счет этих денег будем восстанавливаться. Ну и как бы это такой мягкий способ, ну, закончить войну, потому что это дешевле, чем там наблюдать, как у тебя разносят НПЗ в заливе и переплачиваются страховые риски за танкеры. То есть это реально дешевле будет. Но, опять же, конечно, США, Израилю это не очень нужно. Поэтому меморандум есть, да, он как-то на его основе пытается что-то построить, но есть целый ряд малоразрешимых вопросов, и в первую очередь связанных с Израилем.
6: Как перспектива Израиля, это их участие, потому что вроде как ты сказал, что на Израиль додавили, они прекратили целенаправленно, ну, в смысле... Как даже все обстреливают, но не так интенсивно, да?
7: Дальше, ну, они, видимо, они вели массированную кампанию бомбардировок там городов, Тир, Набатея, Бейрут. Собственно, кстати, сам исламбадский меморандум появился из-за удара Израиля по Бейруту, что Иран трактует, потому что ну, США были вынуждены пойти на ряд уступок, чтобы Иран не наносил удары по Израилю. То есть иранцы прямо говорят, что этот удар по Бейруту стал для нас большим стратегическим подарком, потому что это прогнуло позицию США в переговорах. Естественно, Израиль еще недавно говорил, что он не прекратит, он будет сохранять свободу рук, но вчера еще вот радио Цахал передало, что вот США давят, заставляют нас прекратить атаки на Хезболлу. Но при этом они говорят, мы все равно мы не уйдем. То есть мы на двух участках отступили, ну, потому что там вот потери были и все такое. Но, конечно, стратегически Израилю такое соглашение смерти подобно, потому что оно фиксирует не только поражение США, неважно там на каких условиях, потому что ну, все это понимают, что США не достигли ни одной своей цели, а Иран получил определенные стратегические выгоды. Но это фиксирует и поражение. Поражение Израиля, который делал серьезную ставку на а, смену режима в Иране, б, на полное уничтожение Хезболлы, с, на захват территории Ливана. То есть ни одна из этих целей не достигнута, и договор, который может быть подписан, он фактически фиксирует и поражение Израиля, ну и правительство Нетаньяху. Собственно, потенциальный сменщик Нетаньяху, Нафтали Беннет, сейчас активно эту тему окучивает, говорит, что вот, вот если бы мы управляли, мы бы воевали правильно, а не так, как вот этот Нетаньяху, который все... проиграл все полимеры и ничего не добился по итогу, потому что неправильное руководство. То есть сейчас вся израильская оппозиция активно на этой теме паразитирует, потому что, ну, Нетаньяху нечего предъявить, кроме оккупированных, разрушенных территорий Ливана и сектора Газы, которые, ну, на текущий момент мало что дают Израилю. Потому что никакой гарантии, Иран никуда не делся, а Иран, который никуда не делся и который имеет контроль над Армузским проливом, естественно, активно восстанавливает свою ракетную беспилотную промышленность. И ракет следующий раз полетит в Израиль еще больше. А вы, ну, все видят, что творится с Хезболлой в Ливане. То есть, если уже сейчас Хезболла так напичкана дронами, то что будет через год, когда они в горах развернут уже более массированное производство FPV дронов и в перспективе дронов с искусственным интеллектом, которые, ну, собственно, уже не являются чем-то таким нереальным для, даже для ближневосточной страны. То есть, в принципе, угрозы для Израиля стратегически будут только нарастать.
5: А для США, Борь?
7: Ну, для США, скорее, для...
6: Для США или для баз?
5: Ну, для США, и как водится, и как следствие, для баз. Просто когда говорят, ну, значит, вот выгодно сейчас передышка, значит, и США, и Ирану. Ну, выгодно, да. Но да, если допускается, если допускается мысль, что будет возобновление конфликта именно между Вашингтоном и Тегераном, тогда какой смысл останавливаться сейчас, коль скоро, значит, стороны требуют передышки, то значит они ослаблены. Значит, нужно дожимать здесь и сейчас. Но этого не собирается делать никто. Тогда вопрос, зачем нужна эта передышка?
7: Ну, нет, она не сильно нужна, потому что вот этот период, с одной стороны, мы видим
6: США... И кому она нужна больше?
7: То это очень трудно судить, потому что никто на самом деле не знает реально, сколько на момент окончания войны оставалось у США ракет, бомб и, ну, противоракет, и сколько у Ирана оставалось ракет и дронов. То есть есть очень приблизительные оценочные суждения, то есть нет возможности реально сравнить потенциалы на долговременный период. Иран заявляет, что мы готовы были воевать еще полгода вот с такой интенсивностью. Трамп заявляет, что мы бы еще 3-4 месяца воевали вот с такой же интенсивностью. Но опять же, это все слова, то есть мы не знаем реальные параметры военных машин с обеих сторон на момент окончания войны. Естественно, сейчас обе стороны, Иран делает дроны, Иран делает ракеты, США подвозят в регион противоракеты, подвозят бомбы, томагавки и прочее, то есть на случай, если оперативная пауза закончится быстро, но даже если она, скажем, продлится и на период чемпионата мира в США, кстати, для Трампа, ну, было бы не очень красиво, если прямо во время чемпионата мира шла бы прямо война с участием одного из участников. Чемпионат мира — это чисто медийный вопрос.
6: Против другого участника чемпионата мира.
7: Ну, Иран же участник
6: чемпионата мира. Да, один участник чемпионата мира против другого участника чемпионата мира воюет, да, а потом да, еще на поле встретятся.
7: Если бы они еще там где-то встретились по сетке, это было бы интересно. Вот. И второй момент. В принципе, оперативную паузу Трампу было бы выгодно дотянуть как минимум до ноября. То есть, чтобы прошли выборы, и чтобы он мог на, ну, как минимум на словах похвалиться, что вот он закончил как бы войну с Ираном на каких-то выгодных якобы условиях. Хотя ему даже в своей партии там не сильно верят в этих вопросах. Но в любом случае, если бы он придет к выборам с идущим боевым действием в Ближнем Востоке, то это политическая, ну, на текущий момент политическая фиаско для республиканской партии. Поэтому пауза нужна Ирану, эта пауза нужна, чтобы передохнуть, восстановиться и быть готовым к новому раунду эскалации. То есть никто там, это случай, когда никто друг другу не доверяет, и обе стороны пока рассуждают о мире, активно готовятся к следующему раунду войны. Не случайно в Иране сейчас ключевую роль играет именно КСИР, и даже ну, ведущие там иранские политики признают, что да, сейчас вот многие вопросы политического характера определяются позицией КСИР. А он не ослаб, кстати, ударов или гибели руководителей, роль КСИР в Иране, она только усилилась.
6: И это для Израиля не очень хорошо. То есть, в чем ты прав, Боря, как мне кажется, ну, это все понимают, что для Израиля ситуация стала сильно хуже. Вот, для американцев это, по большому счету, ну, немножко... На Трампа все спишут. После Трампа придет другой президент, и как бы все обнулят. А вот Израиль получит более сильного, злого, подготовленного противника на будущее. Конфликт между ними не закончен.
7: Тут стоит отметить, что в свое время, когда Трамп разрывал ядерную сделку с Ираном, в свое время там же в Иране же была целая плеяда известных реформаторов, которые выступали за нормализацию отношений с Западом, за договоренности, все такое, этот Роухани, Джавад Зариф, министр иностранных дел, которые именно продвигали именно такую линию компромиссов с Западом. А вся политика Трампа и Израиля привела к тому, что позиции вот реформаторов, прагматиков, они были обнулены, поэтому еще до этой войны был СМР России, пришел к власти, и сейчас с переговорами руководят такие люди, как Аракчи, Галибаф, которые, собственно, занимают именно такую максимально жесткую позицию. Поэтому, скажем так, Израиль, скажем так, только, казалось бы, убил ряд лидеров Ирана, но по факту в долгосрочной перспективе сделал только хуже себе.
6: Кстати, давайте обратим внимание, что Муджтаба Хаменеи так и не вышел на связь официальную, да, как я понимаю, ни разу за все это время не было его публичных выступлений, которые не зачитывались бы по бумажке или не были бы просто опубликованы. Это важно, это показательно, но при этом ни одна из сторон, ни Израиль, ни США не делают акцент на том, что он ликвидирован, да, соответственно, они признают, что он сейчас действительно правит, а то, что он не появляется публично, лишний раз говорит о его отношении к безопасности своей лично на фоне того, что произошло с его отцом и семьей.
7: Ну, я думаю, скорее всего, он находится на территории одного из ракетных городов, которых в Иране много, и, ну, и, соответственно, там он как бы находится достаточно высокое, под высоким уровнем безопасности, потому что туда ракеты, бомбы вот эти даже тяжелые там пробить не могут. Поэтому,
6: как я имею в виду, в горах, конечно, которые, да?
7: Ну, вот эти, которые в скальной породе, то есть даже не факт, что ядерное, тактическое ядерное оружие может проломить эту скальную породу, очень сильно не факт. Ну, собственно, там иранцы строили запасом. И при этом, конечно же, они стремятся...

0: время занимался курированием вопросов иранских прокси в Ираке и взаимодействовал в том числе с Касемом Сулеймани. То есть это человек не чуждый работы с силовыми структурами, со спецслужбами иранскими, поэтому как бы он, ну, имеет представление не только те люди, которые о нем заботятся, но и он сам имеет представление, что нужно делать, чтобы снизить шансы противника его ликвидировать. Обращаю внимание на генерала Кани, которого многократно хоронили, обвиняли в предательстве, говорили, что он самоубился. Кани, который обладает методами конспирации, до сих пор живой и прекрасно руководит действиями иранских прокси против Израиля. Израиль предпринимал многократные позиции, попытки его ликвидации, убить Кани или дискредитировать его. Израиль так и не смог. Это очень опасная для них фигура, и, безусловно, вот он для них даже более опасен, чем даже в масштабах Хаменеи.
1: Вот знаете, давайте еще на какую тему порассуждаем. Вот мы пока не затронули всех остальных в регионе. Всех остальных. А им-то что делать в эту паузу, образовавшуюся между...
2: Ну, значит, пауза не... такая, если в кадре взрыв-то завода произошел,
1: совершенно
2: произошел.
1: Это раз.
2: Это значит, пауза?
1: А там не есть знаю. Еще, а там еще Саудовская Аравия, да, ОАЭ и так далее. Наши партнеры. Наши партнеры.
2: С учетом значит, того, что арабский язык с 1 сентября в школах будет у нас тоже преподаваться.
1: Да. Это важно. Да. Вот им-то что делать, Борь? Укрепляться за счет чего?
0: Они активно сейчас покупают ракеты ПВО, активно покупают противодроновые средства различные, пытаясь
2: Привет Зеленскому,
0: восстановиться.
2: Да?
0: Да, кроме того, продолжается скрытая прокси-война между Эмиратами и Саудовской Аравией. В Йемене столкновения там идут на оккупированных территориях. То есть арабский мир, он не монолитен, даже вот эти заливники, у них там разные интересы. Тот же Катар готов даже каким-то выплатам Ирану, потому что ему невыгодна эта война, потому что Катар — это главный спонсор Хамас. Поэтому, скажем так, Катар ближе к Ирану, чем многие думают. Естественно, Катар не заинтересован в этой войне. Эмиратчики, наоборот, заинтересованы были в том, чтобы Иран додавили, но не получилось. Иран это запомнил, и эмиратчики еще свое время, они еще им, иранцы, напомнят по поводу этой истории. Угу. То, что иранцы забудут, чем занимались эмиратчики, чем занимался Бахрейн и Кувейт, нет, это не забудут. И в свое время как бы, они знают, что ответка будет рано или поздно за это.
1: Хорошо, друзья, спасибо большое за интересное, продуктивно проведенное
2: время. Что, пора завершать?
1: Пора завершать наш сегодняшний эфир. Еще раз спасибо большое. Говорим Борису Рожину, автору
2: спасибо.
1: Макса, телеграм-канала «Клан Эль Касад», Руслан Станиславович Осташко. К сожалению, следующий понедельник, насколько мы понимаем, да, пропустит.
2: Да.
1: Пропустит. Меня зовут Алеша Тимофеев. Все, спасибо большое. Пока.
2: Пока-пока.
3: Будущее рубля. Контекст. Никакой конкуренции, а только перераспределение. 1 сентября к наличной и безналичной форме нацвалюты добавится цифровой рубль. Крупнейшие банки будут обязаны обеспечить расчеты с его помощью. В Гознаке пояснили, что эта организация способна на базе собственных дата-центров создать возможность подключения к инструментам, оперирующим цифровой формой валюты. А дальше покажет практика. Но наличные хранить точно не приходится. Они останутся в ходу. А вот баланс между тремя категориями денег со временем может поменяться. От введения цифрового рубля выиграют все. Государство будет эффективнее контролировать финансовые потоки. Упростятся расчеты в бизнесе. Гражданам станет удобнее получать и отправлять деньги. В отличие от криптовалют, цифровые рубли выпускаются и регулируются Банком России. Они имеют статус законного платежного средства и не подвержены колебаниям курса. В долгосрочной перспективе цифровой рубль рассматривается как инструмент для упрощения трансграничных расчетов. Осенью 2026 года работать с ним начнут Сбербанк, ВТБ и другие ключевые финансовые структуры. А с 1 сентября 2027 все остальные. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве Сухуми 20 часов, в Челябинске 10 вечера. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. В Воронеже при ракетном ударе ВСУ погибли 5 человек. Губернатор Московской области с выпускниками школ почтил память павших в Александровском саду. Делегация Ирана направилась в Оман для обсуждения темы управления Гормузом. Об этом мы не только. Подробнее через несколько секунд. Человек погибли в результате ракетной атаки ВСУ на Воронеж. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он также отметил, что несколько десятков жителей обратились за медицинской помощью в результате действий киевского режима. Как подчеркнул Гусев, семьи погибших получат по 1 миллион рублей, а 300 тысяч получат пострадавшие. Губернатор также добавил, что пожар на предприятии Воронежа, возникший вследствие вражеского удара, потушен. Идут сейчас работы по разбору. Превышение концентрации опасных веществ в воздухе не обнаружено. И в продолжении темы число пострадавших в результате атаки дронов ВСУ по гражданскому автобусу в Горловке в ДНР возросло до 15 человек. Об этом сообщил глава города Иван Приходько. Ранее он сообщил, что в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины в Калининском районе Горловки поврежден пассажирский автобус. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с выпускниками подмосковных школ возложил венок и цветы к могиле неизвестного солдата в Москве в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья. Согласно сообщению, в церемонии приняли участие выпускники, которые показали отличные результаты на ЕГЭ, в том числе дети участников СВО. В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны, началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багир Галибаф, являющийся главой иранских переговорщиков в диалоге с США, сообщил, что направился в Оман. Там он проведет переговоры по ситуации в Ормузском проливе. Иран ранее заявлял о разработке с Оманом механизма управления Ормузским проливом. Как отмечал глава МИД Ирана Аббас Ракчи, который будет сопровождать Галибафа с визитом в Оман, Тегеран и Маскат в скором времени намерены сделать на этот счет совместное заявление. Иран и Соединенные Штаты в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося в феврале военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда Штаты снимут морскую блокаду, а Исламская Республика восстановит судоходство в Ормузском проливе. Абоненты Йота смогут в реальном времени отслеживать баланс, рассчитывать пополнение по фактическим начислениям и поддерживать баланс в плюсе с помощью умного автоплатежа. Алгоритмы нового сервиса анализируют предстоящие регулярные списания на 30 дней и на основе этих данных определяют сумму, достаточную для оплаты тарифа, платных подписок, дополнительных пакетов интернета и других ежемесячных услуг. Кроме того, в расчет включается небольшой резерв в 20 рублей. Таким образом, сумму пополнение покрывает на месяц вперед все прогнозируемые расходы. Подключить и настроить автоплатеж можно в приложении Сбербанк онлайн. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые любители русской истории. В эфире программа «Рассказы из русской истории». В студии доктор исторических наук, профессор МГИМО и научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Григорьевич Медков. Михаил Григорьевич, добрый день.
3: Добрый день.
2: Да, я ведущий программы Владимир Мединский. Сегодня мы, у нас особая запись, поскольку 22 июня, и тема нашей передачи – мифы о начале Великой Отечественной войны и о том, что было на самом деле 22 июня. Сегодня исполняется 85 лет со дня вероломного нападения нацистской Германии и ее сателлитов. По сути, большая часть Европы на Советский Союз. память об этом трагическом событии у нас ежегодно отмечается в нашей стране как День памяти и скорби. Уже, наверное, около 30 лет. История нацистского вторжения хорошо известна. Проблемы этой много занимались в советские годы. Однако постепенно в 90-е годы, мы помним, Михаил Юрьевич, потоки литературы, которые заполонили наши книжные магазины, всякого рода мемуары убитых немецких генералов, британских и американских историков, публицистов, которые, правда, ни одного дня не работали ни в одном архиве, и, в общем-то, о войне имеют, наверное, впечатление из голливудских фильмов. Но, тем не менее, они вот авторы были разного рода сенсационных разоблачений. Хочу сразу сказать, что среди этого рода макулатуры особую роль уделяли сочинения разного рода предателей, наиболее известных, с которой Виктор Суворов, с настоящей фамилией Виктор Резун, который вытянул вообще иную концепцию начала Великой Отечественной войны. Мы об этом тоже, Михаил Ильич, вас спросим, вы расскажете. Ну, а так, разного рода доморощенных дилетантов, строящих из себя великих историков, типа Марка Солонина, которые тоже там много чего нафантазировали и наиздавали немыслимыми тиражами. Мне удивительно, кто эти книги покупал, потому что, честно говоря, кто оплачивал их написание, можно только предположить. Ну, имело роду место и разного рода народная мифологизация событий на основании того, что у нас любят слухи, байки, анекдоты, которые появились еще в советские годы. Давайте сегодня мы поговорим о самых сложных и наиболее, скажем так, часто встречающихся мифах о начале Великой Отечественной войны, прям по пунктам миф, и потом рассказ, как оно было на самом деле. Андреевич, хорошо, давайте вот так.
3: Да, да.
2: Ну что ж, начнем?
3: Начнем.
2: Давайте начнем с как бы самого-самого. Вообще СССР готовился к нападению Германии? Или лопоухий Сталин все это профукал? И для него начало войны, нападение со стороны союзника, или, по крайней мере, нейтральной стороны, связанной фактом о ненападении, было совершеннейшим сюрпризом?
3: Конечно, готовился. Вот третья пятилетка, которая осталась незавершенная, мы же за 3,5 года 3000 предприятий построили, и прежде всего военного сектора. Промышленность, кстати, переносилась на восток, там строили новые заводы. 2/3 бетона, кстати, в Советском Союзе к 1941 году шло именно на создание так называемой линии Молотова. То есть это на границах, на новых границах Советского Союза. То есть строили там доты, укрепления. То есть вот строили вот этот рубеж, который, кстати, остался незавершенный к июню 1941 года. Только на 25% мы построили вот эту линию Молотова. А, да, готовились новые части, соединения. Но самое главное, и морально готовились к отражению агрессии. Ведь вспомним, какие песни тогда пели: «Если завтра война», «Если завтра в поход».
2: «Если завтра в поход».
3: Да.
2: «Броня крепкая, танки наши быстрые».
3: Это тоже. Но готовилась и армия. То есть вот 1 сентября 1939 года была введена всеобщая воинская обязанность в стране. До этого у нас была милиционная система, то есть войска призывали тебя, а ты служил рядом с домом, и больше занимался сельским хозяйством, помогал убирать урожай, чем служил. И вот у нас армия с сентября 1939 года по июнь 1941 года возросла почти в 2,5 раза, с 1 900 000 до 5 миллионов. Это серьезная сила, и, конечно же, и новые мехкорпуса мы хотели создать. Не создали, не успели. 20 мехкорпусов. Собственно, по 1000 танков каждым, можно себе представить. То есть броня действительно была, часто старая броня, там еще начало 30-х годов, старые танки БТ-5, Т-26, таких было очень много. Тухачевский в свое время наштамповал, когда отвечал за их производство. Ну и новые танки появились, Т-34, КВ-1, самолеты, МиГ-1, МиГ-2, МиГ-3, прошу прощения, МиГ-3, Ил-2, вот этот немцы называли бетонный штурмовик его. Ну, тоже все пока в таком незначительном количестве, но надеялся Сталин то, что удастся в 1941 году оттянуть войну. Ведь вспомним с вами, Сталин с Черчиллем, когда в августе 1942 года встречался, Черчилль его спросил, вы готовились или нет, да, почему, собственно, так произошла агрессия. Сталин говорил о том, что хотел оттянуть войну месяцев на 6 или около того, как говорит стенограмма, Ну вот, собственно говоря, не успел. Подготовка велась, но нападение, к сожалению, оказалось настолько мощным, сильным и вероломным, то, что мы отступали вот к концу уже июля 1941 года. Западный фронт отступил на 600 километров, можете себе представить. 600 километров, там на 400 километров в Прибалтике отступили. И потери наши были, конечно, если говорить о Западном фронте, который понес самые большие поражения и потерял больше всего, там 340 тысяч только безвозвратных потерь за июнь-июль 41 года. Немцы потеряли 40 тысяч групп армий-центр. Это только одна группа. И таких потерь они не несли в Западной Европе. Поэтому, конечно, мы готовились к войне, и морально готовились, и психологически. То, что Сталин часто вот обвиняет, вот один из мифов, обвиняет Сталина, вот он 5 мая выступал перед выпускниками военных академий и сказал о том, что, вот, собственно говоря, надо переходить к политике наступательных действий. Ну и тот же самый резон, о котором вы говорили, упоминал, вот раз политика наступательных действий, значит, мы готовы были наступать, нападать. Ну, конечно,
4: хотели, ничего. Хотели, не готовы, а хотели.
3: Хотели нападать.
4: Планировали, да.
3: Планировали. И вот этот тот миф, он разлетелся, там, и благодаря Резуну, и там, и немецким генералам, о которых тоже вы говорили. На самом деле Сталин имел совершенно другое. Не бояться германскую армию. Ведь потом уже и Молотову он говорил, да и всем это было, и Маленкову. И Маленков, это, кстати, есть в архиве записи, да, когда они обсуждали проект директивы политпропаганды накануне войны. Это, кстати, интересный документ. А можно потом о нем будет поговорить. Это для того, чтобы не боялись немцев, потому что она разгромила там всю Европу, разгромила Францию, и, собственно, многие наши командиры считали то, что нет силы, которая может противостоять германской армии. А Сталин говорил о том, что Наполеон был. Был, да, что с ним случилось, понятно. Германская кайзеровская армия была, тоже с ней понятно. А Англия и Франция почили на лаврах, что с ними случилось? Непобедимых армий нет, сказал Сталин. Ну, собственно говоря, в политической проекте директивы политпропаганды это тоже было прописано. Не бояться. Не бояться вот той мощи, которая покорила всю Европу. Как бы подбодрить командиров. На самом деле все наши мероприятия, которые были тогда, они были, конечно, чисто оборонительными. Здесь я уже сказал о линии Молотова, да, гигантское строительство, да, которое шло, оборонительное строительство, которое тогда шло. Подготовка новых офицерских там училищ, кадров, командных училищ, это все тоже, конечно, все это для непосредственно ведения оборонительных действий. Но вести, вот нападать тогда на Германию, вот миф о том, что мы хотели напасть. Ну, давайте на цифры посмотрим. Вот документ есть поразительный. То есть отчет о состоянии ВВС Красной Армии в мае 1941 года. Летчики, за исключением тех, которые в Советско-финской войне воевали, но они фактически в воздухе учебных боев не вели еще, только начинают. Стрелять в воздухе не умеют. И вообще подготовлено для новых самолетов, о которых я говорил, МиГ-1, МиГ-3, Як и там всего 209 экипажей. Вот мы говорим, у нас было 18 тысяч самолетов накануне войны. Вот из них новых 1500, а 209 экипажей всего подготовлено. Это как воевать? То есть армия была на пути гигантской реконструкции, и Сталин правильно, правда, наверное, Черчиллю говорил, что ему нужно было месяцев 6, либо около того, чтобы лучше подготовиться. К тому моменту мы, и Сталин прекрасно понимал то, что мы к войне, вот в данный конкретный момент, к агрессии, не совсем готовы. Другое дело моральное состояние. Конечно, мы воспитали поколение, ну, вы же открывали музей вот Зои Космодемьянской, да? А там же не только о ней рассказано, а о том поколении.
4: Мы его не открывали, мы его делали.
3: Делали, да. Я имею в виду...
4: Вместе с вами, я напомню, что да. Первый музей избу, где я провела последнюю ночь Зои, и она чудом сохранилась. Эту избу вообще восстанавливала Российское военно-историческое общество, ремонтировала, приводила в порядок, обновляла экспозицию. А потом мы вместе с администрацией Московской области при личном участии губернатора Воробьева разрабатывали проект. Потом Московская область взяла все финансирование. Великолепно. музей, я считаю, того из лучших музеев, созданных за последние годы. Это музей, посвященный Зое и обороне Москвы в селе Перпушково Московской области Русского района. Ну, каждый, кто там не был, обязательно приезжайте, посмотрите. Это бесподобное совершенно строение, экспозиция, вообще концепция очень интересная.
3: И там вот есть класс, да, где училась Зоя, где парты стоят того времени, и рассказано, как учились, да, 9-10-классники, что им преподавали, что они любили, какие книжки читали, что по истории они проходили. Кстати, вот в середине 30-х годов был введен новый единый учебник по истории России. Вот как ваш сегодня, да, с Туркуновым и Чубаряном учебник, вот тогда тоже был введен единый учебник, да, потому что в 20-е годы там вообще рассыпные учебники были, то один блок вставят, то другой, потом там учебники Покровского, прочее, прочее. Ну, революционные события, конечно, надо было освещать. А здесь учебник с древнейших времен и о Кутузове, и о Суворове, и о Донском, и о Невском, то есть вот эта преемственность, то есть учились на подвигах, должны были дети учиться на подвигах еще тех полководцев, которые громили там тевтонов на Чудском озере или там поляков. Это тоже было важно. И поколение наше, которое Асавиахим, ГТО, Ворошиловский стрелок. Ну вот только в Москве через Асавиахим, это вот подготовка тоже, там на лыжах бегали, стреляли. В Москве до 41 года 800 тысяч человек, молодежи прежде всего, да, 800 тысяч в одной Москве, это Асавиахим. Конечно, молодежь готовилась и гордилась своей страной, была патриотичным благодаря изучению и истории, и литературы, да, и других предметов.
4: Вот это, Владимир, вот это... Давайте немножко с патриотической волны вас на конкретную спущу, если позволите. Вот смотрите, тот самый упомянутый нами Резун приводит в качестве доказательства того, что мы готовились к нападению на фашистскую Германию, огромное количество танков на гусеничном ходу, это танки ПТ, которые выпускала военная промышленность России. И он говорит так: а зачем нужны танки на колесном ходу, если мы собираемся защищаться, то есть сражаться в условиях исконно русского бездорожья? Бездорожью нужны танки на гусеницах. А если мы делали танки на колесном ходу, значит, мы планировали по прекрасным германским хайвеям той поры сразу атаковать и идти на Берлин, Мюнхен и Гамбург.
3: Но он там
4: вот
3: Резун...
4: очевидное доказательство, со слов Виктора Резуна, агрессивных устремлений, агрессивной концепции сталинской военной доктрины.
3: Ну, я бы задал... Да, конечно, прокомментирую. На самом деле, ведь танк Т-26, БТ особенно, это копия, калька изначально с американского танка «Кристи». Вот когда мы начали развивать свою танковую промышленность, у нас же никто нам, англичане, французы, своих танков-то не дадут, ни технологии. Американцы, которые были тогда в кризисе, вот они давали. Причем правительство даже американское не знало, и выходили на нас и конструкторы, там, и Кристи тот же самый. Дали ему там $20 миллионов, это тогда гигантская сумма. Вот, пожалуйста, вот моя технология, сам приеду, сделаю. Поэтому брали вот эти легкие танки как за образец, а потом уже улучшали и делали свои. Так что здесь, если обвинять кого-то, обвинять прежде всего американцев, да, то, что вот они хотели. Мы делали танки, прежде всего нам нужно было много танков и легких, потому что у нас вообще танковой промышленности как таковой не было. Мы только начинали строить, и тракторные заводы там в Харькове, там, потом уже и в Челябинске, в Сталинграде. И если говорить о том, что они из себя представляли, эти танки, к 41-му году, ну, это же были морально устаревшие, с легкой броней, и там ставился вопрос, а как вообще на этих танках воевать? Если их можно там пулеметом крупнокалиберным пробить. Вот благодаря и Кошкину, и Котину, нашим конструкторам, Т-34 создали, и КВ. Это уже тяжелые танки с широкими гусеницами. Именно по нашему бездорожью. Напомним, да, вот у нас в Ревиво тоже фильм-то выходил про танки, там как раз про этот знаменитый пробег Кошкина. И все мы прекрасно знаем то, что эти танки были предназначены, наши новые танки, именно для нашей территории, для нашей грязи, для наших дорог и так далее. Вот такая ситуация, она, конечно, складывалась в этот момент. И если говорить о том, что вот было ли у нас танки в порядке, да нет, понимаете,

0: часто и Резун, и многие другие обвиняют еще в чем. Мы готовились к нападению, потому что, вот посмотрите, записка была Жукова от 15 мая, как говорят, ну, не позднее 15 мая, Сталину, то, что упредить противника в развертывании и нанести ему удар, по нему удар, пока он не привел свои войска, да, в должное состояние, не развернул свои войска, упредить его в развертывание. Ну, собственно, я помню, был такой историк Виктор Анфилов, в начале 2000-х годов ушел из жизни, но он очень серьезно занимался. Он, кстати, один из первых начал заниматься 41-м годом, да. И книга у него написана, и
1: документ... Я преподавал в институте Виктор Анфилов,
0: да.
1: История СССР, да, это мой преподаватель.
0: Так вот, у него, он на одной из конференций собрал нас, молодых историков, и сказал, то, что у него есть данные о том, что когда Жуков и Тимошенко пришли к нему с этой запиской, ну, военные, они всегда готовят подобные записки. У них ситуация такая, немцы готовы нападать уже, а у нас войска растянуты там по гигантскому фронту. Нужно рассосредотачивать их и быстрее, значит, готовить к развертыванию. Сталин сказал: вы что мне принесли, записку для прокурора? То есть он как бы их напугал. Вы что хотите там, чтобы я вас к прокурору отправил? Сталин, конечно, не желал, да, ни в коем случае спровоцировать противника, потому что опыт Первой мировой войны, да и Глявица, вспомним, 1 сентября Гитлер напал на Польшу, а до этого провокация в Глявице была, да, когда там разложили заключенных, одетых там в немецкую форму, там в польскую переодетую. Ну вот, собственно говоря, благодаря этой провокации Гитлер заявил, что поляки сами...
1: Есть ли хоть один документ сейчас везде, который хоть как-то косвенно подтверждал бы планы Сталина о превентивном нападении на СССР?
0: Абсолютно
1: нет.
0: Или
1: это 100%?
0: Это абсолютно ложь, да. Ну вот мы занимались, члены РВИО, и вот подробно, Исаев, наш член научного совета, подробно он, значит, прописывал, какие вещи происходили накануне, допустим, войны. Вот почему, например, да, аэродромы. В середине июня было принято решение, да, засеять аэродромы, да, травой и рассредоточить авиацию к 1 августа. То есть... Ну, можете себе представить, вот аэродром только что созданный, там распахали, там, вернее, разровняли землю, и самолеты там стоят вот сплошняком, как бы в одном строю. Почему немцы так их легко уничтожали? Рассредоточить авиацию. Но это к 1 августа. Почему? Как так? Да? Или, например, ни в коем случае поступил приказ из Москвы, предполья, это 18 июня, предполья не занимать. И так далее. То есть, если бы мы заняли предполе, мало ли кто-то там стрельнет в немецкую сторону, или орудие что-то, или провокация какая-то. Сталин боялся вот этой провокации. Помню еще, что в Первую мировую войну, по сути дела, начиналась война, а потом только силы, собственно говоря, и развертывались. И он считал то, что немцы, безусловно, если захотят на нас напасть, они вначале будут вести какие-то переговоры, что-то у нас потребуют. Украину, например, у нас потребуют. Потому что она хлебная, да? Вот такие мысли были. И Деза такая поступала из Германии. Немцы потребуют Украину.
1: Ну, да, что сначала должны быть какие-то ультиматумы и какие-то требования.
0: Да, и он ждал этого. Либо она с провокацией начнется. Вот нас обвинят в нападении. И тогда, собственно говоря, в глазах мировой общественности мы как агрессоры выступим. Причем ему же разведка доносила не только то, что немцы готовятся, а то, что как Соединенные Штаты относятся, как Великобритания. Они относятся. А почему, Сталин спрашивал, ГЭС перелетел там в мае 41-го года в Великобританию? Зачем? И потом о нем сведений никаких нету. Что такое? Может, они хотят с англичанами немцы договориться? О как! А это значит, то, что немцы договорятся с англичанами, и, собственно, англичане
1: нам,
0: потом...
1: Нам конец, повернулся против нас.
0: Да, а с востока Япония, и что тогда? То есть вот эта ситуация с военной точки зрения, вот военным всегда легче в какой-то мере смотреть. Есть враг, он развернулся, он готов, дивизии перебрасываются, разведка докладывается, значит, что надо делать? Выдвинуть войска к границе, ждать, да, и, собственно говоря, когда начнется война, ударит по противнику, а у нас ведь в идеологии действительно было прописано.
1: Железобетонный аргумент, в кавычках, приводит Резун, что, мол, ярчайшим подтверждением того, что мы собирались напасть на Германию, они лишь упредили нас на 2-3 дня, является то, что в штабы куда-то были завезены в гигантских объемах целыми вагонами карты Германии, Польши и

0: и западных областей.
1: Ну,
0: зачем нужны карты в таком количестве,
1: ну,
0: если
1: вот,
0: вы не собираетесь нападать?
1: Да, действительно, штабы есть. Дело вот в чем. Дело в том, что, конечно же, в нашей доктрине еще с 20-х годов, а в 30-х она оттачивалась. То есть оборону, как вот Махмуд Ахмедович Гареев, вот президент Ассоциации военных историков, он говорил, мы собирались вести, конечно, на коротке. Вот у нас есть полоса прикрытия, там есть развернутые части приграничные. У нас на границах стояло всего около 56 дивизий, которые готовы были отразить вот этот первый удар. И мыслилось, немцы нападают, эти 56 дивизий отражают этот удар, а потом подходят наши дополнительные части из тыла, а здесь уже намечалось развернуть порядка 303 дивизий всего, в лучшем случае, да, этого, конечно, никогда не было, не сделали, не успели, но вот они отражают немецкий удар и начинают контрнаступление.
0: Для чего и нужны карты?
1: Ну, для чего и нужны карты, конечно же. А наступать куда? Да, там Сувалкский коридор, естественно, да, там и Варшава, но особенно на южном фланге, где и условия местности позволяют, да и нефтянка там. Ну, по сути дела, то есть немецкий удар они наносят, мы отражаем его на коротке, как вот это Гареев говорил, а потом переходим, собственно, в собственное контрнаступление. Да у нас и доктрины другой не было. И не могло быть. Сталин прекрасно понимал, вот Франция, она уперлась в эту доктрину линию Мажино, только оборонительную. Что с Францией случилось? Да и уже новое поколение полководцев, она тоже прекрасно понимала, войны не выигрывают никакие, ни оборонительные, ни там наступательные, если ты будешь сидеть в обороне. Ну, даже, давайте прямо скажем, вот сегодня...
0: Давайте сделаем паузу сейчас.
1: Да.
0: После выпуска новостей вернемся. Начнем с того, каких целей хотят достичь те, кто повторяют упорно, что нападение Германии было якобы превентивным и опередило удар Сталина всего лишь на несколько дней. Об этом поговорим сразу после выпуска новостей. У нас в студии доктор исторических наук, профессор МГИМО Михаил Юрьевич Мягков.
2: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Будущее наступает.
3: Будущее за антропоморфными роботами.
4: Роботизация будет идти очень быстро.
2: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
5: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
6: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
2: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
7: Это можно тиражировать уже куда угодно.
2: Как подготовиться к восстанию машин?
8: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
2: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
9: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
2: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
10: Нас впереди ждет очень веселое время.
2: Время стирает все, не оставляя следа. Что-то уходит, что-то приходит. Комиссар исчезает, и появляется Дмитрий Ольшанский. По средам в 9 вечера на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
11: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Пособники украинских спецслужб хотели взорвать в Подмосковье железнодорожный состав, перевозящий горючие смазочные материалы. Об этом сообщили в ФСБ России. Сообщается, что оба готовившихся теракта граждане России, они задержаны. ООН отслеживает все обстоятельства причиненного вреда гражданскому населению в Старобильске. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Федеральный омбудсмен отметила, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека ответило на ее обращение в связи с атакой ВСУ на колледж. Напомню, трагедия произошла 22 мая. В результате вражеского удара по зданию учебного корпуса и общежития Старобильского колледжа погиб 21 человек, пострадали более 40. 5 человек погибли в результате ракетной атаки ВСУ на Воронеж. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он также отметил, что несколько десятков жителей обратились за медпомощью. Как подчеркнул Гусев, семьи погибших получат по 1 миллиону рублей, а по 300 тысяч получат пострадавшие. Губернатор также добавил, что пожар на предприятии Воронеж, возникший вследствие вражеского удара, потушен. Превышение концентрации опасных веществ в воздухе не обнаружено. Возбуждено дело о теракте. Украина просила организовать встречу президента Польши Кароля Навроцкого с Владимиром Зеленским, но потом ее сорвала. Об этом заявил пресс-секретарь польского лидера Рафал Лискевич. Он связал это с тем, что со стороны власти Украины не было готовности переименовать воинскую часть, носящую имя преступников. Напомню, 19 июня Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши, ордена Белого Орла, за героизацию деятелей украинской повстанческой армии, которая запрещена в России как экстремистская организация. Тело пропавшего на реке в Ингушетии 8-летнего мальчика, который обнаружили на 8-й день поисков, нашли в 10 километрах от места его падения в воду. Об этом сообщили в региональном МЧС. Напомню, трагедия произошла 15 июня. Мальчик пытался спасти тонущего друга на реке Сунжа в городе Карабулак. Его унесло течением, а другу удалось ухватиться за ветки и дождаться помощи. В этот же день начались поиски мальчика. В них участвовали более 6 тысяч человек со всех регионов Северного Кавказа. Более 300 человек приняли участие в акции «Свеча памяти» в Ташкенте на территории мемориального комплекса «Братские могилы», передает корреспондент РИА Новости. В разных странах мира 21 и 22 июня проходят памятные мероприятия с минутой молчания, приуроченные ко Дню памяти и скорби 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны. «Свеча памяти» в столице Узбекистана проводится уже 6-й год. В республике в настоящее время проживают около 60 участников войны. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Рассказы из русской истории.
0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня 22 июня. Мы отмечаем День памяти и скорби, нападение фашистской Германии на нашу родину. И вместе с научным директором Российского военно-исторического общества, профессором ГИМО Михайловичем Мирковым, говорим о мифах, фологии, которая сложилась в 90-е годы по поводу начала Великой Отечественной войны. Вот, Михайлович, в двух словах, на ваш взгляд, вот этот огромный поток литературы, который вывалился на нас, воспоминания немецких генералов, якобы научные исследования всякого рода Виктора Фризунов и Марков Соломиных и прочих, которые выдвигали версии, будто СССР собирался напасть на Германию, Гитлер был вынужден нанести превентивный удар. Вот эта цель какая подобного рода многолетней пропагандистской кампании?
1: Ну, всегда лучше чувствовать себя жертвой, а нас агрессорами. Если ты как бы жертва, а Советский Союз, как вот резолюция ПАСЕ, а потом Европарламента в 2019 году, они приравнивают и Гитлера, и Сталина, мы хотели воевать, значит, мы агрессоры, они жертвы. А если мы агрессоры, значит, против агрессора надо объединяться. Тогда это НАТО в холодную войну объединялось, собственно, Западная Европа. Ну, а сегодня вообще вся Европа объединяется. Тут понятно дело, что они хотят. Представить мировое общество и своим гражданам, европейцам прежде всего, нас агрессорами, то, что мы хотим воевать, а это значит дополнительные сегодня транши в тот же Volkswagen, который будет производить снаряды, например, или BMW, который будет производить беспилотники. Цель же такая, да? Готовиться к войне, но для этого нужен информационный шум, запугивание собственного населения. Ну, плюс и геббельсовская пропаганда, и она сегодня видна. Уши-то растут от Геббельса сегодня, да? тысячи говорящих голов и дезинформация. Ведь перед началом Великой Отечественной войны ведь гигантская деза была проведена ведомством, прежде всего, Геббельса, о том, что...
0: Дезинформация, Михайлович, почему Сталин не поверил тогда, вернемся в то время, почему не поверил, как считается, многочисленным донесением разведки, сообщавшим предполагаемые даты нападения.
1: Разведчики действительно наши героические. Вспомним, там, Старшина, Корсиканец, Арвид Харнак или там Шульце Бойзен и многие другие. Но вот давайте вот посмотрим, что Старшина и Корсиканец из Германии доносили 9, 11, 16 июня. Да, то, что нападение можно ожидать в любое время. Кстати, они же об этом говорили и доносили и в марте, и в апреле. Нападение можно ожидать в любое время. То есть наша разведка, она действительно определила, что враг готовится, перебрасывает силы. Но вот когда тебе в марте докладывают любое время, в апреле, в мае докладывают любое время, в начале июня докладывают. Гитлер сам, вот в чем дело, Гитлер сам переносил время начала ударов, ну, в том числе и в связи с задержкой, которая вызвала там Балканская кампания, переносил сроки.
0: Война с Югославией.
1: Да, война с Югославией, и определил окончательную дату 22 июня Гитлер, 30 апреля. И вот точной даты вплоть до самого, что называется, кануна войны не было, и вот только... Недавно, кстати говоря, Брайтенбах, такой агент был, его настоящее имя Вилли Леман. Кстати, в гестапо служил, да, и, кстати, охранял все военные предприятия Рейха. Представляете, какой источник у нас был? Так он только 19 июня донес о том, что вот, да, будет 22 июня. Точно донес. Но он только это сказал нашему агенту, который встретился с ним, пока агент наш передал и прочее, прочее. То есть мы фактически получали информацию в ручном режиме от перебежчиков немецких, которые... Вот накануне войны перебегали на наши стороны, говорили, что вот утром начнется. Поэтому у Сталина было, если вот стол представить себе, и на сталинском столе стопка документов, где говорится, война будет в ближайшее время, а другая стопка, что войны не будет, пока Гитлер не расправится с Великобританией. Он же не дурак, Гитлер-то. Ему надо с Великобританией, да, на два фронта, а?
0: И вот... Банальное донесение разведки о том, что, например, вермахт не укомплектован зимней формой одежды.
1: Ну, действительно, а это действительно было так. Там только процентов 40 было, потому что Гитлер-то рассчитывал до зимы справиться, разбить Советский Союз и там
0: оккупировать... Ну да, а Сталин полагал, что Гитлер же не идиот, чтобы нападать на Россию в летней форме одежды. Ну, он же просто замерзнет.
1: Ну, на самом деле, так Сталин...
0: И в голову не могло прийти, что Германия планировала блицкриг за 3 месяца.
1: Такое было, но разве не было, вот Сталин сам анализировал донесение, источник читал, а? Ему важно было, а вот какие детали там есть, а может быть что-то там не проанализирует, то есть не было вот этого аналитического центра, который мог бы абсорбировать лживую там или дезинформацию определенную. Но это и у нас еще со времен там ЧК, УГПУ, разведки все это повелось, к сожалению, так. Но дело даже не в этом, а дело в том, что, конечно, Сталин знал, что война будет. Но не дай бог вот спровоцировать раз войну. Он пытался вдруг, вот уже июнь, уже конец июня, немцы не нападают, а до зимы там осталось, а вдруг, значит, не нападет, тогда мы лучше подготовимся. Вот такие мысли, конечно, у него были, а Молотов говорил другое. То, что если бы мы пошли на поводу нашей разведки, которая доносила то, что вот в ближайшее время их стали бы мобилизовывать, ну, представляете, что такое мобилизация, да, выдвижение войск к непосредственной границе, немцы бы, немец, как он говорил, еще бы раньше на нас напал. То есть вот эти моменты верховный руководитель должен четко понимать, да, есть военная, а есть вообще стратегическая ситуация, политическая ситуация, международная ситуация, и Сталин должен был это все в голове держать. Конечно, военные сами на фронте, то есть тогда в округах, тот же Павлов, там Кузнецов, Кирпонос, должны, конечно, были делать. Многое сделали. И оборону строили. Но вот почему местность не заминировали, вот для меня остается до сих пор вопрос. Ну вот минирование местности в тылу у нас, да, на дорогах, мосты. Они же задержат наступление немцев? Задержат. Почему не минировали? А ведь документы я читаю, вот там после войны в 56-м году военно-научное управление Генштаба собирало воспоминания оставших живых генералов, в том числе Кузнецова, командующий 3-й армией Прибалтийского фронта. Вот представьте ситуацию. Началось минирование в Прибалтийском военном округе за 2 дня до начала войны. Мосты, дороги, подготовка к эвакуации семей. Вдруг приезжает член военного совета Деброва, такой был полковой комиссар, отменить все, не минировать, отменить эвакуацию семей. Ему говорят, как, что, ну что? А говорит, у вас от страха глаза расширились, нельзя этого делать. Отменили. Немцы потом, да, быстро наступали по тем дорогам, которые не заминировали. Это как? Вот тот же самый Павлов, которого расстреляли, мы знаем. И, кстати, да, он реабилитирован в 56-м году, но когда там вот вдова его после войны пыталась, ну, как бы увековечить его память, ну, там отказали, потому что, ну, это аморально будет. Столько людей у него во фронте погибло. Ну, дело не в этом, а дело в том, что он приказал накануне войны всю артиллерию фронта, ну, тогда округа, отвезти за более чем 100 километров на восток. Не дай бог, какое-нибудь орудие там стрельнет. И что получилось? А получилось то, что когда немцы наступали, нашу артиллерию приказали перебрасывать обратно границы. И вот можете себе представить, да? Артиллерия идет обратно границы, тут немецкие танки. Конечно, все бросали, и артиллерия досталась немцам. И почему Павлов, вот опять тоже мне непонятно, накануне войны он сидит в Минске в доме офицеров и слушает там по разным данным то ли оперетту, то ли свадьбу на Малиновский спектакль. Ну, тебе же донесение приносит, что ты делаешь, зачем это? Вот поведение непосредственно командования на фронте меня вызывает очень серьезные сомнения. И у многих историков, почему этого не было сделано, не заминировано, мосты, связь и прочее. Это же чисто оборонительное мероприятие. Они никак не могли не спровоцировать немцев, но этого сделано не было.
0: Враги? Шпионы?
1: Да нет, когда Павлова... Вы знаете, читал я его допросы, Павлова, вот он в июле месяце, 3 допроса основных было. Первый допрос, Павлов расписывается, ну, там, знаете, каждый листочек расписался, все там. Ну, он там не справился с управлением войсками и так далее, что в конце концов в обвинительное заключение потом и вошло. Второй допрос, он уже шпион, он уже там провокатор, роспись уже поплыла. И третий допрос, где-то уже конец июля, ну, там просто он и шпион, и немецкий, и польский, и японский, и роспись, это, ну, человека видно, то есть у него рука вообще не держит, понятное дело. Но в обвинительном заключении не справился с управлением войсками. И, в принципе, когда реабилитировали, такая формулировка и пошла. Допустил развал фронта, не справился с управлением войсками. Не предатель, конечно, да, не трус. Но вот так вот, вот такие командиры тогда были, к сожалению.
0: А что происходило со Сталиным в первые дни после начала войны? Правда ли, что он выпал из процесса управления страной, впал в прострацию, запил и закрылся на обычных дачах пансиона?
1: Да, ну, а откуда эта версия? Хрущев на 20-м съезде начал говорить о том, что Сталин по глобусу воевал, вообще начало войны просто пропустил, проспал, а потом и говорил о том, что он там в панику ударился и прочее. И в воспоминаниях Хрущев как раз писал, якобы они приехали с Микояном туда, Сталин их испугался, подумал. Не было, конечно, абсолютно ложь. Хрущев себя любимого хотел отгородить, да, от тех репрессий, тех своих ошибок, которые он совершил, свалив все на Сталина. В реальности есть документ, дневник посещения кабинета Сталина в Кремле. И первый день, да, 22 июня, там видим, постоянно менялись Жуков, Тимошенко, Маленков, Молотов, конечно, Булганин, Берия, Калинин. Вот они все, одни уходили, другие приходили. И вот этот поток, да, он как раз продолжался. Если Сталин был на ближней даче, он готовил как раз тогда вот эту речь свою 3 июля, братья и сестры, да, вот это известная речь. И он, конечно, ни на день не терял управление войсками. Да, мог, конечно, человек вскричать, вспылить, да, как вот некоторые отмечают. Ну, вспылишь тут, конечно. Да, когда ты надеялся, то, что там врага удастся установить эту границу, остановить. А он 28 июня, через 6 дней после начала войны, уже Минск взял. Конечно, спылишь. Конечно, ты не понимаешь, что вообще происходит, что там на фронте, когда донесений нет. Но то, чтобы он, да, потерялся, растерялся, там, опустил руки, он не из таких. Он, наоборот, из тех людей, которые заставляют людей мобилизовывать себя, да. А если не смог, ну, тогда... Там уже, как говорится, другой разговор. Павлову понятно, что случилось, а другие воевали. Кстати, вот если говорить о Павлове, там Климовский, Коробков, которые расстреляли, вот после этого, вот подобных, да, ну, скажем так, массовых репрессий во время, да это как массовый, там несколько человек, не было. Как правило, человека, который провинился, вот Козлов, например, или там Мехлис, на другой участок фронта, воюй там.
0: Или Конев не справился.
1: Конев, да, Конев не справился. Ну, и...
0: Маршал Победы.
1: Да.
0: Обещался к ножке.
1: Да, и там, ну, Жуков за него вступился, ну, Сталин мог сказать, иди куда подальше, да, но он все, да, раз нужен, да, бери себе, пускай командует участком фронта, а потом и следующим фронта. И таких, конечно, много, да, и в этом отношении Сталин прекрасно понимал, надо воевать с теми, кто есть, других ты нигде не найдешь, и, соответственно, эти, кто есть, они должны учиться войне. И было выбрано, наверное, самое правильное тогда решение – контратаковать. Не стоять в обороне, а была гибкая оборона, атаковать противника, да, наносить ему удары, потери большие, гигантские, конечно, потери у нас. Если говорить в целом о приграничных сражениях, 600 тысяч безвозвратно пленными, убитыми мы теряли к концу июля. А к концу года, 41-го, это уже более 3 миллионов убитые и пропавшие без вести, там, и военнопленные. То есть, ну, фактически вся армия, которая у нас у границы стояла, там 3 миллиона стояла на начало войны. Вот эта вся армия, она фактически исчезла. Что делать? Страну надо... Мобилизация. Перманентная мобилизация. Уже первые 2 недели 5 миллионов призвано по мобилизационному плану. А потом вот эти мобилизации, они происходили постоянно. Вначале одни возраста, потом другие, третьи. Да, они многие не обучены, их сразу многих, да, и бросали в бой, 41-й год, несли потери. Но
0: Основные границы, по-моему, были сначала с 905 года, то есть с 40 лет.
1: Да, да.
0: И потом постепенно эта граница смещалась аж до 1896 года.
1: Да, я вот впервые...
0: Призывались 50-летние, призывались.
1: Впервые, когда еще поисковыми делами занимался, в Подольском архиве работал по картотеке потерь, вот я как раз вот эти 90-е годы как раз находил, там, Кировская область.
0: До 50 лет.
1: Да.
0: Да, и есть... Андрей, а правда ли, что, значит, вот, если мы говорим о переносе границы с линии Сталина, то есть Псков, от Киев-Одесса на линию Молотова, границу 40-го года, правда ли, что это стало одной из причин катастрофы, что старую мы хорошо оборудованную линию обороны бросили, новую построить не успели? Если бы мы оставались на линии Сталина, на старой границе, то был бы шанс отразить нападение.
1: Нет, немножко не так. Вы знаете, я в свое время тоже в архиве нашел доклад генерал-лейтенанта Калинина конца сентября 41 года. Он назывался «По опыту первых месяцев начала Великой Отечественной войны». Он там много что говорил, и дельного, и не очень дельного, там даже о форме. Но вот он такую фразу привел о том, что наше поражение июня-июля 41 года – ошибка выноса развертывания ближе к границе. Если бы мы стояли там более в тылу, и там развертывание происходило, конечно бы, да, таких потерь мы не допустили. Но развертывание – это не значит, что не должна быть там линия обороны. Линия обороны должна была быть, да, и линия Молотова, и как вторая полоса – это линия Сталина. Его потом, вот у меня учитель мой, Ржишевский Олег Александрович, он нашел документ, да, который тоже, ну, по сути дела, не опубликован еще, но он его видел. То, что планировалось перед самым началом войны 3 линии обороны. Первая – это фронтовая на границе, на линии Молотова, новая. Вторая – стратегическая на линии Сталина и по линии Днепра приблизительно. А третья – государственная. Это Рославль, Почеп, Ельня, то есть ближе туда, к Москве. То есть уже к тому моменту Сталин, очевидно, понимал то, что немцев не удержать у границы, надо готовить вот это уже оборонительные полосы ближе. Да, Линия Сталина, кстати, сыграла свою роль. Не везде, но сыграла. Вот под Киевом как раз была линия Сталина, вот этот Коростенский укрепрайон, там доты были, мощнейшие доты. И немцы, когда Киев-то, они хотели тоже сходу взять уже в июле, а простояли там до сентября. И понесли там гигантские потери, пока наши войска не окружили. Так что она тоже сыграла свою роль. Дело не в том, что там есть оборона или нет, а дело, есть ли там войска, либо нет. Потому что в Белоруссии немцы занимали эту линию Сталина, ну, фактически наших войск там не было. И под Минском войск не было. Были бы наши войска, то тогда бы удержали. И тогда другой бы, конечно, расклад был. Вот в этом, конечно, была ошибка, безусловно. Ну вот, а еще один такой момент. Ведь первый город, который освободила Красная Армия, а это случилось 23 июня 41 года, с начала войны, это город Перемышль, сейчас польский Пшемысль. А почему? А потому что там был наш Перемышльский укрепрайон, вот достроенный из немногих на вот линии Молотова. Там вот если фотографии посмотреть, того времени немецкие, оккупационные, там как бронепоезда, собственно, вот эти укрепрайоны стоят, только бетонные. Прямо на реке вот этой Сан. Немцы их просто не могли взять. И мы там стояли до 27 июня, по приказу отошли. Немцы потеряли там 4000 человек, а мы 4 человека на Перемышльском укрепрайоне. Да, мы 4 человека, а немцы 4000. Вот это как? Если вот представьте себе, если бы достроили действительно линию Молотова, какие потери бы были у немцев? Вот это о многом тоже говорит.
0: Кстати, я вот не знал. Кстати, Брестская крепость, мы все говорим, крепость, но ведь она не была крепостью.
1: Нет, конечно. Этой
0: крепости не было гарнизона. Это были просто казармы.
1: Казармы.
0: Как крепость она была не построена. Она крепость 19 века.
1: Нет, там все-таки Карбышев наш постарался. Он, кстати, Карбышев постарался там перед Первой мировой войной. Он там проводил реорганизацию. Да. И, кстати, его послали перед Великой Отечественной войной опять там заниматься, но уже полевыми укреплениями. Не сами стены, конечно, а доты, дзоты, там, траншеи, оборудование вот рядом с рекой Буг. Кстати, и поэтому он там был ранен и потом попал в окружение и в плен. Да? А вот там это были казармы, хорошие казармы еще. Польские казармы там с большими там стенами, где можно было разместить солдат. Там около 9 тысяч человек гарнизона. И большую его часть успели вывести, когда началась война. И остались там примерно 3 тысячи человек.
0: Это не крепостной гарнизон, сформирован для системной обороны крепости, как было, в Кенигсберге, как было в 44-45 годах.
1: Да,
0: это были сформированные специально для обороны системы крепостей вокруг Кенигсберга, которые мы взяли за несколько дней, к слову сказать.
1: Нет, это действительно казармы, которые размещались войска.
0: И все, да. И, кстати сказать, польская армия тоже пыталась защищать Брестскую крепость. Сколько она защищала? 2 дня?
1: По-моему? Да, 2 дня, да. Ну, немцы ее особенно не старались брать, потому что было понятно, то, что они Брест отдадут советам, да, и поэтому и немцы так.
0: Но это не помешало полякам в концу 2-го дня крепость сдать?
1: Поляки, они... надо отдать должное поляк. Некоторые их части, они героически там сражались, да, но несколько дней, а потом, как правило, поднимали руки вверх. Кстати, уже Гальдер на 2-й неделе заявил, что война на Востоке будет не такая, как на Западе. На Западе части окруженных французов или поляков быстро сдавались, а вот русские почему-то не сдаются.
0: Никто не сдается, да. Не сдаются, да.
1: Их обходят с флангов, а они все равно продолжают сражаться. Как это так, да? Непонятно. Да?
0: По правилам, да. Вот, кстати, короткий еще вопрос. Насчет того, что немецкий меч ковался в СССР, это один из любимых тезисов фальсификаторов истории, что, мол, именно подготовка вермахта в авиационных училищах, танковых у нас, производство стратегической продукции, поставки стратегического сырья в Германию, они сыграли роковую роль потом в 41-м году. Это хоть какое-то отношение к реальности имеет?
1: Имеется в виду то, что до 33-го года мы действительно торговали, и школы немецкие были. До 33-го года. Там, понятное дело, Гитлер пришел к власти, мы сразу все это свернули. А после уже советско-германского договора 1939 года, да, были в том числе и торговые соглашения. Наши, кстати, комиссии специальные, там, вместе с наркомом, представителем наркомата внешней торговли, там, и наших военных, ездили на германские заводы и смотрели германские новые самолеты, мессершмитты 109-й, новые конструкторы, там, Хенкели, Юнкерсы, вот этот нам самолет, и

0: Понятно, да? А, но вот технологии, которых у нас
1: военные,
0: нет, да, военные, тем более технологии, они дорогого стоят, и мы многое...
1: То есть можно сказать, что возобновление сотрудничества после подписания пакта Молотова-Риббентропа было в целом нам на пользу.
0: Да, стратегически, по большому счету, нам, конечно, на пользу, это безусловно. А потом ведь...
1: Мы их используем.
0: Да, мы... Сталин считал, вот пока торгуем, да, немцам это выгодно, да, но не нападут. Это тоже такой элемент такой игры был. И в этом, конечно, здесь ошибка наша была. Это Гитлер... Это... Имя Запада – вероломство. Вот Гитлер тогда вероломный со всей Европой, да и сегодня. И об этом должны помнить. Они вероломны. Любой договор, там, соглашение... Для них бумажка, вот как для Гитлера. Только сила, да, интересы и сила. Вот это они боятся. И стали бояться тогда.
1: Мало что меняется в современном мире.
0: К сожалению, так, да, но мы ко всему должны быть готовы. И, кстати, вот о чем я говорил, и оборону свою строить, да, не только из приказа сверху, а командир на фронте сам должен думать, да, и соображать. Вот это очень важно, когда вот мы о Курске говорим, да, в
1: 20-20. И это тоже урок вот истории, который у нас всегда.
0: Да, да.
1: Я хотел бы, у нас, к сожалению, время передачи подходит к концу, но всем, кто хотел бы поглубже изучить эту тему, этот вопрос мифологии, связанной с началом Великой Отечественной войны, я вас адресую замечательной лекции Михаила Юрьевича Мягкова, которая есть в интернете на лектории Достоевский, соответственно, YouTube, Рутюб, ВК, любой из носителей, смотрите, прямо вбивайте Михаил Мягков, 41-й год.
0: Миф о начале войны.
1: Миф о начале войны. Михаил Юрьевич, спасибо вам большое.
0: Спасибо вам.
1: Надеюсь, через какое-то время мы еще поговорим с вами о Ржевской битве, потому что я помню вашу замечательную книгу про операцию «Марс» и 42-й год.
0: Спасибо.
1: Спасибо, всего доброго.

0: знать за 90 секунд. Единственный естественный спутник нашей планеты испокон веков был источником легенд и творческого вдохновения. Вокруг Луны складывались целые культы. И не только из-за ее красоты и загадочности. Наши предки не могли объяснить солнечные затмения и то, что с Земли можно увидеть только одну сторону ночного светила. В 20 веке ученые определили, от чего так происходит. Все дело в явлении под названием «прилив». Захват. Из-за специфического гравитационного взаимодействия спутник вокруг своей оси вращается синхронно с обращением вокруг Земли. За 27 земных суток Луна делает один оборот вокруг самой себя. За это же время она обходит Землю по орбите. Сегодня это знакомо любому школьнику. Но как выглядит обратная сторона Луны, людям хотелось узнать веками. Особенно ученым. Американские уфологи были уверены, там живут пришельцы. Ясность наступила исключительно благодаря советской космонавтике. Первые фотографии неведомой части лунной поверхности сделала космическая станция «Луна-3». Астрономы всего мира были шокированы. Оказалось, что планета несимметричная, а ее обратная сторона совсем не похожа на внешнюю. Она не равнинная, а гористая.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 21 час, в Ереване 22, в Калининграде 8 вечера. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с массированной атакой ВСУ на Воронеж. Россия и Иран призвали соблюдать договоренности Тегерана и Вашингтона.

0: Ташкенте прошла акция «Свеча памяти». Подробности далее. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с массированной атакой ВСУ на Воронеж. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что вследствие вражеской атаки по предприятию в городе 5 человек погибли, несколько десятков жителей обратились за медпомощью. Правоохранители отметили, что на месте работают следователи и оперативные службы, изымают предметы, имеющие значение для расследования. А в ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы. Межмидовские консультации России с Ираном о перспективах реализации меморандума Вашингтона и Тегерана по завершению конфликта на Ближнем Востоке прошли сегодня в Москве. Об этом сообщили в МИД России. Стороны отметили, что все стороны конфликта должны соблюдать договоренности Тегерана и Вашингтона по завершению противостояния. Кроме того, Россия и Иран отметили необходимость скорейшего вывода войск Израиля из Ливана. Об этом сообщили также в российском МИД. Пособники украинских спецслужб хотели взорвать в Подмосковье ЖД состав, перевозящий горюче-смазочные материалы. Об этом сообщили в ФСБ России. Сообщается, что злоумышленников задержали сотрудники ФСБ в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий. Как подчеркивается, задержание фигурантов стало результатом длительной оперативной разработки группы лиц, в ходе которой сотрудники ФСБ зафиксировали попытки заполучить средства террора на территории Московской и Смоленской областей. Отказ публиковать статью главы МИД России Сергея Лаврова свидетельствует о нежелании западных элит вступать в открытую дискуссию с Россией, а также о страхе собственной слабости. Об этом заявил депутат Европарламента Фернан Картайзер. Ранее издание «Политика» в последний момент отменило публикацию статьи «Украина, Европа и глобальная безопасность» министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По мнению Картайзера, подобный подход противоречит традициям свободной общественной дискуссии, которыми долгое время гордился Запад. Вице-президент США Джей Ди Венс покинул площадку переговоров с Ираном и посредниками в Швейцарии. Об этом сообщает пул сопровождавших его журналистов. 21 июня состоялись переговоры Ирана и США при участии стран-посредников Пакистана и Катара. Сегодня утром иранская делегация покинула Швейцарию, направившись в Тегеран. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о прогрессе на переговорах. Более 300 человек приняли участие в акции «Свеча памяти» в Ташкенте на территории мемориального комплекса «Братские могилы». Это передает корреспондент РИА Новости. В разных странах мира 21 и 22 июня проходят памятные мероприятия с минутой молчания, приуроченные ко дню памяти и скорби 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны. «Свеча памяти» в столице Узбекистана проводится уже 6-й год. В республике в настоящее время проживает около 60 участников войны. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, Великой В Отечественной войне участвовали почти 2 миллиона жителей Узбекистана. Из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Клименко советует.
2: 21 час 4 минуты, время московское. Здравствуйте, снова в прямом эфире «Радио Спутник». Александр Кузьмак меня зовут. И сейчас, вновь, как и всегда, в это время, по традиции, начинаем наш вечерний разговор с председателем Совета Фонда развития цифровой экономики Германом Клименко. Герман Сергеевич, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, слушатели.
2: Итак, начнем сначала с новостей вполне официальных. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поручил к началу февраля 2027 года разработать стратегию развития цифровых платформ. И ну, здесь, наверное, первый и главный вопрос в этой связи. Ну, то есть понятно, что есть некая общая информация об общих требованиях к типам данных, которые эти платформы используют, к архитектуре платформ и так далее, к обеспечению информационной безопасности. Мы пришли, то есть получается, к тому моменту, когда вся вот эта вот, весь, все эти массивы, ну, назовем это так, информации должны быть как-то формализованы, по сути дела, да, и приведены в некое, ну, соответствие, ну, для работы в будущем.
3: Ну, тут ситуация такая, что мы сами вызвали на себя, здесь даже не могу сказать, недовольство правительства, да, то есть в правительство стали стучаться пострадавшие. да, которых оказалась масса. Ну, некоторая такая аналогия, наверное, близкая. Но вот помните, Шерлок Холмс, Мориарти, вы первый раз меня побеспокоили, да? Вот вы первый
2: Да.
3: раз меня побеспокоили, когда начали закрываться отделения банков, да, то есть, например, да, то есть вот просто начали. И там был такой вопрос: цифровизация, это искусственный интеллект, да, куда девать людей, да? Потом второй раз побеспокоили, когда выяснилось,
2: Серьезно
3: что
2: расстроили мои планы, сказал Мариарти. Да.
3: да, мы самозанятые, да, то есть опять же, да, то есть вдруг они начали плодиться, да, вдруг выяснилось, что это целая инфраструктура, да, выяснилось, что это, кстати, мобильная рабочая сила, оказалось, это закрывает массу дырок, да, то есть да, мы собираем не все налоги, как сейчас начинают говорить, но, во-первых, раньше мы их вообще не собирали, но зато люди сейчас могут в один день приехать, устроиться курьером, начать зарабатывать, это все оказалось очень даже неплохо, да, то есть есть чему Мишустину гордиться. В общем, а сейчас мы, конечно, совсем. Я сейчас как отрасль, я от нее далек, именно от платформенной истории, да, то есть давайте назовем вещи вообще своими именами, назовем это на выбор Wildberries, Market, Яндекс, да, то есть банки как цифровые платформы сильно пока нас не беспокоят, хотя там тоже есть, вот помните, Сбер, он тогда очень сильно въезжал внутрь, там все покупал, да, то есть как-то тоже смотрелось диковато, но то, что сейчас вытворяют платформы, я сейчас говорю, вытворяют с точки зрения той стороны, которой у них приходит правительство жаловаться, да, то есть потому что он действительно, обратите внимание, фундаментальное изменение понятия магазин, да, раньше магазин, не знаю, Александр, вот я помню 90-е годы,
2: Конечно.
3: первый директор супермаркета, это был бог на районе, да, потому что киоски тогда были где-то там, а это был просто бог на районе, да, то есть и там еще, а если уж чуть-чуть, буквально где-то 87-й, 90-й, мясной отдел, там просто это
2: Дефицит.
3: были, еще раз, это были великие люди, да. Сейчас, ну, вы же понимаете, да, кто такой директор ПВЗ, да, то есть никто, давайте так скажем, вообще никто, но их оказался, их сотни тысяч этих пунктов ПВЗ, работают там миллионы людей, да, а люди, которые от этого страдают, но они же очень уважаемые пока еще, да, то есть они же люди, которые выстроили фантастические истории, то есть я, например, считаю, что, например, Магнит в страну нашу привел, так как, ну, я ездил в свое время по России много, да, вы же понимаете, найти в мелком городке колбасу было загадочно, кстати, не потому, что колбас не было, просто не было логистики доставки. Были лавки, которые выезжали, там было, вы знаете, молоко, хлеб, консервы какие-то, да, то есть консервы там были дешевые, поэтому их было много, что тоже парадокс России, Советского Союза тех времен. Камчатка исправно поставляла горбушу, что, я подозреваю, всегда умиляло иностранцев, которые приезжали в любое дно наше, да, то есть, а там, оказывается, заходит, там чавыча, или там что-то еще. Это же было так, действительно, это было. Я помню, я где-то, прям, ну, уж совсем, прямо в центре России, завтракал однажды парным молоком, черным хлебом и наворачивал горбушу, да, то есть это было, конечно, ну, консервы, так, знаете, как из рыбного супа, да, не
2: Да.
3: суть, я просто про то говорю, что у правительства под ногами вдруг образовалось не, а это же важная история, это рабочие места, да, то есть это действительно, ну, правительство же должно следить за тем, чтобы, ну, условно говоря, люди нормально кушали, чтобы цены не росли, да, и вдруг выясняется, что новый игрок появился, да, новый игрок, который, если вы посмотрите, последние, наверное, я думаю, полгода в информационном поле активно идет тема, что у маркетов, у цифровых платформ завышены цены. Потому что внезапно из негодяев сетей, ну, у нас же сети ритейловские всегда были негодяями, вот, вдруг цифровые платформы в это превратились, что у них завышены цены, их надо регулировать. Ну, давайте так, я сейчас временно отойду от цивилизованной истории, что я представитель индустрии, скажу, ну да, подзажрались, да, конечно. Ну, есть такое, слушайте, но это правда, да, то есть, и самое главное, ощутили себя богами, да, почему? Потому что цифровые платформы сейчас играют, ну, посмотрите там на все инструменты, посмотрите там на, то есть, любая цифровая платформа, которая смогла перейти в интернет и привлечь покупателей из интернета, сейчас, конечно, смотрят с таким пренебрежением на этих червяков желтых в магазинах, да, которые там что-то там. Они же вынуждены червяки, они же теряют деньги на утруске, усушке, на воровстве внутри, на там же бесконечное количество, надо еще хранить ассортимент, да, который избыточный, да. А тут на самом деле для цифровых платформ, это, конечно, совершенно чудесная история повышения резкой производительности труда внутри. То есть вам не надо на складах хранить, вы возите под заказ, это вообще фантастика. То есть поэтому, конечно же, правительство, То есть его так пинают, я подозреваю, знаете, с каждого угла. И когда правительство увидело, что цифровые платформы, простите, везде, ну просто вот они просто везде, это явно идет на смену. То есть теперь надо договариваться не с представителями сетей, они никого не интересуют, а нужно бы договориться с цифровыми платформами. А цифровые платформы, вы же понимаете, да, то есть если они создавались в свободное время, они себя ведут, в общем, говорят, а слушайте, а нас никто не регулирует, нам хорошо. У правительства выбор, кстати, это видно, шарахаются, как вот сейчас, допустим, с законом об искусственном интеллекте, примерно же история, да.
2: До него
3: Правительство
2: дойдем,
3: хочет...
2: да.
3: Да, я имею в виду, правительство хочет стукнуть, да, знаете, вот как вот. Вот есть такой в парке культуры, была такая игрушка, моего сына очень веселила, я раздражал. Знаете, там вылезает червячок, ты по нему стучишь, он в другом месте вылезает. И ты вот там должен как-то вот это все изобретать. Вот правительство примерно так же. Но убить-то нельзя, потому что мы видим, у нас есть чуть-чуть нас опережающая американская модель. Мы в ритейле это почти равно же. Более того, даже могу. Мне кажется, что то, как у нас по Москве самокат, например, доставляет или иные способы, да, или все выстроились, это просто фантастика, как это все работает. Мы на той стороне видим, что там тоже история. Приезжать-то можно, да, то есть все же хотят подоить, вы уже догадываетесь, да, то есть все догадываются,
2: Конечно.
3: да? Но доить-то можно, да, то есть но кто-то же работать должен. Поэтому здесь и Мишустин на самом деле дает, с одной стороны, по правительственным меркам очень мало времени, там условный февраль 27-го года, с административной точки зрения ни о чем. Вы же понимаете, мы же в России с вами живем, да, лето мы не работаем, да, потом мы сентябрь, октябрь как-то раскачиваемся, еще раз, мы не работаем, а потом под Новый год осталось-то всего там 2 недели, да, вот, ну, условно говоря, дальше уже январь никто, и, пожалуйста, в феврале вынь да положь там концепцию, как все это должно жить. А правительство я отчасти понимаю, да, потому что и в магазинах, например, ну, давайте скажем, это я в магазинах, я был когда-то директором магазина, с удивлением узнал, что есть группа обязательных товаров, да, там, йодированная соль, еще что-то, да, то есть, ну, есть какие-то истории, которых на самом деле обременения этого нет у цифровых платформ, никакого нет обременения в этой части, его надо как-то попытаться выстроить. Причем правительство надо, с одной стороны, по меркам бюрократов очень мало времени, по меркам, кстати, Мишустина, который прекрасно понимает, как работает цифра, да, это достаточно много времени. Много времени, почему? Потому что министерство и ведомство у нас по-прежнему это такая, знаете, то есть слово «быстро» они не понимают. Вы им пишете, вот, простой вопрос. Я, когда был советником, я интересовался специально. Я писал письмо куда-то, да. А мне говорят, Ген Сергеевич, ну, вы неправильно. Ну, мне приходит какой-то вопрос, я отвечаю тут же. Мне говорят, Ген Сергеевич, вам есть 30 дней. Вы должны ответить через 30 дней. Вот так же ведомство. Вы что-то отдаете, у них есть 30 дней. Потом они вам отправляют, вы 30 дней опять им отправляете. Теперь понимаете, почему у нас все так происходит, да?
2: Райкин
3: То есть,
2: вспоминается.
3: как бы, я вообще удивляюсь, когда хоть что-то получается. Знаете, это надо прям просто, чтобы кто-то там прям туда влез ножками и пробежал.
2: А вот у
3: Вот,
2: меня,
3: поэтому...
2: да, в связи с этим такой дополнительный вопрос в связи с этим. Что касается регламентирования работы вот именно цифровой, чисто цифровой части, ну, скажем так, программной, если так правильно будет вот выразиться, работы самих платформ. А вот с точки зрения, как это коррелирует с качеством работы? То есть я имею в виду, ну, вот те же цифровые платформы, они же ведут себя с разной степенью агрессивности, так или иначе. Вот вы упомянули некоторые из них. В некоторых из них, или даже говоря о доставках, или говоря о всевозможных вот типа Wildberries там и прочих, где-то ты получаешь товар вовремя, где-то не вовремя, какой-то тебе пишут, что привезут завтра, а привозят через 3 дня и так далее. Эти вещи как-то связаны с цифровой частью, или это чисто воды, там, не знаю, человеческий фактор, а там проблемы логистики? Это как-то может быть отрегулировано в связи со стратегией развития?
3: Но я думаю, что и надеюсь исключительно на то, что я примерно представляю себе, как работал Мишустин, будущий в налогоинспекции, как работает Шадаев, как я вижу. Зарегулировать можно все. Вот если так обратить внимание, да, то есть, да, ну, во-первых, вы понимаете прекрасно. Например, в Москве, с одной стороны, все прекрасно, все великолепно, ровно до момента сбоя какого-то, да, то есть происходит сбой, и мы полетели неизвестно куда. Отвечать за эту цифровую платформу или нет? Ну, например, то, что мы с вами видели последний раз, таки не отвечают, да, точнее никак. Они их можно обвиновать, да, то есть, но вероятность того, что они где-то и при чем-то из-за того, что белые списки неудачно встали, да, то есть, наверное, нехорошо, да. Вот, я думаю, что здесь основная задача государства переложить действующие законы, да, на интернет с поправками на то, что это все-таки интернет. Да, то есть понятно, что везде есть история. Если магазин подписался вам привезти завтра, привез через 3 дня, ну какая разница, где этот магазин? В интернете ли он, да? в реальной жизни ли он. Тут главное, чтобы этот магазин, то есть деньги, которые ваши ушли, они к нему пришли, ну это же обязательство, да, и дальше магазин не испарился, например, да, то есть вот условно говоря, но вопрос опять же, отвечают ли цифровые платформы за то, что, ну у нас же споры какие всегда идут, самые важные споры, что Яндекс, так, ну давайте Яндекс, или давайте Wildberries возьмем, неважно, вот они такие, они зарабатывают, но не отвечают.
2: Ну,
3: С
2: конечно,
3: другой стороны, они говорят, слушайте, мы как помещение, которое сдается в аренду, да, то есть вот там есть европейский, у нас есть еще что-то, есть огромный торговый центр. Он сдает в аренду магазинчикам. Он же не отвечает за то, что он должен с него получить аренду, обеспечить, чтобы была чистота. Какие-то там есть у них свои там ритуальные истории, но это все, собственно говоря, да, то есть он дальше обеспечивает поток людей, нагоняет их либо рекламой, либо удачным местом. И на этом все заканчивается. Никто же не... Если у вас в торговом центре продавец продал вам кепочку, например, да, а я вот недавно узнал, что это не лососевый цвет, а фукусия, да, то есть а я кепочки вот люблю такие, да, вот, и мне говорят, я говорю, у меня лососевая кепочка, вот такая вот, я в лососевой кепочке, без серьезно вам рассказываю, да, вот, а мне говорят, это не лососевая, это фукусия, да, или как она там правильно называется, а я писал, когда я в магазин написал, мне нужна лососевая, да, и мне продали вот такую,
2: Где вы ведь
3: так,
2: фуксия, которая, да, вот да.
3: Фуксия, простите, фуксия, да? Что мне, претензию торговому центру, что ли, писать? Ну нет, конечно, да? Поэтому здесь очень тонкая грань между тем, а мы еще хотим, я еще, тут проблема у правительства, кстати, возникла какая? Вот эти истории с белыми списками показали, насколько глубоко все проникло, да? То есть можно было бы, знаете, мне однажды чиновники сказали, не про торговлю сейчас, правда, надо будет сказать, но у них тоже свои цифровые платформы есть, например, межведомственный документооборот, это тоже цифровая платформа. И
2: Конечно,
3: вы знаете, что
2: конечно.
3: они говорят? Они как прям под копирку говорят, Гера, если бы мы знали, этого бы не было.
2: То
3: Ну
2: есть,
3: просто, да?
2: грубо говоря, как было сказано в одном известном анекдоте, народ идет к социализму семимильными шагами, да? То есть мы в данном случае,
3: Да.
2: да,
3: Да. Вот. Или
2: скотина
3: хотите?
2: не поспевает, да. Ну, то есть,
3: Да,
2: вот.
3: поэтому, в общем, правительство, проблема в том, что еще, с другой стороны, народ привык уже, чтобы нажал на кнопочку, а к нему приехало, да, то есть, и он не хочет слушать, что ничего нет, он хоть пришел в аптечку, хочет нажать на кнопочку и заплатить, да, и так далее, и тому подобное. И поэтому, как я понимаю, у правительства сейчас очень тонкая задача приземлить немножечко цифровые платформы, чтобы они сильно не наглели, а тут надо отдать должное. Там проблема в отношениях между магазинами и торговыми, ну, назовем это. То есть там комиссии, наверняка слышали, сумасшедшие комиссии какие-то. То есть там есть о чем, где правительство выступить, знаете как. То есть, например, почему китайские товары идут с комиссии 10%, да, а наши с комиссии 37%.
2: Да, мы много раз это обсуждали, да, в том или ином контексте, да, что эта
3: То есть
2: проблема существует, да.
3: еще раз, там есть о чем говорить, да. Поэтому я думаю, что и искренне надеюсь, что в этом плане у Мишустина с Шадаевым получится все красиво.
2: Идем дальше,
3: И
2: вот как
3: надеюсь,
2: раз, да.
3: да. Надеюсь.
2: Вы упомянули законопроект, который подготовлен правительству к внесению, собственно, законопроект в Госдуму, внесение законопроекта об искусственном интеллекте. Это то, что называется, ну, наконец-то. То есть, ну, как бы вот мы пришли к этой точке, когда появляется законопроект, финальный вариант этого самого законопроекта. Там много разных вопросов внутри него, ну, вот, естественно, хочется их задать тоже. Но в целом это говорит, ну, грубо говоря, о том, что все, мы признали, да, то есть это вот уже такое окончательное, официальное признание того факта, что искусственный интеллект является там составной частью нашей жизни, который должен, так сказать, регулироваться отдельным законом со всеми вытекающими отсюда последствиями. Такой сначала общий вопрос.
3: Вы знаете, я очень искренне доволен тому, что произошло, потому что произошло впервые, наверное, очевидная история. То есть не, знаете, обычно, когда закон сдали, да, то есть, и он прям вот прям совсем не идет, да, он никому не нравится, да, то есть, ну, кроме тех, кто его выносил, давайте так скажем, да, вот, а его как-то замыливают, кладут на полочку, и потом пытаются как-то запихнуть на второе чтение, а вот чтобы радикально изменили, переименовали, да, то есть, давайте скажем так, первое, что из слова, ушло слово регулирование, да, появилось слово поддержка. Давайте скажем честно, мы с вами знаем наше законотворчество. Если мы убираем слово регулирование, то можно все наши страхи забываем. А когда появляется слово поддержка, мы понимаем, что ничего не будет. То есть поэтому, знаете, в сельском хозяйстве есть такой термин по отношению к быкам. Я однажды номинировался на независимого директора. Я, правда, не знал, куда. Это была сельхозстанция. Да? Там как раз, оказывается, быков охолащивали. Да? Вот я выяснил это слово. Да? Ну, охолащивали. Ну, как это? Вот. Вот, в общем, был хороший закон. Был предложен удивительный закон лоббистами, который определял не пяди российской земли китайщине. Да? Никаких зарубежных нейронных сетей, все под запретом. Дата-центр регулируется как ядерное хранилище, да? Ну и так далее. Вот. Сейчас вышла следующая история. Мы изменили регуляторику на поддержку. Мы в законе вот этом, мы убрали все вот эти вот истории с... То есть мы сказали, что регулируются только те, у кого, что бы это ни значило, миллиард параметров, да, то есть мы с вами догадываемся, что это есть всего два игрока на рынке, у которых есть миллиард параметров, ну и пусть их регулируют, да, то есть нам, это, согласитесь, не жарко, не холодно, остальные могут делать все, что угодно, да, то есть вот, ну вот все, да, только родину не продавайте, да, вот, и вас в критическую инфраструктуру не пустят, ну и кто бы туда рвался, да, потому что вот я могу привести пример, я тут вел переговор с вузом, известным, да, то есть они сами меня попросили, говорят, Гера, а давай почитаем лекции про искусственный интеллект, про нейронные сети. Я говорю, коллеги, смотрите, а вот читать про Алису из Сбергигачат я не буду, да, то есть вот, а вот буду читать про опыт, ну и логично, да, еще раз, я не в обиду ни Сбергигачату, ни... но где я видеогенерацию, о чем я буду читать? Естественно, буду, говоря, рассказывать про Гемини, да, я буду рассказывать про Клод и так далее, да. Я говорю, ну есть одно, есть ли юридически безупречный способ, да, потому что когда я буду это рассказывать студентам, да, я же должен им, что сказать, я им должен сказать, ну пользуйтесь тогда чем? Сервисами VPN. А это называется как? Пропаганда, да?
2: Нельзя.
3: Вроде бы мы, я не пропагандирую, чтобы они именно сервисов VPN же у нас запрещена пропаганда, не способов uh-huh. обхода. Вот так вот получается история. И вы знаете, мы за полгода не нашли юридически чистой формулировки, то есть можно было, знаете как, прикрыться, не писать детали, да, то есть, но вот юридически чистого не нашли. Поэтому, конечно же, история, куда мы еще должны вернуться, там, к счастью, еще убрали, вы же в курсе, у нас же всегда, когда мы берем чьи-то новые законы, мы обязательно должны оттуда что-то взять модное. Вот как закон о забвении, да? Когда его наши депутаты там прочли, они вот тут же его перевели и впихнули в Думу. И только потом поняли, что это не про нас вообще, в силу тысячи причин, да? Так же и здесь. Там же они в этот закон о регулировании впихнули авторские права.
2: Сейчас тут у меня будет вопрос обязательно на эту тему.
3: Да, я понимаю, там, не знаю, художников, да, они задаются в Америке, там, они задаются вопросами, мать журнея, рисует картины, она научилась там, давайте там что-то там. А я всегда говорю, коллеги, ну мы же тоже учимся на чем-то, да, то есть нас никто за денег не просит. Ну, неважно, убрали авторские права и, в принципе, превратили закон, знаете, я бы так назвал, декларацию о том, что правительство видит искусственный интеллект, да, оно понимает, что он есть, да? Законом делегировано правительству права, если вдруг правительство что-то захочет делать, оно сделает постановлением правительства, да? Что, кстати, оно могло и раньше, без вот законопроекта, да? То есть я думаю, что тут история, знаете, про что? Про то, что впихнули законопроект, я примерно понимаю, кто это делал, да? А потом все-таки индустрия сказала, знаете, как нам надоело, да? То есть, коллеги, успокойтесь. И, в общем-то, в результате, то есть появилась вторая сторона вопроса, да, которая пришла и сказала, слушайте, коллеги, давайте, пока ничего нет, давайте не будем ничего регулировать. Потому что бессмысленно, когда у вас пустая речка, строить мост. Давайте mm-hmm. сперва речку заполним водой, искусственным интеллектом, и потом только все делаем.
2: Здесь несколько вопросов. Вот я вот самый из них, наверное, короткий, потому что он такое косвенное отношение имеет, но, тем не менее, не могу вам не задать его. Остальные оставим уже на вторые полчаса. Там еще есть пара вопросов, потому что уж очень такая фундаментальная тема. А, на ваш взгляд, ведь такие законы, как закон об поддержке искусственного развития технологий искусственного интеллекта или законы подобного специфического уровня, даже не уровня, ну, я не знаю, свойства, что ли, понятно, почему их носит правительство. Там есть наверняка множество специалистов, которые на правительство работают и которые в конечном итоге этот закон пишут. Но это же очень специфическая история для Госдумы. Ну, то есть в хорошем смысле, я в данном случае не имею в виду никакой иронии, но когда речь идет о таких технологиях, наверное, в любой стране, да, тяжело справиться с подобного рода фундаментальными вот этими материалами, тем более, когда речь идет о законе, первом таком серьезном большом законе об искусственном интеллекте. Чтобы его оценить правильно, чтобы было понятно, что то приняли, что все депутаты поняли, о чем идет речь. Это ведь сложная история.
3: Ну, вот. Ну, во-первых, давайте скажем, депутаты любят простые истории.
2: Вот да, я об этом, да.
3: Они сильно любят простые истории. Вот, например, австралийские депутаты, вместо того, чтобы вообще сформулировать, что они хотят от социальных сетей, да, то есть, ну, например, чтобы дети общались только с детьми, да, или там, чтобы родители могли настроить им, они просто решили, а давайте запретим детям ходить в социальные сети. Это просто, это же действительно просто, да. И пусть они идут Это не у нас они ушли, а половина из них ушла в серый интернет, половина подделывает документы, да? У нас такая же история. Помните, была история с синими китами? Спорили, спорили, спорили, доведение до самоубийства. Вместо того, чтобы тогда, это можно было тогда принять, что запретить создавать там группы из-под VPN, да? То есть, например, то, с чем сейчас хорошо справляемся. Вместо этого вдруг появляется еще раз простое решение. Давайте увеличим срок за доведение до самоубийства. Профессионалы, кто сидели тогда на встрече, которые, кажется, занимались доведением до самоубийства, уголовной ответственности. Они говорят, коллеги, мы и так доказать толком... Ну, мало работающая статья, честно говоря. Да? Поэтому депутаты, конечно, любят попроще. Сложное объяснение не любят. Вообще, по идее, нужно заканчивать вот эту историю с вот этими верхнеуровневыми историями. Если ты строишь дом, сперва построй фундамент. Давайте сделаем кодекс, да? Давайте повторим... И это плохо звучит, повторим, да? То есть депутаты, кстати, не любят, они любят оригинальные истории, да? Потому что если говорят, ты его Европы украл. Я говорю, а давайте мы у них возьмем их цифровой акт, да? Переведем его на русский язык, просто почитать. Посмотрим американскую историю, посмотрим, почитать. И сядем, и будем просто делать именно единую нормальную систему. Вы предлагаете рюшечки, а искусственный интеллект, простите, это, конечно, здорово, это очень надо, но это все-таки рюшечки. Это то, что стоит над, да? То есть должен быть понятийный аппарат. Вот эти все истории. Депутаты, к сожалению, этого не любят. И поэтому мы каждый раз натыкаемся на историю. Они очень любят говорить красивые слова, очень любят выступить с трибуны. Там, либо кто-то говорит про сатанинский искусственный интеллект, кто-то говорит еще про что-то, кто-то и так далее, и тому подобное. В результате мы с вами находимся в странной позиции. У нас есть все, но не до конца, но законодательство при этом, оно прямо, знаете, пытается опережать. Это плохо. Поэтому с депутатами надо отдельно разговаривать, читать им лекции, мне кажется, да, то есть, потому что, во-первых, может быть, даже я бы их даже учил бы, честно
2: Ну, это
3: говоря.
2: Специфическая область, ну, что там греха таить, да, это не каждый может это действительно понять, просто потому что образование разное, там люди из разных областей пришли, и какому-нибудь там, скажем, агроному, например, трудно понять, что такое искусственный интеллект, и как с ним вообще что-либо делать. Я только вот по этой причине вовсе не пытался, так сказать, никого в этом смысле принизить. Да.
3: Не в этой части. Ну, да,
2: извините. Ну да, мы вернемся к этому вопросу. У нас время как раз вот первая нашей части нашей программы подошло к концу. Очень хотел, конечно, еще спросить, в конце скажу о том, что вот именно о маркировке данных. Вот еще один вопрос, который да. Хотел бы задать относительно этого закона. Начнем с этого, вторую часть программы. Оставайтесь на радио «Спутник».

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. ФСБ рассекретила данные об изменнике Родины, карателе Агееве. Об этом сообщает пресс-служба ОФСБ России по Ростовской области. Отмечается, что в период оккупации Таганрога Агеев был заместителем начальника криминального отдела управления таганрогской полиции и принимал активное участие в ликвидации двух подпольных партизанских организаций. А после освобождения Таганрога Агеев бежал вместе с немецкими формированиями и продолжил служить в различных подразделениях. В начале 45-го года поступила в разведдивизион Донской казачьей бригады под командованием изменника Родины генерала Кононова, а в мае 45-го перешел на сторону англичан. Затем, по данным ведомства, при подозрительных обстоятельствах он оказался в Советском Союзе и почти 10 лет скрывался от советских органов безопасности. Стихийный мемориал появился в торговом центре Краснодара, где 20 июня было совершено нападение на людей. Это передает корреспондент РИА Новости. 20 июня молодой человек в здании ТЦ нанес ножевые ранения нескольким посетителям. По предварительным данным, скончалась одна женщина. Он также бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр. Предварительно там никто не пострадал. Злоумышленник был задержан, с ним работали полицейские. Сейчас на центральном входе в Вест-Молл стоит зажженная лампадка и портрет. На нем изображена женщина, погибшая в ходе нападения. Люди приносят к мемориалу цветы. Ранее сегодня суд Краснодара арестовал Григория Артюшина. На 2 месяца возбуждено уголовное дело. Число школьников, выбирающих сдавать естественно-научные предметы на ЕГЭ, растет. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что наибольшее увеличение числа абитуриентов, сдающих ЕГЭ по определенному предмету, приходится на физику. В этом году ее сдали 146 тысяч человек. Это больше прошлогоднего показателя на 24%. Следующая по темпам роста – химия и профильная математика. За ними в стык идут биология и информатика, добавил Чернышенко. Напомню, основной период ЕГЭ в России стартовал 1 июня. Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси забил мяч в ворота сборной Австрии и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. Месси отличился на 38-й минуте. Для аргентинца этот гол стал 17-м на чемпионатах мира за всю карьеру. Он стал единоличным рекордсменом, обойдя экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе. Месси также делит рекорд с португальцем Криштиану Роналду по количеству участия в мировом первенстве. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории 3 стран – США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля. Следующий выпуск новостей уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник».
4: разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Клименко советует.
5: Итак, продолжаем. Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в прямом эфире радио «Спутники», Александр Кузьмак. И начинаем вторую часть нашей программы. Герман Сергеевич, еще раз здравствуйте. Добрый вечер.
6: Еще раз добрый вечер.
5: И еще один вопрос по поводу законопроекта о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в России. Теперь разработчики и платформы не должны маркировать контент, синтезированный искусственным интеллектом. Достаточно, как написано, предоставить пользователям такую возможность. Все сводится к общей формулировке, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Хорошо это или плохо? Ну вот с точки зрения, не знаю, здравого смысла, как вы относитесь к вот этому отсутствию этого обязательства?
6: Здравый смысл победил. Mm-hmm. Это очень хорошо. Да? То есть, условно говоря, давайте скажем так. Контент тяжелый, но нас только он интересует, да, то есть мы же понимаем, что маркировать тексты мы не умеем и не понимаем, как это и невозможно, да, то есть, знаете, как в конце текста, если будет написано «сгенерен чем-то», ну, только доброй волей, да, потому что технически это невозможно проверить, да. Вот, а речь, естественно, идет о фото и о видео, причем, скорее всего, даже о видео больше, чем о фото, потому что про фото мы уже примерно все знаем, а вот про видео – да. И там с вами следующая история. Там есть серьезные генераторы, видеогенераторы, которые сами определяют прекрасно, где они и что они созданы. Не надо их маркировать, они прекрасно все. И даже Яндекс и Сбер, то, что у нас умеют делать, там стоят меточки, они сами по себе идут. И поэтому добиваться еще чего-то там от нас с вами, как от пользователей, ну, выглядит, ну, даже не странно, да, а, ну, прям совсем необычно, да. Причем мы должны с вами сказать, что хороших подделок сделать в домашних условиях невозможно. Да? То есть они будут красивые, но с технической точки зрения, ну вот как сейчас, да, то есть если вы в контакт зальете музыку, да, она тут же найдет нарушителей авторских прав. То же самое касается Ютуба и так далее и тому подобное. То есть определение, оно не надо маркировать, оно и так примерно понятно, где что. Да? То есть поэтому, наверное, я даже думаю, в рамках концепции всех поправок к этому законопроекту было принято решение, то, что невозможно отрегулировать, невозможно или его просто нет, и не надо регулировать, не надо обозначать то, чего сейчас не имеет смысла. Вот конкретно для нас сейчас вопрос маркировки контента вообще не актуален. Когда он станет, именно маркировки контента, когда он станет актуален, мне кажется, ну, мы это поймем.
5: То есть это тот случай, когда проблемы надо решать по мере их поступления, грубо говоря.
6: Безусловно. Раньше времени можно просто вообще, ну, знаете как, закрыть все ходы раньше, чем вообще... Да давайте мы там как-то научимся работать, добывать что-то, и тогда уже потом... То есть налоги надо взимать с доходов, а не с предполагаемых прибыли. Да? То есть mm-hmm. когда-то они будут в будущем, тогда и давайте вводить налоги.
5: Теперь следующая тема, она вновь из серии, мне кажется, то есть она не может не быть даже косвенно не привязана к контексту нынешней политической ситуации, и в которой Россия находится, и, да, наверное, и в мировом смысле этого слова, но это так уже дальше немного. Речь идет о замене западным сертификатом подписи кода, который, ну, то есть в данном случае речь идет о том, что западные центры отзывают, соответственно, эти сертификаты и уже начали это делать, но, с другой стороны, приятная новость в том, что российские IT-игроки начали создавать систему защиты, собственно, программного обеспечения и, собственно, замену этим самым западным сертификатом. В связи с этим, ну, как бы, наверное, главный вопрос, мы, получается, опять, как и во многих других отраслях, вынуждены, потому что ситуация диктует, да, создавать свое. Ну, то есть, обороняться, создавая свое.
6: Ну, здесь... Слушайте, во-первых, обратите внимание, насколько инертно оказалась IT-индустрия. Да? Прям, то есть, там, где, это кстати, да. мы могли с этой историей работать все 4 года и добиваться того, чтобы она была к нам гораздо лояльнее, чем даже сейчас. Понятно, что те, кто стремится вводить санкции, они давили на всех. Все, ну, то есть кто-то ломался раньше. Там, вот недавно сломалась там, шахматная федерация наша, сломалась. Да, то есть мне неприятно, честно говоря.
5: Мне
6: да?
5: тоже.
6: Хотя, да. я понимаю все мотивы, да, причем там же процесс интересный. Гимнастики вроде разрулили и вернули, да, а вот в шахматы как раз мы приехали, да. Да. Вот. Там, правда, все тоже непросто, но тем не менее, да, то есть вот. А здесь история примерно такая же. Давили на всех 4 года. И IT-индустрия более спокойная, более терпимая. И в играх, кстати, наши долго достаточно играли с нашими флагами, и никто их не гонял. Да? То есть есть, например, в Доте, так там даже призы давали. Есть игры, где нас не любят. Да? То есть там какая-то такая история, но она была, в общем, терпимая. Вот через 4 года добрались до достаточно тонкого момента. Да? То есть, ну, там же разные бывают истории. Там нельзя там, публиковать. Там нас как-то отсекли от Linux-разработки. Да? То есть где наши программисты, кстати, много чего делали. Да? Вот. А вот до сертификатов добрались только сейчас. С сертификатами там, с одной стороны, все просто, с другой стороны, все, конечно, сложно. Это такие высшие материи для того, чтобы убедиться, что разработчик действительно... Ну, как есть электронная подпись, она что делает? Она берет наш с вами документ, там суммирует там, числа, смотрит на электронную подпись, и говорит, о, да, действительно, это ваш документ. Да? То есть вот здесь примерно такая же история. Если не искать какого-то сложного дополнительных решений, в мире много центров сертификации. Японский, который начал нас сейчас жамкать, он не один. Там, на самом деле, есть гораздо более популярные американские центры. И то американские центры к этому еще не подошли. Они где-то там тоже думают, потому что, когда, знаете, вот здесь такая волна началась, все начали писать, ой, а чего это вот эти вот еще там не делают? Вот японцы как-то до этого добрались. У нас таких, если говорить про сайты, 3-5%. И, кстати, японские сертификаты для программного обеспечения не особо популярны у нас были, но неприятно, потому что если эту тенденцию не загасить, да, то это потом превратится в лавину. Да, мы умеем и понимаем, как делать самим эту историю, да, но ведь это же вопрос международного признания. Там в чем основная проблематика? Что если наши сайты не принимаются, то есть нет сертификационного центра, то компании типа Гугла всегда уведомляют пользователей, что с этим сайтом что-то не так. Это плохо. Давайте так скажем. Да, это плохо. У нас есть свой сертификационный центр, но тут, как бы, знаете, на чьей стороне большинство? Это как ВТО, да? То есть если вы не в нем, то есть, говорят, нам и не нужно было в него вступать, но тогда товары плохо ездили. Хотя сам смысл вступления в ВТО последними ускользает от всех экономистов. Надо дать должное. 18 лет бились и зачем-то туда добились. Вот, да. Но понятно, зачем. То есть все-таки надо быть в единой системе. Здесь такая же история. Нас не спасает, наверное. То есть это тоже такой способ отключения от интернета, давайте так скажем. То есть когда зарубежники будут приходить на наши сайты, у них будет появляться уведомление, что что-то там не так. Это не значит, что сайты не будут работать, но просто, как бы, знаете, такое вот... А вот фок его знает. Может, это мошенники, допустим. Вот, да, Азия с нами в целом сотрудничает. От Азии мы не ожидаем ничего такого сверхъестественного. Ни Вьетнам, ни Индия, ни Китай. Они вряд ли туда куда-то пойдут. Но все-таки, давайте скажем, обидно будет, если вся Европа от нас, мы ее потеряем. Да, это не очень хорошо. Я искренне надеюсь, что вот история с японским центром сертификации, она как-то там сложится, и на этом все забудут, потому что, давайте скажем так, даже к нашим антагонистам, если возьмем Google и Apple, да, вот Google вообще все платежи отсек, Google смотрит крайне строго на нас, а вот Apple, например, достаточно долго поступал формально. Запрещено платить карточками, не принимаем платежи от русских с карточками. Но про телефоны же никто не говорил. И мы 3 года платили с телефонов. Нормально, хорошо. Потом, правда, мы им объявили войну. Сказали, что назло маме там что-то сделаем. Да? То есть и отключили. Мы отключили, не они, надо отдать должное. Вот, поэтому юридические тонкости много. Нам есть с чем работать. Да? То есть я бы, по идее, например, нашел бы какую-нибудь русскую компанию, которая подала бы в суд на японский центр сертификации. Скандалов они не любят, да. Там хватает. Там, на самом деле, есть центры сертификации, которые, с одной стороны, подписались, что они с русскими больше не работают, но сертификаты выдавались и на год, и на 2, и на 3, и на 5, и на 10, и даже некоторые бесконечность. И тут они не стали ничего делать. Они просто сказали, новых не берем. То есть тут как бы вот японцы, они пошли впереди планеты всей, они стали поступать, как примерно вот в начале всей этой истории был хостер, который просто все домены раздиригировал, которые были оформлены на Россию. Да? То есть где были платежи российскими карточками, годы, как он там назывался.
5: А какая, возможно, то, что здесь как раз в этой заметке указана, система защиты отечественного софта? Как это можно защитить, если будет отзыв сертификатов массовый?
6: Нет, ну тут вопрос в том, что мы должны выступить какой-то аналог, да, ну как ключи шифрования. Да? Ну, то есть они же... И это просто софт, который те, кто захочет пользоваться и проверять, кому надо будет проверять сертификаты, да, то есть они могут поставить наше там, как программное обеспечение и проверять, что сайт действительно сертифицирован. А тут, конечно, мы насильно к ним зайти не сможем, да, то есть, потому что если они поставят фильтр, ну, например, они хотят, чтобы их граждане, вот есть там 20 центров сертификации, да, то есть если из нас выживут из всех 20 центров сертификации, то мы не будем туда иметь доступ, давайте так скажем. Точнее, не так. не мы не будем иметь, а граждане, которые будут приходить на наши сайты, вы тоже, наверное, иногда видите, когда там у них появляются какие-нибудь красные такие объявления, там, нет, это плохо все, да. Вот. Есть наши отечественные, но, во-первых, они требуют, чтобы мы у себя на браузере что-то поставили, да, то есть свое уже, то есть, чтобы мы, то есть, условно говоря, такой, знаете, как бы это сказать, есть ООН, да, а есть, ну, допустим, какой-нибудь там БРИКС, да, БРИКС меньше, чем ООН, да, то есть вот, ну, вот у нас, нам надо строить, мы сейчас будем строить, то есть мы раньше входили в ООН, да, то есть, а сейчас мы вступаем в БРИКС, и вот страны ООН, которые не входят в БРИКС, они, допустим, нас не очень будут любить. Кто-то не будет любить, кто-то не будет замечать, в зависимости от регуляторика в каждой стране. Вот что интересно, да, то есть поэтому я здесь не надо не преувеличивать, но и не преуменьшать задачу. Надо, это рабочий вопрос, с каждой страной надо работать, с каждым центром сертификации надо работать, может даже дать взятку. Я здесь ничего плохого не вижу, об этом, конечно, говорить не надо, но может быть, там, не знаю, там, пригласить делегатов в Россию, там, например.
5: А вот учитывая то обстоятельство, что ведущие центры сертификации, они все-таки большей частью, так как мы в подавляющем большинстве, это Соединенные Штаты Америки. Да, то есть все эти Google, да. Apple, Microsoft и так далее. В этой связи ведь страдают или могут пострадать от подобного рода действий, от такого давления, а это, ну, в конечном итоге может стать давлением или шантажом своего рода таким, ведь очень многие, не только Россия. То есть это все равно же должно в перспективе, ну, в глобальном смысле слова, привести к некой сегментации вот этого вот вопроса. Ну, я имею в виду с точки зрения такого рода центров. Мы же не можем до бесконечности зависеть от того, что делают американские транснациональные корпорации. Понятно, что не сейчас.
6: Мы и так постепенно сегментируемся по всем направлениям, да, вот по всем, да, начиная с очевидных дата-центров, заканчивая трафиками, да, заканчивая хостингами, да, где наши сайты, где ложить наши сайты, у нас или там, да. То есть мы и так сегментируемся. Интернет вообще сегментируется. Безотносительно, кстати, нас, да. Законы регуляторики в разных странах свои, но тот же там... То есть все требуют то, чего... Вот, когда мы требовали хранения персданных на своей территории, все над нами смеялись, сейчас все это требуют, и Европа требует, и вот цифровой акт, и Америка требует. То есть, понимаете, тут у нас просто добавилась, знаете, вторая опция. Мы бы были бы равноправными переговорщиками, если бы не санкции, да. То есть санкции нам, конечно, создают... Так как они не ярко... То есть есть вопросы, которые они не освещают, да, никто толком не знает, я вас уверяю, никто толком не знает, а должны ли центры сертификации, да, вообще как-то санкционировать нас, да, то есть вообще распространять ли санкции на телеком, да. В конце концов, мы с вами помним, Трамп заявлял, правда, Трамп много чего заявлял, но в данном случае он заявлял, что у них нет цели, задачи отключить Россию от интернета, да, и в целом тогда как-то немножечко все это успокоилось. Возможно, сейчас... Там же целое лобби есть, которое занимается преследованием, разыскивает разные способы уязвить, да. А это такой тонкий момент, который, возможно, даже мы упустили, да, и сильно во все это не лезли, да. То есть, ну, работает и работает.
5: Еще один момент, он тоже из этой же серии, это история с Cloudflare, которая, собственно, сбой, произошедший там по всему миру, привел к большим проблемам там в разных социальных сетях, далеко не только в наших, может, и не, вообще не в первую очередь не в наших, там такие компании значатся среди этих сервисов, ну, просто мировые гиганты, так или иначе. Но ведь это опять, как бы сказать, оригинали, это все равно американская история. И опять та же самая ситуация. Насколько в этой ситуации на сегодняшний день эта проблема глобальная, насколько она может быть предметом, ну, грубо говоря, на сегодняшний день, насколько это опасно с точки зрения диктата, и самое главное, насколько это опасно с точки зрения, в принципе, обвала интернета, если такая ситуация происходит, как вот произошедший сбой.
6: Ну, давайте так. Мы находимся с вами в удивительное время, когда открываются новые материки по-своему, да, вот как в свое время находились, когда там Колумб открыл, да, Америку, что-то еще, новые территории, все восхищаются, там возникают новые проблемы, да, которые мы не знаем. Кто-то привез цингу из морских путешествий, кто-то привез там сифилис, извините, а кто-то картофель, да. Мы этого не знаем, это не наша территория, поэтому мы каждый раз учимся, да. Вот была идея о том, что дата-центры в Арабских Эмиратах – это хорошо, да, то есть это тихая гавань, да, то есть и все было хорошо, все прекрасно было, инвесторы плакали от счастья, да, но кто бы мог подумать, да, что Иран вместо того, чтобы не может дотянуться до Израиля, давайте дотянемся, ну, в принципе, до своих же, как я понимаю, по вере там все совпадает, но как бы вот они плохие, да, и все, и у нас закончился там, какой вывод из этого сделали инвесторы? Простой. Стоимость дата-центров подрастает на процентов на 20-30, да, потому что нужно их там обеспечивать там зенитками, ракетками, ну и, в общем-то, Арабские Эмираты, возможно, не являются лучшим местом для этого. А в истории, которая сейчас происходит, той, о которой вы говорите, та же самая история. Да, есть сервис, который действительно по миру шикарно работает, обеспечивает, то есть он вырос из маленького сервиса, который спасал DDoS-атак. Да? Иногда мы это видим, когда нас просят там ввести там капчу какую-то, еще что-то сделать. Да? На этом держится много. У нас, помните, был конфликт Роскомнадзора с Cloudflare, кстати, да? Ну, потому что многие прикидывались там. То есть там не, это не было такой задачей, как я понимаю, сервиса, да, но так получилось, да. То есть, опять же, кто бы мог подумать, да, то есть, вот. Поэтому здесь, точнее, как, кто бы мог подумать, что Паша Дуров, когда бегал от первой блокировки, он прятался за IP Амазона, например, да. Кто бы мог подумать, да, то есть, вот. Ну, то есть всегда есть какие-то вещи, которые мы открываем заново, да, как удивительный, там, картофель, там, еще что-то, и каждый раз мы учимся. Поэтому ничего криминального в этой истории не вижу, это просто обучательная хорошая история. Видны последствия. Видно, что, наверное, я думаю, инвестор сделал все выводы. Это значит, что нельзя делать ставку на одну компанию. Да? Ничего страшного с самой компанией не произойдет. Да? Просто инвесторы будут поддерживать. Ну, вот у нас же инвесторы поддерживают и Intel, и AMD. Да? Хотя AMD могло давно помереть, да? Но и заставили и Intel поддерживать AMD, и заставляют их договариваться, потому что на рынке должно быть несколько игроков, иначе нам все будет, вот прям совсем нам не понравится вся эта история. Поэтому я думаю, а из таких событий, которые происходят, мы действительно сейчас знакомимся, что такое DDoS-атаки по-серьезному, да? Что такое хакеры по-серьезному. Одно дело смотреть фильмы и предполагать, да, то есть вообще читать там какого-нибудь Лема, это прекрасно, да, там. Вот. А вот видеть это, когда сбыча меч происходит, да, то есть уже как бы становится, надо о чем-то подумать, да, поэтому здесь ничего, кроме урока, я вообще не вижу, да, то есть, понятно, можно помахать шашечкой, да, но если есть акции компании, ну, нельзя сейчас гражданам покупать российские, но если вдруг кто-то там смотрит нас, и у него есть эта возможность, я бы прикупил, да, то есть, потому что она точно поднимется, никуда не денется, это не, это прямо, вот, знаете, вот такая обучательная красивая история, да, вот мы увидели, как может быть вот так, вот так, как же мы с вами увидели в Москве, наша власть поняла, что интернет это важно, да, то есть когда сбыли белые списки, вдруг выяснилось, что, черт, она даже что-то делала с платежными терминалами, может сделать для них какую-то спецсвязь, да, ну, потому что выяснилось, что, конечно, в борьбе за это все здорово, да, и мы все за, да, но все-таки магазины тоже должны работать. Поэтому, и там сейчас, кстати, думают очень сильно, что с этим всем делать, и я уверен, решение найдется. Поэтому здесь надо это воспринимать как каждый раз новое, да, то есть, ну, ничего страшного.
7: Ну, вот с этой точки зрения сразу все-таки хочется дополнительный вопрос, хотя бы коротко, у нас еще есть пара интересных тем, которые тоже хотелось бы затронуть. Ой. Все равно же мы двигаемся степ-бай-степ, да, получается, даже и в этой области, а самое главное, в каком-то смысле на ощупь. То есть все равно возникает проблема, пытаемся решить, получается не очень где-то, пытаемся исправить, получаем критику, и в цифровой сфере происходит ровно то же самое, да, причем критика иногда такая, что просто вот мама не горюй. Ну, по сути, ну, своей, да. Да. То есть, вот как вот с белыми списками вот эта история, да, с интернетом. Я с просто списки, на вашем примере.
6: Постоянно туда-сюда. И вот когда мне что-то говорят, я говорю, коллеги, вас слышат. Я вот когда там был наверху, да, то есть у нас просто, у нас нет, слушайте, у нас очень плохо, у нас нет культуры коммуникации с государством.
7: Обратной связи, да.
6: Если вдруг, потому что нет того человека, кто бы вышел и сказал, я вас слышу, да, да, коллеги, мы понимаем, это проблема. Но, поймите правильно, мы, вот, ну, то есть мы такие же, как вы, на все требуется время, да, вот насморк 2 недели, да, или 14 дней, да, то есть с припарками 14 дней, без припарок 2 недели.
7: Давайте пару слов еще, вот интересная тема, китайское приложение WeChat, там 1 миллиард пользователей, в нем заработал российский торговый павильон Rus China Capital, теперь там китайцы заказывают муку, как сообщается. Что такое торговый павильон в китайском приложении, насколько это важно с этой точки зрения? Но все-таки есть же стратегические вещи, мука, видимо, и не только она, с этой точки зрения, ну то есть это некий заход на рынок, это что, или это просто веселая любопытная новость, там в масштабах Китая мало что означающее?
6: В масштабах Китая это вообще ничего не означающая новость. Это новость для нас, что мы все-таки смогли открыть магазин, вещающий на Китай. Это не просто, я вас могу сказать. Дело в том, что это Китай к нам может продавать все, что угодно мимо таможни. Ну, точнее, сейчас они даже чуть-чуть таможенные пошли. Ну, имеется в виду сертификаты, школьная форма. Попробуйте, вот мы сейчас с вами, допустим, сойдем с ума, начнем шить школьную форму и попробуем ее продавать. Нас сразу придут и сразу санэпидемстанция спросит, а где сертификат? что ваша школьная форма не токсичная, нет, и нас сразу посадят. Да? То есть Китай это все нам продает, а если мы обратно, то они нам говорят, нет, так не бывает. Поэтому, во-первых, надо признать, что это хорошо, то есть наконец-то научились хоть как-то туда двигаться, но это, по-моему, просто пиарная хорошая история российского экспортного центра. Какого, не знаю, московского либо российского. Сделали, молодцы. Но, вы знаете, мне это напоминает, когда у нас на ПМЭФ приезжали китайцы, приехал Джек Ма. И меня послали туда разоблачить его. Да? То есть, вот. И я так, меня посадили на первый ряд. ПМЭФ тогда не стоил 2 миллиона рублей. Он стоил тогда, ну, и бесплатно ехал, но все равно это было посильно. Вот, и Джек Ма выступал, рассказывал, какое он счастье приносит всем россиянам, вам, мне, продавая нам вот это все то, что мы и сейчас покупаем там, да. И вот мне дают слово. То есть, он говорит, кому слово, там все тянут руки, я тоже тяну руку, но мне дают слово. То есть, это нормально, да. То есть, я спрашиваю, как же вы, негодяй, а вот мы хотим вам что-то продавать, а вы у нас не покупаете, да. И Джек Ма, надо отдать ему должное. Он мне просто вот, я бы этот урок вынес, и я понял, что надо подходить. И он говорит, как же, мы же ваши шоколадки Алена покупаем. И на этом месте... Я просто мог больше уже ничего не говорить. Да? Я, конечно, мог прокричать еще вслед вот этой безумной толпе, они покупают наши шоколадки, Аленка. Да. Я мог, конечно, прокричать вагон в год, понимаете, да? То есть вагон в год, понимаете, да? Вот, но...
7: Покупают же.
6: Да, а? Ну да, ну и вагон, ну, да. Понимаете? Но, тем не менее, он мне это ответил. Да? Поэтому, соответственно, здесь такая же история. Надо учиться продавать, не надо смотреть ни на что, да, то есть вот просто, ну, есть какие-то, ну, да, в Китае сложно продавать, надо учиться, надо лоббировать своих интересов. Это хорошая новость, но она вот, знаете, как вот, то есть, знаете, изменения в нашей с вами жизни, миллиардные продажи, она не принесет, к сожалению.
7: Ну, вот последняя тема, которую успеем обсудить, это вопрос, тема об электрокарах. Мы как-то давно тоже не говорили, ну, я давно с вами на эту тему не говорил, да, в эфире. Просто поскольку мы периодически к этой теме приходим, возвращаемся к ней и опять от нее отходим, рост в России есть, да, он пока исчисляется единицами, штуками этих самых 231 машина за неделю, это, конечно, ну, это мизер очевидный, но, тем не менее, при всем при этом, вот опять хочется посмотреть на эту ситуацию с точки зрения наполовину полного стакана. Но мы же двигаемся в это направление. Но вот у меня около дома все равно я вижу эти электрозарядные устройства, и я вижу машины, которые оттуда, которые там всегда есть. То есть все равно, ну, медленно, но верно, этот процесс идет.
6: Идет, и уже есть понимание, что в России Москва, Сибирь, Камчатка чистой электроники не будет. Да, ну это бессмысленно. Да? Ну, да. То есть, а прекрасно себе живут гибриды, себя чувствуют. Да? То есть вот прекраснейшим образом у меня

0: электрички нормально могут развиваться. Тут большой вопрос, чьи электрички, сможем ли мы их производить? Ну, вы ответа знаете, я ответа знаю, но я задам эти вопросы риторические, да? Вот, и понятно, что весь мир, скорее всего, вот мы прям просто, вот я вот сейчас с товарищем, он меня регулярно катает по выходным, он ездит на китайском гибриде, прям видно, что это хорошо. Прям вот видно, что это хорошо. То есть ты ездишь на электричке, потом у тебя она от чего-то заключил бензин, а учитывая сейчас, что значит, с бензином перебои, да, то есть как раз ты залил 10 литров, а ездишь как на 50, да, то есть потому что есть еще электричество, ты можешь подзарядиться с колес. То есть я думаю, что за гибридами прям вот оно будущее, прям совсем-совсем. Умудрились в одну машину поставить, и хорошо двигатель внутреннего сгорания, и
1: Как
0: электричка.
1: это
0: Все
1: раньше было
0: счастливы.
1: газ с бензином, да, теперь это электричество с
0: Совершенно
1: бензином.
0: прям вот прям вот оно так прям самое и получается. Мне кажется, что мне даже вот прям я смотрю, вот он катался на чистой электричке, было видно, как водитель напряжен, когда он на чистой электричке, потому что он так посматривает,
1: Ну
0: сколько
1: да, когда
0: осталось
1: сядет.
0: километров, и где вот эта
1: Да.
0: заправка. Да, так вот.
1: Спасибо, Ген Сергеевич. Время наше подошло к концу. Как всегда, чрезвычайно интересно. Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко провел с нами этот час. Оставайтесь на радио «Спутник». Счастливо.

0: Соглашение между Германией и Польшей о военном сотрудничестве. Контекст. Безопасность и эффективное сдерживание на восточном фланге немыслимы без тесного германо-польского сотрудничества. Такими словами, подписание документа сопроводил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Взаимными гарантиями стороны отягощать себя не стали. Разногласия сохраняются. В том числе по вопросу огромных репараций за Вторую мировую войну, которые требует Варшава. Берлин раз за разом отвергает возможность выплаты фантасмагорической суммы в 1 триллион 300 миллиардов долларов. Однако новоиспеченные партнеры договорились проводить совместные маневры, взаимодействовать на Балтике, выстраивать общую систему кибербезопасности и военную инфраструктуру. Европа, испуганная планомерным ослаблением американского присутствия, активно милитаризируется и готовится к войне с Россией. Об этом открыто говорят ее лидеры. Но военное сотрудничество Германии и Польши – особая статья. Каждая из этих стран намерена создать самую сильную армию в Старом Свете. Варшава планирует довести ее численность до 500 тысяч штыков. Берлин почти вдвое увеличить личный состав. Плюс сотни миллиардов на перевооружение.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 часов вечера, в Севастополе, Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ нанесли удар по городу Шебекино Белгородской области. 6 человек обратились за медицинской помощью из-за смерча в Кушве Свердловской области. Кризисная ситуация сложилась во многих странах Европы. Подробности далее. ВСУ нанесли удар по городу Шебекино Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Украинский дрон попал по коммерческому объекту. Ранение получил мирный житель. Мужчина госпитализирован. На месте атаки повреждены остекления здания. Входная группа, также поврежден КАМАЗ. 6 человек обратились за медицинской помощью из-за смерча в Кушве Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. Глава региона поручил главам пострадавших от непогоды территории оперативно ликвидировать последствия. Об этом сообщает департамент информации.

0: миграционной политики. Ранее в местных СМИ рассказали о появлении торнадо в городе Кушва. Повреждены кровли домов, сломаны деревья и опоры линий электропередачи. Выставка картин председателя Содружества русских художников Болгарии Марины Еременко, приуроченная ко Дню памяти и скорби, открылась в Русском доме в Софии. Об этом сообщили в представительстве. Экспозиция, по словам автора, стала не только обращением к прошлому, но и разговором о человеческой памяти, отметили в Русском доме. По словам Еременко, искусство помогает сохранить то, что невозможно выразить цифрами и фактами. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что по итогам переговоров Вашингтона и Тегерана в Швейцарии установлен механизм контроля режима прекращения огня на Ближнем Востоке и управления будущими конфликтами. Венс добавил, что Штаты очень довольны этим результатом и намерены работать совместно с региональными союзниками, включая Израиль и государства стран Персидского залива, чтобы этот механизм сохранялся. В швейцарском Бюргенштоке накануне состоялись переговоры Ирана и США при участии стран-посредников Пакистана и Катара. В понедельник утром иранская делегация покинула Швейцарию. Официальный представитель МИДа Исламской Республики Исмаил Багаи заявил о прогрессе на переговорах. Кризисная ситуация сложилась во многих странах Европы. Регион вступил в период серьезной трансформации существующего политического порядка. Так считает бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Дадон. По его словам, в тенденцию списывается отставка премьер-министра Великобритании и политический кризис в Румынии, где полтора месяца не могут утвердить новое правительство. Дадон уверен, что существующие изменения ждут в скором времени Францию и Германию. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сегодня объявил о своей отставке с поста лидера правящей лейбористской партии. Выборы преемника, по его словам, начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре. Стармер заявил, что останется на посту премьера до избрания нового лидера партии. Военнослужащим Финляндии с 1 июля разрешат носить длинные волосы. Об этом сообщили силы обороны республики. Длина волос, как уточнили финские силы обороны, не влияет на боеспособность военных. Носить длинные волосы распущенными во время службы будет по-прежнему запрещено. Согласно уставу, волосы у военных мужского пола должны быть короткими и аккуратно подстриженными. Обновленный устав вступит в силу с 1 июля. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Всем здравствуйте, Генри Тигранович Сардарян в студии. Меня зовут Алеша Тимофеев. Всем
3: здравствуйте. Здравствуйте, Алеша.
2: Так, ну, во-первых, 85 лет, конечно, день памяти, да, памяти и скорби. Мы помним и скорбим. Ну, что тут скажешь? Чудовищная трагедия. А еще вы знаете, да, что вчера был вот этот день, что там, солнцестояние, и все, да.
3: Теперь все будет опять рано темнеть.
2: Да, чем я дальше, расстроился.
3: Ну, я тоже каждый год.
2: Вроде только лето началось.
3: И вроде ничего и не сделаешь, но все равно обидно.
2: Это правда. Я вчера с вами говорю, у меня дети спрашивают, а это Федька маленький испугался, это страшно. Да ничего страшного. Нет, это же...
3: Нет, если честно, день летнего солнцестояния, такое ощущение, что будут приносить в жертву каких-то маленьких детей, какие-нибудь майи или ацтеки. Но вот звучит страшно. Мне в детстве сказали, что есть такой день. Мне в детстве говорили, что вот сегодня самый длинный день, а дальше уже будет хуже значительно.
2: Но не хуже, а темнее.
3: Хуже, старик. Три часа выходишь с работы, и темно, а из дома ты выходил, тоже было темно. На психику это точно давит.
2: Это правда.
3: Ну, спится лучше. Вот сейчас в 4 утра просыпаешься, хочешь, не хочешь, и не можешь спать.
2: Нет. Я сегодня только уснул что-то в 6, понимаешь, что уже светло
3: это
2: было.
3: Это твой разгульный образ жизни, сейчас не обязательно людям рассказывать.
2: Не, никакого разгульного, просто какой-то дурацкая ночь. И не только у меня, что-то сегодня все жалуются на сегодняшнюю ночь. Ну, вот как такое, какое-то странное. Но действительно, может быть, что-то там какие-то энергии космические, а? Но они же есть, но мы же никуда не можем деться от этого солнца. Америка. допускает возможность разморозки иранских активов. Штатам важно убедиться в том, что они не будут направлены на поддержку терроризма, что бы это ни значило, об этом говорит Джей Ди Винс, вице-президент. Что значит поддержка? В смысле Хамас, Хизбалла или что?
3: Хамас, да, но при как бы большом желании можно, они могут сказать, что вот знаете, мы же считали КСИР тоже не очень хорошая организация, убили руководство неоднократно, поэтому могут сказать, вы его теперь демонтируете, не финансируете. Ну, мне, честно, кажется, что за эти 60 дней не будет соглашения. Там пункты, честно, такие, что ни одна, ни другая сторона их принимать не будет. В особенности американцы не будут принимать.
2: Но ты представляешь, что угрозы все равно продолжаются друг друга. Ну, в смысле, если они не будут выполнять, то мы сотрем.
3: Да. А там еще если один третий товарищ говорит, правильно.
2: Да. Так и надо. Что там, где там этот СПГ, что там, а что там горит? Господи, что это такое? Кто же это мог быть?
3: Не, вот я, понимаешь, поэтому, Леха, я не верю в, как бы это сказать, какие-то мифические прорывы в дипломатии и умение добиваться сделки, когда за этим нет реальной фактуры, ну, не бывает чудес. Ну, если не пришли никакому знаменателю на земле одна страна, а вторая сумела выстоять, отразила американскую агрессию, в любом случае те там до конца не добились целей, но тем не менее она не в том положении находится, чтобы навязать свою волю, это значит в любом случае чисто арифметически будет временная передышка, после которой опять все начнется заново.
2: Слушай, я не понимаю, зачем тогда нужны эти передышки, вот реально, зачем нужен вот этот...
3: Смотря кому, старик.
2: Двум сторонам.
3: Да, иранцам 100% это нужно, потому что им тяжело, то есть тут никто не притворяется, что иранцы сейчас так с наскоку возьмут и Вашингтон захватят, им надо восстановиться, каким-то образом страну привести в порядок, запасы пополнить. Для них это очень важно. Плюс там такие пункты написаны. 300 миллиардов на восстановление.
2: Нет, ну вот разморозка подожди, активов. Сейчас мы к пункту, может быть, отдельно.
3: Для них, я имею в виду, отдельный пункт, им выгодно. Но если вы хотите, то ради бога. Для американцев эта заморозка нужна. Во-первых, потому что это создает катастрофические внутриполитические проблемы. Трампу реально очень тяжело. Я вчера смотрел эфиры, я часто на них ориентируюсь, потому что это самая массовая форма попытки донесения нарративов оппозиционных до населения. Это различные комедийные шоу, которые демократы, ну и там условно антитрамповские силы различные, они ликовали из-за вот этого, что наконец-то закончилось, все хорошо, а среди республиканцев особого ликования в настоящий момент незаметно, и даже есть острые дискуссии с террористом-экстремистом Грэмом и с прочими деятелями.
2: Ну понятно почему, потому что они, значит, все время говорили, что это надо, необходимо, важно и прочее, а теперь оказывается, что да.
3: Поэтому и мы из этого можем сделать вывод, что Трампу это нужно тоже для передышки, но внутриполитической, и раз, и его. Во-вторых, не совсем понятно, ну хорошо, если нет, тогда что? Вот американцы что могут на этой стадии поставить себе в качестве цели? Пока что ощущение, что ничего. И если к этому еще и добавить, что из Израиля уже в открытую звучит, что мы не собираемся признавать, именно от руководства Израиля, я хочу это подчеркнуть, потому что сама израильская пресса говорит в отношении Нетаньяху, что ты сейчас доиграешься с этими всеми критиками в адрес Трампа, потому что в результате политики действующей администрации израильской, сама израильская пресса, эксперты утверждают, что реноме у Израиля сильно за это время подпортилось. И страны в целом относятся не очень положительно к руководству Израиля. И что у него фактически один союзник на весь мир – это Трамп. И его сейчас гасят просто всеми возможными способами. Что ты предатель, ты нас оставил, кепку твою снимаем, она нам больше не нужна, не будем дружить с тобой. И вполне вероятен сценарий, при котором в Израиле будет смена руководства, если так будет продолжаться.
2: Но все равно до конца, ну вот я говорю, значит, если это... То есть стороны понимают, что будет некое возобновление, правильно, эскалации. Ну, через какое-то время.
3: Предполагают, по крайней мере.
2: Да. Значит, это, при этом передышка дает возможности, ну, стать сильнее, что ли, да, перевооружиться, значит, там, подкрепиться и прочее, прочее. Но тогда спрашивается, это как это понимать?
3: Ну, типа... Ну, Ирану надо выжить. Это вот цель очень простая.
2: Я понимаю,
3: выжить.
2: Да.
3: А тем необходимо администрации Трампа, необходимо и израильское руководство не обидеть, потому что оно очень сильно влияет на факт их нахождения у власти и на прочие вещи. Лобби сильнейшее. при этом внутри страны окончательно не пошатнуть собственные позиции, угу. потому что они очень сильно были потрясены вот этими действиями, и подойти к промежуточным выборам хотя бы в каком-то относительно более-менее приличном состоянии.
2: Но 60 дней-то как раз заканчивается, туда еще не будет промежуточных да. выборов.
3: Ну, сейчас у них будет 4 июля, Трамп да. как-то вот очень маниакально лет. Относится к 250-летию собственной страны.
2: Слушай, а я, кстати, знаешь, я с Евстафьевым поговорил, вот с тобой тоже, давай обсудим эту тему коротко. Значит, мой тезис. Чемпионат мира по футболу – праздник для всей страны, который повышает всегда рейтинг руководства. Если он проходит блистательно, значит, интересно, да. классно и так далее. Сейчас это так?
3: В Мексике, да.
2: В Канаде.
3: В Канаде, наверное, да. В Америке просто футболистов за мужчин не считают. Там такое отношение, что в этот сокер играют девчонки в школе. То есть у них пример. Хотя сборная неплохая, там есть хорошие.
2: Классно играют, молодцы.
3: Есть хорошие. Ну, иранцы вчера, кстати, прям зажигали, очень круто играли. Мне понравилось, бельгийцами. Ну,
2: да, эти
3: играли. Играли, играли. Там в момент, правда, пару дронов было над стадионом. У меня младший брат говорит, это что, дроны? Я говорю, да, но не их.
2: Не шахеды, нет. Нет. В защите сборной Ирана три шахеда.
3: Капитан второго ранга.
2: Да, летчик-испытатель. Да.
3: Вот, в Америке, так как отношение... Вот, типа, Супербол... Это событие, 100%. Да, ты понимаешь,
2: я понимаю.
3: Футбол сам по себе, он у них, ну, наверное, это важное событие.
2: Но бабки вкладывают сейчас. МЛС, Месси, значит, все сбитые да. летчики, еще играющие, причем да. классно играющие, все туда.
3: Но
2: стадионы
3: с бейсболом
2: полные.
3: С этим не сравнить.
2: Не сравнить, но есть возможность все равно нарастить. И как бы мы там, понятно, да, не спорт номер один, нет, не, это не так. Но так или иначе, это же туристы, это все равно праздник. Я говорю, все равно это голландские какие-нибудь диаспоры, понимаешь, ты, да, дачи эти всякие, немцы, значит, которые там переселенцы 250 лет назад как раз туда приезжали. Вот для них-то это праздник. И все эти, ну, то есть это же все равно стадион классный в Сиэтле, вот это очень красивый стадион.
3: Ну, у них мощный стадион, да. за 100 тысяч почти все, да, такие да, да. крупные. Нет, я 100% с тобой согласен, что это как событие, это крутое событие, но на конкретно рейтинг руководства, это, мне кажется, существенной роли не сыграет. Трампу вот на UFC, когда у него да. на лужайке было, было очевидно, вот многие говорили, что за бред, ну что он так прицепился к этой лужайке, все. А там каждый боец комментировал первичные мужские признаки, да. Трампа, они преувеличивают. Да, там да, в каждой да. второй хвалил, да, говорил, да, конечно, да. you should have your balls, там да, все, да, вот да, ты да, такой да. вообще... Почему он это делал?
2: Не потому то, что у Обамы даже звучали. Там реально про Обаму же кто-то
3: сказал. Кто-то сказал, что у Обамы жена – это муж, да, и вот в таком ключе. Значит, я в этой связи думаю, что почему так происходит. Потому что Трамп хочет повышать свой рейтинг в конкретных социальных категориях, которые для него важны. Вот в случае с UFC… Почему он так за это зацепился? Потому что его успех на предыдущих выборах был обусловлен тем, что он смог сагитировать молодое мужское uh-huh. население. Голосовать за себя образом альфа-ча такого. Это популярный образ. UFC позволяет ему этот образ создать. Позволяет ли сокер в Америке? Мне сложно сказать, надо будет посмотреть, это интересно. Но сам по себе факт, ну мы помним в 2018 году, когда в России был чемпионат мира, с каким мы все восторгом к этому подходили, потому что именно это было супер символ открытости, притягательности и всего прочего с нашей стороны.
2: Но для Америки, короче, нет, да? То есть никак не на процент...
3: Надо посмотреть, сложно сказать. К концу будет понятно, они, честно, не сильно вкладывались.
2: Да.
3: Я вот посмотрел... На церемонии открытия не могу сказать, что это феноменальная да. красота была, что это для них важно. Я смотрю по новостному блоку, пока что новости, которые в связи с чемпионатом мира там залетели, не пустили сомалийского арбитра, иранцам запретили оставаться, им надо выезжать, заезжать. Болельщиков 15 или 20% в страну не пустили, развернули
2: маму
3: обратно.
2: Маму там чью-то не пускали.
3: Да, в основном значит, в таком ключе звучит. Не могу сказать, что в американской прессе сейчас чемпионат мира на первых этих. Тем более на той неделе Нью-Йорк, Никс, впервые выиграли за там сколько-то 30 лет, по-моему, NBA. Угу. И теперь это вот это вот да. всю неделю главная новость, там, которая обсуждается в медийном пространстве. Там как будто футбола нет. Вот баскетбол, да, сейчас у них там в топ. Кто эти люди, почему они на нас смотрят, Леша?
2: Пришли какие-то люди, молодые, симпатичные люди.
3: Да, да, туристы.
2: Туристы, да.
3: Пришли посмотреть на Алексея Тимофеева.
2: Вот сейчас они, может быть, будут за моей спиной, вы их увидите.
3: Да.
2: Нет, не увидите. Ну, ладно. А, значит, Стармер. Стармер объявил об уходе в отставку. Да-да-да-да. Значит, из партии, надо сказать, да. Уходит из... Что, кому ты машешь там?
3: Китайцам. Мне кажется, это китайцы.
2: Нет, это наши.
3: Наши? Это, да, ну, а почему они нас снимают?
2: Не знаю.
3: Почему. Если наши, то таких, как я, они видят регулярно. Для китайцев я, может быть, и в диковинку.
2: Ну, давай про Стармера. Не будем отвлекаться. Значит, надо туристов. Стармер уходит в отставку с главы лейбористской партии.
3: И, судя по всему, придет вместо него Энди Бёрнем.
2: Будет исполнять обязанности до избрания преемника. Угу. Выборы начнутся 9 июля. Нового главу планируют назначить до возобновления работы парламента в сентябре. Но да, да, как ты сказал?
3: Энди Бёрнем.
2: Бёрнхэм,
3: это я не придумывал,
2: да.
3: даже.
2: Да, есть, да, такой, да, человек. Есть такой. Бёрнмен. Бёрнхэм, да. Бёрнхэм смотрел фильм? Классный Бёрн кино.
3: С этим, с Китоном, по-моему.
2: Да, да, да, да, да, да.
3: Одним кадром снят.
2: Да, который... но там сцена с этими, с барабанами, да. Классная. Значит, Энди Бёрнхэм. Ну, давай сначала, так сказать, Стармер уходит. Что это значит? И значит ли это что-то?
3: Это значит, что Стармер это очередной такой виток в этих европейских элитах, абсолютно нехаризматичных, которые человек приходит к власти, делает одну ошибку за другой, одну ошибку за другой, одну ошибку за другой, забивает вообще все, что угодно на реальные проблемы страны, концентрируется на внешней политике, причем мы знаем, что Стармер прям маниакально был сторонником того, чтобы никаких соглашений с Россией необходимо давить, прессинговать, а у человека у самого вообще поддержки в собственном государстве никакой, как он собирается решать проблемы реальные внутри государства, тоже непонятно. Великобритания вышла из состава Европейского Союза для того, чтобы у них не было проблем с миграцией, которая есть в Европейском Союзе. Теперь они хуже, чем в Европейском Союзе. У Евросоюза порог выше, чем у британцев. И, соответственно, это все накапливалось, накапливалось, накапливалось. Врать здесь, что это, знаешь, вот конкретный Кир Стармер какой-то дегенерат и не справился с задачами. Нет, вся политическая элита вот последних нескольких лет, которые вот премьер-министры сменяют друг друга, они все двигаются в одном и том же ключе. Особых каких-то резких разворотов не было. Но Стармер умудрился совершить еще несколько символических, ярких провалов. Первый был связан с... этим назначением этого деятеля послом в США, который потом оказался замешан в файлах Эпштейна очень ярко. Майкл, я не помню, как его, Соломон, по-моему, звали как-то так. Вот его он назначил послом в Соединенных Штатах Америки, несмотря на то, что уже была информация, что он там может быть замешан, и лучше этим не рисковать. Второе – это абсолютно катастрофические проблемы с миграцией. И когда это одно за другим накапливалось, они с треском проиграли на муниципальных выборах. 1500 депутатов на муниципальном уровне потеряли лейбористы, причем проиграли они партии Reform UK, Найджела Фараджа, который, ну, такой считается ультра... каким-то там маргиналом. Я к этим ультраправый, ультралевый отношусь очень скептически в настоящий момент, потому что этот спектр пропадает постепенно. Но он не является частью мейнстримовой британской политики. И после того, как они проиграли, Стармер сказал, я уходить не буду. А в партии уже начали ему явно на это показ. Министр, значит, там здравоохранения в отставку уходил в знак протеста, еще кто-то. И последний гвоздь в гроб политической карьеры Кира Стармера забили как раз предварительные выборы, на которые не предварительные, а дополнительные выборы. Там получилось так, что для того, чтобы вот товарищ Бёрнхэм мог стать следующим премьер-министром, ему формально надо быть депутатом парламента. А, значит, он на данный момент, до этого момента являлся мэром города Манчестер. Угу. А до этого он занимал, кстати, в кабинете Гордона Брауна очень высокие позиции.
2: Министр здравоохранения.
3: Министр здравоохранения был там, да, на разных должностях работал. И он подал в отставку с должности мэра Манчестера на дополнительных до выборах, одержал победу. И с этого момента уже было очевидно, что никаких вариантов противостоять ему не будет, потому что он заручился поддержкой, говорят, чуть ли не 500 высокопоставленных, значит, членов партии, которые уже там определяли исход этот. И вот теперь мы, видимо, будем лицезреть это изменение. Из того, что поменяется в связи с приходом Бёрнама, первое, это он намного левее, чем Стармер. Он такой за государственное вмешательство, за, значит, здравоохранение, такой бы очень с сильной долей государства. Ну, социалист. Одним словом. Одним словом, румын. Говорил в фильме про то. Вот он из этой серии. Но поменяется там что-то на внутреннем пространстве, потому что в вопросах внешней политики, я думаю, не поменяется ничего. Угу. Потому что это не их ума дело. Там работает разведка, работает корона и более преемственные структуры такие.
2: Я бы любопытно, что, значит, в статье в известной электронной энциклопедии, когда на русский переводишь, ну, в смысле-то вот этот Google Translate включаешь, значит, начало карьеры, тут Бёрнам, первая парламентская карьера в правительстве, а потом коричневый кабинет. Коричневый кабинет.
3: Браун
2: совершенно верно. Да. Это смешно.
3: Ну, это зависит, конечно, от результатов работы.
2: С 15 лет в политике, в 15 лет пришел в лейбористскую партию Бёрнам, между прочим. Ну, то ты, так сказать, с 15 лет,
3: вот
2: да, но
3: активист,
2: раз, видимо.
3: Последний раз,
2: так,
3: когда напился, он, да, так Киру Сарпнеру говорит, с 15 лет,
2: да. Рванул рубаху.
3: А там татуха еще.
2: Да, но тем более в Манчестер, наверное, МЮ, да, Красные Дьяволы и все такое. Но для, так сказать, вот какой-то для мировых политических процессов вот эти перестановки.
3: Ничего не поменяется.
2: Ничего не
3: вообще
2: поменяется.
3: Ничего. В Британии за это время сменилось уже 6-7 премьер-министров. И консерваторы были, и лейбористы. И печенеги.
2: Да, да, да. И половцы, да, кого там только не было. И даже эта женщина, которую уже все забыли, которая танцевала так, что это невозможно разглядеть, но имя ее забыли. Тереза Мэй, господи, Тереза Мэй, да.
3: И ничего не меняется, потому что внешняя политика там определяется намного более глубинным государством, чем эти достаточно поверхностные деятели, которые каждый год-полтора... Вообще для Британии не очень характерна эта ситуация. Это вот то, что сейчас там происходит, это чисто итальянская история. Mm-hmm. Вот в Италии...
2: Когда один другого меняет...
3: Я на тот момент, когда я писал еще кандидатскую, это был год там 10-й, 11-й, 12-й, средний срок нахождения премьер-министра у власти в Италии составлял 8 месяцев. Mm-hmm. Вот человек пришел, 8 месяцев, только кабинет, там секретаршей познакомился, повесил там сзади портрет свой или чей-нибудь, и все, вот через 8 месяцев ушел. И это нормально было. Почему? Потому что в Италии правительство ничего толком и не решало, замминистра обычно оставали, а ключевая власть в регионах, у провинции, вот главные вопросы решались там. Но Британия не такая страна, там очень устойчивая была политическая система, традиции.
2: Да.
3: Но сейчас это уже реально превращается в какую-то абсолютно банановую версию политики, где человек пришел, наобещал там, уж лезет в какие-то геополитические интриги, все что угодно, а не может обеспечить себе хотя бы 20% внутри страны. Это... И главная причина в чем, я объясню, почему так получается. У любого кризиса всегда есть вполне политического, есть вполне конкретное объяснение. Наличие запроса, который не удовлетворяется, или наличие силы, которая готова удовлетворить запрос, но не пускают. Вот конкретно в Великобритании этот Reform UK, это объективно, если бы там было голосование простое, где вот сколько процентов у населения имеет та или иная сила, столько мест в парламенте она и получает. Reform UK, если бы не выиграла, то была бы второй точно партией в стране. А у нее мизер. Почему? Потому что система голосования, нарезка избирательных округов, система распределения мандатов, она такова, что совершенно не важно, сколько человек за тебя голосует. Важно, как эти голоса распределяются по округам. Там система голосования мажоритарная, и как результат население за одну партию, а формальная система голосования эту партию к власти не пускает.
2: А король Севера у него еще погоняло, простите за предложение. Логический термин. Король Севера, потому что во время COVID-19 мощно отстаивал интересы северной части Великобритании, отстоял
3: против Лондона,
2: в том числе там инфраструктурные всякие вещи, общественный транспорт и прочее.
3: Но он, так как левак, то у Тони Блэра тоже у них позиция была, что Великобритания должна децентрализовывать власть. Угу. В Британии это называется деволюция, то есть распределять власть из центра в регионы максимально.
2: Слушай, а можем предположить с тобой, что монархия в Британии кончится?
3: Не, наоборот, мне кажется, вот на фоне всего этого бардака только она и будет оставаться. Знаешь, если у тебя... В Италии же так произошло. Из-за того, что после Сильвио пошла чехарда, единственный популярный политик в стране – это президент республики, который формально ничего не решает, но вот он такая совесть нации, и он всегда есть.
2: Но тут же просто, понимаешь, еще всякие вот эти процессы, там, миграция, деньги, значит, налоги и прочее. А что это значит? А это значит ровно, как это, верхи не могут низы не хотят, потом расслоение чудовищное на богатых и бедных, и, конечно, этот говорок, значит, кокни, всех уже поддостал, может быть, что-то пора сделать, может быть, кирпич оружия пролетариата.
3: Я за. Любой пожар, который захватит, я ненавижу. Вот я когда там был, я до этого был уверен, что я прекрасно говорю по-английски. Я с американцами, со всеми. Я поехал читать лекции в Оксфордский университет. И если я говорил с людьми с высшим образованием, мы прекрасно общались, я хотел купить сэндвич какой-то, ну, хоть что-то поесть. Я подхожу, спрашиваю, я понимаю, что это вопрос. Я говорю, да. Ну, что ты имеешь в виду, я не предполагаю даже. Поэтому давайте, берите, кто бы ни был, Бёрнем будет, кто бы ни был, берите виллы, выходите, жгите вообще все, что попадается вам под глаза. Британия должна быть охвачена огнем революции.
2: Я вчера просто, мы гуляли тоже с семьей, и я встретил мужика, который мимо проходил, он говорил на русском вот так, как ты говоришь, значит, про этот ковид, Вот, и все, главное, все его поняли, да, это было вот тоже очень... Так, друзья, прерываемся. Пожалуйста, Телеграм, ВКонтакте, Рутюб, Радио Спутник, присоединяйтесь.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
3: Мне кажется, что ты...
4: Это проекция.
3: Но я хочу...
4: А это зацикленность на себе.
3: Нет, дело не в этом.
4: Вытеснение и отрицание.
3: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
5: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. 18 человек, в том числе подросток, получили ранения в ДНР из-за атак ударных дронов ВСУ. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. Мэр Горловки Иван Приходько ранее рассказал, что в результате сброса взрывчатки с украинского беспилотника в Калининском районе города был поврежден пассажирский автобус. Кроме того, ночью во время тушения пожара на открытой территории вследствие повторного удара по пожарной автоцистерне ранение получил сотрудник МЧС. 6 человек обратились за медицинской помощью из-за смерча в Кушве Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. Ранее в местных СМИ рассказали о появлении торнадо в городе. Повреждены кровля домов, сломаны деревья и опоры линии электропередачи. Экстренные службы ликвидируют последствия стихии. В Кушве введен режим повышенной готовности. Вице-спикер Сената Польши Михаил Каминский вернул две украинские награды. О своем решении он сообщил в письме на имя посла Украины в Польше Василия Боднара. Каминский отметил, что не может далее хранить у себя эти награды, так как высшие органы власти Украины и значительная часть политической элиты до сих пор не решились однозначно осудить виновников Волынской трагедии массовых убийств граждан Польши. На прошлой неделе президент Польши Карл Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши Ордена Белого Орла за героизацию деятелей украинской повстанческой армии, запрещена в России как экстремистская организация. После этого от польских наград отказались ряд украинских политиков. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Индию, где пройдет встреча высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Как ожидается, участники мероприятия обсудят пути усиления координации государств БРИКС, условия формирования прецентричной архитектуры международных отношений, а также отдельные вопросы международной и региональной безопасности. По данным пресс-службы, во вторник у Шойгу запланировано несколько двусторонних встреч с главами делегаций ведущих стран БРИКС. Сборная Аргентины по футболу обыграла команду Австрии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Встреча прошла в Далласе и завершилась со счетом 2-0. Дубль оформил Лионель Месси. Он забил с 18-й и 18-й мячи на чемпионатах мира, обойдя немца Мирослава Клозе и став лучшим бомбардиром в истории турнира. Сборная Аргентины единолично возглавила группу и гарантировала себе выход в плей-офф. В заключительном туре группового этапа сборная Аргентины сыграет с командой Иордании, а сборная Австрии встретится с командой Алжира. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в начале часа.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Мировая политика с Генри Сардаряном.
6: Продолжаем прямой эфир. Все по-прежнему тут. Генри Сардарян, Алеша Тимофеев. Всем еще раз здравствуйте. Так, любопытно еще, ну давай закончим разговор про этого будущего. Но это же еще ничего не известно. Будет ли он, не будет ли.
7: Дёрнан будет точно. Я думаю, железно. Там, ну, если у него такая поддержка, значит, ее нет других там вариантов.
6: А ты знаешь, что в нем отличительная еще какая одна черта? Помимо того, что он король Севера и работал в коричневом кабинете, есть еще одна черта. Он католик. Он католик. Он закончил, во-первых, католическую школу, сам себя называл не очень религиозным, но так или иначе. Все равно.
7: Вот этого факта я не знал.
6: Да, вот это важно.
7: Здесь-то его могут и, конечно, того и не пустить.
6: Да?
7: Не, ну я думаю, это серьезный фактор. Все-таки в Британии англиканскую церковь возглавляет монарх. И премьер-министр, который придерживается взглядов, при которых он не признает, что его монарх возглавляет его церковь, это первый такой.
6: Бёрнам говорит, что его жизнь сформировали Эвертон, футбольный клуб,
7: так. Лейбористская... Эвертон же из Ливерпуля.
6: Вот, понимаешь, удивительно.
7: Это извращенец, он
6: какой-то
7: явный.
6: Возглавлял
7: трансгендер культурный.
6: Да, не традиционалист. Значит, Лейбористская партия и католическая церковь сам не называет себя религиозным, позволяет себе критиковать Ватикан за излишнюю консервативность и недостаток открытости. Но при этом тепло отзывается о папе римском Франциске, с которым он лично встречался. Но это еще тут, так сказать, еще было.
7: Вот человек живет в Манчестере. А болеет за Эвертон. Это вот человек живет в Москве и болеет даже не за «Зенит», а за «СКА» петербургский. То есть за вторую команду, которая и, там еще и посадочная.
6: За «Тосна».
7: Или «Тос», да. Вот. Да. Что за такой, не пойму.
6: Ну, не знаю. Вот такие они есть.
7: Вот от таких людей можно ждать чего угодно. Мало того, что британец, еще и с такими какими-то извращениями.
6: Нет, да. А, знаешь анекдот, да? Я не знаю, он не очень политкорректный, про как в Ирландии ночью идет мужик сзади, вот пистолет, ему говорит, ты кто, католик или протестант? Тут думает, господи, сейчас скажу, протестант, там католик, значит, и зарежет там. Если скажу протестант, там католик. Если скажу католик, а там протестант. Он так хитро говорит, иудей сзади. Машалла, я самый счастливый мусульманин во всей Ирландии.
7: Это был последний выпуск передачи.
6: Почему?
7: Мировая политика.
6: Почему? Это, ну, анекдоты.
7: Да,
6: так,
7: ну, смешно.
6: Да.
7: Смешно.
6: Что тут у нас еще из новостей? В Германии призвали Мерца, значит, последовать примеру Стармера. АДГ призывает Мерца последовать примеру Стармера и уйти в отставку. Но как будто бы тоже не очень логично, потому что мы помним, что сама партия Мерца тоже не очень была довольна, потому что рейтинг Мерца ниже его собственной партии. А тут как бы АДГ...
7: Ну, в случае с Мерцем чуть-чуть сложнее это сделать, потому что законодательство Федеративной Республики Германия предполагает, что если за вчерашний день ничего не поменялось, что канцлер ФРГ для того, чтобы можно было ему объявить, вот им недоверие, или он ушел, должна быть одновременно с этим предложена кандидатура, у которой уже есть большинство. В настоящий момент сложно сказать, кто такой кандидатурой может быть. У Мерца абсолютно уничтоженный рейтинг.
6: А нулевой. У ХДС?
7: У ХДС он пока что держится, нельзя сказать, что альтернатива для Германии берет большинство, но если выборы объявить завтра, ситуация может сильно поменяться, потому что поведение людей в спокойный период, во время выборов, в зависимости от наличия или отсутствия там, ресурсов у различных сил, он очень сильно меняется. А АДГ безальтернативно наращивает поддержку, и пока что за это время не было тренда на снижение. У ХДС тренд на снижение, но он еще не дошел до критически низкой точки. Конечно, для ХДС было бы разумнее сменить. Вообще, если не позвали бы их консультировать с политтехнологической точки зрения. Главная трагедия и проблема этой партии заключается в том, что она сама создала альтернативу для Германии. Вот на политическом спектре представим, что есть общество, у какого-то процента всегда запрос на большее вмешательство государства, у какого-то там на левые, да, какие-то вещи. Какая-то часть зациклена на экологии, на этих темах, их поменьше, но они есть. А вот те, кого обхаживала очень правая партия ХДС, она сама их покинула, бросила и решила бороться за электорат, который левее, чем ХДС. Начала уходить влево. Это началось при Меркель в первую очередь. Она начала уходить влево, и по мере того, как они уходили влево, справа освобождалось пространство, которое эти люди не понимали, а нам за кого голосовать. Вот мы раньше голосовали за ХДС, потому что это христианский демократический союз. Теперь наш же лидер говорит, это не христианский демократический союз, это просто ХДС. Это вот до ЛДПР они придумали, вот это, что не надо нас расшифровывать, мы такое слово. Освободилось это пространство. Какое-то время прошло, люди видели, что не собирается ХДС играть на том поле, где до этого играли. Появилась альтернатива для Германии, которая в чуть-чуть более радикальной форме, но заняла позицию, никакие они не ультраправые, там, я не знаю, популисты, еще что-то. Это просто правая политическая партия. А ХДС ушли ближе к центру, значительно больше к центру. И для того, чтобы победить альтернативу в каком-то виде, им необходим такой лидер, который будет проводить правую повестку внутри государства. Не угрожать войной России, не говорить про там, призыв военный, про инвестиции в ВПК, еще что-то. Нет, им нужна правая повестка внутри страны, потому что людям там страшно. Из-за миграции, из-за проблемы с экономикой, и с бизнесом, и с прочими вещами.
6: Но сложнее, короче, да, так подытожим, сложнее канцлеру ФРГ подкинуть, чем премьер-министру в Великобритании пост. Сложнее. Так, да. Значит, еще в Европу и в отношении Трампа и Мелони.
7: Тоже
6: любопытно. Да, все видели, я думаю, этот видосик, который запилила Джорджа Мелони. Ну и, в принципе, так сказать, вот такой некий вызов. С одной стороны, я думаю, что это тоже так просчитано. То есть нельзя сказать, там, что это, так сказать, она вот как-то вспылила, приняла эмоциональное решение и так как бы наехала на Трампа. Нет, я думаю, что, в общем-то, такие женщины или там такая политика может даже понравиться Трампу, понимаешь? То есть некий такой вызов.
7: Ну, Трампу-то понравится может, вообще широкий спектр женщин. Мы правда, знаем это, его вкуса.
6: Да. Ну и как нет, Мелони в них не подпадает, но я имею в виду с точки зрения политики, то есть нет такого у тебя ощущения, что это
7: ну, может смотри, даже... чисто если...
6: Милые бронятся, только тешатся.
7: Да, у меня, вот вчера у меня был мой очень хороший друг Игорь Пеличари и говорил свою точку зрения, что это мягкий договорничок. Такой. Ну, давай по фактам. То есть я не могу знать всего, что происходит кулуарно. Mm-hmm. Это не вопрос знания, это вопрос веры. Yeah. А вот из того, что мы знаем. Значит, есть Джорджия Мелони, первый премьер-министр после Берлускони, который достаточно долго удерживает власть, и у которой устойчивое количество голосов самостоятельно. Вот 30% у нее самой есть. Это много, если сравнивать с там, всякими Джентилони, Монти, Конте и прочими. Это много, нормально. У нее достаточно устойчивая коалиция была. Если Виктор Орбан занимался вот этим баловством задолго до Дональда Трампа, то есть он его не Трамп создал, если Роберт Фицо тоже достаточно с историей политический деятель в Словакии, альтернатива для Германии пользуется поддержкой Трампа, но она не дублирует его позицию. Вот Джорджия Мелони – это детище Трампа. Вот когда были различного рода CPAC, там Heritage Foundation и прочие деятели вот правого толка и организации правого толка, которые отвечали за взращивание этих правых лидеров, Мелони – это их птенчик такой, который вылетел из этого гнезда.
6: За счет чего, кстати? Тогда же их много было, и Сальвини, я помню, этот приезжал.
7: Я объясню, в чем их разница.
6: В первый срок Трампа, как его звали, Беннон приезжал в Италию,
7: да.
6: Значит, в первый срок
7: Трампа. Он выбирал
6: из местных правых.
7: Выбрали
6: правых, да.
7: Джорджу Мелони по двум причинам. Сальвини совершил чудо со своей политической партией, потому что партия Лига, она в изначальной версии называлась Лига Севера, да. И ставила своей целью отделение Севера от Италии и создание Великой Падании, такого вот государства. Да? Ненавидели южан, говорили, что на юге живут африканцы, и вообще это не Италия и так далее и тому подобное. Очень были успешны в северных регионах, в особенности в Милане, Венето и вот в этих местах. На юге никак в жизни не собирали голосов. Сальвини превратила это из националистической партии партии Севера в общеитальянскую правую партию. Нет, «Пять звезд» — это отдельная партия, «Чинкве Стелле», да, там был Беппе Грилло. А Сальвини сделал из этого национальную партию «Лига». Она перестала быть «Лигой Севера», стала просто «Лигой». Но чисто идеологически Сальвини, на мой взгляд, это суперфактурный, очень крутой политический деятель, который проиграл Джорджо Мелони в смотринах на роль лидера правого толка в Италии. Мелони, не скрывая этого, фактически основала неофашистскую политическую партию в Италии, которая, в принципе, считает себя преемником традиций правого толка, ну, явно намекая на Муссолини, проводя политику, которая ссылается символически на него. Но на самом деле ее отличие от Сальвини в том, что Сальвини настоящий, а Мелони является аватаркой, это симулякр правого политического деятеля. Все, что Мелони обещала до выборов, оказалось абсолютно ничем после выборов. Сальвини, когда был вице-премьером, он пообещал решить проблему миграции, и когда он в тот срок еще был вице-премьером, он в действительности, я помню, я тогда еще ездил в Италию, с разницей в несколько месяцев я приехал и увидел, что в Риме просто перестали существовать эти палаточные лагеря, в которых жили эти африканцы и не очень подобающе себя вели. Он с этим разбирался жестко. Была даже такая информация, что как он с этим разобрался, он сказал, что мы, так как страна демократическая и не можем себе позволить какие-то нарушения, он поехал в Ливию, говорят, заплатил какие-то деньги бригадным генералам местным за то, чтобы они... расстреливали корабли, которые выплывают в сторону Италии. То есть не давали туда выплывать. Но почему он это делал? Потому что это бизнес. Он прям показывал. Я понял, что он получит сумасшедшее количество голосов. Когда во время одних выборов он просто написал, сколько человек въехало в Италию, сколько из этих людей осталось в Италии, уехало в другие страны, и сколько из оставшихся на самом деле политические беженцы. Это была там десятая доля процента. Все остальные это просто за бизнес, за деньги приехали туда каким-то образом обустраиваться. И выбрали тогда Мелони. Она, безусловно, харизматичная, яркая, и у Мелони есть то, к сожалению, мы помним, с тобой это обсуждали, что в современной западной политике из-за наличия социальных сетей, из-за того, что все документируется, бесконечно используется, человеку без истории намного проще сделать политическую карьеру, чем человеку, который долго находится в политике. Сальвини в политике находится с подросткового возраста. Он делал много разных заявлений. Что-то сейчас всегда можно достать из того, что было 15 лет назад. А Джорджа Мелони один раз была министром по делам молодежи.
6: Да, и сказать, на русский марш ходил?
7: Да. Ну, ходил. Ну, виноват.
6: Было.
7: Ну, из этой серии. Ну, он один раз пришел в майке с Путиным на заседание Европарламента, ему это часто припоминают с тех пор. А у Мелони такой предыстории не было. Вот ее начали раскрутили, она возглавила Италию, и дальше наступил ключевой момент, их было два. Первый момент – это конфликт Трампа с Папой Римским. Джорджа Мелони не может позволить себе конфликт с Папой Римским, потому что Джорджа Мелони живет в стране, в которой у Папы Римского очень высокий рейтинг, и в которой он обладает огромным политическим влиянием и прямой конфликт. Ну, скажем, леваки могут себе позволить. Представитель правого крыла, если поссорится с Папой Римским, ну, какой же ты тогда правый, о чем речь? Хотя зачастую Ватикан сильно критикует правых, и они не пользуются формальной его поддержкой, ну, пойти на прямой конфликт в стране, где 14% населения каждое воскресенье ходит на мессу. Это как бы серьезная цифра. А себе позволить не может. А второй конфликт был из-за Ирана, потому что Трамп говорит, ну что, давайте, включайтесь, мы же вам это. И Мелони, у него был катастрофический, у итальянского населения был страх, что их сейчас втянут. Боялись они двух вещей. Первое, наплыв беженцев в Италию. А второе – это террористические акты на территории Италии, тем прямо обсуждалось сильно. На нее было большое давление, она решила с этой темы аккуратно соскочить. Трамп это запомнил. Вот то, что Макрон ему не будет помогать, у него вообще сомнений не было. И то, что от Педро Санчеса хорошего не жди, он же социалист, это тоже. И Урсула Кая – это вообще не обсуждать. Но что ты? Вот мы же тебя вскормили, я тебя своей титькой вскормил, говорит Трамп, а ты меня вот так вот взяла и, значит, опрокинула. И понятно, что этим и была вызвана реакция такая жесточайшая, на самом деле жесткая, с оскорблениями. Говорит, она это ругала, она умоляла меня с ней сфотографировать. А это она говорит, итальянцы никогда не умоляют, не ври. И вот в таком ключе в настоящий момент выигрывают оба. Трамп за счет этого показывает. Очевидно, что он же все, что делает, это опирается на какую-то социологию внутри США. И мы не понимаем, нафига он такие вещи делает, что он такие постит картинки, почему он такие фразы говорит, еще что-то. Вот очевидно...
6: Слушай, а роль маленькой Италии сейчас в США, она существенная или нет?
7: Типа итальянской диаспоры?
6: Ну, да, да.
7: Ну, а итальянцев огромное количество, мы зачастую даже не задумываемся, что Руди Джулиани итальянец, Майк Помпео итальянец, и их вообще много. Но они не организованы так, как еврейская диаспора, греческая, армянская, вьетнамская, кстати, диаспора там тоже достаточно мощная считается. Вот. Говорят, что прибалтийские вот, страны обладают серьезными ресурсами.
6: Серьезно?
7: Ну, говорят, что да, у них какой-то есть там потенциал, они очень организованно работают. Итальянская не сильно, потому что итальянцы очень сильно интегрированы в это общество и минимально связаны
6: как бы
7: с самой Италией как с государством. Есть очень суперская серия в «Клан Сопрано»,
6: да,
7: сериале,
6: конечно,
7: когда
6: да,
7: они
6: когда,
7: едут да, в Италию в надежде, конечно, что сейчас увидят свою историческую родину, в итоге разочарованно возвращаются обратно.
6: Да, так, что тут у нас еще? Давай, у нас этого нет. Нужно это тут Польша-Киев, но я бы, знаешь, там все понятно, с одной стороны. Тут любопытнее, конечно, Киев-Беларусь. Вот интересно, так сказать. Мы слышим, уже дважды прозвучали угрозы со стороны Зеленского в адрес Беларуси и Лукашенко. Хамоватый тон. Если они не уберут, значит, там военную инфраструктуру, помогающую России, то это сделает типа украинская армия. Вообще звучит грубо, хамовато и угрожающе.
7: Угу.
6: Стоит за этими угрозами какая-то, ну, так сказать, простите за тавтологию, реальная угроза, да? Или это что такое, попытка взять там на понт, как говорится? Что это?
7: Ну, я стараюсь серьезно относиться к любым угрозам, потому что самое простое сказать, да что они сделают,
6: да,
7: господи,
6: да,
7: я тебя умоляю. Ну, надо понимать, что эта эскалация, она может привести к непоправимым последствиям, потому что в соответствии с обновленной, значит, концепцией, да, нашей стратегии, связанные с ядерными вооружениями, нападение на Беларусь, Россия рассматривается как нападение на Российскую Федерацию, а угроза суверенитету Беларуси, то есть надо понять, что угроза суверенитету России – это одна тема. То есть там обстрелы, еще что-то у нас всех вызывает жуткое злость и раздражение, но угрозы суверенитету в настоящий момент не представляют. В случае с Белоруссией можно за угрозу суверенитета воспринять а, что
6: но
7: угодно.
6: Можно и не воспринять.
7: Можно и не воспринять. И б – ну, как бы, я сейчас приведу апокалиптический сценарий такой. Дай бог, чтобы ничего этого не случилось, все было хорошо. Но когда мы говорим про то, что, значит, Украина что-то сделала в отношении России, а Россия в ответ ударила ядерной бомбой, это как будто бы вызывает такое ощущение, что, а что, у России уже других вариантов никаких не осталось, она не могла себя защитить и ударила вот так. А вот в случае с Белоруссией, ну, это вот союзник России. Россия вписалась за своего союзника, нанесла подобный удар. И вроде как она не за себя его нанесла. А при этом эскалация была, удар был нанесен, и, возможно, после этого это вызовет охлаждение.
6: Два момента важных, как мне кажется. Значит, во-первых...
7: Ну, извини, сейчас пока скажешь. Вот зачем Зеленскому это провоцировать?
6: Да, вот.
7: Я клянусь, это сумасшествие в его
6: случае.
7: Втягивать
6: верно.
7: В конфликт
6: еще одну страну. Будет ли это воспринято, что это втягивание еще одной страны, значит, в конфликт. Я даже не про линию фронта, которая там увеличится, и не про армию белорусскую, которая должна будет включаться в конфликт. Я про восприятие со стороны. Ну, понятно, Россия, Беларусь – союзные государства. Вот с точки зрения европейцев, если Зеленский, не дай бог, конечно, мы не желаем, мы стучим и сплевываем, значит, это что не надо уже, и так достаточно широкий конфликт, чтобы ему расширяться еще больше. Но если все-таки такое произойдет, как это может быть воспринято со стороны Европы? Вот это будет считаться типа актом агрессии, нападения на суверенное государство?
7: Что, у меня ощущение, что нет, я думаю, нет. Потому что вот он сделал заявление, вот смотри, мы сидим, не просто с бухты-барахты, ни с того, ни с сего. Вот Зеленский стоит и говорит, так, я даю неделю, значит, Беларусь, если она это не сделает, мы это сделаем сами. И второй раз выступает. Если бы прозвучали заявления из Вашингтона, Лондона, Парижа, Берлина, хотя бы одно, да, вот хотя бы, я не знаю, ФРГ сказал бы, мы считаем, что вот не надо эскалировать, а Беларусь призываем мирным путем эти вопросы, ни одного заявления.
6: Значит, Европы нет, но мы знаем, что у Александра Григорьевича есть личный контакт, в том числе с Трампом, это... и Си, например.
7: Железно. Тоже. Публичная реакция нужна, чтобы показать, что они не одобряют этого всего.
6: Бро, ну когда с Орбаном была история, тоже публично никто не вписывался. Да, приезжал к нему потом там, кто там, Дивенс или Рубио тогда к нему приезжал перед выборами там поддержать. Но это не сыграло вообще ничего, и тоже не было сказано ничего. Хотя та угроза там вообще личная, там мы знаем, где твоя семья.
7: Так вот, а это же об этом и говорит. Ну, так вот, это ровно та же параллель, что они к этому отнеслись вполне нормально. В итоге Орбана нет, а Зеленский есть. Вот об этом речь. Что если бы была коллективная реакция от ЕС, что, товарищ Зеленский, ты там, пожалуйста, себя утихомирь немного, нельзя так разговаривать со страной членом Европейского Союза, допустим. Потому что у нас хороший, он плохой, мы, значит, коллективная у нас там внешняя политика, единая линия, все, и все прочее. Этого не было. И здесь этого нет. Ни одного заявления о том, что не надо втягивать другие страны, значит, они заинтересованы в каком-то виде. Заинтересованы из-за того, что, втянув Белоруссию, можно будет сказать, что теперь Польша не может чувствовать себя в безопасности, и она напрямую входит в конфликт. Или прибалтийские страны теперь перекрывают Сулакский коридор и вот таким образом входят в конфликт. Но им явно нужна сейчас дальнейшая эскалация. Иначе бы ему дали по шее и сказали бы, сейчас что не до этого. При всем уважении к экспертам, которые говорят, что нельзя говорить, что Зеленский вообще марионетка. Все понятно. Если все вооружение, которое ты получаешь, все снабжение, это все поставляется из другой страны, то именно она и заказывает музыку. Ты не можешь делать все, что хочешь, и при этом требовать, чтобы тебе что-то поставляли. Поэтому, если они поставляют, ему слова не говорят поперек, а он продолжает эти угрозы, значит, есть некая линия на втягивание Беларуси в этот конфликт.
6: И еще вот тут, конечно, позиция. Пока нет реакции со стороны Беларуси на...
7: Не было.
6: Вот это тоже обращает на себя внимание.
7: Абсолютно. И с нашей стороны, вот Мария Владимировна, по-моему, Захарова прокомментировала, но более высокого уровня комментариев я пока не слышал. Ощущение, что пока вот пристреливают, что это вообще, к чему это, чтобы не эскалировать лишний раз.
6: А какая должна быть вот правильная реакция со стороны Беларуси?
7: Со стороны Беларуси заявление должно быть о том, что это, значит, суверенная территория Беларуси. Мы оставляем за собой право на своей территории делать все, что угодно, и это никоим образом, допустим, не наносит никому вреда. Либо они могут... Я просто не рассчитываю на то, что Лукашенко скажет, что Россия наш союзник, и мы с ней до конца. Понятно, что он будет проводить такую линию, чтобы не вызвать эскалацию со стороны американцев.
6: Он, значит, для своей страны скажет, да, делает тоже все. Он говорит, мы никогда не втянемся в эту войну. Да, это его заявление несколько раз.
7: Он скажет, мы это наша территория, мы на нашей территории, шантажировать нас не надо, мы на шантаж не поведемся. Со стороны России, мне кажется, заявлением было бы, что напоминаем, что в соответствии с ядерной доктриной угроза суверенитету Беларуси будет рассматриваться как угроза суверенитету Российской Федерации. Все, точка. Больше ничего другого, я думаю, говорить здесь не
6: стоит. Вот смотри,

0: прокомментировал договоренности.
1: Сказал, что нам нужна победа, а не договоренности, да, в Анголе.
0: Ну, на этом, наверное, поставим многоточие. Да, поставим многоточие. Скажем нашим дорогим слушателям спасибо. Что-то мало вопросов было, ну ладно. Спасибо вам большое, дорогие слушатели. Вы никуда не отключайтесь. Евгений Тиграч Сардаряна тоже говорим спасибо.
1: А Алёша Тимофеев был в эфире. Легенда северо-македонской журналистики.
0: Почему северо-македонской? Почему не южно-македонской?
1: Южно-македонская не суверенная территория. Она в составе Греции.
0: А
1: ты независимый человек.
0: Это правда. Все, друзья, вернемся.

0: знать за 90 секунд. Кошки – существа загадочные и парадоксальные. В Древнем Египте их считали хранителями тайн, проводниками между мирами и даже воплощением божественного начала. Они обладают выдающимися способностями. Например, выживают при падении с большой высоты. Все дело в рефлексе выпрямления. У кошек есть врожденный рефлекс, позволяющий им разворачивать тело в воздухе так, чтобы приземлиться на лапы. Это помогает распределить силу удара. Еще и суставы у кошек крепкие, а скелет гибкий. Он действует как амортизатор. Удар в момент приземления поглощается. Во время падения кошка может распластаться, увеличив площадь поверхности тела. Сопротивление воздуха при этом возрастает, что снижает конечную скорость. Малый вес также способствует выживанию. Сила удара при падении для кошек гораздо меньше, чем для более крупных и тяжелых животных. А вот падать с малой высоты, наоборот, очень опасно. Несмотря на врожденную способность переворачиваться в воздухе и приземляться на лапы, при падении, например, со второго этажа, кошке просто не хватает времени на мгновенную реакцию и стремительный разворот. Полученные ушибы, переломы, стресс и болевой шок от травм могут привести к самым тяжелым последствиям.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 часов вечера, в Самаре и Ереване полночь. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Десятки кровель зданий, 7 автомобилей повреждено в Кушве и Свердловской области из-за смерча. Порядка 300 участков потоплены в Оренбургском Бугуруслане. Акция «Свеча памяти» прошла на территории одной из православных церквей в центре Бейрута. Подробности далее. Более 60 кровель зданий, 7 автомобилей повреждено в Кушве и Свердловской области из-за смерча. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. Ранее за медицинской помощью обратились 6 человек. Организован пункт временного размещения для жителей, чьи дома пострадали. Ранее в местных СМИ рассказали о появлении торнадо в городе. Повреждены кровля домов, сломаны деревья и опоры линий электропередачи. В Кушве введен режим повышенной готовности. Более 300 участков потоплены в Оренбургском Бугуруслане. Продолжается эвакуация жителей. Об этом сообщает правительство региона. Власти Оренбургской области сообщали, что июнь стал самым дождливым месяцем за последние 26 лет в регионе. Местами за сутки выпала трехмесячная норма осадков. Режим ЧС ввели в городе Бугуруслан. Правительство области сообщает, что открыты пункты временного размещения. Акция «Свеча памяти» прошла на территории одной из православных церквей в центре Бейрута в память о скорбной дате начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Участники зажгли 1500 свечей, из которых выложили изображение вечного огня и надпись «Ливан помнит». Акция прошла рядом со старым кладбищем, где похоронены более

0: 25 российских соотечественников, включая потомков известного художника Валентина Серова. США хотят усилить проверки инспекторами МАГАТЭ ядерных объектов Ирана. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Венс по итогам переговоров Вашингтона и Тегерана в Швейцарии. Он не объяснил, каким образом Штаты намерены усилить проверки, но утверждает, что это требуется для гарантии, что Исламская Республика никогда не сможет иметь ядерное оружие. Официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи, в свою очередь, заявил, что Тегеран продолжит взаимодействовать с МАГАТЭ по прежним принципам. Правительство Польши Владимир Зеленский не пригласили президента Карла Навроцкого на конференцию по Украине, которая пройдет в конце текущей недели в Гданьске. Об этом сообщил глава бюро международной политики польского лидера Марчин Пшидач. Международная конференция пройдет 26 и 25 июня. В пятницу Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши ордена Белого Орла за героизацию деятелей украинской повстанческой армии, запрещена в России как экстремистская организация. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Австрии. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола. Встреча прошла в Далласе и завершилась победой аргентинцев со счетом 2-0. Месси стал автором дубля. Аргентинец забил свой 17-й и 18-й мячи на чемпионатах мира, обойдя немца Мирослава Клозе, стал с лучшим бомбардиром в истории турнира. Месси, ранее капитан аргентинцев, был признан лучшим игроком матча первого тура против сборной Алжира, в котором он оформил хэт-трик. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Карине Геворкян.
2: Здравствуйте, Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». Ждем подключения к нашему эфиру Карине Александровне Геворкян, политолога и востоковеда. Как всегда в это время будем говорить, ну, конечно, о конфликте на Ближнем Востоке между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Причем любопытно, наверное, то, что этот конфликт в некотором смысле и можно называть уже, исходя из того, как и кто ведет переговоры, а переговоры эти продолжаются. Вот я так понимаю, что уже очень-очень скоро мы Карина Александровна увидим. Так вот, переговоры идут непосредственно между Ираном и США. И с этой точки зрения, как раз это, наверное, один из самых интересных фактов для начала разговора. Карина Александровна, по-моему, уже подключилась, да? Видите ли вы, слышите, все ли в порядке?
3: Здравствуйте, Александр. Да, все нормально.
2: Отлично.
3: Хорошо.
2: Тогда первый вопрос, вот так вот, то, что называется «с места в карьер». Сам тот факт, что переговоры идут непосредственно прямую между США и Ираном, без участия каких-либо других стран, и в первую очередь, конечно, об Израиле речь, про Великобританию разговор отдельный, это о чем это говорит в данном контексте? То, что Израиль исключен из этих переговоров?
3: Ну, вы махнули, но все-таки Пакистан и Катар присутствуют. Правда, у Катара там на родине большие проблемы, авария на НПЗ. Вот, 54 человека пострадали прямо на фоне этих переговоров. Так что я не исключаю диверсии третьих сил.
2: Ага. Вот. Ну, они же не воюют все-таки напрямую.
3: Самый упомянутый, да, Израиль, потому что, ну, зачем лукавить, вы понимаете, да? Вот, понятно, кому выгодно помешать их проводить. Теперь я хочу сказать следующее, как я это вижу. Знаете, вне эмоциональных оценок. А чего добивается Трамп? А ему нужна власть или участие, скажем так, долевое участие в контроле над серьезными коммуникациями. И он, самое интересное, он этого практически, я вижу, добивается, потому что интересно его заявление относительно того, что вот Америка тоже, Америка будет, он не сказал тоже, Америка будет взимать плату за проход через Ормузский пролив. Это же, в общем, совершенно зеркально, да, то, что заявляли иранцы. То есть мы будем, вот наши лоцманы будут проводить, все будет безопасно. Что это означает? То есть это лишний раз, ну, надо же похвастаться, это я, это самоирония такая. Я все время говорила, ему доля нужна в этом во всем.
4: Малая.
3: Понимаете, доля. Вот, и эту долю он и оговаривает. Значит, в данном случае на его стороне Катар, который тоже, значит, в этом деле заинтересован. Вот, так что монархиям залива платить придется. И иранцам, и американцам. Это раз. Понятно, что Нетаньяху вся эта бодяга не нравится ужасно. Вот. Понятно, что он, ну, честно говоря, переэксплуатировал возможности очень мощного, богатого израильского лобби в самих Соединенных Штатах. Но надо понимать, что израильское лобби — это далеко не все люди, которые идентифицируют себя как евреи. Израильское лобби — это, ну, грубо, совсем я грубо скажу, это условно четверть, то есть четыре составляющие, которые между собой внутри, скажем так, активных людей, сильных людей, внутри вот тех, кто идентифицирует себя как евреи, ну, разделяется на четыре враждующие между собой группы. Вот. Это очень серьезный вопрос. Особенно, конечно, это не понравится конспирологам, у которых, да, все там то самое, да, сионские мудрецы делают, но это факт. Понимаете, внутри этого сообщества есть группа, которой Израиль, извините, не сдался ни по каким причинам, и она, и эта группа вообще не хочет его видеть. Понимаете, это довольно своеобразные моменты, значит. Поэтому тут не так легко ему приходится. Он хотел, он думал, что у него получится, что он, значит, будет управлять Трампом в этом вопросе, да, заверяя его в том, что, значит, Израиль будет верным другом Соединенных Штатов. Но разве не об этом же говорили и монархии залива, которых, в общем-то, уже достала вся эта токсичность, да? Mm-hmm. И давление собственной улицы в связи с тем, что в Газе происходило и так далее. Но их-то больше. И они тоже богатые, вообще-то говоря. Трамп поддался. Значит, он, значит, как наш президент, да, дзюдо. И вот эту силу израильского лобби он обернул, на самом деле, как я считаю, против.
4: Вот.
3: А дальше вот эти разговоры. То, что Иран выиграл. Иран, знаете, что выиграл? Что вот это вот молчание об Иране, рассказы о его отсталости, о его фанатизме, о том, что этот фут к ней пальцем развалится, что все спят и мечтают, как вернуть сына шаха, что народ там все время выходит на протесты, потому что надоели аятоллы. Это все неадекват был, понимаете? И в этом смысле выигрыш Ирана заключается в том, что Иран становится частью мировой повестки, это раз. Во-вторых, показал, что это очень развитое государство, и не случайно по оценкам серьезных экспертов Блумберга, Иран в десятке самых технологически развитых стран мира. Иран показал, что у него есть стратегия, что он не сдастся ни при каких обстоятельствах. Эти удары, как я уже 100 раз говорила, консолидировали общество. Вот. И даже враги аятолл внутри самого Ирана понимают, что в этих обстоятельствах, извините, пожалуйста, против собственного народа работать нельзя. Ну, конечно, наверное, и в Иране есть предатели, их время от времени казнят. Но далеко не тысячами, я замечу. Ну, как минимум, да, десятки, можно сказать, но не тысячи. А это страна с 90-миллионным населением, да? Это же важно. Вот. И попытка как-то этнический фактор использовать тоже не сработала. Империя держится.
2: Карина,
3: что такое империя? Знаете, про...
2: Да, я хотел уточнить вот какой вопрос. Когда мы говорим сейчас непосредственно о переговорах, ну, есть же такое понятие стратегическая инициатива в переговорах или вообще в положении вещей, вот, ну, на, как бы это сказать, на поле, да, непосредственно в реальности. Сейчас это понятие применимо к одной из сторон или мы видим некую такую, ну, не патовую, но такую ситуацию, немножко подвисшую в воздухе? Или кто-то все-таки в этой ситуации от того, что переговоры то идут, то не идут, то отменяются, то опять появляются. Тут, кстати, интересный вопрос пришел, на мой взгляд, в телеграм-канале нашем. Почему именно Венс поехал на переговоры, его специально сливают, давая невыполнимые задачи? Ну, тут ирония, конечно, присутствует, но тем не менее. Вот два вопроса в одном.
3: Нет.
2: Да.
3: Нет, нет. Это очень важно, что поехал Венс, и он, я считаю, что набирает себе очки, потому что... США – великая держава, правда?
2: Ну, безусловно.
3: И вот что интересно, заметьте, на оперативном уровне вместе с Ираном США начинают разрабатывать новые алгоритмы взаимодействия на мировом уровне.
2: В обход Европы?
3: И Венс набирает очки. Кстати, ведет себя вполне достойно. Извините, я отключу звук у телефона, а то вдруг он у меня зазвонит. Да. Я забыла. Все, нормально.
2: Да.
3: Все, слушаю.
2: Я в связи с этим, вы сказали про разные ветви, вот эти еврейские в Израиле, которые разную позицию занимают.
3: Вспомнил, Израиле, в Америке и в
2: Америке,
3: мире.
2: Да, да. Шутку Жванецкого вспомнил. Перестаньте ругаться и называть друг друга евреи, у нас в стране не все евреи, да? Вот это вот, по-моему, как раз на эту тему. А я не могу не спросить про, в связи с этим, про это прям событие последних часов. А что теперь Британия в связи с отставкой Стармера? Она теряет контроль над ситуацией? Она его, так сказать, как-то по-другому, что-то поменяется в позиции Британии, ее роли в этой ситуации?
3: Давайте, чтобы народ понял, как я это вижу.
2: Конечно.
3: Британская, значит, действующая по всему миру, это та самая англичанка, которая гадит. Это британская разведка. Она, в общем-то, единая. Хотя называют только MI6, но она единая, и военная разведка тоже там. Понятно, что у них свои внутренние противоречия, но действуют они вместе. На кого они работают? Я совершенно вот в жанре советского пропагандиста скажу. Ну, точно не на народ, который проживает на этих островах. Понимаете? Это факт. Они пытаются выстроить глобалистский британский проект, условной Остинской кампании 2.0, и в этом смысле они непримиримые враги с тем самым Вашингтоном Трампа, где присутствуют те же самые глобалисты, которые с Трампом борются. Смотрите, что делает Трамп против этих глобалистов. Да, будут про эти переговоры, Трамп будет переругиваться с Пезешкианом, вот это вот все, вот этот туман будет нагоняться и так далее, да, караван будет идти, понимаете? Потому что Трампу важно не допустить создания британской Остинской кампании 2.0. Поэтому действовать они будут, как я думаю. Какие у них возможности? У них огромные возможности на постсоветском пространстве, особенно на его юге. Вот там-то они сейчас и будут действовать. Где горячо? Южный Кавказ.
2: Ну да, да.
3: Чтобы от участия в этом создании мира порядка отключить Россию, которая стратегический союзник Ирана, я замечу. Я понятно говорю. Второе. Они будут создавать угрозы. Недаром сегодня Storm Shadow ударили по Воронежу, да? И в том числе Калининградской области нашему эксклаву, что очень меня беспокоит тоже. Вот. Возможны провокации Молдавии и Приднестровья. Соответственно, все, что с Крымом, мы и так с вами знаем, уже всплыло на поверхность, хотя до этого я предполагала, что так оно и будет. Это логика развития этих событий. Я вот понятно сейчас говорю?
2: Абсолютно.
3: Если заварится каша, на северо-западных границах Ирана, а это граница с Арменией и с Азербайджаном, если удастся, а надо Алиева вовлечь в это во все, а то, как они активно действовали в Средней Азии и на Южном Кавказе, ну, даже описывать сейчас не буду. Это вот последнее время прям показывает. Далее надо вспомнить о том, что, что категорически отрицает президент Азербайджана, но то, что известно иранским школьникам, особенно в Тебризе и в иранском Азербайджане. Израильские объекты. Говорят, огромное количество израильских спецназовцев. То есть в данном случае, по странному совпадению, интересы Нетаньяху, личные интересы, даже так скажем, Нетаньяху, и вот этой вот глобалистской шатии-братии, которая использует возможности британской разведки, уже оторвавшейся от интересов страны, работающая не на интересы государства Великобритании. А вот тут они совпадают, и они действуют вместе. И поэтому на самом деле у Нетаньяху как бы, вот вспоминайте, он, в общем-то, и раньше подлинно вел себя в отношении того же Трампа.
2: И неоднократно.
3: Вот. Да, и это довольно любопытная история. Вот, вот такой расклад.
2: Зайдем теперь с другой стороны на него, с точки зрения той самой инициативы или геостратегической вот этой вот ситуации, употребим слово «Ливан». Насколько, то есть, исходя из того, что вы сказали, позиция Ирана не просто непримиримая, она еще и непоколебимая, она такая, она недвижимая в этом смысле. Для Ливана есть четкие условия, ой, для Ирана есть четкие условия, при которых он вообще на что-либо согласен, на какие-либо меморандумы, это прекращение атак Израилем, атак Ливана. И в связи с этим, собственно, вопрос. Здесь какой-либо другой расклад, кроме того, что США будут вынуждены каким-либо образом, не знаю, давить на Израиль или договариваться с Израилем, чтобы эти атаки прекратить, поскольку по-другому они не договорятся. Это камень преткновения?
3: Камень преткновения. А можно одну секунду, несколько секунд я сделаю коротенький каминг-аут? У меня тут синяк на подбородке. Друзья, я не дралась. Это просто мне чинили зуб и сделали укол и попали в сосуд. Это не от драки. Вот. Простите, ради бога. Теперь про Ливан. Значит, какой бы ни была риторика Тегерана и Вашингтона нынешнего, проблему Ливана — это не только проблема Ливан. Она вписывается в проблему Турции с ее проектом Мави-Ватан, с акциями в газовых месторождениях, которые идут вот прямо от сектора Газа и туда, к северу. И, разумеется, рядом с Ливаном. К сожалению, ни одна из наших компаний известных ушла из этого проекта, продав свои акции. А кому? Вопрос. Там интересы Франции и конкретно вот такого серьезного французского капитала, да, тоталевского, и Италии, Эни, компании. Вот. Я сейчас намеренно принижаю это все, значит, от большой такой, как я надеюсь, здравой конспирологии. Я ничего ругательного в этом слове не нахожу, потому что понятно, что все устраивают заговоры. Вот, и вообще за кулисами только заговоры и сговоры и происходят.
2: А главное, успешные заговоры.
3: Не случайно Трамп говорит о сделках, понимаете? Это все время сговоры. Да? Он предлагает сговоры, потому что в нынешних обстоятельствах слово ужасное. Такое торгашеское ужасное. Но он прав. В нынешних турбулентных условиях ни о чем серьезно, стратегически, фундаментально, окончательно договориться пока не получится просто. Слишком много факторов, слишком много участников, слишком много проблем и угроз. Я уж там молчу про мировую финансовую систему, которая летит тартарары, и разные прочие дела. Давайте сейчас, чтобы а то я уйду от проблемы.
2: А вот, простите, Карина Александровна, можно я вот здесь чуть-чуть вклинюсь? Вот, а можно ли с этой точки зрения говорить, что как раз Трамп стремится сократить количество участников, контрагентов вот в этой истории до себя, Ирана, ну и что, и все?
3: Ну, понимаете, он сказал, Иран, громко-громко на весь мир. Сказал, Иран, а ну-ка быстро сдавайся. Иран сказал, а фиг тебе, золотая рыбка. Он сказал еще раз, не сдашься, сейчас будет у-у-у. Иран сказал, не сдамся.
2: Не сдамся.
3: И очень грамотно себя вел. Тут Трамп говорит, ну ты молодец. При этом иранцы не наносили никакого, ну, по сути, никакого ущерба самим Соединенным Штатам. Ну, кроме ударов по базам, да. И при этом били они аккуратненько, и чаще всего даже предупреждая американских военнослужащих. Поэтому потери у американцев минимальные, но иранцы и не стремились нанести именно американцам максимальные потери. У них были другие задачи, и они их решили. И Трамп сказал, ну, красота. Он же даже, вот это вот я считаю, он сказал вполне искренне. Вот без всякого вот этого психопатического, придурочного его вот этой вот манеры, да, извините, ради бога. Он сказал, они умные люди. И они умные люди. И они поняли и понимают, какую вот эту вот словесную чепуху, да, и вот наносит Трамп на все на это, чтобы не было понятно, чем он по-настоящему занимается. А ему нужно, по крайней мере, для того, чтобы Америка не стала бы, не осталась бы где-то там на задворках и не ушла бы совсем, да, из восточного полушария. Частично он хочет уйти. Понятно, тут у него свои задачи внутренние, но ему нужно и остаться, иначе как же он будет интересы Америки соблюдать, в том числе торговые. Он прав абсолютно. У него перестройка идет всего и вся. Вот, поэтому он должен с кем-то договариваться, и он договаривается. И здесь эту игру понимают в Исламабаде, да, понимают в Дохе. Может быть, не до конца, но понимают. Причем я замечу, что Катар – это союзник Турции. А Эрдоган, мне кажется, тоже достаточно грамотный политик. Я высоко ценю аналитические службы Турецкой Республики. Считаю, что это сильные очень службы. Эрдоган не хочет вовлекаться во всякие конфликты на Южном Кавказе. Или, вот я реконструирую, он говорит, ну ладно, говорят, я вовлекусь, говорит он тому же Израилю, там, неважно, да, вот сейчас, вместе с Азербайджаном. Ну, там будет какая-то провокация, скажет, что какие-то армяне куда-то ударили. Вот, это легко, это дело. Делается легко, армяне будут кричать, нет, мы не били, они скажут, нет, били. Ну, все как всегда, и никто не будет проверять, естественно, вы понимаете. Вот. Но тогда Эрдоган говорит, ну, тогда дайте мне греческие острова, да, вот эти вот. Или дайте мне серьезную долю в этих месторождениях. Что-нибудь мне дайте. И денег дайте, у меня проблемы финансовые в стране, у меня кризис финансовый, экономический. А вы на меня, а на него давят. Посмотрите, как на него все давят. И посмотрите, как Зеленский, который является агентом этих же глобалистов, бьет по интересам Турции. Теперь логика понятна.
2: То есть, ну мы сейчас уже, вот у нас 30 секунд.
3: То есть, да. А вот ты не хочешь... Ну, тогда тебе жизнь медом не покажется, наши прокси тебе покажут, где раки зимуют. То есть, ладно, ничего мы тебе вот этого... Ну, может быть, мы тебе там немножечко газа подкинем, да, там какие-то акции твои и прочее, прочее. Вот, поэтому вот такая вот история. они ему вредят как только могут.
2: Получается, сейчас. Да, мы сейчас продолжим, получается, что это прям вопрос такой вот, что ли, авансом, что великие державы руками прокси разнообразных ведут между собой вот этот вот конфликт, который мы, собственно, и наблюдаем на полях, скажем так,
3: смотрите,
2: Ближнего Востока.
3: Это ведут.
2: У нас здесь 10 секунд.
3: Великие державы и корпорации.
2: Да. Ну да. Продолжим. Карине Геворгян. Оставайтесь на радио «Спутники», переключайтесь, будет очень интересно.

0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное – аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Дональд Трамп утверждает, что Ормузский пролив полностью открыт для судоходства по итогам переговоров Вашингтона и Тегерана в Швейцарии. По словам главы Белого дома, в воскресенье через пролив прошло больше танкеров с нефтью, чем когда-либо раньше. Кроме того, американский президент ожидает, что размороженные иранские активы пойдут на эксклюзивные закупки Исламской Республикой сельхозпродукции у США. Трамп уточнил, что речь идет о покупке кукурузы, соевых бобов и другой продукции. В швейцарском Бюргенштоке в воскресенье состоялись переговоры Ирана и США при участии стран-посредников Пакистана и Катара. В понедельник утром иранская делегация покинула Швейцарию, направившись в Тегеран. Официальный представитель МИДа Исламской Республики Исмаил Багаи заявил о прогрессе на переговорах с США в Швейцарии. Власти Индонезии обнулили импортные пошлины на сжиженный нефтяной газ и сырье для производства пластмасс на фоне конфликта вокруг Ирана и перебоев в поставках ресурсов. Об этом заявил министр-координатор по вопросам экономики Индонезии. Мера вошла в пакет экономических стимулов правительства на второе полугодие текущего года. По оценкам властей, освобождение импорта СНГ от пошлин принесет экономике выгоду. Решение о введении нулевой пошлины на импорт СНГ и пластикового сырья – было принято в апреле и будет действовать в течение 6 месяцев. Бельгия выдала 5 членам делегации «Талибана» визы сроком действия в 1 день для встречи с чиновниками Евросоюза по вопросам интеграции. Об этом сообщил представитель главы МИДа страны Максим Приво. Он добавил, что визы талибов будут действовать только на территории Бельгии, а не во всей шенгенской зоне и только в течение дня. Источники изданий сообщили, что встреча еврочиновников и талибов запланирована на вторник. Ранее СМИ писали, что делегацию талибов возглавит пресс-секретарь МИДа Афганистана Абдул-Кахар Балхин. Портал сообщал, что Еврокомиссия признала, что ведет работу по подготовке возможной встречи по техническим вопросам с представителями Афганистана в Брюсселе. Посольство России в Швеции в День памяти и скорби провело показ российского художественного фильма режиссера Марка Горобца «Блиндаж». Об этом сообщили в дипмиссии. Героями картины стали два наших современника, которые неожиданно оказались прямо на линии фронта Великой Отечественной войны. По словам диппредставительства, в мероприятии приняли участие дипломаты посольств стран СНГ, Кубы, Намибии, Северной Кореи, а также представители организации соотечественников. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Прямой эфир с Карине Геворкян.
2: Продолжаем наш разговор, нашу беседу с Кариной Александровной Геворгян, с востоковедом и политологом. И, конечно, тема, в которой главными действующими лицами являются Иран и Соединенные Штаты Америки, она удивительным образом превращается в такую огромную шахматную доску, в которой, помимо черного и белого цветов, есть еще куча фигур разного другого цвета, которые, может быть, их меньше, может быть, они по какой-то занимают место не такое важное и влиятельное, но тем не менее. И еще один ракурс. Их еще будет несколько. Теперь посмотрим на эту ситуацию. Давайте посмотрим на эту ситуацию с точки зрения роли Европы. И вот тут я не могу, если позволите, чуть-чуть не понастаивать именно на возвращении к вопросу про Кира Стармера. Ведь все-таки, ну да, про МИ-6 понятно, но тем не менее, все-таки с учетом падения лидера правящей партии, позиция Великобритании как державы, с точки зрения влияния на процессы, участия в процессах, ну, не МИ-6 же ведет переговоры все-таки о Великобритании, и Европы вообще в целом, они хоть сколько-то на сегодняшний день интересуют контрагентов, я имею в виду Иран и США, и могут ли они повлиять как-то на то, что происходит сейчас в Швейцарии?
3: Я позволю себе сделать предположение, максимально упростив, скажем так, для того, что для понимания, свой подход. А глобализация, которая стартовала после развала Советского Союза, она состояла из трех основных составляющих. Это десуверенизация и создание государства-корпорации в условиях капитала цена, да, так есть такой термин и так далее. Не случайно талантливый человек Тимур Шаов пел «Мегахолдинг, мать России, вползает в ночь курилами вперед». Понимаете, в этом смысле нас это тоже коснулось, и мы пожинаем эти плоды сейчас, хотя у нас сильнее именно государственнический, вестфальский, если хотите, подход. Да? У американцев этот подход олицетворяет Трамп. Иран никогда от него не отказывался. Я вот просто намеренно это перечисляю. Uh-huh. Европейский Союз – это корпорация с тем, что, в общем-то, интересы национальных государств оказались на втором плане, мягко говоря. То есть они инерционно еще действовали. И сейчас они никак не могут пробудиться. Мы это видим пока только по Венгрии чуть-чуть, да, по Словакии, небольшим и, в общем, не самым мощным странам, по разброду и шатанию, которая там идет, по попытке сделать ставки на ту же Германию и ее военизацию для того, чтобы эта корпорация продолжала бы властвовать. Я понятно говорю?
2: Абсолютно.
3: То есть идет борьба между государственниками и корпорациями. И никто не хочет сдаваться. И силы есть и у тех, и у других, потому что у государства тоже есть силовой инструментарий для этого. И Британия оказалась в крайне сложной ситуации, потому что именно ее спецслужбы и ее вековая, многовековая агентура в разных странах работает на эту корпорацию, а не на государство Великобритании. Понятно, что Кир Стармер, как премьер-министр, и его правительство должны были отвечать все-таки за ситуацию на самих островах, правда? Помимо внешней политики. Ну и понятно, что он с этим никак не справился. Более того, я вам скажу, эта же корпорация создала условия, при которых люди на Британских островах фактически окажутся лишенными возможности, ну, как это, связанных с энергетической составляющей. Потому что без северных потоков наших Британии кирдык, понимаете, на островах. Ну, не кирдык, но очень тяжело, во всяком случае. И говорить о развитии Британии как Великобритании как государства на этих островах, ну, просто пока не приходится. Там до сих пор как будто бы этим государственникам пока не удается выйти на передний план. Чему мешает, опять же таки, внутренние, да, разногласия с той же разведкой и так далее. Все это действует, и плюс к этому подключается некоторая инерция. Да? Поэтому как это будет развиваться? На сегодняшний день нам сложно с вами сказать. Мне даже представляется, что вот эти государственнические настроения будут брать верх, возможно, и в такой стране, как Польша, потому что недавний этот и идущий скандал между Зеленским, который олицетворяет эти корпоративные интересы, и поляками в целом, да, польским правительством, он может привести к тому, что, как ни странно, нам будет о чем с поляками разговаривать.
2: Ну да, появляется вот общий враг ситуации. Получился, да.
3: Да. Я вот понятно это все объясняю.
2: Абсолютно,
3: вот, мне кажется...
2: да. Да, Кринесса, ну понятно, и продолжая эту тему, простите, что периодически приходится перебивать, чтобы побольше вопросов успеть вам задать.
3: Пожалуйста.
2: Говоря о корпорациях и государственниках, продолжая тему Европы как раз, вот вы сказали, да, ЕС, корпорация, государственники, Трамп, Иран, ну в данном случае берем Трамп, Иран, про Китай я отдельно потом хотел задать вопрос. То есть, ну ведь это, грубо говоря, эти конь и трепетная лань в одну телегу не впрягаются. То есть, ну, грубо говоря, в переговорах между государственниками корпорации не нужны. И именно поэтому я так понимаю, что их и, ну, как это, оттуда не то чтобы выдавливают, а просто на порог не пускают.
3: Поэтому Трамп не заинтересован в том, чтобы европейцы участвовали в переговорах по Украине, по Ирану. Заметили? Вот вам объяснение. Что касается Китая, то поскольку государство там сильнее, и демографический потенциал это позволяет делать, и развитость позволяет делать, Китай взаимодействует и с теми, и с другими. Равно как и Индия. Два крупнейших государства и очень развитых. Ну, при всех проблемах там этих стран и той же бедности в Индии и так далее, это очень развитое государство. И в Индии, я недавно разговаривала со своим близким другом, который уроженец Индии, уроженец Калькутты, человеком очень информированным и просвещенным. И я его, значит, я мало... Будучи востоковедом, мало, Индия не not my cup of tea, как говорят англичане. Вот. И в конце концов я ему сказала, и что можно сказать, что на сегодняшний день погоду в вашей стране делают та самая варна, которая называется вайшами? Он сказал совершенно верно. То есть вы понимаете, да, то есть те самые брамины, государственники, они пока отодвинуты. Вот. И Индия как бы вот еще не выбрала эту сторону по-настоящему. 50 на 50, понятно, да, и то, и другое. И тоже играет на всех полях. И на G7 едет, и там с европейцами Моди разговаривает, и в БРИКС участвует, и в ШОС участвует, да. Ну вот это вот пока он раскладывает яйца во все корзины, а там кто победит, к тому мы и присоединимся.
2: Крясан, да. А есть ли необходимость и вообще, может быть, тренд или стремление Китая в этой ситуации, ну, грубо говоря, в каком-то смысле форсировать события, то есть как-то влиять на переговоры, на позицию Ирана, на экономическую составляющую всей этой истории? Или Китай может пока, как он это любит делать, сидеть на высоком холме, да, и так сказать, и ждать, пока кто-нибудь мимо проплывет или что-нибудь.
3: Я замечу, что очень современное судно военное находится в Оманском заливе, китайское, вот, которое следит за всем, за этим и связано со спутниковой системой. А в данном случае Китай действует, ну, по старой, я бы сказала, ну, британцы часто это использовали. Играть на всех сторонах и на всех полях сразу, да. Помогать враждующим странам. Очень такая старая история. Вот, и... Но надо понимать, что как у государства, в отличие от Ирана, Китай, в общем, неудачное геостратегическое положение. Его легко... Ну, не легко, но его можно запереть, заперев ему проливы. Что Иран замечательно показал, как это можно сделать, да? Поэтому Китай сейчас проводит свои учения и залетают китайские истребители в небо над Тайванем, да? Мы видим. То есть эта ситуация тоже обостряется, потому что самое... Ну, тут я банальную вещь скажу для Китая и для Си Цзиньпина, который... тоже, как я считаю, государственник. Но у него в стране тоже существуют определенные группы элиты. Потому что время от времени мы видим аресты какие-то, да, мы что-то видим такое, да, какие-то процессы идут. Вот, у него тоже корпорации имеют место. И ему тоже не так легко, знаете, вот так вот на щелчок с ними справиться. Но он не может потерять лицо с Тайванем, да.
2: И поэтому должен в этой ситуации, ну он решается.
3: Поэтому да. Он вынужден будет как-то все-таки действовать. Угу. А второе, иранская нефть ему нужна, да?
2: Вот, это будет мой следующий, или уже сейчас будет следующий вопрос. Давайте теперь про экономику этих переговоров поговорим. Ну, американцы, вот сейчас пришла информация, Венс опять выступил, сказав, что опять, ну, очередная риторика относительно того, что мы продвигаемся, успехи и так далее, и так далее. У кого часики тикают наиболее громко в этой ситуации, исходя из текущего положения? США вроде как... отдельно, у них там своя нефть, свои вопросы, они многократно подчеркивают, что мы из Ормузского пролива ничего не забираем, с точки зрения мы только денег оттуда хотим, Китай от него зависит экономически, потому что нефть оттуда идет в Китай, а у кого хуже всех и у кого лучше всех в этой ситуации, кому нужно, чтобы это быстрее закончилось одним образом или другим образом?
3: Ну, в любом случае, мой ответ будет оценочным. Я считаю, что, конечно, часики тикают у Нетаньяху. Вот, несомненно, это в этом можно не сомневаться. А я считаю, что у вот этой европейской бюрократии или корпорации под знаменем Урсулы фон дер Ляйен, которая как-то пытается сейчас перестроиться в данных обстоятельствах, но с моей точки зрения не успеет по той простой причине, что в связи с этой войной в Персидском заливе, мы понимаем, и многие специалисты говорят о том, что в Африке будет голод. И с моей точки зрения, новые волны мигрантов рванут в Европу. Как они с этим валом начнут справляться? И вот тут, может быть, это одна из составляющих, которая не столько сблизит позиции Варшавы и Москвы, сколько сделает их все же менее острыми. Вот, очень любопытно. Такой шанс есть.
2: А там же и Болгария.
3: Вот, да. Да, совершенно верно.
2: Ну да, вот, Венгрия, Словакия.
3: Ну, вот дальше посмотрим, понимаете, как это будет развиваться.
2: То есть получается...
3: Да, я бы хотела сделать некоторые уточнения. Вот наши средства массовой информации, федеральные, очень крупные, известные и раскрученные, сообщают о том, что иранская делегация гневно покинула Швейцарию.
2: Не покинула. Как выяснилось, уехала, но не уехала. Разговор на эту тему, да, возник. Да, Карина Александровна, продолжайте.
3: Значит, на самом деле и американская, и иранская делегации оставили технические группы, которые будут разрабатывать алгоритмы, которые лягут в основу уже каких-то там договоренностей, потому что до этого был только меморандум, правильно? Вот технические группы там остались, и они работают. Почему я это знаю, а наши средства массовой информации как-то не обратили на это внимание, это мой упрек. Да.
2: А технические группы остались, а Израиль... Цахал остается на юге Ливана. КСИР говорит, мы вам устроим позор 2000 года, если вы оттуда не уйдете. И по-прежнему говорим о том, что не будет ничего, пока вы оттуда не уйдете. И вот тут, ну, собственно, вопрос.
3: А Трамп, послушайте, Александр, Трамп сказал, он как всегда, да, он как всегда, типа, я не это самое, я Иран, о, и так далее. Он сказал... Вот будете себя плохо вести. Я сирийских ваххабитов подключу. Тут Джулани. Но это все игра, понимаете, спектакль. Говорит, я не я, корова не моя. Я тут вообще, я вам здесь не тут. Я не собираюсь. Замечательно совершенно. Трамп разводит руками и говорит Израилю и Нетаньяху. Сукин сын, ты видишь, ты один. Чего ты вытворяешь? Оставь Ливан в покое.
2: А он оставит?
3: Да, а он не может. А тогда мы понимаем, что учитывая то, что у него выборы прямо на носу, да, скоро, и оппозиция в его стране имеется, которая тоже понимает, что он подвергает чрезвычайной опасности Израиль как народ и проживающие там, как государство и так далее. Вот они тоже начинают что-то такое прозревать, что он-то действует на самом деле, соединившись, условно говоря, с бывшими врагами. Никто так не был против создания Израиля, как Великобритания, но тогдашняя, я напомню, да? И надо сказать, что в Сити вот это вот одна из четвертых частей вот этой вот еврейской, назовем так, ну так в кавычках, составляющей, а как раз совсем не за Израиль. Но сегодня интересы Нетаньяху с ними совпали, но это его личные интересы. Это очень сложный такой узел, связанный вообще с, скажем так, с еврейским вопросом. Вот.
2: Это
3: тема тонкая, и тут очень легко впасть, как бы это сказать, в оценочные, эмоциональные позиции, в какие-то исторические реминисценции и так далее.
2: Я понимаю, что вот это будет сравнение с моей стороны некорректное. Когда речь заходит о спецоперации, специальной военной операции России на Украине, неоднократно уже прямо прямым текстом говорится о том, что все решается на поле боя, что все решают российские вооруженные силы, что это является определяющим фактором успеха военного, политического и геостратегического России в данной и не только в данной истории. Когда мы говорим о конфликте на Ближнем Востоке, военная составляющая сейчас отойдет на второй план, а Израиль в состоянии с военной точки зрения...
3: Нет. Да. Без помощи США нет. И несмотря на то, что Нетаньяху заявил, что нам нужно производить вооружение, не рассчитывая на помощь Соединенных Штатов самим, может быть, специалистов у него достаточно, но это все-таки меньше Москвы, да, 9 миллионов. Вот. Но тут возникает вопрос, а ресурсы ты откуда для производства вооружения будешь брать? Они же у тебя завозные. Вот это первое. А второе, ты не можешь это сделать завтра. Ты сегодня зависим от помощи США. Да, они продолжают оказывать эту помощь, но могут ее и прекратить. Не сегодня, может быть. Но это тоже рычаг давления на Нетаньяху со стороны Трампа.
2: То есть это дорога в один конец, по которой и не идти нельзя, и идти нельзя для Нетаньяху, я имею в виду.
3: Знаете, я однажды разговаривала со своим другом, который сейчас, по-моему, до сих пор преподает в Тель-Авивском университете, но имеет и военную, как все израильтяне, и дипломатическую биографию. И он, надо сказать, довольно грустно еще в начале нулевых, где-то в 2003-м, возможно, году мне... Человек, он очень умный и глубокий, и сказал, что Израиль покатился по наклонной плоскости. Хотя он вот такой умеренный сионист, не нацист, понимаете, человек, лишенный ксенофобических установок. Вообще, это не про него. Вот. И я думаю, что в данном случае он оказывается прав.
2: 30 секунд у нас.
3: И да, и у Нетаньяху рискнул, но это дорога в один конец.
2: Ясно.
3: Вот пан или пропал?
2: И похоже, что пропал. Да.
3: Да.
2: Карина Геворгян, спасибо большое. Время у нас истекло, к сожалению. Как всегда, невероятно интересно. Карина Геворгян, политолог, востоковед, этот час провела с нами в прямом эфире «Радио Спутник». Оставайтесь с нами. До новой встречи.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
4: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного?
4: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
4: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
4: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Устали от бесконечности?

0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Будущее рубля. Контекст. Никакой конкуренции, а только перераспределение. 1 сентября к наличной и безналичной форме нацвалюты добавится цифровой рубль. Крупнейшие банки будут обязаны обеспечить расчеты с его помощью. В Гознаке пояснили, что эта организация способна на базе собственных дата-центров создать возможность подключения к инструментам, оперирующим цифровой формой валюты. А дальше покажет практика. Но наличные хранить точно не приходится. Они останутся в ходу. А вот баланс между тремя категориями денег со временем может поменяться. От введения цифрового рубля выиграют все. Государство будет эффективнее контролировать финансовые потоки. Упростятся расчеты в бизнесе. Гражданам станет удобнее получать и отправлять деньги. В отличие от криптовалют, цифровые рубли выпускаются и регулируются Банком России. Они имеют статус законного платежного средства и не подвержены колебаниям курса. В долгосрочной перспективе цифровой рубль рассматривается как инструмент для упрощения трансграничных расчетов. Осенью 2026 года работать с ним начнут Сбербанк, ВТБ и другие ключевые финансовые структуры. А с 1 сентября 2027 все остальные. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
1: Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве полночь, в Саратове и Баку час ночи. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. В Швейцарии согласована разблокировка 12 миллиардов долларов иранских замороженных активов. Парламент Румынии не смог утвердить назначение нового правительства. Минск и Москва отвечают на рост напряженности в мире мирными целями. Подробности далее. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багир Галибаф, который является главой иранских переговорщиков в диалоге с США, заявил, что в Швейцарии была окончательно согласована разблокировка 12 миллиардов долларов иранских замороженных активов. Об этом сообщает агентство Рейтер. Ранее американский президент заявил, что размороженные иранские активы могут пойти на эксклюзивные закупки Исламской республикой сельхозпродукции у США. Галибаф также отметил, что Тегеран согласился на создание канала связи по вопросу прохода судов через Ормузский пролив. Ситуация на Ближнем Востоке стала ключевой на встрече Дональда Трампа с журналистами. Он отметил, что отказ Ирана от ядерных амбиций важнее, чем угроза глобальной депрессии. Американский президент также отметил, что если Иран не станет соблюдать условия меморандума США, Вашингтон сделает то, что должен. Дональд Трамп также выразил уверенность в том, что сумеет решить проблему с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху в вопросе установления мира в Ливане. Удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области мог быть нацелен на то, чтобы втянуть Минск в конфликт. Об этом заявила зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева. На прошлой неделе боевики с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из Гомеля, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, 8 человек, из них 6 детей получили травмы. Евстигнеева также отметила, что Россия отвергает обвинения в свой адрес в связи с атакой на ПАО Киево-Печерской лавре. Она отметила, что представленные киевским режимом материалы о якобы применении дронов «Герань» по святыне – очередная пропагандистская акция. Парламент Румынии не смог утвердить назначение нового правительства во главе с премьером Адрианом Вештой. Кандидат премьер-министр утром представил парламенту программу правительства

0: и список министров нового кабинета. Поддержать Вешти отказались национал-либеральная партия, Союз спасения Румынии, партия СОС Румыния, Демократический союз венгров Румынии, партия Альянс спасения Румынии не стали участвовать в голосовании и покинули зал во время выборов. Политический кризис в стране обострился после того, как в начале июня президент страны Никуш Ордан выдвинул на пост премьер-министра Вештю, не согласовав это решение с партийными структурами либералов. Минск и Москва отвечают на рост напряженности в мире в оборонительном и превентивном ключе, а также мирными инициативами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета. Он ответил, что Минск и Москва продвигают инициативу о заключении Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. Дипломат уверен, что хартия охватит не только безопасность, но и экономическое сотрудничество, гуманитарные обмены и цивилизационный диалог от Лиссабона до Манилы. Музыкальный вечер, приуроченный к 85-летию начала Великой Отечественной войны, состоялся в Доме Москвы в Ереване. Подробности в следующем выпуске. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Русланом Осташко.
2: Вечер на «Радио Спутник». Руслан Осташко, Алеша Тимофеев. Всем привет.
3: Что да, ты говоришь? Привет, привет. Я говорю, главное, чтобы до слова «сосед» все не попало.
2: А, ну это да. Не, ну, я не знаю.
3: Но всем теперь интересно.
2: Ну, хорошо. Это же наша, в каком-то смысле, работа. Интриговать, так сказать, делать как-то эфир интереснее. И ровно
3: но
2: об этом...
3: Но не до такой же степени.
2: Не до такой. Ровно об этом будет разговор у нас,
3: сегодня?
2: Друзья. Да? Нет, не хочешь поговорить?
3: А хочу. О соседях?
2: Нет.
3: Давай о соседях, кстати.
2: Соседи – классная тема. Я много раз рассказывал эту историю о том, как...
3: Я про Беларусь имел в виду, ну ладно.
2: Да,
3: ты же красиво зашел.
2: Да, прекрасно. Про соседей, в принципе.
3: Ну давай, ты про соседей, а я про Беларусь.
2: Нет, я коротко расскажу, напомню эту историю, что значит, мы работали там под руководством Льва Юрьевича Новоженова. Помнишь, Лев Юрьевич Новоженов, наш блистательный, выдающийся, заслуженный, перезаслуженный. И мы, молодежь, молодежная программа, и мы накидывали креатив на тему. Вот какая тема, значит, вот что, с какой темы выйти в эфир, там, типа, завтра снимать. И, господи, как мы ломали голову, и как только не крутили, не перекручивали, там, уже дошли до инопланетян какие-то, ну, все просто. И каждый пытался друг друга перекреативить, значит, предложить что-то неожиданное, необычное. И вдруг Лев Юрьевич Новоженов, значит, говорит, давайте обсудим соседей. И это
3: было круче инопланетян.
2: Это было круче всего, потому что история про соседей есть у каждого, тема соседей касается каждого, и это по-настоящему очень крутая и большая.
3: Но часто это близкая тема для многих.
2: Совершенно верно. Не для многих, а для всех. Всех есть соседи. Ну, тут про Беларусь ты хочешь?
3: Я живу за городом сейчас, я своих соседей, ну так, заочно знаю. Охранников их знаю, а кого они охраняют?
2: Ну, извините.
3: Ну, это у нас один такой дом, подожди, я живу в лесу в далеком. Ты не думаешь, что это какой-то элитный коттеджный поселок? Нет, пока еще нет.
2: Я живу в поселке, у нас он не элитный, я просто...
3: Я не в поселке живу, я в лесу живу.
2: Соседи.
3: Собаки просто.
2: Соседи через заборчик. И со всеми надо, конечно, поддерживать отношения. Классные у меня соседи.
3: Так. Мы про других соседей, да, сегодня про Беларусь. Лукашенко на прошлой неделе в интервью, как Зеленский считает, извинился перед Зеленским. Был такое, там он заявил, что если этого Зеленского задевает, то он, конечно, приносит извинения за то, что он его задевает, но при этом понимает, что у них типа идет война. Но там дальше, правда, он жестко достаточно прошелся, но слово извинения Зеленский зацепил и в очередной раз поставил ультиматум.
2: Это уже два раза. Мы закончили.
3: Да.
2: Два, по-моему.
3: Ну, неважно.
2: Да.
3: Первый ультиматум был, он не особо замеченный прошел, но, в общем, в чем суть? Зеленский утверждает, причем не предоставляя никаких данных, никакой фактуры, что на границе Беларуси и Украины находятся ретрансляторы, которые используются нашими военными. Наши они или не наши, как говорит Зеленский, ему все равно. Но эти ретрансляторы помогают наводить, как утверждает Зеленский еще раз, не переведя никаких доказательств даже для своей аудитории, что эти ретрансляторы помогают наводить наши ракеты на территорию Украины. И он дал Лукашенко ровно неделю, которая заканчивается, если не ошибаюсь, в четверг или в пятницу, на этой неделе, чтобы они эти ретрансляторы убрали. При этом, если Беларусь не сделает это сама, то Зеленский пообещал сделать это силами своей армии. Более того, он развил во втором или в третьем своем ультиматуме эту тему и сказал, что вся промышленность Беларуси, которая работает на нашу логистику, на обеспечение наших войск, включая поставки топлива и энергии, это также являются законными целями, чтобы помогать, что Беларусь таким образом, открыто сказал Зеленский, вовлечена в этот конфликт, и Украина имеет право, ну, он так не сказал, но имел в виду, называть Беларусь вовлеченной в конфликт, и это является законными целями для их ударов. И тоже поставил ультиматум, и в этом отношении прекратить взаимодействовать. Ну, как бы ультиматумов поставлено много, но меня больше всего пугает в этом, что это не Медведев сказал, наш Дмитрий Анатольевич. Мне очень нравится, что он говорит. Одна большая проблема, что за его словами ничего не следует, к большому сожалению многих. Что?
2: Нет, ты не,
3: тебе не нравится, что говорит Медведев? Мне нравится читать. Ну, прям пиарщики работают отлично, тексты классные. Иногда он сам видео записывает, очень замечательно. Но еще раз говорю, проблема в том, что за этими словами ничего не идет потом в дальнейшем. Но оно понятно, у него должность пока не позволяет или вообще не позволяет. Ну, в принципе, отвечает за то, что он
2: вопрос
3: говорит.
2: Вопрос тогда зачем?
3: А Зеленский как раз-таки, как правило, когда что-то анонсирует, у них это в том или ином виде происходит, потому что ничего хорошего для нас он не анонсирует.
2: Значит, Зеленский угрожал Орбану. Что произошло? Орбан проиграл на выборах. Да. Вот и все. Ну, там, смотри.
3: Но проиграл?
2: Проиграл, да. Но деньги, не потому, что Зеленский...
3: Подожди. Я бы не стал преуменьшать его роли. Вот мы так считаем. Да какой там Зеленский? Ну, блин. Пятый год у власти во время войны и принимают на всех приемах его там как короля.
2: Послушай, нет. Я не обесцениваю Зеленского, в принципе. Я говорю, что Орбан проиграл не по причине, так сказать.
3: Подожди, еще раз,
2: не в результате угроз Зеленского.
3: В том числе. Потому что, помнишь, те деньги наличные, которые задержали?
2: Там другие деньги, так сказать.
3: Да, это одна из машин, которая была задержана. Хорошо. А сколько их было всего, никто точно не знает.
2: Значит, смотри, несколько комментариев. Во-первых, Виктор Хренин, министр обороны Беларуси, заявил, что военного смысла Минску втягиваться в конфликт на Украине нет.
3: Примерно это то же самое говорил Лукашенко, когда
2: несколько
3: типа
2: раз
3: извинялся, хотя, еще раз говорю, это Зеленский воспринял как извинение, никаких извинений там на самом деле не было.
2: Несколько раз Александр Григорьевич говорил о том, что Беларусь не будет втягиваться в эту
3: вот
2: войну.
3: Тут смотри, Леш, что я хотел обсудить и хотел подключить к этому наших уважаемых слушателей.
2: А что белорусы? Хочешь, я тебе... Значит, у меня есть контакт в Минске.
3: Белорусы не хотят вовлекаться.
2: Не-не-не, я просто про реакцию. У меня есть товарищ классный. Ты, кстати, может быть, даже с ним знаком, но мы потом обсудим. Ладно, значит...
3: Сосед твой?
2: Нет, не сосед.
3: Ну, раз соседи начали.
2: Не сосед. В Минске живет коренной минчанин. Значит, я пишу ему, а как реакция? Он мне просто начал писать сегодня, так сказать, немножко потролливая, что на белорусских заправках кончились хот-доги. Значит, я ему пишу, все, издеваетесь, значит. А я пишу, а как реакция-то на заявление на угрозу Зеленского? Он пишет, а что на них реагировать?
3: Ну, у них хоть заправки работают?
2: Да. Значит, я не думаю, что он хочет еще 1,5 километра фронта, Зеленский.
3: Второе. Полтора? Нет, там больше.
2: Ну да, полторы тысячи, может быть, имеется в виду.
3: Ну да. Итого будет 1,5 тысячи.
2: Он сам станет агрессором. Зеленский сам станет агрессором в случае атаки. Ну, как сказать? Значит, третье. Тогда вся Европа становится законной целью, они же все ему поставляют. И четвертый, я не знаю, как... Значит, ну, Александр
3: Ты
2: Григорьевич...
3: Ты переводишь на культурный?
2: Да, Александр Григорьевич настроен решительно. Вот как можно это перевести.
3: Нет, то, что Александр Григорьевич настроен решительно, в этом вообще никаких сомнений нет. Вообще к нему огромное уважение за его позицию, за его принципиальность. И вот здесь я хочу к нашим радиослушателям обратиться и попросить вас к нам звонить и свое мнение говорить. Леша сейчас вам продиктует наш номер.
2: Хотя... А что-то вопрос-то какой?
3: Ну, пусть пока набирают.
2: Надо сначала сформулировать мнение.
3: Вовлечется ли Беларусь в этот конфликт и получится ли Зеленскому его вовлечь? Потому что здесь
2: опасная... Хочешь вот это, да?
3: Да. А я объясню, почему. Потому что первое наше ощущение, вот по крайней мере, там мое внутреннее, глубокое, не раздумывая, еще не включая логику, а чисто эмоционально, здорово, что нам будет помогать Беларусь. Открытие Северного фронта — это прямой путь на Киев, если наши войска там... Но это только эмоциональная штука. Если начинаешь трезво мыслить, то понимаешь, что вовлечение Беларуси в этот конфликт нужно Зеленскому для того, чтобы сделать нам хуже. Понятное дело, что в разумных своих снах он не желает вовлечения Республики Беларусь в прямом смысле. Вовлечение Республики Беларусь и их вооруженных сил на северных границах Украины откроет западный фланг для входа на Беларусь войск стран НАТО. Мне кажется, это совершенно очевидная история, потому что тогда это будет считаться конфликтом не двух держав, а, по сути, внутриконтинентальным конфликтом с вовлечением нескольких государств. Тогда западные страны совершенно на законных основаниях могут участвовать и в конфликте на территории Беларусь, что нам совершенно не нужно, и в конфликте на территории Украины открыто. Кто-то скажет, а что изменит? Да многое изменит. Одно дело это в виде наемников, да, эти отпускники все воюют. Это все-таки ограниченное количество. И ограниченное количество... Ограниченный контингент. Другое дело, они войдут открыто. Это эскалация конфликта на новом уровне. Зеленскому это нужно. Нам это сейчас не нужно. Вот это я хочу обсудить. Не хочешь?
2: Ты знаешь, не очень, но коль скоро мы там заявили, ну давайте, да, давайте подключать.
3: И опять же, это сильно раскачает Беларусь изнутри, потому что там люди настроены крайне антивоенно. Им это не нужно. Это не их война. Это правда не их война.
2: Маленькая... Но
3: очень
2: гордая, чистая,
3: по меркам этого конфликта.
2: Прекрасная страна, республика. Угу. Значит, белорусы являются частью триединого славянского народа. С моей точки зрения, единственная функция у Минска и Белоруссии, и белорусов в этом конфликте, это выступать медиатором и примирителем. Вот здесь роль Белоруссии... преуменьшать
3: ну, не
2: невозможно.
3: Получится, не получится,
2: значит,
3: потому
2: сейчас,
3: не получится.
2: Сейчас действительно...
3: Потому что Украина их воспринимает стороной конфликта.
2: Сейчас,
3: и объективно основания для этого у них есть.
2: Сейчас действительно эта роль кажется сложно выполнимой. Но мы не знаем, что будет дальше. Мы не знаем, что будет дальше. Значит, и кто может выступить в роли этого примирителя? С моей точки зрения...
3: Да никакого примирения, значит, в ближайшее время невозможно, к сожалению.
2: У белорусов действительно есть вот эта функция. Она зашита сама в себе, как знаешь, на таком, на кодовом...
3: Ну, Минские соглашения, мы все помним.
2: Совершенно
3: не
2: верно.
3: Просто так это было
2: на фундаментальном каком-то таком уровне. Именно Беларусь должна в будущем, никто не говорит про сейчас, в будущем сыграть эту важную роль для того, чтобы, так сказать, объединить, ну, не объединить хотя бы, а, как сказать, примирить народы, не власти, не государства, нет, а именно народы.
3: Вот. Ты думаешь, это возможно в течение ближайших 10 лет?
2: Я думаю, что в будущем, да, это возможно, да. Да, я думаю, что возможно. Значит, сейчас втягивание Белоруссии в этот конфликт, во-первых, будет означать, что Россия сама не справляется. Не справляется. Во-вторых, действительно, это вызовет большие риски внутри самой страны. Мы и так знаем, что там, так сказать, ситуация, мы не можем назвать ее напряженной. Или там, да, ну, какой-то сложный там или еще что-то.
3: Ну, после 2020 года,
2: совершенно верно.
3: После 2020 года многие уехали из Беларуси, и там стало поспокойнее в том плане, что люди, настроенные на революцию, ну, кто-то вынужденно, кто-то осознанно покинули республику, там сейчас чуть спокойнее в этом плане. Но 2020 год никто не забыл.
2: Были, мы там все это понимаем. 2020 год никто там не забыл. Совершенно верно. А, поэтому, конечно...
3: И не хотят повторения.
2: Конечно, не хотят. При этом Александру Григорьевичу удалось сохранить ту самую независимость.
3: Более того, ему республики. Удалось сохранить и экономическое развитие. Да, чуть-чуть упало из-за конфликта.
2: Санкции все у нас.
3: Да, санкции-то он получил за якобы помощь нам. Ну, правда, за помощь нам.
2: Но интернет работает.
3: Интернет там работает. У меня сын-то переехал, все, квартиру
2: переехал,
3: сняли.
2: Переехал, да?
3: Да, сняли. Но сейчас опять в Москву вернулся получать диплом. С интернетом там отдельная история, там для неграждан конские цены.
2: А, серьезно?
3: Да, ну вот сейчас буду думать, как вид на жительство в ближайшее время делать.
2: Серьезно?
3: Да. А вот для граждан там все очень-очень лояльно.
2: Вечер добрый, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Олег.
2: Да, Олег, пожалуйста.
4: Да, знаете, наверное, примерно 2-3 года назад, уже, естественно, во время СВО, были провокации вот в СУ на границе с Белоруссией, и тогда были. Лукашенко сказал, да, что он нанесет удар там по Банковой, по центру Киева и тому подобное. 2-3 года назад это было заявление Лукашенко, ну, чуть больше 2 лет назад.
2: Давайте так, а вам, вот хорошо, заявление заявлениями, а вот ваши отношения, есть ли в нынешнем конфликте место для Беларуси, для участия Беларуси? И каково оно, с вашей точки зрения, должно или может быть?
4: Ну, идеальный вариант, ну, который вот укранацистская хунта отвергает этот вариант, это как медиатор, как вы сказали, Беларуси. Ну, это украинской стороной отбрасывается.
3: Отвергается, конечно.
4: Ну, да, поддержка России, опять же, какая-то топливная поддержка. Ну,
3: идет, да,
4: поддержка
3: помогают.
4: России. Это другая функция. Но понимаете, проблема в том, что наш инерционный, сдержанный сценарий по отношению к пресловутой укранацистской хунте, он и приводит к таким заявлениям Зеленского вот уже в адрес Белоруссии.
3: А как вы думаете, отважится он, решится он в конце этой недели нанести удар по Белоруссии? По границе,
4: думаю,
3: по ретрансляторам.
4: Нет. Он же, да, он так же,
3: я готов с вами даже поспорить на что-нибудь, что да, готов. И более того, да, что-то будет делать. Потому что, еще раз говорю, Зеленский очень сильно отличается в последнее время от многих политиков, что те заявления, которые он делает, он их, во-первых, сначала согласовывает с западными покровителями. Это заявление на G7, я уверен, было согласовано и на Рамштайне на прошлой неделе. И он получает от них одобрение, и только после этого выходит с заявлениями об ударах, и эти удары потом происходят.
4: Ну вот 9 мая он и они там не осмелились ударить, да, по Москве.
3: Потому что они договорились, он изначально сказал, вы же помните тот издевательский указ, который он издал о том, что он разрешает Москве провести парад. Это тоже была договоренность, в том числе с западными кураторами. Так же, как и по Беларуси, есть договоренность о том, что он ударит. Это мое субъективное мнение, хочу быть неправым, очень хочу быть неправым, но время покажет.
4: Мне кажется, что не ударит, но если этот удар будет нанесен по белорусским, вот нашим ретрансляторам, да, белорусско-российским или белорусским ретрансляторам, я очень надеюсь, что Россия и Белоруссия, ну, сотрет наконец лица Киева Банковую, потому что другого просто...
3: А как вы себе это представляете? Ну, логичный вопрос, следующий ответ. Ну, как бы, какой ответ должен быть со стороны Беларуси? Мы же понимаем, что на территории Беларуси размещено наше тактическое ядерное оружие, но кнопки у Александра Григорьевича, как я понимаю, нет. Кнопка находится у нас, она просто оружие физически там размещено. Какими возможностями военного удара располагает именно Республика Беларусь? У вас есть понимание?
4: Я думаю, что да, там Искандеры, можно в неядерном исполнении есть и Искандеры, и Орешник, и, наверное, что-то еще в неядерном исполнении в Беларуси.
3: Но кнопка все равно у нас.
4: Да, российско-белорусский совместный удар, чтобы уничтожить вот
3: там хунту. Извините, там с Орешником проблема, слишком близкое расстояние для Орешника, если с Беларуси запускать. Ну, это объективно, так он просто физически не сможет.
4: Там
3: траектория полета другая.
4: Россия должна запускать, Россия с капустиного яра должна запустить. И Путин же говорил, что тренировались по поводу, как действует Орешник в городских кварталах.
3: Да.
4: Это, мне кажется, они вот этот нацист ВСУ, укранацистский, не нанесут удары по ретрансляторам в Беларуси. Если нанесут, я уверен, обязательно должен быть подобный удар.
3: Иначе, а я боюсь, нанесут, а ответа не будет.
4: Нет, ответ обязательно будет.
3: Ну, мы так говорили много раз. У нас есть какой-то план, мы его придерживаемся. Мало кто
2: понимает сейчас. Хорошо, Олег, спасибо большое.
3: Спасибо,
2: Олег. Спасибо, 95-95-91-2. Я предлагаю все-таки, не потому что там... Вот я тебе предлагаю обсудить вот что.
3: Давай.
2: Не обсуждать вот эти темы, понимаешь? Значит, хотя бы в первом часе. У нас есть второй час военно-политический, значит, с Борисом Рожиным, экспертом и прочее, прочее. Значит, когда я слышу заявление от ведущих федеральных радиостанций, каналов, значит, от нашей достопочтенной публики, значит, какие-то предложения на уровне решений Генштаба или Министерства обороны, мне, честно говоря, не очень хочется это слышать. Вот мне хочется выразиться как-то грубо по этому поводу.
3: Ты знаешь, мне тоже не очень хочется это слышать. Серьезно. Мне хочется слышать эти выражения от представителей генерального штаба, а не от ведущих и радиослушателей. А еще больше не слышать, а видеть действия. Ну что?
2: Да ничего.
3: Не, ну хочется видеть действия. Они есть, Боря про них расскажет. Я еще раз, давайте, здесь важный акцент и оговорка, которую обязательно мы с тобой обязаны сделать. Мы ни в коем случае не намекаем на то, что мы там проигрываем. Нет, ни в коем случае, мы реально на поле боя побеждаем. Более того, Нью-Йорк Таймс, знаешь же, да, на прошлой неделе вышла с там большой статьей о том, что Россия только наращивает удары, и наших ударов очень много. Мы, в отличие от противника, не очень хорошо умеем пиарить свои удары. Плюс на территории противника официально запрещена съемка всех прилетов. Там за это людей сажают в тюрьму, и прилетов с той стороны фиксируется не так много. В отличие от противника, противник это раскручивает свои удары очень активно. Здесь вопрос в другом. Вопрос в том, что Зеленский, и обсуждать я хочу, не наш генштаб, конечно, согласен с тобой полностью, но мы правда многого не знаем, и это нормально.
2: Не решение. Просто, понимаешь, мы сейчас говорим, а вот что это? Это реально даже не Чапаев с картой и картошкой за столом. И даже не Петька, знаете, я уж не знаю, кто, так
3: Анка.
2: Сказать. Вот, и даже не Анка, потому что она пулеметчица, она, так сказать, имела право двигать там эту картошку со своими какими-то взглядами. А мы вот это, так сказать, вот разгоняем, и все, и вот подключается Олег, при всем уважении, Олег, так сказать, не обижайте разве. Вот, разложили карту на столе, и давай, значит, двигать картошку, а как нужно действовать Генштабу, и мы сами себя... Извините, и мы сами себя распаляем, а вот будет ответ или нет, а какой будет, а вот орешник такая, значит, а можно, а Посейдон вот еще, если не ядерном исполнении.
3: Это же логичные...
2: И погнали просто такие
3: это же логичные
2: военные эксперты.
3: Я буду Олега
2: такие,
3: защищать.
2: Такие и все, так сказать, образованные, да, понимающие. А потом что-то не происходит, потому что на то бывают реальные причины, которые, так сказать, есть, например,
3: у Генштаба. Нам, да? Не отбирает у нас право. На кухне, вот так, сидя, слушая приемник «Радио Спутник», едем в машине, слушая приемник «Радио Спутник», ну, внутри себя пообсуждать. Угроза со стороны официального лица государства, пока еще Украина была, мы можем порассуждать на тему, какой у нас будет ответ, или у нас это тоже теперь запрещено.
2: Да ничего не запрещено.
3: Ну, и мы
2: я
3: же,
2: тебе предложил.
3: Мы же спокойно, мы же
2: я
3: для этого
2: предложил.
3: И обсуждаем. Мы для этого и разговариваем, мы для этого и предполагаем. Вот такой возможен сценарий, вот такой возможен сценарий. Угроза была. То есть им угрожать можно. Им на уровне Зеленского заявлять о том, что если вы не уберете ретрансляторы за неделю, мы вам их снесем, и НПЗ ваши снесем. Можно.
2: Но ты обратил внимание,
3: а мы вот тут должны как-то аккуратненько высказываться.
2: Вот ты обратил внимание, что от руководства Белоруссии и России еще ничего не было сказано. В ответ на заявление Зеленского. Пока стороны, президенты, во время следующего контакта, Песков сказал, смогут обсудить угрозы Зеленского в адрес Минска.
3: Понимаешь,
2: вот там вот выверенная какая-то позиция, а мы достаем... Или кто что-то шашку, кто-то что-то другое, значит, кто-то еще что-то. И начинаем размахивать этим.
3: Я поэтому и начал рассказывать о том, что мы в пиар и в заявление не умеем играть. А они умеют. Воевать они хуже умеют, хотя умеют. А вот заявлять и делать из этого события, поднимать боевой дух, моральный дух общества, они могут. Деньги выпрашивать на Западе, они могут. А мы вот тем, что мы еще пока не встретились, не пообщались и не выверили свою позицию, чтобы как-то ответить Зеленскому, мы в это играть не можем. Да на такие заявления сегодня должен был быть ответ сразу же. Ну, понедельник, а еще лучше сразу же. Нельзя не отвечать на такое.
2: Не знаю. Ну, не знаю, Рус. С одной стороны, и в твоих словах, конечно, есть доля правды. И тоже эмоционально, наверное, хочется реакции. Уж слишком хамски там это звучит.
3: Да,
2: и, конечно, типа,
3: да.
2: Хочется... Ну, мы же знаем с вами, да, про хама. Хамам всегда хочется отвечать.
3: В чем проблема? Если бы он эти заявления делал из бункера, бегая, прячась от наших ракет и переживая за свою жизнь, да и бог с ним, с этими заявлениями. Он это делает открыто, публично, спокойно перемещаясь по территории своей страны, принимая у себя на Киевском вокзале высоких гостей из Европы. Никто из них не боится. А наши люди, сегодня удар по Воронежу, да, официально был ракетами Storm Shadow уже, а наши люди боятся, а там как-то вот не боятся. Я не к тому, что, еще раз подчеркну, это важно.
2: Но
3: там...
2: мы с тобой знаем, что боятся.
3: И мы кто, Зеленский?
2: Ну, послушай, они люди, ты говоришь, люди.
3: Ну,
2: люди боятся. Ну, так сказать, прилетает.
3: Туда.
2: Проблема есть не меньше, чем у нас. И они так живут уже 5 лет.
3: Кто из нас сегодня либерал?
2: Ну, никто. Борис Рожин, наверное, будет.
3: Ладно, давай следующие полчаса Ирану посвятим. Там интересная история была с переговорами.
2: Я предлагаю сосредоточиться на каких-то внутренних, не только внутренних новостях. Будем продолжать.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
3: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков.
2: Начинаем новую неделю.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Life. На ней все держится.

0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Русланом Осташко.
1: Так, ну что, продолжаем. Руслан Осташко, Алеша Тимофеев. Еще раз всем здравствуйте. Пелагея или Галина, не знаю, кто это. Вы себя распаляете по описанной вам. Я знаю, что вы пишете. Я знаю, что вы меня особенно любите. Я это знаю.
2: Прочитай.
1: Ну, Алексей, вы себя распаляете по описанной вами схеме в реакции на коммент зрителя Олега, слушателя Олега. Ну, типа что, вот я распаляю себе. Да нет.
2: Но мы обязаны реагировать. Ты на наших слушателей. Мы работаем
1: скажу,
2: для вас.
1: Я тебе
2: вы
1: скажу,
2: это и есть часть общества наша. И лакмусовая бумажка.
1: Вы это и есть настроение. Мы. Да, да. В каком-то смысле.
2: Вот такие мы не идеальные с тобой.
1: Значит, речь вот о чем. Речь о том, что мы и так, конечно, распылены до предела. И вот эта нормализация нашего желания причинить вред, ну, мягко говоря, а грубо говоря, убить. Значит,
2: победить,
1: может быть, Лёш, в качестве победить. Мести. Ну, для многих. Нет, в качестве мести, значит. И тут пока, это же речь сейчас тут даже не про победу, а там типа вот удар там и прочее. Вы знаете, ну, наверное, люди, некоторые люди имеют там на это некое типа моральное право, хотя месть не является нашей традиционной ценностью, да. Мы, так сказать, воспитаны в христианской православной культуре. Значит, где это осуждается? Но, в принципе, в любой культуре, не только в нашей, в любой культуре желание уничтожить и желание убить, например, кого-то, любого, значит, это является такой, таким суицидальным, нечто суицидальным. Вот психологи там, не вот эти доморощенные с мамкины там, а настоящие там врачи, доктора, и философы, и Кант, например, там, и все на свете, и, я не знаю, какой-нибудь там Выгодский. Вот они все говорили ровно об этом. Что вот это желание кровожадное в нас, это в каком-то смысле, конечно, самоубийство, понимаете? Поэтому вы поосторожнее. И подобного рода рассказы, рассуждения, объяснения, значит, они заражают и отравляют нас. И мы от этого лучше точно не становимся. Не становимся. Вот что я, так сказать, думал. Вот.
2: Какие у тебя сегодня философские настроения?
1: Ну, может быть, день такой, понимаешь, Рус? 85 лет. Конечно, день такой. И, конечно, мы должны были выучить какие-то... Мы, человечество, должны были выучить какие-то уроки, а мы оказались просто необучаемыми.
2: Ну, ты же видел, какими статьями немецкая пресса там вышла? Bild, Berliner Zeitung.
1: Ну, я разные видел. Я видел в том числе, по-моему, кто это писал. По-моему, нет. Или нет, не Шпигель. Кто-то из немцев и нормальные вещи писал.
2: В каждой статье из этой есть упоминание о том, что да, тогда типа это была ошибка.
1: Не просто ошибка, а что...
2: Но потом каждой из этой статьи написано, но сейчас-то все по-другому.
1: А вот на эту тоже, так сказать, можно подумать. Но мы не будем по-другому.
2: Не по-другому.
1: Значит, про новости давайте поговорим с вами. Тоже у нас остается 20 минут.
2: До Бориса Рожина.
1: До Бориса Рожина, да.
2: Поэтому можно спокойно поговорить с вами, уважаемые слушатели.
1: 95-95-91-2. Значит, смотрите. Институт журналистики «Рейтер». Я писал об этом в своем телеграм-канале. Опубликовал 180-страничный доклад. Очень любопытный по поводу новостей.
2: Леша покороче сделал это. Не на 180.
1: Не на 180, нет. Самое главное...
2: Поэтому подпишитесь на Лешу.
1: Прекрасно. Спасибо большое, Рус. Подписывайтесь. Алеша Тимофеев в телеграме. Легко найти. Алеша Тимофеев. Значит, короче, про новости. Про новости. Во-первых, впервые за всю историю соцсети победили телек. Люди через соцсети получают больше новостей, чем из телевизора.
2: Ну, под соцсети подразумеваются и мессенджеры.
1: Все мессенджеры, да, мессенджеры и так далее.
2: Через интернет.
1: Нет, не просто через интернет, а именно соцсети и мессенджеры.
2: Неофициальные источники.
1: Не-не-не, Рус, там важно, вот смотри, что важно. Что они...
2: Это во всем мире, причем это не
1: только у нас. Во всем мире, 48 стран, 100 тысяч человек. Репрезентативная выборка. Угу. Значит, что любопытно, что люди находят новости теперь у себя в ленте. Uh-huh. Они не заходят на сайт, например, да, какой-то новостной, да, а новости приходят к ним. И приходят через новостных блогеров, например, «Осташка важная», да, или «Телеграмма», «Макс-канал», «Радио Спутник», или через инфлюенсеров. Ну, то есть, типа, там, обзорщик, не знаю, какой-то там техноблогер, который, так сказать, выдает...
2: Не через официальные новостные каналы.
1: Совершенно верно. В связи с этим, понятное дело... что происходит некая парадоксальная вещь. Доверие к новостям находится на рекордно низком уровне. На рекордно низком уровне. Значит, при этом к вот этим соцсетям и блогерам-блогерам доверие меньше, чем к официальным новостным сайтам и телеку.
2: Информацию получаем от них, но доверяем им меньше.
1: Совершенно верно. И лезут получать информацию, новости, опять к ним. То есть им меньше доверяют, но все равно чаще смотрят, чем официальные СМИ. Вот такой парадокс.
2: Потому что нет никакого парадокса.
1: Ну как-то нет. Но ты не доверяешь, парадокс. Но идешь получать информацию там. Ты знаешь, что тут, так сказать, вода нечистая, но черпаешь ее зачем-то отсюда.
2: Потому что удобно.
1: Ну да. Ну,
2: а хорошо. Ты продолжение-то этой новости знаешь?
1: Про деньги там или про что?
2: Нет, про то, что власти Великобритании рассматривают вопрос обязать социальные сети показывать ленты в ленте новостей у людей официальные новостные каналы. BBC,
1: ну, как бы источник,
2: и так далее.
1: Да?
2: Нет, прям вот не то, чтобы оно у них по их алгоритмам подавалось, вот хочешь ты или не хочешь, чтобы официальные новости тебе показывали. Так что, друзья, когда вы говорите нам, что у нас в России с новостями, с доверием сложности, это тренд всего мира. И это вопрос не к СМИ. Это вопрос к обществу.
1: И главное, что
2: запрос
1: на беспристрастное освещение новостей по-прежнему сохраняется. То есть, когда у людей спрашивают, а какими вы хотели бы, значит, они говорят, конечно, беспристрастными. Конечно, беспристрастными.
2: А? На меня тогда не подписывайтесь. Я сразу говорю, что все мои новости – это лично моя субъективная точка
1: зрения.
2: Они страстные
1: у него.
2: Они страстные абсолютно. И в этом фишка этих новостей.
1: Давайте, доверяете ли вы новостям? Доверяете ли вы новостям? Коротко, а? Доверяете или нет? Пожалуйста, 95-95-91-2.
2: Давай разделим тоже. Новостям в официальных средствах массовой информации, зарегистрированных в Роскомнадзоре, или блогерам, кому больше доверяете. Угу. Блогерам, инфлюенсерам называйтесь.
1: Значит, Сергей, Москва. Алёша, дай бог, чтобы твоих близких это не коснулось. Ох, ты бы по-другому поговорил. Коснулось моих близких, самых непосредственно, и родственников, и ближайших людей, Леш, самых близких в жизни.
2: Он
1: коснулось.
2: Нет, да не коснулось.
1: Как коснулось? Ну, у меня погиб, например, родственник. Значит, мой ближайший человек, близкий, вот по жизни, значит, оттуда не вернется здоровым. У него 6 ранений. Как, что вы мне будете рассказывать? В моем доме жили беженцы, в моем конкретно, в моей квартире. Что вы мне расскажете, чтобы вас не коснулось? А вас коснулось или нет? Вас лично коснулось или нет? Ну, простите, но это уже вообще просто перебор. Ну, просто перебор. Вас не коснулось. Меня коснулось. Коснулось. Вы все эти географические названия, которые слышите, воспринимаете как нечто отдаленное для вас, что Юпитер, что Сатурн, что, я не знаю, там, спутник Европы или любой другой. И там Макеевка, Харциск, Иловайск. А для меня это моя земля. Там мои бабушки с дедушками похоронены. Я там все детство все провел, я все это знаю. И родственники там живут. Что вы мне рассказываете? 95-95-91-2. Новости, да, доверяете или не доверяете новостям, а? Доверяете или не доверяете новостям?
2: Вот какой ответ хочешь услышать?
1: Я хочу услышать правду. Вот люди доверяют новостям или нет? Ты как думаешь?
2: Да вообще кому люди доверяют? Давай так, по-другому еще поставим. Ну, потому что, ну, мне кажется, ответ очевиден. Нет, мы новостям не доверяем. Но при этом слушаем Радио Спутник, звоним на Радио Спутник, разговариваем.
1: Братья с двух сторон воюют. Он говорит, это вас не касается. Ну, что? Тут, ну это как? 95-95-91-2.
2: Ну, 95-95-91-2. Леш, я понимаю, о чем мне говорят. И слава богу, что тебя, твою семью напрямую это не коснулось.
1: Ну как не коснулось? Мои братья воюют с двух сторон.
2: Родные?
1: Двоюродные. Двоюродные. У нас бабушка одна и та же. Бабушка одна и та же. У меня и у них.
2: Ну что?
1: Это меня не касается или что-то
2: касается?
1: Ну тогда о чем?
2: Ну не то, о чем имел в виду наш
1: слушатель. А что он имел в виду, слушай?
2: Ну лично твою семью, твоих детей.
1: Это думаешь, Леша, не касается?
2: Это вообще другое. Правда, это другое. Угу. И слава богу, что тебя это не касается. Угу. Да на самом деле, по такой логике, большинство не касается. Но тем не менее, у нас добровольцы идут, заключают контракты, воюют. А их как бы казалось, что тоже это не касается.
1: Так, ну что, про новости нет? Звоните, нет про новости 95-95-91.
2: Да как тебе позвонить, если тебе не доверяют?
1: Ну, вот скажите. Привел. Скажите,
2: тебе пожалуйста. Тебе не доверяют.
1: Скажите, пожалуйста. Доверяют или нет? Доверяют или нет новостям? А? 95-95-91.
2: Не хотят тебе ничего говорить.
1: Значит,
2: потому что тебе доверия нет. Все, есть, исчерпал.
1: Есть новости, а есть новости как будто бы. Знаешь, тоже.
2: Новости, ну, вот, новости типа, как будто.
1: Есть официальные и есть интерпретация. И вот, вот этот 180-страничный доклад Института журналистики «Рейтер» говорит основные выводы в том, что людям не хватает нормальных объяснений новостей.
2: То есть, естественно.
1: Но,
2: то, чем мы с тобой пытаемся заниматься в наших радиоэфирах. Объяснять, разъяснять, вот, дискутировать, показывать вот разные скажи, позиции.
1: Хорошо,
2: этого, правда, не
1: хорошо.
2: Хватает.
1: А как их этого не хватает, если только это и есть?
2: Где?
1: В любой в телек, любой
2: нет,
1: радио.
2: Нет, нет, нет, не соглашусь.
1: Ну как не?
2: Ну вот так, не соглашусь. Ну нет у нас разъяснений. У нас, как правило, одна позиция государственная.
1: В этом смысле.
2: Ну да. И у них...
1: Но люди-то...
2: Еще раз говорю, это не только наши проблемы и беда. Угу. Да, это в целом в мире. Вот тот доклад, о котором Леша рассказывает, это у нас он так прошел не особо замеченным. А в Штатах и в Европе он вызвал большую бурю обсуждений, и все это подавалось под тем углом, что все официальные крупные СМИ, CNN, BBC и там и же с ними, они лишились доверия своих читателей. Читателей, зрителей. Там это обсуждалось. О том, что кризис в СМИ есть. Мы там периодически... Если посмотреть нашу прессу, наши телеканалы, наши радиостанции, мы хоть пытаемся, да, с разных сторон это дело обсуждать. Вот о чем Леша говорит. Мы действительно пытаемся. И обсуждаем с разных сторон. И пытаемся понять противника и объяснить его логику. Там даже этого не пытаются делать. Даже близко не пытаются делать.
1: Добрый вечер. Как вас зовут?
3: Здравствуйте. Меня зовут Игорь из Калининграда.
1: Игорь, да, пожалуйста. Доверяйте новостям.
3: Да, по предыдущей теме. В общем, я согласен и с Алексеем, и с Генри, и со всеми вообще ведущими, вообще полностью. Я не знаю, то есть получается, как в какой-то момент разрыв в одном, в другой момент разрыв в одном. То есть один ведущий говорит, ну, аргументы приводит. Там, это нехорошо, это плохо, это вот другой раз.
1: И тоже говорит, да.
3: Контраргумент.
1: И тоже думаешь.
3: Да, блин, согласен в этом. И не согласен, получается, не знаю, во всем. Мне кажется, так многие. Вот если, ну, вдумчиво вслушиваться в ваши диалоги, то это реально получается согласие реально во всем. И так, и так. То есть у нас получается будет двоякое такое мнение. И здесь не то, что двоякое, кардинально противоположное, но мне кажется, больше всего оно как бы рассчитано, наверное, на гуманизм, что ли. Вот вроде бы, как бы, с одной стороны, хотелось бы нахрен все уничтожить, извините за это. Нафиг все уничтожить. А с другой стороны, да, мы не можем, а мы же не такие, мы... Ну,
1: да, вот, принято. Вот спасибо большое. Это, между прочим, действительно характеристика нынешнего времени. Вот несмотря на с первого взгляда кажущийся запутанной вот этой мыслью, что типа веришь, но это действительно так. Потому что слишком убедительно люди научились, во-первых, так сказать, работать с эмоциями, да, ну, с аудиторией. И аудитории, правда, сложно. Вот она слушает, тут ты послушаешь, да, конечно так.
2: Это как футбол, научились играть даже слабые команды.
1: Ну, может быть, да. А потом со второй стороны тебе кто-то что-то говорит, ну да, и это так. Ну, и в этом
2: потому
1: сложность.
2: Что можно очень правду показывать с разных сторон.
1: А как
2: и
1: быть?
2: Тогда
1: а как
2: у каждого быть, своя правда.
1: А как быть аудитории? Как быть? Как выбирать?
2: Повышать уровень своего образования.
1: Ну, может быть.
2: А у нас министр высшего образования и науки сказал о том, что высшее образование теперь не нужно.
1: 95-95-91.
2: В том количестве, в котором это было раньше.
1: Можем еще ЕГЭ коснуться. Можно еще
2: ЕГЭ. Ну, давай тему высшего образования. Действительно, вот тут выступил он заявлением.
1: А ты думаешь, высшее образование – это панацея для того, чтобы люди рефлексировали, думали,
2: высшее образование,
1: критически оценивали
2: происходящее? У нас, если на уровне Министерства высшего образования у нас высшее образование определяется потребностью в рабочих руках и рынком, то это не про высшее образование. Потому что высшее образование – это способность человека мыслить, в том числе критически. А рынок – это зарабатывать деньги и находить себя в профессии. А вместо того, чтобы повышать престижность рабочих профессий, чтобы люди сами шли и учились на токарей, слесарей. Uh-huh. Мы занимаемся тем, что официально министр, который должен лоббировать эти вроде uh-huh. интересы, говорит о том, что высшее образование в таком количестве не нужно. Uh-huh. Не надо к нам идти учиться.
1: Добрый вечер, как вас зовут?
4: Здравствуйте, меня зовут Сергей.
1: Да, Сергей.
4: Хотел сказать по поводу, можно ли доверять новостям.
1: Давайте.
4: А вот знаете, у меня такое мнение, что на самом деле тем новостям, которые мы видим по телевизору, там в официальных СМИ, доверять можно. Вот только есть один нюанс, что не все новости в принципе освещаются. И поэтому мы то, что мы наблюдаем, ну, это иногда бывает картина несколько однобокая, ну, что называется, вид с одного ракурса.
2: Есть такая проблема.
4: Допустим, вот даже сегодня буквально по новостям по спутнику услышал, что вот двое каких-то там малолетних 20-24-летних гражданина, ну, петербуржца, что же они там сделали? Короче, вышибалами работали.
1: Там отжимали, пришли за долгом.
4: Да. И, в принципе, сразу их оперативно поймали.
1: Да.
4: И вот эта новость, она, в принципе, и вышла в свет, и мы ее услышали. Но, возможно, есть такая новость, когда оперативно не поймали, и, соответственно, пресса об этом не успела сказать, потому что нет еще результата. Ну, пресс-секретария, вот кто вот занимается этими вопросами. И поэтому, возможно, ну, не так все и гладко, на самом деле.
1: Да, ну, да. Слушайте, а вот скажите, вам вот как сложно, когда две, например, какое-то событие освещается с двух сторон, и обе стороны звучат убедительно. Вот вы...
2: Насколько сложно сделать выбор самому?
4: Здесь, безусловно, для того, чтобы какое-то суждение иметь, ну, во-первых, нужно обладать критическим мышлением. Это раз, на мой взгляд. А во-вторых, если новость освещена в достаточной степени полной, ну, скажем, вот, новость, началась война между там сектором Газа и Палестиной. Ну, когда-то это давно было новостью. Ну, и, наверное, у каждого своя правда. У кого-то есть свои там культурные, там исторические моменты, которые, в принципе-то, надо учитывать, на самом деле. Ну, всю предысторию. Хотя, безусловно, в новостях, наверное, это тяжело освещать, но, по крайней мере, может быть, ну, хоть как-то это упоминать там вскользь. Mm-hmm. Причины, факторы, которые привели к тем или иным событиям, скажем так. Mm-hmm. Вот.
2: Ну,
4: вот,
2: это, наверное, порой непросто, потому что событий там много, и не у всех есть такой багаж знаний. А вы сталкивались с тем, что есть люди, которые принимают новости в вашем окружении, принимают новости субъективно, с одной стороны, просто потому что не хватает критического мышления того самого?
4: Да, на самом деле, честно говоря, мне кажется, очень много народу среди населения, не совсем обладает критическим мышлением, я бы так сказал, извините.
1: Ну, видите, да, как-то так с высока, вы несколько пренебрежительны. Ну, ладно.
2: Вот мы-то обладаем?
1: Да, я-то да, а они нет. Я-то да, а они нет.
2: Вот все так мыслят. Спасибо. Вот любого спроси. Спасибо большое.
1: Давайте, может, еще кто-то. Да, 95-95-91.
2: Спасибо. Вот я-то, конечно, критическим мышлением обладаю.
1: Им лапшу на уши вешают, а они верят, а? Нет?
2: Да.
1: А вы-то обладаете или нет?
2: Причем здесь, знаешь, статистика. Я не смотрю новости по телевизору. Не всегда положительным в данном контексте. Изучение, которое ты цитируешь, говорит как раз-таки об обратном.
1: А так это ни о чем не говорит. То есть, если человек не смотрит новости, это вообще о нем ничего ровным счетом не говорит. Ноль просто. Ноль информации. Мы раньше там, кстати, это любопытная была раньше тема. Сейчас это все поменялось. Да, в чем разница основная с точки зрения информации, там, подачи новостей, телека и интернета. Интернет шире, а телек глубже. Но в телеке есть структуры, которые, так сказать, они должны... Раньше так было. Верифицировали, подтверждали, прорабатывали, каждое слово выверяли, и только потом, после этой глубины, да, в новостях, да, так сказать, ведущие новостей, это все...
2: дают в эфир.
1: Конечно.
2: Только это... после этого.
1: А там глубина очень серьезная.
2: Ты мне рассказывал.
1: Да, нет, ну, слушателям, нет, конечно, не тебе. Не нужно критического мышления. Говорите правду, а мы проверим.
2: Но ну, это и есть критическое мышление, да.
1: Совершенно верно.
2: Мы правда, а вы проверяете. Просто если мы говорим правду, то проверять не надо, как бы. Нет, мы наоборот призываем проверять все, что мы говорим.
1: Новостям доверяю, крупным СМИ и некоторым блогерам, но действительно есть вопрос к подаче, видимо, обусловленной официальной позицией государства. Мне кажется, одна из причин в том, что статья о дискредитации армии вооруженных сил не детализирована, из-за чего новости просто-напросто приходится хорошо так редактировать, выбирая обтекаемые формы а-ля злополучные обломки БПЛА, пишет Алексей из Тульской области. Вы правы. Вы правы, Алексей. Конечно, законы, существующие законы, которые были приняты после 22 года, существенно ограничивают работу журналистов. И, конечно, никто не хочет, так сказать, попасть под широкие эти формулировки.
2: Там, тем более, уголовная статья.
1: Да, да. Серьезная, серьезная. Как говорит мой папа, значит, попадешь в вагон не курящих, понимаешь? То есть, одно слово там нет. А попадешь или не попадешь, вопрос такой, открытый тоже. Можно попасть,
2: а что не курящих? Там курящие.
1: Ну, разные, да. Добрый вечер, как вас зовут?
5: 6-7, граждане, Васисуалий.
1: Васисуалий, привет, привет. Да, так.
5: Ну, я, по крайней мере, для себя понял, что... Ну, вообще, конечно, понятно, что каждый выбирает новости, которые ему нравятся. И, собственно, всегда он выбирает позицию, которая ему нравится. Понятно, да, что для того, чтобы как бы критически мыслить, нужно делать над собой усилия. И, опять же, чтобы поменять мнение, тоже необходимы усилия. Поэтому, в принципе, так скажем, вот такая позиция, что смотреть новости, которые нравятся, да, то есть я думаю, что это большинство именно так и воспринимает. И в этом смысле то, что начали смотреть не государственные, да, СМИ, а то есть то, которое больше нравится, да, ввиду того, что у нас стало много мнений, оно, в принципе, логично.
1: А вот что делать, если никому не веришь, Васисуалий? Вот никому. Вот и, знаете, речь-то о чем вот в этом докладе? Ну, не верят никому, ни на Западе, ни у нас. Ну, и как бы, да, так сказать, и одной, и второй стороне сложно. Сложно довериться, ну, в полном объеме. Что ж тогда делать?
5: Просто жить. Я так делаю.
1: Ага, ну да. Ну да. А жить и делать выводы же тогда самому получается, или что? Спасибо.
2: Ну, да. Но все равно без внешней информации, да как выводы делать? Как быть разносторонним? Как смотреть на проблему под разным углом, если только комфортные новости выбирать? Но вы правы в том, что действительно люди стали выбирать то, что им комфортно и хочется слышать. Они стали подстраивать реальность свое видение, под свое мировоззрение. Потому что количество источников информации, новостных агентств, блогеров стало столько, что ты просто можешь подобрать себе удобные для тебя, которые тебя будут подтверждать твою картину мира.
5: Ну, я вообще за повышение энтропии в мире, поэтому думаю, что она дали.
1: Ну, хорошо. Ладно. Принято. Васисуалий, спасибо. Ладно. Спасибо, дорогой. Спасибо. 95-95-91-2. Но уже, наверное, мы не успеем к Борису Рожину. К либералу Борису Рожину.
2: Будем готовиться ко сну, но нет.
1: Нет, у нас впереди.
2: У нас вообще
1: нет. Мы как раз сейчас про Иран и про Беларусь тогда можно вот с Борей тоже обсудить.
2: Там много чего пообсуждать есть по военной тематике. И переговоры, которые в Швейцарии то ли сорвались, то ли нет. Тут такая, как бы, тоже картина неоднозначная.
1: Но подписали, поэтому что сорвались-то?
2: Ну как?
1: Не присутствовали.
2: Ну как подписали?
1: Электронно.
2: У тебя есть электронно? Должны были встречаться, подписывать не электронно, а вот вживьём.
1: Зашкварно друг для друга фотографироваться и, значит, на общих фотографиях выходить в мировые СМИ. Нет, это не мир и не война. Это, конечно же, не мир. Это, конечно же, не...
2: Армузский пролив открыт в итоге или нет?
1: Мы не знаем. Ну, вроде количество углеводородов
2: скормилицы... Да, был момент, когда прошли, а потом опять. Ну, в общем, с Борей все это обсудим.
1: Давайте, да. Друзья, скоро вернемся в студию.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.

Поиск жизни на Венере. Контекст. Вопрос, есть ли жизнь на Марсе, отошел на второй план. В 2036 году в России стартует проект, в рамках которого признаки жизни будут искать на Венере. На эту планету будут отправлены орбитальные и посадочные модули, атмосферные зонды. Научные исследования показали, что несколько миллиардов лет назад на ее поверхности могла быть вода, способствующая зарождению жизни. За это время Венера изменилась, но остатки жизнедеятельности неизвестных организмов могли сохраниться. Первая успешная мягкая посадка спускаемого аппарата на Венеру была совершена советскими специалистами в 1970 году. Информация с него поступала на Землю в течение почти часа. Было установлено, что в районе посадки Венеры-7 давление составляло 90 атмосфер, а температура — 475 градусов по Цельсию. В задачи новой миссии «Венера-Д» помимо поиска следов жизни будет входить создание первой тепловой 3D-карты атмосферы планеты, исследование парникового эффекта, определение состава облаков и наблюдение за ионосферой Венеры. Сегодня условия на планете бурь можно назвать экстремальными, но тем интереснее ее изучение для специалистов.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
1: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс.

и Гиндукуша. Памир – знаменитое Нагорье с абсолютными высотами до 7500 метров над уровнем моря. Он расположен преимущественно на территории Таджикистана, а еще Китая, Афганистана и Пакистана. Памир называют «крышей мира», а область проживания памирцев носит название «Бадахшан». Этнос сложный. Он состоит из многих народностей с общим происхождением, обычаями и традициями, историей и религией. Памирцам, общая численность которых составляет около 300 тысяч человек, удалось сохранить древние языки, пронести их через века и попытки завоевания империями, которые появлялись в Азии, от тюрков до монголов. Местность тут настолько сложная, что никто не добился успеха. Среди памирцев бытует расхожее мнение, что они – потомки Александра Македонского. Некоторые исследователи считают их потомками древних скифов. Эти удивительные люди живут так же, как и много веков назад. Охотятся на высокогорье, разводят коров, коз, овец, лошадей и ослов. И радуются каждому новому дню.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Донецке и Схинвале столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Число пострадавших из-за смерча в Кушве увеличилось до 15 человек. Султанат Оман и Иран выступили за использование шанса для поддержки мирных усилий. Дональд Трамп разочарован тем, что страна тратила безумные деньги на НАТО. Подробности далее. Число пострадавших из-за смерча в Кушве Свердловской области увеличилось до 15 человек. Об этом сообщил Департамент информационной политики региона. Сотни домов получили повреждения, сломаны деревья, оборваны линии электропередачи. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. Открыт пункт временного размещения. Экстренные службы ликвидируют последствия стихии. В Кушве введен режим повышенной готовности. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на поиски троих мужчин, которые перевернулись с рыбацкого катера на Камчатке. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по краю. По предварительной информации, трое мужчин направились на рыбалку в Авачинский залив. Вскоре один из них вышел на связь с супругой и сообщил, что их катер перевернулся. Женщина обратилась в экстренные службы. Султанат Оман и Иран выступили за использование шанса для поддержки мирных усилий и деэскалации. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Омана. Иранская делегация из Швейцарии, где проходили переговоры, направилась в Оман. По данным МИДа, министр иностранных дел Бадр Аль-Бусаиди в понедельник вечером принял в Маскате спикера парламента, главу делегации Ирана Мухаммада Багера Галибафа, а также министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи. Иран и США в ночь 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение конфликта. Президент США Дональд Трамп утверждает, что страна тратила безумные деньги на НАТО, значительная часть которых шла якобы на защиту Европы от России. Он также отметил, что страны Альянса не поддержали Вашингтон, который тратит сотни миллионов долларов для того, чтобы защитить их главным образом от России. На прошлой неделе Альянс сообщил, что генсек Марк Рютте проведет в среду встречу в Белом доме с Трампом. Также он встретится с высокопоставленными представителями администрации президента и примет дистанционно участие в саммите Польши, Германии, Франции, Италии и Великобритании. Радикальный пересмотр политики ФРГ чреват серьезными последствиями не только для европейской безопасности, но и для соседей Германии. Об этом заявил замглавы МИДа России Александр Грушко. Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Это сильно попахивает реваншизмом, добавил дипломат. Музыкальный вечер, приуроченный к 85-летию начала Великой Отечественной войны, состоялся

0: в Доме Москвы в Ереване. Отмечается, что на мероприятии выступили талантливые вокалисты и декламаторы. Присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, представители посольств России и Белоруссии, Россотрудничества в Армении, Объединение ветеранов Республики, российских организаций, деятели культуры. Мероприятие было организовано Международным центром русской культуры «Гармония» при поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского дома соотечественника и Дома Москвы в Ереване. Следующий выпуск новостей через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник». С Русланом Осташко.
2: Продолжаем прямой эфир. Руслан Осташко. Меня зовут Алеша Тимофеев. Борис Рожин, автор Телеграм и Макс канала «Колонель Касат» с нами на прямой связи.
3: Привет, привет, Борь.
2: Борь, салют.
4: Всех приветствую.
2: Так, ну сначала оперативный репортаж из Крыма.
3: Что, как, где, зачем, почему?
4: Так, ну у нас сегодня и завтра у нас бензин отпускают только для коммунальных служб, ну, естественно, военных, политну, то есть госслужбы получают запасы, как бы для этого есть. Бензин обещают по, как бы, как минимум по QR-кодам с 24-го, ну, а там зависит от того, сколько завезут. Ну, сегодня и Песков вычитался, что вопрос, как бы, там решается на федеральном уровне с завозом, ну, и, судя по видео, там отправляют сейчас эти бензовозы по конвоем амогов, чтобы избежать, ну, там даже сбивают вот на трассе, которая идет от Мариуполя к Чунгару, то есть сейчас они там уже ходят не отдельно, а уже под охраной. То есть, ну, соответственно, вот таким путем решают. Также вот у нас был на прошлой неделе прилет вот по этому порт Кавказу, там пострадали, по-моему, две или три бочки там сгорело, плюс покоцало паромы в порту. Это то, что вот известно. Со светом боев особых не было. Было, вот, когда в день налета в Севастополе падало процентаж подключения потребителей до 70%. Ну, в принципе, тогда же и восстановили. Вот, ну, отключений каких-то у нас нет. С водой проблем нет. Газ, ну, то есть, как бы, в принципе, все есть. Ну, с интернетом уже это, ну, как бы, это не связано. То есть, периодически вот эти идут какие-то странные глюки с работой VPN. Ну, это, видимо, связано с ограничениями во время налетов, когда иногда там VPN начинает работать чуть хуже, а так, в принципе, ну, связь есть, ну, в принципе, все, базовые вещи есть. Ну, мне проще, я безлошадный, да, соответственно, если люди, ну, кто с автомобилями, там, соответственно, проблем больше, потому что, с одной стороны, на заправках нет, плюс, естественно, есть факт, ну, как бы, очевидная спекуляция, там власти уже эту тему поднимают, плюс поднимается тема, что якобы нефтетрейдеры там приберегают этот бензин, чтобы перепродавать его. Ну, опять же, что насколько это влияет на общую ситуацию, сказать пока трудно. Ну, официально пока этот вопрос еще не проработан до конца. Ну и, соответственно, у нас детские лагеря отменили на лето. Сегодня вот указ Аксенова вышел. Соответственно, курортный сезон для детей испортили нам в этом году. Хотя вот это в Крыму. У нас вот в Севастополе завоз вот в детские лагеря в ближайшие дни как бы продолжается. Как сегодня губернатор сообщил, у нас вот три детских лагеря в городе, туда дети в плановом режиме заезжают и заранее там озаботились генераторами там, ну, и прочими вещами на всякий случай. То есть, ну, в Крыму, очевидно, вот для детей курортный сезон сорван.
2: Соседи что-то говорят вот по этому поводу? Вот как реагируют соседи, Борь?
3: Ты имеешь в виду Крым?
2: Да, в Крыму, в Крыму, да.
3: Ну, но, чтобы, опять же, слушатели наши понимали.
2: Твои соседи, ну, вот люди им имеется в виду, да, не...
4: То есть, ну, осознался, что, опять же, то есть, по поводу, ну, то есть, допустим, в такси, когда едешь, да,
2: да.
4: Там вот, при этом, вот, заказать такси, как бы, не является проблемой, то есть, такси ездят, то есть, бензин, ну, как бы, есть. Жалуются, что, то есть, если бы, вот, скажем, там, ну, люди понимают, ну, да, вот, есть проблема, но вот, если бы он стоил, вот, у перекупов, там, где-то, там, 110, 120, как бы, брали, и ладно, но, как бы, жалуются, что есть какие-то безумные, там, спекулянты, которые, там, канистру 20-литровую, там, что-то можно за 5000 рублей продают. Как бы есть как бы и такие. То есть, ну, то есть, скорее запрос к власти, чтобы, ну, сдерживать уровень спекуляции на теме бензина. То есть у нас как бы, ну, люди же понимают, почему. То есть вот в бочке попало, то есть пока завезут, ну, будут очевидные проблемы. То есть каких-то там митингов, столпотворений как бы нет. Ну, тем более у нас информирование налажено, каких-то очередей заправок, что вот ждут, пока завезут, как бы, ну, смысла нет. Власти заранее предупредили, что, ну, вот информируют. Если завезут на заправках, на онлайн-карты появятся, приезжайте, свои там 20 литров закупайте. А если нет, как бы, ну, и смысла там в очередях стоять нет, поэтому каких-то массовых очередей не наблюдается, ну, просто потому, что по факту на картах просто обозначено, что вот на этих там, на Атанах и ТЭСах бензина сегодня и завтра просто не будет, как бы, ну, и смысл тогда стоять. То есть, ну, в этом плане у нас люди привыкшие, потому что мы-то все время пережили энергоблокаду, когда у нас света по 18 часов не было, там, это вот 14-15, когда у нас торговая была блокада, транспортная, водяная была блокада. Да. Мы чего только не пережили, сейчас вот у нас...
3: Когда моста еще не было.
2: Да, электричество, да, энергетическое, да.
4: Да. Просто я помню, да, вот когда у нас реально да, свет был вот по 6-7 часов, и вот я помню, когда постепенно вводили ТЭС, строили энергомост и так далее. То есть противник-то, собственно, и пытается, то есть вот и удары были, попытки по Таврической ТЭС и вот попытки по энергомосту ударить. То есть, опять же, это вот попытка ухудшить жизнь населения в Крыму. То есть, очевидно, точно так же, как вот попытки ударить по логистике через Чунгар. Ну, там они, у них сейчас проблемы, потому что наши там обидную дорогу насыпали и фактически, ну, как бы обесценили в некоторой степени удары вот по этому мосту через Чунгар. Ну, тем не менее, понятное дело, что будут...
3: А там глубина небольшая, да, и позволяет сделать насыпную дорогу.
4: Ну, там даже они уже публиковали фотки, там видно, что наши там занимаются вот эти мосты, которые они там били на севере, то есть туда уже нагнали кучу понтонов, плюс там делают эту засыпку. Ну, собственно, и они так делают, допустим, у них ряд мостов, которые мы все время повреждали или складывали, они там также под мостами насыпают, ну, грунт и кладут, ну, соответственно, смысл быть по этому мосту, потому что он восстанавливается достаточно короткий срок. Собственно, поэтому движение по трассе Новороссия, оно сохраняется, просто ключевой транспорт там теперь катается смогами. Ну и, собственно, избития. Вот сегодня там были вот видео недалеко от КПП Чунгар, туда дальше, в Запорожскую область. Там вот сбили прямо хорны там над трассой, многие отрабатывают. Ну то есть, как только начали налаживать борьбу, сразу пошли избития, и, соответственно, уже ситуация начала хоть как-то меняться. То есть... Естественно, если бы заранее готовились к тому, что вот противник будет пытаться нарушать логистику, соответственно, эффективность этих его ударов была бы меньше. Ну, тут как с хаймерсами по складам боеприпасов. Сначала наполучали, потом начали бороться, ну и эффективность упала. Ну, соответственно, и к хорне там тоже приспособимся.
3: Угу. Так, ну, Боря, слушаешь позитивчик сразу.
2: А он вот в этом смысле...
4: Нет, это типа... Это, ну, как бы, не надо говорить, ой, все хорошо, все замечательно. Да нет, понятно, что идет война. Ну, как бы я еще весной, помните, говорили, что летом дронов полетит больше. Пика мы еще не достигли. Пик будет в июле-августе. То есть идет что-то по нарастающей. Так что проблемы они нам... То есть видим, сейчас с обеих сторон идет резкая интенсификация ударов по логистике. На Украине выносятся массово заправки, локомотивные депо, локомотивы. И у нас они бьют точно так же по различной инфраструктуре. То есть война становится более жестокой, более массированной, и тыл отодвигается все дальше. Поэтому это надо признавать, но при этом это не повод разгонять панику, там, ой, бежать, все пропало, бежать там скупать всю гречку в магазинах. То есть, ну, собственно, противники на это и делают. То есть у них идут очень тесно увязаны удары по нашему тылу с работой органов ИПСО, то есть задача максимизировать раскачку внутри общества. Опять же, специально на сентябрьские выборы. Они этого даже особо не скрывают, потому что на фронте у них сейчас дела достаточно грустные, но зато вот именно за счет вот этих ударов, терактов, они могут как-то пытаться
2: переключать... А цель какая? Цель, хорошо, ты говоришь, выборы, значит... Ну,
4: они же не скрывают, чтобы вызвать внутреннее
3: дестабилизация,
4: чтобы
3: внутренние протесты заставили нашего президента пойти на уступки в договоренности по мирному соглашению. Причем, мне кажется, у нас, если будут протесты, наоборот, против, за то, чтобы пожестче воевали.
2: Ну, а мне кажется, что вот давайте вот эту тему буквально несколько минут уделим. Значит, когда я вижу реакцию и слышу, ну, вот у нас есть возможность, значит, вычитать нашу достопочтенную публику. У каждого из нас есть возможность зайти в Телеграм, там, почитать разные каналы, там, посмотреть комментарии. Реакция, да, я понимаю, значит, вот мы говорим, да вот дестабилизировать. Но ведь происходят-то обратные процессы. Происходит ожесточение, то, о чем я говорил. Ожесточение россиян. Происходит, значит, требование вот этого, как бы там, мести, возмездия и прочее, прочее. Значит, наоборот, градус недовольства и там ненавистью-то там к Украине, к украинцам, к Зеленскому растет в связи с этими ударами. И мне кажется, что не надо недооценивать противника в этом контексте. Они, конечно, это все понимают. И когда я вижу, там, например, после там, ударами беспилотников по Москве, просто град сообщений там, от наших блогеров, инфлюенсеров, а вот когда же, а по Банковой, а почему там мосты еще работают и так далее. Мне кажется, что это предсказуемая реакция. И, конечно, они ее знают. Борь, разве нет?
4: Да нет, это в том числе, потому что власть, ну, то есть, если брать, вот, как у нас линия власти, то есть, если вот оставить ситуацию, вот, как на фронте, как есть, то есть, там мы медленно перемалываем, идем вперед, освобождаем, то есть, это инерционный сценарий, ну, у нас он плюс-минус, как бы, устраивает. То есть, мы так или иначе добиваемся своей цели на поле боя. А противника он не устраивает, потому что если оставить как есть, ну, они просто медленно проигрывают, и все. А сценарий эскалации, то есть, как в отношении ударов, с целью вызвать недовольство населения, так и в отношении попытки масштабировать войну на Белоруссию и так далее, вот попытка блокировать Крым, это попытки эскалировать, чтобы изменить текущие тенденции на фронте. То есть это понятная реакция.
3: Ну, конечно.
4: Потому что, скажем так, хочет ли у нас Путин сознательно эскалировать? Да нет, не хочет, он это и не демонстрирует, что он хочет. А противнику это нужно эскалировать. А как он может заставить Путина эскалировать? Давить на население, чтобы население требовало от властей более решительных действий. То есть просчитывает реакция, просчитываемая. Будет ли это, скажем так, увидеть у вас желающих заключить мир?
3: Зачем им, чтобы мы требовали от президента более решительных действий? В чем их логика в данном случае?
4: Допустим, массированный разнос центра Киева или, допустим, там, применение тактического ядерного оружия, как многие требуют, это отличный способ дальше затягивать войну, то есть и ликвидировать вообще даже призрачные шансы на какие-либо договоренности в обозримой перспективе. Это, ну, задачу эту можно решить вот в том числе путем подобного рода террора. То есть это просчитываемое, вполне осознанное. Любые ответы по Украине...
3: То есть, подожди, извини, правильно я услышал тебя, что... Уничтожение Банковой в Киеве на руку Зеленскому.
2: Выгодно, да, Зеленскому, да.
4: Да,
3: а что почему?
4: Он сидит, у него там бункер на глубине 80-90 километров. То есть после этого можно зайти, вот смотрите, я хотел договариваться, а Путин не хочет,
3: да нет, соответственно... Он не хотел договариваться, и это все понимают, он никогда нигде не говорит, что он хочет договариваться.
4: Это понятно, нет, но опять же уничтожение, то есть также вот этот фейковый там, пожар в Киевской лавре, который использовали. Да, то есть это опять же классика, то есть организовать...
3: Ну, одно дело, извини,
2: Борь, надо, Борь, поправься, пожалуйста, потому что, значит, ты сказал, оговорился, 80-90 километров, ты сказал.
3: Метров, конечно.
2: Да, да. Сейчас разнесут, ты понимаешь, да?
3: Но кто там знает, на какую глубину он зарылся, подождите, кто его знает, на какой глубине он там сидит, это правда. Борь, вот, но все равно логику не очень понимаю, объясню почему. Провокация, которую они устраивают сами, там, с поджогами и так далее, она контролируемая провокация. И они наносят ровно столько ущерба себе, чтобы это выглядело страшно, кошмарно, но не причиняло им боль. Если мы будем бить, то это будет неконтролируемое ими нанесение с нашей стороны им ущерба.
4: Но это если смотреть с точки зрения Украины. А если смотреть с точки зрения операторов процессов на Украине, тех же, допустим, британцев, то, допустим, там даже если мы пол Киева снесем, мы, в принципе, им от этого не холодно, не жарко. Наоборот, это даже выгодно. Учитывая, ну, мы же понимаем, что...
3: Зеленскому чем выгодно? Чем выгодно?
4: Так это вы, ну, тут, если сходить, конечно, Зеленский субъектен. Зеленский не субъектен. Надо смотреть.
3: Чем на им выгодно, Борь?
4: Ну, вот мы снесли ликвидируются полностью возможности договоренности США, это раз.
3: Да их сейчас нет. Но сейчас очевидно, что никаких договоренностей ни с кем нет, и они не работают.
4: Не, они не работают, но это не значит, что контакты не сохраняются.
3: Контакты сохраняются. Ну и после удара такого контакты будут сохраняться. Да я все-таки вот честно, искренне пытаюсь понять, в чем им выгодна эскалация в плане наших ударов по Киеву и почему они нас на это провоцируют, но понять не могу логику. То есть уничтожение банковой, гипотетическое, теоретическое, ну, да, допустим, на которое нас якобы провоцируют.
4: Эскалация с ударами по центру Киева даст возможность поставить уже полноценные дальнобойные ракеты.
3: Так все уже поставили. Сегодня по Воронежу чем ударили?
4: Шторм Шэдоу, так они они с 23-го года применяются.
3: По Брянску, да, конечно, по Брянску, по Курску, по Белгороду. То есть
4: у нас, как у некоторых, как солнце, затучивает Шторм Шэдоу, 26-й год. И там, сколько, из 14-16 ракет
3: прилетело 3. Все, что можно было поставить на Украину, они все поставили. Кроме ядерного оружия.
4: Практически. Ну, то есть там остались отдельные...
3: Но тогда вопрос, на что эскалация? Вот если мы эскалируем, как они предполагают, то ради чего? У меня одно оправдание, объяснение этому, да, которое я же тоже на эту тему. Я не просто так, я тебя там не пытаюсь как-то, знаешь, завалить своими глупыми вопросами, чтобы вывести тебя на ответ, а сам себе задаете вопросы. У меня ответ один. И Беларусь, которую мы сегодня с Лешей немножко обсудили, и ты тоже, кстати, подключаешься к этой теме, это попытка втянуть страны НАТО уже открыто в этот конфликт.
2: Да, конечно.
3: То есть, если мы, условно говоря, есть понимание наверха, что там разносим банковую, то тогда условные польская армия, ну, в смысле, НАТОвская армия входит на территорию Украины официально. Не в виде наемников ограниченным контингентом, а прям официально. И удары начинают дальнобойными ракетами идти с территории Польши, Румынии и так далее, с баз НАТО. Вот я себе только такой ответ нахожу.
4: Они к этому готовятся и так безотносительно будут, там
3: удары и точно так же я себе на этот вопрос отвечаю. Но тогда и наш ответ предсказуем. И наш ответ – тогда применение ядерного оружия автоматически.
2: Я думаю, что речь, конечно, мы опять сейчас и будем об этом говорить в очередной раз. Значит, все равно, кто бы там как это, да, ничто не говорил, не думал, нынешний конфликт носит контролируемый характер. Контролируемый,
3: да.
2: Несмотря на все ужасы.
3: Все согласятся с тобой.
2: Если произойдет та самая эскалация, он из контролируемого рискует перерасти в неконтролируемый.
3: Какие основания для этого есть? Что значит неконтролируемый конфликт в данном случае?
2: Неконтролируемый – это, конечно, подтягивание других сторон и включение других правил конфликта.
3: Ну, например, конкретно. То есть наш удар
2: по банковой... Вот смотри, значит, наш удар по банковой я предполагаю, это мое сугубо гипотетическое, оценочное, никому не нужное. Значит, наш удар по банковой повлечет за собой нанесение ударов украинскими, значит, беспилотниками по нашей какой-то там супер... Ну, например, аэропорт.
3: А что,
2: например,
3: они сейчас не бьют?
2: По аэропортам?
3: Бьют.
2: По аэропортам?
3: Конечно.
2: По аэропортам бьют.
3: Но
2: не знаю.
3: На текущий момент они бьют по топливохранилищам рядом с аэропортом. Будем чуть-чуть более корректными.
2: Есть объекты, по которым там...
3: Ну, какие?
2: Ну, разные.
3: Ну, куда они не бьют? Ну, куда они не бьют? Куда они еще могут ударить, что они не ударили?
2: Я предполагаю.
3: Мавзолей?
2: Ну, в
3: частности. Бьют, просто сбивают, не долетают.
2: Ну, не знаю. Вот я тебе сказал, так сказать, вот есть просто, так сказать, это расширение и включение других правил.
3: Каких-то
2: других
3: каких?
2: Правил.
3: Каких?
2: Не знаю.
3: Вот если мы не знаем, мы не можем объяснить, и они так же не могут.
2: Давай, Борь, как считаешь? Считаешь так, Борь, или не согласен?
3: И туда же давай вопрос сразу, раз тему Беларуси я затронул. Твое мнение интересно. Зачем Зеленский пытается вовлечь в конфликт Беларусь? Ему от этого что?
4: Да это не он решает,
3: это понятно, даже
4: Беларусь официально заявила. Тут сам поставил вопрос, что вот Зеленский, нет, это вполне ясная стратегия НАТО. То есть они давят на Белоруссию с очевидным расчетом, опять же, это зондаж. То есть если батька пойдет на попятную, это значит повод его додавливать дальше. Как бы, если не пойдет, это как минимум просто зондаж посмотреть, где находятся реальные красные линии. То есть, а потом проверить, допустим, ударить дроном по какой-то вышке и посмотреть реакцию. Если не будет реакции, еще ударить. Это, ну, сценарий контролируемой эскалации. естественно, осуществляет ее НАТО. Будет осуществляться при, если она будет на практике осуществляться, будет осуществляться при поддержке систем наведения, спутниковых систем НАТО и всех элементов, необходимых технической разведки. То есть, конечно же, эта ситуация контролируется где-нибудь не в Киеве, а где-нибудь в Висбадене или иных других реальных центрах принятия решений на оперативном уровне.
2: Ну, а ты так не думаешь? Ну, давай ты с 18-й стороны.
5: Я уже,
2: встань на секундочку на мою, на вот эту позицию.
5: На чью?
2: Ну, вот, например, да, что, так сказать, изменится правила и перечень возможных объектов.
5: Мне сложно, но я могу попробовать встать на позицию Зеленского, да, и его логику, потому что он провоцирует и он эскалирует. Зеленскому нужна эскалация. Для Зеленского эскалация – это, а, продление своей власти, потому что при окончании конфликта он ее теряет, мне кажется, это очевидно.
2: Это не очевидно. И, б, не очевидно, Руслан. Ну, не очевидно. Нет, не очевидно. С чего он ее вдруг должен потерять?
5: Если он будет проводить выборы, он на выборах проигрывает. На текущий момент все соцопросы
2: дают. Это...
5: Украинские соцопросы
2: не
5: дают.
2: Вопрос
5: другой, доверять им или нет?
2: Не знаю, не уверен. Я вообще так не думаю. Это вообще выдуманное тоже, вот как это сказать, мое предположение такое. Вот он Хорошо. Обязательно должен проиграть. С чего он должен проиграть?
5: Об этом говорят соцопросы,
2: ему, которые сейчас проводят. Мы с тобой говорим, ему аплодирует, значит, вся Европа.
5: Да,
2: вся
5: но 70% просто... украинцев по последним опросам хотят смены власти после окончания войны.
2: Они хотят смены
5: власти после
2: парадигмы.
5: Нет, они понимаешь? Конкретно смены Хорошо, власти после окончания войны.
2: Смена власти может произойти и при, так сказать, действующем руководителе. Ну, даже разве нет? Конечно, да. Смена власти, институты, так сказать, на этот. Нет, разве, Борь?
4: Нет. С моей точки зрения, окончание войны – это финал, и, скажем, как и для Зеленского, и для Нетаньяху. Как только война заканчивается, политический
2: конец. Ну почему? Наконец. Почему? С чего вдруг,
4: Борь? Опять же, есть социология, общественное желание прекратить для, помимо вот такой городской социологии, огромная масса людей, которая просто молчит или молча кивает, когда там на улице к ним подходят, то есть хочет, чтобы это закончилось.
2: Значит,
4: есть,
2: Зеленский завтра бреется, или как там говорят, броется, да? Значит, кстати, да. Там говорят, броется.
5: Да, я знаю.
2: Значит, вот он завтра броется, надевает на себя костюм другой, костюм, галстук, стрижется, так сказать, принимает душ, и это вообще другой человек выходит к ним с новыми словами, речами.
5: Ну, давай так. Невозможно по одной простой причине. На кого-то нужно все повесить.
2: Сейчас, Боря, давайте, да, Боря.
5: Давай, Боря.
4: При любом даже минимальном восстановлении законности на Украине Зеленского и компанию сразу же накроет волна дела незаконной
5: конечно,
4: мобилизации,
5: конечно.
4: О невыплаченных деньгах,
2: да
4: о различной земле, которую не раздали. Там все суды, как только суды нормально заработают когда-нибудь...
2: Когда такое было, чтобы там нормально работали суды, Борь?
4: Ну, при Януковиче они работали, они были коррумпированные, но суды работали.
2: При Януковиче олигархов стало там в 10 раз больше, значит, и они стали в 100 раз богаче все вместе взятые. Ну какие суды-то работали?
4: Там... Нет, суды, то есть обычные, то есть нет, что мешало? То есть может ли сейчас обычный гражданин Украины пойти в суд, подать заяву на то, что, вот, допустим, у меня сына украли на улице и отправили на мясо в посадку. Максимум там в интернете, там пошумите все. А вот убийца, порубият, а кто убил порубия? У кого нес сына
5: там в посадку? Много.
4: Да, и таких историй. А сколько людей, которые числятся без вести пропавшими, которым обещали деньги, то есть все прекрасно знают, что они давно погибли, а деньги им не выплатили, а землю высушникам, которые обещали, не дали. Там огромное количество вопросов, которые физически ни Зеленский, ни тот, кто придет после Зеленского, не может решить, потому что это все абсолютно беззаконные решения с точки зрения даже конституции, даже вот этой неработающей, косой, кривой конституции Украины. Они полностью незаконны. При любой...
2: Ну, переходный период какой-то придумают, еще что-то там, значит, патрули какие-то дополнительные. И все это. Хотите, посадит кого-нибудь. Процесс? Ермака, в конце концов, посадит, скажет, я ничего не знал. Я не брал, я вообще ничего не брал. Перервемся.
3: Какого-нибудь Ермака посадит, хорошо.
2: Но раз не ну, что-то, да, будем продолжать.

0: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
1: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
2: Вам удобно?
3: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
1: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.

0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на Радио «Спутник». С Русланом Осташко.
1: Мы продолжаем прямой эфир. Руслан Осташко, Борис Рожин, меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз всем здравствуйте. Значит, вот смотрите, мы задались вопросом, начали заниматься гаданием на кофейной гуще.
2: А мы любим.
1: Да, вот как бы в каком ключе, в каком контексте, разрезе. Мы говорим, что Зеленский провоцирует эскалацию, потому что ему это выгодно. Ну и дальше начали разгонять, а почему это ему может быть выгодно? Ну и вот разные мнения у нас тут есть. Значит, в частности, и споры. Разные мнения у нас вот по каким вопросам, но ключевые. Значит, Зеленский у власти якобы во время войны, после войны он должен... все так говорит, как бы, да, части экспертного сообщества, но уважаемый. Вот Борис Рожин, Руслан тоже так считает.
2: Неуважаемый,
1: многоуважаемый, достопочтенный, непотопляемый. Значит,
2: продолжайте. Ну, это про Зеленского, да?
1: Не, это про тебя. Значит, что Зеленский после войны, говорят эксперты, должен уйти почему-то. Я честно говоря, пока не понимаю, почему. Ну, типа, должно все вскрыться, там, суды. Вдруг все заработает, и тогда наверняка вдруг, значит, заплачут облака, и кузнечик запеликает на скрипке, и Зеленский уйдет. Ну, хорошо, ладно. Значит, есть еще. Вот я говорю, например, да, включатся новые какие-то правила, новые режимы. То есть, если произойдет момент эскалации, война может перейти в другое русло с вовлечением большего числа участников напрямую, просто напрямую. Ну и отсутствие, вот я еще тоже об этом всегда говорил, да, сейчас у наших не союзников нет, у наших партнеров есть тезисы, аргументации, почему они нас в определенном смысле поддерживают. Ну, поддерживают, как могут так поддерживать. Ну, это Китай, и Бразилия и другие партнеры, с кем у России остались отношения, сохранились отношения. Но они говорят, ну, так сказать, Россия же там не уничтожает Украину. А вот если Россия начнет уничтожать Украину, то этих аргументов у наших союзников не будет. И тогда у наших контрпартнеров появится больше возможностей давить на наших партнеров. Значит, что пишут слушатели? Тут тоже мнения разнятся. Одно из них. Что вы несете? Уже давно все поставляет Украине. Если бы вдарили, как Иран, по базам НАТО, давно бы мир заключили. Там больше бьют, чем Иран бил по базам НАТО. Больше.
2: А не в этом вопрос. Мы не бьем по базам НАТО в Европе, как бьет, как бил Иран по базам НАТО в
1: на
2: регионе.
1: На Ближнем Востоке, да.
2: В этом вопрос. Не в количестве ударов. Мы много бьем, и правда много бьем. И Боря не даст соврать. Но наши удары по мощности, по тоннажу, явно выше, чем у противника. Угу. Просто противник это пиарит активно.
1: Значит, смотрите.
3: Ну, скажем так, у нас за все время, ну, допустим, были же случаи, несколько вот по поездам, да, были попадания, несколько попаданий, ужас. А то, что за месяц мы в Украине более 60 локомотивов вынесли, да. Вот у нас нет, да, несколько заправок они попали, а то, что на Украине с мая 55 заправок уничтожено в разных регионах, это, ну, опять же, это вопрос информационной подачи. Конечно. У нас это все идет как вот рутинная боевая работа, то есть, когда вы каждый день видите с утра поток прилетов авиабомб, дронов там по всему подряд, то есть, как бы, любой человек, кто смотрит, видит, да, то есть, вот огромное количество прилетов. Ну, естественно, противник концентрируется на своих успехах, свои, максимально, когда говорят, вот зачем у нас скрывать там видео прилетов, потому что противник понимает, что свои успехи мы могли бы использовать для давления на население, поэтому он скрывает. А у нас любой, даже маломальский прилет, зачастую даже не такой болезненный, у нас его со всех сторон обснимут, раздуют, везде разнесут и будут кричать ужас. Потому что информационная работа поставлена посредственно. Контроль информационного пространства посредственный у нас с начала войны. И изменений в этом плане не особо много, даже несмотря на ограничения там и введенные там блокировки ВПН и прочего. То есть информационная работа поставлена плохо.
1: А вот тут, значит, Сергей, если утырку выгодно эскалация, тогда ответьте, пожалуйста, почему нам она не выгодна. Ну, вот я только что сказал про партнеров и контрпартнеров, да? Ну, это раз. Во-вторых, так сказать, мы же про людей-то не будем забывать, да? Ну, можно стереть все и превратить в этот. И что дальше? Ну, хорошо, и что? Ну, ядерный пепел выжженный, что дальше? Вам, Сергей, будет от этого легче или проще? Или что будет вам, Сергей, от этого?
3: Есть какой-нибудь хороший пример, какая-то вот стереть, там же вот стер Израиль часть Газы, вот стер Израиль часть деревень в Ливане, и что, приблизил ли это Израиль к победе? Нет, его сейчас заставляют уходить и признавать поражение
2: но
3: в войне.
2: Но они не уйдут, Борь, ну ты же понимаешь, что они не уйдут, и из Сектора Газы не уйдут, и из Ливана не уйдут. Поэтому тут такое сравнение.
1: Мы не знаем, уйдут или не уйдут.
2: Не знаем. На текущий момент не
1: ушли. Если уйдет, например, Нетаньяху, уйдет или не уйдет?
2: На текущий момент? Да нет, конечно. Но, опять же, мы не знаем точно, но на текущий момент не ушли.
1: Мне понравилась вот тезис по поводу... Это в поддержку моего тезиса. Простите, аргумент в поддержку моего тезиса, когда я говорю, что будут, так сказать, заработают какие-то новые правила, да? Новые правила, которые сейчас не работают. Вот тут случилось. Затем, чтобы забрать 300 ярдов. И это тоже, кстати, один из аргументов. Да,
2: мне кажется, эти 300 ярдов уже давно все похоронили.
1: Не знаю, никто не похоронил. Если похоронили, уже бы включились бы какие-то... Ну, просто уже забрали бы их и сказали, забудьте. Но этого же не происходит.
2: 300 ярдов, запомните мои слова, пойдут на восстановление Донбасса. Украины или с чьей стороны, вот этот вопрос, со стороны Украины территории Донбасса будут восстанавливать или наш Донбасс, или Украину будут восстанавливать, это вопрос обсуждаемый.
3: Но то, что... Есть объекты, которые Россия может спокойно профинансировать, которые было выгодно ей, это аммиакопровод, это дамба Каховского водохранилища, Россия ее с удовольствием с этих денег восстановит.
2: Но Зеленский на это не согласится, он захочет, чтобы эти деньги направились на восстановление... Совершенно других регионов.
3: Когда Россия обсуждала в Анкоридже, Дмитриев на эту тему говорил, что вот Россия готова на ряд проектов потратиться, имеется в виду, конечно же, эти проекты. Ну, конечно же, НАТО и Зеленскому не надо это восстановление. Потому что
2: забудьте понятно, о том, что 300 будет... ярдов повернутся к нам в виде живых денег. Это надо забыть.
3: Значит, мы их компенсируем другим образом.
2: Конечно.
1: Тёма, молодец, спасибо ему большое, наш шеф-ред. Вопрос сегодня, что с ним сегодня такое? Что за понедельник сегодня у нашего Артёма? Я не знаю, оперативно просто все бэки находят. Большинство опрошенных украинцев, 67%, считают, что после завершения конфликта с Россией страну должен возглавить новый президент вместо Зеленского. 67%. Социологи
2: отмечают... Значит, когда я данные приводил не так давно...
1: Подожди.
2: Ты, значит, меня молодцом не называл, Артём молодец.
1: Подожди.
2: Не, Артём действительно молодец.
1: Социологи отмечают, что большинство украинцев по-прежнему выступают против проведения выборов до завершения конфликта. Уровень доверия к Зеленскому остается выше уровня недоверия. Да. 61 опрошенных доверяют, 34 не доверяют. Значит, доля сторонников действительно выросла. Но одновременно сторонников смены. Но одновременно с этим весь негатив, в первую очередь, Рада, правительство, и центральная власть. Но Зеленский в этом смысле может
2: смена
1: пройти
2: власти
1: между...
2: после окончания конфликта, видишь, сколько? 70%, говорил, так и есть.
1: Да,
2: ну, 67. Я говорил 70.
1: Да, ну, в общем, я думаю, что в этих условиях у Зеленского с его, значит, опытом, ресурсами и всем на свете...
2: Снимут очередной сезон «Слуги народа».
1: «Слуги народа». Только тут уже, я не знаю, слуга демократии или что-нибудь там, знаешь, в главных ролях, не в смысле не в главной, а в эпизодически позовут Урсулу фон дер Ляйен, Мерца, Стармера, Бориса Джонсона, значит, это будет как сериал «Друзья», только, значит, с европейскими лидерами. И все, и, пожалуйста, дело в кармане. Они его похлопают по плечу и скажут, так вы посмотрите, это же просто, это подарок. Как... Один из лидеров среднеазиатских республик говорил про Трампа. Вы посланник небес. Вы посланник небес, так сказать, для этой страны. Вас послали небеса.
2: Давайте перенесемся в Иран.
1: Да.
2: Ну, ненадолго. Борь, что с Армузским проливом в итоге? Там была в Швейцарии попытка у них что-то подписать. Трамп во время нахождения иранской делегации, прилета иранской делегации, выступил в соцсетях с заявлением, что вы не факт, что домой вернетесь живыми и здоровыми, в случае, если не откроете Армузский пролив. Ну, так, нормальная, да, тема для переговоров. Иранская делегация обиделась, ничего подписывать не стали, но вроде как... Продолжаются разговоры, и Армузский пролив-то в итоге открыт или нет. Я почему на эту тему заострил внимание? Почему важно ее проговорить? Нефть. Нефть, ее поставки на рынке, цена нефти, соответственно, цена бензина и дефицитный в целом кризис по всей планете.
3: Ну, опять же, мы видим, что после того, как США надавили на Израиль и, как минимум, прекратились массированные обстрелы, то есть, ну, если они там нарушения идут, но массированных бомбардировок городов Ливана сейчас нет. И Хезболла это отмечает. При этом, ну, на ряде участков Цахал действительно отошел, но скорее не потому, что там Трамп сильно надавил, а вследствие тяжелых потерь там в местных боях. При этом по соглашению подразумевает не просто отвод, ну, прекращение огня, но и отвод войск, о чем договаривались в Исламабаде. Соответственно, после того, как США заставили Израиль как временно прекратить огонь, Иран снова вернулся вот к практике временного открытия пролива. Сегодня куча китайских танкеров ломанулась из пролива, пока есть возможность до следующего периода эскалации. То есть пока Иран придерживается своих позиций, они сильно от нее не отступают. То есть они хотят сохранить за собой после завершения переговоров, а это, я напомню, 60 дней, сохранить контроль, который они собираются разделить сама. Собственно, Трамп, когда заявляет, что он тоже хочет там что-то с этой нефти получать, хотя бы 20%, это вот попытка туда в эту схему встроиться. Иран как бы готов делиться только с Оманом, но не с США. Ну и, соответственно, возникает дилемма. То есть, если Иран, ну, Иран продает этот вариант, то, конечно же, он получит себе пожизненно этот козырь, которым он потом десятилетиями будет пользоваться. Американцы, конечно, не хотят ему это делать. Иранцы говорят, давайте вот мы, да, мы утилизируем свой оружейный уран, ну, пролив мы оставляем за собой. Как бы, ну, это для США унизительно, потому что в свое время уран-то начали обогащать из-за того, что Трамп разорвал ядерную сделку. В итоге ядерную сделку разорвали, Иран наделал себе обогащенного урана и потом обменял этот обогащенный уран на контроль над Ормузским проливом. То есть, со своей точки зрения, это полная фиаско. Естественно, американцы не хотят, вот поэтому столько вот этих клинчей возникает по поводу правового статуса Ормузского пролива. Но я так понимаю, что некоторые страны, Пакистан, вот Катар, они в принципе с пониманием относятся к желанию хотя бы и временно, чтобы Иран пособирал там деньги как бы на восстановление. Иранцы говорят, что вот мы за счет этих денег будем восстанавливаться. Ну и как бы это такой мягкий способ, ну, закончить войну, потому что это дешевле, чем там наблюдать, как у тебя разносят НПЗ в заливе и переплачиваются страховые риски за танкеры. То есть это реально дешевле будет. Но, опять же, конечно, США, Израилю это не очень нужно. Поэтому меморандум есть, да, он как-то на его основе пытается что-то построить, но есть целый ряд малоразрешимых вопросов, и в первую очередь связанных с Израилем.
2: Как перспектива Израиля, это их участие, потому что вроде как ты сказал, что на Израиль додавили, они прекратили целенаправленно, ну, в смысле... Как даже все обстреливают, но не так интенсивно, да?
3: Дальше, как... Да, они вели массированную кампанию бомбардировок там городов, Тир, Набатея, Бейрут. Собственно, кстати, сам исламабадский меморандум появился из-за удара Израиля по Бейруту, что Иран трактует, потому что, ну, США были вынуждены пойти на ряд уступок, чтобы Иран не наносил удары по Израилю. То есть иранцы прямо говорят, что этот удар по Бейруту стал для нас большим стратегическим подарком, потому что это прогнуло позицию США в переговорах. Естественно, Израиль еще недавно говорил, что он не прекратит, он будет сохранять свободу рук, но вчера еще вот радио Цахал передало, что вот США давят, заставляют нас прекратить атаки на Хезболлу. Но при этом они говорят, мы, ну, все равно мы не уйдем. То есть мы на двух участках отступили, ну, потому что там вот потери были и все такое. Но, конечно, стратегически Израилю такое соглашение смерти подобно, потому что оно фиксирует не только поражение США, неважно там на каких условиях, потому что, ну, все это понимают, что США не достигли ни одной своей цели, а Иран получил определенные стратегические выгоды. Но это фиксирует и поражение. Поражение Израиля, который делал серьезную ставку на, а, смену режима в Иране, б, на полное уничтожение Хезболлы, с, на захват территории Ливана. То есть, а ни одна из этих целей не достигнута, и договор, который может быть подписан, он фактически фиксирует и поражение Израиля, ну и правительство Нетаньяху. Собственно, потенциальный сменщик Нетаньяху, Нафтали Беннет, сейчас активно эту тему окучивает, говорит, что вот, вот если бы мы управляли, мы бы воевали правильно, а не так, как вот этот Нетаньяху, который все проиграл все полимеры и ничего не добился по итогу, потому что неправильное руководство. То есть сейчас вся израильская оппозиция активно на этой теме паразитирует, потому что, ну, Нетаньяху нечего предъявить, кроме оккупированных, разрушенных территорий Ливана и сектора Газы, которые, ну, на текущий момент мало что дают Израилю. Потому что никакой гарантии, Иран никуда не делся, а Иран, который никуда не делся и который имеет контроль над Абхазским проливом, естественно, активно восстанавливает свою ракетную, беспилотную промышленность. И ракет в следующий раз полетит в Израиль еще больше. А вы, ну, все видят, что творится с Хезболлой в Ливане. То есть, если уже сейчас Хезболла так напичкана дронами, то что будет через год, когда они в горах развернут уже более массированное производство и FPV дронов, и в перспективе дронов с искусственным интеллектом, который, ну, собственно, уже не является чем-то таким нереальным для, даже для ближневосточной страны. То есть, в принципе, угрозы для Израиля стратегически будут только нарастать.
1: А для США, Борь?
3: Ну, для США, скорее, для
2: США или для баз?
1: Ну, для США, и как водится, и как следствие, для баз. Просто когда говорят, ну, значит, вот выгодно сейчас передышка, значит, и США, и Ирану. Ну, выгодно, да. Но если допускается, мысль, что будет возобновление конфликта именно между Вашингтоном и Тегераном, тогда какой смысл останавливаться сейчас, коль скоро, значит, стороны требуют передышки, то значит, они ослаблены. Значит, нужно дожимать здесь и сейчас. Но этого не собирается делать никто. Тогда вопрос, зачем нужна эта передышка?
3: Ну, нет, она не сильно нужна, потому что вот этот период, с одной стороны, мы видим США...
2: И кому она нужна больше?
3: То это очень трудно судить, потому что никто на самом деле не знает реально, сколько на момент окончания войны оставалось у США ракет, бомб и, ну, противоракет, и сколько у Ирана оставалось ракет и дронов. То есть есть очень приблизительные оценочные суждения, то есть нет возможности реально сравнить потенциалы на долговременный период. Иран заявляет, что мы готовы были воевать еще полгода вот с такой интенсивностью. Трамп заявляет, что мы бы еще 3-4 месяца воевали вот с такой же интенсивностью. Но опять же, это все слова, то есть мы не знаем реальные параметры военных машин с обеих сторон на момент окончания войны. Естественно, сейчас обе стороны, Иран делает дроны, Иран делает ракеты, США подвозят в регион противоракеты, подвозят бомбы, томагавки и прочее, то есть на случай, если оперативная пауза закончится быстро, но даже если она, скажем, продлится и на период чемпионата мира в США, кстати, для Трампа, ну, было бы не очень красиво, если прямо во время чемпионата мира шла бы прямо война с участием одного из участников. Чемпионат мира — это чисто медийный вопрос.
2: Против другого участника чемпионата мира.
3: Ну, Иран же участник
2: чемпионата мира. Да, один участник чемпионата мира против другого участника чемпионата мира воюет, да, а потом да, еще на поле встретится.
3: Если бы они еще там где-то встретились по сетке, это было бы интересно. Вот. И второй момент, в принципе, оперативную паузу Трампу было бы выгодно дотянуть как минимум до ноября. То есть, чтобы прошли выборы, и чтобы он мог, как минимум на словах похвалиться, что вот он закончил как бы войну с Ираном на каких-то выгодных якобы условиях. Хотя ему даже в своей партии там не сильно верят в этих вопросах. Но в любом случае, если бы он придет к выборам с идущим боевым действием в Ближнем Востоке, то это политическая, ну, на текущий момент политическая фиаско для республиканской партии. Поэтому пауза нужна Ирану, эта пауза нужна, чтобы передохнуть, восстановиться и быть готовым к новому раунду эскалации. То есть никто там, это случай, когда никто друг другу не доверяет, и обе стороны пока рассуждают о мире, активно готовятся к следующему раунду войны. Не случайно в Иране сейчас ключевую роль играет именно КСИР, и даже ведущие там иранские политики признают, что да, сейчас вот многие вопросы политического характера определяются позицией КСИР. А он не ослаб, кстати, ударов или гибели руководителей, роль КСИР в Иране, она только усилилась.
2: И это для Израиля не очень хорошо. То есть, в чем ты прав, Борь, как мне кажется, это все понимают, что для Израиля ситуация стала сильно хуже. Вот, для американцев это, по большому счету, немножко... На Трампа все спишут. После Трампа придет другой президент, и как бы все обнулят. А вот Израиль получит более сильного, злого, подготовленного противника на будущее. Конфликт между ними не закончен.
3: Тут стоит отметить, что в свое время, когда Трамп разрывал ядерную сделку с Ираном, в свое время там же в Иране же была целая плеяда известных реформаторов, которые выступали за нормализацию отношений с Западом, за договоренности, все такое, Роухани, Джавад Зариф, министр иностранных дел, которые именно продвигали именно такую линию компромиссов с Западом. А вся политика Трампа и Израиля привела к тому, что позиции вот реформаторов, прагматиков, они были обнулены, поэтому еще до этого войны был, все время Райси пришел к власти, и сейчас переговорами руководят такие люди, как Аракчи, Галибаф, которые, собственно, занимают именно такую максимально жесткую позицию. Поэтому, скажем так, Израиль, скажем так, только, казалось бы, убил ряд лидеров Ирана, но по факту в долгосрочной перспективе сделал только хуже себе.
2: Кстати, давайте обратим внимание, что Муджтаба Хаменеи так и не вышел на связь официальную, да, как я понимаю, ни разу за все это время не было его публичных выступлений, которые не зачитывались бы по бумажке или не были бы просто опубликованы. Это важно, это показательно, но при этом ни одна из сторон, ни Израиль, ни США не делают акцент на том, что он ликвидирован, да, соответственно, они признают, что он сейчас действительно правит, а то, что он не появляется публично, лишний раз говорит о его отношении к безопасности своей лично на фоне того, что произошло с его отцом и семьей.
3: Ну, я думаю, скорее всего, он находится на территории одного из ракетных городов, которых в Иране много, и, ну, и, соответственно, там он как бы находится достаточно высокое, под высоким уровнем безопасности, потому что туда ракеты, бомбы вот эти даже тяжелые там пробить не могут. Поэтому,
2: как здесь смысл, в горах, конечно, которые, да?
3: Ну, вот эти, которые в скальной породе, то есть даже не факт, что ядерное, тактическое ядерное оружие может проломить эту скальную породу, очень сильно не факт. Ну, собственно, там иранцы строили запасом. И при этом, конечно же, они стремятся не показывать, чтобы не дать возможности тому же Израилю через собственные средства оптико-электронной разведки отследить потенциальное местонахождение, чтобы не дать спланировать какое-то нападение. То есть, если, скажем, Али Хаменеи мог себе позволить на старости лет, там уже с болезнью, зная, что ударят, говорит, я не уйду, я лучше погибну, то есть, ну, это как бы человек на излете дней, и он, как говорится, ушел красиво и дал нации вот такой символ сопротивления. И в Иране это, безусловно,
2: и стал мучеником.
3: Да, то есть, но сын, безусловно, он заинтересован в укреплении власти, при этом важно понимать, что это человек, который знаком с правилами конспирациями, он длительное время занимался курированием вопросов иранских прокси в Ираке и взаимодействовал в том числе с Касемом Сулеймани, то есть это человек, не чуждый работы с силовыми структурами, со спецслужбами иранскими, поэтому как бы он, ну, имеет представление не только те люди, которые о нем заботятся, но и он сам имеет представление, что нужно делать, чтобы снизить шансы противника его ликвидировать. Обращаю внимание на генерала Кани, которого многократно хоронили, обвиняли в предательстве, говорили, что он самоубился. Кани, который обладает методами конспирации, до сих пор живой и прекрасно руководит действиями иранских прокси против Израиля. Израиль предпринимал многократные позиции, попытки его ликвидации, убить Кани или дискредитировать его. Израиль так и не смог. Это очень опасная для них фигура. И, безусловно, вот он для них даже более опасен, чем даже масштаба Хаменеи.
1: Вот знаете, давайте еще на какую тему порассуждаем. Вот мы пока не затронули всех остальных в регионе. Всех остальных. А им-то что делать в эту паузу, образовавшуюся между...
2: Ну, значит, пауза не... такая себе. В кадре взрыв-то завода произошел.
1: Совершенно
2: произошел.
1: Это раз.
2: Это, значит, пауза?
1: А там не есть, знаю. Еще, а там еще Саудовская Аравия, да, ОАЭ и, да, так далее. Наши партнеры. Наши, да, партнеры.
2: С учетом, значит, того, что арабский язык с 1 сентября в школах будет у нас тоже преподаваться.
1: Да. Это важно. Да. Вот им-то что делать, Борь? Укрепляться за счет чего?
3: Они активно сейчас скупают ракеты ПВО, активно покупают противодроновые средства различные, пытаясь...
2: Привет Зеленскому, восстановиться. Да?
3: Да, кроме того, продолжается скрытая прокси-война между Эмиратами и Саудовской Аравией в Йемене. Столкновения там идут на оккупированных территориях. То есть арабский мир, он не монолитен, даже вот эти заливники, у них там разные интересы. Тот же Катар готов даже каким-то выплатам Ирану, потому что ему невыгодна эта война, потому что Катар — это главный спонсор Хамас. Поэтому, скажем так, Катар ближе к Ирану, чем многие думают. Естественно, Катар не заинтересован в этой войне. эмиратчики, наоборот, заинтересованы были в том, чтобы Иран додавили, но не получилось. Иран это запомнил, и эмиратчики еще свое время, они еще им, иранцы, напомнят по поводу этой истории. То, что иранцы забудут, чем занимались эмиратчики, чем занимался Бахрейн и Кувейт, нет, это не забудут. И в свое время как бы, они знают, что ответка будет рано или поздно за это.
1: Хорошо, друзья, спасибо большое за интересное, продуктивно проведенное
2: время. Пора завершать.
1: Пора завершать наш сегодняшний эфир. Еще раз спасибо большое. Говорим Борису Рожину, автору спасибо. Макса, телеграм-канала «Клан Алькасад», Руслан Станиславич Осташко. К сожалению, в следующий понедельник, насколько мы понимаем, да, пропустит. Да. Пропустит. Пропущу. Меня зовут Алеша Тимофеев. Все, спасибо большое. Пока-пока. Пока-пока.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Сокращение рабочих мест из-за ИИ. Контекст. За что боролись, на то и напоролись. Самые продвинутые технологические компании увольняют сотрудников. Счет идет на многие десятки тысяч. Тенденция нарастает. Лидер по сокращению – США. В списке также европейские и азиатские страны. Причина кадровой оптимизации – развитие искусственного интеллекта и автоматизация производственных процессов. В компаниях заявляют, что нацелены на повышение производительности. Производительности труда. И главный помощник в этом – генеративный разум. Человек становится лишним, своего рода обузой, пока процесс увольнения не носит повальный характер. И сокращенным будет куда трудоустроиться. Но прогнозы не самые утешительные. Не исключено, что через десяток-другой лет из-за развития ИИ исчезнут целые профессии, связанные с рутинными процессами. К примеру, кассиры, работники почтовых служб, бухгалтеры, аудиторы, менеджеры по продажам. Рискуют остаться без работы представители творческих профессий, такие как копирайтеры. Нейросети уже создают тексты, описания товаров и даже новости. Впрочем, совсем катастрофический сценарий, при котором искусственный интеллект станет причиной глобальной безработицы, пока маловероятен. Скорее будет трансформироваться рынок труда.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: «Изолента Лайф». На ней все держится.

знать за 90 секунд. Наша страна необъятная и разнообразная. Ее регионы обладают богатейшей историей и культурой, а природные достопримечательности порой удивляют

гроты, но по косвенным признакам можно предположить, что еще за несколько столетий до Ермака там хранили провизию. Температурный режим в пещере и правда уникальный – от минус 15 до плюс 5 градусов Цельсия. Специалисты говорят, что аналогичный микроклимат на планете почти не встречается. Мало того, 80-метровая толща породы великолепно фильтрует воздух. Ни один микроб в пещере не выживает. –

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Луганске и Сухуми столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Почти 100 домов пострадали во время смерча в Кушве. Два издания стихов о погибших бойцах СВО презентуют в Москве. В России может обитать до 100 особей снежного барса. Подробности далее. Почти 100 домов пострадали во время смерча в Кушве Свердловской области. Оценка ущерба продолжится в светлое время суток. Об этом сообщил Департамент информационной политики региона. Кроме того, сломаны деревья, оборваны линии электропередачи. Работает пункт временного размещения. Экстренные службы ликвидируют последствия стихии, введен режим повышенной готовности. По уточнению властей региона, количество обратившихся за медпомощью людей из-за смерча выросло до 15 человек. Иран не просил ни одной из сторон о поддержке во время военного конфликта с США и Израилем. Об этом заявил иракскому агентству новостей ИНА посол Ирана в Багдаде Мухаммед Казым Аль-Садык. Так он прокомментировал атаки проиранских вооруженных группировок в Ираке на американские объекты во время военных действий США и Ирана. Исламская республика и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Радикальный пересмотр политики ФРГ чреват серьезными последствиями не только для европейской безопасности, но и для соседей Германии. Об этом заявил замглавы МИДа России Александр Грушко. Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Это сильно попахивает реваншизмом, добавил дипломат. Два издания стихов о погибших бойцах СВО презентуют в Москве в рамках проекта «Книга памяти». Об этом сообщила РИА Новости организатор проекта Альбина Зуева. По ее словам, творческий вечер пройдет в Центральном офицерском клубе ВКС. В обеих новых книгах стихи созданы по просьбе родных героев. Каждое стихотворение сопровождается фотографией, эпиграфом и краткой биографией. Зуева отметила, что обе новые работы являются частью проекта «Книга памяти», который набирает популярность и фактически становится всероссийским. Китай и Россия создали крупнейшую в мире двустороннюю сеть сотрудничества между образовательными учреждениями. Об этом рассказал в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. Уже сформировано 16 ассоциаций профильных университетов, объединяющих более 800 вузов обеих стран. По словам посла, сотрудничество в области высшего образования между двумя странами активно развивается. Процесс создания Китайско-Российского института фундаментальных исследований ведет организованно и планомерно. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ранее объявили 2026 и 2027 годами перекрестными годами образования в России и Китае. В высокогорных районах России может обитать до 100 особей снежного барса. Об этом рассказал в интервью РИА Новости председатель попечительского совета Межрегиональной ассоциации Али Узденов. Подробности в следующем выпуске. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».

0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
1: Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые любители русской истории. В эфире программа «Рассказы из русской истории». В студии доктор исторических наук, профессор МГИМО и научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Ильич Мягков. Михаил Ильич, добрый день.
2: Добрый день.
1: Да, я ведущий программы Владимир Мединский. Сегодня мы, у нас особая запись, поскольку 22 июня, и тема нашей передачи – мифы о начале Великой Отечественной войны и о том, что было на самом деле 22 июня. Сегодня исполняется 85 лет со дня вероломного нападения нацистской Германии и ее сателлитов. Он, по сути, большей части Европы на Советский Союз. Память об этом трагическом событии у нас ежегодно отмечается в нашей стране как День памяти и скорби. Уже, наверное, около 30 лет. История нацистского вторжения хорошо известна. Проблемы этой много занимались в советские годы. Однако постепенно в 90-е годы, мы помним, Михаил Юрьевич, потоки литературы, которые заполонили наши книжные магазины, всякого рода мемуары битых немецких генералов, британских и американских историков, публицистов, которые, правда, ни одного дня не работали ни в одном архиве, и, в общем-то, о войне имеют, наверное, впечатление из голливудских фильмов. Но, тем не менее, они вот авторы были разного рода сенсационных разоблачений. Хочу сразу сказать, что среди этого рода макулатуры особую роль уделяли сочинения разного рода предателей, наиболее известных, с которой Виктор Суворов, с настоящей фамилией Виктор Резун, который вытянул вообще иную концепцию начала Великой Отечественной войны. Мы об этом тоже, Михаил Ильич, вас спросим, вы расскажете. Ну, а так, разного рода доморощенных дилетантов, строящих из себя великих историков, типа Марка Солонина, которые тоже там много чего нафантазировали и наиздавали немыслимыми тиражами. Мне удивительно, кто эти книги покупал, потому что, честно говоря, кто оплачивал их написание, можно только предположить. Ну, имело роду место и разного рода народная мифологизация событий на основании того, что у нас любят слухи, байки, анекдоты, которые появились еще в советские годы. Давайте сегодня мы поговорим о самых сложных и наиболее, скажем так, часто встречающихся мифах о начале Великой Отечественной войны, прям по пунктам миф, и потом рассказ, как оно было на самом деле. Андрей, хорошо, давайте вот так.
2: Да, да.
1: Ну что ж, начнем?
2: Начнем.
1: Давайте начнем с как бы самого. Вообще СССР готовился к нападению Германии? Или лопоухий Сталин все это профукал? И для него начало войны, нападение со стороны союзника, или, по крайней мере, нейтральной стороны, связанной фактом о ненападении, было совершеннейшим сюрпризом?
2: Конечно, готовился. Вот третья пятилетка, которая осталась незавершенная, мы же за 3,5 года 3000 предприятий построили, и прежде всего военного сектора. Промышленность, кстати, переносилась на восток, там строили новые заводы. 2/3 бетона, кстати, в Советском Союзе к 1941 году шло именно на создание так называемой линии Молотова. То есть это на границах, на новых границах Советского Союза. То есть строили там доты, укрепления. То есть вот строили вот этот рубеж, который, кстати, остался незавершенный к июню 1941 года. Только на 25% мы построили вот эту линию Молотова. А, да, готовились новые части, соединения. Но самое главное, и морально готовились к отражению агрессии. Ведь вспомним, какие песни тогда пели: «Если завтра война», «Если завтра в поход».
1: «Если завтра в поход».
2: Да.
1: «Броня крепкая, танки наши быстро».
2: Это тоже. Но готовилась и армия. То есть вот 1 сентября 1939 года была введена всеобщая воинская обязанность в стране. До этого вот у нас была милиционная система, то есть войска призывали тебя, а ты служил рядом с домом, и больше занимался сельским хозяйством, помогал убирать урожай, чем служил. И вот у нас армия с сентября 1939 года по июнь 1941 года возросла почти в 2,5 раза, с 1 900 000 до 5 миллионов. Это серьезная сила, и, конечно же, и новые мехкорпуса мы хотели создать. Не создали, не успели. 20 мехкорпусов. собственно, по 1000 танков каждым, можно себе представить. То есть броня действительно была, часто старая броня, там еще начало 30-х годов, старые танки БТ-5, Т-26, таких было очень много. Тухачевский в свое время наштамповал, когда отвечал за их производство. Ну и новые танки появились, Т-34, КВ-1, самолеты МиГ-1, МиГ-2, МиГ-3, прошу прощения, МиГ-3, Ил-2, вот этот немцы называли бетонный штурмовик его. Ну, тоже все пока в таком незначительном количестве, но надеялся Сталин то, что удастся в 41-м году оттянуть войну. Ведь вспомним с вами, Сталин с Черчиллем, когда в августе 42-го года встречался, Черчилль его спросил, вы готовились или нет, да, почему, собственно, так произошла агрессия. Сталин говорил о том, что хотел оттянуть войну месяцев на 6 или около того, как говорится, стенограмма. Ну вот, собственно говоря, не успел. Подготовка велась, но нападение, к сожалению, оказалось настолько мощным, сильным и вероломным, то, что мы отступали вот к концу уже июля 1941 года. Западный фронт отступил на 600 километров, можете себе представить. 600 километров, там на 400 километров в Прибалтике отступили. И потери наши были, конечно, если говорить о Западном фронте, который понес самые большие поражения и потерял больше всего, там 340 тысяч только безвозвратных потерь за июнь-июль 41 года. Немцы потеряли 40 тысяч, группа «Армицентр». Это только одна группа. И таких потерь они не несли в Западной Европе. Поэтому, конечно, мы готовились к войне, и морально готовились, и психологически. То, что Сталин часто вот обвиняет, вот один из мифов, обвиняет Сталина, вот он 5 мая выступал перед выпускниками военных академий и сказал о том, что, вот, собственно говоря, надо переходить к политике наступательных действий. Ну и тот же самый резон, о котором вы говорили, упоминал, вот раз политика наступательных действий, значит, мы готовы были наступать, нападать. Ну, конечно...
1: Хотели
2: нападать.
1: Планировали, да.
2: Планировали. И вот этот тот миф, он разлетелся там, и благодаря Резуну, и там, и немецким генералам, о которых тоже вы говорили. На самом деле Сталин имел совершенно другое. Не бояться германскую армию. Ведь потом уже и Молотову он говорил, да и всем это было, и Маленкову. И Маленков, это, кстати, есть в архиве записи, да, когда они обсуждали проект директивы политпропаганды накануне войны. Это, кстати, интересный документ. Можно потом о нем будет поговорить. Это для того, чтобы не боялись немцев, потому что она разгромила там всю Европу, разгромила Францию. И, собственно, многие наши командиры считали то, что нет силы, которая может противостоять германской армии. А Сталин говорил о том, что Наполеон был. Был, да, что с ним случилось, понятно. Германская кайзеровская армия была, тоже с ней понятно. А Англия и Франция почили на лаврах, что с ними случилось? Непобедимых армий нет, сказал Сталин. Ну, собственно говоря, в политической проекте директивы политпропаганды это тоже было прописано. Не бояться. Не бояться вот той мощи, которая покорила всю Европу. Как бы подбодрить командиров. На самом деле все наши мероприятия, которые были тогда, они были, конечно, чисто оборонительными. Здесь я уже сказал о линии Молотова, да, гигантское строительство, да, которое шло, оборонительное строительство, которое тогда шло. Подготовка новых офицерских там училищ, кадров, командных училищ. Это все тоже, конечно, все это для непосредственного ведения оборонительных действий. Но вести, вот нападать тогда на Германию, вот миф о том, что мы хотели напасть. Ну, давайте на цифры посмотрим. Вот документ есть поразительный. То есть отчет о состоянии ВВС Красной Армии в мае 1941 года. Летчики, за исключением тех, которые в Советско-финской войне воевали, но они фактически в воздухе учебных боев не вели еще, только начинают. Стрелять в воздухе не умеют. И вообще подготовлено для новых самолетов, о которых я говорил, МиГ-1, МиГ-3, Як, и там всего 209 экипажей. Вот мы говорим, у нас было 18 тысяч самолетов накануне войны. Вот из них новых 1500, а 209 экипажей все подготовлено. Это как воевать? То есть армия была на пути гигантской реконструкции. И Сталин правда, наверное, Черчиллю говорил, что ему нужно было месяцев 6, либо около того, чтобы лучше подготовиться. К тому моменту Сталин прекрасно понимал то, что мы к войне, вот в данный конкретный момент, к агрессии, не совсем готовы. Другое дело моральное состояние. Конечно, мы воспитали поколение. Ну, вы же открывали музей вот Зои Космодемьянской, да? Там же не только о ней рассказано, а о том поколении.
1: Мы его не открывали, мы его делали.
2: Делали, да. Я имею в виду...
1: Вместе с вами, я напомню, что да. Первый музей избу, где я провела последнюю ночь Зои, и она чудом сохранилась. Эту избу вообще восстанавливала Российское военно-историческое общество, ремонтировала, приводила в порядок, обновляла экспозицию. А потом мы вместе с администрацией Московской области, при личном участии губернатора Воробьева, разрабатывали проект. Потом Московская область взяла на себя финансирование великолепного музея, считаю, того из лучших музеев, созданных за последние годы. Это музей, посвященный Зое и обороне Москвы в селе Перпушково Московской области Русского района. Каждый, кто там не был, обязательно приезжайте, посмотрите. Это бесподобное совершенно строение, экспозиция, вообще концепция очень интересная.
2: И там вот есть класс, да, где училась Зоя, где парты стоят того времени, и рассказано, как учились, да, 9-10-классники, что им преподавали, что они любили, какие книжки читали, что по истории они проходили. Кстати, вот в середине 30-х годов был введен новый единый учебник по истории России. Вот как ваш сегодня, да, с Туркуновым и Чубаряном учебник, вот тогда тоже был введен единый учебник, да, потому что в 20-е годы там вообще рассыпные учебники были, то один блок вставят, то другой, потом там учебники Покровского, прочее. Ну, революционные события, конечно, надо было освещать. А здесь учебник с древнейших времен, и о Кутузове, и о Суворове, и о Донском, и о Невском, то есть вот эта преемственность, то есть учились на... подвигах, должны были дети учиться на подвигах еще тех полководцев, которые громили там тевтонов на Чудском озере или там поляков. Это тоже было важно. И поколение наше, которое Асавиахим, ГТО, Ворошиловский стрелок, ну вот только в Москве через Асавиахим, это вот подготовка тоже, там на лыжах бегали, стреляли. В Москве до 41 года 800 тысяч человек, молодежи прежде всего, да, 800 тысяч в одной Москве, это Асавиахим. Конечно, молодежь готовилась и гордилась своей страной, была патриотичным благодаря изучению и истории, и литературы, да, и других предметов.
1: Вот это, давайте немножко с патриотической волны вас на конкретную спущу, если позволите. Вот смотрите, тот самый упомянутый нами Резун приводит в качестве доказательства того, что мы готовились к нападению на фашистскую Германию, огромное количество танков на колес на гусеничном ходу, это танки ПТ, которые выпускала военная промышленность России. И он говорит так, а зачем нужны танки на колесном ходу, если мы собираемся защищаться, то есть сражаться в условиях исконно русского бездорожья. Бездорожью нужны как танки на гусеницах. А если мы делали танки на колесном ходу, значит, мы планировали по прекрасным германским хайвеям той поры сразу атаковать и идти на Берлин, Мюнхен и Гамбург.
2: Но он там
1: вот
2: Резун...
1: очевидное доказательство, со слов Виктора Резуна, агрессивных устремлений, агрессивной концепции сталинской военной доктрины.
2: Ну, я бы задал... Да, конечно, прокомментирую. На самом деле, ведь танк Т-26, БТ особенно, это копия, калька изначально с американского танка «Кристи». Вот когда мы начали развивать свою танковую промышленность, у нас же никто нам, англичане, французы, своих танков-то не дадут, ни технологии. Американцы, которые были тогда в кризисе, вот они давали. Причем правительство даже американское не знало, и выходили на нас и конструкторы, там, и Кристи тот же самый. Дали ему там $20 миллионов, это тогда гигантская сумма. Вот, пожалуйста, вот моя технология, сам приеду, сделаю. Поэтому брали вот эти легкие танки как за образец, а потом уже улучшали и делали свои. Так что здесь, если обвинять кого-то, обвинять прежде всего американцев, да, то, что вот они хотели. Мы делали танки, и прежде всего нам нужно было много танков и легких, потому что у нас вообще танковой промышленности как таковой не было. Мы только начинали строить, и тракторные заводы там в Харькове, и там потом уже и в Челябинске, в Сталинграде. Если говорить о том, что они из себя представляли, эти танки, к 1941 году, ну, это же были морально устаревшие, с легкой броней, и там ставился вопрос, а как вообще на этих танках воевать, если их можно там пулеметом крупнокалиберным пробить. Вот благодаря и Кошкину, и Котину, нашим конструкторам, Т-34 создали, и КВ, это уже тяжелые танки, с широкими гусеницами, именно по нашему бездорожью. Напомним, да, вот у нас в Ревиво тоже фильм-то выходил про танки, там как раз про этот знаменитый пробег Кошкина, и все мы прекрасно знаем то, что эти танки были предназначены, наши новые танки, именно для нашей территории, для нашей грязи, для наших дорог и так далее. Вот такая ситуация, она, конечно, складывалась в этот момент. И если говорить о том, что вот было ли у нас танки в порядке, да нет, понимаете, то есть большинство танков, даже новых танков, они, ну вот, как Исаев Алексей Валерьевич часто говорит, детские болезни у них были. Радио нету, или там пороховые газы, там, ну, очень много недостатков, которые устраняли потом, потом уже непосредственно в ходе войны. А штурмовик Л-2, там же не было стрелка. Стрелка-радиста, и тоже, ведь только в 1942 году сделали дополнительную кабину. То есть мы еще не усовершенствовали свою технику в должном объеме. Не было ее много, этой техники. По сути дела, вот часто и Резун, и многие другие обвиняют еще в чем. Мы готовились к нападению, потому что, вот посмотрите, записка была Жукова от 15 мая, как говорят, ну, не позднее 15 мая, Сталину, то, что упредить противника в развертывании и нанести ему удар, по нему удар, пока он не привел свои войска, да, в должное состояние, не развернул свои войска, упредить его в развертывание. Ну, собственно, я помню, был такой историк Виктор Анфилов, в начале 2000-х годов ушел из жизни, но он очень серьезно занимался. Он, кстати, один из первых начал заниматься 1941 годом. Да. И книга у него написана.
1: Я преподавал в институте Виктор Анфилов.
2: Да.
1: История СССР, да, это мой преподаватель.
2: Так вот, у него, он на одной из конференций собрал нас, молодых историков, и сказал, то, что у него есть данные о том, что когда Жуков и Тимошенко пришли к нему с этой запиской, ну, военные, они всегда готовят подобные записки. У них ситуация такая, немцы готовы нападать уже, а у нас войска растянуты там по гигантскому фронту. Нужно сосредотачивать их и быстрее, значит, готовить к развертыванию. Сталин сказал, вы что мне принесли, записку для прокурора? То есть он как бы их напугал. Вы что хотите там, чтобы я вас к прокурору отправил? Сталин, конечно, не желал, да, ни в коем случае спровоцировать противника, потому что опыт Первой мировой войны, да и Глявица, вспомним, 1 сентября Гитлер напал на Польшу, а до этого провокация в Глявице была, да, когда там разложили заключенных, одетых там в немецкую форму, там в польскую переодетую. Ну вот, собственно говоря, благодаря этой провокации Гитлер заявил, что поляки сами...
1: Есть ли хоть один документ сейчас везде, который хоть как-то косвенно подтверждал бы планы Сталина о превентивном нападении на СССР?
2: Абсолютно нет.
1: Или это полностью, или это 100%?
2: Это абсолютно ложь, да. Ну вот мы занимались, члены РВИО, и вот подробно, Исаев, наш член научного совета, подробно он, значит, прописывал, какие вещи происходили накануне, допустим, войны. Вот почему, например, да, аэродромы. В середине июня было принято решение, да, засеять аэродромы, да, травой и рассредоточить авиацию к 1 августа. То есть, ну, можете себе представить, вот аэродром только что созданный, там распахали, там, вернее, разровняли землю, и самолеты там стоят вот сплошняком, как бы в одном строю. Почему немцы так их легко уничтожали? Рассредоточить авиацию. Но это к 1 августа. Почему? Как так? Да? Или, например, ни в коем случае поступил приказ из Москвы, предполье, это 18 июня, предполье не занимать. И так далее. То есть, если бы мы заняли предполе, мало ли кто-то там стрельнет в немецкую сторону, или орудие что-то, или провокация какая-то. Сталин боялся вот этой провокации. Помню еще, что в Первую мировую войну, по сути дела, начиналась война, а потом только силы, собственно говоря, и развертывались. И он считал то, что немцы, безусловно, если захотят на нас напасть, они вначале будут вести какие-то переговоры, что-то у нас потребуют. Украину, например, у нас потребуют. Потому что она хлебная, да? Вот такие мысли были. И Деза такая поступала из Германии. Немцы потребуют Украину.
1: Ну, что, никто, что сначала должны быть какие-то ультиматумы и какие-то требования.
2: Да, и он ждал этого. Либо она с провокацией начнется. Вот нас обвинят в нападении, и тогда, собственно говоря, в глазах мировой общественности мы как агрессоры выступим. Причем ему же разведка доносила не только то, что немцы готовятся, а то, что как Соединенные Штаты относятся, как Великобритания. Они относятся. А почему, Сталин спрашивал, ГЭС перелетел там в мае 41-го года в Великобританию? Зачем? И потом о нем сведений никаких нету. Что такое? Может, они хотят с англичанами немцы договориться? О как! А это значит то, что немцы договорятся с англичанами, и, собственно, англичане
1: нам,
2: потом...
1: Нам конец, повернулся против нас.
2: Да? А с востока Япония, и что тогда? То есть вот эта ситуация с военной точки зрения, вот военным всегда легче в какой-то мере смотреть. Есть враг, он развернулся, он готов, дивизии перебрасываются, разведка докладывается, значит, что надо делать? Выдвинуть войска к границе, ждать, да? И, собственно говоря, когда начнется война, ударит по противнику, а у нас ведь в идеологии действительно было прописано.
1: Железобетонный аргумент, в кавычках, приводит Резун, что, мол, ярчайшим подтверждением того, что мы собирались напасть на Германию, они лишь упредили нас на 2-3 дня, является то, что в штабы куда-то были завезены в гигантских объемах целыми вагонами карты Германии, Польши и западных областей.
2: Ну,
1: зачем нужны карты в таком количестве, ну, если вот, вы не собираетесь нападать?
2: Да, действительно, в штабы есть... Дело вот в чем. Дело в том, что, конечно же, в нашей доктрине еще с 20-х годов, а в 30-х она оттачивалась, то есть оборону, как вот Махмуд Ахмедович Гареев, вот президент Ассоциации военных историков, он говорил, мы собирались вести, конечно, на коротке. Вот у нас есть полоса прикрытия, там есть развернутые части приграничные. У нас на границах стояло всего около 56 дивизий, которые готовы были отразить вот этот первый удар. И мыслилось, немцы нападают, эти 56 дивизий отражают этот удар. А потом подходят наши дополнительные части из тыла, а здесь уже намечалось развернуть порядка 303 дивизий всего, в лучшем случае, да, этого, конечно, никогда не было, не сделали, не успели, но вот они отражают немецкий удар и начинают контрнаступление.
1: Для чего и нужны карты?
2: Ну, для чего и нужны карты, конечно же. А наступать куда? Да, там Сувалкский коридор, естественно, да, там и Варшава. Ну, особенно на южном фланге, где и условия местности позволяют. Да и нефтянка там. Ну, по сути дела, то есть немецкий удар они наносят, мы отражаем его на коротке, как вот это Гареев говорил, а потом переходим, собственно, в собственное контрнаступление. Да у нас и доктрины другой не было. И не могло быть. Сталин прекрасно понимал, вот Франция, она уперлась в эту доктрину линию Мажино, только оборонительную. Что с Францией случилось? Да и уже новое поколение полководцев, она тоже прекрасно понимала, войны не выигрывают никакие, ни оборонительные, ни там наступательные, если ты будешь сидеть в обороне. Может, даже, давайте прямо скажем, вот сегодня...
1: Давайте сделаем паузу сейчас, да. После выпуска новостей вернемся. Начнем с того, каких целей хотят достичь те, кто повторяет упорно, что нападение Германии было якобы превентивным и опередило удар Сталина всего лишь на несколько дней. Об этом поговорим сразу после выпуска новостей. У нас в студии доктор исторических наук, профессор МГИМО Михаил Юрьевич Мягков.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 17:00 вечера на радио «Спутник».

0: Рассказы из русской истории.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня 22 июня. Мы отмечаем День памяти и скорби нападения фашистской Германии на нашу родину. И вместе с научным директором Российского военно-исторического общества профессором Гимо Михайловичем Мирковым говорим о мифах, фологии, которая сложилась в 90-е годы по поводу начала Великой Отечественной войны. Вот, Михайлович, в двух словах, на ваш взгляд, вот этот огромный поток литературы, который вывалился на нас, воспоминания немецких генералов, якобы научные исследования всякого рода Виктора Фризунов и Марков Солонинов и прочих, которые выдвигали версии, будто СССР собирался напасть на Германию, Гитлер был вылучен нанести превентивный удар. Вот эта цель какая подобного рода многолетней пропагандистской кампании?
2: Ну, всегда лучше чувствовать себя жертвой, а нас агрессорами. Если ты как бы жертва, а Советский Союз, как вот резолюция ПАСЕ, а потом Европарламента в 2019 году, они приравнивают и Гитлера, и Сталина, мы хотели воевать, значит, мы агрессоры, они жертвы. А если мы агрессоры, значит, против агрессора надо объединяться. Тогда это НАТО в холодную войну объединялось, собственно, Западная Европа. Ну, а сегодня вообще вся Европа объединяется. Тут понятно дело, что они хотят. Представить мировое общество и своим гражданам, европейцам прежде всего, нас агрессорами, то, что мы хотим воевать, а это значит дополнительные сегодня транши в тот же Volkswagen, который будет производить снаряды, например, или BMW, который будет производить беспилотники. Цель же такая, да, готовиться к войне, но для этого нужен информационный шум, запугивание собственного населения. Ну, плюс и геббельсовская пропаганда, и она сегодня видна. Уши-то растут от Геббельса сегодня, да. Тысячи говорящих голов и дезинформация. Ведь перед началом Великой Отечественной войны ведь гигантская деза была проведена ведомством, прежде всего, Геббельса. О том, что...
1: По поводу дезинформации, Михайлович, почему Сталин не поверил тогда, вернемся в то время, почему не поверил, как считается, многочисленным донесением разведки, сообщавшим предполагаемые даты нападения?
2: Разведчики действительно наши героические. Вспомним, там, Старшина, Корсиканец, Арвид Харнак или там Шульца Бойзен и многие другие. Но вот давайте вот посмотрим, что Старшина и Корсиканец из Германии доносили 9, 11, 16 июня. Да, то, что нападение можно ожидать в любое время. Кстати, они же об этом говорили и доносили и в марте, и в апреле. Нападение можно ожидать в любое время. То есть наша разведка, она действительно определила, что враг готовится, перебрасывает силы. Но вот когда тебе в марте докладывают любое время, в апреле, в мае докладывают любое время, в начале июня докладывают. Гитлер сам, вот в чем дело, Гитлер сам переносил время начала ударов, ну, в том числе в связи с задержкой, которая вызвала там Балканская кампания, переносил сроки.
1: И, война с Югославией.
2: Да, война с Югославией, и определил окончательную дату 22 июня Гитлер, 30 апреля. И вот точной даты вплоть до самого-самого, что называется, кануна войны не было, и вот только... Недавно, кстати говоря, Брайтенбах, такой агент был, его настоящее имя Вилли Лемон. Кстати, в гестапо служил, да, и, кстати, охранял все военные предприятия Рейха. Представляете, какой источник у нас был? Так он только 19 июня донес о том, что да, будет 22 июня. Точно донес. Но он только это сказал нашему агенту, который встретился с ним, пока агент наш передал и прочее, прочее. То есть мы фактически получали информацию в ручном режиме от перебежчиков немецких, которые... Вот накануне войны перебегали на наши стороны и говорили, что вот утром начнется. Поэтому у Сталина было, если вот стол представить себе, и на сталинском столе стопка документов, где говорится, война будет в ближайшее время, а другая стопка, что войны не будет, пока Гитлер не расправится с Великобританией. Он же не дурак, Гитлер-то. Ему надо с Великобританией, да, на два фронта. А?
1: И вот плюс донесение, банальное донесение разведки о том, что, например, вермахт не укомплектован зимней формой одежды.
2: Ну, действительно, а это действительно было так. Там только процентов 40 было, потому что Гитлер-то рассчитывал до зимы справиться, разбить Советский Союз и там
1: оккупировать... Ну да, а Сталин полагал, что Гитлер же не идиот, чтобы нападать на Россию в летней форме одежды. Ну, он же просто замерзли.
2: Ну, на самом деле, так Сталин...
1: И в голову не могло прийти, что Германия планировала блицкриг за 3 месяца.
2: Такое было, но разве не было, вот Сталин сам анализировал донесения, источник читал, а? Ему важно было, а вот какие детали там есть, а может быть что-то там не проанализируют, то есть не было вот этого аналитического центра, который мог бы абсорбировать лживую там или дезинформацию определенную. Ну, это и у нас еще со времен там ЧК, ГПУ, разведки все это повелось, к сожалению, так. Но дело даже не в этом, а дело в том, что, конечно, Сталин знал, что война будет, но не дай бог вот спровоцировать раз войну. Он пытался вдруг, вот уже июнь, уже конец июня, немцы не нападают, а до зимы там осталось. А вдруг, значит, не нападет, тогда мы лучше подготовимся. Вот такие мысли, конечно, у него были. А Молотов говорил другое. Он говорил другое, то, что если бы мы пошли на поводу нашей разведки, которая доносила то, что вот в ближайшее время их стали бы мобилизовывать, ну, представляете, что такое мобилизация, да, выдвижение войск к непосредственной границе, немцы бы, немец, как он говорил, еще бы раньше на нас напал. То есть вот эти моменты верховный руководитель должен четко понимать, да, есть военная, а есть вообще стратегическая ситуация, политическая ситуация, международная ситуация, и Сталин должен был это все в голове держать. Конечно, военные сами на фронте, то есть тогда в округах, тот же Павлов, там Кузнецов, Кирпонос, должны, конечно, были делать, многое сделали, и оборону строили. Но вот почему местность не заминировали, вот для меня остается до сих пор вопрос. Ну вот минирование местности в тылу у нас, да, на дорогах, мосты, они же задержат наступление немцев? Задержат. Почему не минировали? А ведь документы я читаю, вот там после войны в 56-м году военно-научное управление Генштаба собирало воспоминания оставших живых генералов, в том числе Кузнецова, командующий 3-й армией Прибалтийского фронта. Вот представьте ситуацию. Началось минирование в Прибалтийском военном округе за 2 дня до начала войны. Мосты, дороги, подготовка к эвакуации семей. Вдруг приезжает член военного совета Деброва, такой был полковой комиссар, отменить все, не минировать, отменить эвакуацию семьи. Ему говорят, как, что, ну что? А говорит, у вас от страха глаза расширились, нельзя этого делать. Отменили. Немцы потом, да, быстро наступали по тем дорогам, которые не заминировали. Это как? Вот тот же самый Павлов, которого расстреляли, мы знаем. И, кстати, да, он реабилитирован в 56-м году, но когда... Там вот вдова его после войны пыталась, ну, как бы увековечить его память, ну, там отказали, потому что, ну, это аморально будет. Столько людей у него во фронте погибло. Ну, дело не в этом, а дело в том, что он приказал накануне войны всю артиллерию фронта, ну, тогда округа, отвезти за более чем 100 километров на восток. Не дай бог, какое-нибудь орудие там стрельнет. И что получилось? А получилось то, что когда немцы наступали, нашу артиллерию приказали перебрасывать обратно границы. И вот, можете себе представить, да? Артиллерия идет обратно границы, тут немецкие танки. Конечно, все бросали, и артиллерия досталась немцам. И почему Павлов, вот опять тоже мне непонятно, накануне войны он сидит в Минске в доме офицеров и слушает там по разным данным то ли оперетту, то ли свадьбу на Малиновский спектакль. Ну, тебе же донесение приносит, что ты делаешь, зачем это? Вот поведение непосредственно командования на фронте меня вызывает очень серьезные сомнения. И у многих историков, почему этого не было сделано, не заминировано, мосты, связь и прочее. Это же чисто оборонительное мероприятие. Они никак не могли не спровоцировать немцев, но этого сделано не было.
1: Враги? Шпионы?
2: Да нет, когда Павлова... Вы знаете, читал я его допросы, Павлова, вот он в июле месяце, 3 допроса основных было. Первый допрос, Павлов расписывается, ну, там, знаете, каждый листочек расписался, все там. Ну, он там не справился с управлением войсками и так далее, что в конце концов в обвинительное заключение потом и вошло. Второй допрос, он уже шпион, он уже там провокатор, роспись уже поплыла. И третий допрос, где-то уже конец июля... Ну, там просто он и шпион, и немецкий, и польский, и японский, и роспись, это, ну, человека видно, то есть у него рука вообще не держит. понятное дело. Но в обвинительном заключении не справился с управлением войсками. И, в принципе, когда реабилитировали, такая формулировка и пошла. Допустил развал фронта, не справился с управлением войсками. Не предатель, конечно, да, не трус. Но вот так вот, вот такие командиры тогда были, к сожалению.
1: Что происходило со Сталином в первые дни после начала войны? Правда ли, что он выпал из процесса управления страной, впал в прострацию, запил и закрылся на обычной даче в Панцово?
2: Да, ну, а откуда эта версия? Хрущев на 20-м съезде начал говорить о том, что Сталин по глобусу воевал, а вообще начало войны просто пропустил, проспал, а потом и говорил о том, что он там в панику ударился и прочее. И в воспоминаниях Хрущев как раз писал, якобы они приехали с Микояном туда, Сталин их испугался, подумал. Не было, конечно, абсолютно ложь. Хрущев себя любимого хотел отгородить, да, от тех репрессий, тех своих ошибок, которые он совершил, свалив все на Сталина. В реальности есть документ, дневник посещения кабинета Сталина в Кремле. И первый день, да, 22 июня, там видим, постоянно менялись Жуков, Тимошенко, Маленков, Молотов, конечно, Булганин, Берия, Калинин, вот они все, одни уходили, другие приходили. И вот этот поток, да, он как раз продолжался. Если Сталин был на ближней даче, он готовил как раз тогда вот эту речь свою 3 июля, братья и сестры, да, вот это известная речь. И он, конечно, ни на день не терял управление войсками. Да, мог, конечно, человек вскричать, вспылить, да, как вот некоторые отмечают. Ну, вспылишь тут, конечно. Да, когда ты надеялся, то, что там врага удастся установить эту границу, остановить. А он 28 июня, через 6 дней после начала войны, уже Минск взял. Конечно, вспылишь, конечно, ты не понимаешь, что вообще происходит, что там на фронте, когда донесений нет. Но то, чтобы он, да, потерялся, растерялся, там, опустил руки, он не из таких. Он, наоборот, из тех людей, которые заставляют людей мобилизовывать себя, да, а если не смог, ну, тогда там уже, как говорится, другой разговор. Павлову понятно, что случилось, а другие воевали. Кстати, вот если говорить о Павлове, там, Климовский, Коробков, которые расстреляли, вот после этого, вот подобных, да, ну, скажем так, массовых репрессий во время, да это как массовые, там, несколько человек, не было. Как правило, человека, который провинился, вот Козлов, например, или там Мехлис, на другой участок фронта, воюй там.
1: Или Конев не справился.
2: Конев, да, Конев не справился. Ну, и
1: маршал Победы.
2: Да.
1: Обещался должность.
2: Да, и там, ну, Жуков за него вступился, ну, Сталин мог сказать, иди куда подальше, да, но он все, да, раз нужен, да, бери себе, пускай командует участком фронта, а потом и следующим фронта. И таких, конечно, много, да, и в этом отношении Сталин прекрасно понимал, надо воевать с теми, кто есть, других ты нигде не найдешь, и, соответственно, эти, кто есть, они должны учиться войне. И было выбрано, наверное, самое правильное тогда решение – контратаковать. Не стоять в обороне, а была гибкая оборона, атаковать противника, да, наносить ему удары, потери большие, гигантские, конечно, потери. Если говорить в целом о приграничных сражениях, 600 тысяч безвозвратно пленными, убитыми мы теряли к концу июля, а к концу года 41-го это уже более 3 миллионов убитые и пропавшие без вести, там, и военнопленные. То есть, ну, фактически вся армия, которая у нас у границы стояла, там 3 миллиона стояла на начало войны. Вот эта вся армия, она фактически исчезла. Что делать? Страну надо мобилизация, перманентная мобилизация. Уже первые 2 недели 5 миллионов призвано по мобилизационному плану. А потом вот эти мобилизации, они происходили постоянно. Вначале одни возраста, потом другие, третьи. Да, они многие не обучены, их сразу многих, да, и бросали в бой, 41-й год, несли потери. Но
1: Основные границы, по-моему, были сначала с 905 года, то есть с 40 лет.
2: Да, да.
1: И потом постепенно эта граница смещалась аж до 1896 года.
2: Да, я вот впервые...
1: Призывались 50-летние.
2: Впервые, когда еще поисковыми делами занимался, в Подольском архиве работал по картотеке потерь, вот я как раз вот эти 90-е годы как раз находил, там, Кировская область.
1: До 50 лет.
2: Да. Да,
1: а правда ли, что, значит, вот, если мы говорим о переносе границы с линии Сталина, то есть Псков, от Киев-Одессы на линию Молотова, границу 40-го года. Правда ли, что это стало одной из причин катастрофы, что старую мы хорошо оборудованную линию обороны бросили, новую построить не успели? Если бы мы оставались на линии Сталина, на старой границе, то был бы шанс отразить нападение.
2: Нет, немножко не так. Вы знаете, я в свое время тоже в архиве нашел доклад генерал-лейтенанта Калинина конца сентября 1941 года. Он назывался «По опыту первых месяцев начала Великой Отечественной войны». Он там много что говорил, и дельного, и не очень дельного, там даже о форме. Но вот он такую фразу привел о том, что наши поражения июня-июля 1941 года – ошибка выноса развертывания ближе к границе. Если бы мы стояли там более в тылу, и там развертывание происходило, конечно бы, да, таких потерь мы не допустили. Но развертывание – это не значит, что не должна быть там линия обороны. Линия обороны должна была быть, да, и линия Молотова, и как вторая полоса – это линия Сталина. Его потом, вот у меня учитель мой, Ржишевский Олег Александрович, он нашел документ, да, который тоже, ну, по сути дела, не опубликован еще, но он его видел. То, что планировалось перед самым началом войны три линии обороны. Первая – это фронтовая на границе, на линии Молотова, новая. Вторая – стратегическая на линии Сталина и по линии Днепра приблизительно. А третья – государственная. Это Рославль, Почеп, Ельня, то есть ближе туда, к Москве. То есть уже к тому моменту Сталин, очевидно, понимал то, что немцев не удержать у границы, надо готовить вот это уже оборонительные полосы ближе. Да, линия к Сталину, кстати, сыграла свою роль. Не везде, но сыграла. Вот под Киевом как раз была линия Сталина, вот этот Коростенский укрепрайон, там доты были, мощнейшие доты. И немцы, когда Киев-то, они хотели тоже сходу взять уже в июле, а простояли там до сентября. И понесли там гигантские потери, пока наши войска не окружили. Так что она тоже сыграла свою роль. Дело не в том, что там есть оборона или нет, а дело, есть ли там войска, либо нет. Потому что в Белоруссии немцы занимали эту линию Сталина, ну, фактически наших войск там не было. И под Минском войск не было. Были бы наши войска, то тогда бы удержали. И тогда другой бы, конечно, расклад был. Вот в этом, конечно, была ошибка, безусловно. Ну вот, а еще один такой момент. Ведь первый город, который освободила Красная Армия, а это случилось 23 июня 1941 года, с начала войны, это город Перемышль, сейчас польский Пшемысль. А почему? А потому что там был наш Перемышльский укрепрайон, вот достроенный из немногих на вот линии Молотова. Там вот если фотографии посмотреть, того времени немецкие, оккупационные, там как бронепоезда, собственно, вот эти укрепрайоны стоят, только бетонные, прямо на реке вот этой Сан. Немцы их просто не могли взять. И мы там стояли до 27 июня, по приказу отошли. Немцы потеряли там 4000 человек, а мы 4 человека на Перемышльском укрепрайоне. Да, мы 4 человека, а немцы 4000. Вот это как? Если вот представьте себе, если бы достроили действительно линию Молотова, какие потери бы были у немцев? Вот это о многом тоже говорит.
1: Это конгрессная вещь, кстати, я вот не знал. Кстати, Брестская крепость, мы все говорим крепость, но ведь она не была крепостью.
2: Нет, конечно.
1: Этой крепости не было гарнизона, это были просто казармы. Для проживания. Как крепость она была не построена, она крепость 19 века.
2: Нет, там все-таки Карбышев наш постарался. Он, кстати, Карбышев постарался там перед Первой мировой войной, он там проводил реорганизацию. Ну, да. И, кстати, его послали перед Великой Отечественной войной опять там заниматься, но уже пылевыми укреплениями, не сами стены, конечно, а доты, дзоты, там, траншеи, оборудование вот рядом с рекой Буг. Кстати, и поэтому он там был ранен и потом попал в окружение и в плен, да. А вот там это были казармы, хорошие казармы еще, польские казармы там с большими там стенами, где можно было разместить солдат. Там около 9 тысяч человек гарнизона, и большую его часть успели вывести, когда началась война. И остались там примерно 3 тысячи человек.
1: Это не крепостной гарнизон, сформированный для системной обороны крепости, как было, например, в Кенигсберге, как было в 44-45 годах.
2: Да,
1: это были сформированные специально для обороны системы крепостей вокруг Кёнигсберга, которую мы взяли за несколько дней, к слову сказать.
2: Нет, это действительно казармы, которые размещались войска.
1: И все, да. И, кстати сказать, польская армия тоже пыталась защищать Брестскую крепость. Сколько она защищала? 2 дня, по-моему?
2: Да, 2 дня, да. Ну, немцы особенно не старались брать, потому что было понятно, то, что они Брест отдадут советам, да, и поэтому и немцы так.
1: Но это не помешало полякам не в концу 2-го дня крепость сдать?
2: Поляки, они... Не, ну, надо отдать должное поляк. Некоторые их части, они героически там сражались, да, но несколько дней... Несколько дней, а потом, как правило, поднимали руки вверх. Кстати, уже Гальдер на 2-й неделе заявил, то, что война на Востоке будет не такая, как на Западе. На Западе части окруженных французов или поляков быстро сдавались, а вот русские почему-то вот не сдаются.
1: Никто не сдается, да. Не сдаются, да.
2: Их обходят с флангов, и они все равно продолжают сражаться. Как это так, да? Непонятно. Да?
1: По правилам, да. Вот, кстати, короткий еще вопрос. Насчет того, что немецкий меч ковался в СССР, это один из любимых тезисов фальсификаторов истории, что, мол, именно подготовка вермахта в авиационных училищах, танковых у нас, производство стратегической продукции, поставки стратегического сырья в Германию, они сыграли роковую роль потом в 1941 году. Это хоть какое-то отношение к реальности имеет?
2: Не, ну, имеется в виду то, что до 1933 года мы действительно торговали, и школы немецкие были.
1: До 1933 года?
2: Да, до 1933 года. Там, понятное дело, Гитлер пришел к власти, мы сразу все это свернули. А после уже советско-германского договора 1939 года, да, были в том числе и торговые соглашения. Наши, кстати, комиссии специальные, там, вместе с наркомом, представителем наркомата внешней торговли, там, и наших военных ездили на германские заводы и смотрели германские новые самолеты, Мессершмитт и 109-й новый конструктор, там, Хенкели, Юнкерс, и вот этот нам самолет, и вот то этот.
1: Скорее в нашу пользу.
2: Да, а вот этот станок нам особенно пригодится. Немцы, да нет, вам не нужен, нет, мы хотим. Раз договорились, мы вам поставляем нефть, там, зерно.
1: Да, вот этот станок,
2: пожалуйста, нам. Кстати, это действительно пригодилось. Мы же там его до винтиков разбирали, и, по сути дела, многие немецкие станки вот у нас до 70-х, 80-х годов работали. И не только те трофейные, которые вывезли, а те, которые еще купили тогда у немцев в 39-40-х годах. Это было, скажем, больше в нашу пользу. Потому что хлеб, да, нефть, это понятно, да, но вот технологии, которых у нас
1: военные,
2: нет. Военные, тем более, технологии, они дорогого стоят, и мы многое...
1: То есть можно сказать, что возобновление сотрудничества после подписания пакта Молотова-Риббентропа было в целом нам на пользу.
2: Да, стратегически, по большому счету, нам, конечно, на пользу, это безусловно. А потом ведь...
1: Мы их используем.
2: Да, мы... Сталин считал, вот пока торгуем, да, немцам это выгодно, да, но не нападут. Это тоже такой элемент такой игры был, и в этом, конечно, здесь ошибка наша была. Это Гитлер, это имя Запада — вероломство. Вот Гитлер тогда вероломный со всей Европой, да и сегодня. И об этом должны помнить. Они вероломны. Любой договор, там, соглашение для них бумажка, вот как для Гитлера.
1: Только
2: сила, да, интересы и силы. Вот это они боятся. И стали бояться тогда.
1: Мало что меняется в современном мире.
2: К сожалению, так, да, но мы ко всему должны быть готовы. И, кстати, вот о чем я говорил, и оборону-то свою строить, да, не только из приказа сверху, а командир на фронте сам должен думать, да, и соображать. Вот это очень важно, когда вот мы о Курске говорим, да, в
1: 20-й. И это тоже урок истории, который нам всегда.
2: Да, да.
1: Я хотел бы, у нас, к сожалению, время передачи подходит к концу, но всем, кто хотел бы поглубже изучить эту тему, этот вопрос, мифологии, связанные с началом Великой Отечественной войны, я вас адресую к замечательной лекции Михаила Юрьевича Мягкова, которая есть в интернете, на лектории Достоевский, соответственно, YouTube, Рутюб, ВК, любой из носителей, смотрите, прямо вбивайте Михаил Мягков, 41-й год.
2: Мифы о начале войны.
1: Мифы о начале войны. Михаил Юрьевич, спасибо вам большое.
2: Спасибо вам.
1: Надеюсь, через какое-то время мы еще поговорим с вами о Ржевской битве.
2: Обязательно.
1: Потому что я помню вашу замечательную книгу про операцию «Марс» и 42-й год.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Всего доброго.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Поиск жизни на Венере. Контекст. Вопрос, есть ли жизнь на Марсе, отошел на второй план. В 2036 году в России стартует проект, в рамках которого признаки жизни будут искать на Венере. На эту планету будут отправлены орбитальный и посадочный модули, атмосферные зонды. Научные исследования показали, что несколько миллиардов лет назад на ее поверхности могла быть вода, способствующая зарождению жизни. За это время Венера изменилась, но остатки жизнедеятельности неизвестных организмов могли сохраниться. Первая успешная мягкая посадка спускаемого аппарата на Венеру была совершена советскими специалистами в 1970 году. Информация с него поступала на Землю в течение почти часа. Было установлено, что в районе посадки Венеры-7 давление составляло 90 атмосфер, а температура — 475 градусов по Цельсию. В задачи новой миссии «Венера-Д» помимо поиска следов жизни будет входить создание первой тепловой 3D-карты атмосферы планеты, исследование парникового эффекта, определение состава облаков и наблюдение за ионосферой Венеры. Сегодня условия на планете Бурь можно назвать экстремальными, но тем интереснее ее изучение для специалистов. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
5: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
5: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. В разных странах до сих пор официально действуют законы, которые иначе как нелепыми и безнадежно устаревшими не назовешь. В Великобритании членам парламента запрещено входить в палату общин в доспехах, а во Франции поросятам нельзя давать имя Наполеон. На американской бирже имеет силу столь же причудливая норма. Она запрещает торговать луком. История имеет давние корни. В 1950-х
6: 30-х луковые фьючерсы были в ходу на Чикагской бирже. Фермер Винсент Касуга и предприниматель Сэм Сигел изобрели и провернули уникальную аферу. Они скупали не только контракты на поставки, но и реальные запасы съедобного растения и сосредоточили в своих руках 99% всего доступного лука в Чикаго и пригородах. Контроль стал тотальным. А далее изворотливые партнеры начали манипулировать ценами.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, в Петербурге, Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Атака ВСУ на Воронеж могла вестись с использованием новейших ракет. Работы по восстановлению крыши панорамы обороны Севастополя начнутся в ближайшее время. Рособорнадзор считает нецелесообразным предложение перенести время начала проведения ЕГЭ. Подробности далее. Атака ВСУ на Воронеж могла вестись с использованием новейших ракет, также известных как боеприпас увеличенной дальности. Об этом пишут СМИ. Отмечается, что Генштаб Украины не конкретизировал тип примененных ракет в сообщении об атаке, что контрастирует с предыдущими случаями, когда упоминались, например, ракеты Storm Shadow. В результате ракетного удара по Воронежу погибли 5 человек, еще несколько получили ранения. Работы по восстановлению крыши панорамы обороны Севастополя начнутся в ближайшее время. Об этом сообщили в Министерстве культуры России. В ходе визита первый замминистра ведомства Сергей Обрывалин осмотрел поврежденное в результате атаки беспилотников ВСУ произведение искусства. 16 июня в пресс-службе Музея обороны Севастополя сообщили, что более 90% полотна обороны Севастополя утрачено. Уцелели только некоторые предметы полотна, в частности пушка, ядра и металлические элементы композиции. Дональд Трамп назвал глупым отказ Европы помочь США в конфликте с Ираном. По словам американского лидера, Штаты на протяжении многих лет финансово помогали странам НАТО. Суммы, потраченные на обеспечение безопасности европейских стран, исчислялись не миллиардами, а триллионами долларов. Он также добавил, что отказ Европы помогать США может обернуться не самыми приятными последствиями для Брюсселя. Рособорнадзор считает нецелесообразным предложение перенести время начала проведения экзамена ЕГЭ с 10 часов утра на 12 часов дня. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве. Депутат Госдумы Александр Аксененко ранее предложил изменить время начала экзамена. Ведомстве пояснили, что установленное время позволяет завершить даже самые длинные экзамены в разумное время, а также минимизировать влияние дневной жары, пик которой приходится на период с 12 до 14 часов. В Рособорнадзоре также отметили, что у большинства школьников уже сформирована привычка к раннему подъему. В высокогорных районах России может обитать до 100 особей снежного барса. Об этом рассказал в интервью РИА Новости председатель попечительского совета Межрегиональной ассоциации Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис» Али Узденов. Он добавил, что на данный момент на всей планете изучено не более 14% площади ареала обитания снежного барса. Эксперт уточнил, что в России «Ирбисы» обитают в высокогорных районах Алтая, Тыве, Красноярского края, Бурятии. Росстандарт принял ГОСТ на кожаные изделия, сумки, портфели, чемоданы, папки и другие вещи. Это выяснила РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Так установлены требования к прочности швов, ручек и плечевых ремней сумок. Отмечается, что срезы открытых швов внутри изделий должны быть закрыты окантовкой или обработаны обметочной строчкой. Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Клименко советует.
2: Снова в прямом эфире «Радио Спутник». Александр Кузьмак меня зовут. И сейчас, вновь, как и всегда, в это время, по традиции, начинаем наш вечерний разговор с председателем Совета фонда развития цифровой экономики Германом Клименко. Герман Сергеевич, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, слушатели.
2: Итак, начнем сначала с новостей вполне официальных. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поручил к началу февраля 2027 года разработать стратегию развития цифровых платформ. И